0: Собираются. Из-за проблем с доступом к файлам на этой и других российских площадках бизнес опасается потерять материалы, накопленные за годы работы. В такой ситуации оказалась, например, онлайн-школа «Русмо», рассказала ее основательница Вероника Смолер.
1: Сейчас дети остались без возможности как-либо готовиться к экзаменам, потому что они не могут идти на платформу, они не могут скачать материалы, которые мы предоставили, которые у нас располагались в том числе и на Яндекс.Диске. В конце концов, даже не могут выполнить домашние задания, которые нам необходимо всем преподавателям будет проверить. Есть платформа, на которой у нас размещаются все тестовые задания, и нам сказали, что, к сожалению, все материалы, которые были у нас последние 2,5 года, не будут, да, возвращены, то есть они, к сожалению, скорее всего, будут удалены. И это огромное потеря, потому что придется перерабатывать весь материал, придется в срочном порядке заниматься зданием всех материалов, которые мы делали все это время. Здесь два в одном, и репутация страдает, и бизнес нас уже несет потери довольно серьезные. Связались с коллегами из других онлайн-школ, те коллеги, у кого даже свои платформы, которые не завязаны на других, да, платформах, посредниках, у них это тоже легло. Им в том числе отвечают даже те платформы, которые разрабатывали за огромное количество миллионов рублей. Они говорят, это наши непреодолимые силы, мы ничего пока делать не можем, ожидайте.
0: Пострадавший ночью дата-центр Яндекса во Владимире, по данным компании-застройщика, запущен в марте 2017 года. Площадь территории почти 14,5 гектаров. В прошлом году в компании сообщили о расширении центра. В СМИ отмечалось, что в проект могут вложить от 15 до 20 миллиардов рублей. Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин. Счетная палата предложила отменить льготный НДС для ряда деликатесов, пишет РБК. Сейчас многие из них облагаются налогом по ставке 10%. Ведомство предлагает повысить ее до 22%. По оценке спикера Совета Федерации Валентина Матвиенко, это может принести в федеральный бюджет около 6 миллиардов рублей. В беседе с Алисой Чановой обозреватель РБК Елена Сухорукова объяснила, счетная палата полагает, что действующий перечень исключений из льготного НДС устарел и не соответствует текущим социально-экономическим реалиям.
2: Льготная ставка НДС в начале 2000-х годов вводилась как инструмент обеспечения доступности продуктов. И принцип их отбора исторически был социальным. То есть льгота предназначалась для базовых повседневных продуктов. Они перечислены на уровне общих категорий в налоговом кодексе. Это мясо, мясные продукты, молочные продукты, растительные масла, хлеб, а также морепродукты. Но детализированный перечень попадающих под 10% НДС продуктов по товарным классификаторам установлен отдельным постановлением правительства. При этом в налоговом кодексе изначально уже было предусмотрено исключение из-под льготного НДС для ряда деликатесов. Под него не попадают, например, сырокопченые колбасы, ценные породы рыбы типа осетра или белуги, лососевая и осетровая икра.
3: И почему же список предложили пересмотреть?
2: Счетная палата и опрошенные нами эксперты указывают, что перечень льготных продуктов и исключений из них сейчас уже не актуален. Он формировался в начале нулевых годов, и с тех пор рынок сильно изменился. Некоторых продуктов, например, хамона, тогда просто не существовало. И вот, по мнению счетной палаты, полным НДС должны облагаться такие товары, как устрицы, омары, лангустины, лобстеры, морские гребешки, каракатицы, осьминоги, а также мясные продукты, например, хамон и прошутто. По мнению экспертов, по полный НДС могут попадать копчености, такие как окорок и сыровяленые колбасы, но хамон – это не то и не другое. И то же самое применимо к прошутто, брисаоле, копе и другим сыровяленым мясным изделиям. Предметом дополнительного анализа могут стать также премиальные виды креветок.
3: А как оценивают это предложение участники рынка?
2: В Национальной мясной ассоциации считают, что отмену льготного НДС для хамона или прошутто рядовые потребители просто не заметят, потому что они их не едят. То есть хамон – это продукт для достаточно состоятельных и взыскательных покупателей. То же самое, в принципе, касается лобстеров и омаров, поскольку их потребляют в основном в ресторанах, и речь идет о небольших объемах. Но все же эксперты призывают точечно смотреть на пересмотр такого списка, поскольку, например, мидии – это товары, которые в последнее время активно продвигались, и они стали появляться в торговых сетях, и они уже более популярны у потребителей. Вместе с тем, полностью исключить тот же хамон из перечня продуктов, которые попадают под льготный НДС, может быть затруднительно на техническом уровне. Вот как нам поясняют эксперты, если вырезка попадает под 22% НДС, то свиная лопатка попадает под 10% налог. При этом из нее можно сделать такой же деликатес, как из вырезки, и он будет совершенно не хуже и дешевле.
0: В пресс-службе Минэкономразвития заявили РБК, что в случае поступления поручения по НДС для деликатесов его проработают. РБК направили запрос в Минсельхоз, Минпромторг, Минфин и ФНС. Полную версию материала читайте на сайте РБК.

0: Власти и бизнес прошли предел, когда уровень налоговой нагрузки на экономику начнет работать против доходов бюджета. Такое мнение в интервью телеканалу РБК выразил президент Норникеля Владимир Потанин. Он также подчеркнул, что налог на сверхдоходы несправедлив. Когда налоговое законодательство постоянно меняется, это нарушает планы бизнесменов по развитию предприятий, указал Потанин. А трудности в планировании замедляют объем инвестиций. Чтобы исправить эту ситуацию, в России нужна налоговая стабильность, которой пока не удалось добиться, так считает президент Норникеля.
1: Часто позиционируется изъятие вот сверхдоходов, доходов у богатых, как некая такая социальная справедливость. Но это не так. Потому что социальная справедливость – это когда с богатых берут больше налогов, чем с бедных. Потому что человек, когда он получает свой личный доход, он их тратит на себя. А когда эти деньги направляются на инвестиции, то он работает на все общество. Прибыль надо изымать таким образом, чтобы оставить предприятиям возможность планировать, рассчитывать что-то, действовать в условиях определенных правил игры. Чем жестче условия, чем сильнее встречный ветер, тем более четкими и понятными, прозрачными правилами нужно действовать. В каком смысле мы бы, конечно, хотели вернуться бы к договоренности, что ли, да, двухлетней давности, когда пусть будет более жесткая нагрузка, но она будет стабильна на какой-то период времени и, еще раз повторюсь, ориентирована на прибыль, а не на изъятие средств из оборота. Все циклы инвестиционные в промышленности, но они не 2-3 года, а 5-7, и поэтому когда в течение нескольких лет, несколько раз меняются довольно существенным образом налоговые правила, это, мне кажется, не совсем правильно. Лучше, и сейчас к этому готов и бизнес, и вообще ожидали бы даже этого, что большая нагрузка на бизнес в этой ситуации, это нормально. Но просто если это с заработанных денег, а не с того, чего у бизнеса еще нет. Нельзя брать налоги, ну, грубо говоря, авансом и в кредит, да? Нужно брать с заработанного.
0: Независимый промышленный эксперт Максим Худалов в нашем эфире согласился с Владимиром Потаниным, что без налоговой стабильности в будущем бизнесу будет тяжело выполнять планы развития и инвестировать в долгосрочные проекты.
2: Действительно, определенное замешательство в рядах крупного бизнеса ощущается, потому что Владимир Олегович правильно сказал, что в прошлый раунд повышения бизнес воспринял, в общем-то, достаточно стоически. И в целом вот эти донастройки налоговой системы, которые, в общем-то, коснулись не только крупного бизнеса, а вообще говоря и населения во многом, с учетом того, что было повышение налогов на доходы, на вклады и на финансовую деятельность, это все, конечно, воспринимается крайне негативно на фоне той обстановки, которую мы сейчас видим в экономике, мы видим высокие ставки. На этом фоне еще и растут тарифы ЖКХ, тарифы коммунальные, тарифы на перевозку железной дороги. Постепенно происходит такое резкое затягивание поясов. И, конечно, на этом фоне крупный бизнес боится того, что вот это заявленное повышение налогов окончательно, что называется, переломит хребет верблюду, но что подобные методы взыскивания дополнительных доходов в бюджет могут продолжаться и в будущем. И это, конечно, очень здорово бьет по способности компаний прогнозировать свое дальнейшее развитие.
3: Говорил Владимир Потанин и про инвестиции. По его мнению, для перезапуска инвестиционного цикла нужно использовать прибыль самих компаний, а кредиты брать только в качестве дополнения к этому. Стоит ли придерживаться такой стратегии российским компаниям?
2: Здесь несколько это противоречит общепринятой экономической теории, потому что всегда считалось, что собственный капитал обходится бизнесу дороже, чем заемный. Я понимаю, что эти учебники писались не для российской экономики, а для экономики США, которая действует по другим законам, но тем не менее общие черты функционирования бизнеса, они примерно похожи и у нас, и на рынке Соединенных Штатов, конечно, с учетом того, что против нас действуют все возможные меры ограничения, которые только имеют место в природе, плюс у нас неблагоприятная бизнес-среда, потому что государство увеличивает фискальную нагрузку, тем не менее, все-таки долгосрочные финвложения обычно делаются из заемных средств. Другая проблема, что у нас не существует сейчас полноценного долгосрочного кредита доступного, который позволял бы бизнесу развиваться. Ну, опять же, для этого есть долговое финансирование в виде выпуска облигаций, которые такие компании, опять же, как Норильск Никель, у которых есть и достаточно мощная финансовая база, и доверие инвесторов, и все примерно понимают, что спрос на их продукцию в ближайшее время практически не может быть подвергнут какому-либо риску. Для такого крупного бизнеса возможность финансирования посредством процессом выпуска облигационных продуктов, он имеет место.
3: Если посмотреть на бумаги Норникеля, да, за последний месяц акции компании потеряли почти 15%. Видите ли вы сегодня предпосылки для восстановления?
2: В краткосрочном периоде, возможно, вот та история с нефтью, которую мы вчера вечером наблюдали, она даст оптимизм инвесторам в плане того, что часть санкций будет сниматься, поэтому здесь может быть отскок. Ну и долгосрочно мы пока история с ИИ-бумом, она сохраняется. Спрос на медь и соответствующие активы будет расти, поэтому здесь можно рассчитывать на то, что определенный потенциал роста на уровне 15-30% в течение года у норильского никеля, безусловно, бумаг присутствует. Это не инвестиционная рекомендация. В случае улучшения политической конъюнктуры, то потенциал, конечно, может быть в разы выше.
0: Это был промышленный эксперт Максим Худалов. Он комментировал заявление Владимира Потанина о том, что России нужна налоговая стабильность, которую он сделал в эксклюзивном интервью РБК. Полную версию интервью с Владимиром Потаниным можно посмотреть на сайте РБК. Еще одна новость уходящей недели. Минцифры готовят правила для включения в белые списки. Об этом пишет РБК со ссылкой на три источника. Пока таких критериев нет, по крайней мере, публично они не разглашаются. По данным источников РБК, единых критериев включения в министерстве задумались по трем причинам. Это, во-первых, большое число жалоб бизнеса в Минцифры, во-вторых, претензии со стороны ФСБ к ресурсам из-за белых списков. На их сетях, например, размещают VPN-сервисы и запрещенный контент. Ну а также отличие списков в зависимости от мобильных операторов. Как бизнесу, который уже попал в белые списки, удалось это сделать? И на что жалуются те, кто этого сделать не может? Выясняла Яна Ритунская.
4: Единых правил действительно пока нет. Я пыталась найти их и на сайте Минцифры, и в целом. Чаще всего, кстати, какие-то адвокатские конторы высвечиваются, когда ты в поисковике пытаешься понять, как именно попасть в белые списки. Но это говорит о том, что у бизнеса есть вопросы, есть даже иногда, видимо, претензии к министерству, что они не могут получить вот такой статус. Но если почитать пресс-релизы Минцифры, где они каждый новый раз приводят новые и новые компании, которые попадают в списки, то там указано, почему именно они там оказались. Например, самые популярные, по данным независимого измерения. Сервисы попадают в такие списки. Также они должны отвечать требованиям безопасности, и получается каждый новый раз в списки добавляют компании, согласованные с органами безопасности. Также расположение всех вычислительных мощностей на территории России должно быть у компании. Ну и в конце концов, они должны попасть туда по предложению федеральных и региональных органов власти. Но сами компании, которые смогли таки попасть в эти списки, иногда не могут понять и сформулировать, как им это все-таки удалось. Ну вот, по крайней мере, об этом рассказал директор сервиса заказа такси Максим Шушарин.
5: Начали стучать во все колокола, мы начали стучаться во все двери. Мы начали просить помощи у всех, до кого могли добраться. И это сработало. И до сих пор, наверное, эта процедура не особо прозрачна, потому что до сих пор к нам поступает обращение от наших конкурентов. Как вы попали? У них не получается. Ну вот, как-то попали, потому что подняли всех и стучались везде.
4: Максим Шушарин при этом отметил, что большую роль в добавлении его компании в белые списки сыграли именно местные власти. В некоторых ситуациях проходят месяцы, собирается множество бумаг и обращений, но пока и это не помогает. Директор по продуктам компании «Вига» Антон Прокопенко рассказал, что он с мая добивается включения его компании в белые списки.
6: Мы пытаемся попасть в эти списки примерно с мая. Мы составили обращение, собрали рекомендательные письма даже от наших клиентов, которые уже работают в белых списках. Послали по почте сначала на официальную приемную Минцифры, но ответа не было. Мы привезли этот оригинал, приемную Минцифры, получили квиток о том, что обращение получено, и ждем.
4: Но при этом Минцифры периодически пополняет свои списки, то есть они обновляются. Вот последнее такое крупное обновление произошло в апреле. Сейчас там перечислено около 500 сервисов. Ну и вот в апреле, например, добавили сайт Газпромбанка, компании Росатом, Ростех, Роснефть, и сайт еще Континентальной хоккейной лиги будет доступен теперь даже при отключении интернета.
0: А можно ли включить вообще всех? Технически это возможно?
4: Вот насколько мы понимаем прямо сейчас, учитывая, что, опять же, природа белых списков изучена только на несколько процентов, как говорят в интернете, все-таки есть какой-то лимит, который может быть исчерпан рано или поздно. Вот такими размышлениями делится эксперт в сфере информационной безопасности и управляющий компанией RTM Group Евгений Царев.
7: У нас регулярно регулярно возникают ситуации, когда то у одного, то у другого оператора связи вдруг начинает работать, там, например, заблокированный какой-то мессенджер, да, там, либо видеохостинг, в том числе, вернее, связано с тем, что мощности может не хватать в момент времени, и поэтому отключаются одни фильтры, включаются другие. А вот белый список, он работает по тому же принципу, но в обратную сторону. ЦПУ нужно понять, это запрос к белому списку или не к белому списку. И вот, казалось бы, такая простая вещь, но она требует большого количества ресурсов, пользователей там много, и мощности ограничены, поэтому даже в теории всех засунуть

0: Белые списки, ну, просто невозможно архитектурно.
1: Но при этом и представители власти, и представители Центробанка, в частности, и Госдумы тоже жалуются, что не все добавлены туда, отмечают недобросовестную конкуренцию в таком случае, и даже, что экономически более выгодно компаниям, которые там оказались, а почему они там, а другие нет, знают пока не все.
2: Это была Яна Ритунская, источник РБК в одной из крупных компаний, которая как раз проходит процедуру включения в список, заявил, что многое в этом деле якобы зависит от личной договоренности. Как бы то ни было, сейчас достоверно известно, что единого срока для рассмотрения заявки формально не существует, поэтому и с жалобами на затянутый процесс обратиться тоже некуда. Новости сферы технологий. В новые флагманы Samsung могут добавить технологию против мерцания. Об этом сообщил Wall Galaxy, инсайдер компании. Сейчас телефоны Samsung с OLED-дисплеями регулируют яркость с помощью широтно-импульсной модуляции. Это означает, что при снижении яркости пиксели быстро включаются и выключаются. Из-за этого чувствительные к мерцанию пользователи испытывают усталость глаз и головную боль. В новых флагманах, по данным Wall Galaxy, технология DC Dimming снижает яркость за счет уменьшения тока, который поступает к пикселям. При этом постоянного высокочастотного включения и выключения изображений нет, и глазам пользователей ничего не угрожает. Это может решить одну из ключевых проблем экранов Samsung с высокой контрастностью, считает техноблогер и эксперт по умной технике Павел Трухачев.
3: Проблема дисплеев у Samsung и LG в том, что как раз-таки очень яркие насыщенные цвета. Это проблема OLED и QLED дисплеев. Это и даже в других марках, когда используются эти дисплеи, они все равно цветопередачу осуществляют более ярко. И минус в том, что статичные пиксели, которые резко загораются, они как раз-таки дают напряжение на глаза. Особенно у Samsung S26 там сделали приват-дисплей. Как раз-таки в этом минус в том, что сами светодиоды, которые внутри находятся, дают разную контрастность. Компания Samsung не дает никакой информации по поводу функции DC-дайминг, то есть что будет за счет изменения электрического тока для подачи на светодиоды уменьшаться контрастность. Вообще технология довольно-таки давно уже разрабатывается, и это пытаются сделать как, например, со светодиодными светильниками, которые без мерцания с яркой цветопередачей, чтобы плавно свет загорался и плавно свет отключался. На данный момент на рынке аналогов как таковых нет. Пытаются производители все-таки снизить контрастность, чтобы глаза меньше уставали и не было перенапряжения, особенно если с глазами есть проблемы, например, кератоконус, то глаза человека очень четко видит мерцание. Из-за этого даже светильники иногда подбирают.
2: Этой весной, когда Samsung представил модель Galaxy S26 Ultra, пользователи жаловались на резь в глазах от экрана нового флагмана. Инсайдеры объясняли эффект тем, что пиксели на матрице одновременно светились с разным уровнем яркости. Это ухудшало четкость текста и утомляло глаза. Сообщение с лент новостей. Йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» хуситское заявило о нанесении ударов с использованием ракет и беспилотников по объектам саудовской государственной компании «Сауди Арамко» на востоке королевства, а также по аэропортам в Эр-Рияде и Дамаме. Об этом сообщил военный представитель движения Яхья Сария. Цитата. «За прошедшие 24 часа вооруженные силы Йемена, имеется в виду хуситы, провели 4 масштабные операции с применением баллистических и крылатых ракет, а также беспилотников», написал он в своем телеграм-канале. По словам Сарии, ударами подверглись газоперерабатывающий завод «Шетгам» и нефтяной объект «Танаджиб» компании «Сауди Арамко» в восточной провинции, где в результате попаданий вспыхнули сильные пожары.
4: Классика денег. Афоризмы великих людей.
5: Осторожный бизнесмен – человек, который забирает деньги с фондовой биржи и едет с ними в Лас-Вегас. Роберт Орбен. РБК «Коллекция».
6: А пока немного про Нобелевскую премию. Вернее, про реакцию на нее Дональда Трампа, который сам бы хотел Нобелевскую премию мира. Как мы знаем, об этом он говорил. Итак,

0: поприветствовали такое решение Нобелевского комитета, а вот МИД Израиля жестко раскритиковал. Кстати, примерно так же, как это сделал Дональд Трамп.
1: Автоньюз. У электромобилей немало преимуществ. Высокая мощность, тишина в салоне и больше свободного пространства. Но есть один серьезный недостаток, который до сих пор мешает многим пересесть на электротягу. Это время зарядки. В эфире Алексей Панков, обозреватель Автоньюз. Сегодня о способах решения главной проблемы электричек. Первый вариант предложил американский стартап Ample. Компания разработала систему быстрой замены аккумуляторов. Водитель заезжает на специальную станцию, где разряженную батарею извлекают и устанавливают заряженную. Вся процедура занимает несколько минут. Проект поддерживал концерн Stellantis, в который входят Fiat, Citroën, Dodge и другие марки. А технологию даже пытались использовать в сервисах аренды автомобилей. Но массового распространения идея не получила. Выяснилось, что водителям зачастую проще провести 20-30 минут на обычной зарядной станции, чем искать пункт замены батарей. К тому же такая система требует совместимых автомобилей и отдельной инфраструктуры. Второй путь – увеличить скорость зарядки. И здесь производители уже заявляют о впечатляющих результатах. Например, Geely представила технологию, позволяющую зарядить батарею с 10 до 70% за 4,5 минуты. BYD показала аккумулятор Blade нового поколения. С 10 до 70 он заполняется за 5 минут, а до сотни – за 9. Правда, есть нюансы. Такие показатели зависят от условий испытаний. А для использования технологии автомобиль должен быть совместим с зарядной станцией. Кроме того, сверхбыстрая зарядка требует дорогостоящей инфраструктуры. Но, пожалуй, самый необычный подход предложила Honda. Компания разрабатывает систему, которая позволит заряжать электромобили беспроводным способом прямо во время движения. Специальные передатчики встраиваются в дорожное покрытие, а оборудование в автомобиле принимает передаваемую энергию. В Honda планируют испытать систему на одной из японских автомагистралей уже в следующем году. Однако главный вопрос пока остается без ответа. Цена. В Honda не раскрывают, в какую сумму обойдется оснащение дорог беспроводной зарядкой. Но вряд ли это окажется выгоднее установки обычных скоростных станций.
2: Одинаковые вывески, одинаковые концепции, одинаковые стратегии. Но рынок двигают те, кто выбирает собственный путь. Панки бизнеса.
3: Руководитель предпринимательского класса РБК и ведущая программы «Панки бизнеса» Таня Маркевич встречается с людьми, которые не вписываются в шаблоны. Предпринимателями, которые не боятся быть собой.
2: В среду в 21:00. Панки живы?
4: Иногда ракета оказывается отскоком дохлой кошки.
5: Но и мы не хомяки.
4: Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. И мы встречаем открытие в прямом эфире. Обсуждаем движение котировок и главные финансовые новости вместе с гостями и экспертами. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции.
5: И на бирже тоже.
2: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
6: Крипторезервы. Компании, сделавшие ставку на накопление криптовалюты в качестве корпоративного резерва, переживают тяжелый период. Модель казалась простой – привлечь деньги через акции и облигации, купить биткоин или эфир и предложить инвесторам биржевой доступ к крипте без прямого владения токенами. На старте это сработало. Бумаги взлетели, рынок платил премию за сам факт криптоэкспозиции. Проблемы начались, когда курс цифровых активов развернулся вниз. Эфир после исторического максимума подешевел примерно на 60%. Акции криптоказначейств в ряде случаев потеряли до 95% стоимости. Компании оказались зажаты между падающей ценой резерва и обязательствами перед инвесторами и кредиторами. Пришлось распродавать криптовалюту, чтобы выкупать акции и обслуживать долг. Теперь часть игроков сворачивает стратегию накопления и переходит к токенизации реальных активов. От промышленного оборудования до инфраструктурных объектов. Другие продолжают докупать криптовалюту, утверждая, что бумажные убытки – это часть долгосрочной игры. По сути, рынок проверяет на прочность саму идею крипторезерва как бизнес-модели. Когда рост заканчивается, становится ясно – одного хранения волатильного актива недостаточно.

0: достаточно. Нужен устойчивый операционный доход. Иначе крипторезерв превращается не в стратегию, а в ставку на один единственный сценарий.
1: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: Радиоканал «Радио РБК».
1: Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464.
0: Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: 16+.
0: Радио РБК. Про главное — экономика.
2: С обзором главных экономических событий Артем Самойлов. США грозят перекрыть поставки Украине оружия и разведданных, если Киев не прекратит бить по российским НПЗ. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники. По их данным, на выходных американские чиновники связались с украинской и европейскими сторонами. Они предупредили, что Вашингтон может остановить обмен разведданными и заблокировать программу по закупке американского оружия для Украины за деньги европейских стран. Сделка с Россией по дистопливу выгодна американцам, заявил министр финансов США Скотт Бессент. В эфире Fox News он рассказал, что Трамп работает для американского народа, и снижение цен на дизель – это хорошо. Напомню, 9 октября Трамп объявил, что договорился с Владимиром Путиным о поставках российского дизеля на мировые рынки и поблагодарил российского президента. Владимир Зеленский назвал снятие санкций несправедливым и нечестным. Росатом рассчитывает в ближайшее время договориться о режиме тишины для ремонта на Запорожской ТЭС. Об этом заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев. По его словам, задача номер один – ремонт электротехнического оборудования на территории тепловой станции, которая обеспечивает передачу электричества до Запорожской АЭС. РЖД обсуждают продажу здания Рижского вокзала структуре из периметра Минтранса. Об этом сообщили источники РБК. Один из вариантов будущего использования вокзала – последующая передача Российскому университету транспорта. Ранее РЖД 4 раза выставляли вокзал на аукцион со стартовой ценой 4 миллиарда рублей, но торги не состоялись из-за отсутствия заявок. Сайты и системы бронирования туроператоров работают в штатном режиме на фоне сбоя у Яндекса. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. По данным Мотор, сбои в Яндекс.Клауд задели IT-системы отрасли лишь по касательной. Из-за проблем временно оказались недоступны 2 крупных агрегатора пакетных туров, но на туристов с ближайшими вылетами это не повлияет. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
3: В студии Александр Ляпин, мы продолжаем. В сентябре в России прошли выборы в Госдуму, а в ноябре состоится голосование в Конгресс США. Специальные корреспонденты РБК Андрей Винокуров и Валентина Шварцман обсудили, что представляет собой эта процедура с точки зрения политологии и почему весь мир заложник элитарной демократии, лучше которой, впрочем, пока ничего не придумали.
1: Пояснительная бригада.
4: Сегодня у нас немного теоретический выпуск. Дело в том, что и я, и Валя, и наши коллеги-журналисты часто рассказывают нашим слушателям о таком феномене, как выборы. Мы говорим о российских выборах, об американских выборах. Иногда затрагиваем европейские выборы. И часто вообще те, кто интересуется этой темой, слышат еще такое слово «демократия». Оно неразрывно у нас связано с выборами. И часто мы слышим определение, да, что такое демократия. Это просто власть большинства. Но сегодня мне немного хочется погрузить вас в мир политических мыслителей и поговорить о том, как они воспринимали все эти понятия, и как они представляют о том, в каком мире они жили и живем мы сейчас. А точнее, что такое элитарная демократия, на которую, я бы сказал, обречен весь мир.
5: На самом деле, мне кажется, что представление менялось не потому, что ученые там сначала думали правильно, а потом поняли, что нет, все-таки думали мы неправильно, теперь начнем мы думать правильно. Все-таки по мере развития человечества, по мере развития истории, само государство становилось физически больше и сложнее по устройству. И те вопросы, которые, например, раньше, в стародавние времена можно было решить, собравшись всем на площади и прокричав да или нет, теперь уже невозможно. Появляется более сложная структура взаимоотношений. Соответственно, меняется ее восприятие тоже.
4: Тем более, да, что кричи на площади, не кричи, а в какой-то момент надо просто, чтобы все стабильно и хорошо работало. Но действительно, долгое время мы

0: Или все-таки вот, да, апеллировали к некоторому общему голосу народа. Вот есть, да, такой известный мыслитель Жан-Жак Руссо. Он говорил о понятии общей воли, которая не сводится к воле частных лиц, да, только, а вот оно так и собирается вот когда вместе, когда эти частные воли друг с другом взаимодействуют, в итоге появляется некая такая общая общественная воля, да, которая ведет именно общество к благу сугубо. Что это не сумма частных волей, а вот наоборот такое что-то чистое, такое вот стремящееся к прогрессу. Но на самом деле, да, вот такие идеалистические рассуждения, они действительно долго бытовали в среде политических мыслителей, но в какой-то момент все политологи, политические мыслители, философы вдруг заметили, но в реальности это происходит как-то не совсем так.
1: Как-то и войны происходят, и голод, и восстание, что-то работает не так. Это же навряд ли то, к чему стремится большинство.
0: Да, а потом, в принципе, все обнаружили простой момент, да, как бы решение было простое, что в реальности мир-то живет по другому правилу, что все-таки на самом деле общую волю обычно осуществляет небольшое меньшинство, те, кого мы называем элиты. И в этом плане есть даже такое классическое определение австрийского политолога Йозефа Шумпетера, которое гласит: демократический метод — это тот политический метод, при котором индивиды получают право принимать решения в результате конкурентной борьбы за голоса избирателей. То есть, видите, он перевернул модель. Не некий абстрактный народ осуществляет управление, да, а вот какие-то конкретные люди, которые добились просто победы на выборах.
1: И тогда возникает закономерный вопрос. Если государством в любом случае управляет сравнительно небольшая группа людей, то что тогда делает такую систему демократии? Ну, явно не отсутствие элит, мы установили, что элиты эти есть всегда. А все-таки возможность их менять, возможность создавать новые партии, критиковать власть, участвовать в выборах, составлять разные группы элит, конкурировать за поддержку общества, то есть все равно вести какую-то политическую борьбу.
0: Да, например, такой мыслитель, как Паретто, мы, кстати, как-то рассказывали нашим слушателям о нем, когда говорили про конкуренцию лис и львов, даже, на мой взгляд, так остроумно сказал, что история — это на самом деле кладбище аристократии. То есть, понимаете, можно рассматривать демократию как процесс просто похорон одной аристократии, да, появление другой, потом снова старая аристократия уходит, приходит новая.
1: Да, то есть фактически можно сказать, что демократия просто обеспечивает более мирный транзит, да, если во времена монархии это дворцовые перевороты, революции, кровавые, с жертвами, то здесь это происходит вполне себе институционально.
0: Ну да, или не транзит, такое тоже возможно. Если всем нравится, как все происходит, все остается в статусе кво. Я бы здесь еще добавил, что мы немножко, возможно, так сейчас нагнетаем, но вообще как бы сторонники элитарной демократии порой говорят, нет, ну мы как раз не лишаем народ общей воли, вернее, система не лишает, да, на самом деле у них она есть, и она проявляется в дни голосования.
1: И здесь, в общем-то, возникает такой интересный вопрос, а насколько действительно элитам нужна демократия, насколько она им выгодна, насколько им эти правила игры вообще подходят?
0: Так или иначе, они существуют в этих рамках, и пока мир действительно существует в рамках демократии. Но действительно важный момент, который ты сказала, что ведь элиты могут настраивать эту систему. И действительно, во всем мире так и происходит. То есть мы не можем добиться какой-то прямой демократии, когда люди решают вопрос государственного устройства каждый день, мы можем создать для них систему. И здесь моя авторская немножко гипотеза, что на самом деле во всем мире всегда эта система строится на каких основаниях? Что есть элита, которая предлагает вариант, и важно, чтобы в целом большинство общества с этой системой было согласно.
1: Здесь, кстати, довольно интересный пример, да, того, как элиты сформировали политическую систему, это Соединенные Штаты, про которые я регулярно рассказываю и пишу. Потому что американские отцы-основатели сознательно построили не ту систему, в которой большинство напрямую и без посредников определяло бы всю власть. Они выстроили сразу несколько фильтров между условным общественным мнением и государственным решением. Например, сенаторов вообще изначально выбирали не обычные избиратели, как сейчас, а законодательные собрания штатов. То есть было несколько ступенек. Мы голосуем за местных депутатов, они уже за государственных. При этом президента сегодня в США по-прежнему выбирают не напрямую, а через коллегию выборщиков.
0: Да, вот тут, кстати, даже интересный момент. Я читал одну гипотезу, что почему вообще появилась эта коллегия выборщиков. Дело не только в коллегии выборщиков, но и в том, что, да, как вы знаете, выборы в США идут по принципу, что дело не в том, сколько человек за тебя проголосовало, а сколько штатов проголосовало, да, то есть если штат за какого-то кандидата, то автоматически как бы некое число, вес этого штата уже приписывается этому кандидату. И я слышал гипотезу, что вообще это такой немножко даже, я бы сказал, элитарный как раз подход в основе этого лежал, что идея в том, что все-таки люди сами, ну, не очень часто правильно выбирают, поэтому надо, чтобы выбирали достойные люди. Но людям надо оставить какое-то участие в этом.
1: Я немножко, наверное, подраскрою. Изначально вообще планировалось, что выборщики будут самостоятельно оценивать кандидатов. Сейчас уже в соответствии с тем законодательством, которое в Америке есть, выборщики обязаны голосовать в соответствии с пожеланиями штата. То есть, если, например, в штате Теннесси с перевесом в 2% побеждает Дональд Трамп, все выборщики этого штата должны проголосовать за Дональда Трампа. Они все равно, по сути, становятся проводниками народной воли в данном случае. Но так было не всегда, и вообще изначально закладывалось, что, ну, общество, оно не

0: очень разумная. Вот выборщики, они разумно подойдут к выбору кандидата. Но потом произошла, в общем-то, такая история, что партии-то не было. И, соответственно, действительно, ну, был какой-то, может быть, и концепт совета мудрецов, которые решали, кто хороший президент, кто плохой, но появились партии. И те самые выборщики стали тоже далеко не беспартийными и перестали быть непредвзятыми. Соответственно, стали голосовать за тех кандидатов, которые им симпатичны, их пришлось законодательно ограничить, чтобы все-таки они доносили глаз народа и выполняли его волю. Да, но вот очень интересно, кстати, про Штаты то, что ты сказал, потому что здесь же тоже интересный момент, что то самое число выборщиков, оно ведь эквивалентно и представленности конкретного штата в Конгрессе. То есть у каждого штата одинаковое количество конгрессменов и выборщиков при этом. То есть они, таким образом они каждый штат наделяли определенным весом в политике.
1: Да, именно вес. Хочу сказать, что даже в современной системе, где выборщики обязаны проголосовать, как голосуют избиратели, все равно, получается, решают не столько люди, сколько штаты. Основная политическая единица становится штат.
0: Конечно, условный Техас — это огромный штат, Калифорния — огромный штат. У них большое число выборщиков, конечно, они влияют на расклад гораздо сильнее, да, с точки зрения чисто арифметической. Но, кстати, возникает интересный парадокс, потому что есть ряд штатов, которые, там, очевидно, как говорится, синие, да, за демократов, очевидно, красные, то есть за республиканцев. Но есть штаты колеблющиеся, их еще называют фиолетовыми. И вот эти колеблющиеся штаты, у них выборщиков-то часто довольно немного на фоне остальных, да, там у Техаса 50 с чем-то, а у них там, может быть, ну, 8-12. И тем не менее, борьба ведется за них, потому что про все вот эти штаты, синие и красные, все давно понятно. Это уже понятные фишки, они уже разложены на этом,
1: да,
0: столе.
1: А вот что будет со свингерами, как их называют?
0: Да, не очень понятно. И получается, что голос избирателя из Калифорнии ничего не стоит на фоне голоса избирателя, например, из Пенсильвании.
1: Но это еще не все, как можно выстраивать систему. Например, вот нам кажется, можно создать какую-то партию, да, все время вот отстаивать свои интересы там. Но я вам скажу так, что на самом деле какие-то рамки политической системы, которые вот везде получается так, что все-таки выбирает элита, потому что, да, законы пишут все-таки немногие, а не большинство, они могут определить даже количество партий внутри системы. Например, вы знаете, что выборы бывают по пропорциональной системе, когда мы голосуем за списки, а бывают по мажоритарной, когда мы голосуем за конкретного кандидата в округе. Так вот, политология уже доказана. Выборы в мажоритарных округах ведут в целом к снижению количества партий. Пример – Великобритания. Там их всего 3, а, как мне говорят эксперты, на уровне отдельной территории там всегда ведется борьба между двумя, потому что нет смысла голосовать за аутсайдера, у которого наибольшие шансы – это третье место.
0: Да, и, кстати, знаешь, на самом деле довольно интересно, что ведь мы видели и в России, да, пересмотр избирательной системы, и в других, да, странах мы тоже, я упоминала Соединенные Штаты, где все-таки какой-то пересмотр того, что заложили отцы-основатели в 18 веке, произошел за последующие столетия, все-таки ряд положений были пересмотрены, добавлены поправки в Конституцию, и все равно мы оказываемся в ситуации, что основной каркас избирательной системы, он так или иначе сформирован, ее сложно уже как-то
1: развернуть. Сложно подвинуть, на самом деле, да.
0: Да, и если мы опять же вернемся к примеру Соединенных Штатов, Дональд Трамп, например, критиковал коллегию выборщиков, говорил, что да неплохо бы от нее отказаться. Но весь процесс пересмотра Конституции довольно сложный. Это надо проводить через Конгресс, добиваться там 2/3 голосов в обеих палатах, потом ратифицировать 3/4 штатов. Это довольно сложная, затяжная процедура, для которой пока недостаточно консенсуса. И получается, что отцы-основатели, вот та старая элита, заложила фундамент системы, которая новому поколению элит не очень-то уже и симпатична и не очень отвечает их интересам. Но поменять ее они уже не могут.
1: А с другой стороны, бывает, что элиты меняют. Да, например, я могу вспомнить Францию. Наверняка вы слышали о таком политике, как Шарль де Голль, да, очень известный, очень харизматичный. Но так вот, он в какой-то момент специально выстроил политическую систему Франции, выборную систему так, чтобы избежать того, чтобы в итоге были какие-то большие расколы между разными политическими силами. И как этого добиться? Двухтуровая одномандатная система на парламентских выборах, когда политикам приходится проходить через 2 тура. И получается, что если слишком на твоем левом фланге много расколов, во второй тур ты, скорее всего, даже и не попадешь.
0: Но с Францией, кстати, довольно интересный пример заключается в том, что у них как раз на второй тур ты мобилизуются в основном избиратели. На первый тур они как-то редко собираются, особенно,
1: да,
0: молодежь. Я говорила с французской молодежью, я не помню, в очередной раз были выборы, где снова была угроза Ле Пен.
1: Да,
0: и на,
1: да,
0: первом,
1: да,
0: туре они такие, да, все равно, да не пойдем мы. А когда наступил второй тур, они такие, ну надо спасать нацию, надо идти голосовать против Ле Пен.
1: И там и политики мобилизуются, они все против становятся, против Ле Пен, и получается, что во втором туре, да, часто говорят, что там во многом, да, кандидаты Национального фронта обречены, потому что они внезапно становятся против всех, а там уже у тебя обычно оппонент только один.
0: Поэтому, да, довольно вот, интересная система двух туров. Она вот приводит иногда к такому, мне кажется, апатии политической по отношению к первому туру, потому что он ничего не решает, зато все мобилизуются уже на второй.
1: Да, в общем-то, мы все это рассказали вам, чтобы вы могли в дальнейшем, когда вообще смотрите на любые результаты выборов, теперь оценивать, как это все происходит в каком-то взаимодействии разных частей. Такая вот демократия элитарная. Не знаю, может, когда-нибудь

0: мы и придем к прямой демократии. Но вот пока живем в мире таком, какой он есть.
1: Пояснительная бригада.
2: Майонез, пельмени и попкорн со вкусом здорового образа жизни. Продажи продуктов, у которых в названии есть слово «протеин», подскочили в России почти вдвое. По данным аналитиков Entech, за первое полугодие спрос взлетел на 87% в штуках и на 60% в денежном выражении. Покупатели хотят приобщиться к ЗОЖу, скупая чипсы с полезной этикеткой. Но насколько правильнее мы стали питаться и кто зарабатывает на этой лихорадке? Выяснял Ростислав Мерецкий.
3: Рынок раскололся надвое. Традиционно спортивная полка встала. Спортсмены наелись. Динамика нулевая, порой даже отрицательная. Продаж фитнес-батончиков, порошков и так далее. Зато пищевые комбинаты поняли, что протеин в названии – это легальный способ продать обычные продукты с высокой наценкой. И самый большой канал продаж – это именно офлайн-ритейл, отмечает сооснователь аналитической компании Entech Дмитрий Трифонов.
4: Видим расширение данного тренда на новые категории. С последнего мяса переработки стали появляться. Являются какие-то продукты с повышенным содержанием протеина. Если мы будем говорить про различные специализированные каналы, ну, например, точки продаж в спортзалах, то в них, конечно, доля тех или иных функциональных продуктов, она огромная. Но по сравнению с продажами в магазинах у дома, это очень маленькая доля.
3: В свою очередь, онлайн-продажи таких продуктов тоже продолжают расти, но рынок в большей степени насытился. По данным Wildberries, оборот белковой еды в первом полугодии вырос всего на 7% против прошлогодних 40%. Зато протеиновые чипсы показали аномальный скачок почти 240%. Это создает определенную проблему, потому что коров больше не становится. И как бы в связи с этим рост цен на сырье, говорят производители традиционного спортпита. Но еще, что важнее, они уже чувствуют на себе и нехватку этого сырья, отмечает управляющий партнер бренда «Молекула белка» Артем Антонов.
5: Сейчас закупают для более широкой линейки продуктов. Молока больше не становится. Прогрессик производства сывороточного протеина. Поэтому есть дефицит. Резкий рост. А сырья его настолько сильно много не стало. Европейское, американское сырье вести, это чуть сложнее, но у них аналогичная ситуация. Это же из натурального продукта делается. Из-за этого цена дорожает.
3: Кстати, часть спроса разгорели врачи. Они советуют протеин пациентам, которые худеют на модных препаратах, чтобы не сгорели мышцы. Проблема главная здесь в образе жизни. То есть, если вы работаете в офисе, не ходите в спортзал, но каждый день закидываетесь протеиновыми чипсами, можете набрать вес и ударить по внутренним органам, предупреждает психоэндокринолог, диетолог Михаил Богомолов.
6: При отсутствии физической нагрузки протеин у людей с анаэробным типом обмена, ну, то есть, который идет сидячий образ жизни, мало кислорода потребляет, протеины, потребляемые с пищей, они часто разлагаются до аминокислот, потом превращаются в глюкозу и откладываются частенько в жировую ткань. При злоупотреблении протеином, если это не подростки, не дети, не боксеры, борцы, больше 2-2,5 грамм на килограмм должного веса тела, то растет нагрузка на почки, и со временем могут возникать хроническая почечная недостаточность, подъем артериального давления.
3: В итоге без регулярных физических нагрузок белковые чипсы лишь увеличат цифру на весах, объем талии, а не бицепса.
2: Ростислав Мерецкий рассказал, как продукты с протеином захватили ритейл и чем это может обернуться. В России появилась глобальная система мониторинга обстановки в космосе.
1: РБК «Коллекция».
2: Ее курирует Министерство обороны. Там отметили, что космические войска уже используют новинку, но как она выглядит и что умеет, не уточнили. Герой программы «Да или нет» — сотрудник администрации Дональда Трампа, который тоже мониторит обстановку в космосе. Астрофизик Гарвардского университета Авраам Лёпа возглавляет научно-консультативный совет по непознанным аномальным явлениям в администрации Дональда Трампа. Если проще, то его команда анализирует данные Пентагона, ФБР и разведки обо всех загадках космических объектах. Есть ли угрозы для нашей планеты, выясняла Надежда Сережкина.
1: Да или нет?
7: Мы оба с вами знаем, что рано или поздно наша планета перестанет существовать. Давайте по фактам. Вот Земли больше нет. Что дальше?
8: Что ж, через 7,5 миллиардов лет погибнет наше Солнце. Оно исчерпает запасы ядерного топлива, расширится и поглотит как Землю, так и Луну. И это будет конец Земли в том виде, в котором мы ее знаем. Учитывая, что возраст нашей планеты 4,5 миллиарда, можно сказать, что мы находимся примерно в середине ее жизни. Цикла.
7: Получается, Земля сейчас где-то в кризисе среднего возраста, да? Как будем спасаться? Вы занимаетесь поиском инопланетян. Если они прилетят на Землю, может быть, они нам помогут?
9: Оскар Уайльд сказал, что

0: Ну, знаете, Оскар Уайльд говорил, что самая искренняя форма лести — это подражание. Им не обязательно будет нас учить, но, скорее всего, как мне кажется, мы не будем их особо интересовать. Думаю, они находятся на совершенно другом уровне развития и познания, где нам просто не уделяют внимания. Представьте велосипедиста, который едет по улице. Он же не обращает внимания на муравьев в трещинах асфальта. Точно так же и существо, превосходящее нас по интеллекту, вряд ли будет нами сильно интересоваться. А вот там точно будет чему у них поучиться. Если мы, скажем, обнаружим космический корабль инопланетной цивилизации, именно нам придется разбираться, как он устроен, постигать науку и технологии их уровня. Это был бы бесценный опыт, способный обеспечить нам колоссальный технологический скачок. Например, бывший агент ЦРУ Дэвид Граш, выступавший в Конгрессе США под присягой, утверждал, что у американцев есть целые, исправные инопланетные корабли. Я не видел доказательств этого, но, разумеется, мне было бы крайне интересно обо всем этом разобраться, если такие корабли действительно существуют. В любом случае, это один из способов расширить границы нашего воображения.
1: Раз уж вы профессионально на государственном уровне занимаетесь поисками внеземной жизни, давайте назовем три главных факта, которые должен знать каждый. Именно факта, а не гипотезы.
0: Первое. Мы сейчас достоверно знаем, что примерно у 10% всех солнцеподобных звезд во Вселенной есть планета размером с Землю, расположенная плюс-минус на таком же расстоянии от своей звезды. Это значит, что система Земля-Солнце — это не что-то уникальное. Только в нашей галактике Млечный Путь существуют миллиарды подобных систем. В наблюдаемой нами части Вселенной насчитывается 100 миллиардов таких галактик, как Млечный Путь. Я бы предположил, что, скорее всего, мы представляем собой среднестатистический пример разумной цивилизации. И большая часть из подобных нам сейчас, вероятно, уже погибли. Так что нам просто нужна качественная археология, чтобы найти любые следы или реликты, оставленные прошлыми цивилизациями в космосе. Второй факт. Вселенная не обязательно создавалась ради нашего с вами существования. Мы — побочный продукт, возникший как бы вдогонку. Факт в том, что на раннем этапе Вселенная была очень горячей и плотной. В процессе расширения образовывались преимущественно водород и гелий. Но уж точно не такие тяжелые элементы, как углерод и кислород, из которых преимущественно состоим мы с вами. Так что Вселенная не вращается вокруг нас. И нам нужнее узнать о своем космическом окружении и выяснить, не появился ли поблизости кто-то поумнее нас. И третье. Мы располагаем весьма точными данными о состоянии Вселенной. Она, по-видимому, продолжит расширяться. И поскольку сейчас мы наблюдаем ускоренное расширение Вселенной, скорость удаления от нас любой далекой галактики очень быстро растет. А со временем она будет отдаляться от нас быстрее скорости света. Так что в какой-то момент, в будущем, мы уже ничего не сможем увидеть за пределами нашего взора. Мы останемся одни в космическом вакууме. Это довольно отрезвляющая мысль, не так ли? Надежда есть, но на более высокий уровень интеллекта. Будет ли это сверхразум ИИ, который мы сейчас разрабатываем и который поведет нас к лучшему будущему? Либо то же самое сделает внеземной разум, превосходящий наш? На протяжении истории люди так и не доказали, что они достаточно разумны, чтобы мирно сосуществовать на Земле.
1: Хорошо, раз мы все равно рано или поздно станем межзвездной пылью, есть ли смысл идти на работу в понедельник? Да? Или нет?
0: Да, смысл есть. Знаете, мы же можем пытаться сделать мир и Вселенную лучше. День за днем. И если вы научитесь хорошо проявлять себя тут, возможно, вы преуспеете в космосе. Думаю, будущее может быть невероятно захватывающим, если мы будем мечтать о нем и стремиться к его воплощению.
2: Да или нет?
3: РБК «Коллекция».
4: В России растет спрос на немецкий рислинг. С января по август его продажи увеличились более чем на 7% год к году. При этом российский рислинг покупали на 5,5% реже, об этом сообщают участники алкогольного рынка, подчеркивает Коммерсант. В целом продажи вин из этого сорта винограда сократились почти на 4,5%. При этом российские рислинги по-прежнему занимают почти 60% рынка, немецкие всего 2%. Рислинг – капризный сорт винограда. Вкус вина во многом зависит от места его выращивания, рассказал Ирине Савельевой, исполнительный директор виноторговой компании «Форд» Александр Лепилин.
5: Рислинг действительно очень популярное вино. Это один из таких наиболее востребованных белых сортов. В принципе, есть общий тренд по миру, что растет потребление белых сортов, падает красных. Это связано там с изменениями гастрономическими. И рислинг один из бенефициаров этого роста, потому что он дает довольно интересные, сложные вина, если мы говорим, то есть этот сорт, который можно выдерживать. Если мы говорим про немецкий рислинг, то цены начинаются где-то от 1500 рублей, и такой выбор уже более-менее интересный, это уже выше 2000 рублей, если мы говорим про полку супермаркета. Это российский рислинг, тоже в России есть виноградники рислинга, его не очень много, и сейчас на него повышенный спрос был в прошлом году и в этом году в связи с тем, что, собственно, вот как раз искали замену. Там ценовой диапазон другой, то есть там, в принципе, можно найти вина от 500 рублей на полке, 800 рублей на полке, то есть вот такие. Как бы он, естественно, отличается, потому что этот сорт, он, как и любой, в общем, сорт винограда, он очень капризен к климату и так далее. То есть это не как шардоне, который плюс-минус во всем мире более-менее получается.
4: При этом в ресторанах Москвы и Петербурга сложилась традиция завтраков с винами. Когда этикет не запрещает бокал игристого с утра, читайте в материале РБК «Вино», но помните, Минздрав предупреждает, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему организму.
6: Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а самые нелепые сделки могут приносить фантастическую прибыль.
3: Бешеные деньги.
6: В прошлый раз я рассказывал про Тимоти Декстера, малообразованного парня, вложившегося в конце 18 века в континентальные доллары и сделавшего на них иксы только благодаря удаче. Думаете, на этом его везение закончилось? Это было только начало. Озолотившийся Тимоти явно в себя поверил. Мужчина решил заняться аж международной торговлей и начал скупать корабли. Понимал он в этом не больше, чем в инвестициях, зато прислушивался к советам. Его знакомые откровенно издевались над его недалекостью и подкидывали идеи, которые должны были гарантированно разорить Тимоти. Например, ему рекомендовали отправить на Карибы грелки для постелей. Звучит примерно как экспорт валенок в Африку. Но десятки тысяч грелок разошлись как горячие пирожки. Местные жители использовали их как ковши на производстве патоки. Затем ему посоветовали отправить уголь в Ньюкасл, главный угольный город Англии. Это все равно, что завозить нефть на Ближний Восток. И снова невероятная удача. Прямо перед прибытием судов местные шахтеры начали бастовать и остановили добычу. А уголь Декстера был раскуплен с большой наценкой. Были и другие совпадения. Например, он скупил тонны китового уса прямо перед тем, как в моду вошли корсеты из этого материала. Возможно, Декстер стал первым человеком, который построил инвестиционную стратегию на принципе «а вдруг сработает?». И работало же. К концу жизни фантастически разбогатевший Декстер сам назначил себя лордом, поставил в своем поместье статую самых великих людей, которым отнес себя, и всячески развлекался. Например, инсценировал собственную смерть, чтобы всех разыграть и повеселиться на своих похоронах. А еще написал книгу о себе с кучей орфографических ошибок и без знаков препинания. Их он напечатал на отдельной странице. Расставляйте, мол, сами. Может, Тимоти Декстер был самым везучим болваном в истории рынка. А может, он был первым великим финансовым троллем, который убедительно притворялся идиотом. С вами был Глеб Каланов. Помните, если все считают ваши идеи безумными, это еще не значит, что вы не правы.

0: качество жизни. Авторская программа главного редактора РБК «Стиль». Евгений Тиханович знакомит с передовыми научными исследованиями и экспертными разборами, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. По будням повышайте качество жизни на радио РБК.
1: Библиотека РБК.
2: Здесь мы собираем книги первых лиц.
3: Что читает директор Центра коммуникаций и цифровых решений Школы управления Сколково Ксения Трифонова.
4: Это абсолютная классика, Роберт Чалдини, «Психология влияния». Я ее читала лет 25 назад, еще учась в университете, но в целом ничего не изменилось. Те, кто так или иначе вовлечен в коммуникации разной степени массовости, до сих пор опираются на те механизмы убеждения, влияния и воздействия на разные группы людей, которые описал в своей работе Чалдини.
2: Роберт Чалдини. «Психология влияния». Я быстро заметил, что всякий раз, когда Фил начинал показывать новым клиентам потенциальные объекты продажи, он начинал с пары нежелательных зданий. Когда я спросил его, зачем он это делает, он рассмеялся. Эти здания были, по его словам, подставной недвижимостью. Компания специально предлагала одно-два обветшавших здания по завышенным ценам. Эти здания были предназначены не для продажи клиентам, а для показа, чтобы истинные объекты продажи выиграли от сравнения с ними. Не все риэлторы компании использовали эти подставные здания, но Фил использовал. Он говорил, что ему нравится наблюдать за тем, как загораются глаза у клиентов, когда он показывает

0: им дом, который он действительно хочет им продать, после того, как они видели обветшавшее здание.
1: Библиотека РБК.
0: Заведующая Элина Тихонова.

0: новости, экономика и политика, экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. Украина проведет президентские выборы, если Россия согласится на 60-дневное перемирие, заявил Владимир Зеленский в интервью ABC News. Ранее Дональд Трамп посоветовал украинцам найти нового лидера, способного заключить сделку. При этом Россия сохраняет открытость к переговорному процессу, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос, станут ли выборы на Украине условием для возобновления диалога, он сказал, что об этом президент пока ничего не говорил. Дональд Трамп утверждает, что между Россией и Украиной вступило в силу энергетическое перемирие. Об этом он написал в своей соцсети True Social, отметив, что обе стороны якобы дали согласие и призвал не нарушать договоренность. Ранее Трамп обвинил Зеленского в игнорировании просьб Вашингтона не бить по российским НПЗ. Яндекс осознанно ограничил часть функций Яндекс.360, в том числе диска. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании. Это сделано, чтобы сохранить главную работоспособность сервисов. Ограничения нужны для снижения нагрузки и поддержания основных рабочих сценариев. Команда продолжает работу, чтобы вернуть все возможности. Напомню, в ночь на воскресенье атаке беспилотников подвергся дата-центр Яндекса во Владимире. Хуситы взяли на себя ответственность за атаки на аэропорт Эр-Рияда и заявили об ударах по объектам Сауди-Арамко. Движение сообщило, что с пятницы трижды атаковало международный аэропорт саудовской столицы. Также хуситы заявили об ударах по аэропорту в Дамаме, нефтеперерабатывающему заводу и газовой станции Сауди-Арамко. Официального подтверждения этих атак власти Саудовской Аравии пока не давали. Наступающая неделя в Москве будет преимущественно дождливая, об этом сообщил специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, в понедельник выпадет до 5 литров осадков на квадратный метр. Утром местами даже не исключена редкая для октября гроза. Днем потеплеет до плюс 13-16. Больше новостей на сайте РБК.
2: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин. И сразу сообщение с лент новостей. США угрожают остановить механизм закупок, обеспечивающий Украину оружием, чтобы заставить Киев прекратить наносить удары по российской энергетической инфраструктуре. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на европейских чиновников. Вашингтон также угрожает прекратить обмен развединформацией. Цитата. «Они звонят в Киев, звонят всем в Европе», сказал собеседник издания, получивший звонок от представителя Минобороны США. Сегодня Трамп заявил, что между Россией и Украиной устанавливается энергетическое перемирие. Обе стороны, по его словам, согласились на это. Вскоре журналист Axios Барак Равид в соцсети X рассказал, что поговорил с лидером Украины Владимиром Зеленским. Тот заявил, что для него стало новостью объявленное Трампом энергетическое перемирие. Однако, по словам Равида, Зеленский признался, что готов к перемирию в случае, если Россия согласится. К другим новостям. Серверы компании Яндекс в Казахстане, где находятся персональные данные пользователей, к вечеру воскресенья заработали в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана. В ночь на 11 октября атаке подвергся дата-центр Яндекса во Владимире, после чего была полностью остановлена его работа. Это привело к сбоям в работе ряда сервисов Яндекса. Компания Яндекс Казахстан сообщила о технических сбоях у себя. В России пользователи жаловались на работу Яндекс.Го, Яндекс.Пэй, Яндекс.Еды, Яндекс.Музыки. Также сообщалось о перебоях у Кинопоиска, Дома с Алисой и Телемоста. В сервисе Яндекс.Электрички не прогружалось расписание. Инженеры компании в первую очередь занялись восстановлением сервисов, которыми пользуются больше всего людей. Это прежде всего Алиса, Яндекс.Карты, такси и почта.

0: Но проблемы остаются с доступом к Яндекс.Диску. Пользователи жалуются на невозможность скачивать некоторые файлы. В компании заявили, что осознанно ограничили часть функций Яндекс.360, включая диск, чтобы снизить нагрузку и сохранить работоспособность серверов. Альтернативы облачному сервису Яндекса есть, но перенос туда данных может занять продолжительное время. Об этом рассказал партнер практики «Цифровая трансформация» компании Strategy Partners Сергей Кудряшов.
1: Инфраструктура провайдеров облачных, она всегда проектируется с определенным запасом. Расчет идет на, скажем так, более-менее типовые аварии. Сейчас из 4 дата-центров Яндекс.Облака работает только один. Этих мощностей явно не будет достаточно для того, чтобы обеспечить работу вообще всех сервисов, которые были в облаке размещены. Именно поэтому и не происходит такое быстрое переключение, на которое такие сервисы, как правило, рассчитывают. Как я сказал, провайдеров много, у нас и другие крупные компании на этом рынке работают. Другой вопрос, что перевод крупного сложного сервиса занимает определенное время. Это нельзя сделать моментально. То есть это могут быть месяцы, потому что надо обеспечить совместимость инфраструктуры, надо обеспечить перенос большого количества разнообразных сервисов. И вот этот процесс, он займет много времени.
0: Из-за проблем с доступом к файлам на этой и других российских площадках бизнес опасается потерять материалы, накопленные за годы работы. В такой ситуации оказалась, например, онлайн-школа «Русмо», рассказала ее основательница Вероника Смолер.
2: Сейчас дети остались без возможности как-либо готовиться к экзаменам, потому что они не могут идти на платформу, они не могут скачать материалы, которые мы предоставили, которые у нас располагались в том числе и на Яндекс.Диске. В конце концов, даже не могут выполнить домашнее задание, которое нам необходимо всем преподавателям будет проверить. Есть платформа, на которой у нас размещаются все тестовые задания, и нам сказали, что, к сожалению, все материалы, которые были у нас последние 2,5 года, не будут возвращены, то есть они, к сожалению, скорее всего, будут удалены. И это огромная потеря, потому что придется перерабатывать весь материал, придется в срочном порядке заниматься созданием всех материалов, которые мы делали все это время. Здесь 2-1, и репутация страдает. И бизнес на нас уже несет потери довольно серьезные. Связались с коллегами из других онлайн-школ, те коллеги, у кого даже свои платформы, которые не завязаны на других платформах, посредниках, у них это тоже легло. Им в том числе отвечают даже те платформы, которые разрабатывали за огромное количество миллионов рублей. Они говорят, это наши непреодолимые силы, мы ничего пока делать не можем, ожидайте.
0: Сбои в работе сервисов Яндекса ожидаемо нарушили привычный ритм работы курьеров и таксистов. Утром в воскресенье поступало большое количество жалоб на проблемы с вызовом такси. К вечеру ситуация стабилизировалась. Водитель такси Юлия рассказала, что в воскресенье столкнулась с большим количеством отмен заказов. К тому же она не могла заправить машину и вывести заработанные деньги.
3: Пассажир заказывает такси, на один заказ приезжает 4-5 машин. И, соответственно, кто-то один уезжает с пассажиром, остальные отменяют заказ. У меня сегодня было отмен 5, то есть куча холостого пробега. Сейчас уже пробега поменьше, то есть я звоню пассажирам и спрашиваю, вы машину ждете? Мою машину ждут, значит, я еду. Заработать особо ничего не получается. Все заказы просроченные, либо человек просто хотел посмотреть цену на такси, заказал, ему цена не понравилась, а отменить заказ он уже не может. У меня там на балансе деньги какие-то отобразились. Вывести я их не могу. Заправить машину бензином я не могу, потому что Яндекс не работает. Яндекс.Заправки не работают. Поддержка не отвечает, потому что, я так понимаю, их там завалили жалобами. Яндекс.Банк тоже не работает. Плюс еще идет какая-то непонятная ситуация с расчетом цены. Мне пришел заказ, я его выполнила. Стоит 200. Я его закрываю, и заказ уже стоит 1990.
0: Страдают и курьеры. Вот курьер Максим рассказал, что в воскресенье не мог принимать заказы из-за сбоя работы приложения. Он отметил, что не знает, компенсирует ли компания ему эти потери. Свои потери он, кстати, оценил в 10 тысяч рублей.
4: Работы сегодня, мягко сказать, просто нету. Приложение не работает, не можем выйти на линию, ничего. Заказов слетело, допустим, я делаю примерно 15 заказов в день в доставке. Столько заказов слетело. Заработать бы я мог около 10 тысяч. Сегодня у нас выходной. На компенсацию от компании не рассчитываю, потому что мы не работаем напрямую на Яндекс. Мы самозанятые, которые просто пользуются агрегатором. Точно так же, как и, в принципе, те, кто заказывает такси. Мы просто исполнители. Нам ничего не обещали, мы просто ждем, когда ситуация наладится, и мы продолжим свою работу.
0: Страдают и рестораны. Вот из-за сбоев на стороне Яндекс.Еды они потеряли до 30% выручки за день. Это отметил ресторатор и основатель сети ресторанов «Мясо и рыба» Сергей Миронов.
5: Столкнулись со сложностями франчайзи «Мясо и рыба». Работают круглосуточно, то есть ночью.

0: доставка работает, и Чебурешная, Баба Миронов тоже в франшизе работает. Ночью все вообще выключилось до 11 утра, доставка не работала. С 11 утра она включилась, но есть перебои, то есть курьеры часто не видят заказов, ресторан не видит курьеров, служба поддержки не работает ни с той, ни с другой стороны, но как-то все это работает. Чебурешные посложнее, потому что они работают только на Яндексе. А Мясо & Рыба имеет свое приложение, и очень много гостей перешло в приложение нашей франшизе Мясо & Рыба и заказывают оттуда. Мы сейчас видим воскресенье, а воскресенье работает гораздо хуже, чем работает обычно на доставку. Если для мяса, рыбы, для ресторанов это не критично, потому что, во-первых, люди приходят в ресторан, все-таки чаще есть, могут заказать, и есть собственное приложение, то Чебурешный, Баба Миронов, ну, испытывает сложности, потому что заказов меньше примерно на 30% в итоге.
1: Отмечу, что 10 октября Яндекс включил атаки БПЛА в условия освобождения от ответственности при форс-мажоре. Как уточнил источник РБК в компании, Яндекс не был обязан прописывать эти условия в соглашениях, так как они уже регулируются гражданским кодексом. Ну и напомню, это третья уже атака на ЦОДы Яндекса за неделю. Ранее ударам подвергались инфраструктура в Рязанской и Калужской областях. И к другим темам. Счетная палата предложила отменить льготный НДС для ряда деликатесов, пишет РБК. Сейчас многие из них облагаются налогом по ставке 10%. Ведомство предлагает повысить налог до 22%. По оценке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, это поможет принести в федеральный бюджет около 6 миллиардов рублей. В беседе с Алисой Чановой обозреватель РБК Елена Сухорукова объяснила. Счетная палата полагает, что действующий перечень исключений из льготного НДС устарел и не соответствует текущим социально-экономическим реалиям.
2: Льготная ставка НДС в начале 2000-х годов вводилась как инструмент обеспечения доступности продуктов. И принцип их отбора исторически был социальным. То есть льгота предназначалась для базовых повседневных продуктов. Они перечислены на уровне общих категорий в налоговом кодексе. Это мясо, мясные продукты, молочные продукты, растительные масла, хлеб, а также морепродукты. Но детализированный перечень попадающих под 10% НДС продуктов по товарным классификаторам установлен отдельным постановлением правительства. При этом в налоговом кодексе изначально уже было предусмотрено исключение из-под льготного НДС для ряда деликатесов. Под него не попадают, например, сырокопченые колбасы, ценные породы рыбы типа осетра или белуги, лососевая и осетровая икра.
3: И почему же список предложили пересмотреть?
2: Счетная палата и опрошенные нами эксперты указывают, что перечень льготных продуктов и исключений из них сейчас уже не актуален. Он формировался в начале нулевых годов, и с тех пор рынок сильно изменился. Некоторых продуктов, например, хамона, тогда просто не существовало. И вот, по мнению счетной палаты, полным НДС должны облагаться такие товары, как устрицы, омары, лангустины, лобстеры, морские гребешки, каракатицы, осьминоги, а также мясные продукты, например, хамон и прошутто. По мнению экспертов, по полный НДС могут попадать копчености, такие как окорок и сыровяленые колбасы, но хамон – это не то и не другое. И то же самое применимо к прошутто, брисаоле, копе и другим сыровяленым мясным изделиям. Предметом дополнительного анализа могут стать также премиальные виды креветок.
3: А как оценивают это предложение участники рынка?
2: В Национальной мясной ассоциации считают, что отмену льготного НДС для хамона или прошутто рядовые потребители просто не заметят, потому что они их не едят. То есть хамон – это продукт для достаточно состоятельных и взыскательных покупателей. То же самое, в принципе, касается лобстеров и омаров, поскольку их потребляют в основном в ресторанах, и речь идет о небольших объемах. Но все же эксперты призывают точечно смотреть на пересмотр такого списка, поскольку, например, мидии – это товары, которые в последнее время активно продвигались, и они стали появляться в торговых сетях, и они уже более популярны у потребителей. Вместе с тем, полностью исключить тот же хамон из перечня продуктов, которые попадают под льготный НДС, может быть затруднительно на техническом уровне. Вот как нам поясняют эксперты, если вырезка попадает под 22% НДС, то свиная лопатка попадает под 10% налог. При этом из нее можно сделать такой же деликатес, как из вырезки, и он будет совершенно не хуже и дешевле.
1: В пресс-службе Минэкономразвития заявили РБК, что в случае поступления поручения по НДС для деликатесов его проработают. РБК направил запросы в Минсельхоз, Минпромторг, Минфин и ФНС. Полную версию материала читайте на сайте РБК. Продолжаем рассказывать о главных новостях уходящей недели. Власти и бизнес прошли предел, когда уровень налоговой нагрузки на экономику начнет работать против доходов бюджета. Такое мнение в интервью телеканалу РБК выразил президент Норникеля Владимир Потапов.

0: Танин. Он также подчеркнул, что налог на сверхдоходы несправедлив. Когда налоговое законодательство постоянно меняется, это нарушает планы бизнесменов по развитию предприятий, указал Потанин. А трудности в планировании замедляют объем инвестиций. Чтобы исправить эту ситуацию, в России нужна налоговая стабильность, которой пока не удалось добиться, так считает президент Норникеля.
1: Часто позиционируется изъятие вот сверхдоходов, доходов у богатых, как некая такая социальная справедливость. Но это не так. Потому что социальная справедливость – это когда с богатых берут больше налогов, чем с бедных. Потому что человек, когда он получает свой личный доход, он их тратит на себя. А когда эти деньги направляются на инвестиции, то он работает на все общество. Прибыль надо изымать таким образом, чтобы оставить предприятиям возможность планировать, рассчитывать что-то, действовать в условиях определенных правил игры. Чем жестче условия, чем сильнее встречный ветер, тем более четкими и понятными, прозрачными правилами нужно действовать. В каком смысле мы бы, конечно, хотели вернуться бы к договоренности, что ли, да, двухлетней давности, когда пусть будет более жесткая нагрузка, но она будет стабильна на какой-то период времени и, еще раз повторюсь, ориентирована на прибыль, а не на изъятие средств из оборота. Все циклы инвестиционные в промышленности, но они не 2-3 года, а 5-7, и поэтому когда в течение нескольких лет, несколько раз меняются довольно существенным образом налоговые правила, это, мне кажется, не совсем правильно. Лучше, и сейчас к этому готов и бизнес, и вообще ожидали бы даже этого, что большая нагрузка на бизнес в этой ситуации, это нормально. Но просто если это с заработанных денег, а не с того, чего у бизнеса еще нет. Нельзя брать налоги, ну, грубо говоря, авансом и в кредит, да, нужно брать с заработанного.
0: Независимый промышленный эксперт Максим Худалов в нашем эфире согласился с Владимиром Потаниным, что без налоговой стабильности в будущем бизнесу будет тяжело выполнять планы развития и инвестировать в долгосрочные проекты.
2: Действительно, определенное замешательство в рядах крупного бизнеса ощущается, потому что Владимир Олегович правильно сказал, что в прошлый раунд повышения бизнес воспринял, в общем-то, достаточно стоически. И в целом вот эти донастройки налоговой системы, которые, в общем-то, коснулись не только крупного бизнеса, а вообще говоря и населения во многом, с учетом того, что было повышение налогов на доходы, на вклады и на финансовую деятельность, это все, конечно, воспринимается крайне негативно на фоне той обстановки, которую мы сейчас видим в экономике, мы видим высокие ставки. И на этом фоне еще и растут тарифы ЖКХ, тарифы коммунальные, тарифы на перевозку железной дороги. Постепенно происходит такое резкое затягивание поясов. И, конечно, на этом фоне крупный бизнес боится того, что вот это заявленное повышение налогов окончательно, что называется, переломит хребет верблюду, но что подобные методы взыскивания дополнительных доходов в бюджет могут продолжаться и в будущем. И это, конечно, очень здорово бьет по способности компаний прогнозировать свое дальнейшее развитие.
3: Говорил Владимир Потанин и про инвестиции. По его мнению, для перезапуска инвестиционного цикла нужно использовать прибыль самих компаний, а кредиты брать только в качестве дополнения к этому. Стоит ли придерживаться такой стратегии российским компаниям?
2: Здесь несколько это противоречит общепринятой экономической теории, потому что всегда считалось, что собственный капитал обходится бизнесу дороже, чем заемный. Я понимаю, что эти учебники писались не для российской экономики, а для экономики США, которая действует по другим законам, но тем не менее общие черты функционирования бизнеса, они примерно похожи и у нас, и на рынке Соединенных Штатов, конечно, с учетом того, что против нас действуют все возможные меры ограничения, которые только имеют место в природе, плюс у нас неблагоприятная бизнес-среда, потому что государство увеличивает фискальную нагрузку, тем не менее, все-таки долгосрочные финвложения обычно делаются из заемных средств. Другая проблема, что у нас не существует сейчас полноценного долгосрочного кредита доступного, который позволял бы бизнесу развиваться. Ну, опять же, для этого есть долговое финансирование в виде выпуска облигаций, которые такие компании, опять же, как Норильский никель, у которых есть и достаточно мощная финансовая база, и доверие инвесторов, и все примерно понимают, что спрос на их продукцию в ближайшее время практически не может быть подвергнут какому-либо риску. Для такого крупного бизнеса возможность финансирования посредством выпуска облигационных продуктов, он имеет место.
3: Если посмотреть на бумаги Норникеля, да, за последний месяц акции компании потеряли почти 15%. Видите ли вы сегодня предпосылки для восстановления?
2: В краткосрочном периоде, возможно, вот та история с нефтью, которую мы вчера вечером наблюдали, она даст оптимизм инвесторам в плане того, что часть санкций будет сниматься, поэтому здесь может быть отскок. Ну и долгосрочно мы пока история с ИИ-бумом, она сохраняется. Спрос на медь и соответствующие активы будет будет расти, поэтому здесь можно рассчитывать на то, что определенный потенциал роста на уровне 15-30% в течение года у норильского никеля, безусловно, бумаг присутствует. Это не инвестиционная рекомендация. В случае улучшения политической конъюнктуры, то потенциал, конечно, может быть в разы выше.
0: Это был независимый промышленный эксперт Максим Худалов. С ним общалась Ирина Савельева. Ну а Максим Худалов комментировал заявление Владимира Потанина о том, что России нужна налоговая стабильность, которую он сделал в эксклюзивном интервью РБК. Полную версию интервью с президентом Норильского никеля можно найти на сайте РБК. И к другим темам. В новые флагманы Samsung могут добавить технологию против мерцания. Об этом сообщил издание Well Galaxy, инсайдер компании. Сейчас телефоны Samsung с OLED-дисплеями регулируют яркость с помощью широтной импульсной модуляции. Это означает, что при снижении яркости пиксели быстро включаются и выключаются. Из-за этого чувствительные к мерцанию пользователи испытывают усталость глаз и головную боль. В новых флагманах, по данным Well Galaxy, технология DC Dimming снижает яркость за счет уменьшения тока, который поступает к пикселям. При этом постоянного высокочастотного включения и выключения изображений нет, и глазам пользователей ничего не угрожает. Это может решить одну из ключевых проблем экранов Samsung с высокой контрастностью, считает техноблогер и эксперт по умной технике Павел Трухачев.
4: Проблема дисплеев у Samsung и LG в том, что как раз-таки очень яркие насыщенные цвета. Это проблема OLED и QLED-дисплеев. Это и даже в других марках, когда используются эти дисплеи, они все равно цветопередачу осуществляют более ярко. И минус в том, что статичные пиксели, которые резко загораются, они как раз-таки дают напряжение на глаза. Особенно у Samsung S26 там сделали приват-дисплей. Как раз-таки в этом минус в том, что сами светодиоды, которые внутри находятся, дают разную контрастность. Компания Samsung не дает никакой информации по поводу функции DC Dimming, то есть что будет за счет изменения электрического тока для подачи на светодиоды уменьшаться контрастность. Вообще технология довольно-таки давно уже разрабатывается, и это пытаются сделать как, например, со светодиодными светильниками, которые без мерцания с яркой цветопередачей, чтобы плавно свет загорался и плавно свет отключался. На данный момент на рынке аналогов как таковых нет. Пытаются производители все-таки снизить контрастность, чтобы глаза меньше уставали и не было перенапряжения, особенно если с глазами есть проблемы, например, кератоконус, то глаза человека очень четко видит мерцание. Из-за этого даже светильники иногда подбирают.
0: Этой весной, когда Samsung представил модель Galaxy S26 Ultra, пользователи жаловались на резь в глазах от экрана нового флагмана. Инсайдеры объясняли эффект тем, что пиксели на матрице одновременно светились с разным уровнем яркости. Это ухудшало четкость текста и утомляло глаза. Сообщение с лент новостей. Израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху распорядился начать расследование в отношении создателей документального фильма «Наца» этого года о событиях в секторе Газа с целью привлечения их к ответственности за нарушения в сфере информационной безопасности и преступную клевету. Соответствующим требованием он обратился к начальнику Генерального штаба армии обороны Израиля Иялю Замиру, главе службы общей безопасности Давиду Зини и генеральному прокурору Гали Бахараф Миаре, сообщила канцелярия премьера. Цитата. Нетаньяху обратился к начальнику генштаба и генеральному прокурору с требованием начать всестороннее расследование в отношении участников фильма «Наца» и привлечь их к ответственности за серьезные нарушения в сфере информационной безопасности, преступную клевету и нанесение ущерба политическим интересам и интересам безопасности Израиля, говорится в заявлении.
5: Классика денег. Афоризмы великих людей.
6: Лучше маленький доллар, чем большое спасибо. Михаил Жванецкий. РБК коллекция.
7: Дети становятся экономически недоступны. Еще недавно падение рождаемости объясняли тем, что молодые не хотят брать ответственность и отказываться от привычного образа жизни. Однако опрос фонда ООН в области народонаселения показывает обратное. Подавляющее большинство мужчин и женщин без детей хотели бы стать родителями. При этом 2/3 респондентов называют препятствием экономические и жилищные проблемы. Хорошая экономика и высокий ВВП, правда, не значит, что рождаемость высокая, объяснил руководитель отдела бизнеса РБК Илья Носарев. Получается, когда нам говорят, что дал бог зайку, да даст и лужайку, это совершенно с экономической точки зрения несостоятельный тезис.
8: Да, конечно. Вот это вот падение рождаемости часто объясняют какими-то трудностями с консервативными ценностями. Но на самом деле, если мы возьмем статистику, мы увидим, что в странах, где эти ценности поддерживаются, например, там в Турции или в Китае, рождаемость часто ниже, чем в западных странах. Например, в Турции коэффициент воспроизводства населения, то есть количество

0: начало старта карьеры человека должно быть наиболее бурным. Молодой человек приходил, он получал повышение в течение 5 лет и мог создать семью. А теперь зумеры, младшие миллениалы, они застревают на низовых должностях на долгие годы. То есть они получают очень маленькие деньги, и это не способствует ни тому, чтобы жилье свое купить, да, ни тому, чтобы завести семью и тем более детей.
1: Еще один штрих. Исследование американских экономистов показало прямую связь между жильем и рождаемостью. На 1000 льготных ипотек в США приходится примерно 300 новорожденных в следующем году. Детали на сайте РБК.
2: Технологии и тренды.
3: У подозрительного видео теперь можно поискать невидимую подпись нейросети. Google открыла всем детектор SynthID. Загружаешь картинку, видео или аудиозапись и проверяешь, есть ли в файле специальная цифровая метка, то есть сгенерированы они или нет. Это технологии и тренды, меня зовут Иван Звягин. Сейчас расскажу, как работает проверка и где заканчиваются ее возможности. О запуске Google объявила 7 октября. Сайт работает по всему миру, пока только на английском. В прошлом году раннюю версию предложили журналистам и исследователям. Как уточняет Ars Technica, для проверки потребуется вход в аккаунт. Подойдут аккаунты Google, OpenAI или Apple. Google объясняет запуск тем, что нейросетевые картинки и голоса становятся убедительнее, а создавать их все проще. Поэтому нужен доступный способ проверять происхождение таких материалов. Как объясняют разработчики, SynthID встраивает водяной знак прямо в изображение или звук еще при создании материала. Человек его не замечает, а алгоритм распознает. По заявлению компании, метка рассчитана на то, чтобы пережить обрезку, сжатие или другие обычные изменения файла. Искать такие метки уже можно было через чат-бот Gemini, но эта функция распознавала только маркировку самой компании. Новый сайт распознает метки Google, OpenAI, Nvidia и Kakao. Поддержку Apple обещают добавить позже. Масштаб, впрочем, уже большой. По данным Google, SynthID пометила свыше 180 миллиардов изображений и видео. Но важная оговорка — детектор ищет только поддерживаемые водяные знаки. Если другая нейросеть ничего не пометила, он может ее работу пропустить. В Google также предупреждают, что после многочисленных правок метка иногда перестает распознаваться, поэтому ответ «ничего не найдено» не доказывает, что материал создал человек. Причем и найденная и подпись не означает, что весь материал выдуман. Нейросеть могла только отредактировать настоящее фото. Детектор сообщает об участии технологии, а достоверность изображенного события нужно проверять отдельно. Мне кажется, индустрии нужен общий стандарт маркировки, чтобы нейросети разных компаний отставляли метки, которые можно проверить одним инструментом. Причем договориться нужно и о том, что эти метки означают. Материал целиком создан нейросетью или она только помогла его отредактировать.
4: «Игру престолов» разбирали на атомы не только кинокритики и какие-нибудь культурологи, но и также политологи вообще рассматривали весь лор сериала как политическую теорию.
5: Суммарные инвестиции в сериал, именно в его продвижение накануне финальных сезонов, составляли по 20 миллионов долларов.
6: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрии развлечений. От кино и литературы до видеоигр, соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Каждую пятницу в 16:10 на радио РБК.
7: Что это было?
8: В эфире. Наши основатели против франшизы, и я против франшизы. Объясню, почему. Может быть, через 5 лет мое мнение поменяется. Но основное в фитнесе — это контроль качества. У нас кросс-доступ работает. То есть вы по одному абонементу в любой точке можете России посетить. У нас командировочные, нас обожают. Что это означает? Это означает, приходишь ты в DDX Fitness на Страстном бульваре, и ты должен четко, очень получить тот же уровень сервиса, который ты получишь в Хабаровске, в Новосибирске, в Санкт-Петербурге или в другом клубе, который находится, например, в городе спутники типа Ногинская и Красногорская. Что показывает практика? И все франшизные концепции теряют это качество на уровне франшизы. Почему? Потому что каждый, кто вложил такие большие деньги, он считает, что это и его бизнес. И ты продумал все, где какие комнаты, как раздевалки, какая подача воздуха, он считает, что он может это изменить. Но он же платит. И в результате клиент получает либо другое качество, и это не всегда хуже, но чаще всего это приводит к ухудшению качества.
6: Исполнительный директор сети фитнес-клубов DDX Елена Иванова в программе Татьяны Маркевич «Панки бизнеса».
9: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по средам в 9 вечера.

0: Радиоканал «Радио РБК». Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464. Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 16+. Радио РБК. Главная экономика.
1: С обзором главных экономических событий Артем Самойлов. США грозят перекрыть поставки Украине оружия и разведданных, если Киев не прекратит бить по российским НПЗ. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники. По их данным, на выходных американские чиновники связались с украинской и европейскими сторонами. Они предупредили, что Вашингтон может остановить обмен разведданными и заблокировать программу по закупке американского оружия для Украины за деньги европейских стран. Сделка с Россией по дистопливу выгодна американцам, заявил министр финансов США Скотт Бессент. В эфире Fox News он рассказал, что Трамп работает для американского народа, и снижение цен на дизель – это хорошо. Напомню, 9 октября Трамп объявил, что договорился с Владимиром Путиным о поставках российского дизеля на мировые рынки и поблагодарил российского президента. Владимир Зеленский назвал снятие санкций несправедливым и нечестным. Росатом рассчитывает в ближайшее время договориться о режиме тишины для ремонта на Запорожской ТЭС. Об этом заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев. По его словам, задача номер один – ремонт электротехнического оборудования на территории тепловой станции, которая обеспечивает передачу электричества до Запорожской АЭС. РЖД обсуждают продажу здания Рижского вокзала структуре из периметра Минтранса. Об этом сообщили источники РБК. Один из вариантов будущего использования вокзала – последующая передача Российскому университету транспорта. Ранее РЖД 4 раза выставляли вокзал на аукцион со стартовой ценой 4 миллиарда рублей, но торги не состоялись из-за отсутствия заявок. Сайты и системы бронирования туроператоров работают в штатном режиме на фоне сбоя у Яндекса. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. По данным АТОР, сбои в Яндекс.Клауд задели IT-системы отрасли лишь по касательной. Из-за проблем временно оказались недоступны 2 крупных агрегатора пакетных туров, но на туристов с ближайшими вылетами это не повлияет. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
2: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин. Один из терминалов международного аэропорта в Эр-Рияде в воскресенье вновь подвергся удару с воздуха. Есть пострадавшие. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Штаты контактируют с йеменскими хуситами. Трамп назвал ужасным удар хуситов по аэропорту в Эр-Рияде накануне, из-за которого 12 человек погибли и более 300 получили ранения. Среди жертв один американец. Глава Белого дома также сообщил, что планирует провести телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом. У Саудовской Аравии есть 2 варианта ответа. Локальный удар по позициям хуситов или значительная эскалация, рассказал ранее в эфире в беседе с Ильей Приходько директор Центра прикладного анализа международных трансформаций кафедры теории и истории международных отношений РУДН Виталий Данилов.
3: Совершенно очевидно, что ответ против хуситов Саудовской Аравии ждать нам надо. Вопрос в том, как решит Эр-Рияд все-таки действовать. Либо он пойдет на эскалацию, и тогда ответ будет совершенно асимметричным, либо он просто постарается снивелировать ситуацию, ответит ограниченными средствами, и тогда будет понятно, что Эр-Рияд не готов на обострение дальнейшее с хуситами, и он будет постепенно выводить провокационную, скажем так, войну на переговорную составляющую. Почему провокационную? Потому что не было необходимости никакой начинать движение в отношении хуситов со стороны Саудовской Аравии, тем более на фоне того, что существует реальный кризис энергетического голода, поскольку Армузский пролив закрыт, а если сейчас еще будет закрыт и Баб-эль-Мандебский залив, а хуситы могут это сделать, то тогда действительно наступает энергетический голод для всей планеты, и никому это не выгодно.
2: Что касается ограниченного ответа, здесь очевидно опять бомбардировки, которые Саудовская Аравия может по позициям хуситов предпринять авиационные. А что касается более серьезной эскалации, что вы имеете в виду? Полноценную наземную операцию в Йемене?
3: Ну, никто на это не пойдет. Вы ведь посмотрите, в чем дело. Мы сейчас находимся в тупике решения этой проблемы. Американцы не готовы и не будут идти на сухопутную операцию. И Трамп об этом заявил. И Марк Рубио, Госдепартамент, тоже об этом заявил. Поэтому, да, могут быть ограниченные удары со стороны американцев.

0: первую очередь со стороны воздуха, но американцы не пойдут на сухопутную операцию. Кто пойдет?
1: С другой стороны, вот Трамп говорит, что если будут какие-то удары и вообще, видимо, военная активность в Саудовской Аравии, то Соединенные Штаты могут присоединиться. Что по поводу этого скажете?
0: Нет, не могут. Трамп сказал, мы посмотрим. Это не значит, что они будут готовы. Должны быть готовы Пакистан, Турция, те, кто в Саудовской Аравии заключили соглашение недавно военное, нападение на одну из этих стран, они должны были вступить в бой. Но ведь, посмотрите, никто не вступил в бой. Ситуация такая неоднозначная. На самом деле все боятся вступать в какое-то противостояние с хуситами, потому что опыт предыдущих лет показал, что это практически невозможно. Сложный рельеф страны, фанатичное отстаивание своих национальных интересов со стороны местных племен, поэтому маловероятна сухопутная операция. А без нее невозможно будет решить.
2: Непосредственным триггером нынешнего обострения стал инцидент с иранским гражданским самолетом и ударом по аэропорту Санэ в июле 26 года. Рейс с хуситской делегацией выполнялся без согласования с Эр-Риядом в нарушении действовавшего порядка контроля полетов. Саудовская Аравия нанесла удар по аэропорту, после чего хуситы возобновили атаки на саудовскую территорию впервые с 2022 года. За это время хуситы смогли занять все западное побережье Красного моря и города вблизи Баб-эль-Мандеб пролива. 5 октября международно признанные власти Йемена объявили о начале операции по освобождению Санэ, столицы страны, от хуситов. К другим темам уходящей недели. Роспотребнадзор запретил ввоз и продажу в России нескольких брендов грузинского вина. Под ограничения попали и неалкогольные напитки ряда производителей, в том числе Coca-Cola из Грузии и минеральная вода на Беглаве. Причина – продукция не соответствует требованиям по органолептическим и физико-химическим показателям, а также показателям безопасности. Для российского рынка это ограничение чувствительно, отметил руководитель клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский.
3: Речь идет не о полном запрете грузинского вина в России. Ограничения введены против 4 винных производителей, что очень важно. 3 из них действительно относятся к крупнейшим экспортерам Грузии. Поэтому для алкогольного рынка Российской Федерации это заметное событие. Если взять долю грузинского вина в общем розничном обороте тихих вин за первое полугодие 2026 года, то грузинскую продукцию приходится примерно 11% от общего объема продаж. Продаж тихих вин. При этом сами грузинские производители, что важно уточнить, очень сильно зависят от российского рынка, только одна цифра. В первом полугодии в Россию было поставлено порядка 24 миллионов литров грузинского вина. Это примерно 64% всего винного экспорта Грузии. То есть для России это действительно заметное событие, но для грузинских производителей это на порядок заметнее.
2: РБК направил запрос в пресс-службу Роспотребнадзора, Аккорд и ритейлерам X5, Магнит, Лента, Спар, Ашан и Метро. Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин. Мы продолжаем. И еще одна новость уходящей недели. Минцифра готовит правила для включения в белые списки. Об этом сообщил РБК со ссылкой на 3 источника. Пока таких критериев нет, по крайней мере, публично они не разглашаются. По данным источников РБК, о единых критериях включения в министерстве задумались по 3 причинам. Это большое число жалоб бизнеса в Минцифры, также претензии со стороны ФСБ к ресурсам из белых списков на их сетях размещают VPN-сервисы, например, или какой-то другой запрещенный контент. Ну и также отличие списков в зависимости от мобильных операторов. Как бизнесу, который уже попал в белые списки, удалось это сделать, и на что жалуются те, кто этого сделать не может, выясняла Яна Ритунская.
4: Единых правил действительно пока нет. Я пыталась найти их и на сайте Минцифры, и в целом. Чаще всего, кстати, какие-то адвокатские конторы высвечиваются, когда ты в поисковике пытаешься понять, как именно попасть в белые списки. Но это говорит о том, что у бизнеса есть вопросы, есть даже иногда, видимо, претензии к министерству, что они не могут получить вот такой статус. Но если почитать пресс-релизы Минцифры, где они каждый новый раз приводят новые и новые компании, которые попадают в списки, то там указано, почему именно они там оказались. Например, самые популярные, по данным независимого измерения, сервисы попадают в такие списки. Также они должны отвечать требованиям безопасности, и получается каждый новый раз в списки добавляют компании, согласованные с органами безопасности. Также расположение всех вычислительных мощностей на территории России должно быть у компании. Ну и в конце концов, они должны попасть туда по предложению федеральных и региональных органов власти. Но сами компании, которые смогли таки попасть в эти списки, иногда не могут понять и сформулировать, как им это все-таки удалось. Ну, вот, по крайней мере, об этом рассказал директор сервиса заказа такси Максим Шушарин.
5: Начали стучать о все колокола, мы начали стучаться о все двери. Мы начали просить помощи у всех, до кого могли добраться. И это сработало. И до сих пор, наверное, эта процедура не особо прозрачна, потому что до сих пор к нам поступает обращение от наших конкурентов. Как вы попали? У них не получается. Ну вот, как-то попали, потому что подняли всех и стучались везде.
4: Максим Шушарин при этом отметил, что большую роль в добавлении его компании в белые списки сыграли именно местные власти. В некоторых ситуациях проходят месяцы, собирается множество бумаг и обращений, но пока и это не помогает. Директор по продуктам компании «Вига» Антон Прокопенко рассказал, что он с мая добивается включения его компании в белые списки.
6: Мы пытаемся попасть в эти списки примерно с мая. Мы составили обращение, собрали рекомендательные письма даже от наших клиентов, которые уже работают в белых списках. Послали по почте сначала на официальную приемную Минцифры, но ответа не было. Мы привезли этот оригинал приемную Минцифры, получили квиток о том, что обращение получено, и ждем.
4: Но при этом Минцифры периодически пополняет свои списки, то есть они обновляются. Вот последнее такое крупное обновление произошло в апреле. Сейчас там перечислено около 500 сервисов. Ну и вот в апреле, например, добавили сайт Газпромбанка, компании Росатом, Ростех, Роснефть, и сайт еще Континентальной хоккейной лиги будет доступен теперь даже при отключении интернета.
2: А можно ли включить вообще всех? Технически это возможно?
4: Вот насколько мы понимаем прямо сейчас, учитывая, что, опять же, природа белых списков изучена только на несколько процентов, как говорят в интернете, все-таки есть какой-то лимит, который может быть исчерпан рано или поздно. Вот такими размышлениями делится эксперт в сфере информационной безопасности и управляющий компанией RTM Group Евгений Царев.
7: У нас регулярно возникают ситуации, когда то у одного, то у другого оператора связи вдруг начинает работать, там, например, заблокированный какой-то мессенджер. Либо видеохостинг, в том числе, вернее, связано с тем, что мощности может не хватать в момент времени, и поэтому отключаются одни фильтры, включаются другие. А вот белый список, он работает по тому же принципу, но в обратную сторону. СПУ нужно понять, это запрос к белому списку или не к белому списку. И вот, казалось бы, такая простая вещь, но она требует большого количества ресурсов, пользователей там много, и мощности ограничены, поэтому даже в теории всех засунуть в белые списки, ну, просто невозможно архитектурно.
4: Но при этом и представители власти, и представители Центробанка, в частности, и Госдумы тоже жалуются, что не все добавлены туда, отмечают недобросовестную конкуренцию в таком случае, и даже, что экономически более выгодно компаниям, которые там оказались, а почему они там, а другие нет, знают пока не все.
2: Это была Яна Ритунская. Источник РБК в одной из крупных компаний, которая как раз проходит процедуру включения в список, заявил, что многое в этом деле якобы зависит от личной договоренности. Как бы то ни было, сейчас достоверно известно, что единого срока для рассмотрения заявки формально не существует. Поэтому и с жалобами на затянутый процесс обратиться тоже некуда. В Россию пришел думджобинг. Это явление, когда соискатели откликаются даже на вакансии, для которых у них нет опыта. За этой тактикой могут стоять не только карьерная смелость, но и тревога, растущая конкуренция и непонимание, как пройти отбор. По информации компании Greenhouse, в середине прошлого года на каждую вакансию в США в среднем приходили 242 отклика. Это в 3 раза больше, чем в 2017 году. Руководитель отдела бизнеса РБК Илья Носарев подчеркивает, что за проблемой думджобинга стоит повсеместное распространение искусственного интеллекта.
8: Основная проблема, по которой этот думджобинг возник, она связана с тем, что искусственный интеллект сломал наем фактически в компаниях, потому что сейчас компании поголовно применяют автоматическую обработку резюме, да, они как бы отсеивают первично какие-то резюме, которые не подходят, и часто по ключевым словам приглашают тех, кто не подходит гарантированно, и наоборот пропускают тех, у кого не глянцевое резюме, да, резюме без каких-то ключевых слов. А сами соискатели, они тоже используют искусственный интеллект, чтобы писать красивые резюме, чтобы использовать как можно больше ключевых слов, благодаря которым их пригласят.
2: Вместе с этим надо отметить еще один фактор, который влияет на распространение думджобинга. На рынке труда просто сократилось количество свободных рабочих мест. Вот по данным HeadHunter, в августе количество вакансий снизилось на 13% по сравнению с августом 2025 года. Генеральный директор кадрового агентства «Проперсонал» Татьяна Далекова отмечает, что правила рынка сегодня определяет работодатель.
9: Это связано с тем, конечно, что количество вакансий сейчас сократилось, если даже посмотреть весну 2026 года, года по сравнению там, с весной и осенью, наверное, вакансий скатилось в два раза меньше, чем ранее. И это на самом деле не характерно, особенно для вот бизнес-сезона, потому что, как правило, как раз большое количество вакансий вот, в сентябре, в октябре, такой самый, наверное, бизнес-сезон с точки зрения подбора персонала, развития компании. С одной стороны, тревога,

0: А с другой стороны, а нету, как вам сказать, нету вакансий, нету работы. То есть мы сейчас как раз столкнулись, что сейчас, вот как принято говорить, рынок работодателя.
1: По данным LinkedIn, в 2025 году 37% соискателей признались, что откликаются на большее количество вакансий, чем когда-либо раньше, но и получают при этом меньше ответов. Вместе с тем, по мнению корпоративного психолога и кандидата психологических наук Милы Петровской, doom-jobbing – это в первую очередь подсознательная реакция на стресс.
2: В целом, если говорить про индивидуальный трек, то вот этот симптом, это может быть симптомом такого какого-то системного карьерного жизненного кризиса, когда человек чувствует неопределенность, неустойчивость, ну, скажем так, растерянность некоторую. В целом, да, вот если совсем в такую экологию погружаться, то это такое так называемое компульсивное поведение, когда мы немножко не управляем собой, да, кто-то шопингом, кто-то сладким, кто-то там другими вещами компенсирует, а вот кто-то вот таким вот способом может это компенсировать, как безумным таким поиском.
1: Отдельные эксперты отмечают, что в среднем число откликов на одну вакансию повысила удаленка. Она дала шансы соискателям из регионов. Италия на уходящей неделе столкнулась с новой кражей национального достояния. Но в этот раз жертва не полотно художника. Financial Times сообщает о самой крупной краже элитного вина на сумму в 5 миллионов евро. Воры похитили 30 тысяч бутылок у винодельческого дома Маркезе Антониори. Налет на склад в итальянской Кортоне произошел перед крупной экспортной отгрузкой. По информации местных СМИ, правоохранительные органы склоняются к тому, что это преступление еще одно звено в цепочке краж итальянских вин за последнее время.
3: Кража якобы была совершена группой из не менее 5 человек, которые сначала взломали систему сигнализации, затем выломали ворота, а после вошли с 2 грузовиками. Им удалось вынести около 30 тысяч бутылок. Среди них, например, сорт Тиньянелла. Вина стоимостью от 120 до 300 евро за бутылку. Кража была обнаружена только в понедельник утром сотрудниками компании. Эксперты отмечают, что это, безусловно, была очень подготовленная банда. Возможно, именно они в течение последних нескольких месяцев обкрадывали и другие винодельни в Италии.
1: Этим летом в Милане двое мужчин в костюмах рабочих пробили ударопрочное стекло и похитили 19 бутылок вин Романе Конти стоимостью 280 тысяч евро. А еще раньше преступники вывезли более 3000 бутылок премиального игристого вина со склада винодельни Банфри в городе Стреви. Винный эксперт, член Союза сомелье экспертов России Денис Руденко подчеркивает, что система уникальной акцизной марки, по которой можно отследить судьбу бутылки, уникальна только для России. В Италии такого контроля нет. По оценке Руденко, скорее всего, украденные бутылки появятся на рынках Азии.
4: Я не думаю, что тут прям есть конкретный заказчик. Есть, очевидно, криминалитет, который имеет каналы реализации через свои рестораны, отели. В каких-то странах, где контроль за вином не очень силен, явно, скорее всего, не обошлось без утечки. И дальше мы можем ожидать только того, что через какое-то время, скорее всего, на каких-то азиатских рынках для того, чтобы ослабить контроль, понятно, что это будет продаваться, скорее всего, не в Евросоюзе, и это будет продаваться, скорее всего, на китайском, может быть, на рынке.
1: В Антиноре уже предупредили потенциальных покупателей, что бутылки из необычных источников по заниженным ценам могут быть краденым имуществом. В России появилась глобальная система мониторинга обстановки в космосе.
5: РБК «Коллекция».
1: Ее курирует Министерство обороны, и там отметили, что космические войска уже используют новинку, но как она выглядит и что умеет, не уточнили. Герой программы «Да или нет» — сотрудник администрации Дональда Трампа, который тоже мониторит обстановку в космосе. Астрофизик Гарвардского университета Авраам Лёп возглавляет научно-консультативный совет по неопознанным аномальным явлениям в администрации Дональда Трампа. Если проще, то его команда анализирует данные Пентагона, ФБР и разведки обо всех загадочных космических объектах. Есть ли угрозы для нашей планеты, выяснила Надежда Сережкина.
5: Да или нет?
6: Мы оба с вами знаем, что рано или поздно наша планета перестанет существовать. Давайте по фактам. Вот Земли больше нет. Что дальше?
7: Что ж, через 7,5 миллиардов лет погибнет наше Солнце. Оно исчерпает запасы ядерного топлива, расширится и поглотит как Землю, так и Луну. И это будет конец Земли в том виде, в котором мы ее знаем. Учитывая, что возраст нашей планеты 4,5 миллиарда, можно сказать, что мы находимся примерно в середине ее жизненного жизненного цикла.
6: Получается, Земля сейчас где-то в кризисе среднего возраста, да? Как будем спасаться? Вы занимаетесь поиском инопланетян. Если они прилетят на Землю, может быть, они нам помогут?
7: Ну, знаете, Оскар Уайльд говорил, что самая искренняя форма лести — это подражание. Им не обязательно будет нас учить, но, скорее всего, как мне кажется, мы не будем их особо интересовать. Думаю, они находятся на совершенно другом уровне развития и познания, где нам просто не уделяют внимания. Представьте велосипедиста, который едет по улице. Он же не обращает внимания на муравьев в трещинах асфальта. Точно так же и существо, превосходящее нас по интеллекту, вряд ли будет нами сильно интересоваться. А вот там точно будет чему у них поучиться. Если мы, скажем, обнаружим космический корабль инопланетной цивилизации, именно нам придется разбираться, как он устроен, постигать науку и технологии их уровня. Это был бы бесценный опыт, способный обеспечить нам колоссальный технологический скачок. Например, бывший агент ЦРУ Дэвид Граш, выступавший в Конгрессе США под присягой, утверждал, что у американцев есть целые, исправные инопланетные корабли. Я не видел доказательств этого, но, разумеется, мне было бы крайне интересно обо всем этом разобраться, если такие корабли действительно существуют. В любом случае, это один из способов расширить границы нашего воображения.
6: Раз уж вы профессионально на государственном уровне занимаетесь поисками внеземной жизни, давайте назовем три главных факта, которые должен знать каждый. Именно факта, а не гипотезы.
7: Первое. Мы сейчас достоверно знаем, что примерно у 10% всех солнцеподобных звезд во Вселенной есть планета размером с Землю, расположенная плюс-минус на таком же расстоянии от своей звезды. Это значит, что система Земля-Солнце — это не что-то уникальное. Только в нашей галактике Млечный Путь существуют миллиарды подобных систем. В наблюдаемой нами части Вселенной насчитывается 100 миллиардов таких галактик, как Млечный Путь. Я бы предположил, что, скорее всего, мы представляем собой среднестатистический пример разумной цивилизации. И большая часть из подобных нам сейчас, вероятно, уже погибли. Так что нам просто нужна качественная археология, чтобы найти любые следы или реликты, оставленные прошлыми цивилизациями в космосе. Второй факт. Вселенная не обязательно создавалась ради нашего с вами существования. Мы — побочный продукт, возникший как бы вдогонку. Факт в том, что на раннем этапе Вселенная была очень горячей и плотной. В процессе расширения образовывались преимущественно водород и гелий. Но уж точно не такие тяжелые элементы, как углерод и кислород, из которых преимущественно состоим мы с вами. Так что Вселенная не вращается вокруг нас. И нам нужнее узнать о своем космическом окружении и выяснить, не появился ли поблизости кто-то поумнее нас. И третье. Мы располагаем весьма точными данными о состоянии Вселенной. Она, по-видимому, продолжит расширяться. И поскольку сейчас мы наблюдаем ускоренное расширение Вселенной, скорость удаления от нас любой далекой галактики очень быстро растет. А со временем она будет отдаляться от нас быстрее скорости света. Так что в какой-то момент, в будущем, мы уже ничего не сможем увидеть за пределами нашего взора. Мы останемся одни в космическом вакууме. Это довольно отрезвляющая мысль, не так ли? Надежда есть, но на более высокий уровень интеллекта. Будет ли это сверхразум ИИ, который мы сейчас разрабатываем и который поведет нас к лучшему будущему? Либо то же самое сделает внеземной разум, превосходящий наш? На протяжении истории люди так и не доказали, что они достаточно разумны, чтобы мирно сосуществовать на Земле.
6: Хорошо, раз мы все равно рано или поздно станем межзвездной пылью, есть ли смысл идти на работу в понедельник? Да? Или нет?
7: Да, смысл есть. Знаете, мы же можем пытаться сделать мир и Вселенную лучше. День за днем. И если вы научитесь хорошо проявлять себя тут, возможно, вы преуспеете в космосе. Думаю, будущее может быть невероятно захватывающим, если мы будем мечтать о нем и стремиться к его воплощению.
5: Да или нет?
8: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигарев. «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня я в Дубае. Даунтаун, рядом Дубай-опера. И у ресторатора Владимира Чистякова здесь сразу два проекта — «Бесу» и «Альба». Стоят почти рядом, но гастрономически между ними расстояние примерно от Парижа до Токио. Начнем с «Бесу». Интерьер – мрамор, хрусталь, большие окна, парадная лестница. Архитектор придумал что-то между Парижской библиотекой и или очень нарядным дубайским салоном. Но интереснее то, что происходит на тарелке. Основа здесь французская, а Ближний Восток появляется как акцент. К запеченному бри добавляют дуку и трюфельный мед, ягненка

0: Тушенку отправляют на угли и подают с хумусом, а к черной треске – арабский карри. Вроде бы Париж, но Париж явно провел пару сезонов в Дубае. Теперь буквально несколько шагов и ресторан «Альба». Здесь Чистяков переключает язык полностью. Япония, рабата, вагю, саке. Но «Альба» скорее берет Азию как систему координат, а дальше начинает свободно по ней двигаться. Начать можно с баклажана на гриле с кремом кимчи, потом мисо-суп с камчатским крабом, татаки из вагю приходят с понзу и юдзу косё, а куриные гёдзе внезапно встречаются с соусом качо-пепе. Токио и Рим в одной тарелке? Ну, почему нет? В Дубае вообще довольно быстро перестаешь задавать такие вопросы. Итог. Интересно, как шеф работает сразу с двумя совершенно разными гастрономическими языками. Бесу – Франция встречается с Ближним Востоком. В Альба – Азия смешивается с европейскими приемами. А объединяет их, пожалуй, сам Дубай. Город, где чистота жанра вообще ценится меньше, чем способность соединять разные культуры так, чтобы они не мешали друг другу. Это «Фуди». И я, Александр Пигрев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся.
1: У Толи 1201 виртуальный доллар на счету, у меня 1061 виртуальный доллар.
2: Уже более полугода мы не теряем деньги. 1200 от 1000 это 20%.
1: Нет, согласен. Ну,
2: это за полгода, случае. А годовых это уже получается 40.
3: Хэш и кэш. Программа руководителя направления РБК крипто Николая Загвоздкина и трейдера Анатолия Радченко. Все о мире криптовалют и цифровых активов. Каждый четверг в 16:10 на радио РБК.
4: Хавейл, Джили, Дэнфэн, Эксид, Черри, Жету, Чанган, Рейдуо, Лисия, Аваж. Гибрид, бензин, новинка или клон старой модели? Кто есть кто? Роман Фарботко разбирается в мире китайских машин. По будням на радио РБК. РБК тренды.
5: Как цифровые технологии меняют полеты? Еще недавно авиация казалась чем-то очень материальным. Металл, керосин, шасси, взлетная полоса. Но сегодня полет — это в первую очередь поток данных. Самолет постепенно превращается в летающий компьютер. Аэропорт — в умную цифровую экосистему. Один из главных трендов — цифровые двойники. Это виртуальные копии двигателей, самолетов и даже целых аэропортов. Они позволяют моделировать любые сценарии. Перегрузки, поломки, погодные условия, износ. Инженеры больше не ждут, когда что-то сломается в реальности. Они видят это заранее в цифре. Второе направление – биометрия. Паспорт постепенно становится реликтом. В аэропортах Дубая пассажиры проходят путь от регистрации до посадки по распознаванию лица. Третий важный тренд – автоматизация безопасности. Современные самолеты непрерывно передают данные о своем состоянии на землю. Системы анализируют телеметрию, прогнозируют износ деталей, предупреждают о потенциальных проблемах. В некоторых авиакомпаниях уже автоматизированы такие критические процессы, как расчет загрузки и центровки, параметры от которого напрямую зависит устойчивость самолета в воздухе. Меняется и сам пассажирский опыт. В аэропортах появляются роботы-продавцы, киоски без кнопок, системы поиска багажа по внешнему виду, а не по бумажным биркам. Алгоритмы отслеживают очереди в реальном времени и перераспределяют потоки людей. Фактически мы наблюдаем, как полет перестает быть просто перемещением из точки А в точку Б. Он становится цифровым сервисом. Более умным, безопасным и персонализированным.

0: День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома, в умных колонках. В дороге, в FM-диапазоне. В офисе, на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 102.0 в Санкт-Петербурге, 92.8 в Москве. Новости. Технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. Украина проведет президентские выборы, если Россия согласится на 60-дневное перемирие, заявил Владимир Зеленский в интервью ABC News. Ранее Дональд Трамп посоветовал украинцам найти нового лидера, способного заключить сделку. При этом Россия сохраняет открытость к переговорному процессу, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос, станут ли выборы на Украине условием для возобновления диалога, он сказал, что об этом президент пока ничего не говорил. Дональд Трамп утверждает, что между Россией и Украиной вступило в силу энергетическое перемирие. Об этом он написал в своей соцсети True Social, отметив, что обе стороны якобы дали согласие и призвал не нарушать договоренность. Ранее Трамп обвинил Зеленского в игнорировании просьб Вашингтона не бить по российским НПЗ. Яндекс осознанно ограничил часть функций Яндекс.360, в том числе диска. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании. Это сделано, чтобы сохранить главную работоспособность сервисов. Ограничения нужны для снижения нагрузки и поддержания основных рабочих сценариев. Команда продолжает работу, чтобы вернуть все возможности. Напомню, в ночь на воскресенье атаке беспилотников подвергся дата-центр Яндекса во Владимире. Хуситы взяли на себя ответственность за атаки на аэропорт Эр-Рияда и заявили об ударах по объектам Сауди-Арамко. Движение сообщило, что с пятницы трижды атаковало международный аэропорт саудовской столицы. Также хуситы заявили об ударах по аэропорту в Дамаме, нефтеперерабатывающему заводу и газовой станции Сауди-Арамко. Официального подтверждения этих атак власти Саудовской Аравии пока не давали. Наступающая неделя в Москве будет преимущественно дождливой, об этом сообщил специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, в понедельник выпадет до 5 литров осадков на квадратный метр. Утром местами даже не исключена редкая для октября гроза. Днем потеплеет до плюс 13-16. Больше новостей на сайте РБК.
2: РБК коллекция.
3: Легендарный пинбол может вернуться в Windows 11. Хотите, сейчас вызову у вас приступ ностальгии, я запущу эти звуки, вы их наверняка узнаете, и вы играли в это во все. Вспоминаем. Вот такие эти звуки. И самое главное... Так вот, такую идею допустил исполнительный вице-президент Microsoft Паван Довлури в подкасте Inside Windows. Фанаты предложили ему вернуть операционную систему 3D Pinball Space Cadet. Между прочим, эта игра еще называется. Топ-менеджер корпорации пообещал над этой идеей подумать и назвал ее хорошим напоминанием об истории компании.
4: Но в первую очередь такой ход был бы рассчитан на ностальгирующих миллениалов. И он имеет шансы на успех. Ведь вместе с ностальгией у них сейчас есть и деньги, отмечает редактор IGM Денис Майор.
5: Это, разумеется, ставка на миллениалов, попытка вернуть какое-то ностальгическое чувство. И по себе могу сказать, да, в детстве все сидели на Windows XP, вот, пинбол играли. В принципе, идея хорошая, ее можно расширить, добавить новых механик. Можно туда потом платные какие-то функции подключить. Я думаю, об этом тоже думают. Играть на ностальгии миллениалов сейчас принято. Кейсы подобного рода везде прослеживаются. И в видеоиграх возрождение каких-то серий. Вот буквально на днях вышло Gears of War, eBay, тоже миллениальская тема. В 2006 году первая часть серии выходила. Всякие возрождения ТВ-шоу. Недавно выходило ТВ-шоу Golden Axe по мотивам видеоигры из 90-х, которые там на Сеге многие играли. Mortal Kombat в России замечательно по кинотеатрам проходил в свое время. Средний возраст геймера, он в районе 35-45 лет крутится. Миллениалы, которые в детстве потребляли какой-то такой контент, они выросли, у них появились деньги, и, естественно, эти деньги надо как-то культивировать.
3: Напомню, что 3D Pinball Space Cadet — это одна из культовых вообще встроенных привел игр Windows наряду со всевозможными карточными. Она была одной из моих, например, самых любимых. Впервые она появилась в Windows 95, а с последней версией со встроенным пинболом стала именно Windows XP, вышедшая в 2001 году. Я, на самом деле, не могу остановиться, чтобы тут не перестать слушать. Я, кажется, знаю, чем буду заниматься сегодня вечером.
0: Повтор программы. Таманцев в итоге.
2: Здравствуйте. Программа выходит сразу на двух каналах в телерадиоэфире РБК. И сегодня у нас в студии Николай Брико, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченского университета, академик РАН, профессор. Николай Иванович, здравствуйте. Я благодарю вас, что вы здесь сегодня. Не о болячках сегодня будем говорить, а сформулировать, если так глобально, о том, как человечество пытается выявить незримого врага,

0: раньше, чем он увидит нас. Мы живем, я бы сказал, в таком странном времени. Инфекционные болезни вроде бы никогда не были так хорошо изучены и контролируемы. Одновременно любое сообщение о новом вирусе, необычной пневмонии или какой-то особо опасной инфекции мгновенно возвращают нас в психологическую реальность 2020 года. Помним это все. Ну, а сегодня, по-моему, особенно важно разделить две вещи. Реально... реальную эпидемическую угрозу и общественную тревогу вокруг нее. Вот с гриппа. С гриппом есть весьма любопытная история. Вот мы каждый год ждем какой-то новый грипп, и каждый год удивляемся, что он новый. И вот фраза, прозвучавшая недавно в официальных релизах от представителей Минздрава о том, что у населения нет иммунитета к новому штамму, сама по себе может вот в этой парадигме звучать довольно страшно. Что на самом деле вот за ней стоит? Нет иммунитета. Насколько она корректна с точки зрения эпидемиолога?
1: Юрий Николаевич, но я все-таки хотел бы начать вот с первых ваших слов о том, что бремени, так сказать, инфекционных болезней, они, да, в общем-то, сегодня многие из них изучены, и, может быть, по-разному, в разной степени, но мы умеем сегодня предсказывать. У нас сегодня генетические исследования, и есть такое понятие, как геномный надзор. То есть на основе вот, изучения молекулярно-генетических свойств возбудителя мы можем предсказать, что будет, какова ситуация, что ожидать. Вот, потому что возбудители постоянно приспосабливаются к нашим всем действиям, и наша задача, конечно, предсказать вот все эти изменения с тем, чтобы оценить их опасность. Да, вы знаете, вот где-то 20% даже более смертей это связано с инфекционными болезнями. Даже сегодня, казалось бы, большие успехи, да, вакцинации, антибиотики, но есть проблемы. Проблемы с организацией вакцинации, антибиотики сейчас во многом не действуют, да, это глобальная эпидемия, можно сказать, резистентность к антибиотикам, так и к вирусам тоже, та же и ВИЧ, вирус, ВИЧ-инфекция, это тоже устойчивые препараты к препаратам, но грипп и ОРВИ это более 90% от инфекционных болезней. Вот, грипп – это малая доля от вот этих острых респираторных вирусных инфекций. Где-то, ну вот, ну, где-то, может быть, ну, 10-15%. А сейчас вот, если, да, сейчас вот подъем заболеваемости, да, как раз, и где-то, ну, циркулируют сейчас не более 1-1,5%. Вот последние данные, где-то за последнюю неделю зарегистрировано около 700 тысяч случаев ОРВИ и гриппа, и из них вот где-то 1,5%.
0: Не вызывает тревоги вот эта цифра?
1: Тревоги что? Что значительная доля инфекции – это грипп и ОРВИ?
0: О том, что назревает некая эпидемия,
1: ну,
0: этого заболевания.
1: Ну, эпидемия. Грипп – это инфекция, которая известна в глубокой древности. Ну, говорят, что вот еще Гиппократ описал эту впервые инфекцию 400 там, лет до нашей эры впервые. Но она приходит, и, кстати, это самое частое, приходящая в население инфекция. Чаще, чем оспа, чем чума и так далее. И уносит миллионы.
0: Мне очень понравилась ваша фраза «мы можем прогнозировать». А, нет, вы сказали «предсказать» даже. «Предсказать».
1: «Предсказать»
0: и прогнозировать. Да, вот это вот очень интересно. Понятно, что вирус постоянно меняется, поэтому состав и поэтому состав вакцин приходится обновлять. И вот в сезоне 26-27 ВОЗ, как обычно, обновил рекомендации состава вакцин. А именно эта организация говорит, какие вакцины будут востребованы и должны быть использованы в сезоне. Но в этом году что-то особенное происходит. Насколько я понимаю, очень редкая ситуация. Мало кто говорит о том, что изменены все три компонента гриппозных вакцин. То есть вот как это понимать? Где-то за кулисами есть ожидание прихода неких новых вирусов,

0: вирусов, с которыми человечество еще ранее никогда не сталкивалось?
1: Игорь Николаевич, значит, в отношении, еще раз, вот я можно договорю, что хотел сказать, только два слова. Грипп, да, приходит, и на последнее столетие, это четырежды были пандемии, и даже это уже 21 век, 9-10 год, это была тоже пандемия, связанная с вирусом гриппа, новый вариант. Когда приходит грипп, да, постоянно меняет свои свойства антигенные, то есть процессы мутации идут непрерывно, но мутация, это есть понятие дрейф, когда частичка гена, shift, более полная часть гена, и есть рекомбинации, и есть реассортации. И вот когда реассортация с вирусами животных, птиц, и вот здесь вот страшно, что новый антигенный вариант, понимаете, к которому действительно нет иммунитета. В данном случае сегодня вот этот прогноз, речь идет о частичном изменении вот антигенного состава, вот генов, полного замены нет. Да, изменились, вот, и это учитывается при создании вакцин, ведется такой вот мониторинг.
0: Почему
1: и
0: изменены все три компонента
1: гриппозных вакцин? Почему? Потому что вирус гриппа – это король вирусов. Так называл его Виктор Михайлович Жданов, который был долгие годы директором Института вирусологии. Это наиболее один из возбудителей, который, ну, при циркуляции, особенно в иммунном коллективе, он меняет свои свойства. Но, повторяю, вот когда появляется новый антигенный вариант полностью за счет комбинации ассортации с вирусами животных и птиц, вот здесь, конечно, и он умеет, обладает способностью размножаться и передаваться, вот это страшно. В данном случае мониторинг этот ведется где-то более 150 лабораторий в мире, которые изучают циркулирующие в разных регионах вирусы. Истекается эта информация в ВОЗовские центры, и там на основе уже, вот как мы говорим, машинной обработки, искусственного интеллекта и так далее, это вот большой массив данных обрабатывается и прогнозируется, какой же будет состав для северного, для южного полушария. И на основе этого прогноза уже производители готовят вакцины.
0: Что такое предсказывается и прогнозируется? Вот состав вакцин действительно разработчики меняют каждый год в соответствии именно с прогнозом ВОЗ. Но как это происходит по факту? ВОЗ дважды в год собирает данные со всего мира и фактически пытается угадать, какие вирусы будут циркулировать в следующем сезоне, чтобы под них обновить вакцину. Угадать,
1: вы
0: профессор.
1: Вы знаете, я не вот согласен с вами.
0: Позвольте я договорю. Вот, то есть, удивительная вещь. Вакцины не создаются, получается, в результате научных исследований под текущий момент. Они что, создаются наугад? Это научная система прогнозирования так?
1: Я с вами не согласен, что угадать и так далее. И действительно, здесь научная система прогнозирования. Я еще раз говорю, во всем более 150 вот центров, которые изучают, ведут мониторинг заболеваемости, с антигенного состава циркулирующих вирусов, их устойчивость к препаратам. Потом эта информация вся стекается в центр,
0: можно
1: где научно обрабатывается.
0: Можно не угадать.
1: Понимаете, вот слово «угадать» – это неправильное слово, потому как оно не отражает объективность этого процесса.
0: Давайте немножко к истории обратимся. Вот, смотрите, здесь вообще чертова кладовая конспирологии вашей эпидемиологии. Вот сезон 2015-2016. Вот именно тогда шумиха в СМИ о приближающемся чем-то неизведанном настолько сильно раскачала людей, что в аптеках раскупили маски, лекарства от ОРВИ и специализированные препараты от гриппа. Ничего не произошло явного. Весной 2018 года эпидемиологический порог заболеваемости гриппом конкретно в России оказался превышен в 29 регионах. И ВОЗ тогда именно не угадал, какие штаммы вызовут наибольшее число заболеваний. Причем промахнулся не самым распространенным опасным гриппом А. А потом что произошло? Потом пришел он, ковид. Вот, то есть, следующая угроза может вспыхнуть там, где мы ее вообще не ищем. Или уже не ищем, считая, что с этим давно покончено.

0: Николай, в отношении угроз, да, пандемия коронавирусной инфекции – это не последняя пандемия. Это совершенно ясно, очевидно, и сейчас есть такое. Поэтому нужен, конечно, инфекционные болезни, они без деятельности. Это постоянно нужно руку на пульсе, как говорится, держать, и нужно такое глобальное сотрудничество в этом отношении. Сейчас есть понятие такое – болезнь X. То есть, скажем так, предполагаемый возбудитель, который может быть этиологическим агентом следующей пандемии. Будет пандемия, потому что вирусы, особенно РНК-вирусы, они очень быстро меняются, и большая часть вирусов новых... 2-3 новые болезни мы каждый год, так сказать, или возбудители открываем. Это в основном занозной природы, то есть от животных. Вот где-то как-то. И если вот они, так сказать, вот вирус, допустим, H5N1 вирус, который птичий грипп, он обладает колоссальной летальностью, более 50%. Сейчас зарегистрировано у людей более 1000 случаев. Если он вдруг приобретет способность передаваться к человеку вот это будет страшно, потому что это новый антигенный вариант.
1: Совершенно. Эпидемиология может контролировать вот эту и блокировать то, что вы говорите, передача от человека к человеку?
0: Это довольно непростой вопрос, но это, так сказать, международное сотрудничество под эгидой ВОЗ, Организации Объединенных Наций. Ведется такая работа, правда, в последнее время это вот эти международные все связи, конечно, это все усложнилось, но, конечно, инфекционные болезни, возбудители, они не видят преград для своего распространения, для них таможня, там, паспортный контроль, они распространяются вместе с человеком, переносчики распространяются, теперь скорость распространения этого чрезвычайно высока, поэтому, конечно, всегда существует угроза заноса в другие регионы, где эти возбудители не встречаются. Но применительно к нашей стране я могу сказать, что вот есть такая программа, называется «Санитарный щит», где, в общем-то, да, это...
1: Эпидемическая разведка?
0: Санитарный щит, который, задача которой, это вот она по 30-й год, Роспотребнадзор, учреждения, научные центры все задействованы. Задача которой, это действительно предупредить заносы, предупредить возможность заноса в территорию страны. Для этого анализируется ситуация за рубежом, и все прилетающие из... специальная система существует. И включает в себя какие, вот вы говорите, способы. Это диагностическая тест-система. Сейчас в это тоже очень много сделано. В течение 4 дней разработать какую-то вакцину, создать 4 недели где-то.
1: В случае возникновения какой-то нештатной ситуации?
0: Да, в случае возникновения. Поэтому эта программа, она действует и довольно эффективно. Мы видим, да, есть отдельные заносы, это невозможно.
1: Скажите, как профессионально отличить некий настоящий сигнал от информационного шума? Вот что сегодня является датчиком эпидемии?
0: Вы знаете, есть, так сказать, понятие, что такое спорадический уровень заболевания, что такое вспышка, что такое эпидемия, что такое пандемия. Поэтому мы это четко дифференцируем, да, и есть свои эти термины, которые имеют свои объяснения.
1: Николай Ильич, вот я верну вас к началу программы. То есть заявлено у населения, у россиян нет иммунитета к новому штамму. Следует ли понимать, что отсутствие иммунитета к какому-то конкретному варианту, о котором пока еще ничего не известно, означает, что россиянин вообще сейчас лишен всякой защиты, потому что непонятно, от чего защищать?
0: Вакцины как раз-таки созданы на основе прогнозируемого, что будут циркулировать какие возбудители. Поэтому, вы сказали, что не всегда, так сказать, с точностью в 100% сбываются эти прогнозы. Но дело в том, что есть понятие не только эпидемиологическая эффективность, по снижению предупреждения заболевания, но и клиническая эффективность. Поэтому даже в том случае, если состав вакцины не полностью соответствует тем циркулирующим антигенам, она эффективна. Она снижает тяжесть болезни, предупреждает вот эти страшные осложнения, связанные с вирусом гриппа. Вот, поэтому, собственно, никаких вакцинаций – это самая эффективная мера для профилактики вот, гриппа. Да, к сожалению, она не против всех вирусных инфекций, острых респираторных вирусов. Хотя есть данные и о том, что заболеваемость за счет перекрестного иммунитета, заболеваемость среди вакцинированных ниже и другими респираторными инфекциями. По крайней мере, вот с коронавирусной инфекцией это тоже было, что вакцинированные против гриппа болели более легкой формой, не нуждались в каких-то экстренных мерах по инвазивной там, вентиляции легких там, и так далее, чем невакцинированные. И это, так сказать, было подтверждено во многих странах, и не только отдельные наблюдения. Поэтому, возвращаясь к вопросу, я рекомендую всем вакцинироваться против гриппа. И использовать для этого вакцины, которые наши отечественные вакцины, они проходят контроль соответствующий, как, так сказать, международными всеми требованиями, они эффективны и малореактогенны.
1: Это единственный инструмент, который есть у эпидемиолога?
0: Ну, как сказать, вообще, конечно, кроме вакцинации, еще очень важно, вот, особенно в период сезонного повышения заболевания, это соблюдать меры предосторожности. Это меры не специфической профилактики. Это, конечно же, и здоровый образ жизни, питание, это и сон.
1: Это и долголетие.
0: Это, кстати, 15... Можно я договорю? 15 октября будет Всемирный день, который посвящен день чистых рук. Вот, представляете, 15 октября. Вот, поэтому мыть руки полезно.
1: 20-й год научил 20-й год.
0: И да, здесь, конечно, учитывая то, что вирус гриппа может сохраняться довольно в такое продолжительное время на объектах внешней среды, пренебрегать вот эти меры проветривания, мытье рук, обработка рук, маски, да, в общественных местах пореже посещать, они тоже эффективны, кроме вакцинации. Ну и, понятно, какие-то методы еще и другие могут быть.
1: Николай Ильич, вы эпидемиолог.
0: Да.
1: Вы ведь имеете дело не столько с отдельными больными, да, сколько с поведенческой ролью миллионов людей. Вот вы можете по первым нескольким случаям понять, что начинается и надвигается нечто серьезное. Вот сейчас в пабликах циркулирует следующее. Пользователи активно обсуждают некую необычную простуду. По описаниям она отличается от привычных ОРВИ и гриппа. Например, протекает без высокой температуры, но с сильной болью в горле, сухим кашлем и общей слабостью. Я понимаю, что 20-й год зародил в нас некий психоз. Мы стали немножко все ненормальными. Но, тем не менее, не усматриваете ли вы здесь нечто такого, что раньше не было? Как ковид, например.
0: Ну, сейчас сложно что-то говорить на основе отдельных случаев, делать какие-то заключения, это будет неправильно. А инфекционные болезни, любую взять, они протекают очень по-разному. И бывают легкие формы, стертые формы, атипичные формы. Поэтому и тот же грипп, он может протекать очень по-разному. Поэтому, говоря на несколько случаев с какой-то симптоматикой, ну, надо изучать, надо смотреть и понимать. И учитывать то, что клиническая картина, проявления клинические, они различаются у здоровых людей, у лиц с различными хроническими заболеваниями. Они по-разному протекают, понимаете? Потом мы все индивидуально, по-разному реагируем на антиген. Кто-то сильно, кто-то слабо, кто-то никак. Поэтому здесь надо проводить исследования, наблюдать, оценивать и собирать материал для того, чтобы делать выводы, научные выводы.
1: Да. А здесь мы прервемся на рекламу, а после нее вернемся. Оставайтесь с нами.
2: Таманцев в итоге. Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
3: кинотеатры без шума и пыли приземлился «Барашек в ящике» – социальная фантастика от японца Хирокадзу Кареда. Он снова исследует темы семьи и родительской любви, памяти и утраты, но в срезе современного коллективного беспокойства. По сюжету, супруги, потерявшие сына, получают возможность воспитывать его роботизированную копию.

0: или его цифровую копию. Может ли искусственный ребенок наконец перестать быть сыном для героев, как его запрограммировали? В фильме появляется очень характерная для Крейда тема. Что вообще делает семью семьей? Биологическое родство, общая память или человеческая способность любить? Только в своих магазинных воришках, награжденных в Каннах, режиссер ставил этот вопрос применительно к живым людям, а теперь распространяет его на искусственное существо. На фоне растущего беспокойства об искусственном интеллекте кажется, что Кредо слишком легко примиряет человека с существом на основе ИИ. Сам он говорил, что не хочет превращать свой фильм в дискуссию о технологиях. Ведь так или иначе, со временем они становятся частью человеческих отношений. А как думаете вы? Я предлагаю нам всем посмотреть «Барашек в ящике» и сделать свои заключения. До встречи на радио РБК.
1: Кино с Еленой Фоминой.
2: На самом деле маркетинг и продажи – это, в моем понимании, два направления, которые тесно друг с другом связаны. И вот про то, что маркетинг режут, мы слышим часто, а про то, что продажи при этом режутся, мало кто думает.
1: Рекламный щит.
3: Директор по маркетингу РБК Андрей Сикорский и первый вице-президент АКАР Валентин Смоляков вместе с гостями выясняют, как сегодня работает реклама, что цепляет аудиторию, куда движется маркетинг и за что бизнесу действительно стоит платить. По средам в 21:00.
4: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибинных химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатывающие не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
1: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16:10 на радио РБК. Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
3: Заправка будущего. В 2007 году стартап Better Place придумал, как избавить электромобили от одного из главных недостатков – долгой зарядки. Компания предложила вообще не ждать. На специальных автоматических станциях разряженную батарею снимали с машины и примерно за 5 минут заменяли полностью заряженной. Идея выглядела настолько перспективной, что в компанию вложили более $850 миллионов. Better Place начала строить сети зарядных станций и пунктов замены батарей. Только в Израиле их появилось несколько десятков. Но системе требовались специальные автомобили со съемными аккумуляторами. Из крупных производителей под нее адаптировались фактически только Renault с моделью Fluence ZE. Получился замкнутый круг. Мало подходящих машин, мало клиентов. Мало клиентов, огромная инфраструктура не окупается. Better Place потратила больше $850 миллионов, пытаясь построить инфраструктуру для рынка, который еще не успел появиться.
1: Ошибка на миллион.

обзором главных экономических событий Артем Самойлов. США грозят перекрыть поставки Украине оружия и разведданных, если Киев не прекратит бить по российским НПЗ. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники. По их данным, на выходных американские чиновники связались с украинской и европейскими сторонами. Они предупредили, что Вашингтон может остановить обмен разведданными и заблокировать программу по закупке американского оружия для Украины за деньги европейских стран. Сделка с Россией по дистопливу выгодна американцам, заявил министр финансов США Скотт Бессент. В эфире Fox News он рассказал, что Трамп работает для американского народа, и снижение цен на дизель – это хорошо. Напомню, 9 октября Трамп объявил, что договорился с Владимиром Путиным о поставках российского дизеля на мировые рынки и поблагодарил российского президента. Владимир Зеленский назвал снятие санкций несправедливым и нечестным. «Росатом» рассчитывает в ближайшее время договориться о режиме тишины для ремонта на Запорожской ТЭС. Об этом заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев.

0: его словам, задача номер один – ремонт электротехнического оборудования на территории тепловой станции, которая обеспечивает передачу электричества до Запорожской АЭС. РЖД обсуждает продажу здания Рижского вокзала структуре из периметра Минтранса. Об этом сообщили источники РБК. Один из вариантов будущего использования вокзала – последующая передача Российскому университету транспорта. Ранее РЖД 4 раза выставляли вокзал на аукцион со стартовой ценой 4 миллиарда рублей, но торги не состоялись из-за отсутствия заявок. Сайты и системы бронирования туроператоров работают в штатном режиме на фоне сбоя у Яндекса. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. По данным АТОР, сбои в Яндекс.Клауд задели IT-системы отрасли лишь по касательной. Из-за проблем временно оказались недоступны 2 крупных агрегатора пакетных туров, но на туристов с ближайшими вылетами это не повлияет. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
1: Программы. Таманцев в итоге.
2: Мы продолжаем. В нашей студии сегодня Николай Брико, профессор, академик, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченского университета. Николаевич, мы с вами вот на чем остановились. Что сегодня вообще можно считать новой эпидемиологической угрозой?
3: Ну, это, конечно, появление нового возбудителя, которому нет коллективного иммунитета. О. Вот это, конечно, серьезная угроза. И если этот возбудитель обладает способностью к быстрому распространению и высокой вирулентностью обладает. Есть, вы знаете, сейчас обобщенные данные, сколько таких микроорганизмов, выделены они в особую группу. И здесь несколько принципов. Первый принцип – это, конечно, способность быстро распространяться. Второй – это свойство возбудителя, то есть клиническая картина, тяжесть. И третье – наличие возможности лечения и профилактики. То есть вот вакцин, прежде всего, и препаратов эффективных на этот возбудитель. Вот эти вот свойства определяют эпидемиологическую опасность у того или иного возбудителя.
2: Николай Иванович, вот я смотрю цифры. Федеральные закупки вакцин от гриппа в России сократились на 19%. В пандемическом сезоне 26-27. Планируется закупить лишь 56 миллионов доз. Цифру дал министр здравоохранения Михаил Мурашко. Чтобы достичь целевого показателя в 55% привитых по стране, то есть от 16 до 24 миллионов доз, самостоятельно придется докупить регионам. Вопрос не праздный. В связи с непростым в этом году экономическим состоянием регионов, возможен ли дефицит вакцин от гриппа в некоторых субъектах?
3: Ну, каждый год главный санитарный врач издает постановление о профилактике гриппа и ОРВИ, где определяется процент, так сказать, вот группы риска – это 75% охват вакцинации, а так до 50% охват вакцинации. И, в общем-то, под это планируется количество, насколько я знаю, где-то 56 миллионов доз вакцин отправлено в регион. Регионы, ну, наверное, это вопрос, если где-то в каких-то регионах возникнет ситуация, что нехватка вакцин, это, наверное, прежде всего будет связано с какими-то дефектами в поставках вакцин. Вот это вот может быть. Так, на самом деле, ну и вообще посмотреть, так сказать, за счет чего, какие. Да, в основном это бюджетные деньги, но есть у нас вакцинация за счет средств работодателя. И это, так сказать, используются личные средства граждан и так далее. Поэтому, кроме этого, еще какие-то возможности, кроме бюджета, есть для того, чтобы вот обеспечить вот тот охват вакцинации, который необходим.
2: Да, вот интересно, все-таки на чьи средства рассчитывают? На средства работодателей или на личные средства граждан?
3: Кстати, я думаю, что прежде всего это бюджетные.
2: Ну, на бюджетные деньги мы закупаем. Только у нас закупается только продукция отечественного производителя. Закупку зарубежных препаратов государство не обеспечивает, это я уточняю. Такую вакцину можно получить в частной клинике или купить в аптеках. Хорошо бы, конечно, получить комментарий господина Мурашко, как он планирует обеспечивать
3: 50... Но вы знаете, у нас ведь гражданин может выбрать сам, где лечиться и какие препараты, какую вакцину вакцинироваться. Поэтому это его право. Это даровано ему право Конституции, и здесь
2: Скажите, наверное, не стоит. И мы опять вернемся немножко назад. То, что вакцина новая, как я понимаю, или, может быть, я не совсем правильно понимаю, вот то, что изменены все три компонента гриппозных вакцин, на что это влияет? Сборка вакцин происходит дольше, вакцины становятся дороже. Я к тому, что если вот не хватает доз вакцин, сколько потребуется времени производителям нашим для того, чтобы эту вакцину новую представить на рынок?
3: Ну, это, наверное, все-таки такой вопрос надо к производителям адресовать, а не мне. А вот вы упомянули Минздрав и так далее. Ну, в отношении вакцинации здесь уделяется очень большое внимание и Минздрав, и Роспотребнадзор. И на это отпускаются большие средства, они увеличиваются каждый год. На то же обеспечение национального календаря вакцинации
2: вот
3: и вакцинации по эпидпоказаниям.
2: Не можем посмотреть,
3: поэтому
2: сколько
3: вот
2: в этом году
3: выделено
2: средств.
3: Говорите, но я с этим, наверное, не согласен.
2: Не согласен.
3: Тем, что, да,
2: хорошо.
3: К министру,
2: кстати, скажите, если мы говорим о вакцинации, почему нас перестали агитировать вакцинироваться против ковида? И почему именно против гриппа? Я могу сейчас вакцинироваться от ковида, если у меня возникнет такое желание?
3: Да, пожалуйста, кто запретит, вы можете вакцинироваться и против ковида тоже, но сегодня вирус, коронавирусные инфекции циркулируют гораздо реже, чем это было раньше. Да, он никуда не ушел, он как стал, как вписался в этот перечень инфекций, респираторных инфекций, сезонных инфекций. Но вот если в прошлом году, вот по данным Роспотребнадзора, это было где-то 1 200 000 случаев. В этом году, за 25-й год, это было около 250 что ли, тысяч случаев. Он уходит потихонечку. Да, вирус омикрон циркулирует, он маловирусный. Лентный. Поэтому сегодня поменялась тактика вакцинации против коронавируса. Не всех, а группы риска. Группы риска. А это лица пожилого возраста, лица с различными хроническими заболеваниями. Им рекомендована вот такая избирательная вакцинация против гриппа. Поэтому вам, я не знаю, вы, наверное, человек здоровый, и стоит ли вам вакцинироваться. А вот против гриппа, да, наверное, стоит, потому что это инфекция более летучая, чем вирус
2: SARS-CoV-2. Да, но стал переносить уже тяжеловато. Вакцины наши, трехвалентные, четырехвалентные, вот этот ранжир говорит о технологическом уровне, о достижениях технологических наших производителей. У нас сейчас какие вакцины в большей степени?
3: Ну, конечно, это говорит о наших возможностях, о наших достижениях. Понимаете, начиная с 2012 года вот появились четырехвалентные вакцины, и у нас они тоже разработаны.
2: В мире. У нас только в 2017 году появилась первая.
3: Да, да, сегодня у нас несколько вакцин таких, ну, минимум три квадривалентных. Это вот и Ультрикс квадри, да, и Флюэм тетра, и компания Петровакс там свою вакцину позиционирует. Ну, вот я лично, вот, так сказать, тоже провакцинировался, и, как и вы, вот мы сегодня с вами выяснили, Ультрикс квадри, да, но это мое право, я могу есть вакцины трехвалентные, трехкомпонентные. Кстати, ВОЗ сейчас вот как-то, ну, то, с точки зрения экономической, они вот трехвалентные рекомендуют. Но совещание вот этой группы
2: у нас... в смысле, они дешевле?
3: Ну, естественно, квадривалентная, четыре компонента, значит, производство дороже. Но вот рекомендована вот эта, так сказать, межведомственная рабочая группа, в которую я вхожу по вакцинопрофилам, все-таки квадривалентные оставить, потому что ситуация эпидемическая, непредсказуемая. Вот сегодня нет это Ямагата вируса Б. Так сказать, Виктория только в трехвалентах. А завтра может появиться, и кто знает. Поэтому для детей, для лиц хроников, жилых людей, вот все-таки я, как эпидемиолог, я за то, чтобы вот квадривалентную, поэтому мы с вами, по-моему, правильно поступили, что иммунизировать квадривалентные.
2: Да, экономика гриппа, она вообще

0: потрясающе с той точки зрения, что ее просто невозможно увидеть. Потому что вот я посмотрел точные цифры по глобальной прибыли компаний, производящих вакцины от гриппа, вообще не существует. Такие данные не публикуются вообще нигде в открытом доступе из-за коммерческой тайны. Но можно представить, вот только одна Pfizer показала 26 миллиардов долларов выручки от производства вакцин. Ну и хорошо, ну и замечательно. Пойдем.
1: Ну это, наверное, можно говорить. Говорите о всех вакцинах. Почему вы взяли только грипп? Это, да, вакцина, профилактика, это затратное мероприятие, но вакцинация гораздо дешевле, чем лечение больного,
0: и потери,
1: реабилитация, да, и тогда прямые и непрямые косвенные потери, связанные с заболеванием.
0: Более трех.
1: Поэтому есть данные, сколько на один там затраченный рубль, там сколько экономия.
0: Я, в общем, целом могу вам сказать, 1,2 триллиона рублей затраты по прошлому году от гриппа. То, что принес
1: грипп. Вот Роспотребнадзор, вот взять государственный доклад, там приводятся данные, они приводят данные о 30 заболеваний, какой огромнейший экономический ущерб, связанный с инфекционной болезнью. А поэтому вакцинация это не только эффективная, самая эффективная, пожалуй, мера, которую придумало человечество, и еще и экономически рентабельная.
0: Какая вакцина дала человечеству самый большой результат?
1: Ну, вы знаете, у нас довольно все-таки скромные успехи в борьбе с инфекционными болезнями. Человечество удалось ликвидировать только одну инфекцию. Это оспу, натуральную оспу. Но есть целый ряд проблем. Есть оспа, так называемая обезьян, хотя там обезьяны так же, как человек, болеют. На самом деле хранителем являются там грызуны этого вируса. Но есть успехи, и хорошие успехи с полиомиелитом. Тоже реализуется эта программа, начиная с 1988 года. И вирус, дикие полиовирусы второго, третьего типа не циркулируют. Первый только две страны, Афганистан и Пакистан, но, конечно, существует опасность, угроза, если. А охват вакцинации, к сожалению, очень небольшой, особенно в странах развивающихся, поэтому есть опасность, и мы хорошо, у нас в стране охват вакцинации, кстати, и не только против полиомиелита, а и при других инфекциях, он довольно высокий, более 95%, мы, эпидемиологи, настаиваем на этом, что должен быть вот 95% коллективный иммунитет. Это, так сказать, цифра, которая при появлении даже источника инфекции, он не будет распространения возбудителя, широкого распространения.
0: Иванович, вот если вы можете, допустим, увидеть, как эпидемиолог, угрозу раньше людей, эпидемиолог должен сказать об этом сразу открыто? Почему спрашиваю? Потому что, наверное, если сказать слишком рано, можно напугать общественность. Если сказать слишком поздно, можно пропустить начало эпидемии.
1: Ну, вы, так сказать, мне нравится ход вашего рассуждения. И взять вот последнюю пандемию, коронавирусный инфект, там же была инфодемия. Еще, это не только эпидемия коронавируса, инфодемия. То есть это, конечно, здесь очень во многом журналисты способствуют, к сожалению, вот, распространению вот этой ложной порой информации заведомо или сомнительной информации. Поэтому, наверное, вначале надо изучить ситуацию, прежде чем о ней заявлять. Где-то громогласное, особенно среди, так сказать, средств массовой информации, среди населения. Все должно быть обосновано и научно
0: обосновано. Вот, вы, как ученый, видите риск, но понимаете, что если сказать о нем публично, прямо сейчас общество может начать реагировать несколько сильнее эмоционально, что требуется реальная угроза. И до тех пор, пока не будет точной уверенности, кричать или просто заявлять о возможной новой эпидемии, грядущей или вот уже которой мы стоим на пороге, лучше не следует.
1: Да, я думаю, что да, надо сначала оценить ситуацию хорошенько, именно с использованием современных методов. Они есть сегодня, так сказать, оценить возможность, используя вот не только там современнейшие исследования, лабораторные исследования, ну и если речь идет о предсказании, то и

0: И сейчас и технологии есть такие информационные.
1: Все-таки вы настаиваете на предсказании, не на научном прогнозировании.
0: Нет, это есть, я имею в виду, конечно. Почему? На основе научных подходов, методов, объективных, современных методов именно.
1: Почему вот
0: молекулярно-генетических исследований, если речь идет о свойствах возбудителя.
1: Почему некоторые инфекции мы можем практически ликвидировать, а с некоторыми вынуждены просто научиться жить рядом?
0: Ну да, мы сейчас вопрос, вот эта вот голубая мечта о ликвидации инфекционных болезней, сейчас уже несколько, так сказать, такое пересмотрели вопросы, прежде всего это контролировать распространение инфекционных болезней. Вот это наша задача. Ликвидировать, да, мы можем. Есть ряд инфекций, при которых есть программы ликвидации. Это, прежде всего, вот, была оспа, да, корь, полиомиелит. Но это инфекции, которые мы относим к антропонозам. То есть источником инфекции, хранителем, резервуаром является человек. При зоонозах это гораздо сложнее, поскольку возбудитель циркулирует среди животных. Ну, а сапронозы – это вот заболевания, при которых возбудители живут во внешней среде. Ну, это вообще ставить задачу такую сложно. Да, существуют определенные критерии. Потом, что такое ликвидация, элиминация, эрадикация. Все это, так сказать, разработано. И мы, эпидемиологи, ну, не просто жонглируем этими терминами, а мы их используем в своей жизни. Есть возможность ликвидировать ряд болезней, но это очень тоже вопросы непростые, да. Особенно если говорить о глобальной ликвидации вот болезней.
1: Ведь мы обычно думаем, и простой обыватель, что история медицины – это история побед над болезнями. Нет, совсем нет. Единственную болезнь, которую удалось победить поздно – победить полностью, это вы уже сказали, оспа. Вот, Николай, начинает спадать вот накал по ситуации в Иркутской области известный. Роспотребнадзор сообщил, что эпидемических рисков нет, и профилактические меры там завершены. Меднаблюдение за всеми контактными в Иркутской области завершено. Нарушения здоровья, связанных с инфекционной патологией, нет. Результаты почти 5000 лабораторных исследований не выявили никаких опасных патогенных микроорганизмов. В соответствии с международным медико-санитарным правилам Роспотребнадзор направил ВОЗ информацию о ситуации. Вот уже сегодня ВОЗ сообщил о том, что не подтверждает наличие информации о новых случаях заболевания в Иркутской области. Что для эпидемиолога означает формулировка «эпидемического риска нет»?
0: Но для нас это значит, что действительно нет такой способности к распространению вот той или иной инфекции, когда нет новых случаев заболеваний, нет циркуляции возбудителя. Понимаете, здесь вопрос может быть не только о заболевании, а о возможности циркуляции возбудителя, сохранения его. Когда отсутствуют вот эти вот все моменты, то ситуация, да, и потом это касается, понимаете, тоже термин, который, так сказать, применительно к разным болезням, свои какие-то требования. Если говорить вот вы там про эту ситуацию, при особо опасных инфекциях, это, да, это появление одного случая, это чрезвычайная ситуация, а при том же гриппе это другие, так сказать, показатели и так далее. Но опять-таки вот эпидемическая опасность, это связано во многом с возможностью вот циркуляции высоковирулентного возбудителя, который способен вызвать вот какие-то заболевания и
1: можно ли
0: ситуацию
1: поставить, вот в этом месте поставить точку?
0: Вот. Я не совсем понял, в
1: вот,
0: каком месте,
1: что... Вот, ну... По поводу иркутской истории, вот сейчас можно ли поставить в этом месте точку, все?
0: Ну, я верю тем данным, которые приводятся официально. Да, знаете, по-моему, вы сами все это характеризовали, данные, это огромное число исследований, все лица, которые контактировали с погибшей, все здоровые, выделений возбудителя нет, поэтому мне кажется, что это все очень убедительно и вы видите, и ВОЗ согласилась с этим мнением, поэтому что мы будем с вами тут обсуждать этот вопрос, который, так сказать,
1: хорошо,
0: на самом высоком уровне, он решен.
1: Резюмируя нашу с вами беседу, вот что в России сегодня должно быть готово на 100% еще до того, как мы узнаем название следующего вируса или следующей вспышки? Чему должны быть готовы сотрудники учреждений, куда могут попасть инфицированные больные?
0: Ну, вы знаете, это вопрос такой, он тоже комплексный, да, это и подготовка кадров, это и соответствующее оснащение в больниц инфекционных, это служба санитарно-эпидемиологическая, вот, инфекционные болезни не терпят бездеятельности, поэтому настороженность должна быть постоянно и готовность к ней, а для этого нужны ресурсы. Понятно, это затратные мероприятия, и при коронавирусной инфекции мы столкнулись с тем, что где-то в какой-то мере не готовы были, не готовы как во всем мире и у нас в стране, и пришлось срочно перепрофилировать больницы под это, создавать, готовить кадры, лекарственные препараты и так далее. Да, поэтому должны быть вакцины, должны быть препараты и готовность, и кадры. Вот, так сказать, спасибо. Я думаю, что в этом отношении у нас работа ведется, и
1: я благодарю, Николай Иванович. Спасибо.
2: Таманцев в итоге.
3: РБК коллекция.
4: Озон перестанет предлагать страховку товаров от атак БПЛА с 13 октября. Все полисы в личном кабинете станут недоступны, плата за страхование списываться больше не будет. В Озон объяснили это изменениями на страховом рынке. При этом в сентябре компания «Ингострах», которая предоставляла покрытие, выплатила около 8 миллиардов рублей нескольким десяткам тысяч продавцов Озон. Средства предоставили за поврежденные и утраченные товары. 5 октября страховка товаров на Озон подорожала, после этого полное прекращение услуги рынком воспринимается как тревожный сигнал, отмечает продавец на Озон Максим Попов.
5: Мы сначала негативно отреагировали на то, что Озон перед этим в 5 раз поднял стоимость этой страховки. Это уже был достаточно плохой знак. То, что сейчас еще эти страховки отменили вообще, мы относимся к этому как к очень негативному знаку, как будто есть какая-то информация и есть какие-то дополнительные опасения. В рынке еще ходит слух, что страховым просто фактически запретили, что там меняются какие-то правила, какие-то законы, и возможно из-за этого. Но все-таки опасений есть достаточно много. Мы перед этим пытались застраховать, например, товары на Wildberries, но никакая страховая, естественно, не соглашается. Там есть либо огромная заградительная стоимость, которая просто невыгодная, либо все просто отказывают и говорят, что мы не готовы вас страховать.
4: Сейчас ставка по страховке составляет около 0,08% в день от суммы возможного возмещения или более 30% в год, если товар хранится на складе весь этот срок. В начале октября изменилась и база расчета. Теперь процент берется не от цены товара в кабинете, а от суммы возмещения при утрате. При этом в случае, если полисы у селлеров оплачены на более длительный срок, автоматически прекратить свое действие 13 октября они не могут, отмечает адвокат Игорь Апостол.
6: Если товар пострадал до прекращения страховки, соответственно, право на выплату сохраняется. То есть, если полис был выписан до 13 октября, значит, все события до 13 октября будут охватываться этим страховым полисом. Если страховой полис был выписан на больший срок, то он тоже, соответственно, будет действовать. Поэтому каждому селлеру нужно индивидуально посмотреть свои страховые условия и свой страховой полис, до какого числа у них застрахован и оплачен товар и страховка. Пока что мы от наших страховых брокеров не получили ответ, будут ли какие-то страховые компании предлагать аналогичные продукты. Я думаю, что на примере «Ингостраха» маловероятно, что кто-то возьмет на себя такую ответственность.
4: Озон пообещал проработать альтернативные инструменты финансовой защиты товаров продавцов на своих складах. Об этом заявили в компании. Согласно ее сообщению, все действующие меры поддержки продавцов со стороны маркетплейса сохраняются.
2: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
7: Итоги третьего квартала на рынке новостроек. Спрос остается низким, но цены продолжают расти по всей стране. К такому выводу пришли специалисты федерального портала «Мир квартир», проанализировав ситуацию в 70 крупнейших городах России. Итак, за 3 месяца квадратный метр в новостройках России подорожал в 61 городе из 70, и только в 9 подешевел. В среднем по стране стоимость метра выросла на 4,2% и достигла 166 тысяч рублей. Лидерами Лидерами роста стали Сочи плюс 14%, Киров плюс

12%, Махачкала плюс 12%, Уфа и Владимир оба плюс 10%. А вот в Грозном цены упали на те же 10%, в Череповце на 3%, в Якутске и Самаре на 2%, и в Севастополе на 1,7%. В Москве квадратный метр подорожал за квартал на 7,2% и теперь стоит 509 тысяч рублей. В Подмосковье новостройки выросли в цене на 5,7% за 3 месяца до 238 тысяч. В Санкт-Петербурге на 7,9% подорожали новостройки до 327 тысяч рублей за метр. Средняя квартира в новостройках также выросла в цене. В 52 городах из 70. В Москве лот подорожал на 7,2%, и теперь квартира в среднем здесь стоит 27 миллионов 185 тысяч рублей. В Подмосковье цены выросли на 6,7% за 3 месяца. Квартира здесь в новостройке обойдется теперь в 11 341 тысячу. В Петербурге цены на новостройки выросли на 7% до 14 460 тысяч рублей. В среднем по стране цена квартиры в новостройке прибавила 3,5% и составила 8 642 тысячи рублей. Вывод. Спрос на новостройки в России остается невысоким, а предложение за квартал выросло на 23%. Кредитные программы не улучшаются, и девелоперы вынуждены повышать цены, чтобы компенсировать рост стоимости стройматериалов и обслуживания дорогих кредитов. Покупатели, в свою очередь, ищут индивидуальные скидки и акции вроде «Ремонт» или «Машиноместо в подарок». Ну и голосуют рублем.

0: Сентябрь начинается с вопросов.
1: Как не перегрузить ребенка? Нужны ли репетиторы? Что делать с экзаменами? И как сохранить интерес к учебе? Каникулы закончились. Начинается
2: «Час учителя». Вита Лахова и Тимур Чернов врываются в новый учебный год вместе с вами. Сегодня в 15:10 на радио РБК. Ведь все-таки звонок не только для учителя. Библиотека РБК.
3: Здесь мы собираем книги первых лиц.
2: Что читает бизнес-спикер, писатель и практикующий мыслитель Ирина Хакамада.
4: Лев Николаевич Толстой в своем романе «Война и мир» как гений смог показать картину войны и мира не с точки зрения только войны и мира, но и с точки зрения войны и мира в самом человеке. Он смог соединить глобальную борьбу, войну и мир, и внутреннюю борьбу, как у Балконского. И это настолько актуально и так легко читается, что я считаю, что это неправильно забытое для взрослых произведение, которое поможет понять все сегодняшнее происходящее в мире.
3: Лев Толстой «Война и мир».
5: «Как тихо, спокойно и торжественно. Совсем не так, как я бежал», — подумал князь Андрей. «Не так, как мы бежали, кричали и дрались. Совсем не так, как с озлобленными, испуганными лицами тащили друг у друга банник француз и артиллерист. Совсем не так ползут облака по этому высокому, бесконечному небу. Как же я не видал прежде этого высокого неба. И как я счастлив, что узнал его наконец. Да, все пустое, все обман, кроме этого бесконечного неба. Ничего, ничего нет, кроме его. Но и того даже нет, ничего нет, кроме тишины, успокоения. И слава Богу».
2: Библиотека РБК.
3: Заведующая Элина Тихонова.

0: Рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. Украина проведет президентские выборы, если Россия согласится на 60-дневное перемирие, заявил Владимир Зеленский в интервью ABC News. Ранее Дональд Трамп посоветовал украинцам найти нового лидера, способного заключить сделку. При этом Россия сохраняет открытость к переговорному процессу, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос, станут ли выборы на Украине условием для возобновления диалога, он сказал, что об этом президент пока ничего не говорил. Дональд Трамп утверждает, что между Россией и Украиной вступило в силу энергетическое перемирие.

0: Об этом он написал в своей соцсети True Social, отметив, что обе стороны якобы дали согласие и призвал не нарушать договоренность. Ранее Трамп обвинил Зеленского в игнорировании просьб Вашингтона не бить по российским НПЗ. Яндекс осознанно ограничил часть функций Яндекс.360, в том числе диска. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании. Это сделано, чтобы сохранить главную работоспособность сервисов. Ограничения нужны для снижения нагрузки и поддержания основных рабочих сценариев. Команда продолжает работу, чтобы вернуть все возможности. Напомню, в ночь на воскресенье атаке беспилотников подвергся дата-центр Яндекса во Владимире. Хуситы взяли на себя ответственность за атаки на аэропорт Эр-Рияда и заявили об ударах по объектам Сауди-Арамко. Движение сообщило, что с пятницы трижды атаковало международный аэропорт саудовской столицы. Также хуситы заявили об ударах по аэропорту в Дамаме, нефтеперерабатывающему заводу и газовой станции Сауди-Арамко. Официального подтверждения этих атак власти Саудовской Аравии пока не давали. Наступающая неделя в Москве будет преимущественно дождливая, об этом сообщил специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, в понедельник выпадет до 5 литров осадков на квадратный метр. Утром местами даже не исключена редкая для октября гроза. Днем потеплеет до плюс 13-16. Больше новостей на сайте РБК.
1: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин. И сразу сообщение с лент новостей. США угрожают остановить механизм закупок, обеспечивающий Украину оружием, чтобы заставить Киев прекратить наносить удары по российской энергетической инфраструктуре. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на европейских чиновников. Вашингтон также угрожает прекратить обмен развединформацией. Цитата. «Они звонят в Киев, звонят всем в Европе», сказал собеседник издания, получивший звонок от представителя Минобороны США. Сегодня Трамп заявил, что между Россией и Украиной устанавливается энергетическое перемирие. Обе стороны, по его словам, согласились на это. Вскоре журналист Axios Барак Равид в соцсети X рассказал, что поговорил с лидером Украины Владимиром Зеленским. Тот заявил, что для него стало новостью объявленное Трампом энергетическое перемирие. Однако, по словам Равида, Зеленский признался, что готов к перемирию в случае, если Россия согласится. И к другим новостям. Серверы компании Яндекс в Казахстане, где находятся персональные данные пользователей, к вечеру воскресенья заработали в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана. В ночь на 11 октября атаке подвергся дата-центр Яндекса во Владимире, после чего была полностью остановлена его работа. Это привело к сбоям в работе ряда сервисов Яндекса. Компания Яндекс Казахстан сообщила о технических сбоях у себя. В России пользователи жаловались на работу Яндекс.Го, Яндекс.Пэй, Яндекс.Еды, Яндекс.Музыки. Также сообщалось о перебоях у Кинопоиска, Дома с Алисой и Телемоста. В сервисе Яндекс.Электрички не прогружалось расписание. Инженеры компании в первую очередь занялись восстановлением сервисов, которыми пользуются больше всего людей. Это прежде всего Алиса, Яндекс.Карты, такси и почта. Но проблемы остаются с доступом к Яндекс.Диску. Пользователи жалуются на невозможность скачивать некоторые файлы. В компании заявили, что осознанно ограничили часть функций Яндекс.360, включая диск, чтобы снизить нагрузку и сохранить работоспособность серверов. Альтернативы облачному сервису Яндекса есть, но перенос туда данных может занять продолжительное время. Об этом рассказал партнер практики «Цифровая трансформация» компании Strategy Partners Сергей Кудряшов.
2: Инфраструктура провайдеров облачных, она всегда проектируется с определенным запасом. Расчет идет на, скажем так, более-менее типовые аварии. Сейчас из 4 дата-центров Яндекс.Облака работает только один. Этих мощностей явно не будет достаточно для того, чтобы обеспечить работу вообще всех сервисов, которые были в облаке размещены. Именно поэтому и не происходит такое быстрое переключение, на которое такие сервисы, как правило, рассчитывают. Как я сказал, провайдеров много у нас, и другие крупные компании на этом рынке работают. Другой вопрос, что перевод крупного сложного сервиса занимает определенное время. Это нельзя сделать моментально. То есть это могут быть месяцы, потому что надо обеспечить совместимость инфраструктуры, надо обеспечить перенос большого количества разнообразных сервисов. И вот этот процесс, он займет много времени.
1: Из-за проблем с доступом к файлам на этой и других российских площадках бизнес опасается потерять материалы, накопленные за годы работы. В такой ситуации оказалась, например, онлайн-школа «Русмо», рассказала ее основательница Вероника Смолер.
3: Сейчас дети остались без возможности как-либо готовиться к экзаменам, потому что они не могут идти на платформу, они не могут скачать материалы, которые мы предоставили, которые у нас располагались в том числе и на Яндекс.Диске. В конце концов, даже не могут выполнить домашние задания, которые нам необходимо всем преподавателям будет проверить. Есть платформа, на которой у нас размещаются все тестовые задания, и нам сказали, что, к сожалению, все материалы, которые были у нас последние 2,5 года, не будут, да, возвращены, то есть они, к сожалению, скорее всего, будут удалены. И это огромная потеря, потому что придется перерабатывать весь материал, придется в срочном порядке заниматься созданием всех материалов, которые мы делали все это время. Здесь два в одном, и репутация страдает, и бизнес на собственный счет, потери довольно серьезные. Связались с коллегами из других онлайн-школ, те коллеги, у кого даже свои платформы, которые не завязаны на других, да, платформах, посредниках, у них тоже легло. Им в том числе отвечают даже те платформы, которые разрабатывали за огромное количество миллионов рублей. Они говорят, это мошенничество, непреодолимые силы, мы ничего пока делать не можем, ожидайте.
1: Сбои в работе сервисов Яндекса ожидаемо нарушили привычный ритм работы курьеров и таксистов. Утром в воскресенье поступало большое количество жалоб на проблемы с вызовом такси. К вечеру ситуация стабилизировалась. Водитель такси Юлия рассказала, что в воскресенье столкнулась с большим количеством отмен заказов. К тому же она не могла заправить машину и вывести заработанные деньги.
4: Пассажир заказывает такси, на один заказ приезжает 4-5 машин. И, соответственно, кто-то один уезжает с пассажиром, остальные отменяют заказ. У меня сегодня было отмен 5, то есть куча холостого пробега. Сейчас уже пробега поменьше, то есть я звоню пассажирам и спрашиваю, вы машину ждете? Мою машину ждут, значит, я еду. Заработать особо ничего не получается. Все заказы просроченные, либо человек просто хотел посмотреть цену на такси, заказал, ему цена не понравилась, а отменить заказ он уже не может. У меня там на балансе деньги какие-то отобразились. Вывести я их не могу. Заправить машину бензином я не могу, потому что Яндекс не работает, Яндекс.Заправки не работают, поддержка не отвечает, потому что, я так понимаю, их там завалили жалобами. Яндекс.Банк тоже не работает. Плюс еще идет какая-то непонятная ситуация с расчетом цены. Мне пришел заказ, я его выполнила. Стоит 2100. Я его закрываю, и заказ уже стоит 1990.
1: Страдают и курьеры. Вот курьер Максим рассказал, что в воскресенье не мог принимать заказы из-за сбоя работы приложения. Он отметил, что не знает, компенсирует ли компания ему эти потери. Свои потери он, кстати, оценил в 10 тысяч рублей.
5: Работы сегодня, мягко сказать, просто нету. Приложение не работает, не можем выйти на линию, ничего. Заказов слетело. Допустим, я делаю примерно 15 заказов в день в доставке. Ну, столько заказов слетело. Заработать бы я мог, ну, около 10 тысяч. Сегодня у нас выходной. На компенсацию от компании не рассчитываю, потому что мы не работаем напрямую на Яндекс. Мы самозанятые, которые просто пользуются агрегатором. Точно так же, как и, в принципе, те, кто заказывает такси. Мы просто исполнители. Нам ничего не обещали, мы просто ждем, когда ситуация наладится, и мы продолжим свою работу.
1: Страдают и рестораны. Вот из-за сбоев на стороне Яндекс.Еды они потеряли до 30% выручки за день. Это отметил ресторатор и основатель сети ресторанов «Мясо и рыба» Сергей Миронов.
6: Столкнулись со сложностями в франчайзе «Мясо и рыба». Работают круглосуточно, то есть ночью доставка работает. И «Чебурешная» «Бай Миронов» тоже в франчайзе работает. Ночью все вообще выключилось до 11 утра. Доставка не работала. С 11 утра она включилась, но есть перебои. То есть курьеры часто не видят заказов, ресторан не видит курьеров. Служба поддержки не работает ни с той, ни с другой стороны. Но как-то все это работает. «Чебурешный» посложнее, потому что они работают только на Яндексе. А «Мясо и рыба» имеет свое приложение, и очень много гостей перешло в приложение. Наш франчайз «Мясо и рыба» и заказывают оттуда. Мы сейчас видим воскресенье. Воскресенье работает гораздо хуже, чем работает обычно на доставку. Если для мяса, рыбы, для ресторанов это не критично, потому что, во-первых, люди приходят в ресторан, все-таки чаще есть, могут заказать. И есть собственное приложение. То «Чебурешный» «Бай Миронов», ну, испытывает сложности, потому что заказов меньше примерно на 30% в итоге.
1: Отмечу, что 10 октября Яндекс включил атаки БПЛА в условия освобождения от ответственности при форс-мажоре. Как уточнил источник РБК в компании, Яндекс не был обязан прописывать эти условия в соглашениях, так как они уже регулируются гражданским кодексом. Ну и напомню, это третья уже атака на ЦОДы Яндекса за неделю. Ранее ударам подвергались инфраструктура в Рязанской и Калужской областях. И к другим темам. Счетная палата предложила отменить льготный НДС для ряда деликатесов, пишет РБК. Сейчас многие из них облагаются налогом по ставке 10%. Ведомство предлагает повысить налог до 22%. По оценке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, это поможет принести в федеральный бюджет около 6 миллиардов рублей. В беседе с Алисой Чановой обозреватель РБК Елена Сухорукова объяснила, счетная палата полагает, что действующий перечень исключений из льготного НДС устарел и не соответствует текущим социально-экономическим реалиям.
7: Льготная ставка НДС в начале 2000-х годов вводилась как инструмент обеспечения доступности продуктов. И принцип их отбора исторически был социальным. То есть льгота предназначалась для базовых повседневных продуктов. Они перечислены на уровне общих категорий в налоговом кодексе. Это мясо, мясные продукты, молочные продукты, растительные масла, хлеб, а также морепродукты. Но детализированный перечень попадающих под 10% НДС продуктов по товарным классификаторам установлен отдельным постановлением правительства. При этом в налоговом кодексе изначально уже было предусмотрено исключение из-под льготного НДС для ряда деликатесов. Под него не попадают, например, сырокопченые колбасы, ценные породы рыбы типа осетра или белуги, лососевая и осетровая икра.
8: И почему же список предложили пересмотреть?
7: Счетная палата и опрошенные нами эксперты указывают, что перечень льготных продуктов и исключений из них сейчас уже не актуален. Он формировался в начале нулевых годов, и с тех пор рынок сильно изменился. Некоторых продуктов, например, хамона, тогда просто не существовало. И вот, по мнению счетной палаты, полным НДС должны облагаться такие товары, как устрицы, омары, лангустины, лобстеры, морские гребешки, каракатицы, осьминоги, а также мясные продукты, например, хамон и прошутто. По мнению экспертов, по полный НДС могут попадать копчености, такие как окорок и сыровяленые колбасы, но хамон – это не то и не другое. И то же самое применимо к прошутто, брисаоле, копе и другим сыровяленым мясным изделиям. Предметом дополнительного анализа могут стать также премиальные виды креветок.
8: А как оценивают это предложение участники рынка?
7: В Национальной мясной ассоциации считают, что отмену льготного НДС для хамона или прошутто рядовые потребители просто не заметят, потому что они их не едят. То есть хамон – это продукт для достаточно состоятельных и взыскательных покупателей. То же самое, в принципе, касается лобстеров и омаров, поскольку их потребляют в основном в ресторанах, и речь идет о небольших объемах. Но все же эксперты призывают точечно смотреть на пересмотр такого списка, поскольку, например, мидии – это товары, которые в последнее время активно продвигались, и они стали появляться в торговых сетях, и они уже более популярны у потребителей. Вместе с тем, полностью исключить тот же хамон из перечня продуктов, которые попадают под льготный НДС, может быть затруднительно на техническом уровне. Вот как нам поясняют эксперты, если вырезка попадает под 22% НДС, то свиная лопатка попадает под 10% налог. При этом из нее можно сделать такой же деликатес, как из вырезки, и он будет совершенно не хуже и дешевле.
1: В пресс-службе Минэкономразвития заявили РБК, что в случае поступления поручения по НДС для деликатесов его проработают. РБК направил запрос в Минсельхоз, Минпромторг, Минфин и ФНС. Полную версию материала читайте на сайте РБК. Продолжаем рассказывать о главных новостях уходящей недели. Власти и бизнес прошли предел, когда уровень налоговой нагрузки на экономику начнет работать против доходов бюджета. Такое мнение в интервью телеканалу РБК выразил президент Норникеля Владимир Потанин. Он также подчеркнул, что налог на сверхдоходы несправедлив. Когда налоговое законодательство постоянно меняется, это нарушает планы бизнесменов по развитию предприятий, указал Потанин. А трудности в планировании замедляют объем инвестиций. Чтобы исправить эту ситуацию, в России нужна налоговая стабильность, которой пока не удалось добиться, так считает президент Норникеля.
9: Часто позиционируется изъятие вот сверхдоходов, доходов у богатых, как некая такая социальная справедливость. Но это не так, потому что социальная справедливость – это когда с богатых берут больше налогов, чем с бедных. Потому что человек, когда он получает свой личный доход, он их тратит на себя. А когда эти деньги направляются на инвестиции, то он работает на все общество. Прибыль надо изымать таким образом, чтобы оставить предприятиям возможность планировать, рассчитывать что-то, действовать в условиях определенных правил игры. Чем жестче жестче условия, чем сильнее встречный ветер, тем более четкими и понятными, прозрачными правилами нужно действовать. В каком смысле мы бы, конечно, хотели вернуться бы к договоренности, что ли, да, двухлетней давности, когда пусть будет более жесткая нагрузка, но она будет стабильна на какой-то период времени и, еще раз повторюсь, ориентирована на прибыль, а не на изъятие средств из оборота. Все циклы инвестиционные в промышленности, но они не 2-3 года, а 5-7. И поэтому, когда в течение нескольких лет, несколько раз меняются довольно существенным образом налоговые правила, это, мне кажется, не совсем

0: Прям правильно. Лучше. И сейчас к этому готов и бизнес, и вообще ожидали бы даже этого, что большая нагрузка на бизнес в этой ситуации. Это нормально. Но просто если это с заработанных денег, а не с того, чего у бизнеса еще нет. Нельзя брать налоги, ну, грубо говоря, авансом и в кредит, да? Нужно брать с заработанного.
1: Независимый промышленный эксперт Максим Худалов в нашем эфире согласился с Владимиром Потаниным, что без налоговой стабильности в будущем бизнесу будет тяжело выполнять планы развития и инвестировать в долгосрочные проекты.
2: Действительно, определенное замешательство в рядах крупного бизнеса ощущается, потому что Владимир Валерьевич правильно сказал, что в прошлый раунд повышения бизнес воспринял, в общем-то, достаточно стоически. И в целом вот эти донастройки налоговой системы, которые, в общем-то, коснулись не только крупного бизнеса, а вообще говоря и населения во многом, с учетом того, что было повышение налогов на доходы, на вклады и на финансовую деятельность, это все, конечно, воспринимается крайне негативно на фоне той обстановки, которую мы сейчас видим в экономике, мы видим высокие ставки. На этом фоне еще и растут тарифы ЖКХ, тарифы коммунальные, тарифы на перевозку железной дороги. Постепенно происходит такое резкое затягивание поясов. И, конечно, на этом фоне крупный бизнес боится того, что вот это заявленное повышение налогов окончательно, что называется, переломит хребет верблюду, но что подобные методы взыскивания дополнительных доходов в бюджет могут продолжаться и в будущем. И это, конечно, очень здорово бьет по способности компаний прогнозировать свое дальнейшее развитие.
3: Говорил Владимир Потанин и про инвестиции. По его мнению, для перезапуска инвестиционного цикла нужно использовать прибыль самих компаний, а кредиты брать только в качестве дополнения к этому. Стоит ли придерживаться такой стратегии российским компаниям?
2: Здесь несколько это противоречит общепринятой экономической теории, потому что всегда считалось, что собственный капитал обходится бизнесу дороже, чем заемный. Я понимаю, что эти учебники писались не для российской экономики, а для экономики США, которая действует по другим законам, но тем не менее общие черты функционирования бизнеса, они примерно похожи и у нас, и на рынке Соединенных Штатов, конечно, с учетом того, что против нас действуют все возможные меры ограничения, которые только имеют место в природе, плюс у нас неблагоприятная бизнес-среда, потому что государство увеличивает фискальную нагрузку, тем не менее, все-таки долгосрочные финвложения обычно делаются из заемных средств. Другая проблема, что у нас не существует сейчас полноценного долгосрочного кредита доступного, который позволял бы бизнесу развиваться. Ну, опять же, для этого есть долговое финансирование в виде выпуска облигаций, которые такие компании, опять же, как Норильский никель, у которых есть и достаточно мощная финансовая база, и доверие инвесторов, и все примерно понимают, что спрос на их продукцию в ближайшее время практически не может быть подвергнут какому-либо риску. Для такого крупного бизнеса возможность финансирования посредством выпуска облигационных продуктов, он имеет место.
3: Если посмотреть на бумаги Норникеля, да, за последний месяц акции компании потеряли почти 15%. Видите ли вы сегодня предпосылки для восстановления?
2: В краткосрочном периоде, возможно, вот та история с нефтью, которую мы вчера вечером наблюдали, она даст оптимизм инвесторам в плане того, что часть санкций будет сниматься, поэтому здесь может быть отскок. Ну и долгосрочно мы пока история с ИИ-бумом, она сохраняется. Спрос на медь и, соответственно, действующие активы будет расти, поэтому здесь можно рассчитывать на то, что определенный потенциал роста на уровне 15-30% в течение года у Норильского никеля, безусловно, бумаг присутствует. Это не инвестиционная рекомендация. В случае улучшения политической конъюнктуры, то потенциал, конечно, может быть в разы выше.
1: Это был независимый промышленный эксперт Максим Худалов. С ним общалась Ирина Савельева. Ну, а Максим Худалов комментировал заявление Владимира Потанина о том, что России нужна налоговая стабильность, которую он сделал в эксклюзивном интервью РБК. Полную версию интервью с президентом Норильского никеля можно найти на сайте РБК. И к другим темам. В новые флагманы Samsung могут добавить технологию против мерцания. Об этом сообщил издание Well Galaxy, инсайдер компании. Сейчас телефоны Samsung с OLED-дисплеями регулируют яркость с помощью широтной импульсной модуляции. Это означает, что при снижении яркости пиксели быстро включаются и выключаются. Из-за этого чувствительные к мерцанию пользователи испытывают усталость глаз и головную боль. В новых флагманах, по данным Well Galaxy, технология DC Dimming снижает яркость за счет уменьшения тока, который поступает к пикселям. При этом постоянного высокочастотного включения и выключения изображений нет, и глазам пользователей ничего не угрожает. Это может решить одну из ключевых проблем экранов Samsung с высокой контрастностью, считает техноблогер и эксперт по умной технике Павел Трухачев.
4: Проблема дисплеев у Samsung и LG в том, что как раз-таки очень яркие насыщенные цвета. Это проблема OLED и QLED-дисплеев. Это и даже в других марках, когда используются эти дисплеи, они все равно цветопередачу осуществляют более ярко. И минус в том, что статичные пиксели, которые резко загораются, они как раз-таки дают напряжение на глаза. Особенно у Samsung S26 там сделали приват-дисплей. Как раз-таки в этом минус в том, что сами светодиоды, которые внутри находятся, дают разную контрастность. Компания Samsung не дает никакой информации по поводу функции DC-дайминг, то есть что будет за счет изменения электрического тока для подачи на светодиоды уменьшаться контрастность. Вообще технология довольно-таки давно уже разрабатывается, и это пытаются сделать как, например, со светодиодными светильниками, которые без мерцания с яркой цветопередачей, чтобы плавно свет загорался и плавно свет отключался. На данный момент на рынке аналогов как таковых нет. Пытаются производители все-таки снизить контрастность, чтобы глаза меньше уставали и не было перенапряжения, особенно если с глазами есть проблемы, например, кератоконус, то глаза человека очень четко видит мерцание. Из-за этого даже светильники иногда подбирают.
1: Этой весной, когда Samsung представил модель Galaxy S26 Ultra, пользователи жаловались на резь в глазах от экрана нового флагмана. Инсайдеры объясняли эффект тем, что пиксели на матрице одновременно светились с разным уровнем яркости. Это ухудшало четкость текста и утомляло глаза. Сообщение с лент новостей. Израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху распорядился начать расследование в отношении создателей документального фильма «Наца» этого года о событиях в секторе Газа с целью привлечения их к ответственности за нарушения в сфере информационной безопасности и преступную клевету. Соответствующим требованием он обратился к начальнику Генерального штаба армии обороны Израиля Иялю Замиру, главе службы общей безопасности Давиду Зини и генеральному прокурору Гали Бахараф Миаре, сообщила канцелярия премьера. Цитата. Нетаньяху обратился к начальнику генштаба и генеральному прокурору с требованием начать всестороннее расследование в отношении участников фильма «Наца» и привлечь их к ответственности за серьезные нарушения в сфере информационной безопасности, преступную клевету и нанесение ущерба политическим интересам и интересам безопасности Израиля, говорится в заявлении.
5: РБК в цифрах.
6: Длина экватора примерно 40 тысяч километров. Его можно преодолеть почти за 3 года ежедневной 8-часовой ходьбы. РБК «Коллекция».
7: А когда станет еще холоднее? У синоптиков есть ответ на этот вопрос. Выпадение первого снега и формирование временного снежного покрова в Москве с высокой вероятностью будут отмечены после средних многолетних сроков. Об этом говорит ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Расшифруем, давайте, что он сказал. В столице в 21 веке первый снег в среднем выпадает 18 октября, а временный снежный покров формируется в начале ноября, конкретно после 3-го. Ну и Леус, соответственно, отмечает, что высока вероятность, что оба эти явления, и первый снег, и временный снежный покров, будут отмечены в столице существенно позднее средних многолетних сроков. То есть первого снега в лучшем случае ждать к концу, наверное, этого месяца. Ну а чтобы снежный покров был более-менее устойчивым, это вообще вопрос сдвигается на после ноябрьских праздников, где-то к середине месяца. Наблюдаем.
8: Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а самые нелепые сделки могут приносить фантастическую прибыль.
9: Бешеные деньги.
8: В прошлый раз я рассказывал про Тимоти Декстера, малообразованного парня, вложившегося в конце 18 века в континентальные доллары и сделавшего на них иксы только благодаря удаче. Думаете, на этом его везение закончилось? Это было только начало. Озолотившийся Тимоти явно в себя поверил. Мужчина решил заняться аж международной торговлей и начал скупать корабли. Понимал он в этом не больше, чем в инвестициях, зато прислушивался к советам. Его знакомые откровенно издевались над его недалекостью и подкидывали идеи, которые должны были гарантированно разорить Тимоти. Например, ему рекомендовали отправить на Карибы грелки для постелей. Звучит примерно как экспорт валенок в Африку. Но десятки тысяч грелок разошлись как горячие пирожки. Местные жители использовали их как ковши на производстве патоки. Затем ему посоветовали отправить уголь в Ньюкасл, главный угольный город Англии. Это все равно, что завозить нефть на Ближний Восток. И снова невероятная удача. Прямо перед прибытием судов местные шахтеры начали бастовать и остановили добычу. А уголь Декстера был раскуплен с большой наценкой. Были и другие совпадения. Например, он скупил

рынка. А может, он был первым великим финансовым троллем, который убедительно притворялся идиотом. С вами был Глеб Каланов. Помните, если все считают ваши идеи безумными, это еще не значит, что вы не правы.

0: Для меня искусственный интеллект выступает в основном в двух ролях. Это и помощник, и агент.
1: Хочешь стать руководителем, осваивай искусственный интеллект.
0: Если ты завтра этим преимуществом не воспользуешься, ну, скорее всего, воспользуются все остальные.
2: Soft Skills.
3: Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение.
2: Каждую среду в 15:10 на радио РБК.
4: Еще 15 минуточек. 10 минуточек. А еще 5 минут.
5: Не торгуйтесь.
3: Теперь Мосбиржа открывает основные торги в 9 утра. Радио РБК следит за ними с первой минуты. Курсы, индексы и комментарии экспертов. Все, чтобы быть на шаг впереди. Рынки утра. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
6: Мегаватты майнеров. Криптомайнеры все глубже заходят в искусственный интеллект. Anthropic заключила контракт примерно на 35 миллиардов долларов на облачные вычисления. Один из дата-центров этой инфраструктуры строится в Техасе, на площадке компании, выросшей из бизнеса по майнингу биткоина. Мощность проекта около 350 мегаватт. И здесь интересна сама логика перехода. Майнинг заранее создал то, что сегодня особенно нужно AI. Дата-центры, подключение к электросетям, охлаждение и большие энергомощности. Теперь эта инфраструктура получает нового клиента. Для части майнинговых компаний искусственный интеллект становится более привлекательным направлением, чем добыча биткоина. Получается, криптобум фактически профинансировал инфраструктуру для следующего технологического бума. И одним из самых ценных наследий майнинга могут оказаться не добытые монеты, а площадки и мегаватты, которые теперь нужны искусственному интеллекту.
3: Криптомания. По ту сторону цифры.

С обзором главных экономических событий Артем Самойлов. США грозят перекрыть поставки Украине оружия и разведданных, если Киев не прекратит бить по российским НПЗ. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники. По их данным, на выходных американские чиновники связались с украинской и европейскими сторонами. Они предупредили, что Вашингтон может остановить обмен разведданными и заблокировать программу по закупке американского оружия для Украины за деньги европейских стран. Сделка с Россией по дистопливу выгодна американцам, заявил министр финансов США Скотт Бессент. В эфире Fox News он рассказал, что Трамп работает для американского народа, и снижение цен на дизель – это хорошо. Напомню, 9 октября Трамп объявил, что договорился с Владимиром Путиным о поставках российского дизеля на мировые рынки и поблагодарил российского президента. Владимир Зеленский назвал снятие санкций несправедливым и нечестным. «Росатом» рассчитывает в ближайшее время договориться о режиме тишины для ремонта на Запорожской ТЭС. Об этом заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев. По его словам, задача номер один – ремонт электротехнического оборудования на территории тепловой станции, которая обеспечивает передачу электричества до Запорожской АЭС. РЖД обсуждают продажу здания Рижского вокзала структуре из периметра Минтранса. Об этом сообщили источники РБК. Один из вариантов будущего использования вокзала – последующая передача Российскому университету транспорта. Ранее РЖД 4 раза выставляли вокзал на аукцион со стартовой ценой 4 миллиарда рублей, но торги не состоялись из-за отсутствия заявок. Сайты и системы бронирования туроператоров работают в штатном режиме на фоне сбоя у Яндекса. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. По данным АТОР, сбои в Яндекс.Клауд задели IT-системы отрасли лишь по касательной. Из-за проблем временно оказались недоступны 2 крупных агрегатора пакетных туров, но на туристов с ближайшими вылетами это не повлияет. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.

0: Реклама.
1: Технологии проникают в бизнес.
2: 14 октября на РБК Тех эксперты обсудят вызовы цифровой эпохи. Среди спикеров – CEO Магнит Тех Вячеслав Кубаев и директор департамента по машинному обучению и искусственному интеллекту сети Магнит Алексей Четыркин. Смотрите трансляцию на сайте РБК и во ВКонтакте. АО «Тандер».
1: 18+.
2: Закрытие магазинов. Изменение потребительского поведения. Рост издержек.
1: 2026 год продолжает испытывать модный бизнес в России на прочность.
2: Как преодолеть кризис и найти точки роста? РБК разбирается вместе с инсайдерами индустрии в проекте РБК «Voya Fashion Review». Модный обзор. Читайте на сайте РБК «Стиль».
1: Категория 18+.
3: Повтор программы.
4: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин. Один из терминалов международного аэропорта в Эр-Рияде в воскресенье вновь подвергся удару с воздуха. Есть пострадавшие. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Штаты контактируют с йеменскими хуситами. Трамп назвал ужасным удар хуситов по аэропорту в Эр-Рияде накануне, из-за которого 12 человек погибли и более 300 получили ранения. Среди жертв один американец. Глава Белого дома также сообщил, что планирует провести телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом. У Саудовской Аравии есть два варианта ответа. Локальный удар по позициям хуситов или значительная эскалация, рассказал ранее в эфире в беседе с Ильей Приходько директор Центра прикладного анализа международных трансформаций кафедры теории и истории международных отношений РУДН Виталий Данилов.
5: Совершенно очевидно, что ответ против хуситов в Саудовской Аравии ждать нам надо. Вопрос в том, как решит Эр-Рияд все-таки действовать. Либо он пойдет на эскалацию, и тогда ответ будет совершенно асимметричным, либо он просто постарается снивелировать ситуацию, ответит ограниченными средствами, и тогда будет понятно, что Эр-Рияд не готов на обострение дальнейшее с хуситами, и он будет постепенно выводить провокационную, скажем так, войну на переговорную составляющую. Почему провокационную? Потому что не было необходимости никакой начинать движение в отношении хуситов со стороны Саудовской Аравии, тем более на фоне того, что существует реальный кризис энергетического голода, поскольку Армузский пролив закрыт, а если сейчас еще будет закрыт и Баб-эль-Мандебский залив, а хуситы могут это сделать, то тогда действительно наступает энергетический голод для всей планеты, и никому это не выгодно.
4: Что касается ограниченного ответа, здесь очевидно опять бомбардировки, которые Саудовская Аравия может по позициям хуситов предпринять авиационные. А что касается более серьезной эскалации, что вы имеете в виду? Полноценную наземную операцию в Йемене?
5: Ну, никто на это не пойдет. Вы ведь посмотрите, в чем дело. Мы сейчас находимся в тупике решения этой проблемы. Американцы не готовы и не будут идти на сухопутную операцию. И Трамп об этом заявил. И Марк Рубио, Госдепартамент, тоже об этом заявил. Поэтому, да, могут быть ограниченные удары со стороны американцев, в первую очередь со стороны воздуха, но американцы не пойдут на сухопутную операцию. Кто пойдет?
4: С другой стороны, вот Трамп говорит, что если будут какие-то удары и вообще, видимо, военная активность Саудовской Аравии, то Соединенные Штаты могут присоединиться. Что по поводу этого скажете?
5: Нет, не могут. Трамп сказал, мы посмотрим. Это не значит, что они будут готовы. Должны быть готовы Пакистан, Турция, те, кто в Саудовской Аравии заключили соглашение недавно военное, нападение на одну из этих стран, они должны были вступить в бой. Но ведь, посмотрите, никто не вступил в бой. Ситуация такая неоднозначная. На самом деле все боятся вступать в какое-то противостояние с хуситами, потому что опыт предыдущих лет показал, что это практически невозможно. Сложный рельеф страны, фанатичное отстаивание своих национальных интересов со стороны местных племен, поэтому маловероятна сухопутная операция. А без нее невозможно будет решить.
4: Непосредственным триггером нынешнего обострения стал инцидент с иранским гражданским самолетом и ударом по аэропорту Санэ в июле 26 года. Рейс с хуситской делегацией выполнялся без согласования с Эр-Риядом в нарушении действовавшего порядка контроля полетов. Саудовская Аравия нанесла удар по аэропорту, после чего хуситы возобновили атаки на саудовскую территорию впервые с 2022 года. За это время хуситы смогли занять все западное побережье Красного моря и города вблизи Баб-эль-Мандеб. Пролива. 5 октября международно признанные власти Йемена объявили о начале операции по освобождению Санэ, столицы страны, от хуситов. К другим темам уходящей недели. Роспотребнадзор запретил ввоз и продажу в России нескольких брендов грузинского вина. Под ограничения попали и неалкогольные напитки ряда производителей, в том числе Coca-Cola из Грузии и минеральная вода на Беглаве. Причина – продукция не соответствует требованиям по органолептическим и физико-химическим показателям, а также показателям безопасности. Для российского рынка это ограничение чувствительно, отметил руководитель клуба профессионалов алкоголя.

0: алкогольного рынка Максим Черниговский.
1: Речь идет не о полном запрете грузинского вина в России. Ограничения введены против 4 винных производителей, что очень важно. 3 из них действительно относятся к крупнейшим экспортерам Грузии. Поэтому для алкогольного рынка Российской Федерации это заметное событие. Если взять долю грузинского вина в общем розничном обороте тихих вин за первое полугодие 2026 года, то грузинскую продукцию приходится примерно 11% от общего объема продаж тихих вин. При этом сами грузинские производители, что важно уточнить, очень сильно зависят от российского рынка, только одна цифра. В первом полугодии в Россию было поставлено порядка 24 миллионов литров грузинского вина. Это примерно 64% всего винного экспорта Грузии. То есть для России это действительно заметное событие, но для грузинских производителей это на порядок заметнее.
0: РБК направил запрос в пресс-службу Роспотребнадзора, Аккорд и ритейлерам X5, Магнит, Лента, Спар, Ашан и Метро. Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин. Мы продолжаем. И еще одна новость уходящей недели. Минцифра готовит правила для включения в белые списки. Об этом сообщил РБК со ссылкой на 3 источника. А пока таких критериев нет, по крайней мере, публично они не разглашаются. По данным источников РБК, о единых критериях включения в министерстве задумались по 3 причинам. Это большое число жалоб бизнеса в Минцифры, также претензии со стороны ФСБ к ресурсам из белых списков на их сетях размещают VPN-сервисы, например, или какой-то другой запрещенный контент. Ну и также отличие списков в зависимости от мобильных операторов. Как бизнесу, который уже попал в белые списки, удалось это сделать, и на что жалуются те, кто этого сделать не может, выясняла Яна Ритунская.
2: Единых правил действительно пока нет. Я пыталась найти их и на сайте Минцифры, и в целом. Чаще всего, кстати, какие-то адвокатские конторы высвечиваются, когда ты в поисковике пытаешься понять, как именно попасть в белые списки. Но это говорит о том, что у бизнеса есть вопросы, есть даже иногда, видимо, претензии к министерству, что они не могут получить вот такой статус. Но если почитать пресс-релизы Минцифры, где они каждый новый раз приводят новые и новые компании, которые попадают в списки, то там указано, почему именно они там оказались. Например, самые популярные, по данным независимого измерения, сервисы попадают в такие списки. Также они должны отвечать требованиям безопасности, и получается каждый новый раз в списки добавляют компании, согласованные с органами безопасности. Также расположение всех вычислительных мощностей на территории России должно быть у компании. Ну и в конце концов, они должны попасть туда по предложению федеральных и региональных органов власти. Но сами компании, которые смогли таки попасть в эти списки, иногда не могут понять и сформулировать, как им это все-таки удалось. Ну вот, по крайней мере, об этом рассказал директор сервиса заказа такси Максим Шушарин.
3: Начали стучать во все колокола, мы начали стучаться во все двери. Мы начали просить помощи у всех, до кого могли добраться. И это сработало. И до сих пор, наверное, эта процедура не особо прозрачна, потому что до сих пор к нам поступает обращение от наших конкурентов. Как вы попали? У них не получается. Ну вот, как-то попали, потому что подняли всех и стучались везде.
2: Максим Шушарин при этом отметил, что большую роль в добавлении его компании в белые списки сыграли именно местные власти. В некоторых ситуациях проходят месяцы, собирается множество бумаг и обращений, но пока и это не помогает. Директор по продуктам компании «Вига» Антон Прокопенко рассказал, что он с мая добивается включения его компании в белые списки.
4: Мы пытаемся попасть в эти списки примерно с мая. Мы составили обращение, собрали рекомендательные письма даже от наших клиентов, которые уже работают в белых списках. Послали по почте сначала на официальную приемную Минцифры, но ответа не было. Мы привезли этот оригинал в приемную Минцифры, получили квиток о том, что обращение получено, и ждем.
2: Но при этом Минцифры периодически пополняет свои списки, то есть они обновляются. Вот последнее такое крупное обновление произошло в апреле. Сейчас там перечислено около 500 сервисов. Ну и вот в апреле, например, добавили сайт Газпромбанк, компании «Росатом», «Ростех», «Роснефть», и сайт еще континентальной хоккейной лиги будет доступен теперь даже при отключении интернета.
0: А можно ли включить вообще всех? Технически это возможно?
2: Вот насколько мы понимаем прямо сейчас, учитывая, что, опять же, природа белых списков изучена только на несколько процентов, как говорят в интернете, все-таки есть какой-то лимит, который может быть исчерпан рано или поздно. Вот такими размышлениями делится эксперт в сфере информационной безопасности и управляющий компанией RTM Group Евгений Царев.
5: У нас регулярно возникает ситуация, когда то у одного, то у другого оператора связи вдруг начинает работать, там, например, заблокированный какой-то мессенджер. менеджер, да, там, либо видеохостинг, в том числе, вернее, связано с тем, что мощности может не хватать в момент времени, и поэтому отключаются одни фильтры, включаются другие. А вот белый список, он работает по тому же принципу, но в обратную сторону. ЦПУ нужно понять, это запрос к белому списку или не к белому списку. И вот, казалось бы, такая простая вещь, но она требует большого количества ресурсов, пользователей там много, и мощности ограничены, поэтому даже в теории всех засунуть в белые списки, ну, просто невозможно архитектурно.
2: Но при этом и представители власти, и представители Центробанка, в частности, и Госдумы тоже жалуются, что не все добавлены туда, отмечают недобросовестную конкуренцию в таком случае, и даже, что экономически более выгодно компаниям, которые там оказались, а почему они там, а другие нет, знают пока не все.
0: Это была Яна Ритунская. Источник РБК в одной из крупных компаний, которая как раз проходит процедуру включения в список, заявил, что многое в этом деле якобы зависит от личной договоренности. Как бы то ни было, сейчас достоверно известно, что единого срока для рассмотрения заявки формально не существует, поэтому и с жалобами на затянутый процесс обратиться тоже некуда. В Россию пришел думджобинг. Это явление, когда соискатели откликаются даже на вакансии, для которых у них нет опыта. За этой тактикой могут стоять не только карьерная смелость, но и тревога, растущая конкуренция и непонимание, как пройти отбор. По информации компании Greenhouse, в середине прошлого года на каждую вакансию в США в среднем приходили 242 отклика. Это в 3 раза больше, чем в 2017 году. Руководитель отдела бизнеса РБК Илья Носарев подчеркивает, что за проблемой думджобинга стоит повсеместное распространение искусственного интеллекта.
1: Основная проблема, по которой этот думджобинг возник, она связана с тем, что искусственный интеллект сломал наем фактически в компаниях, потому что сейчас компании поголовно применяют автоматическую обработку резюме, да, они как бы отсеивают первично какие-то резюме, которые не подходят, и часто по ключевым словам приглашают тех, кто не подходит гарантированно, и наоборот пропускают тех, у кого не глянцевое резюме, да, резюме без каких-то ключевых слов. А сами соискатели, они тоже используют искусственный интеллект, чтобы писать красивые резюме, чтобы использовать как можно больше ключевых слов, благодаря которым их пригласят.
0: Вместе с этим надо подметить еще один фактор, который влияет на распространение думджобинга. На рынке труда просто сократилось количество свободных рабочих мест. Вот по данным HeadHunter, в августе количество вакансий снизилось на 13% по сравнению с августом 2025 года. Генеральный директор кадрового агентства «Проперсонал» Татьяна Далекова отмечает, что правила рынка сегодня определяет работодатель.
6: Это связано с тем, конечно, что количество вакансий сейчас сократилось, если даже посмотреть весну 2026 года, по сравнению там, с весной и осенью, наверное, вакансий сократилось в 2 раза меньше, чем ранее. И это на самом деле не характерно, особенно для вот бизнес-сезона, потому что, как правило, как раз большое количество вакансий вот в сентябре, такой самый, наверное, бизнес-сезон с точки зрения подбора персонала, развития компании. С одной стороны, тревога, а с другой стороны, нету вакансий, нету работы. То есть мы сейчас как раз столкнулись, что сейчас, вот как принято говорить, рынок работодателя.
0: По данным LinkedIn, в 2025 году 37% соискателей признались, что откликаются на большее количество вакансий, чем когда-либо раньше, но и получают при этом меньше ответов. Вместе с тем, по мнению корпоративного психолога и кандидата психологических наук Милы Петровской, думджобинг – это в первую очередь подсознательная реакция на стресс.
7: В целом, если говорить про индивидуальный трек, то вот этот симптом, это может быть симптомом такого какого-то системного карьерного жизненного кризиса, когда человек чувствует неопределенность, неустойчивость, ну, скажем так, растерянность некоторую. В целом, да, вот если совсем в такую экологию погружаться, то это такое так называемое компульсивное поведение, когда мы немножко не управляем собой, да, кто-то шопингом, кто-то сладким, кто-то там другими вещами компенсирует, а вот кто-то вот таким вот способом может это компенсировать, как безумным таким поиском.
0: Отдельные эксперты отмечают, что в среднем число откликов на одну вакансию повысила удаленка. Она дала шансы соискателям из регионов. Италия на уходящей неделе столкнулась с новой кражей национального достояния. Но в этот раз жертва не полотно художника. Financial Times сообщает о самой крупной краже элитного вина на сумму в 5 миллионов евро. Воры похитили 30 тысяч бутылок у винодельческого дома Маркезе Антониори. Налет на склад в итальянской Кортоне произошел перед крупной экспортной отгрузкой. По информации местных СМИ, правоохранительные органы склоняются к тому, что это преступление еще одно звено в цепочке цепочке краж итальянских вин за последнее время.
8: Кража якобы была совершена группой из не менее 5 человек, которые сначала взломали систему сигнализации, затем выломали ворота, а после вошли с двумя группами.

0: грузовиками. Им удалось вынести около 30 тысяч бутылок. Среди них, например, сорт Тиньянелла. Вина стоимостью от 120 до 300 евро за бутылку. Кража была обнаружена только в понедельник утром сотрудниками компании. Эксперты отмечают, что это, безусловно, была очень подготовленная банда. Возможно, именно они в течение последних нескольких месяцев обкрадывали и другие винодельни в Италии.
1: Этим летом в Милане двое мужчин в костюмах рабочих пробили ударопрочное стекло и похитили 19 бутылок вин Романе Конти стоимостью 280 тысяч евро. А еще раньше преступники вывезли более 3000 бутылок премиального игристого вина со склада винодельни Банфри в городе Стреви. Винный эксперт, член Союза сомелье экспертов России Денис Руденко подчеркивает, что система уникальной акцизной марки, по которой можно отследить судьбу бутылки, уникальна только для России. В Италии такого контроля нет. По оценке Руденко, скорее всего, украденные бутылки появятся на рынках Азии.
2: Я не думаю, что тут прям есть конкретный заказчик. Есть, очевидно, криминалитет, который имеет каналы реализации через свои рестораны, отели. В каких-то странах, где контроль за вином не очень силен, явно, скорее всего, не обошлось без утечки. И дальше мы можем ожидать только того, что через какое-то время, скорее всего, на каких-то азиатских рынках, для того, чтобы ослабить контроль, понятно, что это будет продаваться, скорее всего, не в Евросоюзе. И это будет продаваться, скорее всего, на китайском, может быть, на рынке.
1: В Антиноре уже предупредили потенциальных покупателей, что бутылки из необычных источников по заниженным ценам могут быть краденым имуществом. В России появилась глобальная система мониторинга обстановки в космосе.
3: РБК «Коллекция».
1: Ее курирует Министерство обороны, и там отметили, что космические войска уже используют новинку, но как она выглядит и что умеет, не уточнили. Герой программы «Да или нет» — сотрудник администрации Дональда Трампа, который тоже мониторит обстановку в космосе. Астрофизик Гарвардского университета Авраам Лёп возглавляет научно-консультативный совет по неопознанным аномальным явлениям в администрации Дональда Трампа. Если проще, то его команда анализирует данные Пентагона, ФБР и разведки обо всех загадочных космических объектах. Есть ли угрозы для нашей планеты, выяснила Надежда Сережкина.
3: Да или нет?
4: Мы оба с вами знаем, что рано или поздно наша планета перестанет существовать. Давайте по фактам. Вот Земли больше нет. Что дальше?
5: Что ж, через 7,5 миллиардов лет погибнет наше Солнце. Оно исчерпает запасы ядерного топлива, расширится и поглотит как Землю, так и Луну. И это будет конец Земли в том виде, в котором мы ее знаем. Учитывая, что возраст нашей планеты 4,5 миллиарда, можно сказать, что мы находимся примерно в середине ее жизни. Цикла.
4: Получается, Земля сейчас где-то в кризисе среднего возраста, да? Как будем спасаться? Вы занимаетесь поиском инопланетян. Если они прилетят на Землю, может быть, они нам помогут?
5: Ну, знаете, Оскар Уайльд говорил, что самая искренняя форма лести — это подражание. Им не обязательно будет нас учить. Но, скорее всего, как мне кажется, мы не будем их особо интересовать. Думаю, они находятся на совершенно другом уровне развития и познания, где нам просто не уделяют внимания. Представьте велосипедиста, который едет по улице. Он же не обращает внимания на муравьев в трещинах асфальта. Точно так же и существо, превосходящее нас по интеллекту, вряд ли будет нами сильно интересоваться. А вот там точно будет чему у них поучиться. Если мы, скажем, обнаружим космический корабль инопланетной цивилизации, именно нам придется разбираться, как он устроен, постигать науку и технологии их уровня. Это был бы бесценный опыт, способный обеспечить нам колоссальный технологический скачок. Например, бывший агент ЦРУ Дэвид Граш, выступавший в Конгрессе США под присягой, утверждал, что у американцев есть целые, исправные инопланетные корабли. Я не видел доказательств этого, но, разумеется, мне было бы крайне интересно обо всем этом разобраться, если такие корабли действительно существуют. В любом случае, это один из способов расширить границы нашего воображения.
4: Раз уж вы профессионально на государственном уровне занимаетесь поисками внеземной жизни, давайте назовем три главных факта, которые должен знать каждый. Именно факты, а не гипотезы.
5: Первое. Мы сейчас достоверно знаем, что примерно у 10% всех солнцеподобных звезд во Вселенной есть планета размером с Землю, расположенная плюс-минус на таком же расстоянии от своей звезды. Это значит, что система Земля-Солнце — это не что-то уникальное. Только в нашей галактике Млечный Путь существуют миллиарды подобных систем. В наблюдаемой нами части Вселенной насчитывается 100 миллиардов таких галактик, как Млечный Путь. Я бы предположил, предположил, что, скорее всего, мы представляем собой среднестатистический пример разумной цивилизации. И большая часть из подобных нам сейчас, вероятно, уже погибли. Так что нам просто нужна качественная археология, чтобы найти любые следы или реликты, оставленные прошлыми цивилизациями в космосе. Второй факт. Вселенная не обязательно создавалась ради нашего с вами существования. Мы — побочный продукт, возникший как бы вдогонку. Факт в том, что на раннем этапе Вселенная была очень горячей и плотной. В процессе расширения образовывались преимущественно водород и гелий. Но уж точно не такие тяжелые элементы, как углерод и кислород, из которых преимущественно состоим мы с вами. Так что Вселенная не вращается вокруг нас. И нам нужнее узнать о своем космическом окружении и выяснить, не появился ли поблизости кто-то поумнее нас. И третье. Мы располагаем весьма точными данными о состоянии Вселенной. Она, по-видимому, продолжит расширяться. И поскольку сейчас мы наблюдаем ускоренное расширение Вселенной, скорость удаления от нас любой далекой галактики очень быстро растет. А со временем она будет отдаляться от нас быстрее скорости света. Так что в какой-то момент, в будущем, мы уже ничего не сможем увидеть за пределами нашего взора. Мы останемся одни в космическом вакууме. Это довольно отрезвляющая мысль, не так ли? Надежда есть, но на более высокий уровень интеллекта. Будет ли это сверхразум ИИ, который мы сейчас разрабатываем и который поведет нас к лучшему будущему? Либо то же самое сделает внеземной разум, превосходящий наш? На протяжении истории люди так и не доказали, что они достаточно разумны, чтобы мирно сосуществовать на Земле.
4: Хорошо. Раз мы все равно рано или поздно станем межзвездной пылью, есть ли смысл идти на работу в понедельник? Да? Или нет?
5: Да, смысл есть. Знаете, мы же можем пытаться сделать мир и Вселенную лучше. День за днем. И если вы научитесь хорошо проявлять себя тут, возможно, вы преуспеете в космосе. Думаю, будущее может быть невероятно захватывающим, если мы будем мечтать о нем и стремиться к его воплощению.
3: Да или нет? Кто есть кто?
6: У автомобильных брендов обычно все серьезно. Mercedes-Benz звучит так, будто сейчас подпишет с вами договор. BMW будто выставит счет за удовольствие. Даже NIO уже успел приучить публику к большим электромобилям с ценником и количеством электроники, от которых слегка кружится голова. А потом NIO взял и придумал Firefly, то есть светлячок. Это не шутка и даже не кодовое название. И самое смешное, машина действительно выглядит как светлячок. 4 метра длины, короткие свесы, большие колеса и совершенно мультяшная оптика. Выглядит Firefly действительно симпатично, а не просто странно. Причем при таких скромных габаритах Firefly умудряется быть удивительно просторным. Сзади двое взрослых могут полноценно сидеть, а багажник вмещает пару больших чемоданов. Внутри вообще все по-взрослому. Большой центральный экран, электронная приборка и приличная аудиосистема. Управлять частью функций можно жестами, прямо как в дорогих версиях BMW. Человечество потратило тысячи лет на создание кнопок, а потом решила, что махать руками все-таки эффективнее. А вот батарейка выглядит скромно. Паспортный запас хода 330 километров, но в реальности вряд ли превысит 250. Все-таки стихия Firefly — это город. Дом, работа, магазин, кафе, парковка размером с носовой платок. А вот отправиться на нем замкат — это уже авантюра. Вообще на ходу Firefly гораздо интереснее, чем от него ожидаешь. Маленький кузов, задний привод, хорошая маневренность и внезапно получается автомобиль, который не только экономит электричество, но и пытается доставить водителю удовольствие. Это особенно забавно на фоне большинства компактных электричек, которые ведут себя примерно как бытовая техника. Включил, поехал, приехал, выключил.
3: Кто есть кто?
6: Так кто есть кто? Главные соперники Firefly — это электрические Mini Cooper и Peugeot 208. И здесь китайский светлячок выглядит особенно интересно. Он всем своим видом будто говорит: «Я просто маленький китайский электромобиль с задним приводом, огромным количеством электроники и смешным названием». В общем, пускай светится. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
7: Хочешь, я тебя обниму? Этот вопрос дает подростку контроль, и часто именно поэтому он говорит «да». Его мозг строит себя в бурю. Он отталкивает вас, потому что должен научиться быть отдельным. Но биологически он все еще нуждается в якоре.
8: Программа детского нейрохирурга Бориса Олейникова о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху. Родительский контроль. Каждый день. В эфире радио РБК. Thank you.
3: Классика денег. Афоризмы великих людей.
8: Я давно заработал столько, что могу никогда больше не подходить к камере. Но дело не в деньгах. Как только вы останавливаетесь и уходите на пенсию ради праздного потребления богатства, вы начинаете стареть и умирать. Секрет долголетия в бизнесе – никогда не впускать в себя старика. Нужно продолжать созидать. Клинт Иствуд.
3: Налоговое законодательство в России меняется каждый год. Ужесточается контроль, правила игры переписываются буквально на ходу. Налоговая база на радио РБК. Навигатор в лабиринте изменений. От подводных камней подготовки 3 НДФЛ до схем дробления бизнеса и проверок нового поколения. Откровенно, предметно, без воды. Профилактика страха перед налоговой. Каждую пятницу в 15:10 на радио РБК. РБК «Тренды».
8: Быстрее звука. Почти четверть века пассажирские самолеты летают медленнее звука. После завершения полетов «Конкорд» в 2003 году гражданская авиация фактически отказалась от сверхзвука. Причина была не только в цене и расходе топлива. Самолет, летящий быстрее звука, создает ударную волну. На земле она слышна как громкий хлопок, поэтому сверхзвуковые пассажирские рейсы над населенными территориями оказались серьезно ограничены. Теперь инженеры пытаются решить именно эту проблему. Экспериментальный самолет NASA X-59 получил вытянутый нос особой формы. Он должен рассеивать ударные волны и превращать привычный звуковой удар в гораздо более тихий звук. Параллельно американская Boom Supersonic разрабатывает пассажирский овертюр. Компания рассчитывает разгонять его примерно до 1,7 маха, а заказы на будущие самолеты уже разместили крупные авиакомпании. Для пассажира смысл прост. Перелет через Атлантику снова может занимать не 7-8 часов, а примерно вдвое меньше. «Конкорд», например, долетал из Лондона до Нью-Йорка менее чем за 3,5 часа. Получается, скорость, которую авиация освоила еще в прошлом веке, сегодня приходится изобретать заново. Только теперь задача – сделать сверхзвук достаточно тихим и экономичным, чтобы он снова стал бизнесом.

0: День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках. В дороге в FM-диапазоне. В офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 106 в Тюмени, 92,8 в Москве. Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии. Инсайты и прогнозы. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: В Москве 7 часов. В студии Татьяна Калинина. Здравствуйте. Новый пакет антироссийских санкций обсудят сегодня главы МИД стран Евросоюза. В новый санкционный список могут войти свыше 1500 физлиц и компаний из России. Также будут обсуждаться меры против российского теневого флота. Кроме того, министры обсудят решение президента США Трампа заключить сделку с Россией по поставкам дизельного топлива. Американские переговорщики Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер отложили запланированную поездку в Москву. Новые даты визита не будут согласованы до тех пор, пока не решится вопрос о готовности Украины и ЕС согласовать единое предложение для Москвы, сообщает Axios. Как пишет Нью-Йорк Таймс, у США есть три предложения, которые могут побудить Кремль согласиться на перемирие. Речь идет о разморозке российских активов и продаже собственности Лукойла американским и ближневосточным инвесторам. Венгрия не будет поставлять оружие Украине и не разрешит перевозить его через свою территорию, заявил премьер Петер Мадьер. Он подтвердил, что позиция Будапешта по вопросу военной помощи Киеву остается неизменной. При этом он отметил намерение постепенно восстанавливать доверие между двумя странами. Словакия планирует начать переговоры с Еврокомиссией, чтобы продолжить импорт газа из России. Об этом известием сообщил вице-спикер парламента страны Тибор Гашпар. По его словам, решение о полном прекращении импорта газа из России не отвечает интересам ни Словакии, ни Европейского Союза. В Стокгольме объявят сегодня лауреата премии по экономике памяти Альфреда Нобеля. В прошлом году премию получили американские ученые за объяснение инновационного экономического роста. Больше новостей на сайте РБК.
2: Мы приветствуем всех слушателей радио РБК. Это «Утро вне конкуренции». Вместе с вами встречают Олег Овчаренко и Мария Пичугина.
3: Доброе утро. Сегодня понедельник, 12 октября.
2: Безусловно, объявление лауреата, точнее, премии по экономике памяти Альфреда Нобеля будет в центре нашего внимания, в том числе и в этом часе. Ну, а кроме того, Axios утверждает, что Стив Уиткоф и Джаред Кушнер отложили визиты в Москву и Киев. Анализируем, что к этому привело. А в обзоре зарубежных СМИ через полчаса разбираемся, с чем связана позиция премьера Венгрии Петера Мадьера, который вновь заявил об отказе поставлять оружие Украине. Российский бизнес тем временем адаптируется к ударам по дата-центрам Яндекса. Как именно, об этом расскажем через 7 минут. Короткая ситуация на рынках.
3: Утренняя торговая сессия на Мосбирже открылась в красной зоне. Индекс теряет почти 0,8% после роста в выходные дни. Вообще выходные были богаты на новости. Объем торгов был выше обычного. Сейчас наблюдаем коррекцию. Отметка 2390 пунктов. Нефть падает на 2%. $103.16 за баррель.
2: Итак, Axios заявил о переносе визита Стива Уиткофа и Джареда Кушнера и в Россию, и на Украину. Утверждается, что Вашингтон дополнительно решил уточнить мнение Киева и государств ЕС по вопросу мирных переговоров. Ранее предполагалось, что именно на этой неделе спецпосланники Дональда Трампа посетят обе столицы. Ну, а у самого американского президента выходные были насыщенные. В пятницу вечером он объявил, что смягчил санкционный режим и будет покупать российское дизельное топливо. Затем отметил, что на Украине пора провести выборы, а в воскресенье заявил о якобы достигнутом энергетическом перемирии между конфликтующими сторонами.
3: Правда, сами стороны официально это не подтвердили. А в чем стратегия американского президента? На связи со студией радио РБК профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси Андрей Коробков. Андрей, доброе утро. Визит Уиткофа и Кушнера, который ожидался на этой или на следующей неделе, что пошло не так?
4: Здравствуйте. Ну, ясно, что все пошло не так, поскольку не только Украина, но и европейцы, ошарашенные тем поворотом, который мы наблюдали в течение последнего времени, и, естественно, им нужно как-то переварить то, что произошло. Мы уже видим, что Европа как бы пытается продемонстрировать свою самостоятельность, вот в то время как Трамп ослабляет санкции хотя бы на российский энергетический сектор, европейцы, наоборот, вводят новые дополнительные санкции. Ряд стран, например, Австралия, они заявили, что они не будут покупать российский дизель даже вот в новых условиях. Поэтому Трамп ждет, как все-таки европейцы прореагируют. Естественно, ясно, что за закрытыми дверями все было гораздо жестче, чем то, что было представлено журналистам. И точно так же, естественно, что и Уиткофу, и Кушнеру надо переждать и получить новые уже распоряжения из Белого дома относительно того, что делать. Видимо, будут какие-то дополнительные предложения со стороны США, но нужно учитывать, что Трамп одновременно он предъявляет к России тоже определенные требования. Он наверняка захочет, по крайней мере, попробовать вот, прекратить российские удары по украинской инфраструктуре. Скорее всего, он не получит того, о чем будет просить, как он прореагирует, пока сказать трудно, но ясно, что давно накапливавшееся раздражение в отношении Зеленского, вот оно прорвалось и уже перешло в такую более...
2: Ну, несколько раз за последнее время мы видели различные такие его проявления. Но, Андрей, вопрос, а нет ли для Уиткофа и Кушнера каких-то других тем, которые можно было обсудить и с Москвой, и Киевом?
4: Ну, естественно, темы с Москвой понятны. Это какие-то дополнительные пряники, которые будут предлагаться, то есть какие-то широкомасштабные проекты, о которых Трамп уже многие годы думает и говорит, по крайней мере, конфиденциально. И тут понятно. А вот

0: в отношении Украины все сложнее. У Трампа сейчас набор кнутов. Это было, в общем-то, где-то озвучено. Это как бы три блока. Первый – это непосредственно вопрос разведданных, передающихся Украине. Второй – это продажа оружия европейцам, которые покупают его для Украины. А третий – это уже вот совершенно новое. Это открытое давление на Зеленского, которое может проявиться, в частности, в начале каких-то новых судебных расследований со стороны антикоррупционного бюро НАБУ.
1: Ну, пункты здесь в данном случае понятны. Спасибо вам, профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси Андрей Коробков был на связи со студией.
2: И напомним, ранее на полях Генассамблеи ООН глава МИДа Сергей Лавров заявлял, что Россия не пойдет на временное прекращение огня как предварительного условия для начала переговоров по урегулированию. Через пару минут о ситуации с ударами по объектам Яндекса, как адаптируется бизнес.
3: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
4: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
5: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
4: Обслуживаться у вас можно?
5: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
6: Вы это слышали?
7: В подписке на РБК можно смотреть лекции профессоров MBA – программ мастеров делового администрирования. А значит, вы сможете добавить еще одну продающую строчку в свое портфолио.
6: Теперь слышали.
7: Подписка на РБК. Ваше конкурентное преимущество.
6: 18+.
8: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
9: Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
10: Thank you.

0: утро вне конкуренции. Эфир из студии радио РБК. У микрофонов Олег Овчаренко и Мария Пичугина. Подробнее расскажем о событиях, за которыми следим сегодня.
1: И в ближайшие 10 минут вы узнаете, примет ли Евросоюз новый, уже 22-й по счету, пакет санкций. Кто может получить Нобелевскую премию по экономике? Ну и, конечно, главная тема – это как бизнес адаптируется к работе во время сбоев в сервисах Яндекс.
0: И к этому мы переходим прямо сейчас. И третий дата-центр компании уже подвергся атаке. В эти выходные пользователи жаловались на работу целого ряда сервисов. Это и Яндекс.Пэй. Причем в Яндексе заявили, что пока не знают, когда Яндекс.Пэй сможет возобновить свою работу в полном объеме. И другие сервисы пострадали. Это и Яндекс.Го, Яндекс.Еда, и Яндекс.Музыка. Трудности возникали с доступом к Кинопоиску. В общем, широта сервисов достаточно уж, извините за тавтологию, широкая. Как отмечали слушатели радио РБК, даже в сервисе Яндекс.Электрички не прогружалось расписание, но отдельная проблема возникла с функционалом облачного хранилища Яндекс.360. Прежде оно было известно как Яндекс.Диск, оттуда нельзя попросту было скачать файлы.
1: Ну, наверняка многие наши и зрители, и слушатели столкнулись с этими проблемами, до сих пор, возможно, сталкиваются, но главное, что проблемы возникли не только у Яндекса, но и у тех предприятий, которые сервисами облачными компаний пользовались, и мы выяснили, как бизнес адаптируется к новым условиям, тем более в самом Яндексе накануне затруднились назвать сроки полного восстановления сервисов. Наш коллега-обозреватель РБК Александр Сетюков составил инструкцию для пострадавших компаний,

0: И ключевой пункт, конечно, организация резервного копирования данных.
1: Копирование тоже нужно организовать правильно. Ориентир здесь правило 3-2-1. Три копии данных, два технологических разных типа носителей и одна копия в географически какой-то отдельной точке. Смысл в том, что авария не должна уничтожить как бы все сразу. Часть копии стоит хранить, помимо прочего, еще и в неизменяемом виде или в офлайн виде. И, кроме того, проверять, что их можно восстановить через них систему. Кроме того, если площадки работают одновременно, переключение может занимать секунды или минуты. Но такая схема хранения данных Active-Active, она дорого обходится. Если резерв разворачивается только после аварии, там через несколько часов, то есть нужно думать, может ли компания себе это позволить. Такой дубль дорогой нужен не всем. Зависит от того времени, сколько бизнес может обходиться без этого сервиса. И еще последнее и главное, нужно проверить весь сценарий на практике, провести учебное восстановление, измерить время запуска и убедиться, что данных и ресурсов хватает.
2: Один из вариантов действий уже предложил сам Яндекс, но в частности он договорился с облачными провайдерами Selectel, VK Cloud и K2 Cloud об ускоренном размещении данных и сервисов пострадавших клиентов. Все для того, чтобы быстрее перенести инфраструктуру и восстановить работу сервисов. Но альтернативное облако – это не единственный вариант, и некоторые компании готовятся обслуживать часть нагрузки на собственных серверах. Среди таких Никита Аверин, генеральный директор компании Lead Market, это онлайн-библиотека.
3: Мы разместили сразу в 300 копии на Яндексе. Параллельно мы делали бэкап на других хостингах. И третье, готовились поднять эту группу провайдера. Мы приобрели, сделали один свой собственный физический сервер. И, видимо, нам придется приобретать еще дополнительные мощности, что, конечно, стоит дорого, но... Других альтернатив нет, нам необходимо 4 сервера, стоимость которых будет от 2 до 4 миллионов рублей в месяц. Если говорить на примерных порядок цифрах, то сколько платим мы сейчас и то, сколько мы будем платить, если мы покупаем собственные физические сервера, стоимость вырастет примерно в 2 раза.
0: Впрочем, к вечеру воскресенья часть сервисов, по крайней мере, городских Яндексу удалось восстановить. Ну и наши собеседники выражают оптимизм, не планируют уходить из облаков Яндекса. И своими выводами по итогу выходных дней поделился основатель образовательной платформы «Максимум» Михаил Мягков.
4: По сути дела, парализовал на первые пару часов деятельности. Но думаю, что, в принципе, мы решили примерно на 85%. Главное, это готовность к таким случаям, она максимальной может быть, но, в принципе, там принципиальная готовность, наличие бэкап информации и данных, которые сохранены параллельно, которые можно быстро восстановить, используя другие сервисы, и быстрая реакция. Я думаю, что переходить на новые совсем абсолютно мы не будем. Я думаю, и Яндекс, который сегодня восстанавливал сервис, примет меры для ограничения будущих событий. Но распределение и альтернативы – это важно. Сегодняшний день подчеркнул это.
2: Обновленную информацию Яндекс обещал опубликовать к 11 часам по московскому времени о состоянии инфраструктуры. Ну и, к слову, об ограничениях юридических. Теперь к этой теме переходим. Евросоюз намерен усилить санкционное давление на Россию. Как заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас, уже сегодня министры иностранных дел стран ЕС могут утвердить 22-й пакет ограничений, в который могут попасть около 1500 лиц, и тем самым он станет самым масштабным по числу включенных в санкционный список. Речь идет и о физических, и о юридических лицах.
0: Ну и касаются эти ограничения прежде всего российской военной промышленности, а также производителей товаров двойного назначения. Прежде ограничения согласовали на уровне послов стран Евросоюза. Но ключевой вопрос прямо сейчас. Новый пакет санкций в таком виде вопрос решенный? Ответ нет. Адвокат по международному праву Максим Сикач объяснил, что принятие 22-го пакета санкций еще все-таки могут заблокировать.
5: У нас всего 3 основных документа, которые регулируют деятельность Европейского Союза. Это сам договор о Европейском Союзе, функционирование Европейского Союза, договор и регламент ЕС.

0: Комитет постоянных представителей ООН, подготовительный орган своего рода, иными словами, который состоит из послов государств-членов при ЕС. Их основная работа — это подготовка работы Совета ЕС, который уже будет утверждать санкции. А является ли вообще данное голосование формальностью? Юридически оно нет, не является, потому что сначала идет обсуждение на уровне министров иностранных дел, и они не имеют права принимать решения от имени Совета Европейского Союза. Только Совет Министров имеет полномочия принять обязывающих актов. И здесь может быть внезапная интрига, а именно в том, что какое-нибудь государство из членов предложит включить данный вопрос из пункта А в пункт Б, и тогда будут обсуждения. При этом любое государство, член, и то есть Совета Министров, может заблокировать принятие решения. Но более, наверное, 90-95%, там ближе даже к 100%, все, что вносится в пункт А, принимается без обсуждений.
1: Впрочем, различные ограничения планируются и на будущее, по крайней мере, накануне. Издание «Политика» заявило, что готовятся визовые ограничения против россиян и представят их уже в следующем году. В целом, эта тема так или иначе муссируется в последние несколько недель и месяцев, но, по крайней мере, сообщалось, что некоторые страны были против таких ограничений из-за опасений, что не очень хорошо это отразится на россиян.
2: Ну, к другим важным темам. Сегодня ждем объявления лауреата Нобелевской премии по экономике, а если точнее, лауреата премии Шведского государственного банка по экономическим наукам имени Альфреда Нобеля. Мы решили спросить экономистов, за какие открытия, какие разработки можно с чистой совестью вручить Нобелевскую премию по экономике 2026 года. Заведующий кафедрой мировой экономики и управления внешнеэкономической деятельностью МГУ Владимир Осипов считает, что ключевое направление экономической науки прямо сейчас – это поиск новых источников экономического роста.
3: Проблематика экономического роста остается в центре внимания Нобелевского комитета, а в сегодняшних условиях, в условиях разобщения, в условиях глобализации, новые источники экономического роста просто необходимы. Поэтому я бы, честно говоря, подумал об этом. Конечно, вполне возможно, что премия будет дана за институциональные исследования. Если предыдущую премию вспомнить, Джем Аглу и Робинсон за институциональные исследования и доказательства, что трансплантация институтов из развитых экономик развивающихся на самом деле может привести к тому, что развивающийся выходит в первый ряд. Это тоже достаточно интересная линия институциональных именно исследований.
1: Ну, сама эта награда формально не может считаться Нобелевской, поскольку шведский изобретатель Альфред Нобель не упоминал экономистов в своем завещании. Тем не менее, именно это событие завершит Нобелевскую неделю. Подробнее к этой теме в программе ЧС мы обратимся. Ну, а утро вне конкуренции продолжается на радио РБК до 10 утра по московскому времени.
4: Утро вне конкуренции.
1: 7:20 в Москве. У микрофонов Олег Овчаренко и Мария Пичугина. Ну и обращаемся к протестной ситуации во Франции. Они не прекращаются. Чем-то напоминает это все 1968 год, потому что протестуют как старшеклассники, так и студенты, и даже некоторые преподаватели. Но вот профсоюзы школьников уже сообщили об организации очередной волны митингов против правительства Пятой Республики, которая должна пройти во вторник.
2: Прошлый акции только в Париже собрали около 50 тысяч человек, в других регионах свыше 130 тысяч. Условия митингующих не изменились. Они требуют выделения 10 миллиардов евро на улучшение системы образования, в частности, поднять зарплаты учителям, нанять новых сотрудников школы, а также отремонтировать старые здания учебных заведений. Редакция «Радио РБК» связалась с одним из участников протеста.
1: Он представляется ни много ни мало как призрак. Он пожелал остаться анонимным. Вот такое имя он для себя придумал. Так вот, призрак утверждает, что агрессивные демонстранты дискредитируют его движение. Подробнее об этом он рассказал Левтине Сорокиной.
5: Наша цель не обязательно состоит в том, чтобы выиграть все в одночасье. Наша задача — добиться конкретных результатов. Мы отдаем себе отчет в том, что на выполнение наших требований нужно время, что они сопряжены с финансовыми затратами. Но наша главная цель — это прежде всего мирный протест и по-настоящему важные изменения. Это не пустые слова.
6: Что вы думаете о политиках, которые поддерживают или критикуют школьные протесты?
5: У меня здесь очень четкая позиция. Мы должны оставаться полностью независимыми. Мы не отказываемся от поддержки из принципа, но мы ничего не должны политикам. Мы не хотим, чтобы нас использовали в своих целях. Я считаю, что наше дело выходит за рамки политических игр.
6: Вы не боитесь столкновений с полицией?
5: В нашем случае, в городе Самёр, нам удалось привлечь полицию на свою сторону. Мы смогли пройти мирно и без каких-либо разрушений. Благодаря мне и моему другу, нам удалось провести митинг без проблем. Мы очень гордимся этим. Да, столкновения с полицией в принципе есть, но они были совершены не протестующими, а нарушителями. У нас с ними нет никаких связей. Если не считать эти столкновения, мы довольны тем, как все прошло.
6: В крупных городах протесты заканчивались жестокими столкновениями с полицией. Как вам удалось заручиться поддержкой правоохранительных органов?
5: Наша демонстрация прошла в мирной обстановке. Наша цель абсолютно не состоит в том, чтобы унижать полицейских. Это полностью противоречит нашим убеждениям. Но это правда, что в некоторых городах были жестокие столкновения, неприемлемые провокации. В нашем случае этого избежать удалось. Мы подошли к полицейским и спросили, что конкретно они будут делать на этих протестах. Нам удалось убедить их в том, что мы союзники, а не враги. В конце концов, они приходят на демонстрации, чтобы защитить и нас тоже.
6: А что вы можете сказать людям, которые видели опасную сторону этих протестов и теперь считают, что это движение не приносит ничего, кроме хаоса?
5: Не следует смешивать людей, которые хотят протестовать и защищать свои права, с людьми, которые пришли унижать других. Мы не бездельники. Мы просто просим о самом минимальном, чтобы иметь возможность учиться в правильных условиях. Например, иметь отремонтированные классы в наших школах.
2: По данным МВД страны, с начала протестов задержали более 6 тысяч человек. Большая часть из них несовершеннолетние. По итогам подавления протестов ранения получил 761 полицейский. Министр образования Эдуард Жефре уже пообещал направить 3 тысячи учителей в 114 школ с нехваткой педагогов.
1: А тут могут возникнуть аналогии с желтыми жилетами. Массовое протестное движение, которое несколько лет назад действовало во Франции. Впрочем, те эксперты, с которыми мы говорили в эфире, это и местные жители, в том числе, они отмечают, что масштабы пока все-таки не совсем сопоставимы. Но вот что объединяет и то протестное движение, и нынешнее, по крайней мере, это то, что часть, по крайней мере, жителей Франции разделяет эти требования и расширяет их в целом до общих таких социально-политических. И, в частности, помнится, в прошлом году, например, хоть и не желтые жилеты протестовали, но, тем не менее, были вопросы к сокращению некоторых бюджетных социальных расходов. В общем, протестная тема достаточно актуальна на протяжении последних нескольких лет для Пятой Республики.
2: Вы слушаете «Утро вне конкуренции» в прямом эфире радио РБК. Оставайтесь с нами.
4: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
7: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодняшний выпуск, он про вас, про родительское выгорание. Вы уставшие, раздраженные, срываетесь на ровном месте, хотите сбежать. Нейробиология объясняет. Хронический стресс держит вашу амигдалу в тонусе. Кортизол не падает. Префронтальная кора, центр контроля и эмпатии, истощается. Вы не стали плохим родителем. Ваш мозг просто начал ломаться от перегрузки. Что делать? Первое. Признать. Я выгораю. Это не стыдно. Стыдно не обращать внимания. Второе. Легализовать гнев и усталость. Скажите себе, я имею право злиться, и я имею право хотеть побыть один. Третье. Делегировать. Хотя бы час в неделю, когда вы не родитель, а просто человек. Сон, ванна, прогулка. Это не эгоизм, а обслуживание инструмента. Четвертое. Снизить планку. Идеальный родитель – это миф. Достаточно хороший – тот, кто ошибается, но возвращается и восстанавливает связь. Можно кормить не органической гречкой, а макаронами. Можно не читать на ночь, а просто посидеть рядом. Пятое. Попросить о помощи конкретно. Посиди с ребенком полтора часа, я посплю. Вы не можете напоить ребенка из пустой кружки. Наполните сначала себя. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию.
8: ДНК называют кодом жизни. Сегодня этот код умеют читать, анализировать с помощью нейросетей и даже редактировать. что будет, когда мы научимся менять его полностью? Василий Бейнарович продолжает исследование. Вместе с доктором биологических наук профессором Константином Севериновым поговорим о генах и свободе воли, выясним, как нейросети помогают читать ДНК и насколько далеко мы можем зайти в редактировании генома. НИИ Бейнаровича. Завтра в 21:00.
4: Резать лося. Словарь биржевого сленга.

0: Дмитрий Александрович, лудоманим потихонечку.
1: Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
2: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
3: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
4: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10 на радио РБК.
5: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
4: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны, места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
5: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
4: По будням на радио РБК. Что это было? В эфире.
6: Если говорить все-таки про экзотику, то нигде сейчас в мире вот малых, например, атомных станций вообще нет. Вот,
7: да, или... Атомные малые станции есть и в России. То есть у нас в Чукотке, в Билибино есть.
6: Имею в виду ЦОДов, которые...
7: ЦОДов, питающихся атомных станций, классических, конечно же, есть, но малых реакторов это все там...
6: Будущее.
7: Супер-будущее. Mm-hmm. Сейчас крупные IT-компании, в том числе, начинают в это вкладываться. Там очень много Билл Гейтс об этом говорил, например.
4: Генеральный директор компании PSM Андрей Медведев в программе «Технологии и тренды».
8: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире каждую среду в 16:10.

0: столице 7:30, в студии Татьяна Калинина. Россия пока не согласилась на объявленное президентом США Трампом энергетическое перемирие, пишет Axios. Издание также утверждает, что американские переговорщики Уитков и Кушнер отложили поездку в Москву в октябре. Новые даты визита не будут согласованы, пока не решится вопрос о готовности Украины и Евросоюза согласовать единое предложение для Москвы. Глава Минфина США Бессент назвал лицемерным реакцию Европы на договоренности Вашингтона и Москвы по дизелю, сообщает Fox News. По его словам, эти договоренности выгодны гражданам США. Крупный пожар в Подмосковье. В поселке Запрудня горит склад для хранения алкоголя и табака на площади 2,5 тысячи квадратных метров. Эвакуация не проводилась, сообщили в пресс-службе МЧС. Южная Корея провела экстренное совещание после запуска ракет КНДР. Минувшей ночью несколько баллистических ракет запустили из района Пхеньяна в сторону Японского моря, а сегодня в Северную Корею впервые прилетит глава МЧС России Александр Куренков. Один человек погиб, еще 11 получили ранения в результате очередной атаки хуситов на международный аэропорт Эр-Рияда. Аэропорт столицы Саудовской Аравии подвергся нападению второй день подряд. Как сообщает ТАСС, он будет закрыт на прием и выпуск самолетов до конца сегодняшнего дня. Лишь по двум предметам ЕГЭ в 2027 году изменится количество заданий. Остальные экзамены останутся без изменений, сообщает ТАСС. На одно задание вырастет общее количество в вариантах по истории и профильной математике. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в Максе.
1: Теперь не 2 плюс 2 нужно складывать, а 2 плюс 3 на одно занятие, ведь больше. 7:32 в Москве. Олег Овчаренко и Мария Пичугина вместе с вами встречают утро понедельника, 12 октября. Премьер-министр Венгрии Петер Мадер, кажется, пока все-таки не придерживается жесткой европейской позиции по отношению поддержки Киева с одной стороны и закупок энергоресурсов у России с другой. Но вот свежее заявление венгерского премьера в интервью

0: Венскому изданию Хельсинген Санамат, он заявил, что Венгрия не сможет быстро отказаться от нефти и газа из России. Чем, по сути, повторяет то, что он заявил сразу после избрания на парламентских выборах год назад.
1: Утро вне конкуренции.
2: Но в целом есть ощущение, что тезисы как будто унаследованы от его предшественника Виктора Орбана. И еще Мадер заявил о неком прагматичном подходе, который необходим в этом вопросе. А что он предполагает? Зарубежную прессу изучала Анна Маргулис, она в студии. Анна, как будет выглядеть этот самый прагматичный план? Что-то понятно?
3: Журналисты обращают внимание на то, что после победы на выборах Мадер заявлял, что Будапешт продолжит все-таки покупать нефть у Москвы, хотя у него тональность была немного другая. Но вот прошло полгода, и все начало меняться. Он отмечает, что так просто энергетическую зависимость, конечно, не устранить, но сделать это необходимо. Аналогичные заявления звучали, кстати, и раньше, отмечает CBS, причем были даже обозначены конкретные сроки. Министр энергетики в сентябре утверждал, что Венгрия может выполнить требования Европейского Союза и полностью отказаться от российского газа за год. При этом по плану Мадера основные варианты и это новые источники энергии. И именно это позволит постепенно снижать зависимость от поставок из России.
0: Напомним о прежних. Это трубопровод «Дружба», по которому поступает в Венгрию российская нефть. Это турецкий поток газопровода Юго-Восточной Европы, через который поступает газ. Это то, что было. А что будет? Есть ли какие-то конкретные шаги для того, чтобы на эти новые источники энергии перейти?
3: Ну, как пишет Рейтер, Венгрия пытается. Страна планирует нарастить ветровую генерацию, расширить накопление электроэнергии и модернизировать сети. Все это в контексте того, что Венгрия, по данным Блумберга, лидирует в Европе по ценам на электроэнергию. И по данным CBS, эти комментарии свидетельствуют о готовности премьер-министра Мадера порвать с подходом Орбана, который способствовал превращению Будапешта в инструмент Кремля и лишь изолировал Венгрию. Зависимость страны от импорта энергоносителей долгое время являлась такой ключевой экономической уязвимостью, а глобальные ценовые шоки на нефть и газ оказывали непропорционально большое влияние на местную валюту. И вот по оценке S&P Global, Венгрия импортирует более 80% своих потребностей в топливе, то есть речь в том числе о нефти и природном газе. Но местные венгерские СМИ отмечают, что со сменой политики Мадер ожидает чего-то взамен от Брюсселя. И, как пишут местные СМИ, Венгрия может обратиться за финансовой поддержкой к Европейскому Союзу. Петер Мадер заявил, что хотел бы увидеть конкретные предложения ЕС по поддержке и поэтапному отказу от российской нефти и газа.
2: Ну, это да, важно особенно в контексте того, что сегодня Евросоюз должен, по крайней мере, по заявлению Кая Каллас, утвердить новый пакет санкций, уже 22-й по счету.
3: Да, как и отмечают СМИ, ЕС временно отказался от масштабных секторальных запретов, включая энергетику, поскольку понимает, что любая попытка ужесточить правила по газу и нефти прямо сейчас спровоцировали бы жесткое вето со стороны, в том числе и Венгрии. И Брюссель предпочел принять огромный, но безопасный для венгерской экономики список, чтобы продемонстрировать единство ЕС. Но, несмотря на отсутствие новых мер в 22-м пакете, Венгрия продолжает подготовку к ранее утвержденному дедлайну из 20-го пакета. Будапешт планирует технически завершить перестройку инфраструктуры и полностью отказаться от российского газа к октябрю 2027 года.
0: Ну, до этого, впрочем, еще год. Спасибо, Анна Маргулис изучала публикации зарубежных СМИ, касающиеся позиции Венгрии по российским энергоресурсам. Все-таки хочется обратить внимание еще на заявление Петра Мадера, который сказал, что пока нет в планах у Будапешта ни поставки оружия Украине, ни их транзит. И здесь в чем-то все-таки риторика с Виктором Орбаном, прежним премьер-министром Венгрии, схожа. Хотя вот как раз энергетический вопрос и удары по нефтепроводам «Дружба» заметно в свое время осложнили отношения между Венгрией и Украиной. Сейчас, кажется, какой-то диалог налаживается, даже должна состояться в ближайшее время встреча Мадера и Зеленского. Но пока вот до потепления, заметного потепления отношений между двумя странами еще далеко.
2: Мы продолжим наш эфир через 2 минуты. Финансовый обозреватель РБК уже пришел в студию. Разберемся, как рынки реагируют на все новости в выходные.

0: было предостаточно с геополитического фронта, скорее всего. Ну и в ожидании возможного принятия очередного пакета санкций в отношении России. Оставайтесь на РБК.
1: Реклама.
2: Пароль.
3: ВТБ для бизнеса.
2: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
3: А второе?
2: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rф. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
5: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
6: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
7: Я Пирелли беру в колесо .ру.
8: Дорогой, а что это ты напеваешь?
7: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
8: О, нам давно нужна зимняя резина.
7: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
9: Я Пирелли беру в колесо.ру.
10: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
11: 7 часов 40 минут в Москве. У микрофонов Олег Овчаренко и Мария Пичугина. Ралли, которое мы наблюдали в выходные на сессиях выходного дня на Мосбирже, кажется, завершилось. И сейчас российский фондовый рынок, ну, по крайней мере, на дополнительной утренней сессии снижается на 0,7%. Но все равно лишь немного меньше 2400 пунктов. Ждем ли мы все-таки какого-то отскока или нет?
0: Можно ли вообще назвать то, что происходило в выходные, ралли? Или так, просто всплеск на новостях.
11: Подробнее об этом заместитель гендиректора управляющей компании «Ренессанс Капитал» Дмитрий Александров.
1: Рынки на РБК.
12: Доброе утро. Наверное, немножко поправлю. Все ралли произошло даже не на выходных, а вечером в пятницу. Именно тогда господин Трамп и господин Путин созвонились, и вот по итогам этого звонка было объявлено о том, что на российские нефтепродукты будут сняты различные ограничения. И вот тогда индекс показал рост практически 4%, немногим меньше, а вот на выходных волатильность была уже не такой высокая. А вот сегодня, по всей видимости, такая первая эмоциональная реакция рынка спала, и инвесторы пошли фиксировать свои прибыли. Ну вот в пике падал рынок приблизительно на 1%, сейчас 2390 пунктов и приблизительно 0,7% падения по индексу. Здесь действительно пока что много неизвестного. В первую очередь, а в чем, собственно говоря, заключается суть снятия ограничений на дизель? Дело в том, что на фоне таких высоких цен, как на нефть, так и на нефтепродукты, безусловно, покупатели по всему миру не сильно боялись какого-то санкционного давления, не приобретали российские сорта. Это видно было в том числе потому, что в Китае, в Индии платили даже премию за российскую нефть относительно международных сортов. И вот эти снятые ограничения, честно говоря, больше выглядят как некоторая попытка политически самоутвердиться для господина Трампа, нежели какое-то реальное влияние на, собственно говоря, рынки.
11: Но просто удивительная смена риторики. Ведь еще недавно мы обсуждали намерение Трампа вводить пошлины за покупку российских энергоносителей. Санкции, да, адские санкции Линдси Грэма тоже уже.
12: Скоро истекают, кстати, через неделю.
11: Скоро истекают, но да. Оно предполагает ведь тоже дополнительные какие-то тарифные ужесточения. И вот внезапно. казалось бы.
12: Ну, видимо, возражения со стороны американского электората творят чудеса, и когда нефть стоит $100 за баррель, а сверху еще $100 крэк-спреда, тут уже не до тарифов.
11: Ну, да, извини, пожалуйста, просто хочу обратить внимание, что да, вроде бы индекс падает, но... Не за счет ли того, что акции Яндекса снижаются заметно
0: почти 4%? Да, вот я как 4%. Раз хотела на Яндекс посмотреть, потому что выходные оказались под давлением по понятным причинам. Уже третий по счету дата-центр компании оказался под ударом украинских беспилотных летательных аппаратов. Что сейчас?
12: В том числе, но надо сказать, что корректируется весь рынок широким фронтом, и Лукойл падает на процент, Газпром больше процента, ВТБ процент, Сбер полпроцента, то есть, в принципе, здесь падение идет по всем бумагам. Что касается Яндекса, ну, и, честно говоря, я не думаю, что у компании будут какие-то критические проблемы. В отличие от, там, скажем, Озона или Wildberries, у Яндекса нет, на мой взгляд, такой вот прям критической зависимости от инфраструктуры. Есть дата-центры, которые не подвержены ударам. В принципе, вот несмотря на то, что все это стало неожиданностью, за полдня воскресенья работа основных сервисов была восстановлена. Безусловно, это дополнительные издержки для компании, нужно будет что-то разворачивать, видимо, в Сибири, но это не та история, когда бизнес критически будет сжиматься. Все-таки основная история здесь не офлайн, а именно продуктовая. Она не страдает.
11: А вот подробнее об открытии основной торговой сессии на Мосбирже в 9 часов 9 минут. Совместный эфир телеканала и радио РБК «Рынки утро». Там мы и встретимся еще раз с Дмитрием Александровым. Пока говорим тебе спасибо. 7 часов 44 минуты в Москве. Сейчас о том, что важно сегодня.
0: Если вы только что включили радио, сегодня Евросоюз может одобрить 22-й пакет санкций. Предварительно он уже согласован, но ключевая интрига, будет ли демарш стран-участниц, которых считают лояльными Москве. Последнее выступление венгерского премьер-министра намекает, что такая вероятность есть. Сегодня объявят лауреата Нобелевской премии по экономике, или, если точнее, лауреата премии Шведского государственного банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля. Эта награда формально не может считаться Нобелевской, поскольку шведский изобретатель не упоминал экономистов в своем завещании 1895 года. И, тем не менее, именно это событие завершает Нобелевскую неделю. А еще сегодня последний день, когда на селлеров Озон распространяется страховка Ингосстраха от беспилотников. Разберемся, как реагируют селлеры.
11: Ну, а сейчас обратим свое внимание на одно из наиболее резонансных интервью последнего времени. Это интервью Владимира Потанина, которое он эксклюзивно дал РБК. В нем он предложил изменить методику сбора налога на сверхдоходы. Такую меру предложил ранее Минфин. В новом проекте бюджета указано, что вот этот налог на сверхдоходы может принести государству 200 миллиардов рублей в следующем году. Ну, а вот президент Нурникеля Владимир Потанин в интервью РБК отметил, что формула исчисления налога привязана к стоимости сырья, которым торгует компания, но не учитывает ни показатели прибыли, ни издержки, которые возникают при экспорте товара.
0: Потанин пояснил, что бизнес даже готов к более жесткой фискальной нагрузке, если она будет стабильной. Но сейчас налоговая система меняется ежегодно. В результате предприятиям трудно планировать инвестиции, рассказал в беседе с Павлом Демидовичем Владимир Потанин.
13: У нас, например, может сложиться ситуация, когда цена на продукцию какого-либо предприятия выросла, а прибыль у него упала. Из-за разных проблем. Логистические, там, ну, нам много прилетает разных проблем. И поэтому то, что на отдельный товар в отдельной компании выросла цена, это еще не значит, что эта компания заработала больше денег. И когда методика ориентирована на изъятие вот этой фрагментарной прибыли, получившейся на отдельно взятом участке, так сказать, да, то в целом, конечно, это может большое количество компаний ставить в очень затруднительное положение. У нас порядка 1/3 компаний, вот сейчас по отчетам Росстата в этом году, убыточные. Но представьте себе, что у такой компании выросла стоимость ее продукции. Но она продала ее лучше. Но разве это повод взыскания с нее сверхналога? Или другой пример, когда компания производит несколько видов продукции, вот как на риски никель, например, да? Соответственно, на какую-то продукцию выросла цена, на какую-то упала. Ну, надо же, видимо, смотреть на всю корзину, да, то есть в целом компания больше заработала или меньше. Вот с этим продолжаются дискуссии. Минфин идет навстречу, предлагает различного рода смягчения этих проблем. То есть явно понимает то, какие у нас возникают проблемы из-за этого налогового маневра. Но пока мы не прошли, вот не можем никак пройти развилку, которая, на мой взгляд, является самой главной. То есть берем ли мы, какие бы мы ни брали налоги, мы их берем все-таки основываясь на финансовом результате, на прибыли.
14: Вы уже пытались оценить для Норильского никеля размер подобных изъятий в соответствии с планами Минфина?
13: Ну, конечно, мы эти

0: расчеты проводили. Они неприятные, они чувствительные, они заставляют сдвинуть вправо некоторые проекты. Но поскольку, как я уже сказал, мы с Минфином все-таки в диалоге, мы эти проблемы смягчаем. Они, мне кажется, вредны не столько для одной конкретно взятой компании, хотя, конечно, изъятие там, 60% из прибыли отдельных предприятий, это, конечно, наверное, не то, что должно быть. Да. Сказал бы, что я говорю сейчас обо всей экономике, потому что если бизнесмены, все в целом, как их совокупность, кстати говоря, включая те, которые руководят государственными компаниями, если они не будут понимать, какие правила изъятия дохода, прибыли, вообще любых средств из компании, им крайне затруднительно планировать свои инвестиционные процессы. И мы видим, что инвестиции сокращаются из квартала в квартал. И я еще раз говорю, это мое личное мнение, но мне кажется, что в значительной степени драйвером этого является недостаточное понимание налоговых ожиданий, на которые мы можем рассчитывать. В каком смысле мы бы, конечно, хотели вернуться бы к договоренности, что ли, да, двухлетней давности, когда пусть будет более жесткая нагрузка, но она будет стабильна на какой-то период времени и, еще раз повторюсь, ориентирована на прибыль, а не на изъятие средств из оборота.
1: Это был отрывок из интервью президента Норникеля Владимира Потанина, телеканал РБК. Полный текст интервью можно прочитать в подписке РБК. Но пока же мы напомним, что в начале октября министр финансов Антон Силуанов отмечал, что Минфин нашел компромисс с бизнесом по налогу на сверхдоходы для горно-металлургического комплекса, но деталей приведено не было. Впрочем, глава РСПП Александр Шохин в беседе с РБК заявил, что говорить об окончательном компромиссе пока все-таки рано. Он пояснил, что часть ключевых замечаний предприятий все еще не учтена. В следующем часе приведем еще один фрагмент интервью с Потаниным о том, какие проблемы возникают у Минфина при формировании бюджета.
2: Возвращаемся к главной теме выходных, а именно атакам на российские центры обработки данных. Сейчас за 4 минуты расскажем матчасть. Что такое ЦОД? Как он устроен? Как работает эта справочная информация, чтобы лучше прогнозировать последствия сбоев? Герой программы «Да или нет», член правления Ассоциации участников отрасли ЦОД, гендиректор компании «Филанка» Алексей Солдатов. С ним беседовала Надежда Сережкина.
3: «Да или нет».
4: Вот давайте для тех, кто, как я, никогда в жизни не был в ЦОДе, когда я туда попадаю, что я вижу перед собой, что это вообще такое?
5: Вы видите очень много серверных стоек, в которых стоят сервера, сетевое оборудование, и которые очень громко гудят, перерабатывают электричество в тепло.
4: Какие он задачи прямо сейчас решает для нас? Вот, допустим, наш с вами разговор как-то проходит через ЦОД?
5: В нашей повседневной жизни мы с этим сталкиваемся, когда мы, допустим, платим картой. Система антифрода Сбербанка за несколько миллисекунд определяет вообще, чем вы занимаетесь, это ли вы, типичная ли для вас операция, и в случае, если это что-то нетипичное, она блокирует транзакцию, например. Или вы что-то покупаете в магазине, неважно каком. Вы на кассе пробиваете чек, система смотрит в базу данных, списывает товар, смотрит в систему «Честный знак». Там тоже все это находится в ЦОДах. Там проверяет, можно ли продать этот товар, и вы в конце концов что-то покупаете или не покупаете.
4: Ну, то есть, если я правильно понимаю, это коммерция, электронная коммерция, это платежи, это банковские приложения, это наша с вами связь.
5: Да, но это промышленность, это чертежи, это расчеты, это все. Даже современная ферма, каждая маленькая ферма держит у себя ЦОДик, который там смотрит за состоянием коров, хорошо ли она себя чувствует, правильно ли там освещение, дали ли ей воды, насыпали ли корма, подоилась ли она, сколько подоилась, какого качества молоко, куда это молоко ушло, пришли ли за него деньги. Эти все системы работают в центрах обработки данных.
4: То есть ферма себе тоже может позволить ЦОД? Я думала, это очень дорого.
5: Он у нее есть. Он небольшой, но есть. Большой, дорого, вы не правы. Там каждая корова стоит несколько миллионов.
4: А ЦОД, если я не ошибаюсь, в районе 1 или 1,5 миллиардов?
5: Это начальная цена. Сейчас современные ЦОДы по инженерному оборудованию это 5 миллиардов. По IT-оборудованию, которых не стоит, десятки миллиардов.
4: Вообще есть такие подсчеты того, сколько стоит минута, час или день простоя одного среднестатистического ЦОДа в России?
5: Это то же самое, что отключение мобильного интернета. Там утверждают, кажется, что какие-то громадные, гигантские суммы, но отключился, допустим, ЦОП, который обеспечивает продажу в магазинах. Ну, магазин не работает. Дальше вы не можете купить, извините, водку и хлеб. Вот сколько это стоит?
4: ЦОДов в России хватает или нет?
5: Сейчас уже нет.

0: глобальные причины. Одна чисто российская, вторая такая общемировая. Первая чисто российская – очень высокая ставка. Выручки не хватает для того, чтобы обслуживать банковский кредит. Это первая причина. Вторая причина, она общая и для российского рынка, и для мирового – это глобальный дефицит электроэнергии.
1: Давайте попробуем в процентах оценить, сколько в России сейчас реально не хватает СОДов. Не знаю, четверть, треть. Вы же их строите, вы знаете точно.
0: Нам бы еще нужно столько же построить для того, чтобы удовлетворить растущий спрос. Если у нас не будет предложения, а спрос будет, что у нас по экономическим законам? Рост цены. Ну вот она и растет там процентов на 20-30 каждый год. Дальше в какой-то момент станет так дорого, что все начнут строить СОДы, и как бы это выровняется, экономику никто не отменял.
1: Насколько сейчас строительство российских СОДов зависит от иностранных технологий? Какая проблема здесь?
0: Да нет особой проблемы. Можно и на российском все построить. Мы в 2022 году этот проект рассматривали и делали упражнения. То есть могут ли нас отрезать от инженерной инфраструктуры? Привезем. Что не производим, привезем. Что не привезем, произведем. В принципе, эти задачи решаемые. Ну да, они чуть дороже.
1: Но вы настроены оптимистично. Ваша версия СОДов в России станет заметно больше, да или нет?
0: Без сомнения. Мнение.
2: Да или нет? Качество жизни.
3: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. И заодно делюсь с вами личным опытом. Медитация. Уже давно не эзотерическая практика, а дисциплина с мощной доказательной базой. Существует множество научных работ, подтверждающих ее положительное влияние на мозг и тело. И сегодня я хочу рассказать вам про совсем свежие данные, которые в очередной раз показывают, что медитация – это такая же базовая необходимость для ума, как ежедневная гигиена для тела. Ученые из Калифорнии провели эксперимент. Они отправили 20 добровольцев в загородный ретрит на неделю. Участники медитировали по 5 часов в день. А чтобы проверить результат, им сделали МРТ и анализы крови до и после поездки. Итоги удивили даже ученых. В мозге затих фоновый шум, тот самый внутренний монолог, который крадет наши с вами ресурсы. И мозг стал работать заметно эффективнее. Анализ крови показал рост уровня эндогенных опиоидов. Это наши природные обезболивающие. Метаболизм тоже перестроился. Организм стал эффективнее сжигать сахар в энергию. Но здесь важная оговорка. Участников было всего 20. Исследование не было рандомизированным, при этом люди медитировали аж по 5 часов в день. Режим далекий от повседневной жизни. Но, тем не менее, результаты хорошо ложатся в уже огромный массив научных данных о пользе медитации. Например, нейробиологи из университета Вандербильта выяснили удивительную вещь. Оказывается, глубокая медитация меняет движение жидкости в мозге, точно так же, как это происходит во время сна. То есть практика буквально запускает процесс восстановления, который обычно доступен организму только ночью. Но вернемся к калифорнийскому эксперименту с 5 часами медитации в день. Тут возникает очевидный вопрос. Значит ли это, что обычные 10-15 минут утром или вечером ничего не дадут? Наука отвечает, что дадут, но немножко по-другому. Обычная ежедневная практика – это все-таки не спринт, это марафон. Изменения происходят очень постепенно, буквально за месяцы. Хотя снижение тревожности и улучшение концентрации могут прийти уже через 2-3 недели. Регулярность важнее интенсивности. С вами был Евгений Тиханович. Не забывайте про гигиену ума и повышайте качество жизни на РБК.
2: Библиотека РБК.
4: Здесь мы собираем книги первых лиц.
2: Что читает художник Игорь Самолет?
5: У Толстого все очень развернуто во времени, и там такое очень плавное. Там эпохи собираются, десятилетия идут. Через эти десятилетия тянется какая-то сюжетная линия, там десяток сюжетных линий. Я даже, знаете, когда читаю большой роман в школе, я не мог удержать все сюжетные линии в голове, мне было очень важно. У меня была тетрадка, может, у кого тоже были, где я выстраивал эти вот нарративы. Потому что Толстого дико интересно, что он сплетает в эту ткань жизни, что вдруг герой появляется здесь, а потом он выныривает через 300 страниц. То есть вот хитросплетение вот этих случайных событий, встреч в романе поражает.
4: Лев Толстой. «Война и мир». Все гости совершали обряд приветствования никому неизвестной, никому неинтересной и ненужной тетушке. Анна Павловна с грустным, торжественным участием следила за их приветствиями, молчаливо одобряя их. Метант каждому говорила в одних и тех же выражениях о его здоровье, о своем здоровье и о здоровье ее величества, которое нынче было, слава богу, лучше. Все подходившие, с приличия не выказывая поспешности, с чувством облегчения и исполненной тяжелой обязанности отходили от старушки, чтобы уж весь вечер ни разу не подойти к ней.

0: Библиотека РБК.
1: Заведующая Элина Тихонова.
2: Байопик – это такая новая нефть для медиаиндустрии.
3: Ключевые факторы успеха. Узнаваемый по всему миру герой, ностальгия, качественный кастинг и оскаровский эффект.
0: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрией развлечений. От кино и литературы до игр и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Пятница, 16:10 на радио РБК.
4: Знать, что произошло, и понимать, что происходит
0: – не одно и то же.
4: Новости сообщают факты.
0: Но значение они приобретают только в контексте.
4: Когда понятны причины, последствия и связи между событиями.
0: Каждый вечер мы восстанавливаем этот контекст и задаем вопрос, который остается после всех новостей. Что это значит для нас и что изменит в нашей жизни? ЧЕС. По будням с 18 на радио РБК.
4: Для тех, кому недостаточно просто быть в курсе.
5: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
6: В 2017 году полицейские департамента авиации Чикаго силой вывели из салона самолета пожилого человека, отказывавшегося уступать место экипажу United Airlines. Видео инцидента мгновенно стало вирусным. Генеральный директор перевозчика сначала выпустил сухое заявление, назвав действия силовиков переразмещением. А уже во внутреннем письме, которое утекло в сеть, обвинил пассажира в дебоширстве. Циничность ситуации вызвала ярость в соцсетях и призыв к бойкоту. Акции материнской компании упали на 4%, что сократило ее рыночную стоимость на 1 миллиард 400 миллионов долларов.
5: Ошибка на миллион.

0: Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: В Москве 8 часов. В студии Татьяна Калинина. Здравствуйте. 16 беспилотников уничтожены минувшей ночью на подлете к Москве, сообщил мэр Сергей Собянин. Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о ликвидации 37 украинских дронов над территорией региона. Пострадавших и разрушений нет. Главы МИД стран Евросоюза сегодня могут утвердить крупнейший с 2022 года пакет антироссийских санкций. Как заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас, рестрикции будут направлены прежде всего против российского ВПК. В новый санкционный список могут войти свыше 1500 физлиц и компаний. Американские переговорщики Уиткоф и Кушнер отложили запланированную поездку в Москву до тех пор, пока не прояснится вопрос о готовности Украины и европейских стран к согласованию нового единого предложения для Кремля, сообщает Axios. Издание также пишет, что Россия пока не согласилась на энергетическое перемирие, о котором ранее заявил Трамп. С сегодняшнего дня зрители могут оформить возврат денег за билеты на несостоявшиеся концерты Канье Уэста в Петербурге. Как пишет РБК, возврат смогут оформить все покупатели, в том числе владельцы акционных билетов. Речь идет о номинальной стоимости. Сервисный сбор возврату не подлежит. Российский нападающий Вашингтон Кэпиталс Александр Овечкин забросил первую шайбу в нынешнем сезоне НХЛ. Он отличился в матче против Сиэтл Кракен. Овечкин остается лучшим снайпером в истории НХЛ. Этот сезон станет для Овечкина последним в лиге. Минувшая ночь в Москве стала самой теплой для этой даты за всю историю наблюдений. Прежний рекорд держался с 1981 года, а сегодня днем в столице до плюс 15. Больше новостей на сайте РБК.
2: Мы приветствуем всех слушателей радио РБК. Это утро вне конкуренции. Вместе с вами встречают Олег Овчаренко и Мария Пичугина.
3: Доброе утро. Начинаю вместе новую рабочую неделю. Сегодня 12 октября, понедельник.
2: Кстати, заметил, 12 октября, понедельник, ну, помимо того, что температурный

0: рекорд был зафиксирован в столице, так еще и первого снега до сих пор ведь не было.
1: Ну, погоди, куда ты торопишься?
0: Ну, было уже как-то в сентябре, а сейчас обещают, что снежный покров плотный все-таки будет только в ноябре. Я, честно говоря, давно не помню, чтобы так долго не было ни снега, ни снежного покрова. Что это говорит о зиме, пока неизвестно, узнаем совсем скоро. Ну, а в этом часе будем разбираться в том, как городские сервисы пострадали от сбоев после атак БПЛА на дата-центры Яндекса. Будем разбираться на конкретном примере пользователей этих сервисов в городах. Ну, а через полчаса выясним, каковы перспективы восстановления этих дата-центров. Кроме того, в нашем эфире последний день сегодня действия страховки для селлеров Озона. О прекращении работы программы страхования Marketplace сообщил на прошлой неделе. Узнаем, насколько это неожиданно было для селлеров, ну и как им теперь действовать в этой ситуации. Ну и также разберемся подробнее в ситуации на рынке топлива. Было много событий, сделка России и США по дизельному топливу и объявление президента США об энергетическом перемирии между Россией и Украиной, правда, пока никем не подтвержденное. Вот как чувствуют себя акции нефтяных компаний на российском фондовом рынке и как будут себя чувствовать? Об этом это тоже обсудим. Короткая ситуация на рынках прямо сейчас.
1: Ну, раз уж ты сказала об акциях нефтяных компаний, вижу в лидерах роста сейчас редкие зеленые пятна на красной карте рынка. В частности, акции Татнефти, Газпромнефти подрастают. И сам Газпром более процента. Это на фоне других бумаг, падающих, заметный рост. В целом, рынок на утренней сессии корректируется после роста в выходные. Сейчас индекс теряет 0,8%. Находится на отметке 2391 пункт. Объем торгов в выходные был выше обычного. На всех новостях, которые ты, Олег, сейчас упомянул, и подрастал российский рынок. А сейчас же падает, и под давлением в лидерах падения, конечно, находятся акции Яндекса. После ударов по дата-центрам компании уже третий по счету дата-центр попал под удар в эти выходные. И подробнее будем говорить об этом прямо сейчас. Но коротко скажу лишь о нефти. Сейчас Brent дешевеет почти на 1.5%. $103.45 за баррель.
0: Вот когда восстановят пострадавшее оборудование, в Яндексе сказать не могут пока. Компания уточнила, что обновленную информацию опубликуют сегодня в 11 утра по Москве. Ну а пока напомним, если вы пропустили, что беспилотники ударили уже за последние дни по центрам обработки данных в Рязанской области, Калуге и во Владимире. По данным сервисов мониторинга сбой РФ и Down Detector, удары повлияли на огромное количество городских сервисов компании. Это Яндекс.Го, Яндекс.Еда, Яндекс.Пэй, Яндекс.Музыка, Кинопоиск, Дом с Алисой, даже в Яндекс.Электричках не прогружалось расписание.
1: Ну, сейчас, да, будем как раз говорить подробнее о том, с чем столкнулись жители городов, какие именно неполадки возникли в городских сервисах, с чем столкнулись. И вас, уважаемые слушатели Радио РБК, тоже призываем писать в наш Телеграм русскими буквами. В поиске набирайте Радио РБК. Пожалуйста, присылайте текстовые сообщения, голосовые, может быть, даже скриншоты тех проблем, с которыми вы столкнулись в результате атак на дата-центры Яндекс. Возможно, что-то не работает прямо сейчас. Пишите. Все озвучим, наиболее важное в прямом эфире. Но у нас в студии Кирилл Леонов. Он выяснил, как сказался сбой на потребителях и занятых через сервисы Яндекса. Да, Кирилл, тебе слово.
2: Ну, во-первых, хочется начать с тех, кто занят через сервисы Яндекса. Это две категории, в первую очередь курьеры и таксисты.
0: Ну, такие большие категории.
2: Огромные, я бы сказал, даже категории. Системно значимые, экономически очень важные они для российской экономики. Ну и, собственно, курьеры говорят, что деньги теряют за невыходы, из-за сбоев в приложениях. А потом возникают и проблемы с выводом уже заработанных денег, потому что 28 часов Яндекс.Пэй не работает. Мы в редакции проверили буквально полчаса назад, что до сих пор сервис не восстановлен. Ну а сколько курьер может потерять за день, подсчитал курьер Кирилл.
3: Это потери в заработке простой. Если смотреть за 5 часов, можно было спокойно 1000-3-4 заработать спокойно, как с теми коэффициентами, особенно учитывая погоду сейчас плохую. И это все просто ушло в минус. Но благо есть запасные варианты работы.
2: При этом предполагается, что есть диверсификация у некоторых курьеров. Вот Кирилл говорит, что есть запасные варианты работы. И курьер Лев говорит, что только это может спасать сейчас.
4: На мою работу это никак не повлияло, просто-напросто вышел в другую доставку. В целом стараюсь выходить в разные, чтобы заработать больше денег, откатать где-то там бонусы, где-то тут. Тем самым это повышает мой доход.

0: Сбои были с выплатами. Выплаты не поступают на карту Яндекс.Про. Теперь возможно их выводить только на другие карты.
1: Ну вот, собственно, диверсификация рисков, как и в фондовом портфеле, также присутствует. А таксисты, например, проявляют терпение, и многие призывают также к терпению, пытаются войти в положение. Таксист Рафис тоже столкнулся с проблемами.
2: Работа совсем пропала, заказы не назначались, либо назначались, но клиентское приложение Яндекс.Такси не работало и не показывало пассажирам. Приходилось принимать заказ, отзваниваться пассажирам, что мы едем к вам, пожалуйста, выходите, так как клиентское не отображалось о том, что автомобиль назначен пассажиру. Ни о какой компенсации я и думать не могу. Конечно, хочется надеяться на лучшее, но надо понимать, что у компании сейчас огромные проблемы и без этого. Обещали ли нам что-то компенсировать? Нет, никто не обещал.
3: Это, я так понимаю, еще и к сохраняющимся проблемам в некоторых районах с отображением таксиста по геолокации, вот чтобы понимать, где он точно находится. Вот еще добавилось.
1: Да, таксисты просто могут не видеть в приложении вовсе. Не то, что геолокация, могут не объявить, что таксист найден, и теоретически поиск продолжается, а по факту таксист уже едет. Но может ехать и сразу несколько таксистов, потому что и другой сбой назначается по несколько таксистов на заказ, сказал таксист Арсен.
4: Сервис из-за сбоя раздает заказы, которые большей части уже не актуальны. А водитель вынужден на них откликаться. По приезду выясняется, что пассажир уже давным-давно в пути или уже завершил. Вернулось явление, давно забытое, попытка словить автомобиль с руки. Ничего в этом такого нету, водители быстро адаптируются. Желание, конечно, отойти в сторону, закупиться попкорном и со стороны понаблюдать за всем, что происходит.
5: Ну и мне таксист сегодня утром сказал, что исчезли вообще категории накануне. Комфорт, эконом, какие там еще есть, бизнес, да?
3: Там много категорий различных.
5: Категории все смешались, заказы просто шли, как раньше. Просто, как он говорит, просто приезжает такси. Нельзя было выбрать. И тариф шел не фиксированный, а по счетчику. Ну, какие-то вот такие еще изменения были.
1: Да, мне уже тоже удалось проехаться по счетчику. Но что хочу сказать, никто из запрошенных нами предпринимателей, людей, кто работает с Яндексом, не ожидает компенсации. Все говорят, что было бы хорошо, но никто не говорит, что вот нам что-то обещали, никому ничего в этом плане не обещали, но и также нет ожиданий, что компенсации за потерянные деньги будут.
3: Спасибо, это был Кирилл Леонов, который изучал, с какими проблемами столкнулись таксисты и курьеры из-за проблем с дата-центрами Яндекса. Через 20 минут с экспертом обсудим, как быстро смогут восстановить эти сервисы, их нормальную работу. А через пару минут о другой проблеме. Последний день действия страховки для селлеров Озона сегодня. Для многих продавцов, возможно, это стало неожиданностью, а может быть и не стало. Узнаем как раз у адвоката, что теперь будут делать продавцы на маркетплейсах. Это утро вне конкуренции.
6: Реклама. Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
7: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
8: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО ЛК Евразия Автофинанс.
9: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
10: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
11: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – «Контакт ИИ» – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline.

0: 18+. Подробности на beeline.ru.
1: Хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
2: 8.13 в Москве. Олег Овчаренко и Мария Пичугина у микрофона. Вот нам в Телеграм радио РБК прислали очередное сообщение, что не работает, например, в частности, сайт ЦАН. Написано, не удается установить соединение с сайтом. Как раз все это из-за проблем с дата-центрами Яндекса. И накануне о целом ряде неработающих сайтов нам сообщали.
3: Ну и, кстати, акции ЦАНа сейчас в лидерах падения на утренней сессии. Почти 4% теряют бумаги. Продолжайте писать в наш Телеграм, он называется «Радио РБК», с какими проблемами столкнулись из-за ударов по дата-центрам Яндекс и что не работает еще сейчас по состоянию на утро 12 октября. Зачитаем в эфире сообщение, обязательно какую-то реакцию дадим, возможно, и со стороны экспертов тоже. Ну, а сейчас к ситуации с Озон. Маркетплейс работает, но сегодня последний день действия страховки для селлеров. Площадки о прекращении работы программы страхования Маркетплейс сообщил на прошлой неделе. Полисы прекратят свое действие в полночь, деньги за них списываться перестанут. Причина отказа от программы – существенно изменившиеся условия покрытия определенных рисков, пояснили в Озон. Напомним, речь идет о совместной с Ингострахом программе добровольного страхования. Ее запустили 2 июля. Редакция радио РБК направила запросы в Озон и в Ингострах.
2: Как продавцам действовать в этой ситуации и обеспечить себе максимальную защиту? На связи со студией адвокат Игорь Апостол, который защищает пострадавших селлеров. Игорь, доброе утро. Ну вот, стало ли это неожиданностью для селлеров? Есть ли у них теперь какие-то альтернативы?
4: Доброе утро, коллеги. Да, действительно, это стало неожиданностью для селлеров. Стало это известно примерно в пятницу, в субботу. Вот, мы прочитали эту новость, огорошили наших клиентов. Да, очень многие расстроились, потому что отмена страховки Озон и Ингостраха создает серьезные риски, особенно перед высоким сезоном продаж, потому что наличие такой страховки — это было как глоток свежего воздуха для селлеров в тех условиях, которые у нас появились с июля.
2: Как теперь решать проблему, где теперь находить страхование? Есть ли варианты?
4: Я думаю, что на данном этапе альтернативных вариантов страхования не будет, вот, потому что практически все страховые полисы до вот полиса Ингостраха, они исключали все вот эти форс-мажорные обстоятельства, на которые мы, собственно, и ориентировались. Поэтому я думаю, мало вероятно, что какие-то страховые продукты появятся в ближайшее время. Но при этом нужно не забывать, что отсутствие страховки, оно никак не снимает ответственность с Озона. Да, у Озона в оферте тоже есть, как у Уайлдберриса, пункт о том, что это форс-мажорное обстоятельство, но, тем не менее, Озон продолжает быть профессиональным хранителем, и с точки зрения Гражданского кодекса он несет за это ответственность.
3: А сейчас что порекомендуете своим клиентам делать? Как поступать?
4: Я думаю, что в индивидуальном порядке пытаться договориться со страховыми компаниями, в том числе и с Ингострахом. Вот. Я думаю, что отмена этой страховки, она связана была прежде всего с экономической нецелесообразностью для страховой компании. Значит, это было невыгодно. Вот. И, собственно, внимательно следить за тем, что происходит за новостями и от страховых компаний, и от маркетплейсов, и стараться распределять свои товары по разным складам, по разным источникам, или отгружаться со своих складов, чтобы нести наименьшие риски экономические.
2: Давайте уточним, а вот для тех селлеров, кто уже пострадал от атак БПЛА и, возможно, еще не получили полностью или частично какие-то свои выплаты, вот с прекращением работы программы что-то меняется?
4: Для тех, у кого были страховые полисы и события произошли до полуночи сегодняшнего дня, все должны получить выплаты, как они получали до этого. 8,2 миллиарда уже Ингострах выплатил, и по своим обязательствам до сегодняшней полуночи он все детально проработает и оплатит. То, что будет

0: приходить после полуночи, это уже, ну, на самом деле, ложится на плечи самих селлеров.
1: В полночь перейдем Рубикон таким образом. Благодарим вас, адвокат Игорь Апостол, который защищает пострадавших селлеров, был на связи со студией. К этой теме в дальнейшем эфире также будем возвращаться. 8:18 в Москве, сейчас о том, что важно сегодня.
2: Евросоюз может одобрить 22-й пакет санкций. Предварительно он уже согласован, но ключевая интрига – будет ли демарш стран-участниц ЕС, которых считают лояльными Москве. Последнее выступление венгерского премьера на страницах финских СМИ намекает, что такая вероятность есть. Он, например, заявил, что не допустит поставок Украине оружия, не откажется от российских энергоресурсов. Сегодня объявят лауреата Нобелевской премии по экономике, или, если быть более точными, лауреата премии Шведского государственного банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля. Эта награда формально не может считаться Нобелевской, поскольку сам шведский изобретатель не упоминал экономистов в своем завещании 1895 года. И, тем не менее, именно это событие завершает Нобелевскую неделю. И главная интрига – как быстро восстановятся интернет-сервисы, пострадавшие за атак по дата-центрам Яндекс. Через 15 минут в прямом эфире выясним, от чего это зависит.
1: Другая резонансная тема последних дней – это ситуация вокруг энергоносителей и, в частности, дизельной сделки между США и Россией. Американский министр финансов Скотт Бессон стал на ее защиту, в то время как европейские союзники Вашингтона позицию Вашингтона раскритиковали. Напомним, в пятницу Вашингтон смягчил санкционный режим, объявил о том, что будет закупать российское дизельное топливо. Противодействие Европейского Союза Бессент в эфире Fox News назвал лицемерным. По его словам, с 2022 года Европа заплатила России больше средств, чем предоставила Украине, из-за того, что страны не могут отказаться от российских энергоресурсов.
2: Но это не все новости для нефтяного сектора. Накануне Дональд Трамп заявил о якобы достигнутом энергетическом перемирии между Москвой и Киевом. Правда, официальных подтверждений не поступило. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что эта новость для него стала неожиданностью, а Кремль вообще никак не комментировал. Стали ли бумаги нефтяников лучшей идеей на фондовом рынке сейчас? Разберемся на связи со студией директор по стратегиям инвестиционной компании «Финам» Ярослав Кабаков. Ярослав, доброе утро. Много важных новостей на рынке. И мы видим сегодня среди редких растущих бумаг как раз бумаги нефтяников. Реагируют как раз на все вот эти заявления?
0: Ну, в определенной степени реакция была уже в пятницу. Соответственно, сейчас мы в большей степени видим волатильность, неуверенность рынка в тех заявлениях, которые делает Трамп об энергетическом перемирии. Ну и плюс ко всему, вот, да, достаточно, которые подвергают сомнению сделку, устойчивость НПЗ в этом отношении. Но в любом случае, да, рынок тянет нефтяной сектор.
1: Каких колебаний вы ждете от акций нефтяных компаний? Потому что вот все эти движения, что мы видели, заметные, мы видели все-таки на дополнительных сессиях. Это была и сессия вечера пятницы, и сессия выходного дня.
0: Да, абсолютно верно. В дополнительные сессии происходило, конечно, большое желание увидеть полноценные торги с подтверждением, так скажем, удержания текущих уровней. Желательно, конечно, было увидеть по индексу Мосбиржи выше 2000. Вот можно ожидать, что большая вероятность отката на 2350 на фоне, так скажем, фиксации части позиций. Здесь надо учитывать, что тот же самый Луку, вот дивиденды, кто-то покупал, кто-то успел зафиксировать, кто-то будет фиксировать, ну и так далее. То есть в этом отношении, конечно, вот волатильность между 2350 и 2400 по индексу Мосбиржи, она вполне понятна. Но нам необходимы именно, так скажем, уже действия, связанные с энергетическим перемирием, заявлениями, подтверждением и так далее. И в этом отношении тогда мы сможем рассчитывать на движение выше 2400. Если энергетическое перемирие

0: подтверждается, то вполне можем дойти там и на 2500. Но что-то подсказывает, что дальше заявление Трампа и вот в определенной степени хайпа, который он делает на этой тематике, мы пока, видимо, не уйдем.
1: Но рынок ждал в ближайшие дни очередного раунда, скажем так, переговоров со стороны спецпосланников Трампа с Киевом и Москвой. Выдков и Кушнер должны были посетить столицы, но, как пишет Аксиос, теперь визит откладывается, который должен был состояться на днях. Сказалась и критика со стороны Европы, и в том числе шагов Дональда Трампа. Это сигнал к продаже вообще? Как рынок здесь отреагирует?
0: Ну, кстати, это вот как раз привело к первой фиксации после того, когда сделки по энергетике, соответственно, более короткие переговоры в США с украинской стороной и вот в том числе, что в Москву, так скажем, то ли едут, то ли не едут. Это, конечно, вот приводит к тому, что на рынке присутствует фиксация. Но, опять же, мы здесь говорим о чем? О том, что рынок готов расти, но для того, чтобы удерживать позиции, нам необходимы конкретные уже договоренности, оформленные, а на текущий момент большие сложности.
2: Да, что называется, не на словах, а на деле. Спасибо, директор по стратегии инвестиционной компании «Финам» Ярослав Кабаков был на связи со студией. Это «Утро вне конкуренции» на радио РБК.
3: Кинопортфель. Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК «Инвестиций», и каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
4: Кинопортфель.
3: Сегодня мой выбор — сериал «Не сработало». 2010 год. Адам Нейман основал WeWork, компанию, которая создает большие и красивые коворкинги, места в которых сдаются в аренду. Адам продает идею нового образа жизни и работы, упакованную в красивую картинку, и привлекает много денег от инвесторов. Компания открывает пространство по всему миру, от Токио до Москвы.
5: Рабочие места будущего выглядят иначе.
6: Мы продаем свой опыт.
7: Мы?
6: Нужно название.
5: We? We live.
6: We dream.
7: We work.
5: Кто выиграет бой? Умный или больной на всю голову? Ты сумасшедший.
8: Возможно, возможно.
3: Главные роли в сериале исполнили Джаред Лето и Энн Хэтэуэй. При создании сериала авторы и актеры общались с бывшими сотрудниками WeWork и постарались максимально близко к реальности показать эту историю. А я поделюсь тем, чему можно научиться, ее посмотрев. Первое. WeWork быстро рос. Нейман продолжал убеждать всех в огромном будущем бизнеса, и в 2019 году компанию оценивали в 47 миллиардов долларов. Но когда WeWork стал готовиться выйти на биржу, финансовая отчетность стала публичной, и оказалось, что у компании огромные убытки и неустойчивая бизнес-модель. Вывод: красивая история и быстрый рост сами по себе мало что подтверждают. Инвестиции – это не место, где стоит верить кому-либо на слово. Второе. WeWork продолжал открывать новые пространства и увеличивать выручку. Но одновременно росли и расходы. Масштаб бизнеса увеличивался, а прибыль так и не появилась. Вывод. Сам по себе рост выручки не значит, что компания зарабатывает деньги. Гораздо важнее, сможет ли она когда-либо стать прибыльной и генерировать положительный денежный поток. Сделайте паузу и посмотрите сериал «Не сработало». Добавьте в свой кинопортфель историю, которая учит меньше верить в сказки и мыслить критически. Приятного просмотра!
9: Каждый день миллионы людей проводят в транспорте часы своей жизни. Читают, работают, знакомятся, слушают музыку и строят планы. Пока движутся поезда, автобусы, автомобили и люди, город живет и развивается.
10: Программа советника заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Юлии Темниковой «Двери открываются». Это взгляд на транспорт как на часть культуры, экономики и городской среды. От прошлого к настоящему, от настоящего к будущему. Через историю, технологии и, конечно, людей.
9: Открываем двери по пятницам в 14:10 на радио РБК.

0: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
1: Деньги на блокчейне. Крупнейший в мире управляющий активами BlackRock переносит часть своих европейских фондов денежного рынка на блокчейн. Речь не о новой криптовалюте. Каждый токен будет соответствовать обычной доле в фонде, который вкладывает деньги в краткосрочные и относительно низкорисковые инструменты, например, государственные облигации и коммерческие бумаги. Главное отличие – такую долю можно будет переводить между одобренными цифровыми кошельками круглосуточно, не дожидаясь открытия банков или расчетных систем. BlackRock запускает токенизированные версии фондов в долларах, евро и фунтах. Совокупно сами эти фонды управляют активами примерно на 311 миллиардов долларов. Для традиционных финансов блокчейн здесь нужен не ради спекуляций, а чтобы быстрее перемещать деньги и залоги между компаниями. При этом фонд, в отличие от обычного стейблкоина, еще и приносит инвестору доход. Именно поэтому токенизация постепенно становится способом соединить две системы – привычные финансовые активы и инфраструктуру, которую раньше ассоциировали прежде всего с криптовалютами.
0: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: столице 8:30, в студии Татьяна Калинина. Российские ПВО за минувшую ночь перехватили 151 украинский беспилотник, сообщили в Минобороны. 16 дронов уничтожены на подлете к Москве, сообщил ранее мэр Сергей Собянин. Акции Яндекса сегодня утром продолжили падение. Как сообщает РБК, бумаги потеряли не менее 5% к уровню закрытия пятницы. Акции IT-компании обвалились накануне на фоне сообщений об очередной атаке беспилотников на дата-центр Яндекса во Владимире. Это третий пострадавший объект компании. Накануне котировки Яндекса упали на 2%. Главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич представит в Варшаве так называемую теорию победы Альянса, концепцию подготовки к возможному высокоинтенсивному конфликту. В польской столице сегодня начинается Варшавский форум безопасности. Концепция предполагает создание военного и промышленного потенциала, который позволит НАТО сделать продолжение конфликта слишком затратным для противника. Одним из ключевых ориентиров стратегии назван 2029 год. В Стокгольме через несколько часов объявят лауреата премии по экономике памяти Альфреда Нобеля. В прошлом году премию получила группа американских ученых за объяснение инновационного экономического роста. Впервые на публичные торги в России выставят живопись Василия Кандинского. Его пейзаж «Летний день, полдень» оценили в 90 миллионов рублей. Московский аукционный дом проведет торги 18 октября. Там отметили, что Кандинский считается самым дорогим русским художником на мировых аукционах. Его картины редко появляются на открытом рынке и всегда вызывают интерес у коллекционеров. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в Максе.
1: Восемь часов 8:32 в Москве. Олег Овчаренко и Мария Пичугина вместе с вами встречают утро понедельника 12 октября. По-прежнему в центре нашего внимания атаки на центры обработки данных Яндекса и последствия этих атак, которые выражаются в до сих пор, кстати, не работающих сервисах, о чем и вы нам пишете в Telegram Радио РБК, присылайте свои сообщения, с какими проблемами вы сейчас сталкиваетесь, какие сервисы не работают. Ваши сообщения зачитаем в эфире. Ну а прямо сейчас будем разбираться, сколько времени потребуется на то, чтобы все последствия этих атак преодолеть.
2: Утро вне конкуренции.
3: Ну и, к слову, о ваших сообщениях. Пишет нам слушательница, что очень большие проблемы сейчас наблюдаются с российскими сервисами для онлайн-обучения. Буквально все известные пострадали, и в том числе сервисы и Т-банка. Не открывается Яндекс.Телемост, что очевидно. И, как уточняется, на этих сайтах хранятся не только учебники, но и расписание, оплаты, и сайты в целом сейчас не открываются. До этого также писали о проблемах с входом на сервисы Циана. И продолжайте писать. Наш телеграм называется «Радио РБК». С какими проблемами столкнулись в

0: выходные, с какими сталкиваетесь прямо сейчас.
1: Ну вот, я добавлю это сообщение. В моей онлайн-школе цитата. Нас просят экстренно переходить на PDF-файлы и демонстрацию экрана.
0: Вот как. А, я пыталась сейчас зайти в Яндекс.Пэй, если в предыдущие дни вообще вход невозможен был в это приложение. Сейчас все-таки зайти удается. И даже я вижу циферки, вот эти вот денежки, которые там хранятся, но сделать с ними пока ничего невозможно.
1: Да, и пока, кстати, в Яндексе не называют сроков, когда доступ будет восстановлен к этому и не только сервисам. Ну, а рынок тем временем подсчитывает убытки от атак беспилотников. Официальных данных пока нет. Но по оценкам экспертов, которые приводят газеты «Ведомости», стоимость одного дня простоя серверов компании может составлять около 4 миллиардов рублей. А цена отдельных суперкомпьютеров, которые находятся на территории центра обработки данных компании во Владимире, может достигать 4,5 миллиардов. Это уже оценка, которую публикует газета «Известия».
0: Ну, обновленную информацию сообщить обещают в Яндексе в 11 часов по московскому времени. Обязательно вы услышите это в прямом эфире радио РБК. Сколько может потребоваться времени компании, чтобы восстановить инфраструктуру, разберемся на связи со студией эксперт в сфере информационной безопасности, управляющий компанией RTM Group Евгений Царев. Евгений, доброе утро. Если никаких технических повреждений больше не будет, когда работа сервисов может прийти в норму?
2: Ну, мы вот тоже прикидывали, зависит от того, что за сервисы вообще, ну, скажем так, какой мощности дата-центры пострадали. Там, если посчитать, то можно предположить, что примерно вот больше половины, если пострадало, то тогда восстановление, ну, скажем так, мало возможно в ближайшие сроки. Если до половины, то тогда это можно сделать, плюс часть перенести там на какие-то новые площадки. Но если ничего не будет происходить, я думаю, что там дни, недели, вот такие сроки.
1: А если больше половины, это тоже неделя или месяца?
2: А если больше половины, появляется риск потери данных. Вот про это почему-то мало вообще говорят. Вообще дело не в том, что работает сервис или не работает. Вот для того, чтобы сервисы работали, нужно, чтобы данные сохранились. Вот, например, там есть клауд, да, то есть там люди хранят свои данные. Если у вас боевая копия не работает, резервная копия не работает, это катастрофоустойчивая копия тоже теряется, то, собственно, ну, данных у вас нет.
1: Ну, вот пока, насколько мы понимаем, пока все-таки о потере данных никто не сообщал на официальном уровне, не видел такого, чтобы данные потерялись. Нет доступа у пользователей к конкретным данным. Но они есть, они сохранены.
2: Дай бог, чтобы так сохранялось. То есть, поэтому эта ситуация, она не является катастрофической. Да, пока все окей.
0: Но вы сказали про вот эту вот планку более половины, менее половины. А получается, более половины сервисов завязаны на 3 ЦОДах, потому что есть ощущение, что вроде 3 это не так-то и много, или все-таки много, большой объем?
2: Их всего 5 штук. Яндекс в мировом масштабе – это маленькая компания. То есть они, ну, если мы посмотрим на центры обработки данных, которые есть у других компаний, там, условно, у какого-нибудь OpenAI, там, мощности в 100 раз или 1000 раз больше. Поэтому потеря 2 или 3 ЦОДов из 5 – это огромная цифра.
1: Ну вот один день простой серверов компании может составлять около 4 миллиардов рублей. Это данные экспертов, которые приводят газеты «Ведомости». А вы бы как оценили ущерб? Это ведь не только от простой, наверное, серверов стоит подсчитывать, но и простой бизнеса, который на них завязан.
2: Ну, я не знаю, как это вообще можно посчитать, поэтому я не буду подтверждать. Мне кажется, что любая сумма, она будет неадекватная. В чем проблема? Проблема в скорости восстановления. Если, ну, предположим, там здание построить, ну, относительно просто. Если сделать инженерные системы, относительно просто. Сделать резервные, например, дизель-генераторы, ну, тоже это несложно. А вот попробуйте купить в большом масштабе серверное оборудование и быстро его привезти. Ну, это нереально. То есть вот я недавно тоже давал комментарий, там спрашивают, ну а что, нельзя купить в Китае там видеокарты? Да можно. Можно купить 1 штуку, 10 штук, а попробуйте купить 10 тысяч. Вам нужно будет вставать в очередь на производство, и не факт, что вам их вообще продадут, сославшись на санкции.
1: Благодарим вас. Эксперт в сфере информационной безопасности, управляющий компанией РТМ Групп Евгений Царев был на связи со студией. Ну вот мы частично затрагивали экономические потери, финансовые. А вот

0: как на мировом уровне решают экономические проблемы и за какую именно, за решение какой именно проблемы могут дать сегодня Нобелевскую премию по экономике. В этом будем разбираться через пару минут. Это «Утро вне конкуренции».
1: Реклама. Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
1: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
1: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
3: Я Пирелли беру в колесо.ру.
4: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
5: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
6: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
7: ОСАГО в Альфа-страховании.
8: Вот настоящий порядок.
9: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
5: Красота-то какая! Лепота!
10: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
11: Основание рейтинга всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
12: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
13: Voya Taishan – флагманский шестиместный гибридный кроссовер для тех, кто выбирает технологии будущего. Интеллектуальный полный привод, поворотная задняя ось, трехкамерная пневмоподвеска, до 280 км пробега на электричестве, изысканный салон, как пространство для жизни. Voya Taishan – привилегия быть первым. Успейте забронировать свой на voya.ru.
14: АО «ДФ Трейдинг». Реклама, не оферта.
15: Вы это слышали?
16: В подписке на РБК можно читать главные деловые бестселлеры в кратком изложении. А значит, вы сможете получить весь опыт мирового бизнеса быстрее других.
15: Теперь слышали?
16: Подписка на РБК. Ваше конкурентное преимущество.
15: 18+.
17: 8.41 в Москве. Это «Утро вне конкуренции» в прямом эфире радио РБК. У микрофонов Олег Овчаренко и Мария Пичугина. Нобелевскую неделю завершат экономикой. Сегодня объявят последнего лауреата. При этом премия по экономике официально не называется Нобелевской премией, а называется премией Шведского национального банка по экономическим наукам. Как так вышло? За какие открытия в 2026 году могут вручить премию в этой номинации? С экспертами разбирала Анна Маргулис. Она в студии. Анна, давай для начала поясним, почему Нобелевская премия по экономике вовсе не Нобелевская премия.
18: Я, кстати, вам больше скажу, ее даже в научных кругах называют так мягко премией-самозванкой. Почему так? Альфред Нобель в своем завещании в 1895 году указал только 5 категорий. Среди них были физика, химия, медицина, литература и мир. И премии выплачиваются из личных средств ученого, которыми управляет специальный фонд. Экономическую премию, да, учредил Банк Швеции только в 1969 году в честь своего 300-летия и выделяет средства из своего собственного бюджета. И, по сути, банк просто арендовал бренд и церемонию.
0: Получается такая, как будто бы премия Шрёдингера, Нобель Шрёдингера, но он вроде бы и присутствует, а вроде бы и нет. Но зато имидж такой шведский банк все-таки себе тоже создал.
18: Ну да, что ради этого не сделаешь. И появление экономической премии, оно на самом деле вызвало настолько много споров и юридических сложностей, что Нобелевский фонд принял жесткое решение больше не одна новая дисциплина никогда не будет добавлена. И по факту экономика успела таки запрыгнуть в последний вагон. Впоследствии потомок основателя Петер Нобель частенько выступал тоже с резкой критикой этой награды. Он отмечал, что премия по экономике испортила репутацию Нобелевской премии, и Альфред не любил экономистов и никогда бы не создал такую награду. Он жаловался на то, что экономисты слишком часто присуждают премию друг другу, и она не имеет такого же фундаментального значения, как истинные нобелевские научные дисциплины.
0: Но жаловался Петер Нобель, не Альфред. На всякий случай поясним, чтобы, да, Альфред не знал даже еще о существовании премии по экономике.
18: Да, именно так. Но, кроме того, экс-зампред Центробанка и профессор Высшей школы экономики Олег Вюгин подчеркнул, что и тема, как правило, не актуальная.
8: Обычно Нобелевская премия дается за результат, достигнутый лет 10-15 назад, особенно вот в экономике. Здесь как бы тема точно не будет актуальна, в смысле, вот, которая чего-то сейчас решает. А скорее будет какое-то фундаментальное исследование, которое предопределило как бы такие достаточно практические вещи вот, к нашему времени. Я думаю, что в принципе в основном, конечно, интересны исследования в области поведенческой экономики, потому что такие фундаментальные вещи, аналитические вещи, они все достаточно развиты.
18: И, кстати, из интересного, медаль лауреата по экономике тоже отличается. На лицевой стороне медалей по стандартным дисциплинам изображен профиль Альфреда Нобеля в одиночестве. На экономической же медали под профилем Нобеля выгравировано сокращение рога изобилия. А на обратной стороне изображен не классический нобелевский символ, а эмблема Шведской академии наук «Полярная звезда». При этом в последние годы премии присуждались экономистам, в том числе за исследования технологических инноваций и их влияние на долгосрочный экономический рост, за работы о роли государственных институтов в экономическом развитии и даже за исследование положения женщин на рынке труда. А вот кто может оказаться лауреатом в этом году, предположил главный экономист-эксперт РА Антон Табах.
19: Кто сейчас оценивается сообществом как наиболее вероятные кандидаты. Первое – это машинное обучение, что всем связано, экономика больших сетей. Здесь Сьюзен Эйти Стэнфорда и Хэл Вэриан, известный автор учебников, сейчас который главный экономист Гугла. Второй крупный ученый – это Эриэль Пейкс из Гарварда, который как раз про организацию экономики и про модель ее устройства. Может быть, даже он более как бы сильный кандидат. И, наконец, всегда есть макроэкономисты. Например, Роберт Барра, автор крупного учебника по макроэкономики, и Майкл Вудфорд, тоже известный автор учебников, потому что сейчас макроэкономика, долги, бюджет на слуху. Я думаю, что кому-то из этих трех тем не достанется в этом году, потому что в прошлом году получили историки, в позапрошлом находящиеся на слуху о Джема Глу с Робинсоном, поэтому есть определенная цикличность. Ну и, как всегда, Нобелевская премия уйдет американским экономистам.
18: И, кстати, единственным российским лауреатом за всю историю премии стал математик Леонид Конторович. И стал он, на самом деле, экономистом тоже случайно. Конторович пришел заказ, собственно, от фанерного траста, как распределить работу между станками, чтобы максимизировать выпуск продукции. И в итоге все это переросло в полноценный подход к распределению ресурсов в экономике.
17: Благодарим. Анна Маргулис изучила зарубежные СМИ, а мы добавим еще, что в этом году Нобелевский фонд увеличил денежное вознаграждение. Теперь лауреат каждой из шести категорий получит 12 миллионов шведских крон. Это около 100 миллионов рублей. Ну и сегодня вечером продолжим тему в программе ЧЕС. Что это значит? Точно разберем научные теории лауреата премии 2026 года. 8:46 в Москве. Сейчас о том, что важно сегодня.
0: Евросоюз может одобрить 22-й пакет санкций. Предварительно он уже согласован. Но ключевая интрига – будет ли демарш стран-участниц, которых считают лояльными Москве. Последнее выступление венгерского премьер-министра на страницах финских СМИ намекает, что такая вероятность есть. Он, например, заявил, что не допустит поставок Украине оружия и не откажется от российских энергоресурсов. Сегодня последний день, когда на селлеров «Озон» распространяется страховка «Ингостраха» от беспилотников. Программу добровольного страхования свернут в полночь. Участники рынка в поисках альтернатив, но их немного. Еще расскажем о самом противоречивом сообщении этой ночи. Как утверждают источники издания «Аксиос», визит американских переговорщиков Уиткофа и Кушнера в Москву откладывается. Кажется, Вашингтон взял паузу под давлением Европы. Расскажем все, что об этом известно, уже через 15 минут.
17: Ну а сейчас о налоговой нагрузке на бизнес. Она начнет работать против бюджета. Об этом в эксклюзивном интервью РБК президент Норникеля Владимир Потанин заявил, комментируя последние налоговые инновации. В следующем году, как следует из проекта бюджета, компании из горно-металлургического сектора должны заплатить налог на сверхдоходы. Он появится после того, как сырье на мировых биржах выросло в цене. По подсчетам Минфина, такой сбор принесет бюджету 200 миллиардов рублей в следующем году. Потанин подчеркнул, что при сокращении инвестиций налоговая база уменьшается, и бюджету труднее искать средства для финансирования дефицита.
0: Глава Норникеля подчеркнул, что налоговая система меняется ежегодно, из-за чего бизнес сокращает инвестиции, а это, в свою очередь, сокращает поступление в бюджет. С Владимиром Потаниным беседовал Павел Демидович.
20: Минфин предполагает, что в 2027 году размер бюджетного дефицита немного сократится, порядка 2% ВВП, и выйдет в ноль к 2029 году. Видите ли вы перспективу реализации вот этого сценария? Возможно ли это? Потому что на рынке есть общее ожидание, что Минфин

0: в очередной раз смотрит по нижней планке, реальность может оказаться другой.
1: Ну, хотелось бы, чтобы Минфину эти амбициозные планы удалось бы реализовать. Конечно, есть много факторов, которые могут мешать этому процессу. Сейчас, наверное, никто не сможет сказать, какая цена нефти будет. И при всем при том, что там декларируется, что порядка только 17% доходов будет нефтегазовый в бюджете, там оно по-разному может получиться, и нефть, конечно, может влиять. Чисто тактически могут влиять различного рода санкционные сюжеты. В принципе, мы уже привыкли к этому как постоянно действующему фактору, как довольно сильному встречному ветру, но мы к нему адаптировались. Больше всего меня беспокоит то, что уже происходит и потенциально может происходить в большем масштабе сокращение налоговой базы именно из-за отсутствия достаточных инвестиций в последнее время. Мне кажется, что если говорить сейчас о той задаче, которую поставил президент о запуске нового инвестиционного цикла, то, конечно, всю систему надо перенастраивать. Не то, чтобы она вся была неправильная, но если мы в трудных условиях, тем не менее, перезапускаем инвестиционный цикл, то для этого, конечно, должны быть какие-то ресурсы, кроме нашего желания. И поэтому надо более деликатно относиться к тому, какой объем прибыли остается в распоряжении компаний, которые могли бы его проинвестировать. А в условиях отсутствия доступа к рынку капитала, в каком-то смысле у нас остается только либо собственные средства компании, источником которых является прибыль, либо заимствования. Заимствования дорогие, поэтому они для серьезных длинных инвестиционных проектов они недоступны.
0: Налоговая нагрузка на бизнес растет на протяжении последних лет и становится все выше и выше. А подходим ли мы к пределу, после которого она начнет работать против бюджета? За счет сокращения инвестиций, о котором вы говорите, сокращения прибыли и, опять же, налоговых доходов бюджета. Либо этот предел еще далеко где-то впереди?
1: Ну, я полагаю, что этот предел мы уже прошли. И мы, собственно, с вами об этом и беседуем, что инвестиций недостаточно, и это начинает сказываться на экономическом росте. Рост невысокий, соответственно, сокращается налоговая база, расходы растут, стало быть, возникает напряжение для бюджета. Я сюда вам еще несколько подкину факторов. Например, при всей сбалансированности бюджета Минфин будет выходить с заимствованиями. А ликвидность на рынке ограничена. И вот последнее время, когда Минфин выходит на рынок для заимствования, для остальных там места почти не остается.
2: Это был отрывок из интервью президента Норильского никеля Владимира Потанина телеканалу РБК. Ну а полный текст интервью читайте в подписке РБК.
3: Франция готовится к новым протестам студентов, но не только их, еще и школьников. Вот профсоюзы школьников уже сообщили, что организуют очередную волну митингов против правительства Пятой Республики, причем уже завтра, во вторник. Прошлые акции только в Париже собрали около 50 тысяч человек, в других регионах свыше 130 тысяч. Условия митингующих не изменились, они требуют поднять зарплату учителям, нанять новых сотрудников школы, отремонтировать старые здания учебных заведений.
2: Редакция радио РБК связалась с одним из участников протеста. Протеста «Призрак», именно так представился французский школьник, который пожелал остаться анонимным, утверждает, что агрессивные демонстранты дискредитируют его движение. Подробнее рассказал он об этом Алевтине Сорокиной.
4: Наша цель не обязательно состоит в том, чтобы выиграть все в одночасье. Наша задача — добиться конкретных результатов. Мы отдаем себе отчет в том, что на выполнение наших требований нужно время, что они сопряжены с финансовыми затратами. Но наша главная цель — это прежде всего мирный протест и по-настоящему важные изменения. Это не пустые слова.
5: Что вы думаете о политиках, которые поддерживают или критикуют школьные протесты?
4: У меня здесь очень четкая позиция. Мы должны оставаться полностью независимыми. Мы не отказываемся от поддержки из принципа, но мы ничего не должны политикам. Мы не хотим, чтобы нас использовали в своих целях. Я считаю, что наше дело выходит за рамки политических игр.
5: Вы не боитесь столкновений с полицией?
4: В нашем случае, в городе Самюр, нам удалось привлечь полицию на свою сторону. Мы смогли пройти мирно и без каких-либо разрушений. Благодаря мне и моему другу нам удалось провести митинг без проблем. Мы очень гордимся этим. Да, столкновения с полицией в принципе есть, но они были совершены не протестующими, а нарушителями. У нас с ними нет никаких связей. Если не считать эти столкновения, мы довольны тем, как все прошло.
5: Но в крупных городах протесты заканчивались жестокими. жестокими столкновениями с полицией. Как вам удалось заручиться поддержкой правоохранительных органов?
4: Наша демонстрация прошла в мирной обстановке. Наша цель абсолютно не состоит в том, чтобы унижать полицейских. Это полностью противоречит нашим убеждениям. Но это правда, что в некоторых городах были жестокие столкновения, неприемлемые провокации. В нашем случае этого избежать удалось. Мы подошли к полицейским и спросили, что конкретно они будут делать на этих протестах.

0: Нам удалось убедить их в том, что мы союзники, а не враги. В конце концов, они приходят на демонстрации, чтобы защитить и нас тоже.
1: А что вы можете сказать людям, которые видели опасную сторону этих протестов и теперь считают, что это движение не приносит ничего, кроме хаоса?
0: Не следует смешивать людей, которые хотят протестовать и защищать свои права, с людьми, которые пришли унижать других. Мы не бездельники. Мы просто просим о самом минимальном, чтобы иметь возможность учиться в правильных условиях. Например, иметь отремонтированные классы в наших школах.
2: И министр образования Эдуард Джефре уже пообещал направить 3000 учителей в 114 школ с нехваткой педагогов. Вы слушаете «Утро вне конкуренции».
3: Автоньюз. У электромобилей немало преимуществ. Высокая мощность, тишина в салоне и больше свободного пространства. Но есть один серьезный недостаток, который до сих пор мешает многим пересесть на электротягу. Это время зарядки. В эфире Алексей Панков, обозреватель «Автоньюз». Сегодня о способах решения главной проблемы электричек. Первый вариант предложил американский стартап Ample. Компания разработала систему быстрой замены аккумуляторов. Водитель заезжает на специальную станцию, где разряженную батарею извлекают и устанавливают заряженную. Вся процедура занимает несколько минут. Проект поддерживал концерн Stellantis, в который входят Fiat, Citroën, Dodge и другие марки. А технологию даже пытались использовать в сервисах аренды автомобилей. Но массового распространения идея не получила. Выяснилось, что водителям зачастую проще провести 20-30 минут на обычной зарядной станции, чем искать пункт замены батарей. К тому же такая система требует совместимых автомобилей и отдельной инфраструктуры. Второй путь – увеличить скорость зарядки. И здесь производители уже заявляют о впечатляющих результатах. Например, Geely представила технологию, позволяющую зарядить батарею с 10 до 70% за 4,5 минуты. BYD показала аккумулятор Blade нового поколения. С 10 до 70 он заполняется за 5 минут, а до сотни – за 9. Правда, есть нюансы. Такие показатели зависят от условий испытаний. А для использования технологии автомобиль должен быть совместим с зарядной станцией. Кроме того, сверхбыстрая зарядка требует дорогостоящей инфраструктуры. Но, пожалуй, самый необычный подход предложила Honda. Компания разрабатывает систему, которая позволит заряжать электромобили беспроводным способом прямо во время движения. Специальные передатчики встраиваются в дорожное покрытие, а оборудование в автомобиле принимает передаваемую энергию. Honda планирует испытать систему на одной из японских автомагистралей уже в следующем году. Однако главный вопрос пока остается без ответа – цена. В Honda не раскрывают, в какую сумму обойдется оснащение дорог беспроводной зарядкой. Но вряд ли это окажется выгоднее установки обычных скоростных станций.
4: Этой осенью спрос на снасти и удочки резко вырос. Рыбалка снова в трендах. Так почему зумеры дуреют с этой прикормки?
3: Медиатренды с Женей Стоговой.
4: У меня в гостях два заядлых рыбака. Автор блога о стритфишинге Влад Савин и финансовый аналитик Богдан Зварич. Кто сегодня сидит с удочкой у водоема? Почему соцсети изменили это хобби и как они этим живут?
3: Сегодня в 21.00. Радио РБК в тренде. Классика денег. Афоризмы великих людей.
5: Ваша финансовая подушка – это не просто деньги. Это спокойствие, которое позволяет вам принимать более смелые и выгодные решения. Бода Шефер.
6: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибинных химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатывающие не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
3: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16.10 на радио РБК.
5: Иногда ракета оказывается отскоком дохлой кошки. Но и мы не хомяки. Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. И мы встречаем открытие в прямом эфире. Обсуждаем движение котировок и главные финансовые новости вместе с гостями и экспертами.

0: экспертами. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже.
1: К началу 2025 года количество владеющих русским языком в мире упало до 222 миллионов человек.
2: Да, может быть, в абсолютных цифрах есть некое уменьшение. Но по использованию русского языка позиции точно не теряются.
3: Таманцев. В итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы и неудобные вопросы. От экономики, спорта и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник и четверг, 15.10 на радио РБК. РБК в цифрах.
0: 10-20 книг в год в среднем читают россияне. При этом почти половина из них предпочитают бумажные версии. После прочтения книги хранят дома или отдают родственникам. 5% россиян отдают книги в буккроссинг.

0: День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома, в умных колонках. В дороге, в FM-диапазоне. В офисе, на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 101.1 в Воронеже, 92.8 в Москве. Новости. Технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: В Москве 9 часов. В студии Татьяна Калинина. Здравствуйте. Самолет американской авиакомпании United Airlines подал сигнал бедствия над Атлантикой и развернулся в направлении Канады, сообщает сервис Flight Radar. Лайнер летел из Вашингтона в Амстердам. Борт сейчас направляется в канадский аэропорт Сент-Джонс. Пожар на складе в подмосковном Талдоме удалось локализовать на площади 2500 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России. На складе хранились алкоголь и табачные изделия. Цены на нефть снижаются сегодня после подъема в пятницу. Декабрьские фьючерсы на Brent подешевели на лондонской бирже на 1% до $103 за баррель. Такую же динамику демонстрируют и фьючерсы на WTI. Они упали до $90 за баррель, как пишет Trading Economics. Поддержку нефтяным котировкам оказывают надежды на смягчение глобального дефицита благодаря поставкам российского дизеля. Удары по дата-центрам Яндекса могут привести к подорожанию железа и облачных услуг. За последние несколько дней беспилотники нарушили работу 300. Как пишет Коммерсант, операторы уже начали закупать оборудование для защиты от БПЛА. Тем временем акции Яндекса сегодня утром продолжили падение. К уровню закрытия пятницы бумаги потеряли не менее 5%. Центробанк ужесточит контроль за операторами электронных кошельков и приблизит требования к ним к банковским стандартам. Это следует из новой методики регулятора, пишет «Известия». Компании обяжут прозрачнее раскрывать информацию о тарифах, рисках и условиях возврата средств. Больше новостей на сайте РБК.
2: Мы приветствуем всех слушателей радио РБК. Это «Утро вне конкуренции». Вместе с вами встречают Олег Овчаренко и Мария Пичугина. Уже через минуту первая реакция на сообщение, пока не официальное, издание «Аксиос» о переносе визита Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Россию. Ну а в 9 часов 9 минут совместный эфир телеканала и радио РБК. Открываем основную сессию торгов на Мосбирже. Что больше влияет? Вот сообщение о том, что переговоры откладываются, или ситуация на энергетическом рынке. Подробнее будем разбираться. Ну а вот что прямо сейчас на рынках происходит?
3: На основную торговую сессию российский рынок открывает снижением. Индекс прямо сейчас находится на отметке 2396 пунктов. А среди падающих бумаг, мы уже упоминали, это Яндекс и ЦИАН, который тоже пострадал от атак на ЦОДы Яндекса. Нефть дешевеет примерно на 1%.

0: Итак, сообщение последних часов. Axios заявил о переносе визита Стива Уиткова и Джареда Кушнера в Россию. Утверждается, что Вашингтон решил дополнительно уточнить мнение Украины и государств Евросоюза по вопросу мирных переговоров. Ну а ранее издание сообщало, что американские переговорщики рассматривают возможность посетить Москву и Киев на этой неделе. Впрочем, официально об этом не сообщалось. Если вы вдруг пропустили последние новости, в пятницу вечером американский президент объявил, что смягчил санкционный режим и будет покупать российское дизельное топливо. Затем отметил, что на Украине пора провести выборы, а в воскресенье заявил о якобы достигнутом энергетическом перемирии между конфликтующими сторонами.
1: И вот это сообщение о переносе визита Уиткова и Кушнера, которое появилось этой ночью, единственное, получается, ложка дегтя. И нам удалось получить первую реакцию на это сообщение, и вот как его воспринял профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси Андрей Коробков.
2: Не только Украина, но и европейцы, ошарашенные тем поворотом, который мы наблюдали в течение последнего времени, естественно, им нужно как-то переварить то, что произошло. Мы уже видим, Европа как бы пытается продемонстрировать свою самостоятельность, вот в то время как Трамп ослабляет санкции хотя бы на российский энергетический сектор, европейцы, наоборот, вводят новые дополнительные санкции. Ряд стран, например, Австралия, они заявили, что они не будут покупать российский дизель даже в новых условиях. Поэтому Трамп ждет, как все-таки европейцы прореагируют. Ясно, что за закрытыми дверями все было гораздо жестче, чем то, что было представлено журналистам. И очень так же естественно, что и Уиткову, и Кушнеру надо переждать и получить новые уже распоряжения из Белого дома относительно того, что делать. Видимо, будут какие-то дополнительные предложения со стороны США. Но нужно учитывать, что Трамп одновременно он предъявляет к России тоже определенные требования. Он наверняка захочет, по крайней мере, попробовать прекратить российские удары по украинской инфраструктуре. Скорее всего, он не получит того, о чем будет просить. Как он прореагирует, пока сказать трудно. Но ясно, что давно накапливавшееся раздражение в отношении Зеленского, вот оно прорвалось. Вот в отношении Украины все сложнее. У Трампа сейчас набор кнутов. Это было, в общем-то, где-то озвучено, это как бы три блока. Первый – это непосредственно вопрос разведданных, передающихся Украине. Второй – это продажа оружия европейцам, которые покупают его для Украины. А третий – это уже вот совершенно новое. Это открытое давление на Зеленского, которое может проявиться, в частности, в начале каких-то новых судебных расследований со стороны антикоррупционного бюро.
0: Ну, а в студии тем временем уже ведущий программы «Рынки» на РБК Дмитрий Александров, Александр Павлов. Дмитрий, вот в контексте вот этих заявлений американских, что привлекло вот твое личное внимание на рынках? Это или что-то еще?
3: Ну, я бы сказал, что привлекла некоторая противоречивость. Впрочем, как и всегда, действительно, в пятницу снимаются некоторые санкции, ограничения на нефть. Но вот уже к понедельнику, по всей видимости, откладывается визит делегатов в Россию. И все это приводит уже к падению на утренних торгах и на открытии.
0: Подробнее через пару минут.
4: Реклама. Скорость, контроль, статус. JQ J8 для тех, кто умеет управлять. Настоящее воплощение стиля, элегантности и комфорта. Уверенно чувствует себя на любом покрытии. И все это по привлекательной цене от 3 894 000 рублей. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
5: Хоромах своих. Аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромом царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страхование – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
6: Управленческий опыт уже есть. Но хватает ли системы, чтобы принимать решения увереннее и двигать бизнес вперед? Курс «Мини-MBA» от РБК поможет систематизировать знания и превратить их в реальные изменения в работе. Составьте персональный план развития вместе с коучем и доведите вашу рабочую задачу до измеримого результата. «Мини-MBA» от РБК. Краткосрочная программа мастеров делового администрирования. Следующий шаг для тех, кто готов расти как лидер. 16+.
7: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium.

клуб от банка ФСБ, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. ФСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ФСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ФСБ и на psbank.ru.

0: Вики утро.
1: Доброе утро, это «Рынки». В студии, как всегда, Дмитрий Александров, Александр Павлов, наши коллеги с радио. Ну что ж, торги открываются, и что сегодня привлекает ваше внимание, что больше всего влияет на ваши портфели?
2: Приветствуем, коллеги. Сегодня заявлений много, конечно, и прежде всего по геополитике и с американской стороны, и по энергетическому перемирию со стороны Дональда Трампа, но мы следим сегодня и за Евросоюзом, за заявлениями из Брюсселя, потому что сегодня рассматривается, должен быть принят, как заявила Кая Каллас, один из крупнейших пакетов санкций в отношении России, 22-й уже по счету, он коснется 1500 лиц, но главная интрига, будет ли демарш стран-участниц, которых обвиняют в лояльности к Москве. Уже венгерский премьер сделал заявления, которые такую вероятность подтверждают. В общем, будем следить за заявлениями из Брюсселя вместе с рынком, конечно.
1: Ну что ж, Александр, торги открылись уже 9 часов 10 минут. Как российские акции реагируют и на санкции, и на заявление Дональда Трампа на прошлой неделе?
3: Я сегодня пришел в зеленом костюме, все, кто меня не видит, в надежде, так сказать, подбодрить российский рынок. Но не от моего костюма все, видимо, зависит, потому что...
1: От моего галстука.
3: От твоего галстука, да, все правильно. Потому что на утром, вот сейчас российский фондовый рынок снижается, индекс Мосбиржи теряет 0,5%. Впрочем, мы сейчас уже подошли к отметке 2400. Если брать утреннюю сессию, то там было совсем все печально, и было около отметок 2385 пунктов. Если говорить про отдельные компании, то у нас развернулся Яндекс наконец-то, да, потому что у него была динамика. В субботу пытался отскочить после падений в пятницу и четверг. В воскресенье вновь снизился на очередных ударах по очередному дата-центру. И вот сейчас 0,7% в плюсе. Помимо Яндекса, в плюсе у нас сейчас полюс золота, причем прибавляет 2,5%. Хотя, если смотреть на цены на золото, то там около нулевая динамика, и все еще ниже 4200 долларов. Ну, еще в плюсе у нас Селигдар на 0,5%. Если говорить про компании, которые в минусе, то это Новатек, Норникель и НЛМК, все около 2% в минусе.
1: Высокая волатильность на рынках, и разобраться в ней нам сегодня поможет наш гость в студии Евгений Береснев, заместитель начальника управления продаж, инвестпродуктов, private banking и привилегии ВТБ. Доброе утро.
4: Доброе утро.
1: Ну, не могу не спросить, собственно, раз вы отвечаете за привилегию private, то, конечно, интересно узнать, что делают главные инвесторы на российском рынке. Это богатые люди. Какие вот паттерны поведения сейчас, особенно на фоне вот такой повышенной волатильности?
4: Спасибо большое, отличный вопрос. Вы знаете, основной паттерн поведения не только сейчас, а, наверное, вот на протяжении последних месяцев, это, конечно, достаточно крайне... осторожность, да, несмотря на, безусловно, интересные идеи в российских акциях, все-таки сейчас ключевой актив, который есть в портфелях у клиентов, у инвесторов, частных инвесторов, состоятельных, это облигационные инструменты, в первую очередь это облигации, мы говорим про корпоративные качественные бумаги сегмента AAA, AA, потому что сейчас даже достаточно короткие бумаги позволяют иметь хорошую фиксированную доходность в районе там, 17-18%, что существенно превышает ставку по тем же вкладам. То есть это выбор номер один сейчас.
1: Ваши клиенты смотрят именно в классические облигации или в какие-то более нишевые продукты, такие как секьюритизация, например?
4: Смотрят в разные облигации. Вот. Секьюритизированные облигации – это сейчас действительно один из самых ярких трендов и самых интересных инструментов. Мы тоже их активно размещаем. Поэтому, вы знаете, сложно назвать там один любимый класс активов. Скорее мы сейчас видим такую комбинацию нескольких подходов. Да? То есть это корпоративные облигации, как я уже сказал, относительно недлинные, фиксированные. Также стали активно покупать флоутеры, вот, потому что текущая ситуация как раз к тому предрасполагает. И, конечно, секьюритизированные облигации не очень длинные, с хорошим купоном, который тоже зачастую превышает ставку по депозитам. Вот это такая триада облигационная, которая сейчас точно в топе. Ну и, конечно, по-прежнему не снижается интерес к фондам ликвидности, к фондам денежного рынка.

0: которая тоже прекрасный инструмент на текущей волатильности.
1: Евгений, вот, во-первых, у нас есть телеграм радио РБК, куда зрители и слушатели могут писать вопросы, и я вот от них задам вопрос. Вы сказали про идеи на рынке. Вот мне очень хочется разбогатеть. На самом деле, я смотрел в пятницу на рост нефтяников, которые там по 10%, по 8% прибавляли. Расстроился, что не зашел, сегодня снижаются. А какие идеи? Может быть, нефтяниках или еще какие-то, может, идеи есть?
0: Нефтянка, нефтяные акции, нефтегазовый сектор, они всегда традиционно были в числе наших фаворитов, и сейчас мы на них смотрим очень перспективно, особенно учитывая достаточно хорошие прибыли нефтегазовых компаний на фоне текущей конъюнктуры. А тактические идеи, вот, например, сегодня торгуются две бумаги с дивидендами-отсечками последний день. Татнефть и Газпромнефть. Нам также нравится Лукойл. Вот. Это не отдельные какие-то инвест-рекомендации, просто вот эти несколько бумаг, действительно, у них есть и хороший дивидендный поток, ну и плюс достаточно хорошие фундаментальные характеристики. Ну, наверное, их в портфеле иметь стоит. Вопрос, на какую долю, на сколько процентов, это всегда
2: это
0: очень...
2: уже очень
0: это индивидуальная ситуация здесь в зависимости. Вот. Ну, давайте так, быстро разбогатеть все равно не получится, вот, поэтому на рынке очень важно соблюдать трезвый взгляд, вот, и очень правильно...
2: Богатеть медленно, но стабильно и долго, сложный процент сделает свое дело.
0: Абсолютно верно.
2: Предлагаю обсудить, что еще ждет нас сегодня в нашем традиционном календаре.
1: Про ДИФГЭП вы уже сказали. Вот сегодня нас еще ждут операционные результаты Аэрофлота за сентябрь. Последний день для покупки акций Татнефти как раз под дивиденды за первое полугодие. Последний день для покупки акций Газпромнефти под дивиденды за первое полугодие. Ну и уже упомянутый 22-й пакет санкций в отношении России Евросоюзом. Евгений, а что вы, может быть, сегодня именно ждете? И зачем вообще следить сегодня инвестору?
0: Инвестору, вы знаете, следить нужно за достаточно скучными такими показателями, ну, помимо, конечно, геополитических новостей, на которые мы никак с вами повлиять не можем, да, остается только наблюдать, с трезвой головой всегда. Очень важно следить за корпоративными новостями, вот, за отчетностями компаний. Важно, понятно, есть еще макроэкономические параметры, инфляция, инфляционные ожидания. Вы знаете, можно здесь перечислить очень большое количество макро разных показателей, вот, но лучше, наверное, давайте так, лучше довериться профессионалам, вот, идти вместе с ними и подобрать какой-то правильный инструмент. Вот, они могут быть разные. Это может быть аналитика, это может быть помощь адвайзера, это могут быть фонды коллективных инвестиций. Поэтому здесь в зависимости от того. Поэтому можно следить за большим количеством новостей, но это не означает качественные инвестиции.
2: Очень я важно. Предлагаю вернуться к тому, что делают богатые люди прямо сейчас, то, что нас всех, безусловно, волнует. Последние изменения, вот в том числе налоговые, как они сейчас влияют на паттерны поведения состоятельных инвесторов? Может быть, какие-то новые продукты привлекают их внимание? Или наоборот, старые продукты теряют интерес?
0: Отличный вопрос, особенно на фоне последних новостей двух недель. По налоговым новациям. Вы знаете, первое, что мы заметили, это в целом не только мы, но и все участники рынка, это большое количество запросов на индивидуальные консультации, на пояснения, как трактовать эти новые налоговые новеллы, что делать, как правильно структурировать капитал, как им управлять. Поэтому, наверное, первая такая рекомендация, во-первых, не суетиться. Да, очень важно, потому что точно мы знаем, что там финальная точка в этой дискуссии еще не поставлена, есть определенные, ну, есть определенные дискуссии, ведутся с сообществами, поэтому в целом мы не видим какой-то яркий тренд на замедление интереса инвестиций в ZPIFы. Вот этот инструмент, он всегда очень был привлекательным и останется привлекательным. Скорее, мы сейчас действительно у состоятельных инвесторов видим большой рост запросов на дополнительные консультации, которые мы, конечно, с удовольствием предоставляем.
2: Ну, что касается нас, наверное, картинка немножко другая. Я вот как раз наблюдаю некоторые запросы уже даже на расформирование индивидуальных ZPIF на фоне вот некоторых опасений. Коллективные, наверное, здесь действительно пострадают меньше, даже если они потенциально для квал-инвесторов.
0: Абсолютно верно. Я про инструменты коллективных инвестиций.
2: Да, но что любопытно, резко растет спрос у богатых инвесторов на индивидуальные инвестиционные счета. Казалось бы, инструмент изначально рассчитанный там больше на розничных инвесторов, но по сути он является тем самым запифом, да, просто в формате
0: он,
2: открытого счета.
0: Не совсем запифом, он является инструментом, который позволяет абсолютно легитимно иметь некие снизить налоговое бремя. Вот именно с точки зрения стимулирования длинных инвестиций в экономику. Потому что длинные деньги в экономике нам очень нужны. нужные. Вот, мы абсолютно этот инструмент как раз подстегивает инвесторов, состоятельных, совершать длинные инвестиции. Поэтому я бы вот даже не сказал, что ИИС-3, вот как раз ИИС-3 и нового поколения, они предоставляют состоятельным клиентам очень много бенефитов. И сейчас даже есть в профсообществе дискуссии некоторые, не стоит ли его там чуть более розничным сделать. Поэтому, конечно, ИИС-3 это тот инструмент, который сейчас должен быть выбор номер один с точки зрения правильного структурирования и каких-то налоговых историй.
1: Евгений, вот у нас как раз от слушателя вопрос, правда ли, что богатые клиенты частично уходят в кэш, и есть ли в этом смысл, спрашивает Алексей.
0: О, знаете, богатые клиенты всегда держат какую-то часть кэша, потому что это предоставляет некую степень комфорта, как финансового, так и психологического. Какого-то сильного тренда ухода в кэш мы тоже не видим. Да? Кэш всегда есть неотъемлемая часть портфеля, вот, поэтому скорее всегда традиционно какую-то часть активов они держат на депозитах с возможностью там быстрого изъятия, пополнения, ну и фондах ликвидности, которые прекрасный инструмент, чтобы в моменте там выйти и куда-то приложиться, и не терять доходность.
1: Да, да, у нас еще вопрос по рублю. Если говорить прямо сейчас про динамику рубля, то юань на Мосбирже около 12,6, а доллар все еще ниже 85. Я вот хочу и у вас, Евгений, и у тебя, Дим, спросить, какие прогнозы у вас, ну, вот на ближайшей перспективе, по крайней мере?
0: Цель аналитиков ВТБ моей инвестиции на рубль до конца года, там, в базовом варианте, это 86. То есть это относительно...
2: Плюс-минус тут же.
0: Ну, да. Да. Практически на этих уровнях. Но это некая официальная цель прогноза ВТБ моей инвестиции до конца года.
2: В целом, я, наверное, соглашусь. Рубль сейчас находится в боковике. Я вот как-то уже перестроился больше в терминах юаня.
0: Значит, начал мыслить. Юань тоже хорошо.
2: Да, как и биржевые котировки. Безусловно, здесь сохраняются большие покупки со стороны Минфина в рамках бюджетного правила. Это отправило рубль несколько ниже за последние недели. Но, с другой стороны, конечно, вот и последние новости по дизелю, в том числе, все это будет приводить к увеличению валютной выручки для российских экспортеров, не говоря уже про все сопутствующие вещи. На самом деле газ очень дорогой, уголь сильно подорожал. В принципе, весь экспорт сейчас находится в хорошем плюсе. Все это будет приводить к дополнительному укреплению рубля.
0: Вы знаете, что я хотел бы еще добавить? Вот когда мы говорили про валютный курс, важно не забывать, что это традиционно у сотенных инвесторов, у розничных инвесторов в портфеле всегда являются, есть какие-то бумаги с валютным номиналом. В первую очередь, конечно, это валютные облигации российских эмитентов, которые сейчас по курсу рубля рассчитываются. Кто-то их называет замещающие, но они квазивалютные. Поэтому вот этот момент очень важно тоже правильно использовать, потому что доходности по ним сейчас очень высокие. Они тоже попали под распродажу, как и ОФЗ, за последние месяцы. И сейчас очень неплохой момент сформировать доходность вот в этих инструментах, именно квазивалютных облигациях, там в районе 9-10 доходности.
2: Но тут вопрос, а что делать тем, кто сформировал, значит, позицию 2 или 3 месяца назад, еще до ослабления курса? К сожалению, эти инвесторы далеко не полностью получили, да, вот эту историю переоценки в силу того, что сильно просели
0: сами
2: бумаги.
0: Это рынок, да, то есть имеет смысл, вот точно не стоит совершать каких-то там поспешных движений, вот есть возможность, ну, эту позицию увеличить.
2: То есть сейчас время уже пришло, сейчас имеет смысл набирать
0: какие-то мы на этот класс активов смотрим положительно и считаем, что в портфеле любого инвестора, там, неважно, большого, среднего, не очень большого, вот такие инструменты, как валютные облигации в разных формах, это может быть обычные облигации в чистом виде, это могут быть паевые фонды, конечно, они должны иметь обязательно.
1: Ну, если говорить про прямо сейчас, то про фондовый рынок нельзя не сказать, вот уже все-таки 2390 пунктов, не 0,7% в минусе, и вот продолжается динамика, например, там в бумагах полюса около 2% в плюсе, да, Яндекс у нас все показывает около нулевую. Вот, Дим, что сейчас после всех этих атак, как смотреть на Яндекс и, возможно, на Озон тоже?
2: Ну, смотри, Озон, наверное, история уже там несколько прошедшая, да, там прям новостей не было. Конечно, все внимание было приковано на выходных к Яндексу. На мой взгляд, не такой большой ущерб все-таки у компании. Да, безусловно, эти дата-центры стоят денег, да, сейчас будут повышены издержки для того, чтобы восстановить инфраструктуру, но посмотри, после такого удара вчера за половину дня, по сути, вся инфраструктура, там, работоспособность была восстановлена. Яндекс — это, в первую очередь, софтовая компания, она производит, ну, различные, скажем так, IT-продукты, IT-сервисы, и зарабатывают именно на этом. Вот это хард-инфраструктура, дата-центры, все остальное, безусловно, важно, но все это восстановительно, и, соответственно, ты можешь все это восстановить, например, в Сибири.
1: Угу. Ну, Евгений, и все же я вернусь к тому, о чем говорю. Если я хочу все же стать богатым, что мне нужно прямо
0: желание.
1: Сейчас? Да, прямо сейчас что сделать?
2: 30 секунд.
0: Вы знаете, всегда заниматься самообразованием. Вот прямо сейчас очень важно погружаться, читать, думать, анализировать, общаться и не забывать, кстати, про инструменты искусственного интеллекта.

0: проекта, потому что сейчас с точки зрения самообразования вот все эти инструменты предполагают просто огромное поле для творчества и огромный ресурс.
1: В общем, как всегда, инвестировать в себя. Спасибо. С нами был Евгений Береснев из ВТБ и рассказывал нам, как стать богатым. С вами были Дмитрий Александров, Александр Павлов. Коллеги, что нас ждет далее?
2: Ну, самообразование ждет далее. Хотелось добавить, что нужно слушать радио РБК, смотреть телеканал РБК в рамках самообразования тоже. Это «Рынки утра», напомним, совместный эфир телеканала и радио РБК. Ну, а мы в радиоэфире далее подробно вернемся к ситуации с Яндексом. Сегодня рынок впервые пытается оценить ущерб от ударов по дата-центрам компании. Суммы, конечно, впечатляющие, с 9 нулями, но пока не официальные. Последнюю, кстати, официальную информацию Яндекс обещает дать после 11 часов. Мы обязательно ее озвучим в эфире. Ну, в общем, соберем все версии далее на радио. Оставайтесь на РБК.
3: Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а самые нелепые сделки могут приносить фантастическую прибыль.
4: Бешеные деньги.
3: В прошлый раз я рассказывал про Тимоти Декстера, малообразованного парня, вложившегося в конце 18 века в континентальные доллары и сделавшего на них иксы только благодаря удаче. Думаете, на этом его везение закончилось? Это было только начало. Озолотившийся Тимоти явно в себя поверил. Мужчина решил заняться аж международной торговлей и начал скупать корабли. Понимал он в этом не больше, чем в инвестициях, зато прислушивался к советам. Его знакомые откровенно издевались над его недалекостью и подкидывали идеи, которые должны были гарантированно разорить Тимоти. Например, ему рекомендовали отправить на Карибы грелки для постелей. Звучит примерно как экспорт валенок в Африку. Но десятки тысяч грелок разошлись как горячие пирожки. Местные жители использовали их как ковши на производстве патоки. Затем ему посоветовали отправить уголь в Ньюкасл, главный угольный город Англии. Это все равно, что завозить нефть на Ближний Восток. И снова невероятная удача. Прямо перед прибытием судов местные шахтеры начали бастовать и остановили добычу. А уголь Декстера был раскуплен с большой наценкой. Были и другие совпадения. Например, он скупил тонны китового уса прямо перед тем, как в моду вошли корсеты из этого материала. Возможно, Декстер стал первым человеком, который построил инвестиционную стратегию на принципе «а вдруг сработает?». И работало же. К концу жизни фантастически разбогатевший Декстер сам назначил себя лордом, поставил в своем поместье статуи самых великих людей, которым отнес себя, и всячески развлекался. Например, инсценировал собственную смерть, чтобы всех разыграть и повеселиться на своих похоронах. А еще написал книгу о себе с кучей орфографических ошибок и без знаков препинания. Их он напечатал на отдельной странице. Расставляйте, мол, сами. Может, Тимоти Декстер был самым везучим болваном в истории рынка. А может, он был первым великим финансовым троллем, который убедительно притворялся идиотом. С вами был Глеб Каланов. Помните, если все считают ваши идеи безумными, это еще не значит, что вы не правы.
4: Бешеные деньги.
5: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
6: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны, места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
5: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
6: По будням на радио РБК.
7: Классика денег. Афоризмы великих людей.
6: В бизнесе ты получаешь либо деньги, либо опыт. Бери опыт.

0: «Игру престолов» разбирали на атомы не только кинокритики и какие-нибудь культурологи, но и также политологи вообще рассматривали весь лор сериала как политическую теорию.
1: Суммарные инвестиции в сериал, именно в его продвижение накануне финальных сезонов, составляли по 20 миллионов долларов.
2: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрии развлечений. От кино и литературы до видеоигр, соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Каждую пятницу в 16:10 на радио РБК.
3: Что это?

0: у айфона, то делать это надо там в феврале-марте следующего года. Потому что пройдут первые, скажем так, вопросы, потому что новый девайс может иметь какие-то неочевидные подводные камни там условно тоже, как это часто бывает с подобного рода девайсами. И цена, конечно, скажем так, оптимизирована 100%.
1: Техноблогер Валентин Петухов, Вилсаком, в программе «Таманцев. В итоге».
2: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по вторникам и четвергам в 15:10.

0: столице 9:30, в студии Татьяна Калинина. Украина ввела новые санкции против России. Они касаются операторов криптобирж и сервисов обмена криптовалют. Также в список вошли 70 россиян, которые, по версии Киева, связаны с российским ВПК. Соответствующие указы опубликованы на сайте президента Зеленского. Москва считает санкции незаконными. Новый пакет антироссийских санкций обсудит сегодня и главы МИД стран Евросоюза на встрече в Люксембурге. В новый санкционный список могут войти свыше 1500 физлиц и компаний из России. Также будут обсуждаться меры против российского теневого флота. Внесение изменений в правила предоставления отметок в паспорт россиян не планируется, сообщает пресс-центр МВД. В настоящее время в паспорте обязательны две отметки – о месте регистрации и воинской обязанности. Отметки о браке, детях, а также ранее выданных паспортах и заграничных паспортах можно не ставить. Визовые центры Кипра возобновили прием заявлений в России. Прием был приостановлен по техническим причинам, сообщили в Ассоциации туроператоров России. На прошлой неделе документы временно не принимали в 6 городах, включая Москву и Петербург. Количество пострадавших в ДТП с участием маршрутки в подмосковном Богородском увеличилось до 7 человек, сообщили ТАСС в оперативных службах. У них травмы средней степени тяжести. Авария произошла накануне на трассе М7 «Волга». Там столкнулись микроавтобус, 3 грузовика и легковушка. В маршрутке находились 16 человек. Россиянка Мира Андреева впервые в карьере стала третьей ракеткой мира. Обновленный рейтинг WTA возглавляет Елена Рыбакина, выступающая за Казахстан. На втором месте Арина Соболенко из Белоруссии. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в Максе.
1: Девять 9:32 в Москве. Олег Овчаренко и Мария Пичугина вместе с вами встречают утро понедельника, 12 октября. И это утро, помимо прочего, ознаменовалось, на первый взгляд, неожиданными заявлениями венгерского премьер-министра Петра Мазера.
2: Утро вне конкуренции.
1: Венгрия не сможет быстро отказаться от нефти и газа из России. Венгрия не будет поставлять оружие Украине или разрешать перевозить его через свою территорию. В отношениях с Россией нужен прагматичный подход.
3: Как будто мы это уже слышали совсем недавно от Виктора Орбана и от нового премьера Венгрии. Как будто ожидалась другая риторика, но нет. Мадьер повторяет примерно те же самые тезисы. Ночью опубликовано было интервью финскому изданию «Хельсинки Санамат» и реплики там явно контрастируют с официальной позицией Брюсселя. Анна Маргулис прочитала интервью целиком. Она в студии. Анна, что бросилось тебе в глаза?
4: Журналисты обращают внимание на то, что после победы на выборах Мадьер заявлял, что Будапешт продолжит покупать нефть у Москвы. И вот прошло полгода, и его тональность начала меняться. Он отмечает, что так просто энергетическую зависимость, конечно, не устранить. Но сделать это необходимо. И, кстати, аналогично заявления звучали и раньше, отмечает CBS, причем были даже обозначены конкретные сроки. Министр энергетики в сентябре утверждал, что Венгрия может выполнить требования Европейского Союза и полностью отказаться от российского газа за год. При этом по плану Мадьера основной вариант – новые источники энергии. Именно это позволит постепенно снижать зависимость от поставок из России.
1: Напомним, прежние источники энергии – это трубопровод «Дружба» для российской нефти, турецкий поток и газопроводы Юго-Восточной Европы для газа.

0: Вот сделаны ли уже какие-то конкретные шаги, чтобы перейти на новые источники энергии?
1: Да, вот Рейтер отмечает, что страна уже планирует нарастить ветровую генерацию, расширить накопление электроэнергии и модернизировать сети. Все это в контексте того, что Венгрия, по данным Блумберга, лидирует в Европе по ценам на электроэнергию. По данным CBS, эти комментарии свидетельствуют о готовности премьер-министра Петра Мадера порвать с подходом Орбана, который способствовал превращению Будапешта в инструмент Кремля и лишь изолировал Венгрию. И такой разворот Будапешта – это позитивный сигнал для всей Европы, отметил министр иностранных дел Германии Йохан Вадальвульф.
2: Новое правительство Венгрии решительно взялось за укрепление верховенства права и стремится достичь консенсуса с Европейской комиссией. Это заслуживает признания. Однако предстоит многое сделать, поскольку накопилось немало упущенного. Результаты выборов в Венгрии стали историческими. Новое правительство отказалось от блокирования кредита для Украины в размере 90 миллиардов. Это имело решающее значение. Не менее важной мерой стали санкции против России, которые благодаря этому удалось ввести. Ни того, ни другого не удалось бы добиться при ином исходе выборов.
1: И зависимость страны от импорта энергоносителей долгое время являлась ключевой экономической уязвимостью, а глобальные ценовые шоки на нефть и газ оказывали непропорционально большое влияние на местную валюту. И вот по оценке CMP Global, Венгрия импортирует более 80% своих потребностей в топливе, то есть речь о нефти и природном газе в первую очередь. Но местные венгерские СМИ отмечают, что со сменой политики Мадера ожидает, что взамен что-то Брюссель все-таки ему даст.
0: Чего, кстати, и Орбан в какой-то степени ждал.
1: Да, в том числе. И, как пишут местные СМИ, Венгрия может обратиться за финансовой поддержкой к Европейскому Союзу. Петр Мадяр заявил, что хотел бы увидеть конкретные предложения ЕС по поддержке и по этапному отказу от российской нефти и газа. И это звучит на фоне ожидаемого нового пакета санкций против России сегодня. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас дала комментарий про это.
3: Нам необходимо обеспечить стабильность и сохранить санкции на более длительный срок. Поэтому мы также готовим новый пакет ограничительных мер. Есть явная готовность расширить санкции против российского военно-промышленного комплекса, теневого флота и ввести другие подобные меры. Таким образом, мы одновременно работаем в двух направлениях, продлеваем действие уже введенных санкций и вводим новые.
1: И, как отмечают СМИ, ЕС временно отказался от масштабных секторальных запретов, включая энергетику, хотя разговоры все-таки про это были, поскольку понимает, что любая попытка ужесточить правила по газу и нефти прямо сейчас спровоцировали бы жесткое вето со стороны Венгрии. Брюссель предпочел принять огромный, но безопасный для венгерской экономики список, чтобы продемонстрировать единство ЕС. Но, несмотря на отсутствие новых мер в 22-м пакете, Венгрия продолжает подготовку к ранее утвержденному дедлайну из 20-го пакета. Будапешт планирует технически завершить перестройку инфраструктуры и полностью отказаться от российского газа к октябрю 2027 года.
4: Благодарим. Анна Маргулис изучила зарубежную прессу. А кроме того, СМИ, напомним, пишут, что утвердит сегодня самый большой пакет санкций против России Евросоюз, потому что он коснется, как ожидается, около 1500 лиц, связанных прежде всего с военно-промышленным комплексом. За этой темой обязательно будем следить, когда уже появится официальное все-таки решение или не решение.
0: Не ждем при этом секторальных каких-то санкций. В основном это физические и юридические лица. Ну а через пару минут будем пытаться подсчитывать убытки от атак беспилотников на дата-центры Яндекса. Это утро вне конкуренции.
5: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштаба по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
6: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – «Контакт ИИ» – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию,

0: Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности. Все сохранится. Для бизнеса, само собой, Билайн. 18+. Подробности на beeline.ru.
1: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
2: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
3: ОСАГО в Альфа-страховании.
4: Вот настоящий порядок.
5: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
1: Красота-то какая, лепота.
6: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
7: Основание рынка всех страховщиков, агентство страховых новостей по итогу 2024 года.
8: Я Пирелли беру в колесо.ру.
9: Дорогой, а что это ты напиваешь?
10: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом. Монтажом.
11: О, нам давно нужна зимняя резина.
12: Я Пирелли беру в колесо.ру.
13: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
14: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
15: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
16: 9:40 в Москве. Это утро вне конкуренции. В прямом эфире радио РБК встречают вместе с вами Олег Овчаренко и Мария Пичугина. Итак, рынок подсчитывает убытки от атак беспилотников на дата-центры Яндекса. Официальных данных, подчеркнем, пока нет. Но по оценкам экспертов, которые приводит газета «Ведомости», стоимость одного дня простоя сервера компании может составлять около 4 миллиардов рублей. А цена отдельных суперкомпьютеров, которые находятся на территории центра обработки данных компании во Владимире, может достигать 4,5 миллиардов рублей. Такие оценки публикуют «Известия». «Коммерсант» добавляет, что облачные технологии занимают до 4% выручки компании, а это около 30 миллиардов рублей.
17: На сегодняшних торгах утренних на московской бирже акции Яндекса заметно падали на вплоть до 4%. Сейчас вот падение, я смотрю, в терминал несколько замедлилось до 2% только, но тем не менее, вот те оценки, которые ты, в том числе, привела со ссылкой на самые различные СМИ, ведь точно дать их сложно, в том числе, поскольку есть многие сопутствующие убытки. И простой бизнесов, например, который пользовался облачными сервисами компании, ведь тоже как это все посчитать быстро и оперативно?
16: И сам Яндекс, конечно, пока никаких оценок, даже предварительных, не приводит со своей стороны. Можно ли доверять вот таким предварительным подсчетам, которые публикуются в средствах массовой информации? На связи со студией генеральный директор TMT консалтинг Константин Анкилов. Константин, доброе утро. Можно ли вот сейчас оценить потери Яндекса на данный момент?
18: Доброе утро. Действительно, сейчас можно говорить только грубо о масштабах этого явления, но не о каких даже предварительных цифрах. Потому что, я думаю, сам Яндекс еще точно не знает, какая часть оборудования вышла из строя окончательно, какая подлежит восстановлению, в какие сроки. И главное все-таки, да, как быстро это произойдет. Потому что, как справедливо вот СМИ писали вчера, каждый час, каждый день простоя – это очень крупные суммы, ну, которые исчисляются сотнями миллионов рублей, как правило, если брать службу такси и другие сервисы, которые массовые. Ну и здесь значительная история, прямая, это именно облачные сервисы для бизнеса, а это по первому полугодию, например, если я не ошибаюсь, порядка 17 миллиардов рублей.
17: Ну, то есть все-таки и о миллиардах тоже в какой-то степени можно говорить. Но вот тут еще возникает вопрос, а обо всех ли данных мы, например, узнаем, которые могли бы нам позволить дать какую-то оценку ущерба?
18: Вы знаете, Яндекс достаточно открытая компания, и, соответственно, они говорят о том, что у них происходит, какие успехи. И здесь будет важно, надеюсь, увидеть, что они продолжают политику открытости и что будет касаться именно компании самой. Но вы справедливо сказали, что есть серьезный эффект именно на клиентов. Простой бизнесов, он же исчисляется также для кого-то рублями, а для кого-то десятками, миллионами.

0: десятками миллионов рублей или даже большими суммами.
1: Хорошо, в целом, когда вот да, когда мы подсчитываем ущерб, инфраструктура, клиенты, вот в данном случае можно ли посчитать по долям, что больше влияет на этот ущерб, что меньше? Может быть, есть еще какие-то категории, которые оказывают заметное влияние?
0: Вы хороший момент затронули — инфраструктура. Поскольку оборудование вышло из строя, и часть из него безвозвратно, а оборудование дата-центров, оно очень, очень дорогое. Одна стойка, она себе представляет набор серверов размером с вендинговую машину, из которой вот банка газировки выпадает, она стоит от десятков до сотен миллионов рублей, в зависимости от того, насколько мощная электронная начинка у него. А таких серверов у Яндекса, ну, так осторожно я скажу, точной цифры нет, но исходя из проектных мощностей всех дата-центров, таковых у них более 10 тысяч должно быть. Вот, соответственно, перемножая вот эти вот цифры с многими-многими нулями, мы получаем потенциально серьезный вопрос по новым капитальным затратам. Если смотреть на выручку Яндекса, конечно же, компания с этим справится, но это потребует времени. Понятно, что не все оборудование вышло из строя, но его приобретение, его настройка и так далее, это как минимум месяц.
1: А купить-то тоже где-то нужно, да? Опять же, мы не знаем, пока какой именно объем оборудования вышел из строя, но тоже, вероятно, можно ожидать, что процесс-то будет не быстрый. Спасибо. Это был генеральный директор ТМТ Консалтинг Константин Анкилов. Компания пообещала отчитаться о доступности сервисов примерно через 1.5 часа. Ну а мы через 20 минут расскажем, как пережили сбои партнеры Яндекса. Ну а сейчас другие корпоративные новости.
2: О чем говорят отрасли?
3: В студии Татьяна Калинина. Здравствуйте. Московским ресторанам разрешили оставить капитальные летние веранды на зиму. Такое решение приняли городские власти. В холодный сезон террасы не будут принимать посетителей, но их оформят как фотозоны, пишет Москва-24. Кроме того, это позволит сэкономить на демонтаже от нескольких сотен тысяч до 1.5 миллиона рублей.
2: Финансы.
3: Группа «Игроник» изучает возможность проведения IPO на Мосбирже. Это будет первая в России компания рекламного рынка, чьи акции торгуются публично, сообщает РБК. Кроме того, выходить на IPO в 2029 году собирается российский производитель косметики и бытовой химии Splat Global, узнал Forbes. Splat основана в 2000 году. Свою продукцию компания экспортирует в 70 стран. В прошлом году ее выручка составила около 20 миллиардов рублей.
2: Транспорт.
3: В России наметился спад спроса на электромобили и гибриды. Причина – приостановка программ льготного автокредитования. Часть потенциальных покупателей заняла в ожидании позицию, пишет «Коммерсант». В первую очередь речь идет об автомобилях «Эволют» и «Воя», выпускающихся в Липецкой области.
2: Ритейл.
3: Совокупная выручка 50 крупнейших ритейлеров России выросла в 2025 году на 8% до 19 с лишним триллионов рублей. Это следует из отчетности компании, которую изучили «Ведомости». Абсолютным лидером по выручке остается X5. Компания увеличила доходы на 19% до 4,5 триллионов рублей. Ее главным конкурентом является «Магнит», он прибавил 15%.
2: Отрасли на РБК. Для тех, кто умеет слышать.
4: Ну, сейчас о реакции крупного бизнеса на возможные налоговые изменения. Владимир Потанин предложил поменять методику сбора налога на сверхдоходы. Такую меру, напомним, предложил Минфин. В новом проекте бюджета указано, что она может принести государству 200 миллиардов рублей в следующем году. В интервью РБК президент Норникеля отметил, что формула исчисления налога привязана к стоимости сырья, которым торгует компания, но не учитывает ни показатели прибыли, ни издержки, которые возникают при экспорте товара. Миллиардер пояснил, что бизнес даже готов к более жесткой фискальной нагрузке, если она будет стабильной. Но сейчас налоговая система меняется ежегодно.
1: Но это приводит к тому, что предприятиям трудно планировать инвестиции, рассказал Владимир Потанин Павлу Демидовичу.
5: У нас, например, может сложиться ситуация, когда цена на продукцию какого-либо предприятия выросла, а прибыль у него упала. Из-за разных проблем. Логистические, там, ну, нам много прилетает разных проблем. И поэтому то, что на отдельный товар в отдельной компании выросла цена, это еще не значит, что эта компания заработала больше денег. И когда методика ориентирована на изъятие вот этой фрагментарной прибыли, получившейся на отдельно взятом участке,

0: так сказать, да, то в целом, конечно, это может большое количество компаний ставить в очень затруднительное положение. У нас порядка 1/3 компаний, вот сейчас по отчетам Росстата, в этом году убыточные. Но представьте себе, что у такой компании выросла стоимость ее продукции. Но она продала ее лучше. Но разве это повод взыскания с нее сверхналога? Или другой пример, когда компания производит несколько видов продукции, вот как Норильский никель, например, да? Соответственно, на какую-то продукцию выросла цена, на какую-то упала. Ну, надо же, видимо, смотреть на всю корзину, да, то есть в целом компания больше заработала или меньше. Вот с этим продолжаются дискуссии. Минфин идет навстречу, предлагает различного рода смягчение этих проблем, то есть явно понимает, то какие у нас возникают проблемы из-за этого налогового маневра. Но пока мы не прошли, вот не можем никак пройти развилку, которая, на мой взгляд, является самой главной. То есть берем ли мы, какие бы мы ни брали налоги, мы их берем все-таки, основываясь на финансовом результате, на прибыли.
1: Вы уже пытались оценить для Норильского никеля размер подобных изъятий в соответствии с планами Минфина?
0: Ну, конечно, мы эти расчеты проводили. Они неприятные, они чувствительные, они заставляют сдвинуть вправо некоторые проекты. Но поскольку, как я уже сказал, мы с Минфином все-таки в диалоге, мы эти проблемы смягчаем. Они, мне кажется, вредны не столько для одной конкретно взятой компании, хотя, конечно, изъятие там, 60% из прибыли отдельных предприятий, это, конечно, ну, наверное, не то, что должно быть. Да. Сказал бы, что я говорю сейчас обо всей экономике, потому что если бизнесмены, ну все в целом, как их совокупность, кстати, включая те, которые руководят государственными компаниями, если они не будут понимать, какие правила изъятия дохода, прибыли, ну, вообще любых средств из компании, им крайне затруднительно планировать свои инвестиционные процессы. И мы видим, что инвестиции сокращаются из квартала в квартал. И я еще раз говорю, это мое личное мнение, но мне кажется, что в значительной степени драйвером этого является недостаточное понимание налоговых ожиданий, на которые мы можем рассчитывать. В каком смысле мы бы, конечно, хотели вернуться бы к договоренности, что ли, да, 2-летней давности, когда пусть будет более жесткая нагрузка, но она будет стабильна на какой-то период времени и, еще раз повторюсь, ориентирована на прибыль, а не на изъятие средств из оборота.
2: Это был отрывок из интервью президента Норильского никеля Владимира Потанина телеканалу РБК. Полный текст интервью читайте в подписке РБК.
3: Ну а найдет ли компромисс Мира Андреева между бочкой меда и ложкой дегтя в своей карьере? Подробнее об этом спортивный обозреватель РБК Илья Попов.
4: Спорт на РБК.
5: Почему бы и нет? Ведь Мира Андреева впервые в своей карьере стала третьей ракеткой мира. И это несмотря на то, что она уступила в финале представительного турнира в Пекине накануне. Тем не менее, Мира Андреева заработала достаточно много очков, что и позволило ей подняться с пятую на третью позицию в мировом рейтинге. Кстати, Мира Андреева уже сказал, что на достигнутом останавливаться она не собирается. Тем не менее, соревнований в Ухане, где она должна была принять участие, Мира Андреева снялась.
3: Ну, потому что они уже начались, уже там проиграла россиянка Екатерина Александровна, вот так я полагаю. Ну, а Андреева-то проиграла не кому-нибудь, обладательница вайлдкард, с одной стороны, Джен Циньвэнь. То есть она участвовала в турнире просто по приглашению. С другой стороны, олимпийская чемпионка. То есть тоже похвалим китайскую спортсменку, которая обыграла Андрееву, не так ли?
5: Да, Олег, с тобой трудно не согласиться, просто ты эксперт в мире тенниса. Ну и если заглянуть еще в мировой рейтинг, то в топ-25 присутствуют и другие наши спортсменки, в частности, Диана Шнайдер, Анна Калинская и Екатерина Александрова. Так что 4 теннисистки в топ-25, чем не успех?
3: Безусловно, успех. Успех для Арсена Захаряна, российского футболиста испанского клуба «Реал Сосьедад». Он наконец-то забил. Вот это произошло.
5: Здесь применима фраза «не прошло и года». Дело в том, что Арсен Захарян отличился впервые за 348 дней. Причем в предыдущий раз Захарян забил в матче испанского кубка, но на этот раз россиянин отличился в игре испанского чемпионата. Причем Захаряна впервые главный тренер Реала Сосьедад включил в стартовый состав и... Захарян отблагодарил тренера за доверие, он забил гол. Ну и, кстати, покинул поле он на 56-й минуте, когда Реал Сосьедад вел со счетом 3-0, а закончился матч со счетом 3-2. Олег, вывод? Без Захаряна-то плохи дела.
3: Да, видимо, Захаряну нужно играть и в защите, и на воротах еще тоже немного, и где угодно. Это был Илья Попов, спортивный обозреватель РБК. Спасибо.
4: Технологии и

0: У подозрительного видео теперь можно поискать невидимую подпись нейросети. Google открыла всем детектор SynthID. Загружаешь картинку, видео или аудиозапись и проверяешь, есть ли в файле специальная цифровая метка, то есть сгенерированы они или нет. Это технологии и тренды, меня зовут Иван Звягин. Сейчас расскажу, как работает проверка и где заканчиваются ее возможности. О запуске Google объявила 7 октября. Сайт работает по всему миру, пока только на английском. В прошлом году раннюю версию предложили журналистам и исследователям. Как уточняет Ars Technica, для проверки потребуется вход в аккаунт. Подойдут аккаунты Google, OpenAI или Apple. Google объясняет запуск тем, что нейросетевые картинки и голоса становятся убедительнее, а создавать их все проще. Поэтому нужен доступный способ проверять происхождение таких материалов. Как объясняют разработчики, SynthID встраивает водяной знак прямо в изображение или звук еще при создании материала. Человек его не замечает, а алгоритм распознает. По заявлению компании, метка рассчитана на то, чтобы пережить обрезку, сжатие или другие обычные изменения файла. Искать такие метки уже можно было через чат-бот Gemini, но эта функция распознавала только маркировку самой компании. Новый сайт распознает метки Google, OpenAI, Nvidia и Kakao. Поддержку Apple обещают добавить позже. Масштаб, впрочем, уже большой. По данным Google, SynthID пометила свыше 180 миллиардов изображений и видео. Но важная оговорка – детектор ищет только поддерживаемые водяные знаки. Если другая нейросеть ничего не пометила, он может ее работу пропустить. В Google также предупреждают, что после многочисленных правок метка иногда перестает распознаваться, поэтому ответ «ничего не найдено» не доказывает, что материал создал человек. Причем и найденная и подпись не означает, что весь материал выдуман. Нейросеть могла только отредактировать настоящее фото. Детектор сообщает об участии технологии, а достоверность изображенного события нужно проверять отдельно. Мне кажется, индустрии нужен общий стандарт маркировки, чтобы нейросети разных компаний отставляли метки, которые можно проверить одним инструментом. Причем договориться нужно и о том, что эти метки означают. Материал целиком создан нейросетью или она только помогла его отредактировать.
1: Библиотека РБК.
2: Здесь мы собираем книги первых лиц.
3: Что читает генеральный директор и основатель мультимедиа-арт-музея Ольга Свиблова.
4: Я бы посоветовала лекции Набокова о русской литературе. Они абсолютно гениальны, и анализ методологически такой, как можно анализировать искусство, музыку, финансовые рынки и то, что происходит с нами вообще, как с социумом. Поэтому это годится на все. Это просто блистательная игра ума, где огромное количество того, что говорил Набоков 70 лет назад, имеет отношение к нам здесь сегодня. Это абсолютно актуальная литература.
2: Владимир Набоков. Лекция о русской литературе. Литературу, настоящую литературу, не стоит глотать залпом, как снадобье, полезное для сердца или ума, этого желудка души. Литературу надо принимать мелкими дозами, раздробив, раскрошив, размолов. Тогда вы почувствуете ее сладостное благоухание в глубине ладоней. Ее нужно разгрызать, с наслаждением перекатывая языком во рту. Тогда и только тогда вы оцените по достоинству ее редкостный аромат. И раздробленные, размельченные частицы вновь соединятся воедино в вашем сознании и обретут красоту целого, к которому вы подмешали чуточку собственной крови.
1: Библиотека РБК.
2: Заведующая Элина Тихонова.
5: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
6: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
7: Недвижимость. С Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего.
8: Каждый вторник в 16:10.
9: Кто знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
10: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
11: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
12: Ты инвестируешь в себя, создаешь, получаешь образование, развиваешься. Это те навыки, которые

0: у тебя не заберет никакая инфляция.
1: Рынки. Главное.
2: Разбираем ключевые события и их влияние на рынке вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвест-идеи определят день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня.
1: По будням в 17:10 на радио РБК.
2: Классика денег. Афоризмы великих людей.
1: Дело не в том, сколько денег вы зарабатываете, а сколько денег вы сохраняете, насколько эффективно они работают на вас и сколько поколений после вас смогут их использовать. Роберт Киосаки.

0: Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: В Москве 10 часов. В студии Татьяна Калинина. Здравствуйте. Главы МИД Евросоюза примут сегодня 22-й пакет санкций против России. Это пообещала сегодня по прибытии в Люксембург на встречу министров иностранных дел ЕС глава европейской дипломатии Кая Каллас. По ее словам, в список войдут 1600 компаний и физлиц, связанных с оборонным комплексом России. Каллас также отметила, что санкции будут приняты против участников выборов в Госдуму, в Донбассе и Новороссии. Глава МИД Польши Радислав Сикорский призвал страны Европы закрывать российские консульства под предлогом гибридных атак со стороны Москвы. Об этом дипломат заявил в интервью Financial Times. Сикорский также призвал европейских союзников запретить российским дипломатам свободно передвигаться по странам, куда их направили. Акции Яндекса упали на 7 с лишним процентов после атак беспилотников на дата-центры компании, подсчитали в РБК. С 8 по 11 октября под удары попали 3 дата-центра компании в Рязанской области, Калуге и Владимире. Последний полностью остановил работу. Сроки восстановления инфраструктуры пока неизвестны. С начала года бумаги Яндекса потеряли 25%. За 6 месяцев этого года преступления террористического характера в России совершили 196 подростков. Это в 2 раза больше, чем год назад, заявила официальный представитель Следкома Светлана Петренко. Для вербовки несовершеннолетних злоумышленники используют разные каналы и механизмы, в том числе закрытые группы, онлайн-игры и анонимные чаты. Крупный пожар произошел минувшей ночью на одном из старейших крытых рынков Парижа, Анфан-Руж, в 3-м округе. Здание было полностью охвачено огнем и уничтожено. Рынок Анфан-Руж был основан в 1615 году. В 80-е годы прошлого века его внесли в список исторических памятников. Вьетнам обогнал Объединенные Арабские Эмираты по доле бронирований премиальных туров. За 9 месяцев этого года доля Вьетнама выросла с 1,5% до 7%. При этом доля Эмиратов сократилась с 20% до 5%, сообщил портал Online Tours Premium. По данным сервиса, количество бронирований туров во Вьетнам за год увеличилось более чем в 13 раз, а средний чек поездки составил 430 тысяч рублей. Больше новостей на сайте РБК.
2: Вы слушаете прямой эфир радио РБК, у микрофона Марии Пичугиной. В этом часе в Яндексе не смогли назвать сроки восстановления пострадавшего оборудования. Ряд сервисов по-прежнему работает со сбоями. Разбираемся, как удары по дата-центрам сказались на потребителях и бизнесе, который связан с облачными сервисами компании. Сразу несколько новостей из нефтяной отрасли. Так называемая дизельная сделка Трампа и Путина. Разные реакции. Европейские союзники раскритиковали позицию Вашингтона. Министр финансов США Скотт Бессент, в свою очередь, встал на защиту дизельной сделки. Ну и кроме того, накануне Дональд Трамп заявил о якобы достигнутом энергетическом перемирии между Москвой и Киевом. Становятся ли акции нефтяников хорошей инвест-идеей? На этом фоне разберемся вместе с аналитиком. Сегодня последний день действия страховки для селлеров Озона. Свяжемся с одним из продавцов, узнаем о реакции и о том, что планируют делать дальше. Эти и другие темы далее в нашем эфире. Сейчас коротко о ситуации на рынках. Индекс Мосбиржи на основной торговой сессии подрастает более чем на 3%.

0: 0,3%. Сейчас отметка 2395 пунктов. В лидерах роста бумаги как раз нефтяников, а в лидерах падения продолжают оставаться под давлением на фоне атак на ЦОДы акции Яндекса. Акции Циана также падают сейчас почти на 4%, потому что сервисы компании тоже работают со сбоями по сообщению наших слушателей, в том числе и вы можете писать, если столкнулись с проблемами, прямо сейчас в наш телеграм радио РБК. Ну и цены на нефть чуть-чуть снизили темпы падения. Сейчас $104.62 за баррель смеси Brent. Итак, слушатели радио РБК сообщают, что из-за атак на центры обработки данных Яндекса перестали работать сайты других компаний. Теперь, например, упомянутый уже Циан. Отдельная проблема возникла с функционалом облачного хранилища Яндекс.360. Прежде оно было известно как Яндекс.Диск. Оттуда нельзя скачать файлы, и до сих пор недоступно массовое скачивание файлов, возможно, только по одному. Редакция радио РБК выяснила, как бизнес адаптируется к новым условиям. В самом Яндексе, напомню, накануне затруднились назвать сроки полного восстановления сервисов. Новые данные планируют опубликовать после 11 часов по московскому времени. Ждем. А тем временем наш коллега, обозреватель РБК Александр Сетюков, составил инструкцию для пострадавших компаний. Ключевой пункт, конечно, организация резервного копирования данных.
1: Копирование тоже нужно организовать правильно. Ориентир здесь — правило 3-2-1. Три копии данных, два технологических разных типа носителей и одна копия в географически какой-то отдельной точке. Смысл в том, что авария не должна уничтожить как бы все сразу. Часть копий стоит хранить, помимо прочего, еще и в неизменяемом виде или в офлайн виде. И, кроме того, проверять, что их можно восстановить через них систему. Кроме того, если площадки работают одновременно, переключение может занимать секунды или минуты. Но такая схема хранения данных Active-Active, она дорого обходится. Если резерв разворачивается только после аварии, через несколько часов, то есть, нужно думать, может ли компания себе это позволить. Такой дубль дорогой нужен не всем. Зависит от того времени, сколько бизнес может обходиться без этого сервиса. И еще последнее и главное, нужно проверить весь сценарий на практике. Провести учебное восстановление, измерить время запуска и убедиться, что данных и ресурсов хватает.
0: Одним из вариантов действия, уже один из вариантов предложил сам Яндекс. 9 октября компания договорилась с облачными провайдерами Selectel, VK Cloud и K2 Cloud об ускоренном размещении данных и сервисов пострадавших клиентов. Партнеры выделили дополнительные команды специалистов, упростили подключение, предложили более гибкие финансовые условия. Это должно помочь компаниям быстрее перенести инфраструктуру, восстановить работу сервисов. Но альтернативное облако — это не единственный вариант. Некоторые компании готовятся обслуживать часть нагрузки на собственных серверах. Среди таких Никита Аверин, генеральный директор компании Elite Market, назвал онлайн-библиотеку.
2: Мы разместили сразу в 3 ЦОДах копии на Яндексе. Параллельно мы делали бэкап на других хостингах. И третье, готовились поднять от другого провайдера. Мы приобрели один свой собственный физический сервер. И, видимо, нам придется приобретать еще дополнительные мощности, что, конечно, стоит дорого. Но других альтернатив нет. Примерный порядок цифр — это такой, что нам необходимо 4 сервера, стоимость которых будет от 2 до 4 миллионов рублей в месяц. Если говорить на примерный порядок цифр, то сколько платим мы сейчас и то, сколько мы будем платить, если мы покупаем собственные физические сервера, стоимость вырастет примерно в 2 раза.
0: Впрочем, к вечеру воскресенья часть сервисов, по крайней мере городских, Яндексу удалось восстановить. Поэтому некоторые собеседники радио РБК выражают оптимизм и не планируют уходить из облаков компании окончательно. Своими выводами по итогам выходных поделился основатель образовательной платформы «Максимум» Михаил Мягков.
3: По сути дела, парализовал на первые пару часов деятельность, но думаю, что, в принципе, мы решили примерно на 85%. Главное — это готовность к таким случаям, она максимальная может быть, но наличие бэкап информации и данных, которые сохранены параллельно, которые можно быстро восстановить, используя другие сервисы, и быстрая реакция. Я думаю, что переходить на новую совсем абсолютно мы не будем. Я думаю, Яндекс, который сегодня восстанавливал сервисы, примет меры для ограничения будущих событий. Но распределение и альтернативы — это важно. Сегодняшний день подчеркнул это.
0: Сроки возвращения поврежденного оборудования Яндекса в работу пока не определены. Ждем официального сообщения от компании, которое она обещала опубликовать после 11 часов по московскому времени. Ну и напоминаю о нашем интерактиве. Вы можете писать в наш телеграм «Радио РБК», уважаемые слушатели, с какими проблемами столкнулись вы, как сейчас по состоянию на утро 12 октября у вас работают различные сервисы. Пишите, зачитаем в прямом эфире ваши сообщения. Ну а через пару минут темы, касающиеся в том числе российских нефтяников, сразу несколько новостей. Здесь и дизельная сделка между Россией и США, которая была объявлена в пятницу, и заявление Трампа воскресное об энергетическом перемирии. Становится ли на этом фоне бумаги нефтяного сектора лучшей идеей на фондовом рынке? Разберемся. Оставайтесь на РБК.
4: Реклама. Т-Приват – это ваши инвестиции в качество жизни. Состоятельные клиенты Т-банка могут получить кэшбэк до 20% на все услуги в клиниках Европейского медицинского центра. Медицина мирового уровня и сервис частного банкинга теперь в единой программе. Она подойдет тем, кто ценит свое время и инвестирует в качество жизни на десятилетия вперед. Срок акции кэшбэк 20% на медицинские услуги в клинике ЕМЦ клиентам Private с 25 февраля 2026 до 31 декабря 2026. Для совершеннолетних физических лиц с действующей картой АО «Т-Банк» с подключенным сервисом Private и суммой неснижаемого остатка на счетах от 100 миллионов рублей. Компенсация 20% от стоимости покупок, но не более 100 тысяч бонусных единиц программы лояльности карты за весь срок. АО «Т-Банк». Подробности про программу управления здоровьем от T-Private и ЕМЦ можно узнать на tbank.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – «Контакт ИИ» – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
6: Портфель инвестора с ВТБ «Мои инвестиции». Программа для тех, кто инвестирует осознанно. Мы говорим о том, что происходит в экономике и на рынках, о чем нужно знать инвестору сегодня, какие инвест-идеи есть на рынке и как ими воспользоваться. Обсуждаем, как события дня влияют на бумаги в инвест-портфеле. Предлагаем стратегии действий вместе с экспертами ВТБ «Мои инвестиции». И отвечаем на вопросы слушателей. Портфель инвестора. Ваш навигатор на финансовом рынке. Два раза в неделю в 19.15. Спонсор программы ПАО ВТБ.
0: В Москве 10 часов 11 минут. Вы слушаете прямой информационный эфир радио РБК. У микрофона Мария Пичугина. Министр финансов США Скотт Бессент встал на защиту дизельной сделки. Европейские союзники, в свою очередь, раскритиковали позицию Вашингтона, который, напомню, в пятницу смягчил санкционный режим в отношении России, объявил о покупке российского дизельного топлива. Но Бессент в эфире Fox News назвал такую позицию лицемерной. По его словам, с 2022 года Европа заплатила России больше средств, чем предоставила Украине из-за того, что страны все-таки не могут отказаться от российских энергоресурсов. Но это не все новости для нефтяников. Накануне Дональд Трамп заявил о якобы достигнутом энергетическом перемирии между Москвой и Киевом. Становятся ли бумаги нефтяников в данный момент хорошей инвест-идеей на фондовом рынке? Разберемся. На связи со студией директор аналитического департамента инвестиционной компании «Регион» Валерий Вайсберг. Валерий, здравствуйте. Достаточно много за последние дни появилось важных новостей на рынке. Как реагируют нефтяные компании?
7: Здравствуйте. Ну, если говорить в целом про конъюнктуру, то, в общем-то, на эту сделку России и США нефтяные компании отреагировали сдержанно. Все-таки важные новости, которые касались и были драйверами именно динамики нефтяных компаний, это дивиденды. В общем-то, эта история, она практически отыграна. И в целом мы видим, что, в общем-то, ну, наверное, за исключением «Газпрома», в общем, нефтяные бумаги сегодня себя ведут достаточно сдержанно, да, хотя, опять же, вот «Газпром» вместе с «Газпром» нефтью растет. Поэтому в целом обстановка геополитическая сложная. То, что происходит сейчас на Аравийском полуострове, вокруг Саудовской Аравии и Йемена, это на самом деле очень неприятный уровень эскалации, да, который, в принципе, по большому счету, вреден как и потребителям, так и производителям.
0: Ну, то есть говорить о том, что сама вот эта новость о договоренностях и грядущие поставки дизельного топлива важны для котировок, не совсем корректно, потому что еще ведь остается Ближний Восток, да?
7: Если говорить про послабление, да, касательно поставок российского дизеля, в принципе, российское правительство

0: по более ранним заявлениям источников, и так рассматривала отмену в ограничении на поставки дизеля, да, и в принципе российский дизель и так бы в увеличенных объемах в четвертом квартале бы поступал на рынки. Сейчас просто скорее речь идет о коррекции цен, возможно, вниз, дизельных немножко, да. Это, в свою очередь, может позволить федеральному бюджету несколько сэкономить на именно демпфере. Но, с другой стороны, вот такой, в общем-то, рост цен на нефть, на сырье, вот, который, без сомнения, эскалация на рыночном полуострове будет провоцировать в дальнейшем, он, на самом деле, может нивелировать этот позитивный эффект.
1: А какие конкретно из компаний, на ваш взгляд, окажутся главными бенефициарами сейчас, ну, если говорить о росте экспорта нефтепродуктов конкретно?
0: Ну, естественно, что наиболее крупные компании — это Роснефть, Лукойл, у которых большие объемы переработки, у которых есть... В принципе, доступ достаточно хороший к логистике. Вот это, прежде всего, через Балтийскую трубопроводную систему, да, на порты Балтийские. Вот это, наверное, самое главное, да. Но, опять же, все равно, как бы мы ни говорили там про увеличение экспорта, да, приоритетом все-таки остается безопасность, приоритетом остается снабжение российского рынка, да, и компании, в принципе, в это продолжат инвестировать. И некоторое время это из денежного потока будет забирать определенные объемы ресурсов.
1: А как-то вот меняться будет привлекательность именно акций, в частности, российских нефтяников, в сравнении с облигациями федерального займа, которые сейчас у многих в портфеле?
0: Ну, учитывая, что по ОФЗ, в принципе, доходности уже очень-очень высокие, да, мы, в принципе, вплотную приблизились к максимумам по доходностям, которые были 2 года назад. В общем-то, ну, наверное, для консервативных инвесторов все-таки долговые бумаги, они более привлекательны. Что касается акций нефтяников, понятно, что, так сказать, конъюнктура, да, она, с одной стороны, благоволит именно росту выручки, но, с другой стороны, и, ну, расходы и затраты, они не такие низкие, чтобы оправдать дальнейший рост котировок. Поэтому я думаю, что в целом ОФЗ, наверное, сейчас выглядит интереснее, чем рынок акций в целом, ну и нефтяники в частности.
1: А рынки акций в целом, какие ожидания от этой недели? Потому что мы видим рост, и в выходные видели рост индекса Мосбиржи, и сейчас тоже на фоне всех этих заявлений, но вместе с тем, например, поездка американских переговорщиков в Москву и Киев откладывается. На что будут обращать внимание инвесторы?
0: Ну, в моем понимании, вообще рынок должен был находиться под давлением, потому что негативных новостей все-таки несколько больше, чем позитивных. И, в принципе, да, вот этот вот там отскок рынка вверх на выходных и продолжение его сейчас, да, скорее говорит о том, что рынок достаточно сильный, скорее действительно инвесторы считают нынешние цены привлекательными, да, вполне возможно, что вот на этом позитиве мы можем продолжить еще некоторое время расти. Возможно, инвесторы думают уже вплотную не только об объявленных, но и о тех дивидендах, которые компании дали и объявят за 9 месяцев, ждут неплохой отчетности, но все-таки атаки на критическую инфраструктуру продолжаются, и они, в принципе, могут для некоторых бумаг все равно создавать давление. И, понятно, речь идет и о Яндексе, и на ряде других компаний, которые зависят очень от IT. Поэтому здесь, мне кажется, что рост, вот, который мы наблюдаем, он, скорее всего, носит краткосрочный характер.
1: Благодарю вас за комментарий. На связи со студией был директор аналитического департамента инвестиционной компании «Регион» Валерий Вайсберг. Сейчас индекс Мосбиржи растет на 3%. 2390 пунктов. Отметка на упомянутый Яндекс в лидерах падения. Сейчас, правда, бумаги дешевеют на 1%, но в моменте падали на 3%. Мы продолжим следить за этой ситуацией. Тем временем, сегодня последний день действия страховки селлеров «Озон». Полисы перестанут действовать в полночь, и за них перестанут списываться деньги. В компании отказ от программы объяснили, цитата, «существенно изменившимися условиями покрытия определенных рисков». Напомню, речь идет о совместной с «Ингострахом» программе добровольного страхования. Ее запустили 2 июля. Редакция радио РБК направила запросы в «Озон» и «Ингострах». Как на это реагируют продавцы, узнаем у селлера Антона Толмачева. Он на связи со студией. Антон, здравствуйте. Здравствуйте. Вы оформляли страховку? Напомните, сколько это стоило вам в месяц?
2: Да, добрый день. Мы оформляли страховку. Это все стоило сущие копейки, при том, что остатки у меня на складах «Озона» исчислялись на тот момент в июле там миллионами рублей. Платили мы что-то там рублей 300 в день, там что-то вот так, вот такой вот копейки были в июле. Вот потом началось.

0: поднятие цен, и это дошло там уже до 1000 рублей. Вот. Но все равно это было, я считаю, вполне разумным таким решением, цивилизованным, самое главное, и соответствующим ожиданиям селлеров. То есть мне было очень приятно получить выплату, еще, кстати, не полную, еще обещают выплатить за товары, сгоревшие в Ставропольском крае.
1: А когда вы узнали о том, что страховки с 13 октября больше не будет, какова ваша реакция?
0: Следует, в четверг пришло письмо, ну, рассылка пришла стандартная от Озона по внутренней почте. Вот, естественно, я прочитал это, и, естественно, я был крайне, ну, скажем так, не то чтобы недоволен, расстроен, огорчен, удручен. Почему? Потому что, ну, все мы знаем, что рынок страхования призван все-таки покрывать риски предпринимателей за счет того, что огромное число там страхуются корабли, условно говоря, да, один тонет, собственник получает выплату, вот. В данном случае почему-то эта модель не сработала, но мне даже, по-моему, понятно, почему. Потому что у нас есть перекос, у нас воды плавают неравномерно по всей стране, а сосредоточены все-таки на европейской части, и все находятся в зоне досягаемости, склады, я имею в виду маркетплейсов, и все находятся в зоне досягаемости ВПЛА, основные склады, на которых хранится большинство товаров. И таким образом риски, понятно, похоже, что значительно перевешивают те премии, которые страховщик рассчитывал собрать.
1: Антон, если возможно, коротко, а сейчас что планируете делать? В какой-то другой страховой компании страховаться вообще есть альтернативы?
0: Нет, альтернатив никаких нет, потому что это была совместная программа «Озона» и «Ингостраха». Без «Озона» мы сами ничего застраховать не можем, потому что это же надо как-то там учитывать товары, там все вот это вот, всю вот эту вот бухгалтерию вести, да, обмен вот данными постоянно, потому что товары постоянно находятся в движении. У «Озона» и «Ингостраха» это было автоматизировано настолько, что когда случился инцидент, то «Озон» все рассылки сразу же обозначил, что с селлером ничего делать не надо. Все будет сделано автоматически. Я, честно скажу, тогда не поверил. Я поверил только тогда, когда получил деньги. И еще раз повторюсь, был очень приятно удивлен и обрадован. Вот.
1: Спасибо, спасибо за комментарий. Селлер «Озон» Антон Толмачев был на связи со студией. Напомню, сегодня последний день действия страховки селлеров «Озона» от «Ингострах». В России впервые на биржу может выйти рекламная группа. Компания «Игроник» рассматривает возможность проведения IPO на Мосбирже. Об этом РБК сообщил представитель и основатель компании Никита Пипко. По его словам, инвесторам предложат от 20 до 25% акций. Ну и также обсуждается возможность предварительного размещения, то есть при IPO. Как выход на биржу поможет «Игронику» привлечь средства для покупки других рекламных компаний, Алевтине Сорокиной рассказала обозреватель РБК Евгения Стогова.
2: «Игроник» действительно выбрал не самый простой период для объявления о намерении выйти на биржу, но, тем не менее, глава группы Никита Пипко отмечает, что перед его глазами есть несколько достаточно понятных примеров, когда IPO проходили достаточно успешно. Это примеры не на рекламном рынке, в совершенно других отраслях, но, тем не менее, на этих примерах можно поучиться, можно понять, что было сделано правильно, что неправильно, и какие-то свои выводы извлечь. Подготовка к IPO, которая намечена как минимум через полгода, а то и через год, именно сейчас, с его точки зрения, целесообразно по ряду факторов. Во-первых, это позволяет им запустить и широко объявить о том, что у них появляется новый флагманский бренд, который, собственно, и пойдет на биржу. Во-вторых, они могут заранее, скажем так, предусмотреть все шаги к будущему IPO, возможно, подгадать какой-то наиболее удачный и экономический, и геополитический момент для того, чтобы выходить на биржу, и при этом рынок уже будет готов.
1: Какую индикативную оценку получила группа от консультантов?
2: Она составила больше 15 миллиардов рублей, то есть 5,5 EBITDA. И по, опять же, словам Никиты Пипко, это, что важно подчеркнуть, не цена будущего IPO, а именно вот сегодняшняя точка отсчета. Компания отмечает, что у нее растет клиентский биллинг, серьезно, за последний год в полтора раза. Они ожидают, что будет еще дальнейший рост. Плюс был расширен клиентский портфель, присоединились новые крупные клиенты, выросла довольно серьезная общая предложение. предложения. Ну и плюс ко всему, объективно, рекламный рынок тоже подрос, хотя сейчас и темпы его роста значительно ниже, чем было несколько лет назад.
1: Какие преимущества IPO дает рекламному бизнесу, по оценке твоих собеседников?
2: IPO может действительно дать игроннику довольно серьезный капитал для приобретения, во-первых, других каких-то агентств. Сейчас сделки по слияниям, поглощениям достаточно актуальны для развития технологий, ну и, безусловно, для финансирования своего оборотного капитала. В целом, для

0: рекламного бизнеса, последний фактор, по мнению экспертов, довольно существенен, поскольку сроки получения реальных денег от клиентов и расчетов с рекламными площадками могут не совпадать. А при этом основные вопросы, опять же, как отмечают аналитики рынка, могут быть связаны с концентрацией клиентской базы. У нас все-таки довольно большое количество рекламных агентств на рынке присутствует, а также с устойчивостью маржи и с сохранением ключевой команды сотрудников. Ну и крайне важно будет, опять же, превращать бухгалтерскую прибыль в свободный денежный поток.
1: Полная версия статьи о выходе «Игроники» на IPO доступна на сайте РБК.
2: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигарев. «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня я в Дубае. Даунтаун, рядом Дубай-опера. И у ресторатора Владимира Чистякова здесь сразу два проекта. «Бесу» и «Альба». Стоят почти рядом, но гастрономически между ними расстояние примерно от Парижа до Токио. Начнем с «Бесу». Интерьер, мрамор, хрусталь, большие окна, парадная лестница. Архитектор придумал что-то между парижской библиотекой и очень нарядным дубайским салоном. Но интереснее то, что происходит на тарелке. Основа здесь французская, а Ближний Восток появляется как акцент. К запеченному бри добавляют дуку и трюфельный мед, ягненка отправляют на угли и подают с хумусом, а к черной треске – арабский карри. Вроде бы Париж, но Париж явно провел пару сезонов в Дубае. Теперь буквально несколько шагов и ресторан «Альба». Здесь Чистяков переключает язык полностью. Япония, рабата, вагю, саке. Но «Альба» скорее берет Азию как систему координат, а дальше начинает свободно по ней двигаться. Начать можно с баклажана на гриле с кремом кимчи, потом мисо-суп с камчатским крабом, татаки из вагю приходят с понзу и юдзу косё, а куриные гёдзе внезапно встречаются с соусом качо-пепе. Токио и Рим в одной тарелке? Почему нет? В Дубае вообще довольно быстро перестаешь задавать такие вопросы. Итог. Интересно, как шеф работает сразу с двумя совершенно разными гастрономическими языками. Бесу – Франция встречается с Ближним Востоком. В Альба – Азия смешивается с европейскими приемами. Объединяет их, пожалуй, сам Дубай. Город, где чистота жанра вообще ценится меньше, чем способность соединять разные культуры так, чтобы они не мешали друг другу. Это «Фуди». И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся.
3: Резать лося. Лося. Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор. Ключ.
4: Этот выпуск точно понравится Эльвире Набиуллиной и Алексею Заботкину, потому что ключ – это ключевая ставка. Ключевая ставка, она же ставка рефинансирования, это, по сути, стоимость денег. Главный экономический показатель, которым Центробанк калибрует экономику. Между величиной ключа и фондовым рынком прямая зависимость. Чем он ниже, тем лучше для акций и облигаций. А высокий ключ, хоть и помогает в борьбе с инфляцией, может привести к проблемам в бизнесе и экономике. От ключа зависит так много, что спорить о нем готовы все. От рабочего до главы ЦБ. Эй, механик, подай ключ на 20.
5: Шеф, не многовато ли?
4: Была не была. Беру на 10.
5: Есть на 10.
4: Дмитрий Полянский, Иван Якунин, РБК «Инвестиции». Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
6: Официально теперь запрещен майнинг в Москве и в Подмосковье. Если крупные майнинговые компании перестают майнить, повышается ли шанс у таких отчаянных пиратов заработать деньги?
7: Соло-майнинг уже всеми доказано, что это абсолютно бесполезная, бессмысленная экономическая деятельность.
8: В программе «Хэш и кэш» Николай Загвоздкин и Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов и выясняют, чей виртуальный портфель окажется выгоднее по итогам недели. Каждый четверг в 16:10 на радио РБК.
9: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибинных в химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатчики не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
3: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины

столице 10 часов 30 минут, в студии Татьяна Калинина. Американские переговорщики Стив Уиткоф и Джаред Кушнер не отменяли намерение посетить Москву, но приедут с четким пониманием позиции Киева, заявил ТАСС, источник, близкий к переговорному процессу. Ранее сегодня издание «Аксиос» сообщило, что представители Трампа отложили запланированную поездку в Москву. «Аксиос» утверждает, что новые даты визита не будут согласованы до тех пор, пока не решится вопрос о готовности Украины и ЕС согласовывать единое предложение для Кремля. Евросоюз готовит новые ограничительные меры в отношении российского военно-промышленного комплекса, в том числе предприятий, выпускающих ракеты. Санкции планируется ввести сроком на 3 года, сообщает «Политика». Также сегодня министры иностранных дел стран ЕС на встрече в Люксембурге продолжат обсуждать ограничения на выдачу виз российским туристам и бывшим военным. Еще одна тема – потенциальные меры по ограничению передвижения российских дипломатов внутри Евросоюза. В новый санкционный пакет европейские власти намерены включить около 1600 физических и юридических лиц. Минобороны России создало платформу для обучения нейросетей военного назначения, сообщила пресс-служба ведомства. Платформа будет предоставлять разработчикам беспилотных систем доступ к видеоматериалам результатов применения дронов и других БПЛА. Сейчас к сервису подключено более 40 организаций, которые занимаются обучением нейросетей, в том числе для их интеграции в свои боевые беспилотные системы. Операторы связи перестанут пропускать телефонные звонки банков без маркировки. Провайдеры предупредили крупнейшие российские финансовые организации, что новая мера начнет действовать с 15 октября. Речь идет, в частности, об Альфа-банке, ВТБ, Газпромбанке, Сбербанке и Т-банке. Как отмечает «Коммерсант», они до сих пор не заключили договоры на маркировку звонков. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в Максе.

0: РБК отрасли.
1: В центре событий РБК состоится форум РБК Тех. Впервые мероприятие пройдет в два дня, 14 и 15 октября. Форум вновь станет площадкой для открытого диалога о технологическом будущем российского бизнеса. В стартовый день пройдут бизнес-сессии и лекции известных популяризаторов науки. Эксперты обсудят ключевые этапы технологической трансформации – от практического применения искусственного интеллекта и автоматизации бизнес-процессов до стратегических вызовов кибербезопасности и цифрового равенства. Во второй день, 15 октября, состоится пленарная сессия «Новая модель роста. Как роботизация меняет экономику». Последующая программа форума РБК Тех, подготовленная совместно с Департаментом экономической политики и развития Москвы, будет посвящена ключевым трендам роботизации. Эксперты технологических компаний, представители власти и бизнеса обсудят риски и перспективы внедрения робототехники в ключевых отраслях и разберут конкретные кейсы. Также в этот день пройдет выставка роботов. Подробнее о мероприятии на сайте РБК.
0: РБК отрасли.
2: В Москве 10:33. Вы слушаете прямой информационный эфир. У микрофона радио РБК Мария Пичугина. Сейчас к новостям из сферы образования. В ЕГЭ по истории и математике увеличат число заданий в 2027 году. Следует из данных Федерального института педагогических измерений. Так, к примеру, в экзамене по истории будет теперь 22 задания вместо 21. Максимальный первичный балл вырастет с 42 до 43. В профильной математике будет 20 заданий вместо 19, а максимальный балл также увеличится с 32 до 33. В остальных предметах существенных изменений в структуре экзамена не предусмотрено. При этом в ЕГЭ по информатике изменится тематика нескольких заданий и формат записи ответа на одно из них. На связи со студией радио РБК учитель истории и обществознания онлайн-школы «Точка знаний», член экспертной комиссии ЕГЭ Екатерина Горошенкина. Екатерина, здравствуйте. Что конкретно изменится для школьников?
3: Доброе утро. Да, понимаю, что вопрос на самом деле сейчас затрагивает очень многих. Мы видим вектор и в рамках высшего образования, когда ЕГЭ, например, по истории

0: становится на сегодняшний день одним из самых главных в рамках приема именно на гуманитарные дисциплины. Но я бы хотела отметить, что экзамен скорее не столько усложняется, сколько он в действительности именно меняется. Если мы посмотрим главный для нас сейчас документ, помимо всех нормативных каких-то элементов, это статью Артасовой и Мельниковой, то есть главных авторов экзамена по истории, они акцентируют внимание на то, что те изменения, которые в экзамене появляются, это прежде всего уход от зазубривания, заучивания именно к пониманию и к выстраиванию причинно-следственных связей. Поэтому те изменения, которые мы в действительности заметили, увидели в демонстрационной версии, они как раз вот эту ключевую мысль, главный вектор и подтверждают. На что я бы прежде всего отметила и обратила бы внимание, в том числе и будущих выпускников. Конечно, поменялась модель задания 19-го, это было задание 20-го, и вот как раз оно теперь показывает нам именно правильность использования определенных терминов, использования определений. То есть если раньше достаточно было определение знать и раскрыть его, то сейчас акцент делается именно на том, чтобы наш выпускник не просто понимал, но еще и применял те или иные термины в конкретной исторической ситуации. Кроме того, из, например, уже привычного для многих ребят задания 21-го ушел материал по всеобщей истории. Мы теперь формулируем только аргументы по истории России, соответственно, снизился и первичный балл, но при этом вот усложнилась цепочка рассуждений нашего выпускника. С одной стороны, нет всеобщей истории в задании, но конструкция аргумента усложняется. То есть теперь необходимо выпускнику обозначить события, связь с той реформой, которая была проведена, и вот эту четкую причинно-следственную связь суметь еще и аргументировать.
1: Но вы сказали, что это не усложнение экзамена, а звучит все-таки, я думаю, для многих школьников как усложнение. Какой-то дополнительной подготовки, особой подготовки это будет требовать, поскольку, как вы уже упомянули, здесь акцент на понимании причинно-следственных связей. Чуть-чуть, наверное, другая подготовка.
0: Если говорить именно непосредственно о целевой подготовке к единому государственному экзамену, то да. Но на самом деле, я думаю, что многие коллеги, учителя истории подтвердят, что стремление именно к выстраиванию причинно-следственных связей, оно, ну, является, наверное, одним из главных таких методических приемов в принципе, поэтому как-то вот целенаправленно, скажем, это не меняет подход к преподаванию и к изучению истории в принципе. Меняется вектор именно целенаправленного вот такого отрешивания конкретных заданий, вот когда и педагог, и ученик понимает, что изменилось в плане проверки экзамена, что будет меняться в плане выставления баллов. Поэтому здесь скорее меняется методика, именно, как вы правильно отметили, подготовки к конкретным заданиям.
1: А если добавляется еще одно задание, если мы говорим не только об истории, но и в профильной математике, например, тоже, значит ли это, что могут школьники рассчитывать на увеличение длительности, продолжительности самого экзамена?
0: Насколько я понимаю, из тех изменений, которые были обозначены в ФИПИ, да, вот те самые планируемые изменения, длительности экзаменов мы не наблюдаем. Да, меняется только как раз вот структурные задания, потому что, как правило, если есть усложнение или добавление какого-то нового задания, это будет означать где-то или изменение модели, или снижение того времени, которое выпускник должен затрачивать на решение, ну, например, задания первой части.
1: А могут ли эти изменения повлиять, на ваш взгляд, на средний балл ЕГЭ?
0: Здесь такой достаточно осторожный прогноз, если говорить, конечно, именно за историю, да, или о истории конкретно. Безусловно, скорее всего, мы здесь не увидим резкого роста однозначно. Если в этом году почти на 2 балла у нас у выпускников был вот этот прирост, с одной стороны, у нас, конечно, увеличивается первичный балл, да, количество первичных баллов, но, с другой стороны, любая перестройка, к ней, как правило, нужно подготовиться, и для педагогов тоже это такой своеобразный вызов. Поэтому я думаю, что мы здесь не увидим ни падения, ни увеличения принципиального. Скорее всего, средний балл и останется в промежутке вот этих вот 55-56 баллов, как это было в 2026 году.
1: Спасибо. На связи со студией радио РБК была учитель истории и обществознания онлайн-школы «Точка знаний» и член экспертной комиссии

0: Екатерина Горошенкина. И я напомню, что 5-й год подряд профильная математика и обществознание остаются лидерами по числу участников среди дисциплин по выбору. А в этом году рекордный рост по количеству участников также показала физика. В сравнении с 2025 годом число тех, кто в этом году сдавал ЕГЭ по физике, выросло почти на 20 тысяч, а тех, кто сдавал профильную математику, выросло почти на 31 тысячу. Вы слушаете радио РБК. Через пару минут о реакции крупного бизнеса на возможные налоговые изменения, в частности, на повышение налоговой нагрузки на сверхдоходы. Фрагмент эксклюзивного интервью телеканала РБК Владимира Потанина.
1: Реклама. Я Пирелли беру в колесо.ру.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
1: А, это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Я Пирелли беру в колесо.ру.
1: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
4: Хоромах своих. Аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромом царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
5: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
6: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
7: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
8: Центр событий.
9: Бизнес-конференция «Предпринимательский класс». Для владельцев малого и среднего бизнеса, которые работают в условиях высокой нагрузки и ищут новые решения для развития. Как справляться с давлением, находить практические решения и извлекать уроки из сложных ситуаций. Этим темам посвящены 3 трека конференции. В программе TED-выступления, паблик-ток, мастер-классы, воркшопы и нетворкинг. Среди спикеров Михаил Федоренко, Артем Спиро и Павел Баздырев. Москва, Центр событий РБК, 24 октября.
0: В Москве 10:43. Вы слушаете прямой информационный эфир радио РБК. У микрофона Мария Пичугина. Повышение налоговой нагрузки на бизнес может обернуться потерями для бюджета. Об этом в интервью РБК заявил президент Норникеля Владимир Потанин, комментируя последние налоговые инициативы. Согласно проекту бюджета, в следующем году горно-металлургические компании должны будут заплатить налог на сверхдоходы. Его введение связано с ростом мировых цен на сырье. По подсчетам Минфина, сбор этот принесет бюджету 200 миллиардов рублей. Однако, по словам Потанина, налоговые правила меняются практически ежегодно, и это вынуждает бизнес сокращать инвестиции, а значит, в перспективе уменьшаются и налоговые поступления. С Владимиром Потаниным беседовал Павел Демидович.
10: Минфин предполагает, что в 2027 году размер бюджетного дефицита немного сократится, порядка 2% ВВП, и выйдет в ноль к 2029 году. Видите ли вы перспективу реализации вот этого сценария? Возможно ли это? Потому что на рынке есть общее ожидание, что Минфин в очередной раз смотрит по нижней планке, реальность может оказаться другой.
11: Ну, хотелось бы, чтобы Минфину эти амбициозные планы удалось бы реализовать. Конечно, есть много факторов, которые могут мешать этому процессу. Сейчас, наверное, никто не сможет сказать, какая цена нефти будет. И при всем при том, что там декларируется, что порядка только 17% доходов будет нефтегазовый в бюджете, там оно по-разному может получиться, и нефть, конечно, может влиять. Чисто тактически могут влиять различного рода санкционные сюжеты. В принципе, мы уже привыкли к этому как постоянно действующему фактору, как довольно сильному встречному ветру, но мы к нему адаптировались. Больше всего меня беспокоит то, что уже происходит и потенциально может происходить в большем масштабе сокращение налоговой базы именно из-за отсутствия достаточных инвестиций, по

0: последнее время. Мне кажется, что если говорить сейчас о той задаче, которую поставил президент, о запуске нового инвестиционного цикла, то, конечно, всю систему надо перенастраивать. Не то, чтобы она вся была неправильная, но если мы в трудных условиях, тем не менее, перезапускаем инвестиционный цикл, то для этого, конечно, должны быть какие-то ресурсы, кроме нашего желания. И поэтому надо более деликатно относиться к тому, какой объем прибыли остается в распоряжении компаний, которые могли бы его проинвестировать. А в условиях отсутствия доступа к рынку капитала, в каком-то смысле у нас остается только либо собственные средства компании, источником которых является прибыль, либо заимствования. Заимствования дорогие, поэтому они для серьезных длинных инвестиционных проектов они недоступны.
1: Налоговая нагрузка на бизнес растет на протяжении последних лет и становится все выше и выше. А подходим ли мы к пределу, после которого она начнет работать против бюджета? За счет сокращения инвестиций, о котором вы говорите, сокращения прибыли и, опять же, налоговых доходов бюджета. Либо этот предел еще далеко где-то впереди.
0: Ну, я полагаю, что этот предел мы уже прошли. И мы, собственно, с вами об этом и беседуем, что инвестиций недостаточно, и это начинает сказываться на экономическом росте. Рост невысокий, соответственно, сокращается налоговая база, расходы растут, стало быть, возникает напряжение для бюджета. Я сюда вам еще несколько подкину факторов. Например, при всей сбалансированности бюджета Минфин будет выходить с заимствованиями. А ликвидность на рынке ограничена. И вот последнее время, когда Минфин выходит на рынок для заимствования, для остальных там места почти не остается.
2: Это был отрывок из интервью президента Норникеля Владимира Потанина телеканалу РБК. Полный текст читайте в подписке РБК. Работы Василия Кандинского и Исаака Левитана впервые выставят на публичные торги. Об этом РБК сообщили в московском аукционном доме. Всего на аукционе представят 320 произведений, в том числе картины Ильи Репина, Николая Рериха и Петра Кончаловского. Один из самых дорогих лотов – пейзаж Василия Кандинского «Летний день, полдень». Его оценили в 90 миллионов рублей. Еще одна редкая работа – «Осень. Долина реки» Исаака Левитана стоимостью в 30 миллионов рублей. Это авторский вариант известного полотна, выполненного пастелью. Как отметила управляющий директор аукционного дома Ольга Русакова, пастельные работы сложно сохранить в хорошем состоянии, однако картина Левитана дошла до наших дней практически в идеальном виде. На связи со студией радио РБК «Искусствовед», член Союза художников Ирина Маршева. Ирина, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, подробнее о двух самых дорогих лотах, работах Левитана и Кандинского. Действительно, они могут стать сердцем этого аукциона?
3: Добрый день всем, кто слушает наше радио. Действительно, Левитан и Кандинский – это два таких очень значимых полюса двух разных художественных систем. Левитан отражал принципы эстетики реализма, а Кандинский перевернул мировое сознание тем, что изобрел беспредметную живопись первым художником в мире. Я думаю, поэтому и тот, и другой автор так высоко ценится.
2: А как полагаете, покупателей заинтересуют эти полотна в том смысле, что цена достаточно высока?
3: Искусство – это в первую очередь инвестиция на мировом художественном рынке. И вот что касается инвестиций, нас долго не посвящали в эту тему на протяжении советской власти. У нас не существовало художественного рынка, и нынешний рынок, наш российский, на мой взгляд, тоже еще не слишком развит достаточно, чтобы всерьез говорить об инвестициях, но такие предметы, как Левитан и Кандинский, это мирового уровня инвестиционный продукт.
2: А иностранные коллекционеры могут заинтересоваться? Как сейчас вот с участием иностранных участников обстоят дела?
3: По крайней мере, творчество Кандинского, которое находится в поле искусства Германии, Соединенных Штатов Америки и не в первую очередь России, конечно, он, безусловно, интернациональный художник. И интересно, что в всеобщей истории искусства Грабаря, по которой учили искусствознание, Кандинский числится как зарубежный художник.
2: Угу. А сегодня в целом что сильнее всего влияет на цену русского искусства? Это имя художника, происхождение работы, сюжет, может быть, редкость появления на рынке?
3: Я думаю, что прежде всего это имена, и поскольку русских художников на слуху не так уж и много, то, соответственно, и интерес не такой большой. имена,

0: Кандинского. Имя Кандинского, по крайней мере, известно, я думаю, всем.
1: Благодарю за экспертизу. Искусствовед, член Союза художников Ирина Маршева была на связи со студией радио РБК. И, напомню, говорили о том, что впервые на публичные торги будут выставлены работы Василия Кандинского и Исаака Левитана. Об этом РБК сообщили в Московском аукционном доме. Но тем временем Нобелевскую неделю завершает экономика. Сегодня объявят последнего лауреата. При этом премия по экономике официально Нобелевской премии не называется. Она называется премия Шведского национального банка по экономическим наукам. А как так вышло и за какие открытия в 2026 году могут вручить премию в этой номинации, разбирались мы ранее в нашем эфире с Анной Маргулис.
2: Ее даже в научных кругах называют так мягко премией-самозванкой. Почему так? Альфред Нобель в своем завещании в 1895 году указал только 5 категорий. Среди них были физика, химия, медицина, литература и мир. И премии выплачиваются из личных средств ученого, которыми управляет специальный фонд. Экономическую премию, да, учредил Банк Швеции только в 1969 году в честь своего 300-летия и выделяет средства из своего собственного бюджета. И, по сути, банк просто арендовал бренд и церемонию. И появление экономической премии на самом деле вызвало настолько много споров и юридических сложностей, что Нобелевский фонд принял жесткое решение, больше ни одна новая дисциплина никогда не будет добавлена. И по факту экономика успела таки запрыгнуть в последний вагон. Впоследствии потомок основателя Петр Нобель частенько выступал тоже с резкой критикой этой награды. Он отмечал, что премия по экономике испортила репутацию Нобелевской премии, и Альфред не любил экономистов и никогда бы не создал такую награду. Он жаловался на то, что экономисты слишком часто присуждают премию друг другу, и она не имеет такого же фундаментального значения, как истинные нобелевские научные дисциплины. Но... Кроме того, экс-зампред Центробанка и профессор Высшей школы экономики Олег Вюгин подчеркнул, что и тема, как правило, не актуальная.
3: Обычно Нобелевская премия дается за результат, достигнутый лет 10-15 назад, особенно вот в экономике. Здесь как бы тема точно не будет актуальной, в смысле, вот, которая чего-то сейчас решает. А скорее будет какое-то фундаментальное исследование, которое предопределило как бы такие достаточно практические вещи вот, к нашему времени.
2: И, кстати, из интересного, медаль лауреата по экономике тоже отличается. На лицевой стороне медалей по стандартным дисциплинам изображен профиль Альфреда Нобеля в одиночестве. На экономической же медали под профилем Нобеля рога изобилия, а на обратной стороне изображен не классический нобелевский символ, а эмблема Шведской академии наук «Полярная звезда». При этом в последние годы премии присуждались экономистам, в том числе за исследования технологических инноваций и их влияние на долгосрочный экономический рост, за работы о роли государственных институтов в экономическом развитии и даже за исследование положения женщин на рынке труда. А вот кто может оказаться лауреатом в этом году, предположил главный экономист эксперт РА Антон Табах.
4: Первое – это машинное обучение, что всем связано, экономика больших сетей. Здесь Сьюзен Эйти из Стэнфорда и Хэл Вэриан, известный автор учебников, сейчас который главный экономист Гугла. Второй крупный ученый – это Эриэль Пейкс из Гарварда, который как раз про организацию экономики и про модель ее устройства. Может быть, даже он более как бы сильный кандидат. И, наконец, всегда есть макроэкономисты. Например, Роберт Барр, автор крупного учебника по макроэкономике, и Майкл Вудфорд, тоже известный автор учебников, потому что сейчас макроэкономика, долги, бюджет на слуху. Я думаю, что кому-то из этих трех тем не достанется в этом году, потому что в прошлом году получили историки, в позапрошлом, находящиеся на слуху о Джема Глу с Робинсоном, поэтому есть определенная цикличность. Ну и, как всегда, Нобелевская премия уйдет американским экономистам.
2: И, кстати, единственным российским лауреатом за всю историю премии стал математик Леонид Конторович. И стал он, на самом деле, экономистом случайно. Конторович пришел заказ, собственно, от фанерного траста, как распределить работу между станками, чтобы максимизировать выпуск продукции. И в итоге все это переросло в полноценный подход к распределению ресурсов в экономике.
1: Продолжим тему сегодня в программе «Что это значит» вечером на радио РБК.
5: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
6: Кинотеатры без шума и пыли приземлился «Барашек в ящике». Социальная фантастика от японца Хирокадзу Кореда. Он снова исследует темы семьи и родительской любви, памяти и утраты, но в срезе современного коллективного беспокойства. По сюжету супруги, потерявшие сына, получают возможность воспитывать его роботизированную копию с искусственным интеллектом.

0: Территория, на которую вступил Кредо, уже несколько десятилетий населена фантастами и философами. Помните про андроидов, которым предположительно снятся электроовцы? Вот, у Кредо стоит примерно тот же вопрос. Название его фильма отсылает к «Маленькому принцу» Сент-Экзюпери. Барашек скрывается в нарисованном ящике, и нужно вообразить, какой он. Так и родители робота-суррогата тоже должны решить, кого они любят – реального ребенка или образ, который ожидают увидеть. Критики разошлись во мнении насчет «Барашка в ящике». Одни посчитали, что фильм нашел новый способ говорить о любви и потере, другие, что он слишком увлекается сентиментальной метафорой и обходит неудобные вопросы. Можно ли пережить горе, постоянно воспроизводя его? Кого именно любят герои – ребенка или его цифровую копию? Может ли искусственный ребенок наконец перестать быть сыном для героев, как его запрограммировали? В фильме появляется очень характерная для Кредо тема – что вообще делает семью семьей? Биологическое родство, общая память или человеческая способность любить? Только в своих магазинных воришках, награжденных в Каннах, режиссер ставил этот вопрос применительно к живым людям, а теперь распространяет его на искусственное существо. На фоне растущего беспокойства об искусственном интеллекте кажется, что Кредо слишком легко примиряет человека с существом на основе ИИ. Сам он говорил, что не хочет превращать свой фильм в дискуссию о технологиях. Ведь так или иначе, со временем они становятся частью человеческих отношений. А как думаете вы? Я предлагаю нам всем посмотреть «Барашек в ящике» и сделать свои заключения. До встречи на радио РБК.
1: Кино с Еленой Фоминой.
2: ДНК называют кодом жизни. Сегодня этот код умеют читать, анализировать с помощью нейросетей и даже редактировать. Что будет, когда мы научимся менять его полностью? Василий Бейнарович продолжает исследование. Вместе с доктором биологических наук профессором Константином Севериновым поговорим о генах и свободе воли, выясним, как нейросети помогают читать ДНК и насколько далеко мы можем зайти в редактировании генома. НИИ Бейнаровича. Завтра в 21.00.
1: Классика денег. Афоризмы великих людей.
2: Существует синергия между коммерческим успехом и художественным самовыражением. Большие студийные фильмы, собирающие полные залы, финансируют всю экосистему кино. Я всегда чувствую огромную ответственность за то, чтобы вернуть студии вложенные деньги, потому что это дает мне свободу снимать следующий оригинальный фильм. Кристофер Нолан.
3: К началу 2025 года количество владеющих русским языком в мире упало до 222 миллионов человек.
4: Да, может быть, в абсолютных цифрах есть некое уменьшение. Но по использованию русского языка позиции точно не теряются.
1: Таманцев. В итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы и неудобные вопросы. От экономики, спорта и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник и четверг, 15.10 на радио РБК.
2: Сентябрь начинается с вопросов. Как не перегрузить ребенка? Нужны ли репетиторы? Что делать с экзаменами? И как сохранить интерес к учебе? Каникулы закончились. Начинается
1: «Час с учителем». Вита Лахова и Тимур Чернов врываются в новый учебный год вместе с вами. Сегодня в 15.10 на радио РБК. Ведь все-таки звонок не только для учителя.
2: Что это было? В эфире.
5: Какая-то власть у экологов компании есть? То есть может ли эколог прийти к генеральному директору и сказать, нет, вот эту шахту мы больше не разрабатываем, не знаю, там, плевать мне на вашу финансовую отчетность, мы сокращаем там определенные категории ради того, чтобы поддерживать вот эту повестку? Или это человек, который, ну, вот больше, скажем так, на фоне?
6: Иногда отдельные есть люди, именно то есть человеческий фактор, которые могут так прийти, там, с ноги открыть дверь руководителя и сказать, что хватит загрязнять там реку, давайте ставить фильтры, какие-нибудь скруберы на воздух и так далее. Но чаще всего подавляющее количество обслуживают, конечно, интересы именно финансовой компании. Вот, и, ну, в общем, такая не очень благодарная с этой точки зрения у них работа.
2: Эколог Жора Каванасян в программе Жени Стоговой «Медиатренды».
1: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире каждый понедельник в 9 вечера.

0: День современного человека приходит в движение, и радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках, в дороге в FM-диапазоне, в офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 107.4 в Нижнем Новгороде, 92.8 в Москве. Новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: В Москве 11 часов. В студии Татьяна Калинина. Здравствуйте. Минцифры и Минобороны России решают вопрос по защите дата-центров. Об этом заявил глава Минцифры Максуд Шадаев. Тем временем восстановление дата-центров Яндекса может занять до полугода. Как пишет Коммерсант со ссылкой на источники в отрасли, компании придется закупать технику по разным каналам, в том числе за рубежом, причем по самым высоким ценам за последние годы. С 8 по 11 октября под удары попали три дата-центра компании в Рязанской области, Калуге и Владимире. Последний полностью остановил работу. Акции Яндекса сегодня упали на 7% с лишним. Владимир Зеленский находится на грани конфликта с Дональдом Трампом из-за игнорирования призывов прекратить удары по российским НПЗ. Как сообщает Bloomberg, бывший старший директор по России Совета национальной безопасности Белого дома Фиона Хилл считает, что нынешние словесные нападки Трампа могут сделать ситуацию политически опасной для Киева. Ранее портал Axios сообщил, что американский лидер рассержен на Владимира Зеленского. По словам источников в Белом доме, Трамп считает, что Зеленский воспринимает помощь США как нечто должное. Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам сегодня поддержал проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, передают РИА Новости. Дефицит бюджета в 2027 году ожидается на уровне 2,2% ВВП. Ключевыми приоритетами бюджета будут выполнение социальных обязательств и обеспечение потребностей обороны и безопасности государства. Незаконный доход бывшего замгубернатора Ростовской области Владимира Окунева оценивается почти в 2 миллиарда рублей, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. При проведении торгов на ремонт дорог Окунев создавал условия мнимой конкуренции. Ранее Владимира Окунева объявили в розыск, а сегодня стало известно о втором уголовном деле в отношении ростовского экс-замгубернатора. Власти Мурманской области приняли решение запретить продажу электронных сигарет в регионе. Соответствующий законопроект уже подготовлен, сообщил губернатор Андрей Чибис в своем телеграм-канале. По его словам, запрет направлен прежде всего на защиту здоровья детей. Больше новостей на сайте РБК.
2: Одиннадцать часов три минуты, точное московское время. Вы слушаете прямой эфир радио РБК. У микрофона Денис Абасов. Здравствуйте. В начале часа коротко о ситуации на фондовых площадках. Индекс Мосбиржи вплотную подбирается к отметке в 2400 пунктов. Сейчас 2396. Нефть марки Brent отступает на 0,8%. $103.84 за бочку. И о валютах. На межбанке доллар 83 рубля 99 копеек. Евро 94 рубля 19 копеек. Юань к этой минуте 12 рублей 50 копеек. Минцифры и Минобороны решают вопрос защиты ЦОД, заявил министр цифрового развития Максуд Шадаев. В Яндексе не смогли назвать сроки восстановления пострадавшего оборудования. Компания уточнила, что обновленную информацию опубликуют сегодня в 11 часов по Москве. Ждем. По данным сервисов мониторинга «Сбой РФ» и «Даун Детектор», удары повлияли на огромное количество городских сервисов компании. Проблемы затронули практически всю экосистему. Это и «Яндекс.Гоу», «Яндекс.Еда», «Яндекс.Пэй», «Яндекс.Музыка», «Кинопоиск» и «Дом с Алисой». Даже в Яндекс.Электричках не прогружалось расписание. Кирилл Леонов выяснил, как сбой сказался на потребителях и занятых через сервисы Яндекса. Кирилл, приветствую. Так, что известно к этой минуте?
3: Слушатели пишут в Telegram РБК, что не работают некоторые облачные сервисы, например, для онлайн-образования, причем даже те, которые к Яндексу не относятся. Ну а если говорить о тех, кто работает на сервисах Яндекса или с сервисами Яндекса, их можно поделить на две огромные категории, это курьеры и таксисты. Курьеры теряют деньги из-за того, что заказы не доходят, из-за того, что

0: заказывают повторно одно и то же. При этом проблемы возникают и с выводом, потому что Яндекс.Пэй не работает уже больше 30 часов. Мы проверяли это и в нашей редакции. А вот сколько ежедневно может потерять курьер, сказал нам представитель профессии Кирилл.
1: Это потери в заработке простой. Если смотреть за 5 часов, можно было спокойно 1000-3-4 заработать спокойно, как с теми коэффициентами, особенно учитывая погоду сейчас плохую. И это все просто ушло в минус. Но благо есть запасные варианты работы.
0: Вот говоря о запасных вариантах работы, многие курьеры подчеркивают, что именно диверсификация труда в их сфере деятельности – это то, что может спасать. Это, например, способ, которым борется с проблемами курьер Лев.
2: На мою работу это никак не повлияло, просто-напросто вышел в другую доставку. В целом стараюсь выходить в разные, чтобы заработать больше денег, откатать где-то там бонусы, где-то тут. Тем самым это повышает мой доход. Сбои были с выплатами, выплаты не поступают на карту Яндекс.Про. Теперь возможно их выводить только на другие карты.
0: Если говорить о таксистах, то заказы могут назначаться многократно, а это ведет к простоям и отменам, поделился таксист Александр.
3: Водители в чатах пишут, что на один заказ приезжает 4-5 машин. Кто первый приехал, тот и забрал пассажира. Непонятно, как выводить заработанные деньги. Деньги после заказа поступают на счет в Яндексе, и потом можно их вывести, пока это не работает.
0: И если кому-то приходит сразу 5 заказов, то бывает, что их и вовсе нет. И с другой стороны спектра сбоев оказался таксист Рафис.
4: Работа совсем пропала, заказы не назначались, либо назначались, но клиентское приложение Яндекс.Такси не работало и не показывало пассажирам. Приходилось принимать заказ, отзваниваться пассажирам, что мы едем к вам, пожалуйста, выходите, так как клиентское не отображалось о том, что автомобиль назначен пассажиру. Ни о какой компенсации я и думать не могу. Конечно, хочется надеяться на лучшее, но надо понимать, что у компании сейчас огромные проблемы и без этого. Обещали ли нам что-то компенсировать? Нет, никто не обещал.
0: При этом самое неожиданное и то, почему можно оценить масштаб сбоев, вернулись остановки машины по руке. Это рассказал нам таксист Арсен.
5: Сервис из-за сбоя раздает заказы, которые в большей части уже не актуальны. А водитель вынужден на них откликаться. По приезду выясняется, что пассажир уже давным-давно в пути или уже завершил. Вернулось явление, давно забытое, попытка словить автомобиль с руки. Ничего в этом такого нету, водители быстро адаптируются. Желание, конечно, отойти в сторону, закупиться попкорном и со стороны понаблюдать за всем, что происходит.
0: При этом ни один из запрошенных нами предпринимателей не ожидает, они хотели бы получить какие-то компенсации, но они не верят, что эти компенсации будут. Некоторые говорят, что нужно войти в положение компании, некоторые негодуют.
6: Благодарю. В студии был Кирилл Леонов. Разбираемся в ситуации вокруг Яндекса. Добавлю, что инженеры в первую очередь восстанавливают наиболее востребованные сервисы, сообщил представитель Яндекса днем 11 октября. Доступ возвращается к Алисе, поиску, Яндекс.Картам, такси и почте. Однако часть возможностей приложений пока остается недоступной. Пишите в наш телеграм РБК, что у вас работает и как.
7: Реклама. В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
8: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – «Контакт ИИ» – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
9: Те, кто знает, куда движется цифровой пиар, здесь. То, что бизнесу важно знать о продвижении завтра, тоже здесь. Присоединяйтесь к конференции «Пиар и цифровая репутация бизнеса» от РБК компании 19 октября. Онлайн и бесплатно. 18+.
6: 11:09 в столице. Мы продолжаем прямой эфир и далее к международной повестке. Венгрия не сможет быстро отказаться от нефти и газа из России. Об этом премьер-министр Венгрии Петр Мадьяр заявил в интервью финскому изданию «Хельсингин Санамат». По его словам, энергетическую зависимость

0: нельзя ликвидировать за один день. Поэтому в этом вопросе нужен прагматичный подход. Что он предполагает, зарубежную прессу изучила Анна Маргулис.
1: Журналисты обращают внимание на то, что после победы на выборах Мадьяр заявлял, что Будапешт продолжит покупать нефть у Москвы. И вот прошло полгода, и его тональность начала меняться. Он отмечает, что так просто энергетическую зависимость, конечно, не устранить. Но сделать это необходимо. И, кстати, аналогичные заявления звучали и раньше, отмечает CBS. Причем были даже обозначены конкретные сроки. Министр энергетики в сентябре утверждал, что Венгрия может выполнить требования Европейского Союза и полностью отказаться от российского газа за год. При этом по плану Мадьяра основной вариант – новые источники энергии. Именно это позволит постепенно снижать зависимость от поставок из России. Рейтер отмечает, что страна уже планирует нарастить ветровую генерацию, расширить накопление электроэнергии и модернизировать сети. Все это в контексте того, что Венгрия, по данным Блумберга, лидирует в Европе по ценам на электроэнергию. По данным CBS, комментарии свидетельствуют о готовности премьер-министра Петра Мадьяра порвать с подходом Орбана, который способствовал превращению Будапешта в инструмент Кремля и лишь изолировал Венгрию. И такой разворот Будапешта – это позитивный сигнал для всей Европы, отметил министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль.
2: Новое правительство Венгрии решительно взялось за укрепление верховенства права и стремится достичь консенсуса с Европейской комиссией. Это заслуживает признания. Однако предстоит многое сделать, поскольку накопилось немало упущенного. Результаты выборов в Венгрии стали историческими. Новое правительство отказалось от блокирования кредита для Украины в размере 90 миллиардов. Это имело решающее значение. Не менее важной мерой стали санкции против России, которые благодаря этому удалось ввести. Ни того, ни другого не удалось бы добиться при ином исходе выборов.
1: И зависимость страны от импорта энергоносителей долгое время являлась ключевой экономической уязвимостью. Глобальные ценовые шоки на нефть и газ оказывали непропорционально большое влияние на местную валюту. И вот по оценке CMP Global, Венгрия импортирует более 80% своих потребностей в топливе, то есть речь о нефти и природном газе в первую очередь. Но местные венгерские СМИ отмечают, что со сменой политики Мадьяра ожидает, что взамен что-то Брюссель все-таки ему даст. И, как пишут местные СМИ, Венгрия может обратиться за финансовой поддержкой к Европейскому Союзу. Петр Мадьяр заявил, что хотел бы увидеть конкретные предложения ЕС по поддержке и по этапному отказу от российской нефти и газа. И это звучит на фоне ожидаемого нового пакета санкций против России сегодня. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас дала комментарий про это.
3: Нам необходимо обеспечить стабильность и сохранить санкции на более длительный срок. Поэтому мы также готовим новый пакет ограничительных мер. Есть явная готовность расширить санкции против российского военно-промышленного комплекса, теневого флота и ввести другие подобные меры. Таким образом, мы одновременно работаем в двух направлениях, продлеваем действие уже введенных санкций и вводим новые.
1: И, как отмечают СМИ, ЕС временно отказался от масштабных секторальных запретов, включая энергетику, хотя разговоры все-таки про это были, поскольку понимает, что любая попытка ужесточить правила по газу и нефти прямо сейчас спровоцировали бы жесткое вето со стороны Венгрии. Брюссель предпочел принять огромный, но безопасный для венгерской экономики список, чтобы продемонстрировать единство ЕС. Но, несмотря на отсутствие новых мер в 22-м пакете, Венгрия продолжает подготовку к ранее утвержденному дедлайну из 20-го пакета. Будапешт планирует технически завершить перестройку инфраструктуры и полностью отказаться от российского газа к октябрю 27-го года.
0: Почему Венгрия не сможет быстро отказаться от нефти и газа из России, разбиралась Анна Маргулис. Далее к другим темам. Покупатели недвижимости заманивают скидками. На фоне кризиса застройщики все чаще прибегают к акциям, отмечают участники рынка. По России четверть квартир в массовом сегменте продаются именно с дисконтом. При этом нераспроданным остается почти половина готового жилья. Основные причины такой динамики – ужесточение ипотечных программ, снижение покупательской способности и высокие цены. Работают ли скидки? Разберемся на прямой связи со студией. Ипотечный брокер Дмитрий Ракута. Дмитрий, приветствую. Насколько вот такие акции сейчас действительно являются рабочим инструментом?
4: Здравствуйте. Действительно, сейчас застройщики ищут варианты решения такой дилеммы, когда льготные программы у нас уходят в прошлое, семейная ипотека, очевидно, сильно ужесточилась, и период адаптации, нужно что-то делать, действительно, только скидками.

0: можно привлечь покупателей. Но надо понимать, что те скидки, которые мы видим в рекламе, они не совсем соответствуют реальной рыночной скидке, потому что в любом случае застройщики, они могут сделать надбавку и написать яркий заголовок, скидка там 40-50%. Но в действительности, в среднем где-то по рынку, я думаю, что в период как раз-таки, когда рынок будет адаптироваться к новым условиям, искать застройщики новые механизмы реализации квартир, процентов 20-25 от реальной рыночной цены мы можем с вами увидеть.
1: А насколько вообще это существенные издержки именно для девелоперов и на кого, собственно, они лягут в конечном итоге?
0: Однозначно у нас за все платит конечный покупатель. Надо понимать, что более глобальные скидки, они в целом не всегда возможны. То есть не стоит там ждать падения рынка до 50% дисконта ввиду того, что сами застройщики в процентах, наверное, 80% строятся в кредит. Это проектное финансирование, где также они платят проценты банку. Надо понимать, что у нас увеличилась налоговая нагрузка, стройматериалы подорожали, рабочая сила и так далее. Все это, ну, соответственно, складывается из стоимости объектов недвижимости. Ну и, соответственно, тут важный момент. Сами банки по их бизнес-модели, застройщики, которые реализуют с помощью кредитов свои проекты, они мне просто не дадут сильно снижать цену. Вот и все.
1: А как, на ваш взгляд, вот в этих непростых условиях будет развиваться в ближайшем будущем рынок жилья?
0: Сейчас мы можем увидеть интересные варианты предложения застройщиков. Это, например, кладовка в подарок. Это действительно может быть таким рабочим инструментом. Либо хороший дисконт на машиноместо при покупке квартиры. Ну, также реализуют сейчас пока еще рассрочку, так как она сильно не зарегулирована Центробанком. Какие-то точечные программы субсидирования. Это конкретный застройщик, конкретный банк, где могут предложить дисконт к ставке существенный, там, например, не 12%, а 8%. То есть такие точные проекты есть. Но в целом здесь, что сейчас наблюдаем по рынку, массовый сегмент вымывается. Сейчас, допустим, например, в Москве не так много квартир осталось в массовом сегменте, и ценник однокомнатной квартиры с ремонтом от 17,5 миллионов рублей. То есть, ну, как бы понимаем прекрасно, что проектов сейчас новых застройщики мало выпускают. Массового сегмента, получается, будет дефицит. А бизнес-класс, куда переориентируются застройщики, он немножко живет по другим правилам. Там все-таки в большей степени работает наличный расчет. Поэтому в перспективе мы увидим однозначно дефицит в массовом сегменте и переизбыток в проектах, которые выше категории бизнес-класса.
1: Благодарю. На прямой связи со студией был ипотечный брокер Дмитрий Ракута. Далее срочное сообщение. Европейский Союз утвердил 22-й пакет санкций против России, включив в черный список около 1600 компаний физических лиц, связанных с оборонным сектором. Также говорится в заявлении. Подробности в ближайшем выпуске новостей, пока к другим темам. Владимир Потанин предложил изменить методику сбора налога на сверхдоходы. Такую меру, я напомню, предложил Минфин. В новом проекте бюджета указано, что она принесет государству 200 миллиардов рублей в следующем году. В интервью РБК президент Норникеля отметил, что формула исчисления налога привязана к стоимости сырья, которым торгует компания, но не учитывает ни показатели прибыли, ни издержки, которые возникают при экспорте товара. Миллиардер пояснил, что бизнес даже готов к более жесткой фискальной нагрузке, если она будет стабильной. Но сейчас налог Налоговая система меняется ежегодно. В результате предприятиям трудно планировать инвестиции, рассказал Павлу Демидовичу Владимир Потанин.
2: У нас, например, может сложиться ситуация, когда цена на продукцию какого-либо предприятия выросла, а прибыль у него упала. Из-за разных проблем. Логистические, там, ну, нам много прилетает разных проблем. И поэтому то, что на отдельный товар в отдельной компании выросла цена, это еще не значит, что эта компания заработала больше денег. И когда методика ориентирована на изъятие вот этой фрагментарной прибыли, получившейся на отдельно взятом участке, так сказать, да, то в целом, конечно, это может большое количество компаний ставить в очень затруднительное положение. У нас порядка 1/3 компаний, вот сейчас по отчетам Росстата, в этом году убыточные. Но представьте себе, что у такой компании выросла стоимость ее продукции. Но она продала ее лучше. Но разве это повод взыскания с нее сверхналога? Или другой пример, когда компания производит несколько видов продукции, вот как Норильский никель, например. Да? Соответственно, на какую-то продукцию выросла цена, на какую-то упала. Ну, надо же, видимо, смотреть на всю корзину, да, то есть в целом компания больше заработала или меньше. Вот с этим продолжаются дискуссии. Минфин идет навстречу, предлагает различного рода смягчения этих проблем, то есть явно понимает, то, какие у нас возникают проблемы из-за этого налогового маневра. Но пока мы не прошли, вот не можем никак пройти развилку, которая, на мой взгляд, является самой главной. То есть берем ли мы, какие бы мы ни брали налоги, мы их берем все-таки основываясь на финансовом результате, на прибыли.
3: Вы уже пытались оценить для Норильского никеля размер подобных изъятий в соответствии с планами Минфина?
2: Ну, конечно, мы эти расчеты проводили. Они неприятные, они чувствительные, они заставляют сдвинуть вправо некоторые проекты. Но поскольку, как я уже сказал, мы с Минфином все-таки в диалоге, мы эти проблемы смягчаем. Они, мне кажется, вредны не столько для одной конкретно взятой компании, хотя, конечно, изъятие там, 60% из прибыли отдельных предприятий, это, конечно, ну, наверное, не то, что должно быть. Да. Сказал бы, что я говорю сейчас обо всей экономике, потому что если бизнесмены, ну все в целом, как их совокупность, кстати, включая те, которые руководят государственными компаниями, если они не будут понимать, какие правила изъятия дохода, прибыли, ну, вообще любых средств из компании, им крайне затруднительно планировать свои инвестиционные процессы. И мы видим, что инвестиции сокращаются из квартала в квартал. И я еще раз говорю, это мое личное мнение, но мне кажется, что в значительной степени драйвером этого является недостаточное понимание налоговых ожиданий, на которые мы можем рассчитывать. В каком смысле мы бы, конечно, хотели вернуться бы к договоренности, что ли, да, двухлетней давности, когда пусть будет более жесткая нагрузка, но она будет стабильна на какой-то период времени и, еще раз повторюсь, ориентирована на прибыль, а не на изъятие средств из оборота.
1: Это был фрагмент интервью президента Норильского никеля Владимира Потанина телеканалу РБК. Полный текст беседы читайте в подписке РБК на нашем сайте. В начале октября министр финансов Антон Силуанов отметил, что Минфин нашел компромисс с бизнесом по налогу на сверхдоходы для горно-металлургического комплекса, но деталей приведено не было. Глава РСПП Александр Шохин в беседе с РБК заявил, что говорить об окончательном компромиссе пока еще рано. Он пояснил, что часть ключевых замечаний предприятий не учтена. Федеральная антимонопольная служба решила оштрафовать группы ПИК и входящего в нее оператора связи Ловит за ограничение доступа провайдеров в жилые дома. Об этом сообщается на сайте ведомства. На должностных лиц управляющих компаний будут наложены административные штрафы в размере от 20 до 50 тысяч рублей, либо дисквалификация на срок до 3 лет на ограничивающего конкуренцию на рынке услуг связи оператора Ловител. Оборотный штраф от 1 до 15% выручки на рынке оказания услуг доступа к сети интернет, говорится в сообщении. Ранее антимонопольные власти возбудили дело в отношении застройщика и предписали обеспечить доступ провайдеров в многоквартирные дома. Как сообщили в ФАС, оператор разработал и разместил на официальном сайте порядок доступа к кабельной канализации. Документ устанавливает недискриминационные условия размещения другими операторами связи своих сетей на инфраструктуре Ловител за экономически обоснованную плату, заявили там. Управляющие компании ПИК рассмотрели 330 поступивших запросов операторов на размещение сетей в домах, но те пожаловались на новые препятствия для оказания услуг в жилых комплексах ПИК в виде ограничений в доступе к кабельным водам в дома со стороны лиц, не входящих в группу компаний ПИК, пояснили в антимонопольном ведомстве. Также ФАС проводит проверку в связи с ограничением доступа операторов к инфраструктуре для размещения сетей связи в домах ПИК. За нарушение антимонопольного законодательства возбуждены административные дела.
4: Автоньюз. У электромобилей немало преимуществ. Высокая мощность, тишина в салоне и больше свободного пространства. Но есть один серьезный недостаток, который до сих пор мешает многим пересесть на электротягу. Это время зарядки. В эфире Алексей Панков, обозреватель Автоньюз. Сегодня о способах решения главной проблемы электричек. Первый вариант предложил американский стартап Ample. Компания разработала систему быстрой замены аккумуляторов. Водитель заезжает на специальную станцию, где разряженную батарею извлекают и устанавливают заряженную. Вся процедура занимает несколько минут. Проект поддерживал концерн Stellantis, в который входят Fiat, Citroën, Dodge и другие марки. А технологию даже пытались использовать в сервисах аренды автомобилей. Но массового распространения идея не получила. Выяснилось, что водителям зачастую проще провести 20-30 минут на обычной зарядной станции, чем искать пункт замены батарей. К тому же такая система требует совместимых автомобилей и отдельной инфраструктуры. Второй путь – увеличить скорость зарядки. И здесь производители уже заявляют о впечатляющих результатах. Например, Geely представила технологию, позволяющую зарядить батарею с 10 до 70% за 4,5 минуты. BYD показала аккумулятор Blade нового поколения. С 10 до 70 он заполняется за 5 минут, а до сотни – за 9. Правда, есть нюансы. Такие показатели зависят от условий испытаний. А для использования технологии автомобиль должен быть совместим с зарядной станцией. Кроме того, сверхбыстрая зарядка требует дорогостоящей инфраструктуры. Но, пожалуй, самый необычный подход предложила Honda. Компания разрабатывает систему, которая позволит заряжать электромобили беспроводным способом прямо во время движения. Специальные передатчики встраиваются в дорожное покрытие, а оборудование в автомобиле принимает передаваемую энергию. Honda планирует испытать систему на одной из японских автомагистралей уже в следующем году. Однако главный вопрос пока остается без ответа – цена. В Honda не раскрывают, в какую сумму обойдется оснащение дорог беспроводной зарядкой. Но вряд ли это окажется выгоднее установки обычных скоростных станций.
5: Этой осенью спрос на снасти и удочки резко вырос. Рыбалка снова в трендах. Так почему зумеры дуреют с этой прикормки?
6: Медиатренды с Женей Стоговой.
5: У меня в гостях два заядлых рыбака. Автор блога о стритфишинге Влад Савин и финансовый аналитик Богдан Зварич. Кто сегодня сидит с удочкой у водоема? Почему соцсети изменили это хобби и как они этим живут?
6: Сегодня в 21.00. Радио РБК в тренде. Классика денег. Афоризмы великих людей.
7: Настоящий идеалист стремится к деньгам. Деньги – это свобода. А свобода – жизнь. Эрих Мария Ремарк.

0: Каждый день миллионы людей проводят в транспорте часы своей жизни. Читают, работают, знакомятся, слушают музыку и строят планы. Пока движутся поезда, автобусы, автомобили и люди, город живет и развивается.
1: Программа советника заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Юлии Темниковой «Двери открываются». Это взгляд на транспорт как на часть культуры, экономики и городской среды. От прошлого к настоящему, от настоящего к будущему. Через историю, технологии и, конечно, людей.
0: Открываем двери по пятницам в 14.10 на радио РБК.
2: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
0: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны. Места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга. Мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
2: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
0: По будням на радио РБК.
1: РБК «Тренды».
0: Генеративный искусственный интеллект перестал быть игрушкой. Цифровые подделки и дипфейки обеспечивают стремительный рост атак на финансовую идентификацию, из-за чего классическая поверхностная проверка документов теряет смысл. В ближайшие годы технологии сделают создание фальшивок еще доступнее, и бизнес окажется перед выбором – инвестировать в антифрод системы нового поколения или нести убытки. На фоне этой угрозы зарождается технологический тренд – переход к оценке цифрового следа файла целиком, от пиксельных шумов до метаданных, а не просто его визуальной части. Компании, которые уже сегодня внедряют многофакторную верификацию и интеллектуальный анализ, смогут защитить свои активы и клиентов от мошеннических схем с использованием нейросетей.

0: представители всей отрасли. Накануне дата-центр Яндекса во Владимире полностью остановил работу после атаки беспилотников. В четверг украинские дроны нанесли повреждения центру обработки данных Яндекса в Рязанской области. В пятницу при атаке беспилотников пострадала инфраструктура ЦОД Яндекса в Калуге. Индекс Мосбиржи поднялся выше 2400 пунктов на геополитических новостях, пишет Forbes. Трамп после телефонного разговора с Путиным объявил о соглашении о поставках российского дизеля, а в выходные заявил об энергетическом перемирии Москвы и Киева. Индекс Мосбиржи сегодня вырос на 3,5% к уровню закрытия пятницы. Среди лидеров роста Интеррао, Полюс и Алроса. Франция не собирается приобретать дизельное топливо из России для снижения цен, несмотря на заключенное между США и Россией соглашение о возобновлении поставок и выводе их из-под американских санкций. Об этом заявила представитель правительства Франции Мод Брижон. Она отметила, что это решение не отменяет санкции Евросоюза, и российский дизель в ближайшее время не появится на французских заправках. Федеральная антимонопольная служба оштрафует застройщика ПИК и оператора связи Lavitel за ограничение доступа провайдеров в дома, сообщили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что после предписания ФАС компании открыли дома для конкурентов, но операторы снова пожаловались в антимонопольную службу на очередные препятствия. Российские школьники в этом году уже принесли стране 91 медаль международных олимпиад. Из них 64 золотые, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Среди достижений сборных медали Международной Менделеевской олимпиады школьников по химии, Азиатской олимпиаде по физике и Международной олимпиады школьников по биологии имени Авиценны. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в Максе.
1: Вы настроены на частоту радио РБК, это прямой эфир в студии Денис Абасов. Мы продолжаем и далее к главной теме сегодняшнего дня. Оценить ущерб от атак беспилотников на дата-центры Яндекса пока невозможно даже приблизительно. Об этом в эфире РБК заявил генеральный директор ТМТ Консалтинг Константин Анкилов. Подробности далее. При этом каждый день простоя может обходиться компании в сотни миллионов рублей. По оценкам экспертов, которые приводят ведомости, потери могут достигать 4 миллиардов рублей в сутки. А стоимость отдельных суперкомпьютеров в дата-центре во Владимирской области, как пишет «Известия», 4,5 миллиарда рублей. Но ущерб не ограничивается потерями самого Яндекса. Убытки несут и компании, которые используют его облачные сервисы. О масштабах возможных потерь Константин Анкилов рассказал Олегу Овчаренко.
2: Действительно, сейчас можно говорить только грубо о масштабах этого явления, но ни о каких даже предварительных цифрах, потому что, я думаю, сам Яндекс еще точно не знает, какая часть оборудования вышла из строя окончательно, какая подлежит восстановлению, в какие сроки, и главное все-таки, да, как быстро это произойдет, потому что, как справедливо вот СМИ писали вчера, каждый час, каждый день простоя, это очень крупные суммы, ну, которые исчисляются сотнями миллионов рублей, как правило, если брать службу такси, другие сервисы, которые массовые. Ну и здесь значительная история. Прямая – это именно облачные сервисы для бизнеса, а это по первому полугодию, например, если я не ошибаюсь, порядка 17 миллиардов рублей.
3: Тут еще возникает вопрос, а обо всех ли данных мы, например, узнаем, которые могли бы нам позволить дать какую-то оценку ущерба?
2: И Яндекс достаточно открытая компания, и, соответственно, они говорят о том, что у них происходит, какие успехи, и здесь будет важно, надеюсь, увидеть, что они продолжают политику открытости, что будет касаться именно компании самой. Но вы справедливо сказали, что есть серьезный эффект именно на клиентов. Простой бизнесов, он же исчисляется также для кого-то рублями, а для кого-то десятками, миллионами рублей или даже большими суммами.
3: Хорошо, в целом, когда вот, да, когда мы подсчитываем ущерб, инфраструктура, клиенты, вот в данном случае можно ли посчитать по долям, что больше влияет на этот ущерб, что меньше? Может быть, есть еще какие-то категории, которые оказывают заметное влияние?
2: Вы хороший момент затронули — инфраструктура. Поскольку оборудование вышло из строя, и часть из него безвозвратна, а оборудование дата-центров, оно очень, очень дорогое. Одна стойка, она себе представляет набор серверов размером с вендинговую машину, из которой вот банка газировки выпадает, она стоит от десятков до сотен миллионов рублей, в зависимости от того, насколько мощная электронная начинка у него. А таких серверов у Яндекса, ну, так осторожно я скажу, точной цифры

0: нет, но исходя из проектных мощностей всех дата-центров, таковых у них более 10 тысяч должно быть. Соответственно, перемножая вот эти вот цифры с многими-многими нулями, мы получаем потенциально серьезный вопрос по новым капитальным затратам. Если смотреть на выручку Яндекса, конечно же, компания с этим справится, но это потребует времени. Понятно, что не все оборудование вышло из строя, но его приобретение, его настройка и так далее, это как минимум месяц.
1: В самом Яндексе сообщили, что инженеры в первую очередь восстанавливают наиболее востребованные сервисы. Компания рассчитывает как можно скорее вернуть их полноценную работу во всех регионах. Ранее пользователи жаловались на сбой в работе Яндекс.Го, Яндекс.Еды, Яндекс.Пэй и других приложений. Далее к еще одной теме последних минут. Министры иностранных дел стран Евросоюза утвердили 22-й пакет антироссийских санкций, сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас в своей соцсети X. В список вошли почти 1600 физических и юридических лиц. Евроньюс писал, что пакет включает 1646 физических и юридических лиц, если быть точным. Напомню, в конце июля ЕС утвердил 21-й пакет санкций против России. В нем было более 200 позиций. Меры затронули финансовые, энергетические, оборонные секторы. Под ограничения попали в том числе 90 банков, 40 судов, ряд НПЗ, энергетических компаний, единственный российский оператор экспорта и импорта электроэнергии, Интеррао, а также 14 криптоплатформ и операторов в разных странах. Под персональные санкции, в частности, попали министр спорта России Михаил Дегтярев, гендиректор «Рано диалог» и глава Международной ассоциации по фактчекингу Владимир Табак, помощник президента России Владимир Мединский, а также зампред Банка России Сергей Белов и гендиректор РЖД Олег Белозеров.
2: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ОО7 агент и ОО7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОО7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
3: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
2: Центр событий.
4: Выставка «Смена координат». Из Москвы в Заполярье и обратно. Художники проекта отправились в Апатиты, чтобы проверить, как новая среда меняет привычный художественный язык. Северный свет, ландшафт, промышленная архитектура, местная история и другой ритм жизни стали частью их работ. Теперь созданные в Апатитах произведения меняют координаты и возвращаются в Москву. Москва. Тон-центр. С 15 октября по 15 ноября.
1: 11:39 в столице. Мы продолжаем прямой эфир. Страхование селлеров Озон останавливается. Об этом Marketplace сообщил на прошлой неделе. Полисы прекратят свое действие сегодня в полночь. Деньги за них списываться перестанут. Отказ от программы в компании объяснили, цитата, «существенным изменением условий покрытия определенных рисков». Конец цитаты. Страховка была выгодным вложением в прекращение работы программы. Потеря поделился селлер Антон Толмачев.
5: Мы поменяли страховку, это все стоило сущие копейки, при том, что остатки у меня на счетах Озона исчислялись на тот момент в июле там миллионами рублей. Платили мы что-то там рублей 300 в день. Потом началось поднятие цен, и это дошло там уже до 1000 рублей. Все равно это было вполне разумным решением. Интегративных нет, потому что это была совместная программа Озона и Ингостраха. Без Озона мы сами ничего застраховать не можем. А как-то там учитывать товары, там все вот это вот, всю вот эту вот бухгалтерию вести, да. Обмен вот данными постоянно, потому что товары постоянно находятся в движении. Озон и Ингострах это было автоматизировано настолько, что когда случился инцидент, то Озон все рассылки сразу же обозначил, что с селлером ничего делать не надо. Все будет сделано автоматически. Я, честно скажу, тогда не поверил. Я поверил только тогда, когда получил деньги. И еще раз повторюсь, был очень приятно удивлен.
1: Альтернатив этой страховке в данный момент нет, однако селлерам стоит попытаться договориться со страховыми в индивидуальном порядке, отметил адвокат Игорь Апостол, который защищает пострадавших селлеров.
5: в индивидуальном порядке пытаться договориться со страховыми компаниями в том,

0: числе и с ингострахом. Отмена этой страховки, она связана была прежде всего с экономической нецелесообразностью для страховой компании. Значит, это было невыгодно. Внимательно следить за тем, что происходит за новостями и от страховых компаний, и от маркетплейсов, и стараться распределять свои товары по разным складам, по разным источникам или отгружаться со своих складов, чтобы нести наименьшие риски экономически. Для тех, у кого были страховые полисы и события произошли до полуночи сегодняшнего дня, все должны получить выплаты, как они получали до этого. 8,2 миллиарда уже Ингострах выплатил по своим обязательствам до сегодняшней полуночи. Он все детально проработает и оплатит. То, что будет происходить после полуночи, это уже, на самом деле, ложится на плечи самих селлеров.
1: Напомню, что речь идет о совместной с Ингострахом программе добровольного страхования. Ее запустили 2 июля. Редакция «Радио РБК» направила запросы в Озон и в Ингострах. Далее к теме искусства. Работы Василия Кандинского и Исаака Левитана впервые выставят на публичные торги. Об этом РБК сообщили в Московском аукционном доме. Всего на аукционе представят 320 произведений, в том числе картины Ильи Репина, Николая Рериха и Петра Кончаловского. Один из самых дорогих лотов – пейзаж Василия Кандинского «Летний день, полдень». Его оценили в 90 миллионов рублей. Еще одна редкая работа – «Осень, долина реки» Исаака Левитана стоимостью 30 миллионов рублей. Это авторский вариант известного полотна, выполненный пастелью. На связи со студией управляющий директор аукционного дома Ольга Русакова. Ольга, приветствую вас. Какие ожидания вот у вас от этого аукциона? Вообще, насколько сейчас коллекционирование предметов искусства является востребованным?
2: Здравствуйте. Мы ощущаем подъем рынка и активный интерес к работам авторов первого ряда. В общем-то, он довольно стабильный, сохраняется, но сейчас наблюдается рост цен как раз-таки на первые имена. И мы, соответственно, вот с этой тенденцией ожидаем хороших результатов этих торгов, потому что на аукционе действительно представлено не один, не два, а множество топ-лотов очень интересных работ с провинансом, с публикациями, с очень интересной историей, как минимум просто качественно выполненных таких знаковых работ известных авторов.
1: Ольга, а это работа из какой-то частной коллекции? Вообще, как вы собирали именно этот аукцион в плане подбора этих работ? Может быть, есть какое-то тематическое единство или концепция?
2: На аукционах мы представляем работы из частных коллекций. Главная концепция наших торгов – это именно стараться подбирать этот самый пул торгов, чтобы создали работы такого мысленного уровня, то есть вещи, которые действительно потенциально могли бы украсить и любое частное собрание, хоть и как крупное, так и небольшое, так и могли бы вполне находиться в музее, возможно, когда-то будут переданы покупателями в музее. То есть у нас именно такая концепция, чтобы были вещи знаковые и уникальные, которые действительно сложно или невозможно просто так вот в частном порядке найти на арт-рынке.
1: Ольга, а вы рассчитываете на иностранных коллекционеров? Вот представляет ли вообще работу Левитана, Кандинского для них интерес?
2: Интерес, я думаю, представляет, но мы работаем только с российскими коллекционерами. Все-таки в данный момент российский арт-рынок, он замкнут внутри, что, в общем-то, и минусы, плюс все-таки это способствует развитию внутреннего рынка. Минусы, конечно, тоже свои есть. Все-таки глобальный рынок, международный, он тоже открывает множество возможностей. Но на данный момент мы работаем с нашими коллекционерами, которые количество которых растет, и появляются все новые и новые имена среди наших клиентов, в том числе и уже довольно молодые. То есть это не только покупатели там от 45 лет и выше, уже от даже 30 лет люди приобретают довольно крупные вещи.
1: То есть, получается, иностранные коллекционеры, они физически и юридически доступа просто не имеют к подобным аукционам?
2: Нет, это просто физически невозможно.
1: Благодарю. На связи со студией был управляющий директор аукционного дома Ольга Русакова.

0: Далее, к другим темам. Ситуация с медведями докатилась и до Монголии. Власти этой страны распорядились направить в районы, где существует риск нападения медведей, на людей, военных, полицию, природоохранных инспекторов и профессиональных охотников, пишет государственное информационное агентство Монголии Монтсейм со ссылкой на заявление премьер-министра страны. Он поручил Министерству окружающей среды и изменения климата и другим профильным ведомствам немедленно принять меры для защиты населения. Решение принято после трагедии в районе Баензурх на окраине Улан-Батора. По данным полиции, в ночь на 8 октября медведь проник в жилой дом, убил 40-летнего мужчину и тяжело ранил 55-летнюю женщину. Ранее в стране разрешили отстрел 27 бурых медведей в 8 аймаках. Это провинции и столицы. При этом убивать медвежат и самок с медвежатами по-прежнему запрещено. Кроме того, правительство выделило 1 миллиард тугриков, это около 277 тысяч долларов США, на закупку оборудования, препаратов и средств для дистанционного усыпления медведей. Далее к теме кинематографа. Фильм «Битва моторов» возглавил кинопрокат в странах СНГ по итогам прошедших выходных. Об этом сообщает портал «Кинобизнес». Ретро-блокбастер с Иваном Янковским, Паулиной Андреевой и Юрой Борисовым рассказывает о создании первого серийного автомобиля «Руссобалт» в Российской империи. С 8 по 11 октября картина собрала более 283 миллионов рублей. На втором месте повторный прокат фильма «Сумерки. Сага. Новолуние». Спустя 17 лет после премьеры лента заработала за выходные 93 миллиона рублей. На связи со студией кинокритик и шеф-редактор «Около кино» Максим Ершов. Максим, приветствую. Вот «Битва моторов» сразу возглавила прокат. Вот чем фильм так привлек зрителей?
1: Да, добрый день. Наверное, стоит начать с простого ответа. Это зрелищное, достойно сделанное по, можно сказать, даже голливудским меркам кино. И на примере «Девятой планеты» с Юрой Борисовым мы видим, что звезд в кадре недостаточно для того, чтобы привлечь зрителей. Здесь, конечно, и Юра Борисов, и Иван Янковский. То есть звездная мощь в два раза больше. Но, наверное, все-таки в первую очередь стоит говорить о достоинствах этого фильма именно как картины о гонках, то есть изначально фильма зрелищного и в то же время снабженного отличными актерскими работами. Мне кажется, что это главный отечественный блокбастер года.
0: Ну, вообще получается такая действительно гоночная экзотика, и ведь наверняка для многих зрителей, особенно для молодого поколения, вообще история «Руссобалта», она, ну, скажем так, в диковинку, и мало кто, возможно, об этом знал, что действительно была такая компания когда-то в Российской империи.
1: Да, это на самом деле совершенно неочевидная страница нашей истории, и мне кажется, очень здорово, что авторам удается подойти к сюжету с «Руссобалтом» не с каких-то ультрапатриотических позиций, потому что это действительно славная гонка, славные события прошлого, но все-таки едва ли российский автопром до сих пор является лидером в мире, но тем не менее это кино о мечтателях, о людях, которые хотели, чтобы технологии в нашей стране развивались и мы двигались вперед. И мне кажется, вот эта мечта, она живет и сегодня, спустя 100 с лишним лет.
0: Ну да, про автопром начиналось это все неплохо, правда, было это 100 с лишним лет назад. А теперь, Максим, предлагаю про «Сумерки» немножко поговорить. Вот почему спустя столько лет, 17 лет прошло, уже поколение несколько успело вырасти, «Сумерки» по-прежнему собирают зрителей, собирают вот такую кассу? Что это, ностальгия или фильм просто открывает для себя какое-то новое поколение?
1: Мне кажется, и то, и другое. Во-первых, я даже по своим друзьям, которым чуть за 30 или даже в районе 30, вижу, как они с большой ностальгией, да, идут в кино, они вспоминают свои подростковые годы, переживания, которые у них были в школе, и это, конечно, переход немножко в прошлое, такое путешествие во времени, это с одной стороны. С другой, это все еще кино, которое отлично вирусится в соцсетях, которое легко разносится на мемы, рилсы, на самые разные видеоформаты. И еще, конечно, как бы отечественные кинематографисты не пытались гордо заявлять о том, что мы прекрасно живем без Голливуда, на самом деле все равно не очень, и мы видим по «Человеку-пауку» и по новинкам, которые выходят в сером прокате, что на самом деле отечественный зритель с удовольствием бы ходил на главные премьеры сегодняшнего дня. Поскольку их нет, остается ностальгировать, остается по-новому смотреть на знакомые сюжеты, и вообще, конечно, интересно смотреть сегодня на «Сумерки», зная,

0: как далеко ушли в индустрии Роберт Паттинсон и Кристен Стюарт. В общем, это такое кино, в котором можно сегодня найти много разных смыслов.
1: Ну да, действительно, время летит с какой-то катастрофически быстрой скоростью, вот так вот, 17 лет, и вновь мы смотрим «Сумерки». Максим, а на какие еще кинопремьеры стоит обратить внимание в ближайшее время? Что-то из интересного стоит ждать на больших экранах?
0: Мне кажется, что интересных премьер много, но сказать, что это будут какие-то большие хиты по сборам, вряд ли получится. Наверное, я бы обратил внимание на картину «Любовь моя» с Хавьером Бардемом. Это кино из конкурса Каннского фестиваля испанца Родриго Сарагоэна. Это, можно сказать, сентиментальная ценность этого года. Но вряд ли это кино так же пошумит, как фильм Йоакима Триера. Вряд ли он будет широко представлен на «Оскарах», но все равно это качественное авторское кино. Можно вспомнить фильм «До последнего грамма», который выйдет в четверг. Там главную роль исполняют Итан Хоук и Рассел Кроу. И это суровое приключенческое кино, исторический вестерн, который развивается в 30-е годы в Штатах. И это кино с фестиваля «Санденс». А дальше, вот если сильно вперед загадывать, там уже нас ждет очередная волна сказок, но, наверное, я бы пока только их упомянул. Вот 22 октября у нас в прокате «Чудо-Юдо» против «Морозко», против сказки о потерянном времени, так что на осенние каникулы у детей, у родителей будет сразу несколько вариантов.
1: У нас какой-то, вот если говорить про российский кинематограф, Максим, какой-то наблюдается прям такой нездоровый, мне кажется, даже ренессанс именно сказок. Вот не говорит ли это о том, что есть какой-то определенный сценарный кризис, то есть вот какой-то творческий тупик? Вы не видите вот проблемы в этом?
0: Я бы сказал, что в первую очередь мы видим продюсерский тупик, потому что все-таки это дорогостоящие многомиллионные проекты, и продюсеры не готовы рисковать. Они за редким исключением, вот на самом деле «Битва моторов» приятный, хороший пример, за редким исключением они хотят идти по каким-то старым, давно опробованным рельсам. Вот какие-то сказки собирали большие деньги, и не учитывается их качество, не учитывается, что они выходили в новогодний праздник, которые в последнее время приносят очень солидные сборы любому фильму, вне зависимости от того, какого он качества. И продюсеры теперь считают, что любое семейное кино, куда можно затащить и взрослых, и детей, то есть, на самом деле, получить не одного зрителя, а, может быть, двух, трех, четырех, они считают, что это автоматически будет кассовый успех. И последние месяцы показывают, что и у зрителей, и уж подавно у критиков, которые вынуждены смотреть, большая усталость от сказок, и сказки, кажется, заканчиваются известные, но я знаю, что, к сожалению, на пару лет вперед у нас еще точно в графике релиза стоят новые и новые фильмы про волшебство, в которые трудно поверить.
1: Благодарю. На связи со студией был кинокритик и шеф-редактор «Около кино» Максим Ершов.
2: Кто есть кто? Есть автомобили, в которых возят детей, чемоданы и пакеты из Ашана. А есть Denza D9, минивэн, который посмотрел на эту судьбу и возмутился. Почему я должен возить людей как маршрутка? Китайцы взяли кузов длиной более 5 метров с тремя рядами сидений и набили его всем, чем обычно комплектуют бизнес-джеты. Капитанские кресла второго ряда, массаж, вентиляция, подогрев, холодильник, огромные экраны и прочие вещи, после которых обычный пассажир начинает подозревать, что перед поездкой у него должны проверить паспорт и выдать посадочный. Выглядит D9 солидно. Не какая-то огромная коробка на колесах, а как бизнес-класс, которому зачем-то выдали раздвижные двери. С техникой у D9 вообще получился любопытный компромисс. Есть чисто электрические версии, а есть гибрид с полуторалитровым бензиновым мотором. В актуальной полноприводной версии суммарная мощность достигает 333 лошадей, то есть огромный минивэн на 7 человек способен убедительно изображать из себя спортивный автомобиль. Правда, только первые 2 секунды. Потом вспоминаешь, что это все-таки шкаф массой почти в 3 тонны. У всей этой роскоши есть один очень большой минус – размер. D9 занимает столько места, что параллельная парковка превращается в отдельный аттракцион. Подъехать к ресторану можно, но сначала желательно убедиться, что ресторан вообще располагает парковкой, способной пережить ваш визит. И все же Denza D9 интересен именно своей наглостью. Он взял самый практичный автомобильный формат и попытался превратить его в частный бизнес-джет для людей, которым почему-то нужно передвигаться по земле.

0: Так кто есть кто? Главные соперники Denza D9 — это Toyota Alphard и Mercedes V-Class. Но философия у всех разная. Alphard — это японский аристократ, который десятилетиями знает, как правильно возить важных людей. Mercedes играет в европейский бизнес-шаттл, а Denza D9 пришел с другой идеей — взять все и сразу. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
1: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
2: Healthy Choice. Конец 90-х. Крупный американский бренд здорового питания Healthy Choice запускает промо-акцию. За каждые 10 штрих-кодов 500 бонусных миль на авиаперелеты. В первый месяц баллы удваиваются. Маркетологи не учли, что радиослушателем окажется инженер-математик Дэвид Филлипс. Его вычисления были простыми. Маленький шоколадный пудинг стоит 25 центов. 12 150 баночек – это чуть больше 3000 долларов. В перспективе свыше миллиона миль путешествий. Взяв отпуск, объехал магазины, купил. Как физически собрать штрих-коды с такой горы товара на пол дома и гараж – непонятно. Решил обратиться в благотворительную организацию с предложением отдать им весь пудинг бесплатно с условием. Волонтеры помогут аккуратно срезать этикетки. В итоге Филлипс получил пожизненный элитный статус в клубе American Airlines и обеспечил семью бесплатными перелетами на годы вперед. Эта история так впечатлила Голливуд, что режиссер Пол Томас Андерсон увековечил ее в фильме «Любовь, сбивающая с ног» с Адамом Сэндлером в главной роли. Ну а крупным корпорациям пришлось срочно переписывать юридические правила, чтобы никто больше не смог провернуть такой пудинговый трюк.
1: Ошибка на миллион.
3: Для меня искусственный интеллект выступает в основном в двух ролях. Это и помощник, и агент.
4: Хочешь стать руководителем, осваивай искусственный интеллект.
3: Если ты завтра этим преимуществом не воспользуешься, ну, скорее всего, воспользуются все остальные.
2: Soft Skills.
1: Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение.
2: Каждую среду в 15:10 на радио РБК.
1: Библиотека РБК.
5: Здесь мы собираем книги первых лиц.
6: Что читает заместитель генерального директора по стратегическому развитию госкорпорации «Роскосмос» Борис Глазков.
7: Недавно буквально закончил вторую книжку нашего известнейшего институционального экономиста Сан Саныча Лузана, которая называется «Культурные коды в экономике». Как получилось так, что некоторые страны экономически успешны, некоторые не вполне. В этой книжке на целом ряде страниц можно найти ответ на вопрос, почему же Россия с экономической точки зрения такая страна, какая она есть, и какие перспективы у нашего экономического развития. Книжка тоже очень легко написана на основе лекционного материала, который Сан Саныч читает в МГУ на экономическом факультете. Я большой поклонник его трудов, всем рекомендую. Книжка небольшая, читается за два вечера.
5: Александр Аузан. «Культурные коды экономики. Как ценности влияют на конкуренцию, демократию и благосостояние народа». Думаю, не я один много лет мучился вопросом, почему наша страна, сначала СССР, а потом и Россия, за 20 век создала атомную и водородную бомбу, спутник, космический корабль, но не смогла сделать конкурентоспособный автомобиль, телевизор, холодильник и персональный компьютер. Чем же объяснить эти странности, заметные не только мне, но и исследователям, которые занимались экспериментами, поисками, социологией? В конце концов, я предположил, что, возможно, дело не в экономике, а в культуре.
1: Библиотека РБК.
5: Заведующая Элина Тихонова.

0: Новости. Технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: В Москве 12 часов. В студии Татьяна Калинина. Здравствуйте. Евросоюз утвердил санкции против 1600 компаний и физических лиц, связанных с российским ВПК, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас. Она отметила, что это самое масштабное расширение списка с начала войны на Украине, отметила она. По словам Каллас, более половины людей и компаний, попавших под санкции, связаны с производством баллистических ракет. Вопросы защиты объектов IT-инфраструктуры решаются Минцифры совместно с Минобороны России, заявил глава Минцифры Максуд Шадаев. Он признал, что Яндекс столкнулся с беспрецедентной атакой. За последние три дня украинские беспилотники ударили по дата-центрам Яндекса во Владимире, Калуге и Рязанской области. Акции Яндекса упали сегодня на 7% к уровню закрытия пятницы. Американские переговорщики Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер не отменяли намерение посетить Москву, но приедут с четким пониманием позиции Киева, заявил ТАСС, источник, близкий к переговорному процессу. Ранее сегодня издание «Аксиос» сообщило, что представители Трампа отложили запланированную поездку в Москву. Власти Саудовской Аравии продлили приостановку работы аэропорта Эр-Рияда, сообщило Главное управление гражданской авиации королевства. Работа воздушной гавани была приостановлена после атаки хуситов 10 октября. Тогда погибли 13 человек и 309 получили ранения. Накануне аэропорт подвергся новому нападению. Один человек погиб и еще 11 ранены. Мосгорсуд признал законным привлечение платформы Roblox к административной ответственности за пропаганду ЛГБТ, запрещенной в Российской Федерации. Ранее Таганский суд признал Roblox Corporation виновным и назначил штраф в 4 миллиона рублей. Бывший руководитель управления по продвижению проектов в области культуры Москвы Татьяна Цветкова возглавила управление театра в столице, сообщил городской департамент культуры. Цветкова сменила на этой должности Александра Фокина. В сентябре его назначили исполняющим обязанности ректора ГИТИСа. Больше новостей на сайте РБК.
2: Вы слушаете прямой эфир радио РБК в столице. 12 часов 3 минуты ровно. В студии Денис Абасов. Здравствуйте. В начале часа короткую ситуацию на российском фондовом рынке. Курс доллара на рынке Форекс упал ниже 84 рублей. Как писал утром руководитель направления информационно-аналитического контента Альфа-инвестиций Василий Карпунин, валютный рынок пока может реагировать на последние новости геополитики. Снятие американских ограничений на поставки дизеля из России до 7 апреля 2027 года, а также заявление Трампа об энергетическом перемирии между Россией и Украиной. Что касается индекса Мосбиржи, сейчас он держится на отметке чуть ниже 2390 пунктов, 2385. Ну и про нефть марка Brent торгуется на 0,2% выше утренних отметок, $104.95 за бочку. Далее к главной новости последних минут. Европа вновь демонстрирует единство. Министры иностранных дел стран Евросоюза утвердили 22-й пакет антироссийских санкций, сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас. Под ограничения попали более 1500 компаний и физлиц, которые связаны с оборонным сектором. Кто именно вошел в список, пока не раскрывают. Но, по ее словам, это крупнейший пакет санкций против России. Основной удар сделан на военно-промышленный комплекс, включая производителей ракет и беспилотников. Насколько это серьезные ограничения, выясним на прямой связи со студией доцент департамента политологии финансового университета Евгения Войко. Евгения, приветствую. Итак, официального пресс-релиза пока нет, но все же с учетом вот комментариев непосредственно Каи Каллас и того, что писали зарубежные СМИ, вообще насколько этот пакет существенный?
3: Здравствуйте. Ну, безусловно, расширение, что называется, налицо. То есть, в общем, даже если статистически смотреть, то данный список действительно один из самых крупных за все время, так сказать, вот 22 года, да, когда ЕС так активно стал выдавать эти санкции. Но в данном случае обращает на себя внимание, ну, скажем так, единство стран Европейского Союза, то есть каких-то серьезных дебатов, каких-то серьезных недовольств, сопротивления, в принципе, этот пакет не встретил. Я это связываю связываю с тем, что, в общем-то, он принципиально нового вот в санкционную политику Евросоюза не внес. То есть, да, есть ограничения в секторе ВПК, вполне ожидаемо, что они касаются производства ракет и беспилотников. Сейчас это достаточно актуальная тема, и, кстати, для Европейского Союза в том числе. Вот. Но с учетом того, что, в принципе, сейчас сектор ВПК уже достаточно давно, так сказать, оторван, да, уже отрезан на протяжении многих лет от взаимодействия с европейцами, то есть очевидно, что здесь, ну, так сказать, какого-то серьезного удара с точки зрения там ожидаемых каких-то эффектов от, значит, Европейского Союза здесь, ну, не предстоит. Именно с учетом того, что, в принципе, уже данная отрасль работает автономно от взаимодействия, от контактов с европейскими странами. Безусловно, это сигнал в том числе и для тех российских

0: контрагентов, так сказать, не западных, но тем не менее те, кто поддерживает взаимодействие с Россией. То есть, да, безусловно, с этой точки зрения, в принципе, вот сама эта история с вторичными санкциями, она, ну, на данном этапе становится все более и более ощутимой. Но, тем не менее, страны находят лазейки каких-то контактов, взаимодействия. Ну, я думаю, да, расчет Евросоюза именно на то, чтобы, во-первых, показать значит, намерение эскалационного сценария, что никаких откатов назад нет, несмотря там, опять же, да, на там, американскую позицию и так далее. Ну и плюс, да, это сигнал для российских партнеров уже не западных.
1: Евгения, если можно коротко, вот может ли это повлиять на готовность к переговорам России и Украины?
0: Это нет, это очередной пакет санкций, который, в общем-то, Россия уже наблюдает достаточно давно. Здесь это очередной сигнал Евросоюза, принципиальных изменений именно по переговорам в связи с этим пакетом я не вижу.
1: Ну и, собственно, снятие санкций с Усманова и Фридмана вот в обмен на расширение списка против ВПК, это какая-то разовая сделка или новая стратегия Евросоюза?
0: Ну, я думаю, что вряд ли Евросоюз пойдет на масштабирование этого опыта, то есть, скорее всего, действительно такие точечные шаги, но в целом политика Евросоюза понятна, это эскалация санкционного давления, это попытка все-таки экономически надавить на Россию с тем, чтобы она поменяла свою позицию к Украине по отношению там, в целом с Западом и так далее. Но здесь, повторюсь, скорее это разовые шаги, принципиально на позицию подхода Евросоюза вряд ли они повлияют.
1: Благодарю. На связи со студией был доцент департамента политологии финансового университета Евгения Войко.
2: Реклама. Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
3: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
4: Повтор программы.
1: С вами Александр Ляпин
5: и Евгения Стогова. Мы разбираем, кто и сколько зарабатывает на наших эмоциях. И сегодня обсудим довольно неожиданный тренд этого года. Бум экранизации романов братьев Стругацких.
6: В этом году их выходит едва ли не больше, чем за последние лет 20 вместе взятые. Мы уже видели «Трудно быть богом» по одноименной повести, «Полдень» по мотивам детектива «Жук в муравейнике».
5: Ну а на начало 2027 года уже анонсирована премьера экранизации «Отеля у погибшего альпиниста», первоисточником для которого тоже была повесть Стругацких.
6: Если брать именно фантастов, Стругацких уже можно назвать одними из самых экранизируемых писателей 20 века. Ну вот я насчитал почти десяток только советских и российских экранизаций, не говорю уже про иностранные.
5: Сегодня мы разберем, кто и сколько зарабатывает на советской научной фантастике, почему именно Стругацкие получили свой ренессанс на большом экране и в чем феномен их популярности.
4: Экономика впечатлений.
6: Ну, как всегда, давай, Жень, начнем с ликбеза.
5: Трудно, конечно, представить, что кто-то не знает Стругацких, особенно в России.
6: И тем не менее, да, Аркадий Борис Стругацкий, пожалуй, самый известный и популярный советский писатель-фантасты 20 века. Аркадий, старший брат, был переводчиком с английского и японского, а Борис, соответственно, младший брат по образованию астроном, кстати.
5: Что повлияло, я думаю, очень сильно на их карьеру именно в творчестве. За период совместной работы Стругацкие создали около 30 романов и повестей, а также десятки рассказов и даже пьес. Их суммарный тираж насчитывает порядка 40 миллионов экземпляров. Это больше, чем тираж всех книг, например, Айзека Азимова. Это американский писатель в схожем жанре, который творил примерно в те же годы.
6: В ту же эпоху, да. Любопытно, что мировая популярность о Стругацких даже до распада Советского Союза издавали за рубежом. Именно в 27 странах их прижизненные доходы были не очень высокими. Дело в том, что в советской издательской системе доходы авторов не были привязаны к продажам, разумеется. Оплата начислялась по строгим госставкам за так называемый авторский лист. Это 40 тысяч печатных знаков с пробелами.
5: В 60-х годах тариф за 1000 знаков составлял примерно 20-25 рублей. Это в пересчете на современные деньги 5-7 тысяч рублей, где-то так.
6: За 1000 знаков?
5: Именно так.
6: Ну, сегодня хороший копирайтер получает примерно такие деньги.
5: Да, где-то так. К 80-м ставка выросла вдвое, и за культовый «Пикник на обочине» Стругацкие получили около 5000 рублей, то есть где-то чуть больше миллиона на современные деньги. Гонорар, соответственно, братья делили пополам.
6: Ну, для сравнения, средняя зарплата советского инженера в 70-е была где-то 120-150 рублей в месяц. Получается, один успешный роман приносил соавторам сумму, эквивалентную примерно годовому или двухлетнему доходу обычного специалиста.
5: Тем не менее, из-за особенностей советского законодательства и, подчеркну, монополии Всесоюзного агентства по авторским правам, Стругацкие практически не получали прямой прибыли от издания своих книг, особенно если это было за рубежом, где-то массовые перепечатки, какие-то в странах соцблока, этого тоже было очень много.

0: А официальные книги тогда выходили, например, в ГДР, в Чехословакии и даже в Японии.
1: Ну, понятно, что при такой все-таки популярности Стругацких активно экранизировали, и тут стоит сразу обозначить главное. Сами авторы при жизни не получали процентов от сборов и не владели роялти, как сейчас это называется. Дело в том, что в Советском Союзе покупка прав на экранизацию как отдельная сделка вообще отсутствовала. И Госкино просто запускало производство картины и все.
0: Да, я думаю, что сейчас очень многие попробовали бы поспорить с такой системой. Единственное, на чем мог тогда заработать автор, это написание сценария по собственной книге, чем, собственно, Стругацкие и занимались. Причем тут по современным меркам и законам распределение было тоже не самым справедливым. Сценаристам платили, опять же, не какой-то процент от сборов, например, или от проката, а фиксированный гонорар. 4-8 тысяч рублей по тем временам.
1: Ну вот, например, за легендарного сталкера Андрея Тарковского.
0: Я напомню, да, что это такая вольная интерпретация «Пикника на обочине».
1: Так вот, за него братья получили стандартный гонорар высшей категории, около 6-8 тысяч рублей. При этом Стругацким пришлось переписывать сценарий 7 раз. То есть это был, получается, такой труд, когда ты мог писать долго-долго, а оплата у тебя фиксирована.
0: Именно так. Новогодний телефильм «Чародеи» по мотивам второй части повести «Понедельник начинается в субботу» принес Стругацким около 8-10 тысяч рублей на двоих. Особенно стоит отметить случай с экранизацией романа «Трудно быть богом» 1989 года, не новый. Напомню, что тогда проект был международным, в нем участвовали ФРГ и Франция. Тем не менее, Стругацкие вновь не получили никаких специальных каких-то дополнительных платежей. Были фиксированы вот эти выплаты по советским стандартам. Вся валютная прибыль от продажи прав за рубеж шла государству в лице все того же Всесоюзного агентства по авторским правам. Ну а авторам остались какие-то небольшие отчисления уже в рублях.
1: Ну вот сейчас все доходы от продажи прав на экранизации, уже современные экранизации, делятся между семьями обоих братьев. Главными распорядителями наследия и бенефициарами являются Мария Аркадьевна Стругацкая, это дочь Аркадия Стругацкого, и Андрей Борисович Стругацкий, сын Бориса. Они, как правило, получают фиксированную сумму за продажу опциона или лицензии на экранизацию. В зависимости от масштаба проекта, будь то российский сериал или голливудская заявка, эти выплаты составляют от нескольких миллионов рублей до сотен тысяч долларов.
0: Я пообщалась с пиар-директором группы «Михайлов и партнеры» Валерией Константиновой о том, с чем связан продолжающийся успех Стругацких у аудитории. Вот что она говорит.
2: На мой скромный взгляд, Стругацкий вечный, потому что фантастика — это только оболочка, а на самом деле в книгах они поднимают достаточно глубокие философские вопросы, на которые не всегда дают ответ, и это возможность зрителя подумать в рамках какого-то внутреннего диалога, прийти к очень неожиданным выводам, достаточно жизненным. А для маркетинга у Стругацких есть такое жирное преимущество — это узнаваемые названия и миры, плюс вот эта советская эстетика, которая в целом очень близка нашему человеку ментально. И, наверное, самое главное, их можно по-разному упаковывать. То есть одну историю представить как приключение или фантастический триллер, а другую как философское авторское кино. То есть Стругацкие, они многогранны в этом плане. Но здесь есть определенные риски. Если реклама как бы обещает блокбастер, а зритель получает медленное размышление в стиле Тарковского, ожидания могут не совпадать с реальностью. По поводу экспортного потенциала, да, безусловно, он есть. Тема вмешательства в чужую историю, цены там, прогресса, ответственности, они понятны зрителям в разных странах. Но, опять же, советский контекст и особая интонация авторов, они могут требовать пояснения. То есть экранизация здесь способна стать входом в этот мир. Но как бы все решает удачная адаптация, она не обязана буквально пересказывать книгу, то есть важно сохранить ее главный посыл. Поэтому к Стругацким, да, можно возвращаться снова и снова, каждый раз рассказывать их новым зрителям немного по-разному.
0: Мне понравилась фраза Валерии, что если ожидания зрителей не совпадают с реальностью, то никакая громкая фамилия авторов ситуацию не спасет, даже если это Стругацкие.
1: Да, ты знаешь, я где-то уже не помню, в какой-то рецензии, по-моему, прочитал классную фразу о том, что когда продюсер хочет экранизировать Стругацких, он покупает фантастику, а внутри обнаруживает философию. И мне понравилась фраза, для сметы это очень неловкий момент.
0: Я могу это понять, и, кстати, напомню, что в подобной ситуации оказываются все попытки экранизовать «Дюну», когда к этой книге все относятся как к некой научной фантастике.
1: А когда итоге подходят уже к экранизации...
0: Да. Оказывается, что это философский роман, который очень сложно экранизировать. И со Стругацкими примерно та же история. Я вижу, что у тебя, как всегда, подготовлены цифры аналитика. Что же как раз аудитория-то и думает по поводу всех этих экранизаций? Рассказывай.
1: Да, сейчас узнаем.
3: Не опросы, а замеры.
1: Да, мы взяли счетчики почти 1000 рецензий на Кинопоиске, сопоставили аргументы с доступными отзывами на Отзывике, Рекоменд и Афиши и других площадках, около 12 мы посмотрели.

0: посмотрели и анализировали 6 экранизаций от «Гадких лебедей», это 2006 год, до, собственно, новых сериалов. Сразу оговорюсь, это люди, которые сами решили написать отзыв, это важно, то есть это не критики. И, разумеется, по ним нельзя судить обо всех зрителях, тем не менее это дает какую-то картину.
1: Да, можно сразу понять, а что на самом деле нравится и что на самом деле-то и раздражает.
0: Где вот этот разрыв, да? Да, вот у «Гадких лебедей» примерно 63% положительных рецензий на «Кинопоиске», это очень неплохой результат для Стругацких, которые мы знаем вот
1: редко
0: тяжело,
1: кому нравится визуально, если это не советская экранизация.
0: Они хвалят атмосферу, тревогу, ощущение чужого мира, вот, хотя другим мешают медленный темп повествования и непонятность, что тоже свойственно экранизациям Стругацких, да. То есть, получается, сложная фантастика зритель найти может, но
1: при определенных условиях. Я думаю, что просто от самого жанра фантастики обычно ожидают некого экшена и движения, а здесь оказывается вот это вот несовпадение. Что про «Обитаемый остров» пишут?
0: У обеих частей, мы напомним, были две части, почти одинаковая картина, положительных рецензий около 28%, то есть тут
1: мало,
0: не попали.
1: Очень мало,
0: да.
1: Хотя я напомню, фильм очень громко прокатывался и очень классный каст там был.
0: Ты помнишь, на самом деле он вообще запомнился, но почему-то
1: да,
0: вот...
1: почему-то не понравился.
0: Да. Отрицательных рецензий около 40%, остальные нейтральные. Вот что интересно, даже в недовольных отзывах все-таки замечают, что да, это масштабно, бюджет видно, что отработали, да, костюмы, там, пейзажи, все по делу. Но пишут при этом, что очень слабый главный герой и какой-то рваный монтаж и потеряли смысл книги.
1: Ну, то есть заплаченные деньги зритель увидел картинку, но некого смысла не получил.
0: История не убедила, да.
1: Так.
0: Часть авторов прям так и пишут. При этом второй фильм не получил резко худших отзывов, хотя собрал он совсем мало по сравнению с первой частью. Некоторые даже считают, что вторая часть была динамичнее, чем первая. Но вот падение посещаемости, продолжение оценки фильма, это все-таки разные вещи получается.
1: Именно
0: да.
1: Так. Что про современные экранизации говорят?
0: Самый показательный случай — «Трудно быть богом» Германом. Нашумев. Да, так. На «Кинопоиске» положительных, отрицательных рецензий поровну, там по 100 с лишним. Одни видят такое мощное кино о бессилии человека перед насилием, то есть уловили философию. Другие просто говорят, что это почти 3 часа грязи, и историю вообще трудно понять, что хотели передать.
1: Что говорят про сериалы, которые сейчас выходят? Я напомню, что их уже 2, которые можно посмотреть. Это «Трудно быть богом» и «Полдень».
0: Да. В «Трудно быть богом» хвалят зрелищность и Безрукова, но спорят о том, не вытеснила личная история Руматы вообще главную мысль повести.
1: Любопытно, кстати. Я была на премьере, и хочу отметить, что как раз-таки в зале именно в премьерный показ Безрукова критиковали.
0: Критиковали?
1: Очень сильно,
0: не
1: да.
0: понравилось, да.
1: да.
0: В «Полудне» замечают актеров и детективную интригу, но ругают темп, опять же, и изменение мира Стругацких.
1: И это тоже претензия. Правда, но здесь важно отметить, что «Полдень» не позиционируется как чистая экранизация, это все-таки по мотивам.
0: Да, и тут важно сказать, что пока очень мало отзывов на «Полдень», тут сложно делать какие-то выводы.
1: Давай разберемся, кто и как сейчас зарабатывает на Стругацких. Начнем с «Обитаемого острова», уже упомянутого. Масштаб вложений там оценивается в порядка 37 миллионов долларов на проект из, напомню, 2 фильмов. По данным РБК, государство выделило тогда примерно 1 миллион, а все остальное — это частные инвестиции. Деньги пришли тогда к Бондарчуку после успеха «Девятой роты».
0: Вот по данным «Кинобизнеса», первая часть собрала в России и СНГ около 22 миллионов долларов, а вторая примерно 6, сильно меньше. Вместе получается 28 миллионов, уже видно, что меньше заявленного бюджета. Еще я напомню, что от кассовых сборов продакшену достается меньше половины. Мы это часто обсуждали с тобой в эфирах, потому что забирают кинотеатры и дистрибьюторы.
1: Еще один пример — «Трудно быть богом» Алексея Германа. В российский прокат фильм вышел в 2014 году, и это тоже уже, ну, такое не кассовое, а авторское кино. Почти 3 часа, черно-белое изображение, такой тяжелый мир, в который зрителя прям погружают насильственно. И по базе «Кинобизнеса» бюджет тогда составлял меньшую сумму, 10 миллионов долларов, а сборы около 1,5 где-то миллионов рублей.
0: То есть снова, не окупился, но объявлять картину, ты знаешь, бесполезно и, наверное, тоже странно, потому что все-таки это авторское кино, у него есть художественная ценность, там, международная фестивальная жизнь, и зритель может, в конце концов, прийти к нему через годы. Поэтому тут выводы, наверное, делать сложно и будет пока преждевременно.
1: По экранизациям уже наших дней бюджеты, к сожалению, не разглашались, как и сборы. Их оценить объективно невозможно, потому что оба сериала выходят на платформах. Можно только дать приблизительную оценку. «Трудно быть богом», напомню, он выходит в онлайн-кинотеатре «Винг», отличается действительно масштабом съемок. Там, я напомню, были даже зарубежные, часть снимались в Иране. Звездный каст, достаточно первого такого эшелона, там и Безруков, и Бондарчук, и Никита Гологривы, в общем, всех собрали. Внушительная господдержка. Грант проекту выдавал Институт развития интернета. По оценкам киноэкспертов, производство вот такой масштабной фантастики стоит в среднем где-то от 50 до 100 миллионов рублей за серию.
0: Вторая экранизация.

0: Экранизация «Полдень» по мотивам «Жука в муравейнике» Кион Ока делают, тоже оценивается только экспертно. Здесь тоже каст: Юрий Колокольников, Максим Матвеев, Ермольник, Юрий Снегирь. Да, тоже госфинансирование от Ири. Оно также не раскрывается, но мы помним, что от 30 до 70% Ири дает на такие. Да. Да. Таким образом, общая стоимость производства получается, если про «Полдень» говорить, где-то до 500 миллионов рублей.
1: Да. Да, он короче, чем «Трудно быть богом». Но, кстати, я напомню, что там как раз-таки съемки были не натурные, а в основном павильонные. Для них очень активно использовали вот эти современные технологии с LED-экранами, которые очень сейчас часто в Голливуде используют. Там, например, для «Дома дракона», для «Мандалорца» и для многих других проектов. В числе тех, кто активно зарабатывает на Стругацких, также книжные сети. Их тоже нельзя сбрасывать со счетов. И о том, как последние экранизации драйвят спрос на Стругацких, мне рассказала руководитель пресс-службы сети книжных «Читай город» Анастасия Савчук.
2: Экранизации классики всегда оживляют интерес к книгам. И последние вышедшие сериалы, фильмы по Стругацким, «Трудно быть богом», «Полдень» — это подтверждают. Но тут важно отметить, что интерес к Стругацким растет уже 2 года, и рост начался еще в прошлом году. Сейчас их доля фантастики заметно увеличилась. При этом, по данным «Читай города», после премьеры «Трудно быть богом» продажи бумажных книг авторов выросли примерно на треть по сравнению с периодом до премьеры. А сам спрос на повесть «Трудно быть богом» за месяц после выхода сериала оказался в 4 раза выше, чем годом ранее. В топе продаж за январь-сентябрь она поднялась на 2-е место, обогнав «Понедельник начинается в субботу», но лидером все же остается «Пикник на обочине». Причина такой популярности проста. Человек посмотрел сериал, заинтересовался, пошел за бумажной книгой. И тут экран не вытесняет бумагу, а скорее наоборот возвращает к ней читателя. Так что рост продаж Стругацких — это не новый разовый всплеск, а уже устойчивая тенденция, которая длится 2 года.
0: Ты знаешь, я делаю вывод о том, что Стругацкие все равно всегда хорошо продаются, и фильмы, сериалы просто чуть-чуть такой пик дают.
1: Здесь, да, даже любопытно, кого это больше драйвит. То есть больше продакшены получают от того, что они экранизируют настолько прям мастодонтов отечественных фантастики, или это книжные выигрывают от того, что им дают вторую жизнь.
0: Еще любопытно узнать поколенческий срез. Кто покупает? Молодежь?
1: Ну, кстати, молодежь тоже присоединяется, ведь для них это новое, что они раньше, может быть, даже не слышали.
0: Ну, давай подведем итог. Стругацкие помогали привлекать внимание к большим экранным проектам, но даже высокий спрос на первую часть «Обитаемого острова», как мы увидели, не обеспечил возврат всего бюджета.
1: Причем финансовый результат у участников, у разных продакшенов мог различаться. Кто-то получает действительно хорошие деньги, кто-то зарабатывает на правах, кто-то получает некую монетизацию еще до самой премьеры. Инвестор, который рассчитывает вернуть вложение через прокат, зависит от того, сколько денег фильм принесет после всех вот этих расчетов.
0: Вот сейчас часть этой зависимости изменилась. Несколько партнеров, государственная поддержка, подписка, последующие телевизионные показы. У новых проектов больше способов распределить расходы и, получается, и риски. Да?
1: Именно так. Но зрителю важно другое. Захочется ли ему продолжать этот просмотр. То есть, если мы смотрим фильм, это одно дело. Посмотрели, обсудили и забыли. Сериал — это уже совсем другая история. И тут важно обеспечить все производство, важно купить права, добиться внимания к премьере и положительных результатов потом на выходе.
0: Ну, поэтому за нынешними экранизациями будет интересно следить и после премьеры. Если зрители досмотрят их, останутся на площадках и захотят новых историй вот из этого мира, появится основание говорить о том, что все-таки модель устойчивая. Но до этого момента у нас есть новая попытка и серьезные ожидания, да. Это была «Экономика впечатлений». Для вас ее провели Александр Ляпин
1: и Евгения Стогова.
3: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
4: Итоги 3-го квартала на рынке новостроек. Спрос остается низким, но цены продолжают расти по всей стране. К такому выводу пришли специалисты федерального портала «Мир квартир», проанализировав ситуацию в 70 крупнейших городах России. Итак, за 3 месяца квадратный метр в новостройках России подорожал в 61 городе из 70, и только в 9 подешевел. В среднем по стране стоимость метра выросла на 4,2% и достигла 166 тысяч рублей. Лидерами роста стали Сочи плюс 14%, Киров плюс 12%, Махачкала плюс 12%, Уфа и Владимир оба плюс 10%. А вот в Грозном цены упали на те же 10%, в Череповце на 3%, в Якутске и Самаре на 2%, и в Севастополе на 1,7%. В Москве квадратный метр подорожал за квартал на 7,2% и теперь стоит 509 тысяч рублей. В Подмосковье новостройки выросли в цене на 5,7% за 3 месяца до 238 тысяч. Санкт-Петербург Петербурге на 7,9% подорожали новостройки, до 327 тысяч рублей за метр. Средняя квартира в новостройках также выросла в цене в 52 городах из 70. В Москве

0: Москве лот подорожал на 7,2%, и теперь квартира в среднем здесь стоит 27 миллионов 185 тысяч рублей. В Подмосковье цены выросли на 6,7% за 3 месяца. Квартира здесь в новостройке обойдется теперь в 11 миллионов 341 тысячу. В Петербурге цены на новостройки выросли на 7% до 14 миллионов 461 тысячи рублей. В среднем по стране цена квартиры в новостройке прибавила 3,5% и составила 8 миллионов 642 тысячи рублей. Вывод. Спрос на новостройки в России остается невысоким, а предложение за квартал выросло на 23%. Кредитные программы не улучшаются, и девелоперы вынуждены повышать цены, чтобы компенсировать рост стоимости стройматериалов и обслуживания дорогих кредитов. Покупатели, в свою очередь, ищут индивидуальные скидки и акции вроде «ремонт» или «машиноместо в подарок», ну и голосуют рублем.
1: Резать лося.
2: Лося.
1: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
2: Пипулечка.
3: И сразу дисклеймер. Об этом слове я узнал от одного из гостей программы «Инвестиционный час» на радио РБК. Оно еще не вошло в обиход инвесторов, но послушайте, оно такое классное, давайте сделаем его популярным. Итак, пипулечка. То есть совсем немного, чуть-чуть, самая малость. Применяется, когда речь идет о доле того или иного актива в портфеле. Пример. Пойду возьму акцию X на пипулечку. Купить на пипулечку – это полная противоположность выражения «затариться на всю котлету».
4: Я тут купила кое-что.
2: И что это?
4: Очень опасная бумага, настоящее казино.
2: На всю котлету?
4: Ну что ты, пока на пипулечку, там посмотрим.
3: Дмитрий Полянский, Элина Тихонова, РБК «Инвестиции». Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
5: Сентябрь начинается с вопросов. Как не перегрузить ребенка? Нужны ли репетиторы? Что делать с экзаменами? И как сохранить интерес к учебе? Каникулы закончились. Начинается
1: «Час с учителем». Вита Лахова и Тимур Чернов врываются в новый учебный год вместе с вами. Сегодня в 15.10 на радио РБК. Ведь все-таки звонок не только для учителя. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
6: Взлом криптокошелька. Исследователи из Google заявили, квантовые компьютеры смогут взломать защиту биткоин и эфириум. Если раньше речь шла о середине 2030-х, то теперь взлом возможен уже в конце этого десятилетия. Причина – новый алгоритм, который сокращает необходимую вычислительную мощность примерно в 20 раз. Проще говоря, то, что считалось практически невозможным, становится задачей на минуты при наличии достаточно мощного квантового процессора. Речь идет о взломе так называемой ECDSA криптографии. Это основа безопасности большинства криптовалют. Квантовые алгоритмы позволяют вычислить приватный ключ по публичному и получить доступ к средствам. Сценариев два. Первый – атака на старые кошельки, где ключ уже раскрыт. Второй – более опасный – перехват транзакций в момент отправки и подмена получателя. Важно, что Google не раскрыла детали технологии, ограничившись так называемым доказательством с нулевым разглашением. Это редкий случай, когда сама форма публикации подчеркивает серьезность угрозы. На этом фоне эфириум и криптобиржи уже создают рабочие группы по защите от квантовых атак. Рынок пока не паникует, по оценкам аналитиков реально уязвима лишь небольшая часть биткоинов, но главный риск не в объеме, а в доверии. Если защита перестает быть абсолютной, это меняет саму модель рынка. И теперь ключевой вопрос для индустрии – не случится ли это, а успеет ли подготовиться?
1: Криптомания. По ту сторону цифры.

Половина первого в столице, в студии Павел Потапов. Платформа Яндекс.Клауд по-прежнему работает в аварийном режиме. Специалисты продолжают восстановительные работы, сообщили в пресс-службе компании. Команда технической поддержки получает повышенное количество обращений, поэтому время ответа может быть увеличено. Рекомендации по использованию альтернативных площадок для размещения и резервирования ресурсов остаются актуальными. Бюджет России был подготовлен с учетом устойчивости к любым сценариям на международных рынках, заявил глава Минфина Антон Силуанов на заседании Комитета Госдумы по бюджету и налогам. Для этого мы снизили базовую цену на нефть для учета расходов федерального бюджета с $59 в текущем году.

0: физических и 826 юридических лиц, сообщил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна. Ранее Евросоюз утвердил 22-й пакет ограничений против России. Прогноз социально-экономического развития России на этот год и на период с 27 по 29 носит умеренно консервативный характер, несмотря на то, что внешняя ценовая конъюнктура может быть позитивнее ожиданий. Сохраняются неэкономические риски, в числе которых атаки БПЛА на объекты в стране, заявил министр экономического развития Максим Решетников, выступая на комитете Госдумы по бюджету и налогам. Подробности в телеграм-канале РБК и в МАКС.
1: Столица, 12 часов 32 минуты. Вы слушаете прямой эфир радио РБК, в студии Денис Абасов. Здравствуйте. И далее к теме о повреждении экосистемы. Яндекс, облачная платформа Яндекс.Клауд по-прежнему работает в аварийном режиме после атак беспилотников на дата-центры компании. Об этом сообщили в пресс-службе самой компании. Специалисты круглосуточно восстанавливают инфраструктуру. Подробности далее. При этом клиентам по-прежнему рекомендуют использовать альтернативные площадки для размещения и резервного хранения данных. Следующее обновление о ситуации компания обещает опубликовать сегодня в 19 часов по Москве. Ранее глава Минцифры Максуд Шадаев назвал атаки на дата-центры Яндекса беспрецедентными по масштабу. По словам министра, Минцифра и Минобороны совместно решают вопросы защиты объектов, а к помощи компании подключилась вся отрасль. Восстановление поврежденной инфраструктуры может занять от нескольких дней до нескольких недель, а при серьезных разрушениях значительно дольше. Такую оценку в эфире радио РБК дал управляющий РТМ групп Евгений Царев. По его словам, главная сложность не восстановить здание, а закупить и доставить необходимое серверное оборудование.
2: Мы вот тоже прикидывали, зависит от того, в какой мощности дата-центры пострадали. Там, если посчитать, то можно предположить, что примерно вот больше половины, если пострадало, то тогда восстановление маловозможно в ближайшие сроки. Если до половины, то тогда это можно сделать, плюс часть перенести там на какие-то новые площадки. Но если ничего не будет происходить, я думаю, что там дни, недели, вот такие сроки. А если больше половины, появляется риск потери данных. Про это почему-то мало вообще говорят. Вообще дело не в том, что работает сервис или не работает. Вот для того, чтобы сервисы работали, нужно, чтобы данные сохранились. Ну, вот, например, там есть клауд, да, то есть там люди хранят свои данные. Если у вас боевая копия не работает, резервная копия не работает, это катастрофоустойчивая копия тоже теряется, то, собственно, ну, данных у вас нет.
3: Но вот пока, насколько мы понимаем, пока все-таки о потере данных никто не сообщал на официальном уровне, не видел такого, чтобы данные потерялись. Нет доступа у пользователей к конкретным данным, но они есть. Есть, они сохранены.
2: Дай бог, чтобы так сохранялось. Поэтому эта ситуация, она не является катастрофической. Пока все окей.
4: Но вы сказали, вот эта вот планка, более половины, менее половины. А получается, более половины сервисов завязаны на трех ЦОДах, потому что есть ощущение, что вроде три, это не так-то и много. Или все-таки много, большой объем?
2: Их всего пять штук. Яндекс в мировом масштабе – это маленькая компания. То есть они, ну, если мы посмотрим на центры обработки данных, которые есть у других компаний, там, условно, у какого-нибудь OpenAI там мощности в 100 раз или в 1000 раз больше. Поэтому потеря двух, ну или там трех ЦОДов из пяти – это огромная цифра. Проблема в скорости восстановления. Если, ну, предположим, там здание построить, ну, относительно просто. Если сделать инженерные системы, относительно просто. Сделать резервные, например, дизель-генераторы, ну, тоже это несложно. А вот попробуйте купить в большом масштабе серверное оборудование и быстро его привести. Ну, это нереально. То есть вот я недавно тоже давал комментарий, там спрашивают, ну а что, нельзя купить в Китае видеокарты? Да можно. Можно купить одну штуку, 10 штук, а попробуйте купить 10 тысяч. Вам нужно будет вставать в очередь на производство, и не факт, что вам их вообще продадут, сославшись на санкции.
1: Напомню, за последние несколько дней беспилотники атаковали три дата-центра Яндекса в Рязанской, Калужской и Владимирской областях. Сбои затронули не только собственные сервисы компании, но и бизнес, который использует ее облачную инфраструктуру. При этом в Яндексе пока не называют сроки полного восстановления. Компания предупреждает о возможных задержках с ответами технической поддержки из-за большого количества обращений. Замедление инфляции в России остановилось во второй половине года, в том числе из-за атак беспилотников на производственные мощности. Об этом заявил зампред Центробанка Алексей Заботкин на заседании Комитета Госдумы по бюджету и налогам. По его словам, спрос в российской экономике значительно опережал возможности производства, что привело к ускорению.

0: роста цен и потребовало ужесточения денежно-кредитной политики. В Центробанке ожидают, что в 2027 году экономика вырастет на 1.5%, а инфляция составит около 4%. При этом средняя ключевая ставка, по прогнозу регулятора, в следующем году будет находиться в диапазоне от 10 до 12.5%. Заботкин также подчеркнул, что бюджетная политика должна учитываться при определении жесткости денежно-кредитных условий.
1: Реклама. Скорость, контроль, статус. JQ J8 для тех, кто умеет управлять. Настоящее воплощение стиля, элегантности и комфорта. Уверенно чувствует себя на любом покрытии. И все это по привлекательной цене от 3 894 тысяч рублей. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Пароль. ВТБ для бизнеса.
3: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
4: А второе?
3: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее о vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Закрытие магазинов. Изменение потребительского поведения. Рост издержек. 2026 год продолжает испытывать модный бизнес в России на прочность. Как преодолеть кризис и найти точки роста? РБК разбирается вместе с инсайдерами индустрии в проекте РБК Voya Fashion Review. Модный обзор. Читайте на сайте РБК Стиль.
6: Категория 18+.
0: 12 часов 38 минут, точное московское время. Прямо сейчас смотрю на терминал. Индекс Мосбиржи под влиянием 22-го пакета санкций, который, напомню, был принят около часа назад. Индекс Мосбиржи идет вниз, теряет уже более процента, 2388 пунктов прямо сейчас. Как в целом себя чувствуют инвесторы к этой минуте, расскажет финансовый обозреватель РБК Александр Павлов.
7: Рынки на РБК.
8: С самого утра пытаемся пробиться к отметке 2400 пунктов, но никак не получается это сделать, и вот сейчас уже даже теряем больше процента. Действительно, одной из новостей, которые оказывают давление, это санкции Евросоюза. Пока известно лишь, что в нем больше 1500 компаний и физлиц, связанных с оборонным сектором. Но ждем подробностей, ждет подробностей и рынок. Пока, если говорить про отдельные компании, то вот Интера у нас чуть больше 3% в плюсе, около 2% прибавляют Алроса и Полюс, а в минусе Новатек, Лукойл и Т-технологии все больше 2%. Ну а теперь подробнее про компании. Тут стоит сказать, что в конце прошлой недели индекс уже вышел выше 2400 пунктов, причем впервые с июня это произошло. Все это на фоне договоренности о поставках дизельного топлива. И были на выходных высокие объемы торгов, больше 80 миллиардов рублей. Это в 5 раз больше, чем в среднем торгуют в субботу и воскресенье. И среди бумаг, которые особенно выделялись в этих объемах, это Яндекс. Яндекс – одна из самых обсуждаемых компаний последних дней. На прошлой неделе акции снижались. Снижались на фоне ударов по дата-центрам. В субботу попытались бумаги выйти в отскок, не получилось. И вот затем произошел третий удар по дата-центру. Если говорить всего, подытоживать, то уже с 8 октября бумаги потеряли больше 8%. При этом сегодня у нас динамика положительная. 3, если говорить прямо сейчас, то 0.3% в плюсе акций. Небольшом, но все же уже в плюсе. Ну и вот тем временем Минцифры совместно с Минобороны решают вопрос по защите ЦОДов. Об этом заявил глава Минцифры Максуд Шадаев. В целом, как отмечают аналитики БКС, Яндекс не оставляет по ряду сервисов пользователям выбора. Кроме того, возможно, сложно будет уйти и от компании рекламодателям, поэтому львиную долю выручки Яндекс продолжит получать. Помимо этого, как отмечают в БКС, Яндекса. Яндекс все же диверсифицированный технологический холдинг с большим пакетом разных бизнесов. И в целом у бизнеса серьезный запас прочности, хотя с эмоциональной точки зрения ситуация может выглядеть критической. А что, если говорить про других эмитентов, то Аэрофлот у нас поделился операционными результатами за сентябрь. Группа перевезла 4,8 миллиона пассажиров. Это на 4,2% меньше сентября 2025 года.

0: года. Среди причин — это действовавшие временные ограничения, а также изменения структуры перевозок. Если мы посмотрим на бумаги Аэрофлота, то они тоже в минусе, причем уже почти процент теряют, хотя после выхода до операционных результатов снижались только на 0,8%. В минусе остается и самолет. С завтрашнего дня все 15 выпусков облигаций самолета Мосбиржа переводит из первого уровня листинга в третий. До этого Акро понизила кредитный рейтинг самолета до BBB и изменила прогноз на негативный. Ну и в продолжении темы облигаций, только уже государственных, индекс RGBI, индекс гособлигаций, у нас выше 111 пунктов. Он в конце прошлой недели на всех вот этих позитивных новостях тоже смог перешагнуть психологически важную отметку. Сегодня уже снижается на 0,4. Если говорить про доходность длинных бумаг, то они на уровне 16,8 и 16,9. То здесь ситуация, в общем, не поменялась с прошлой недели. А рубль. Рабочая неделя для рубля началась с укрепления. На рынке Форекс курс доллара упал ниже 84 рублей. Если говорить про юань на Мосбирже, то мы видим такую же динамику. А вот уже 12,5, и есть тенденция к тому, чтобы даже опуститься ниже этой отметки в 12,5 рублей за юань. Ну вот в ФСБ отмечают, что поддержку рублю в ближайшее время окажет постепенный рост предложений иностранной валюты со стороны экспортеров за счет поступления выручки от продажи нефти в сентябре, что и поспособствует отступлению пары юань-рубль к нижней границе целевого диапазона, то есть 12,5-12,3, вот о котором сейчас, собственно, мы и говорим. Кроме того, как всегда, приятные новости, такой десерт, наверное, для инвесторов — это дивиденды. И вот сегодня последний день для получения дивидендов в акциях «Газпромнефти» и «Татнефти». 13 октября бумаги этих компаний будут торговаться уже без дивидендов. Напомню, что «Газпромнефть» выплатит 42 рубля и 51 копейку. Это дивдоходность 6,8%. Если говорить про «Татнефть», обыкновенную акцию, 32 рубля 88 копеек. Это дивдоходность 4,9%. А вот «Норникель» закрыл дивидендный гэп по промежуточным дивидендам за первое полугодие. В день закрытия реестра, если говорить про акции компании, то они растут на 0,7%. Ну и от новостей в ближайших сегодняшних, да, к событиям, которые могут произойти в ближайшие годы. Это компания, в ближайшие несколько лет компания «Игроник» может провести IPO, рассказали РБК в самой компании. Она будет первой публичной компанией на рекламном рынке. Горизонт IPO будет варьироваться в диапазоне от 6 месяцев до 1,5 лет. Практическая подготовка к размещению начнется в 2027 году, а вывести планируют 20-25% от общего объема акций. Все это можно прочитать, конечно же, на сайте РБК. Ну и не только это, а много другого всего интересного.
1: Благодарю. В студии был финансовый обозреватель РБК Александр Павлов. Далее к теме образования. В ЕГЭ по истории и математике увеличат число заданий в 2027 году. Это следует из данных Федерального института педагогических измерений. Так, в экзамене по истории теперь будет 22 задания вместо 21. Максимальный первичный балл вырастет с 42 до 43. В профильной математике будет 20 заданий вместо 19. Максимальный балл также увеличится с 32 до 33. В остальных предметах существенных изменений в структуре экзамена не предусмотрено. При этом в ЕГЭ по информатике изменяется тематика нескольких заданий и формат записи ответа на одно из них. На связи со студией финалист премии «Учитель года 2017 по математике Алмаз Хамидуллин. Алмаз, приветствую. Что конкретно изменится для школьников?
2: Здравствуйте. ЕГЭ по математике конкретно каким образом поменяется? Во-первых, станет 20 заданий вместо 19, и получается максимальный первичный балл, он тоже вырастет с 32 до 33. Среди этих заданий поменяются, три задания поменяются. То есть в первой части два задания и одно задание во втором. Вот вкратце вот такие изменения будут в ЕГЭ по математике.
1: Алмаз, а вот новые задания, они сложнее прежних? Или просто, скажем так, из другой области будут проверять какие-то другие навыки?
2: Я бы не сказал, что они сложнее. Они будут просто новые, и в каком-то плане они будут непривычные для учеников. Но в целом, по

0: сложности, я думаю, они плюс-минус такие же. Вот. И даже то, что там поменялось количество заданий, да, не говорит о том, что их станет там сложнее решать. То есть в целом это плюс-минус такая же сложность, которая и была.
1: Стоит ли переживать вообще ученикам вот по поводу этих изменений? Может быть, потребуется какая-то дополнительная подготовка теперь?
0: Я бы не переживал, да, каждый год меняются, добавляются какие-то новые задания, да, поэтому это нормально, нужно также спокойно готовиться, да, к экзаменам и не переживать, все будет хорошо.
1: Ну, приятно, что вы так позитивно настроены, хотя мне все равно кажется, что ученики сейчас занервничали, да и родители тоже. Если добавляется еще одно задание, вот, значит ли это, что увеличится и время экзамена? Вот сейчас, напомню, ЕГЭ по профильной математике длится 3 часа 55 минут, чтобы детей не кормить. Вот поменяется ли временной вот этот слот?
0: Ну, я думаю, не поменяется, потому что если менять время, это очень большие издержки, и это также будет дополнительный стресс для и учеников, да, в том числе, потому что это новый формат. Поэтому самое хорошее, да, самый хороший способ — это проверенные те же самые 3 часа 55 минут. Они вполне также будут достаточно для того, чтобы спокойно выполнить все задания. Я бы посоветовал ученикам не обращать на это внимания вообще, да, спокойно готовиться самому, с учителями. Информации много, поэтому самое главное — это спокойно готовиться к экзамену. И извините, не переживать.
1: Алмаз, а вообще вот, ну, такие изменения как будто бы точечные, то есть не радикальные, скажем так. Добавили всего по одному заданию, балл подняли всего на одну единицу. Вот может ли это означать, что в дальнейшем эти изменения продолжатся и задания вот так постепенно будут добавлять от года к году?
0: Да, вот я на это и хотел как раз акцентировать внимание, то, что изменения не кардинальны. Они такие точечные, и эти изменения, они периодически происходят. То есть если посмотреть, каким было ЕГЭ 20 лет назад, оно постепенно-постепенно менялось. И то, что эти изменения делают такими точечными, да, это позволяет ученикам спокойно перестраиваться без лишнего стресса. Поэтому он в дальнейшем, этот экзамен, он будет изменяться, конечно, да, то есть все равно не может быть много лет одно и то же, да, то есть то, что составители экзамена делают какие-то новые задачи, я бы даже назвал это плюсом. Это немножко освежает и учителей, и учеников, ну, как бы кардинально ничего особо не поменяется.
1: Ну, то есть это такая нормальная рабочая история и, скажем так, что-то связанное с прогрессом, наверное, ведь мы же не стоим на месте в том числе.
0: Да, это вполне нормальная рабочая, я бы даже сказал, она полезна в том плане, чтобы все-таки в школах и в целом, да, не натаскивали на вот определенные типы только экзаменов, да. У нас же основная цель, чтобы вот ЕГЭ, он развивал мышление математически, да, выращивал в наших учениках, детях, да, вот это вот математическое мышление. И в целом всегда нужно обращать внимание именно на понимание математики, на понимание задачи, а не вот не просто готовиться к каким-то определенным моделям. Поэтому в целом, да.
1: Благодарю. На связи со студией был финалист премии «Учитель года 2017» по математике Алмаз Хамидуллин. Тему образования продолжим сегодня в 14.10 по Москве в программе «Чат с учителем». Выясним, зачем сегодня изучать иностранные языки, когда под рукой всегда есть онлайн-переводчики или нейросети, можно ли вообще выучить английский без репетитора, насколько сложно освоить китайский, и какие иностранные языки будут востребованы в будущем. Нобелевскую премию по экономике получили в этом году. Награда за стабилизацию досталась американцу Роберту Холлу и американцу Майклу Вудфорду за микроэкономический фундамент для макроэкономической стабильности. Подробнее об этом в ближайшем выпуске новостей. В России впервые на биржу может выйти рекламная группа. Компания «Игроник» рассматривает возможность проведения IPO на Мосбирже. Об этом РБК сообщил основатель компании Никита Пипко. Как выход на биржу поможет «Игронику» привлечь средства для покупки других рекламных компаний, Алевтине Сорокиной рассказала обозреватель РБК Евгения Стогова.
2: И Гроник действительно выбрал не самый простой период для объявления о намерении выйти на биржу, но, тем не менее, глава группы Никита Пипко отмечает, что перед его глазами есть несколько достаточно понятных примеров, когда IPO проходили достаточно успешно. Это примеры не на рекламном рынке, в совершенно других отраслях, но, тем не менее, на этих примерах можно поучиться, можно понять, что было сделано правильно, что неправильно, и какие-то свои выводы извлечь. Подготовка к IPO

0: которая намечена как минимум через полгода, а то и через год, именно сейчас, с его точки зрения, целесообразно по ряду факторов. Во-первых, это позволяет им запустить и широко объявить о том, что у них появляется новый флагманский бренд, который, собственно, и пойдет на биржу. Во-вторых, они могут заранее, скажем так, предусмотреть все шаги к будущему IPO, возможно, подгадать какой-то наиболее удачный и экономический, и геополитический момент для того, чтобы выходить на биржу, и при этом рынок уже будет готов.
1: Какую индикативную оценку получила группа от консультантов?
0: Она составила больше 15 миллиардов рублей, то есть 5,5 EBITDA. И по, опять же, словам Никиты Пипко, это, что важно подчеркнуть, не цена будущего IPO, а именно вот сегодняшняя точка отсчета. Компания отмечает, что у нее растет клиентский биллинг, серьезно, за последний год в полтора раза. Они ожидают, что будет еще дальнейший рост. Плюс был расширен клиентский портфель, присоединились новые крупные клиенты, выросло довольно серьезное общее предложение. Ну и плюс ко всему, объективно, рекламный рынок тоже подрос, хотя сейчас и темпы его роста значительно ниже, чем было несколько лет назад.
1: Какие преимущества IPO дает рекламному бизнесу, по оценке твоих собеседников?
0: IPO может действительно дать Игронику довольно серьезный капитал для приобретения, во-первых, других каких-то агентств. Сейчас сделки по слияниям, поглощениям достаточно актуальны для развития технологий, ну и, безусловно, для финансирования своего оборотного капитала. В целом, для рекламного бизнеса последний фактор, по мнению экспертов, довольно существенен, поскольку сроки получения реальных денег от клиентов и расчетов с рекламными площадками могут не совпадать. А при этом основные вопросы, опять же, как отмечают аналитики рынка, могут быть связаны с концентрацией клиентской базы. У нас все-таки довольно большое количество рекламных агентств на рынке присутствует, а также с устойчивостью маржи и с сохранением ключевой команды сотрудников. Ну и крайне важно будет, опять же, превращать бухгалтерскую прибыль в свободный денежный поток.
2: Также, по словам основателя компании, инвесторы могут предложить от 20 до 25% акций, и обсуждается возможность предварительного размещения. Отмечу, что компания Игроник основана в 1992 году. Среди ее клиентов Альфа-Банк, ВТБ, Почта России и Ингосстрах. В рейтинге Ассоциации коммуникационных агентств России за 2025 год группа занимает 4-е место. Полная версия статьи о выходе Игроники на IPO доступна на сайте РБК.
3: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
4: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня о младенцах. Многие думают, маленький, ничего не понимает. Но нейробиология говорит, первый год жизни – фундамент всего. Способность доверять, справляться со стрессом и строить отношения закладывается именно сейчас. Каждую секунду в мозге младенца миллионы новых связей. И главный фактор – не игрушки, а отзывчивый взрослый рядом. Когда малыш плачет и вы подходите, его стрессовая система учится правильно включаться и выключаться. Он усваивает – мир безопасен. Это безопасная привязанность. Если ребенка оставляют плакать, чтобы не приучался к рукам, его кортизол зашкаливает. И во взрослом возрасте это может вылиться в тревожность, депрессию и недоверие к миру. Что же делать? Первое. Не бойтесь испортить вниманием. Вы не можете перелюбить младенца. Брать на руки по первому плачу не потакание, а стройка фундамента. Второе. Не игнорируйте ночные пробуждения. Мозг младенца не умеет успокаиваться сам. Оставлять прокричаться – это учить его, что на сигнал бедствия никто не придет. Третье. Смотрите в глаза, разговаривайте, улыбайтесь. Лицо родителя – лучшая игрушка. Зеркальные нейроны – основа эмпатии. Активируются только в живом контакте. Первый год – не подготовка к школе. Это закладка способности быть счастливым. И вы строите ее каждым своим прикосновением и откликом. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию.
5: У Толи 1201 виртуальный доллар на счету, а у меня 1061 виртуальный доллар.
6: Уже более полугода мы не теряем деньги.
7: 1200 от 1000 – это 20%.
5: Нет, согласен.
7: Ну, это за полгода, случае. А годовых это уже получается 40.
8: Хэш и кэш. Программа руководителя направления РБК «Крипто» Николая Загвоздкина и трейдера Анатолия Радченко. Все о мире криптовалют и цифровых активов. Каждый четверг в 16:10 на радио РБК. Новости, заявления, события. Каждый день новые поводы задать главный вопрос. Что с этим делать и как это влияет на нас? Разбираемся в программе «Что это значит?». Контекст, смысл.

0: действия. Подводим итоги дня вместе с экспертами.
1: По будням с 18 до 21.
2: РБК в цифрах.
0: 1 472 000 долларов – аукционная цена кроссовок баскетболиста Майкла Джордана. В 1984 году лига запретила ему играть в красно-черной модели Nike Airship из-за отсутствия обязательного белого цвета. Бренд обратил это в рекламу о запрещенной обуви. В итоге за первый год вместо планируемых 3 миллиона заработал на продаже 126 миллионов. Один час меняет рынок. Одно утро
1: меняет ваши решения.
0: Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. Радио РБК встречает их в прямом эфире, чтобы вы держали руку на пульсе. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции.
1: И на бирже тоже.
3: К началу 2025 года количество владеющих русским языком в мире упало до 222 миллионов человек.
4: Да, может быть, в абсолютных цифрах есть некое уменьшение, но по использованию русского языка позиции точно не теряются.
2: Таманцев в итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы и неудобные вопросы. От экономики, спорта и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник и четверг, 15:10 на радио РБК.
0: Что это было?
1: В эфире.
5: Сейчас основная проблема повышения автономности всех роботов – это сбор данных. Вот, например, в искусственном интеллекте для того, чтобы искусственный интеллект мог генерировать тексты, звуки, картинки и прочее, мы им скормили очень-очень много картинок, звуков и так далее.
6: Весь интернет. Мы просто взяли
5: весь интернет. Туда вот взяли и дали. А у роботов такого нет. У нас нет базы данных того, как мы там перемещаем ручку, стакан, бутылку и прочее. А все эти разные предметы – это разные могут быть траектории движения, разный захват. По-разному мы берем эти предметы. И сейчас по всему Китаю есть центр сбора данных для того, чтобы потом уже на базе этих данных создавать модели, которые будут уже управлять гуманоидными роботами. Вот. И сейчас все только-только в стадии развития и создания этих баз данных для того, чтобы потом эти роботы могли быть автономными.
0: Основатель компании «Робобизнес» Алиса Конюховская в программе «Технологии и тренды».
2: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире каждую среду в 16:10.

День современного человека приходит в движение, и радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках, в дороге в FM-диапазоне, в офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 102.0 в Санкт-Петербурге, 92.8 в Москве.

0: Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 13 часов. В столице, в студии Павел Потапов. Контакты по теме энергетического перемирия продолжаются. Кремль проинформирует, когда будет что сказать на этот счет, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также отметил, что Европа продолжает делать все, чтобы не дать остановиться конфликту на Украине. Москве гораздо больше импонируют усилия переговорщиков США, добавил Песков. Замедление инфляции в России прервалось во втором полугодии. Это произошло на фоне выбытия мощности экономики из-за атак БПЛА в последние месяцы, заявил заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин, выступая на заседании Комитета Госдумы по бюджету и налогам. Нобелевскую премию по экономике получат американцы Роберт Холл и Майкл Вудфорд за микроэкономические основы макроэкономической стабилизации, сообщил Нобелевский комитет. Суд взыскал в пользу Минобороны 10 миллиардов рублей с первой обвиняемой в хищениях на поставках сухпайков. Сегодня бывшего топ-менеджера АО «Грязинский пищевой комбинат» Эльвиру Смирнову приговорили к 4 годам. Она признала вину и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве. Также басманный суд в октябре приступит к рассмотрению дела в отношении топ-менеджера

0: комбината Александра Михайленко и Валерия Ковалевича, а также бизнесмена Игоря Котельникова. Кабмин поддержал законопроект об усилении наказания за публичные призывы к терроризму и массовым беспорядкам, следует из официального отзыва, пишет об этом ТАСС. Гагаринский суд Москвы утвердил заочный приговор Семену Слепакову, признанному в России иноагентом. Комика признали виновным в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Ранее суд первой инстанции назначил Слепакову 400 часов обязательных работ. Президент Международной федерации водных видов спорта Хусейн Аль-Мусалам готов рассмотреть проведение чемпионата мира в России при условии, что турнир примет Москва или Петербург, заявил журналистам глава Российской Федерации Дмитрий Мазепин. В апреле World Aquatics полноценно допустила взрослых российских атлетов до соревнований. Больше новостей на сайте РБК.
1: Действительно позитивная новость для наших спортсменов. Добавлю, что World Aquatics с 2024 года стала смягчать условия допуска россиян на турниры под своей эгидой. 13 часов 3 минуты в Москве. У микрофона Денис Абасов. Здравствуйте. В начале часа коротко о ситуации на рынках. Индекс Мосбиржи продолжает снижение, теряет сейчас около процента, 2385 пунктов. Нефть марки Brent $106.11 за бочку. И о валютах на межбанке. Рубль сегодня укрепляется. Доллар 83, рубля 87 копеек. Евро 93.86. И юань к этой минуте 12 рублей 52 копейки. Атаки на российскую инфраструктуру и промышленность могут временно отклонять прогнозную траекторию роста экономики. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая на заседании Комитета Госдумы по бюджету и налогам. По словам министра, трехлетний макропрогноз социально-экономического развития является умеренно консервативным, но сохраняются риски неэкономических факторов, в том числе удары дронов. Минэкономразвития закладывает в прогноз ускорение роста экономики с 1,4% в 2027 году до 2,4% в 2029. При этом внешние предпосылки для экономики остаются консервативными, подчеркнул Решетников.
2: Цена нефти Brent на 2027 год заложена на уровне $73 за баррель со снижением до 66 к 2029 году. При подготовке прогноза мы учитывали высокую волатильность фьючерсных котировок и их зависимость от текущей геополитической ситуации. Ну, в общем, они, конечно, показывают другие ожидания, гораздо более высокие, но мы остались на консервативных оценках. По сравнению с весенним прогнозом, цены на Urals повысились на от 1 до 3 долларов за баррель. При этом учитываем более широкий дисконт к Brent'у. В 2027 году ожидаем $53 за баррель, соответственно, Urals, к 2029 году $51 за баррель. Это несколько выше цены отсечения $50, которую предлагается установить с 2027 года. В 2027 году мы также ожидаем восстановления добычи нефти, которая в этом году несколько снизится. По 2027 году оценка добычи 500 миллионов тонн, последующие два года по 505 миллионов тонн.
1: Глава Минэкономразвития Максим Решетников также подчеркнул, что возможность смягчить денежно-кредитную политику будет зависеть от того, насколько устойчиво замедляется инфляция. По прогнозу Центробанка, она в следующем году должна достичь целевого уровня в 4%. При этом на темпы роста цен во втором полугодии повлияли в том числе атаки беспилотников на российскую инфраструктуру. Впрочем, ее восстановление призвало улучшить ситуацию. Об этом на заседании профильного комитета Госдумы заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин.
3: Спрос сильно убежал вперед в 2023-2024 годах, и следствием этого стало очень значительное усиление инфляции в тот период и ужесточение денежно-кредитной политики. Более сдержанный рост спроса уже обеспечил замедление инфляции в 2025 и первой половине 2026 года. К сожалению, это замедление инфляции прервалось во второй половине этого года вследствие временного выбытия производственных и логистических мощностей в ряде отраслей, которое произошло в последние месяцы. Сокращение производства в этих секторах не только усилило инфляцию, но и вычитает из роста ВВП в этом году. Восстановление мощностей, напротив, добавит в статистику экономического роста следующего года и будет способствовать снижению инфляционного давления. В базовом сценарии предполагаем инфляцию 4%, рост ВВП 1,5-2,5% в следующем году.
1: Глава Минфина Антон Силуанов, выступая в Комитете по бюджету и налогам, в свою очередь заявил, что бюджет России на ближайшую трехлетку подготовили с учетом устойчивости к любым сценариям на международных рынках. Далее к заявлениям, которые поступают из Кремля. Москва заинтересована не в перемирии с Киевом, а в установлении долгосрочного мира, заявил пресс-секретарь

0: Секретарь президента Дмитрий Песков передает корреспондент РБК. Так Песков прокомментировал заявление Владимира Зеленского о том, что он готов провести президентские выборы на Украине при условии временного прекращения огня. Напомню, накануне 11 октября Зеленский в интервью ABC News заявил, что Украина готова организовать президентские выборы, если Россия согласится на полное прекращение огня на 60 дней. Президент Владимир Путин неоднократно указывал, что срок президентских полномочий Зеленского истек, и полномочия должны были перейти к Верховной Раде.
1: Реклама.
2: Вы это слышали?
3: В подписке на РБК можно смотреть лекции профессоров MBA, программ мастеров делового администрирования. А значит, вы сможете добавить еще одну продающую строчку в свое портфолио.
2: Теперь слышали.
3: Подписка на РБК. Ваше конкурентное преимущество.
2: 18+.
4: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
1: Центр событий.
5: Бизнес-конференция «Предпринимательский класс». Для владельцев малого и среднего бизнеса, которые работают в условиях высокой нагрузки и ищут новое решение для развития. Как справляться с давлением, находить практические решения и извлекать уроки из сложных ситуаций. Этим темам посвящены три трека конференции. В программе TED-выступления, паблик-ток, мастер-классы, воркшопы и нетворкинг. Среди спикеров Михаил Федоренко, Артем Спиро и Павел Баздырев. Москва, Центр событий РБК, 24 октября.
0: Продолжаем прямой эфир, 13 часов 8 минут в столице. И далее к теме Нобелевской премии. По экономике ее получили американские ученые Роберт Холл и Майкл Вудфорд. Награду им присудили за создание микроэкономических основ макроэкономической стабильности. А если коротко, за стабилизацию. Именно так Нобелевский комитет сформулировал главную тему их исследований. Холл и Вудфорд стали 100-м и 101-м лауреатами премии по экономике. И вот как представители Нобелевского комитета объяснили свое решение.
6: Мы прекрасно знаем, что экономика не всегда развивается гладко. Иногда она впадает в рецессию, сопровождающуюся ростом безработицы и падением доходов. Причины таких спадов и подъемов иногда очевидны. Например, пандемия или рост цен на энергоносители. В других случаях выявить причины сложнее. Мысль о том, что чрезмерные экономические колебания могут возникать, если не вмешиваться в работу рынков, была высказана еще 100 лет назад. Тогда считали, что выходом из ситуации должно стать государственное вмешательство. И долгое время такие методы работали. Но они потерпели крах во время нефтяного кризиса 70-х годов, когда одновременно наблюдались высокий уровень безработицы и высокая инфляция. Роберт Холл и Майкл Вудфорд в своих отдельных работах помогли заложить новую основу для стабилизационной политики. Отдельные домохозяйства принимают решения о потреблении, а отдельные компании – о ценообразовании. Это то, что мы называем микрооснования, на которых строится новая макроэкономическая теория, используемая центральными банками по всему миру.
0: Как эти экономические исследования продвинули человечество вперед, давайте разбираться. На связи со студией доктор экономических наук, профессор финансового университета Александр Сафонов. Александр, приветствую. Итак, попробуйте нам объяснить, вот что это за исследование поконкретнее.
7: Ну вот первый ход, он занимался исследованием влияния, скажем так, безработицы вниз, причин безработицы и расходов домохозяйства, и вывел такую простую форму, ну простую для экономистов, сложнее, так сказать, для обычного, о том, что расходы домохозяйств не уверены в будущем.
0: Александр, к сожалению, связь как-то нестабильно нас сейчас подводит. Мы попробуем к этой теме вернуться в ближайшие минуты. Озон прекращает программу страхования продавцов. Полисы перестанут действовать сегодня в полночь. Списание платы за них также прекратится. Об этом Marketplace сообщил на прошлой неделе. В компании объяснили решение существенным изменением условий страхового покрытия отдельных рисков. Программа была

0: выгодной для продавцов, поэтому ее закрытие станет ощутимой потерей. Об этом рассказал селлер Антон Толмачев.
1: Мы оформляли страховку, это все стоило сущие копейки, при том, что остатки у меня на складах Озона исчислялись на тот момент в июле там миллионами рублей. Платили мы что-то там рублей 300 в день. Потом началось поднятие цен, и это дошло там уже до 1000 рублей. Все равно это было вполне разумным решением. Интернет-техники нет, потому что это была совместная программа Озона и Ингостраха. Без Озона мы сами ничего застраховать не можем. А как-то там учитывать товары, там все вот это вот, всю вот эту вот бухгалтерию-то вести, да. Обмену данными постоянно, потому что товар постоянно находится в движении. А зона Ингострах это было автоматизировано настолько, что когда случился инцидент, то Озон все рассылки сразу же показали, что с селлером ничего делать не надо. Все будет сделано автоматически. Я, честно скажу, тогда не поверил. Я поверил только тогда, когда получил деньги. И еще раз повторюсь, был очень приятно удивлен.
0: Полноценной альтернативы этой страховки сейчас нет, однако продавцы могут попробовать договориться со страховыми компаниями об индивидуальных условиях, считает адвокат Игорь Апостол, представляющий интересы пострадавших селлеров.
2: В индивидуальном порядке пытаться договориться со страховыми компаниями, в том числе и с Ингострахом. Отмена этой страховки, она связана была прежде всего с экономической нецелесообразностью для страховой компании. Значит, это было невыгодно. Внимательно следить за тем, что происходит за новостями и от страховых компаний, и от маркетплейсов, и стараться распределять свои товары по разным складам, по разным источникам или отгружаться со своих складов, чтобы нести наименьшие риски экономически. Для тех, у кого были страховые полисы и события произошли до полуночи сегодняшнего дня, все должны получить выплаты, как они получали до этого. 8,2 миллиарда уже Ингострах выплатил по своим обязательствам до сегодняшней полуночи. Он все детально проработает и оплатит. То, что будет происходить после полуночи, это уже на самом деле ложится на плечи самих селлеров.
0: Напомню, речь идет о программе добровольного страхования, которую Озон запустил совместно с Ингострахом еще 2 июля. Редакция радио РБК направила запросы в обе компании. Ну а теперь вернемся к теме Нобелевской премии по экономике. Ее, напомню, получили несколько минут назад американские ученые Роберт Холл и Майкл Вудфорд. Награду им присудили за создание микроэкономических основ макроэкономической стабильности. Попробуем разобраться, насколько эти экономические исследования продвинули человечество вперед. На связи со студией доктор экономических наук, профессор финансового университета Александр Сафонов. Александр, еще раз приветствую. Давайте попробуем, я надеюсь, связь нас не подведет. Конкретно, что это за исследование?
3: Ну, это макро- и микроэкономические исследования, которые добавляют в понимание природы инфляции. Долгое время, так сказать, считалось, что только, скажем так, учетная ставка ЦБ, которая влияет на стоимость заемных средств, влияет на потребление товаров и инвестиций со стороны компании. Но, как показала, так сказать, практика, в том числе, так сказать, влияет такой фактор, как уверенность в будущем, да, то есть потребительское поведение со стороны компаний и домохозяйств. Например, так сказать, может изменяться конъюнктура в сторону, если участники экономики и хозяйства верят, что ситуация изменится, то они меняют своих планов и, соответственно, это корректирует их поведение на рынках и инвестиционной активности. То есть, веря в будущее, они могут продолжать вкладывать средства в инвестиции, вкладывать средства в приобретении товаров и услуг, и таким образом влияние там только учетной ставки, так сказать, оно не будет эффективным. Ну, по сути дела, так сказать, это изменение той модели, которую в свое время продвигал Кейнс, да, и, по сути дела, так сказать, вот Лушет, он является таким неокейнсианцем, который дополняет его учение и таким образом как бы показывает, что нужно понимание еще и внутренней мотивации, так сказать, участников рынка.
0: Ну, то есть, получается, здесь экономика вплотную к психологии подходит как-то так, и все переплетается?
3: Да, да, да, абсолютно верно. Но дело в том, что как раз вот просто чисто математические формулы, они никогда не учитывают именно поведенческий характер экономики. Ну, экономика, прежде всего, люди, да, с их интересами и противостоянием.

0: влиянием, так сказать, солидарностью по определенным сферам деятельности. И в различных разделах экономики, да, это достаточно хорошо изучено, например, там, той же самой экономики труда, которая говорит о том, что мало там просто считать, надо понимать еще и внутренние мотивы. Ну, вот сейчас это в большей степени начинает продвигаться именно в макроэкономические исследования, что, в принципе, обогащает экономику.
1: А чем вот это исследование действительно будет важно для человечества? Оно будет иметь какое-то практическое применение?
0: Ну, на самом деле, так сказать, мы можем видеть, как тот же самый наш центральный банк пытается проводить такого рода обследования, да, то есть он постоянно, так сказать, публикует данные о потребительской уверенности компаний и людей, тем самым, так сказать, корректирует свою политику в отношении учетной ставки процента. Ну, на самом деле, хочу сказать, что вот та же история с учетными ставками, она давно подвергается серьезной критике. Почему? Потому что источники инфляции, они крайне разные, да, и вот просто учесть даже, так сказать, в рамках этих исследований все факторы является затруднительным, поскольку и различного рода там политические события, так сказать, сказываются на росте цен, изменения, разделение труда между странами, и, соответственно, конечно, поведение людей имеет решающее значение.
1: Благодарю. На связи со студией был доктор экономических наук, профессор финансового университета Александр Сафонов. Напомню, 99 человек уже получали Нобелевскую премию по экономике. В 1968 году эту премию учредили, 58 лет назад. Получается, самая молодая обладательница этой премии, француженка Эстер Дюфло, в 46 лет она стала второй женщиной, получившей эту премию. Самый возрастной, рожденный в Российской империи, Леонид Гурвиц, он получил премию, когда ему было 90 лет. Ну а далее возвращаемся к одной из главных тем, а именно атакам на российские центры обработки данных. Сейчас за 4 минуты расскажем матчасть вообще, что такое ЦОД, как он устроен, как он работает. Это справочная информация, чтобы лучше прогнозировать последствия сбоев. Герой программы «Да или нет», член правления Ассоциации участников отрасли ЦОД, гендиректор компании «Филанко» Алексей Солдатов. С ним беседовала Надежда Сережкина.
2: «Да или нет».
3: Вот давайте для тех, кто, как я, никогда в жизни не был в ЦОДе, когда я туда попадаю, что я вижу перед собой, что это вообще такое?
4: Вы видите очень много серверных стоек, в которых стоят сервера, сетевое оборудование, и которые очень громко гудят, перерабатывают 300 в тепло.
3: Какие он задачи прямо сейчас решает для нас? Вот, допустим, наш с вами разговор как-то проходит через ЦОД?
4: В нашей повседневной жизни мы с этим сталкиваемся, когда мы, допустим, платим картой. Система антифрода Сбербанка за несколько миллисекунд определяет вообще, чем вы занимаетесь, это ли вы, типичная ли для вас операция, и в случае, если это что-то нетипичное, она блокирует транзакцию, например. Или вы что-то покупаете в магазине, неважно каком. Вы на кассе пробиваете чек, система смотрит в базу данных, списывает товар, смотрит в систему «Честный знак». Там тоже все это находится в ЦОДах. Там проверяет, можно ли продать этот товар, и вы в конце концов что-то покупаете или не покупаете.
3: Ну, то есть, если я правильно понимаю, это коммерция, электронная коммерция, это платежи, это банковские приложения, это наша с вами связь?
4: Да, но это промышленность, это чертежи, это расчеты, это все. Даже современная ферма, каждая маленькая ферма держит у себя ЦОДик, который там смотрит за состоянием коров, хорошо ли она себя чувствует, правильно ли там освещение, дали ли ей воды, насыпали ли корма, подоилась ли она, сколько подоилась, какого качества молоко, куда это молоко ушло, пришли ли за него деньги. Эти все системы работают в центрах обработки данных.
3: То есть ферма себе тоже может позволить ЦОД? Я думала, это очень дорого.
4: Он у нее есть. Он небольшой, Но есть. Насчет дорого вы не правы, там каждая корова стоит несколько миллионов.
3: А цот, если я не ошибаюсь, в районе 1 или 1,5 миллиардов?
4: Это начальная цена. Сейчас современные цоды по инженерному оборудованию это 5 миллиардов. По IT-оборудованию, которых не стоит, десятки миллиардов.
3: Вообще есть такие подсчеты того, сколько стоит минута, час или день простоя одного среднестатистического цода в России?
4: Это то же самое, что отключение

0: мобильного интернета. Там утверждается, что какие-то громадные, гигантские суммы, но отключился, допустим, ЦОП, который обеспечивает продажу в магазинах. Ну, магазин не работает. Дальше вы не можете купить, извините, водку и хлеб. Вот сколько это стоит?
1: ЦОДов в России хватает или нет?
0: Сейчас уже нет. Две глобальные причины. Одна чисто российская, вторая такая общемировая. Первая чисто российская, очень высокая ставка. Выручки не хватает для того, чтобы обслуживать банковский кредит. Это первая причина. Вторая причина, она общая и для российского рынка, и для мирового. Это глобальный дефицит электроэнергии.
1: Давайте попробуем в процентах оценить, сколько в России сейчас реально не хватает ЦОДов. Не знаю, четверть, треть. Вы же их строите, вы знаете точно.
0: Нам бы еще нужно столько же построить для того, чтобы удовлетворить растущий спрос. Если у нас не будет предложения, а спрос будет, что у нас по экономическим законам? Рост цены. Ну вот она и растет там процентов на 20-30 каждый год. Дальше в какой-то момент станет так дорого, что все начнут строить ЦОДы, и как бы это выровняется, экономику никто не отменял.
1: Насколько сейчас строительство российских ЦОДов зависит от иностранных технологий? Какая проблема здесь?
0: Да нет особой проблемы. Можно и на российском все построить. Мы в 2022 году этот проект рассматривали и делали упражнения. То есть могут ли нас отрезать от инженерной инфраструктуры? Привезем. Что не производим, привезем. Что не привезем, произведем. В принципе, эти задачи решаемые. Ну да, они чуть дороже.
1: Но вы настроены оптимистично. Ваша версия ЦОДов в России станет заметно больше, да или нет?
0: Без сомнения.
2: Да или нет?
3: Далее, к другим темам. Группа «Аэрофлот» в сентябре 2026 года сократила перевозки пассажиров на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и перевезла 4 миллиона 800 тысяч человек. Это снижение связано в том числе с действовавшими временными ограничениями, а также изменением структуры перевозок. Провозные емкости с коротких линий, таких как Москва-Санкт-Петербург, например, были задействованы на протяженных маршрутах, говорится в операционном отчете компании. Также, по данным пресс-службы Аэрофлота, на внутренних линиях перевезено 3,5 миллиона пассажиров, что на 9,7% меньше, чем годом ранее. На международных линиях перевозки увеличились на 13,6% и достигли 1 миллиона 300 тысяч пассажиров. Пассажирооборот в целом снизился на 0,4%, а предельный пассажирооборот на 0,6%. Напомню, в группу «Аэрофлот» входит одноименная авиакомпания, а также авиакомпания «Россия», «Лоукостер Победа», а также ряд сервисных предприятий.
2: Качество жизни.
4: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. Поговорим про ходьбу. В фитнес-трекерах до сих пор правит бал знаменитая планка в 10 тысяч шагов в день. Ее часто воспринимают как такой золотой стандарт. Но это скорее удобный ориентир, чем медицинский норматив. Польза от ходьбы начинается гораздо раньше и растет постепенно, а не включается только по достижении той самой заветной цифры. А новые исследования вообще предлагают смотреть не только на количество шагов, а еще и на темп и длительность ходьбы. Похоже, для здоровья важна не сухая цифра на шагомере, а то, насколько быстрыми и долгими будут отрезки нашего движения. В британском журнале спортивной медицины вышло масштабное исследование. Ученые изучили данные почти 65 тысяч человек с датчиками движения. Оказалось, что у тех, кто ходил в быстром темпе, риск преждевременной смерти ощутимо снижался, даже если в сумме они делали меньше 5 тысяч шагов в день. Другая работа в журнале Translational Psychiatry оценивала здоровье мозга и психики. Ученые сравнили движение короткими перебежками, например, от стола к чайнику, и более долгие периоды умеренной или интенсивной активности. И выяснилось, что при продолжительных периодах непрерывного активного движения, в будущем реже выявляли деменцию, депрессию и тревогу. Риск деменции заметно снижался, если такая активность длилась от 13 минут, а депрессии и тревоги от 36 минут. Получается, надо не просто двигаться, но ходить быстро и подолгу. Возможно, но тут надо сделать важную оговорку. Пока сложно на 100% отделить причину от следствия в этих исследованиях. Что тут первично? То ли ходьба так здорово защищает организм, то ли людям с изначально крепким здоровьем просто легче ходить и быстрее, и дольше. Но в любом случае, быстрая и долгая ходьба – это один из самых доступных способов поддержать здоровье. Попробуйте пройти часть привычного маршрута чуть быстрее, чем обычно, а при первой возможности выделяйте время на полноценные непрерывные прогулки. Ходьба вообще одна из моих любимых физических нагрузок. Максимально полезная привычка и для тела, и для ума. С вами был Евгений Тиханович. Ходите чаще и повышайте качество жизни на РБК.

0: Курсы валют меняются, рынки реагируют, бизнес, как всегда, адаптируется. За день происходят сотни событий, к вечеру важнее другое. Выдохнуть и спокойно разобраться, что они значат на самом деле. Для экономики, для бизнеса, для вашей работы и ваших решений. От главных новостей дня к их последствиям, от последствий к пониманию. ЧЕС. Разбираем картину дня по будням с 18.00 на радио РБК. РБК в цифрах.
1: 4 авторских варианта. 2 громкие кражи и рекордные 120 миллионов долларов на аукционе. Такова история картины Эдварда Мунка «Крик». Во время первого ограбления в 1994 году преступникам хватило 50 секунд, чтобы вынести полотно и оставить записку. Спасибо за плохую охрану. В ходе второго налета шедевр сорвали со стены. На поиски ушло 2 года, а на сложную реставрацию еще 12 месяцев.
2: Знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
3: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
1: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
4: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
5: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
1: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16.10 на радио РБК.
0: РБК «Тренды».
1: Исследователи из Китая и Гонконга разработали новый метод лечения тяжелых инфекций носовых пазух. Они создали микророботов, которые не просто доставляют лекарства, а сами генерируют уничтожающие бактерии вещества. Главное преимущество – точечное воздействие. Обычные препараты рассеиваются по кровотоку, а управляемые частицы бьют прямо в цель. Сейчас авторы проекта дорабатывают систему магнитной навигации для безопасного выведения устройств из организма. Однако главным вектором развития технологии станет масштабный тренд на бесконтактную терапию внутренних органов в рамках малоинвазивной медицины будущего.

Половина второго в столице, в студии Павел Потапов. ЕС включил в 22-й пакет санкций против России производителя газотурбинного оборудования ОДК «Газовые турбины». Об этом говорится в постановлении Совета ЕС в официальном журнале Евросоюза. Кроме того, санкции ввели против ОДК «Пермские моторы», производителя двигателей для гражданской транспортной авиации, промышленных газотурбинных установок для электростанций и транспорта газа. Кроме того, Евросоюз ввел санкции против девелопера самолета его гендиректора Анны Акиньшиной. Владимир Зеленский хочет использовать любые инициативы для продвижения своей заинтересованности в передышке, прокомментировал заявление об энергетическом перемирии глава российского МИД Сергей Лавров. Росстандарт запретил выпуск в обращение на территории России нескольких грузовиков китайских марок Dongfeng, Foton и Jack, говорит в сообщении ведомства. Причиной стали выявленные нарушения обязательных требований к безопасности водителей и других участников дорожного движения. К таким нарушениям, в частности, относятся несоответствие тормозных систем, выброса видимых загрязняющих веществ и травм безопасности выступающих элементов. У Dongfeng, например, под запрет попал грузовик DRFZ-35, у Jack – седельный тягач К-7. Россиян нет среди пострадавших в результате аварии пассажирского автобуса в Анталии. Об этом ТАСС сообщили в российском генконсульстве в этой турецкой провинции. По данным правоохранительных органов Турции, в результате аварии пострадали 17 человек из 23 пассажиров.

0: 13:32 в столице. Мы продолжаем прямой эфир. У микрофона Денис Абасов. Здравствуйте. Облачные сервисы Яндекса до сих пор работают в аварийном режиме после атаки беспилотников на дата-центр компании в Рязанской области. В Яндекс.Клауд сообщили, что обработка обращений в техподдержку занимает больше времени из-за большего числа запросов. Подробности прямо сейчас. Ранее сбой затронул как собственные сервисы Яндекса, так и сторонние компании, использующие его облачную инфраструктуру. По оценкам экспертов, которые приводит Коммерсант, выручка Яндекса от облачных технологий составляет около 30 миллиардов рублей. Это примерно 4% общей выручки компании. Масштаб ущерба пока оценить сложно. Замена поврежденного оборудования может обойтись очень дорого, а его поставка и восстановление работы занять недели. При этом неясно, кто может выполнить такой заказ. Об этом в нашем эфире говорил генеральный директор ТМТ Консалтинг Константин Анкилов.
1: Сейчас можно говорить только грубо о масштабах этого явления, но ни о каких даже предварительных цифрах, потому что, я думаю, сам Яндекс еще точно не знает, какая часть оборудования вышла из строя окончательно, какая подлежит восстановлению, в какие сроки, и главное, как быстро это произойдет, потому что каждый час, каждый день простоя – это очень крупные суммы, которые исчисляются сотнями миллионов рублей. Службы такси, другие сервисы, которые массовые. Ну и здесь значительная история. Прямая – это именно облачные сервисы для бизнеса. А это по первому полугодию, например, если я не ошибаюсь, порядка 17 миллиардов рублей. Оборудование вышло из строя, и часть из него безвозвратна, а оборудование дата-центров, оно очень, очень дорогое. Одна стойка, она себе представляет набор серверов размером с вендинговую машину, из которой вот банка газировки выпадает. Она стоит от десятков до сотен миллионов рублей, в зависимости от того, насколько мощная электронная начинка у него. А таких серверов у Яндекса, ну, так осторожно я скажу, точной цифры нет, но исходя из проектных мощностей всех дата-центров, таковых у них более 10 тысяч должно быть.
0: В Яндексе рекомендуют клиентам использовать альтернативные площадки для размещения и резервного копирования данных. Это особенно важно, поскольку последствия аварии могут не ограничиться временной недоступностью сервисов. Существует и риск безвозвратной потери данных, объяснял ранее в нашем эфире управляющий РТМ-групп Евгений Царев.
2: Появляется риск потери данных. Про это почему-то мало вообще говорят. Вообще дело не в том, что работает сервис или не работает. Вот для того, чтобы сервисы работали, нужно, чтобы данные сохранились. Ну, вот, например, там есть клауд, люди хранят свои данные. Если у вас боевая копия не работает, резервная копия не работает, это катастрофоустойчивая копия тоже теряется, то, собственно, ну, данных у вас нет. Потеря 2 или 3 содов из 5 – это огромная цифра. Проблема в скорости восстановления. Если, ну, предположим, там здание построить, ну, относительно просто. Если сделать инженерные системы, относительно просто. Сделать резервные, например, дизель-генераторы, тоже это несложно. А вот попробуйте купить в большом масштабе серверное оборудование и быстро его привезти. Ну, это нереально.
0: Следующее сообщение о ходе восстановительных работ Яндекс планирует опубликовать сегодня в 19:00 по Москве. Другим темам заместитель председателя Центробанка России Зульфия Кахруманова назвала 3 главных преимущества цифрового рубля. В эфире радио «Комсомольская правда» она привела 3 сценария, когда использование цифрового рубля будет особенно выгодно. Так вот, первый сценарий – это необходимость в срочном переводе крупной суммы денег близкому человеку. С помощью платформы цифрового рубля это можно сделать бесплатно и без лимитов, за исключением ограничения на перевод в цифровые рубли не более 300 тысяч рублей в месяц. Второй сценарий касается индивидуальных предпринимателей. Они смогут сэкономить на эквайринге, принимая платежи в цифровом рубле. И третий сценарий актуален для крупных холдингов с сетью юридических лиц по всей стране. Цифровой рубль позволит им проводить операции без привязки к операционному дню и с минимальными затратами. Закон о цифровом рубле, напомню, вступил в силу 1 августа 2023 года, а пилотные операции с реальными цифровыми рублями начались 15 августа того же года.
3: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти.

0: прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
1: Технологии проникают в бизнес. 14 октября на РБК «Тех» эксперты обсудят вызовы цифровой эпохи. Среди спикеров – SEO «Магнит Тех» Вячеслав Кубаев и директор департамента по машинному обучению и искусственному интеллекту сети «Магнит» Алексей Четыркин. Смотрите трансляцию на сайте РБК и во ВКонтакте. АО «Тандер» 18+.
2: Продолжаем прямой эфир. 13:38 в столице. Евросоюз опубликовал списки тех, кто попал под новый 22-й пакет санкций против России. Под ограничениями почти 1600 физических и юридических лиц, среди них российские оборонные предприятия, производители ракет и беспилотников, а также политики, участвовавшие в выборах в Госдуму. В списке также оказались девелопер самолета и его генеральный директор Анна Акиньшина. Причина, указанная европейской стороной, привлечение работников из Северной Кореи. Европа вновь демонстрирует единство, так утверждение санкций прокомментировала глава европейской дипломатии Кая Каллас. По ее словам, это крупнейшее единовременное расширение санкционного списка с начала военных действий на Украине. Новые ограничения вряд ли серьезно повлияют на российский оборонно-промышленный комплекс, который уже практически не зависит от сотрудничества с европейскими странами. Однако санкции могут стать сигналом для партнеров России за пределами Запада. Такую оценку в нашем эфире дал доцент департамента политологии финансового университета Евгения Войко.
3: Безусловно, расширение лиц, даже если статистически смотреть, то данный список действительно один из самых крупных за все время 2022 года, да, когда ЕС так активно стал выдавать эти санкции. Но в данном случае обращает на себя внимание единство стран Европейского Союза, то есть каких-то серьезных дебатов, каких-то серьезных недовольств, сопротивления, в принципе, этот пакет не встретил. Я это связываю с тем, что, в общем-то, он принципиально нового вот в санкционную политику Евросоюза не внес. То есть, да, есть ограничения в секторе ВПК, вполне ожидаемо, что они касаются производства ракет и беспилотников. Сейчас это достаточно актуальная тема, и, кстати, для Европейского Союза в том числе. С учетом того, что, в принципе, сейчас сектор ВПК уже достаточно давно, так сказать, оторван на протяжении многих лет от взаимодействия с европейцами. То есть очевидно, что здесь какого-то серьезного удара с точки зрения ожидаемых каких-то эффектов от Европейского Союза здесь, ну, не предстоит. Именно с учетом того, что, в принципе, уже данная отрасль работает автономно от взаимодействия, от контактов с европейскими странами. Безусловно, это сигнал в том числе и для тех российских контрагентов, не западных, но, тем не менее, те, кто поддерживает взаимодействия с Россией. То есть, да, безусловно, с этой точки зрения, в принципе, вот сама эта история с вторичными санкциями, она на данном этапе становится все более и более ощутимой. Но, тем не менее, страны находят лазейки каких-то контактов, взаимодействия. Но я думаю, да, расчет Евросоюза именно на то, чтобы, во-первых, показать намерение эскалационного сценария, что никаких откатов назад нет, несмотря там, опять же, да, на американскую позицию и так далее. Ну и плюс, да, это сигнал для российских партнеров уже не западных.
2: Евгения, может ли это повлиять на готовность к переговорам России и Украины?
3: Это нет, это очередной пакет санкций, которые, в общем-то, Россия уже наблюдает достаточно давно. Здесь это очередной сигнал Евросоюза, принципиально по переговорам. Здесь с этим пакетом я не вижу.
2: И, собственно, снятие санкций с Усманова и Фридмана вот в обмен на расширение списка против ВПК, это какая-то разовая сделка или новая стратегия Евросоюза?
3: Я думаю, что вряд ли Евросоюз пойдет на масштабирование этого опыта, то есть, скорее всего, действительно такие точечные шаги. Но в целом политика Евросоюза понятна, это эскалация санкционного давления, это попытка все-таки экономически надавить на Россию, с тем, чтобы она поменяла свою позицию к Украине по отношению там, к целым Западом и так далее. Но здесь это разовые шаги, принципиально на позицию подхода Евросоюза вряд ли они повлияют.
2: В Кремле, комментируя политику европейских стран, заявили, что Европа препятствует мирному урегулированию конфликта на Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков противопоставил позицию европейских политиков усилиям американских переговорщиков.
4: Европейцы явно не относятся к партии мира, партии, которая ищет пути выхода на мирное урегулирование. Европейцы – это скорее партия войны, которая продолжает делать все для того, чтобы не дать этой войне остановиться. Нам гораздо больше импонируют усилия американских переговорщиков. Мы признательны им за продолжение этих усилий. Мы не ищем здесь раскола. Мы ищем действительно действенных мер и ответственных решений, которые позволят выйти на мирное урегулирование.
2: Также в Кремле отреагировали на предложение президента Украины Владимира Зеленского о 60-дневном перемирии. По словам Пескова, Россия хочет не перемирия, а долгосрочного мира и готова сделать для этого все. Что касается возможного энергетического перемирия между Москвой и Киевом, о котором говорил Дональд Трамп, Песков сообщил, что контакты продолжаются. Подробности в Кремле обещают раскрыть, когда появится новая информация.

0: Далее к теме автомобилей и автопрома. Так вот, китайских автомобилей на парижском автосалоне стало вдвое больше. Сегодня в столице Франции открылась одна из крупнейших автомобильных выставок в Европе. В ней участвуют около 20 китайских брендов. Среди них BYD, Chery, Changan. По данным Reuters, китайские и европейские производители представят до 60 новых моделей. При этом экспорт китайских гибридов в Евросоюз за первую половину года вырос втрое, до 7,5 миллиардов долларов. Европейские производители тоже готовят новинки. Концерн Stellantis представляет 6 новых моделей и 9 концепт-каров, в том числе электрическую версию легендарного Citroën 2 CV. На связи со студией выпускающий редактор «Автоньюз» Мария Жандарова. Мария, приветствую. Итак, чего вы ждете больше всего от этого автосалона и зачем будете следить?
1: Здравствуйте. Действительно, салон очень важный, его даже называют важнейшим со времен пандемии, потому что это, можно так сказать, очередной раунд между китайцами и европейцами, между двумя ключевыми автопромами. И действительно будет интересно следить, что смогут противопоставить китайцам европейцы. Соответственно, вы уже, как сказали, будет у нас и Citroën, дебют, возвращение, так сказать, гадкой уточки, как ее называли, и много других интересных новинок. И вот один из трендов автосалона, то, что европейцы возвращаются к своим легендарным моделям, так сказать, хотят сыграть на ностальгии, чтобы противопоставиться немножко китайским технологиям, от которых европейский автопром сейчас немного отстает.
0: Ну вот, кстати, да, про вот эту борьбу за рынок, вот как вы оцениваете сейчас диспозицию, которую мы наблюдаем в Европе? Ну, ощущение такое, что все-таки китайские производители улетели далеко вперед, и европейцам удастся ли их догнать?
1: Удастся их догнать, если они будут бороться с китайцами не их же методами. То есть уже некоторые автопроизводители, в том числе там глава Bugatti Rimac, говорил о том, что пытаться угнаться именно в плане технологическом за китайцами уже практически невозможно. Но европейский автопром может делать ставку на качество, на свое наследие, на какие-то совершенно другие, получается, ценности. А идти по стопам китайского автопрома и стараться как можно скорее выпускать новые модели, это путь проигрыша заведомо.
0: Ну, вообще, довольно сложная ситуация у многих сейчас европейских производителей, в частности, у группы ВАК, там планируются такие глобальные сокращения. Вот к чему эта борьба за долю рынка приведет для покупателя в Европе прежде всего? Ведь они в итоге-то голосуют, и такое ощущение, что все-таки больше уже выбирают китайский автопром.
1: Ну, китайцы действительно в основном их сейчас большинство убирают за счет более низких цен, но мы видим, что Европа стала принимать уже такие регуляторные методы борьбы, то есть уже там речь идет об ограничении поставок гибридов на европейский рынок, то есть европейский автопром будут стараться спасать. Для покупателя это что значит? Это будут новые линейки, их будут упрощать, соответственно. Но при этом говорить о том, что, например, будут значительно повышаться цены, это вряд ли, потому что, опять же, китайцы выигрывают во многом за счет своих ценовых войн и демпинга.
0: Ну, то есть мы можем надеяться и ждать, что европейские производители, собственно, ценой будут конкурировать с китайцами, и автомобили станут дешевле, проще говоря.
1: Да, это, кстати, один из трендов вот этого автосалона, то, что, по сути, сейчас растет интерес к более простым экономичным автомобилям, в том числе вот Citroën, который вы упомянули, концепт, он должен стоить порядка 15 тысяч евро, что по нынешним меркам цена довольно скромная, то есть от гонки по мощности, по каким-то там цифровым инновациям, больше сейчас уступает место простым экономичным автомобилям, так сказать, народным версиям.
0: Благодарю. На связи со студией был выпускающий редактор «Автоньюз» Мария Жандарова. Ну, а теперь к теме искусства. Работы Василия Кандинского и Исаака Левитана впервые выставят на публичные торги. Об этом РБК сообщили в московском аукционном доме. На аукционе будут представлены 320 работ, в том числе картины Ильи Репина, Николая Рериха и Петра Кончаловского. А среди самых дорогих лотов – пейзажи Василия Кандинского и Исаака Левитана. Концепция этого аукциона – работы, которые дополнят любую коллекцию и станут наследством покупателя, поделилась управляющий директор аукционного дома Ольга Русакова.

0: такого?
1: На аукционах мы представляем работы из частных коллекций. Главная концепция наших торгов – это вещи, которые действительно потенциально могли бы украсить и любое частное собрание, как крупное, так и небольшое. Мы работаем только с российскими коллекционерами. Все-таки в данный момент российский арт-рынок, он замкнут внутри, что, в общем-то, и минус, и плюс. Все-таки это способствует развитию внутреннего рынка. Ну, минусы, конечно, тоже свои есть. Но на данный момент мы работаем с нашими коллекционерами, количество которых растет. И появляются все новые и новые имена среди наших клиентов. Это не только покупатели 45 лет, и все уже от даже 30 лет. Люди приобретают довольно крупные вещи.
0: Пейзаж Кандинского «Летний день. Полдень» предварительно оценили в 90 миллионов рублей. Работу Левитана «Осень. Долина реки» в 30 миллионов. Это авторский вариант известного полотна, выполненный пастелью. Аукцион точно привлечет к себе внимание за счет полотен таких известных русских художников, подчеркнула искусствовед, член Союза художников Ирина Маршева.
2: Действительно, Левитан и Кандинский – это два таких очень значимых полюса двух разных художественных систем. Левитан – принципы эстетики реализма, а Кандинский перевернул мировое сознание тем, что изобрел беспредметную живопись. Искусство – это в первую очередь инвестиция на мировом художественном рынке. Что касается инвестиций, нас долго не посвящали в эту тему, но такие предметы, как Левитан и Кандинский – это мирового уровня инвестиционный продукт. Я думаю, что прежде всего это имена, и поскольку русских художников на слуху не так уж и много, то, соответственно, и интерес не такой большой. А имя Кандинского, по крайней мере, известно, я думаю, всем.
0: Аукцион состоится 18 октября в 17 часов по Москве. На сайте аукционного дома отмечается, что все потенциальные покупатели могут ознакомиться с лотами на выставке. Двенадцать часов 49 минут, и далее отправимся в мир спорта. Бой Дмитрия Бивола и Калума Смита анонсировали теперь официально. С подробностями Илья Попов.
3: Спорт на РБК.
4: Действительно, Денис, международный бокс, большой международный бокс возвращается в Россию. 12 декабря в Екатеринбурге Дмитрий Бивол проведет защиту своих титулов, поскольку он объединенный чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и ринг. И, как ты правильно заметил, действительно, Дмитрий Бивол сразится с Калумом Смитом. Что интересно, дело в том, что еще будучи в любителях, они встречались друг с другом, и было это в 2012 году, и тогда Дмитрий Бивол оказался сильнее. Если брать россиянина, то он относительно недавно проводил свой последний поединок, случился это 30 мая, то вот его оппонент Калум Смит последний раз выходил на ринг аж в феврале 2025 года. Ну и, если выражаться таким спортивным языком, есть вероятность, что американец несколько подзаржавел. Так что это данный факт только повышает шансы Дмитрия Бивола на победу, хотя и так россиянин безоговорочный фаворит.
0: Да, приятно, что большой бокс возвращается в Россию. Я уверен, этот бой вызовет огромный интерес. Ну, далее переместимся в Шанхай. Там проходит третий круг теннисного турнира. И вроде бы как неплохо выступают наши теннисисты.
4: Между прочим, Денис, серии «Мастерс» соревнования проходит в Шанхае. И вот буквально несколько минут назад свой матч третьего круга, что приятно, в свою пользу завершил Данил Медведев. Он победил очень легко в двух сетах чешского теннисиста Далибора Сворчину. До этого матча они дважды встречались друг с другом, и Медведев оба раза выиграл. Ну, в общем, эта встреча также не стала какой-то очень серьезной для российского теннисиста. 6-2, 6-3 за 1 час и 14 минут Медведев управился, но уже завтра его ждет значительно более серьезный оппонент Стефанос Циципас. В четвертом раунде они сразятся друг с другом. И вот здесь, кстати, статистика личных встреч также вроде бы на стороне Данила Медведева, но 10-5, очень много они друг с другом раз играли. В общем, любопытно, в каком состоянии сейчас Циципас находится, как будто бы он выходит из кризиса. Так что Данил Медведев, пожалуй, нужно ему будет посильнее напрячься, нежели сегодня. Ну и также завтра Карен Хачанов также проведет свой матч четвертого раунда. У него оппонент очень и очень серьезный, австралиец Алекс Деминор.
0: И далее редкий гость в наших выпусках,

0: но всегда приятный. Это королева автоспорта, Формула-1. И здесь интересная история разворачивается, поскольку молодой пилот Мерседеса Андреа Кими Антонелли может завоевать первый для себя титул в королевских гонках уже на ближайшем этапе. А он, я напомню, состоится в США.
1: Да, и случится это, если напарник Антонелли по команде «Мерседес» Джордж Рассел займет 9-е место или ниже, а Льюис Хэмилтон станет 6-м или ниже займет место. Прямо сейчас 102 балла преимущество Андреа Кими Антонелли над Джорджем Расселом. Ну, а накануне, Денис, выиграл Макс Ферстаппен. И, кстати, этот пилот выигрывал на всех трассах нынешней «Формулы-1», кроме «Мадринга».
0: Ну да, там действительно были очень тяжелые условия, именно погодные, вот эта духота и огромнейшее напряжение на пилотов, естественно. Отмечу, что, как обычно, кошмарно выступил там как раз-таки Джордж Рассел.
1: Денис, ну интрига есть еще в чемпионате или все, можно заканчивать смотреть?
0: Мне кажется, что Антонелли уже никто не догонит. Очень хорошо едет и машина, очень четко работает Мерседес. Это не Феррари, которые опять что-то напутали, у них вечные вот эти вот истории уже у всех, у всего пелетона вызывает улыбку. И я считаю, что Антонелли, ну, он и по... заслуженно, скажем так, станет чемпионом в этом году.
1: Это сильнейший пилот или у него сильнейшая машина? Вот вопрос.
0: Ты знаешь, это фактор всегда такой 50 на 50, потому что все пилоты сейчас плюс-минус одного уровня. Но вот да, машина здесь решает на самом деле.
1: Для тебя кто лучший пилот в этом сезоне, если не брать, допустим, Антонелли?
0: Мне всегда нравился Фернандо Алонсо. Благодарю. В студии был спортивный обозреватель Илья Попов.
2: Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК «Инвестиций», и каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
3: Кинопортфель.
2: Сегодня мой выбор — сериал «Не сработало». 2010 год. Адам Нейман основал WeWork. Компанию, которая создает большие и красивые коворкинги, места в которых сдаются в аренду. Адам продает идею нового образа жизни и работы, упакованную в красивую картинку, и привлекает много денег от инвесторов. Компания открывает пространство по всему миру, от Токио до Москвы.
4: Рабочие места будущего выглядят иначе.
5: Мы продаем свой опыт.
6: Мы?
5: Нужно название.
4: We? We live.
5: We dream.
6: We work.
7: Кто выиграет бой? Умный или больной на всю голову?
8: Ты сумасшедший.
9: Возможно, возможно.
2: Главные роли в сериале исполнили Джаред Лето и Энн Хэтэуэй. При создании сериала авторы и актеры общались с бывшими сотрудниками WeWork и постарались максимально близко к реальности показать эту историю. А я поделюсь тем, чему можно научиться, ее посмотрев. Первое. WeWork быстро рос. Нейман продолжал убеждать всех в огромном будущем бизнеса, и в 2019 году компанию оценивали в 47 миллиардов долларов. Но когда WeWork стал готовиться выйти на биржу, финансовая отчетность стала публичной, и оказалось, что у компании огромные убытки и неустойчивая бизнес-модель. Вывод. Красивая история и быстрый рост сами по себе мало что подтверждают. Инвестиции – это не место, где стоит верить кому-либо на слово. Второе. WeWork продолжал открывать новые пространства и увеличивать выручку. Но одновременно росли и расходы. Масштаб бизнеса увеличивался, а прибыль так и не появилась. Вывод. Сам по себе рост выручки не значит, что компания зарабатывает деньги. Гораздо важнее, сможет ли она когда-либо стать прибыльной и генерировать положительный денежный поток. Сделайте паузу и посмотрите сериал «Не сработало». Добавьте в свой кинопортфель историю, которая учит меньше верить в сказки и мыслить критически. Приятного просмотра!
10: Что это было? В эфире.
11: Если в 7-8 классах доп. Занятия примерно у 30% детей, среди девятиклассников уже половина, у 10-11 больше половины, но это так, в среднем по стране. Получается, что к выпускным экзаменам репетитор есть, ну, там, у каждого второго, то и чаще это встречается.
12: Действительно, дополнительные занятия, они стали весьма массовой практикой, но сама эта цифра, она не отвечает на вопрос о том, почему семьи обращаются к репетиторам. Одного ребенка это как способ закрыть какие-то свои пробелы, а у другого это подготовка к высокому баллу ЕГЭ, потому что, да, не будем скрывать, у каждого есть мечта поступить в

0: самый классный вуз нашей страны. А у кого-то это может быть какая-то другая своя личная мотивация, и поэтому я бы здесь, наверное, сказала, что сегодня репетиторство во многом стало скорее частью конкуренции за образовательные возможности.
1: Аналитик в сфере образования Валентина Максимова в программе «Чат с учителем».
2: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире каждый понедельник в 15:10.
1: ДНК называют кодом жизни. Сегодня этот код умеют читать, анализировать с помощью нейросетей и даже редактировать. Что будет, когда мы научимся менять его полностью? Василий Бейнарович продолжает исследование. Вместе с доктором биологических наук профессором Константином Севериновым поговорим о генах и свободе воли, выясним, как нейросети помогают читать ДНК и насколько далеко мы можем зайти в редактировании генома. НИИ Бейнаровича. Завтра в 21:00.
2: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Разбор индустрии развлечений. Как рождается прибыльный контент? Что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на необычных медиа?

0: Библиотека РБК.
1: Здесь мы собираем книги первых лиц.
2: Что читает губернатор Амурской области Василий Орлов.
3: Если говорить про классическую литературу, все-таки я не буду врать, это «Мастер и Маргарита». Я действительно очень люблю, читал ее много раз. Она чем уникальна? В зависимости от возраста, сколько бы ты раз не перечитывал, там все равно что-то новое у тебя появляется. Разные части книги интересны в разном возрасте. В детстве это истории с котом. Мне уже 51 год, поэтому я уже все-таки вот про Понтия Пилата больше читаю.
1: Михаил Булгаков, «Мастер и Маргарита». Прошел час. Левия не было во дворце. Теперь тишину рассвета нарушал только тихий шум шагов часовых в саду. Луна быстро выцветала, на другом краю неба было видно беловатое пятнышко утренней звезды. Светильники давным-давно погасли. На ложе лежал прокуратор. Подложив руку под щеку, он спал и дышал беззвучно. Рядом с ним спал Банга. Так встретил рассвет 15-го Ниссана пятый прокуратор Иудеи Понтий Пилат.
2: Библиотека РБК.
1: Заведующая Элина Тихонова.

0: Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии, инсайты и прогнозы. Главное на Радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 15 часов в столице, в студии Павел Потапов. Владимир Путин будет готов дать указание не наносить удары по Украине в день выборов, если Киев реально хочет их провести, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он отметил, что перемирие в 60 суток нужно Украине не для проведения выборов, а чтобы залечить раны и продолжить войну. Горьковский автомобильный завод включен в 22-й пакет европейских санкций. Об этом говорится в постановлении Совета ЕС в официальном журнале Евросоюза. Также в черные списки попал дальневосточный судостроительный завод «Звезда» и производитель шин «Кордиант». Под ограничениями оказался генеральный директор российской корпорации ракетно-космического приборостроения и информационных систем, входящий в Роскосмос, Дмитрий Автайкин. Аэропорт Эр-Рияда пока не будет работать из-за ударов хуситов, сообщил Управление гражданской авиации Саудовской Аравии. В результате нападения на аэрогавань в выходные дни погибли по меньшей мере 13 человек, сотни получили ранения и травмы. Мировые поставки персональных компьютеров в третьем квартале упали почти на 22,5% относительно того же периода прошлого года, до 55 миллионов 400 тысяч штук по предварительным расчетам исследовательской компании Gartner. Обвал до минимумов с начала 2023 года главным образом связан с ростом цен на чипы памяти. Самое резкое падение зафиксировали компании с топ-3, это Lenovo, HP и Dell. Меньше всего сократились продажи у Apple. Первая театральная пьеса режиссера Квентина Тарантино «Самовлюбленный кавалер» откроется в лондонском театре «Феникс» в марте, сообщает Variety. По его информации, главную роль в постановке исполнит британский актер Саша Барон Коэн. Билеты поступят в продажу в понедельник. Их стоимость начинается от 25 фунтов стерлингов, от 33 долларов. Действие пьесы разворачивается в Европе 1830-х годов. По словам Тарантино, она

0: вдохновлена классическими приключенческими фильмами старого Голливуда. Больше новостей на сайте РБК.
1: Часов 2 минуты в столице. Мы продолжаем прямой эфир. Вот, оказывается, куда делся старина Квентин Тарантино. Давненько его не было слышно, а он в театр. Вот такой поворот. Мы же смотрим на индекс Мосбиржи. Прямо сейчас 2378 пунктов. Нефть марки Brent торгуется чуть более отметки в 105 долларов за бочку. И о валютах на межбанке. Доллар 83 рубля 96 копеек. Евро 93 рубля 91 копейка. Юань к этой минуте 12 рублей 53 копейки. Атаки на российскую инфраструктуру и промышленность могут временно отклонять прогнозную траекторию роста экономики. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая на заседании Комитета Госдумы по бюджету и налогам. По его словам, трехлетний макропрогноз социально-экономического развития является умеренно консервативным, но сохраняются риски неэкономических факторов, в том числе удары дронов. Минэкономразвития закладывает в прогноз ускорение роста экономики с 1,4% в 2027 году до 2,4%. В 2029. При этом внешние предпосылки для экономики остаются консервативными, подчеркнул Решетников.
2: Цена нефти Brent на 2027 год заложена на уровне 73 доллара за баррель со снижением до 66 к 2029 году. При подготовке прогноза мы учитывали высокую волатильность фьючерсных котировок и их зависимость от текущей геополитической ситуации. Ну, в общем, они, конечно, показывают другие ожидания, гораздо более высокие, но мы остались на консервативных оценках. По сравнению с весенним прогнозом, цены на Urals повысились на от 1 до 3 долларов за баррель. При этом учитываем более широкий дисконт к Brent'у. В 2027 году ожидаем 53 доллара за баррель, соответственно, Urals, и к 2029 году 51 доллар за баррель. Это несколько выше цены отсечения в 50 долларов, которую предлагается установить с 2027 года.
1: Глава Минэкономразвития Максим Решетников также подчеркнул, что возможность смягчить денежно-кредитную политику будет зависеть от того, насколько устойчиво замедляется инфляция. По прогнозу Центробанка, она в следующем году должна достичь целевого уровня в 4%, при этом на темпы роста цен во втором полугодии повлияли атаки беспилотников на российскую инфраструктуру. Впрочем, ее восстановление призвало улучшить ситуацию. Об этом на заседании профильного комитета Госдумы заявил зампред ЦБ Алексей Заводский.
3: Спрос сильно убежал вперед в 2023-2024 годах, и следствием этого стало очень значительное усиление инфляции в тот период и ужесточение денежно-кредитной политики. Более сдержанный рост спроса уже обеспечил замедление инфляции в 2025 и первой половине 2026 года. К сожалению, это замедление инфляции прервалось во второй половине этого года вследствие временного выбытия производственных и логистических мощностей в ряде отраслей, которое произошло в последние месяцы. Сокращение производства в этих секторах не только усилило инфляцию, но и вычитает из роста ВВП в этом году. Восстановление мощностей, напротив, добавит в статистику экономического роста следующего года и будет способствовать снижению инфляционного давления. В базовом сценарии предполагаем инфляцию 4%, рост ВВП 1,5-2,5% в следующем году.
1: Глава Минфина Антон Силуанов, выступая в Комитете по бюджету и налогам, в свою очередь заявил, что бюджет России на ближайшую трехлетку подготовили с учетом устойчивости к любым сценариям на международных рынках.
4: Сегодня доходы, получаемые ПИФов, вообще не облагаются в момент получения дохода, а облагаются в момент выплаты доходов пайщикам. Это может происходить далеко не каждый год, а может происходить только при закрытии таких фондов. Поэтому те предложения, которые сформулировало правительство, предусматривают ежегодную оплату налога на прибыль с пассивных доходов, и эти выплаты будут зачитываться в будущие платежи паевых инвестиционных фондов.
1: По словам главы Минфина Антона Силуанова, к концу следующего года средняя пенсия по старости в России достигнет 29 904 рублей. Через минуту в нашем эфире радио и телеканал РБК программа «День главное». Обсудим, насколько защищены электронные платежи после сбоев в работе Яндекс.Пэй. Выясним, что происходит с деньгами клиентов. Можно ли получить к ним доступ, если платежный сервис недоступен? И кто несет ответственность за такие сбои?
5: Реклама. Вы руководитель? Передайте часть рутины искусственному интеллекту. В школе управления РБК теперь можно научиться использовать искусственный интеллект в работе с пользой. Узнайте, какие задачи можно ему передать, чтобы быстрее справляться с рутиной и освобождать время для действительно важных решений. Разбирайте реальные кейсы крупных компаний.

0: участвуйте в онлайн-событиях, изучайте практики и общайтесь с другими руководителями. Школа управления РБК. Используйте искусственный интеллект в работе с пользой. 16+.
1: Портфель инвестора с ВТБ «Мои инвестиции». Программа для тех, кто инвестирует осознанно. Мы говорим о том, что происходит в экономике и на рынках, о чем нужно знать инвестору сегодня, какие инвест-идеи есть на рынке и как ими воспользоваться. Обсуждаем, как события дня влияют на бумаги в инвест-портфеле. Предлагаем стратегии действий вместе с экспертами ВТБ «Мои инвестиции». И отвечаем на вопросы слушателей. Портфель инвестора – ваш навигатор на финансовом рынке. 2 раза в неделю в 19.15. Спонсор программы ПАО ВТБ.
2: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
0: Starbucks. Начало 2000-х. Starbucks открывает сотни заведений по всему миру. Руководство не сомневалось. Австралийский рынок ничем не отличается от американского, поэтому корпорация решает разом запустить десятки точек в крупных городах в надежде приучить местных к культуре кофе на вынос. Маркетологи не учли, что в Австралии уже существовала своя утонченная кофейная традиция. Долгие годы ее бережно и со вкусом создавали итальянские и греческие иммигранты. Например, жители предпочитали качественный флейт уайт в красивых чашках, а обсуждение новостей с бариста и даже задушевные беседы с ним были частью повседневной культуры. Когда же покупатели столкнулись со сладкими сиропами и взбитыми сливками от Starbucks в огромных пластиковых стаканах, они прозвали это кофейным супом. Люди демонстративно проходили мимо американской сети ради любимых локальных кафе. За первые 7 лет работы в Австралии компания накопила 105 миллионов долларов чистых убытков. В итоге закрыла 70% нерентабельных филиалов на континенте и полностью переписала международную стратегию.
2: Ошибка на миллион.

0: главное.
1: День главное на РБК, самое важное к этой минуте в студии Павел Демидович.
2: И Кирилл Токарев.
1: Ну что ж, Нобелевская премия по экономике 2026. Известно, кто ее получил. Роберт Холл и Майкл Вудфорд. Формулировка Шведской Королевской Академии Наук. За микроэкономические основы макроэкономической стабилизации. Что это значит? Причем здесь ЦБ и все мы будем выяснять в эфире.
2: И начнем с такой более практикоориентированной темы. После атак на ЦОДы и Яндекса ряд пользователей в России столкнулись с проблемами проведения платежей Яндекс.Пэй. Поговорим про электронные кошельки, насколько они защищены, как-то будет меняться этот рынок или нет. Наверное, все-таки
1: будем. Начнем? Да. Ну давай, бытовой социологии, наведем немножко. Пользуешься ли ты электронными кошельками?
2: Когда мы говорим про электронные кошельки, нужно иметь в виду, что у них есть такой определенный исторический период. Когда они только появлялись, было лишь несколько компаний, включая, вспомним, WebMoney, Kiwi, которые открывали электронные кошельки. Впоследствии появились более мощные игроки на этом рынке в лице маркетплейсов, которые стали стимулировать своих потребителей, чтобы открывать электронный кошелек, благодаря которому можно было совершить покупку дешевле. Я для себя неожиданно в какой-то момент понял, что я являюсь обладателем по меньшей мере 3 электронных кошельков подобного типа на каждом крупном маркетплейсе.
1: Вот я тоже, когда думал о том, что я сначала уверенно ответил, нет, не пользуюсь.
2: Вот, у меня было такое же заблуждение.
1: Конечно, да, разумеется, на 3 крупнейших маркетплейсах кошелечек есть, и оказывается, иногда им пользуешься. Но в целом, сущность для меня тот же самый Яндекс.Кошелек, ну, когда-то
2: слушай,
1: я им пользовался,
2: сейчас не понимаю. Слушай, мне кажется, что это вот правильный бизнес-продукт, который является частью твоей уже внутренней экосистемы, и ты не чувствуешь его инородности. Он органично встроен в твои эти финансовые транзакции, в твою повседневную бытовую реальность. Это вот то, на чем этот бизнес и держит.
1: Ну, давайте, да, поговорим, что из себя сейчас представляет электронный кошелек как средство, собственно, платежное, что это за рынок электронных кошельков. Об этом, обо всем спросим председателя Совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктора Достова. Виктор, приветствуем вас, рады видеть.
3: Здравствуйте, взаимно.
1: Виктор, так что все-таки, вот электронные

0: кошелек по образца 2026 года. Затем поговорим о проблемах, но сначала бы хотелось понять общую картину. Что эта индустрия из себя представляет? Кто ими пользуется? Если смотреть на цифры, то популярность инструмента только растет. Благодарим за это Marketplace или есть еще какие-то доводы?
1: Смотрите, по-дилетантски, но в принципе очень близко к истине, можно электронный кошелек представлять как такой маленький, очень упрощенный банковский счет. На нем, собственно, можно держать деньги, соответственно, с ним можно платить. Его очень удобно открывать, вам не нужно ходить в банк, чтобы открыть кошелечек, его можно открыть удаленно. Но оборотная сторона, что он ограничен по расходам, вы не можете потратить там 500 тысяч в месяц или там 300 тысяч за одну операцию. Поэтому очень большое количество игроков, которым такие нужны финансовые сервисы, сейчас, конечно, это в первую очередь платформы, соответственно, как первый продукт для пользователей, и предлагает именно кошелек. Иногда мы его еще называем бридж-продуктом, потому что это переходный продукт к открытию счета. Но для очень большого количества клиентов кошелек вполне достаточен.
2: Виктор, а если посмотреть вот на структуру рынка электронных кошельков, доля самостоятельных игроков, которых я уже упоминал, типа U-Money, она какова сейчас? Маркетплейсы уже доминируют или нет еще?
1: Я думаю, что они, ну, собственно, вот рынок кошельков практически полностью занят платформами. И людей, которые открывают на независимой платформе зачем-то кошелек, там, ну, скорее всего, не есть. Есть какие-то сервисы помельче, которым удобно работать с кошельками, но в целом, конечно, это чисто платформенная история сейчас.
0: Давайте о юридической стороне вопроса поговорим. Партнер руководителя банковской и финансовой практики юридической компании «Пепеляев Групп» Лидия Горшкова на связи с нами. Лидия, приветствуем вас. Вот тоже все-таки электронный кошелек, вроде как банковский счет, но не он, да? Опять же, если смотреть на 161 ФЗ о национальной платежной системе, это тоже это не счет, это некая новая сущность. В чем все-таки для того, чтобы единство понятия вести, отличается электронный кошелек от классического банковского счета? Какие у него есть возможности и, может быть, риски?
3: Да, здравствуйте, коллеги. Ну, знаете, с точки зрения пользователя разницы на самом деле практически никакой. Единственное, что у нас получается договором банковского счета мы пользуемся, банковским счетом мы пользуемся на основании договора банковского счета, а используем вот способы, которые предоставляет нам электронный кошелек, это называется электронные денежные средства, мы на основании иного договора о предоставлении как раз электронного средства платежа. А электронное средство платежа, в свою очередь, оно тоже такое гораздо более универсальное понятие, в которое подпадают и электронные денежные средства, и классическая банковская карточка, потому что когда мы пользуемся своим банковским счетом, и нам банк дает возможность дистанционно его использовать, либо с помощью ну, когда мы реквизиты банковские вводим, или, опять же, там QR-код, это все будет предоставление электронного средства платежа. Поэтому, вот еще раз повторюсь, с точки зрения пользователя разницы никакой. Mm-hmm. И в настоящее время сами по себе вот эти денежные средства, которые на электронном кошельке находятся, они тоже находятся на счетах кредитной организации. Именно в кредитной организации. Это когда-то давным-давно, когда зарождался данный инструмент, эти компании не имели статуса кредитных организаций. А сейчас это тоже, да, не банковские, но кредитные организации. Или даже банки могут иметь тоже, открывать электронные кошельки.
2: Но, извините, но, тем вот не менее, важный момент.
3: Глобально разницы практически нет.
2: Входят ли они в систему страхования вкладов все?
0: Нет, не входят.
3: Нет, не входят.
0: Ну, электронные денежные средства на остаток, они ведь не застрахованы в агентстве страхования вкладов.
1: Застрахованы. Теперь застрахованы.
3: Застрахованы, да.
1: Инновация, ее ввели недавно, да, но застрахованы.
0: Хорошо. Вообще, как бы вот это откровение. Потому что, Виктор, а когда они стали подпадать под страхование?
2: И каковы там объемы страхового покрытия?
1: Это, собственно, законопроект, поправка этого года. Вот, кошельки попадают не все, потому что анонимные кошельки туда не попадают, вы не можете установить, кому выплачивать страховое вознаграждение. Вот, но если вы полностью дефицит кошелек имеете, то он застрахован ВСВ Ровно точно так же. Я вот не буду вспоминать, с какого числа это вступает в силу, но это уже решено и, собственно,

0: собственно, история для банков, для счетов и кошельков, она примерно одинаковая теперь.
1: Виктор, ну вот пользователи, которые столкнулись сейчас с невозможностью проверить свой баланс или провести платежи в одном из финансовых институтов России, им не нужно опасаться того, что их средства обнулятся, поскольку такие слухи как бы у людей, ну, такие опасения у людей появляются.
0: Ну, как так, человек, занимающийся этими финансовыми технологиями, профессионально-параноидальный, гипотетически мы можем представить ситуацию, когда там уничтожен основной сервер, резервных копий, все бэкапы куда-то пропали. Но на практике, конечно, нет, потому что остатки по счетам, они фиксируются в таком количестве места настолько надежно, что с ними, в общем, ничего не будет.
1: То есть резервирование этой информации идет не в одном месте, а в нескольких распределенных контурах. И где-нибудь она наверняка сохранится.
0: Да, потому что на самом деле это по большому счету, это же очень небольшой объем информации по современным меркам, да, вы берете там 10 миллионов клиентов, каждому выделяете там по килобайту, вот, соответственно, умножаете, получаете там такую большую флешку, и в этих флешках можете сделать миллион, рассовать по разным местам, и они будут лежать в надежности, какая-то да выживет. Вот. Но, как вы правильно сказали, есть там нюансы, связанные с доступностью для проведения платежей в моменте. Вот. Гипотетически можно подумать, что происходит, если вот ровно в момент проведения транзакции умирает дата-центр. Но в целом, чтобы просто подвести простой понятный итог, 99,99 и так далее сотых процента, это абсолютная уверенность в том, что деньги в электронных кошельках никуда не пропадут.
2: Хорошо, ну вот просто у меня перед глазами памятка Центрального банка, правда, 21-го года, где говорится, что они, собственно, не входят в систему страхования.
1: Исторически не входили, я тоже.
2: Да, ну помню. Вот, может быть, да, действительно, мы несколько отстали.
0: Исторически, да.
2: Да, Лидия, если говорить о той ситуации, которая вот сейчас в моменте сложилась, например, у пользователей Яндекс.Пэй. Что вправе требовать пользователь в моменте? Если у него нет возможности сейчас вывести эти средства, может быть, ну, привычным способом, можно сделать что-нибудь еще, пойти каким-то другим путем. В общем, каковы права тех, кто подпал под эту ситуацию?
3: Ну, давайте так, если рассуждаем мы про права, то это несколько иной вопрос, чем что можно сделать в практическом смысле. Тут, наверное,
2: а давайте Виктор подскажет. И так, я думаю, что если система легла,
3: да, я просто думаю, что если система легла, то, наверное, говорить про там вывод денежных средств иным способом, да, наверное, здесь нет такой возможности, но это, наверное, как бы мнение эксперта здесь важнее. Вот. А если говорить про то, какие права, давайте смотреть через призму, а какие обязанности есть у тех организаций, которые дают нам соответствующий механизм и его использовать. Для этого у нас есть разные источники. Ну, во-первых, есть источники, установленные, ну, скажем так, права и обязанности, которые предписывает нам соблюдать закон, да, и есть какие-то положения, которые могут быть зафиксированы в договоре соответствующим институтом, да, финансовым, в котором, собственно говоря, открыт счет. Я, наверное, сейчас не буду давать оценку текущей ситуации с конкретным провайдером там, этих услуг, но в целом хочу обратить внимание пользователей, да, на то, что действительно закон предписывает, во-первых, обеспечивать доступ к тем денежным средствам, обеспечивать возможность произвести оплату, и для такого рода операций кредитные организации также должны соблюдать определенные сроки. Да? В течение какого времени должен быть осуществлен перевод с тех пор, как в кредитную организацию поступило распоряжение на соответствующий там, перевод денежных средств. Более того, кроме того, что в принципе у кредитных организаций есть такие обязанности, Центральный банк, безусловно, уже давным-давно озаботился, озадачился, да, тем, что могут быть на практике ситуации, не обязательно мы конкретную сегодня с вами текущую ситуацию, да, но и техногенные различные катастрофы могут происходить. В общем-то, в банковских правилах, в банковских законах написано, что банки обязаны в своей деятельности

0: обеспечивать непрерывность деятельности и восстановление деятельности оперативной на случай разных каких-то форс-мажорных ситуаций чрезвычайных. Ну, будем надеяться, что у данного крупного конкретного игрока есть какие-то планы, в свое время утвержденные органами управления, которые сейчас будут оперативно реализовываться.
1: Да, ну, собственно, в официальном заявлении оператора говорится о том, что денежные средства находятся в сохранности, в общем-то,
2: как компания работает. Ну, я думаю, что просто для пользователей у нас есть коллега, которая столкнулась с подобной ситуацией. Важно получить ответ на вопрос, а когда эти средства будут опять находиться в ее распоряжении, когда можно будет провести платежи, и сколько времени отводится тому же провайдеру на восстановление работа.
1: Ну, тяжеловато получить этот ответ, учитывая, что ситуация беспрецедентная, вынос трех дата-центров.
2: Я понимаю, а Виктор, может быть, есть какие-то внутренние или корпоративные регламенты, или отраслевые, которые отвечают на эти вопросы?
3: Ну вот тут коллега все очень прекрасно рассказала. Есть целый ряд требований нормативных Центрального банка по бесперебойности, доступности и так далее. Но поскольку мы имеем дело, очевидно, с ситуацией форс-мажора, ну вот тут что-то трудно сказать. И, в принципе, мы с вами прекрасно понимаем, что в интересах операторов электронных кошельков, чтобы все это восстановилось как можно быстрее, может быть уверенным, что они там прилагают все возможные усилия. Но мы не знаем там ни объема повреждений, ни структуры повреждений, нам их никто не скажет, естественно. Поэтому я думаю, что все будет хорошо, но какое-то время на это явно необходимо.
1: Да, ну, мы желаем, конечно, компании скорейшего восстановления, а пользователям, наверное, все-таки традиционно не держать все яйца в одной корзине, да, хотя, ну, понятно,
2: что... И даже если это не все яйца, а лишь одно, его тоже жалко.
1: Это печально.
2: Оно может быть в моменте очень нужно.
1: Уверены, все будет восстановлено. Партнер практики «Цифровая трансформация» компании Strategy Partner Сергей Кудряшов на связи с нами. Сергей, приветствуем вас. Тоже, какие у вас соображения относительно той ситуации, которая сложилась, какие выводы должны быть сделаны? Ну, и в целом, никто, получается, не застрахован. Как думаете, есть ли риски кризиса доверия к электронным платежным инструментам, не только кошелькам широким, но в связи с этими событиями? Или, в принципе, система достаточно отказоустойчивая, и чего тут раздувать?
4: Ну, здесь критерии отказоустойчивости конкретной системы, они сугубо индивидуальны. Нельзя эту ситуацию экстраполировать на другие финансовые организации. Очевидно, что такого рода платежные сервисы – это... Ну, в равной мере, или даже, может быть, в большей мере IT-сервисы, чем финансовые сервисы. Поэтому их надежность зависит от IT-инфраструктуры на очень, очень много. И вот в данной ситуации мы видим, что выход из строя дата-центров привел к тому, что не может восстановиться в том числе и платежный сервис. Это значит, что он был завязан очень крепко на те площадки, которые, собственно говоря, вышли из строя. То есть, если бы он был завязан на ту площадку, которая по-прежнему функционирует, на другие дата-центры Яндекс, которые по-прежнему функционируют, то, наверное, такой ситуации бы не было.
1: Все-таки, возможно, как я не знаю, как в данном случае будет строиться работа компании, как считаете, по восстановлению работоспособности, как бы бэкапятся ли подобные данные, да, если бэкапятся, то насколько глубоко?
4: Ну, коллеги уже говорили, что Банк России регулирует деятельность кредитных организаций, в том числе в области непрерывности, и существуют требования и нормативы, по которым такого рода сервисы должны быть восстановлены, и у каждой организации финансовой такая работа должна проводиться. Она связана и с обеспечением резервного копирования. В зависимости от частоты транзакций, критичности информации, и это касается наличия планов восстановления как IT-сервисов, так и, соответственно, бизнес-процессов. Ну, в данной ситуации, по всей видимости, эти планы были составлены без учета вот такого сценария.
2: Сергей, а вот в регламентах Банка России есть некое понимание сроков, когда должно быть восстановлено функционирование подобных сервисов? Я просто с трудом себе

0: Представляю, что таких сроков не указано. То есть система упала, и можно ее восстанавливать сколько? Неделю? Месяц?
1: Ну, и там есть определенные временные ориентиры. То есть если говорить о платежных, банковских платежных системах, то это диапазон времени от 2 часов до 48 часов, в которых такого рода сервисы должны быть восстановлены. И, соответственно, планы, которые есть у финансовой организации, должны предусматривать восстановление вот в эти вот сроки.
2: Виктор, так, да, потому что классические кредитные организации, там действительно, если мне память не изменяет, 2 суток, а в случае с кошельками та же самая история.
3: Технически кошельки от счетов ничем не отличаются, там, по сути дела, те же АБСки и нормативы. Мне немножко, знаете, застали врасплох
0: по да, поводу... Мы все.
3: Кошельков распространяется ли на это? Да, отлично. Распространяется ли на них банковские нормативы или там есть какие-то поправки, но я думаю, что по духу формально ситуация вот ровно такая, но я повторюсь, мы эту мысль уже поднимали, что норматив нормативом, но никто не предусматривал вот такой вот истории. И я не знаю, скорее всего, она будет рассматриваться как форс-мажор, и я не думаю, чтобы там Яндекс как-то там или кого-то еще жестко наказали за такую ситуацию. Это все-таки форс-мажор, и все это прекрасно понимают.
2: Действительно. Сергей, что-то хотели добавить?
0: Меньше минуты.
1: Да, я хотел добавить, что просто кошелек, он не относится именно к банковским операциям, он от небанковской кредитной организации, как бы эти услуги осуществляются, поэтому там показатели восстановления должны определяться организацией самостоятельно, там нет такого норматива.
2: Понятно, понятно. Спасибо, коллеги, спасибо за этот разговор. Будем надеяться, что компания в ближайшее время восстановит работоспособность кошельков, и граждане смогут ими воспользоваться в должном объеме. Спасибо, Виктор, Сергей, Лидия. Мы сейчас прервемся после небольшой паузы. За что была дана в этом году Нобелевская премия в сфере экономики?
4: Для меня искусственный интеллект выступает в основном в двух ролях. Это и помощник, и агент.
5: Хочешь стать руководителем, осваивай искусственный интеллект.
4: Если ты завтра этим преимуществом не воспользуешься, ну, скорее всего, воспользуются все остальные.
6: Soft Skills.
7: Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение.
8: Каждую среду в 15:10 на радио РБК.
9: К началу 2025 года количество владеющих русским языком в мире упало до 222 миллионов человек.
10: Да, может быть, в абсолютных цифрах есть некое уменьшение, но по использованию русского языка позиции точно не теряются.
7: Таманцев. В итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы и неудобные вопросы. От экономики, спорта и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник и четверг, 15:10 на радио РБК.
11: Сентябрь начинается с вопросов. Как не перегрузить ребенка? Нужны ли репетиторы? Что делать с экзаменами? И как сохранить интерес к учебе? Каникулы закончились. Начинается
7: «Час с учителем». Вита Лахова и Тимур Чернов врываются в новый учебный год вместе с вами. Сегодня в 15:10 на радио РБК. Ведь все-таки звонок не только для учителя. РБК в цифрах.
11: 100 метров в секунду и более 10 километров обзора. Таков Сапсан. Самое быстрое живое существо на планете. В крутом пике он развивает скорость до 320 километров в час. Уникальное строение ноздрей позволяет дышать в мощном потоке воздуха, а третье веко заменяет защитные очки. Благодаря выносливости и умению адаптироваться, эти соколы обитают на всех континентах, кроме Антарктиды, и все чаще выбирают для жизни крыши небоскребов.

0: Реклама.
1: Закрытие магазинов, изменение потребительского поведения, рост издержек. 2026 год продолжает испытывать модный бизнес в России на прочность. Как преодолеть кризис и найти точки роста? РБК разбирается.

0: День главное.
1: Это «День главное». Мы выходим одновременно в эфире телеканала и радио РБК. В студии Кирилл Токарев
2: и Павел Демидович.
1: Присоединяйтесь к нашему разговору. В нашей студии гость, заведующий кафедрой политической экономии экономического факультета МГУ Александр Мальцев. Александр, рад вас видеть в гостях. Ну что же, о Нобелевской премии по экономике, премию Госбанка Швеции по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля присудили двум ученым из университетов США. Лауреатами стали Роберт Холл и Майкл Вудфорд. Предлагаю немного послушать о лауреатах этого года и о самой премии по экономике. Короткая справка.
3: Высшую награду по экономике памяти Альфреда Нобеля в этом году получили американские ученые Роберт Холл и Майкл Вудфорд за исследование микроэкономических оснований макроэкономической стабилизации. Они пересмотрели и доработали структуру, предложенную Джоном Кейнсом о невидимой руке рынка, сочтя ее во многом непредсказуемой. Один из лауреатов, Майкл Вудфорд, по телефону поблагодарил Банк Швеции за оценку своей работы и сказал, что его исследования не были политически мотивированы. Ученый уверен, что стабильности глобальной экономики в первую очередь угрожают факторы неэкономической природы. Сейчас, по его мнению, таким примером служит война на Ближнем Востоке. Премия по экономике не вполне нобелевская, в том смысле, что шведский меценат ее не учреждал. Ее создал Банк Швеции в 1969 году, и финансируется она не из фонда Нобеля, а из собственных средств банка. Размер премии совпадает с суммами по другим номинациям. В прошлом году он составил 11 миллионов шведских. Крон. В разные годы вручение приза подвергалось критике за то, что лауреаты якобы отнюдь не способствуют улучшению условий жизни человечества, а наоборот спекулируют на биржах и руководствуются в работе только личной выгодой. Тем не менее, в последние годы премию не раз вручали за исследования, посвященные борьбе с бедностью или способам роста благосостояния разных стран.
2: Ну вот, Александр, все-таки ключевой вопрос и всегда самый сложный, когда речь идет о Нобелевской премии, особенно которую делят между двумя, тремя экономистами, как бы в том году, да, действительно, аж три экономиста получили, вот, как микроэкономические основания, макроэкономические стабилизации. За что премия-то? Что объединяет работы двух этих ученых? Что за стабилизация и так далее? Причем им здесь там идеи Кейнса, например?
4: Смотрите, для начала мы знаем то, что очень популярно среди экономистов играть в своеобразный тотализатор. Кто выиграет Нобелевскую премию этого года? Вот честно скажу, из двух сегодняшних Нобелевских лауреатов одного я отгадал. Правда скажу, что Вудфорд у меня был на третьей позиции, а вот Холла, к сожалению, я не отгадал, и он у меня не попал в мой шорт-лист.
2: Ну, Вудфорд вообще был фаворитом, одним из фаворитов этой гонки.
4: Не в моем, да, грубо говоря. Я свой, извините за бестактность, список сформировал. У меня, врать не буду, первый Оттер был. Да, например, второй Родрик, а третий вот Вудфорд был. Причем через слэш с Баро. Вот мне хотелось, честно говоря, да, чтобы уважаемый Нобелевский комитет еще и патриарха, в принципе, мог бы поддержать. Ну, что есть, то есть. И, в принципе, с высоты пару часов, которые прошли с момента объявления Нобелевской премии, мне кажется, что, в принципе, решение Нобелевского комитета очень даже логично и крайне интересно. Давайте посмотрим вообще на Нобелевские премии прошлых лет. Ну, хотя бы 24-й, 25-й и нынешний 26-й год. Мне кажется, что здесь вполне такая логичная лесенка выстраивается. То есть Нобели 24-го года получили свою премию за исследование институтов, по большому счету. А Джимоглу его великие соавторы объяснили на вот тот самый фреймворк, в рамках которого мы с вами живем. Затем трио прошлого года, которые получили Нобелевку за рост. Ну и теперь, получается, за макроэкономику, за что-то совсем вот такое вот жизненное и понятное. Давайте перейдем, наверное, к такому простому, что ли, объяснению, да, без пока каких-то наукообразных терминов, понятий и во многом, может быть, скучных дефиниций. Представим себе экономику как, ну, что ли, автобус, да, который едет, внутри него пассажиры сидят и так далее. Как мыслили многие экономисты, я специально, коллеги, упрощаю эту ситуацию, понятно, что это некая такая очень упрощенная картинка, но тем не менее, вот учитель Холла, как раз великий

0: Боб Солу, он, и опять же, я несколько упрощаю, и его последователи в 50-е, 60-е годы могли представить, что действительно экономика — это некое механическое нечто, которое управляется при помощи воздействия на вот, педали, руль, рычаги и так далее. При этом мнение пассажиров, да, особенно не волновало водителя автобуса. Было понятно, что если мы хотим ускорить движение этого автобуса, мы можем нажать определенную педаль, ну, например, там, налоги отпустить, ставка пойдет вниз и так далее. Хотим притормозить, можем нажать педаль тормоза и, например, ставку повысить. А вот Нобелевские лауреаты этого года показывают, что, извините, мнение пассажиров тоже очень важно. Если мы не будем объяснять, куда мы интенсивно крутим руль, то автобус может уйти куда-то не туда. Если хотите, мне кажется, крайне важный посыл обоих Нобелевских лауреатов заключается в том, что они показывают, что крайне важно понимать, как... что экономика состоит из нас с вами, простите, из людей, из фирм и так далее. То есть если мы не учитываем этот аспект, то мы не получим хорошего результата. Вот если мы посмотрим пресс-релиз Нобелевского комитета, то, по-моему, на второй страничке изображена абсолютно замечательная картинка, которая хорошо иллюстрирует этот тезис. Там нарисовано вот старое представление об экономике. Это некий прибор, на нем есть рычаг и какие-то показатели ВВП, безработица и так далее. То есть, ну, понятно, что, грубо говоря, 60-70 лет назад складывалось ощущение, что достаточно этот рычаг перевести к квалифицированному водителю, и показатели пойдут в ту или иную сторону. Сейчас же мы этот ящик открываем и видим, что внутри каждого показателя находятся люди, которые что-то делают, например. И поэтому крайне важно, извините, работать с нашими ожиданиями. Нужно показать людям, да, что их ждет в будущем. Мне кажется, это принципиально важно, если хотите, мировоззренческий посыл, который содержится в работах двух уважаемых Нобелей.
1: Ну, то есть, если мы продолжим метафору автобуса, за рулем этого самого автобуса сидит некий такой ЦБ, правильно, и оба этих автора дали, по большому счету, модель, которая позволяет центральному банку угадывать, куда едет автобус, вернее, что там в салоне происходит, готовы ли люди тратить, готовы ли там зарабатывать больше и так далее. Так? Просто часто говорят, что вот именно эти ребята, да, они собрали модели для центральных банков.
0: В принципе, мне кажется, что говорить о том, что там есть у двух этих Нобелевских лауреатов абсолютно консистентная единая модель, наверное, трудно.
1: Конечно.
0: Да? Но, тем не менее, их
1: семьи,
0: модели...
1: Да, про семьи, они... про людей, другой, да, про работу, да, уже про модели. Работу.
0: Они хорошо дополняют друг друга, и выглядит-то все это очень даже стройно, и как раз очень даже человекоцентрично. Мне кажется, это очень правильно и важно.
2: Давайте такую посмотрим на эту историю. Практика ориентирована. С нами на связи профессор Российской экономической школы Олег Шибанов. Олег, добрый день. Вот два вопроса. Первый вопрос. Авторы написали свои основные работы буквально там четверть века назад. Мир, кажется, за это время изменился достаточно сильно. И насколько их идеи соответствуют текущему моменту? И вторая история. Как их идеи можно использовать в российских реалиях?
1: И используются ли они, потому что, ну, кажется, что активным
2: когда
1: пользователям...
2: Когда человек получает Нобеля, как бы аргументация становится выше, что эти идеи работают хорошо.
1: Свободный рубль, таргетирование инфляции, где-то мы это видели, вот, собственно, в работах коллег.
3: Добрый день. Значит, смотрите, у Холла скорее это 70-е, 80-е, то есть это прошлого века, да? То есть довольно давно. Ну, я бы сказал, даже после нефтяных шоков. То есть там история даже не Бреттон Вудса больше на это повлияла, а то, что стагфляция с высокой инфляцией и низким ростом была немного необъяснимой. Если вы верили в то, что расходы государства помогают выбираться из кризисов, то для вас могло быть шоком то, что иногда эти расходы скорее разгоняют инфляцию, а не увеличивают реальное производство. И в этом плане, мне кажется, что вклад-то у них... довольно длинный по времени, вот. Но с точки зрения того, как это используется, вы знаете, во-первых, современные модели, они все-таки дошли до какого-то нового предела, да, то есть они все время развиваются, и люди каждый год пишут статьи, чтобы немножко их улучшать. А с другой стороны, они лежат в основе тех моделей, которые использует Центральный банк. То есть если вы возьмете код который написал Центральный банк и выложил в Российской Федерации, да, то вы увидите там ровно те же ожидания, те же, собственно, стандартные микрооснования, на которых все современные модели и строятся. Поэтому я думаю, что в России очень активно это используется, прекрасно работает. Вопрос только в том, что динамика, как вы правильно подчеркиваете, она во времени меняется, и связь переменных между собой, а также ожиданий с будущей инфляцией все время тоже меняется, и приходится как-то думать, что же делать в конкретный момент.
1: Ну да, еще раз вот процитирую. Работу лауреатов обеспечили прочный теоретический фундамент для моделей, которые сегодня используют центральные банки и правительства по всему миру. Благодаря им мы значительно лучше подготовлены к противодействию шокам, таким как энергетический кризис или резкие изменения в потребительском спросе. А так ли, настолько ли мы лучше готовы к этим шокам? Частенько, собственно, центробанки, американские в том числе, упрекают, например, что упустили кризис 2008 года, когда системы уже работали. Олег?
3: Ну, я бы сказал, что 2008-2009 был больше связан с плохим регулированием, то есть не с тем, что они как-то неправильно реагировали на кризис, а с тем, что они скорее упустили возможность появления этого кризиса из другого источника. Но точно так же, если хотите, можно ругать центральные банки и за пандемию. Чего это они не подготовились, так сказать, заранее, сделав какие-нибудь антивирусные прививки, и чтобы мы из пандемии 2020 года выходили там не полтора года или два, а может быть за 15 минут. Да, это тоже проблема центрального банка. Надо предсказывать, надо вовремя готовить врачей и так далее. Естественно, будущие шоки непредсказуемы, к сожалению. И каждая новая рецессия, она все более такая сложная, я бы сказал, и из новых источников появляющаяся. Поэтому, ну, я бы не стал 2008-2009 атрибутировать тому, что центральные банки плохо макроэкономику знают.
2: Александр, вот согласитесь ли с Олегом, вот тут тезис о том, что глобальной экономике в первую очередь угрожают факторы неэкономической природы. Кризис 2008-го все-таки был назван глобальным финансовым кризисом, mm-hmm. то есть экономическая основа была у этих событий, и последствия чрезвычайно долгосрочные, от падения американской мощи до возвышения Китая в том виде, в котором мы знаем.
0: Ну, я согласен с Олегом, да. То есть обвинять центральные банки в том, что они не могут подготовиться к какому-то случайному событию, типа пандемии или какому-то другому катаклизму, действительно экономическому, очень сложно, прямо скажем, да. Мне вообще кажется, я не хочу выступать в роли адвокатов центральных банков, их и без меня, наверное, хватает, равно как и критиков. Но в целом очевидно то, что экономическая наука делает большой прогресс, и, в принципе, благодаря этому, к счастью, у нас событий подобных Великой депрессии не повторяется. Это в том числе благодаря тому, что наши модели становятся лучше, совершенней, точнее и так далее. То есть спасибо нашим и Нобелевским лауреатам, и другим экономистам, которые помогают этому.
2: А если посмотреть... Вот уже перейдем немножко в другую плоскость. На нынешнюю администрацию в Соединенных Штатах и круг экономистов к ней приближенных, их нельзя назвать мейнстримными экономистами в чистом виде. Там звучат многие идеи, которые раньше казались маргинальными, вплоть до того, что США необходимо реиндустриализироваться, что дефицит платежного баланса – это глобальная и большая проблема, с этим нужно что-то делать, проблема вепонизации доллара.
0: Спасибо. Нет, мне кажется, смотрите, проблема, что такое мейнстрим и что такое не мейнстрим, она действительно крайне интересная. На мой-то взгляд, мейнстрим – это категория, что ли, социологическая. Если говорить совсем по-простому, это все, что публикуется в топ-журналах. То есть разве сейчас там нет этой проблематики? Да, она там есть. То есть не стоит воспринимать мейнстрим как нечто застывшее, вечное. Он живет, меняется и так далее. Вот сейчас Олег как раз говорил о событиях 70-х, 80-х годов и прочее. Разве тогда экономическая наука не поменялась? Она и сейчас меняется. Поэтому мне кажется, что экономика-то как раз в плане науки, она очень тесно связана с событиями, которые в ней происходят. И она, разумеется, не находится в вакууме, вопреки мнениям критиков и так далее. Да, лаг какой-то существует, безусловно, но в целом она очень созвучна запросам времени.
1: Но все-таки те модели, которые разрабатывали, вернее, да, модели, скорее, будет более уместно говорить, Нобелевские лауреаты, новые Нобелевские лауреаты, насколько они работают сейчас действительно в современной России? Вот то, как, например, работает с инфляцией, с прочими переменными Центральный банк России.
0: Ну, тут опять
1: лежат
0: же
1: в базе просто те же самые модели.
0: Нет, мне кажется, здесь, опять же, наверное, лучше Олег ответит, как практикующий макроэкономист, но мне-то кажется, что один из главных выводов, который читается из работ Нобелевских лауреатов этого года, заключается в том, что нужно вести коммуникацию, нужно объяснять, что вы делаете и так далее. Заводы не строятся за один год, вы принимаете решение, брать ипотеку или не брать, с учетом того, что, наверное, это будет какой-то длительный период времени и так далее. Поэтому важный вывод заключается в том, что банкам, регулятору надо давать внятную коммуникацию. Мне кажется, это как раз происходит.
1: Олег, скажите тогда, вот господин Вудфорд неоднократно заявлял о том, что центральный банк управляет не ставкой, а ожиданиями. При этом ожидания по инфляции россиян, они существенно выше официальных. Ну вот как работает коммуникация тогда Центрального банка России через призму работ Нобелевских лауреатов?
3: Вы знаете, инфляционные ожидания практически во всех странах сильно выше целей Центрального банка по инфляции. По очень простой причине. Люди склонны обращать внимание на то, что растет в цене, и не склонны обращать внимание на то, что в цене снижается или не растет. Например, если у кого-то арендная плата зафиксировалась на несколько лет, то человек будет жаловаться, что растет в цене кофе. И в этом плане, к сожалению или к счастью, мы не уникальны. В этом плане американцы точно так же, что попало, отвечают на вопрос, какие инфляционные ожидания и какие там у ФРС цели по инфляции. А что касается работы всех этих моделей в России, они работают вполне прилично. То есть, когда вы думаете, например, про 26-й год, в который инфляция снова будет выше, чем ожидания Центрального банка, скажем, в конце 25-го, то это результат очень понятных новых шоков. Это ровно то, что Нобелевские лауреаты писали. Вы не можете прогнозировать эти новые шоки, но с учетом того, что у нас в этом году, скажем, очень сильно вырос бензин, плюс некоторые проблемы с другими мощностями, мы понимаем, что, в принципе, Центральный банк попал в результат, но отклонение инфляции вызвано новыми шоками, которые были абсолютно непредсказуемы в конце 25-го.
2: Александр, а как вам кажется, есть ли, в принципе, возможность для экономистов как-то свести в некое единое шоссе вот то расхождение, которое мы видим между инфляционными ожиданиями населения, традиционно заякоренными далеко за 10%, и той политикой, которую проводит Банк России, и официальными цифрами Росстата?
0: Хороший вопрос. Честно скажу, я...
2: Вести коэффициент.
0: Ну да, да, да. Не знаю. Мне кажется, опять же, да, то, что вот вопрос действительно несколько выходящий, да, за пределы сферы моей как бы профессиональной компетенции, меня-то как раз больше всего обрадовал, опять же, формулировка даже Нобелевского комитета, что они подчеркивают именно микрооснования. Понятно, что революция микроосснований-то произошла в 70-е годы, но, опять же, вот эта забавная картинка из пресс-релиза подчеркивает именно, если хотите, человекоцентричность, да, подобных моделей. Это крайне важно, чтобы все-таки мы, когда принимаем решение, помнили, да, о том, что все-таки экономика состоит из нас с вами, и крайне важно учитывать наши планы, и об этом надо говорить.
1: Но с тех пор
0: это принципиально важный тезис, мне кажется.
1: Да, но с тех пор, с тех же самых 70-х годов, как-то роль и вес среднего класса как микрооснования, оно несколько изменилось. Вот, может, и модели необходимо доработать, или, в принципе, нет, все работает.
0: Ну, мне кажется, здесь тоже, как бы, это здесь же не так принципиально важно, то есть в данном конкретном случае, то есть класс и так далее. Главное, что есть экономические агенты. Пока они живые люди, они будут переживать о будущем, строить какие-то ожидания и так далее. При этом важный этот тезис заключается в том, что вот там, может быть, идея, которая была популярна лет так 70-80 назад, что можно в самом деле просто подумать о том, как было в прошлом квартале, и представить, что так же будет в следующем, она вполне может быть работоспособная, но на самом деле люди играют в долгую. Правильный вывод Холла заключается в том, что условный давайте назовем Александр, да, хорошо понимает, как устроена его жизнь. Он, в принципе, все уже распланировал, да, и какие-то колебания, если они уж не носят какой-то принципиальный характер, сильно не будут влиять на то, как он тратит, например, заработанные им 100 тысяч рублей. Вот если он получит внезапно в лотерею там 100 миллионов, допустим, что-то поменяется. И поэтому крайне важно, опять же, вести правильную коммуникацию.
1: Александр, у нас буквально 30 секунд осталось. Один нобелевский лауреат в сфере экономики, даже не из России, Советского Союза, 75-й год. Ждем кого-то еще. Верите в перспективу получения Нобелевки по экономике?
2: 65% лауреатов
1: американцы. Очень коротко.
0: Честно скажу, каждый год мы так или иначе называем кого-то из российских экономистов, которые

0: нам бы хотелось, чтобы получил
1: Можете назвать премию. Вот 2-3 фамилии, чтобы никого не обидеть, или одну?
0: Ну, например, Александр Александрович Чаузан, Виктор Мирович Полторович, по-моему, очень достойные люди. Я бы очень хотел, чтобы Нобелевский комитет когда-нибудь отметил вклад этих замечательных экономистов.
1: Тоже хотим, чтобы были отмечены вклады российских экономистов. Будем надеяться. Спасибо большое, друзья. Это был «День главное».
2: Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а самые нелепые сделки могут приносить фантастическую прибыль.
3: Бешеные деньги.
2: В прошлый раз я рассказывал про Тимоти Декстера, малообразованного парня, вложившегося в конце 18 века в континентальные доллары и сделавшего на них иксы только благодаря удаче. Думаете, на этом его везение закончилось? Это было только начало. Озолотившийся Тимоти явно в себя поверил. Мужчина решил заняться аж международной торговлей и начал скупать корабли. Понимал он в этом не больше, чем в инвестициях, зато прислушивался к советам. Его знакомые откровенно издевались над его недалекостью и подкидывали идеи, которые должны были гарантированно разорить Тимоти. Например, ему рекомендовали отправить на Карибы грелки для постелей. Звучит примерно как экспорт валенок в Африку. Но десятки тысяч грелок разошлись как горячие пирожки. Местные жители использовали их как ковши на производстве патоки. Затем ему посоветовали отправить уголь в Ньюкасл, главный угольный город Англии. Это все равно, что завозить нефть на Ближний Восток. И снова невероятная удача. Прямо перед прибытием судов местные шахтеры начали бастовать и остановили добычу. А уголь Декстера был раскуплен с большой наценкой. Были и другие совпадения. Например, он скупил тонны китового уса прямо перед тем, как в моду вошли корсеты из этого материала. Возможно, Декстер стал первым человеком, который построил инвестиционную стратегию на принципе «а вдруг сработает?». И работало же. К концу жизни фантастически разбогатевший Декстер сам назначил себя лордом, поставил в своем поместье статую самых великих людей, которым отнес себя, и всячески развлекался. Например, инсценировал собственную смерть, чтобы всех разыграть и повеселиться на своих похоронах. А еще написал книгу о себе с кучей орфографических ошибок и без знаков препинания. Их он напечатал на отдельной странице. Расставляйте, мол, сами. Может, Тимоти Декстер был самым везучим болваном в истории рынка. А может, он был первым великим финансовым троллем, который убедительно притворялся идиотом. С вами был Глеб Каланов. Помните, если все считают ваши идеи безумными, это еще не значит, что вы не правы.
3: Бешеные деньги.
4: Хочешь, я тебя обниму? Этот вопрос дает подростку контроль, и часто именно поэтому он говорит «да». Его мозг строит себя в бурю. Он отталкивает вас, потому что должен научиться быть отдельным. Но биологически он все еще нуждается в якоре.
5: Программа детского нейрохирурга Бориса Олейникова о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху. Родительский контроль. Каждый день. В эфире радио РБК. Каждый день миллионы людей проводят в транспорте часы своей жизни. Читают, работают, знакомятся, слушают музыку и строят планы. Пока движутся поезда, автобусы, автомобили и люди, город живет и развивается.
6: Программа советника заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Юлии Темниковой «Двери открываются». Это взгляд на транспорт как на часть культуры, экономики и городской среды. От прошлого к настоящему, от настоящего к будущему. Через историю, технологии и, конечно, людей.
5: Открываем двери по пятницам в 14:10 на радио РБК.
7: Хавейл, Джили, Дэнфэн, Эксид, Черри, Жету, Чанган, Рейдуа, Лиси, Аваша. Гибрид, бензин, новинка или клон старой модели? Кто есть кто? Роман Фарботко разбирается в мире китайских машин. По будням на радио РБК.
8: Любопытное мнение, что женщина за рулем намного более безопасная ситуация, чем мужчина.
9: У нас по статистике женщины, по-моему, в 3 раза реже попадают в ДТП, чем мужчины. Это официальная статистика, а не придуманная мной. Все-таки инстинкт самосохранения, он женщин физиологически больше.
7: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Что в моде сегодня, а что будет завтра и как нам с этим жить?
5: Каждый понедельник

0: 21.00. Радио РБК в тренде.
1: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
2: Анонимен ли биткоин? Сумма, время операции, адрес отправителя и адрес получателя навсегда сохраняются в блокчейне. Почему тогда криптовалюту называют анонимной? Дело в том, что вместо имени владельца отображается длинный набор букв и цифр. Пока неизвестно, кому принадлежит адрес, история операции не связана с конкретным человеком. Поэтому точнее говорить не об анонимности, а о псевдонимности. Но псевдоним можно раскрыть. Например, человек покупает криптовалюту на бирже, где требуется подтверждение личности, а затем переводит монеты на собственный адрес. После этого операции можно попытаться связать с его именем. Специальные сервисы анализируют цепочки переводов, находят связанные адреса и отслеживают дальнейшее движение средств. Получается парадокс. Владельца биткоина можно не знать, но за его деньгами можно наблюдать годами. Биткоин скрывает имя, но не скрывает финансовую историю.
1: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время. Каждый день мы ищем важное в инфопотоке. И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне, через умные колонки, в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Присылайте вопросы в наш телеграм-бот «Радио РБК». 101.1 в Воронеже, 92.8 в Москве. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 15 часов. Столица, в студии Павел Потапов. Евросоюз ввел новые санкции в отношении России. В списке попали в том числе Уральский приборостроительный завод, Кингисеппский машиностроительный, Саратовский электроприборостроительный завод имени Орджоникидзе, следует из опубликованных в журнале ЕС документов. Кроме того, Евросоюз ввел рестрикции против ПАО «ГАЗ». Ограничения также коснулись старейшего судостроительного предприятия России «Адмиралтейские верфи». Под санкции еще попали Ярославский моторный завод, АО «Кордиант», часовой завод «Восток» и судоремонтно-судостроительная корпорация. В список санкций также внесли застройщики самолета и его гендиректора Анну Акиньшину. Президент подписал закон о ратификации соглашения с Индией о временной трудовой деятельности граждан одного государства на территории другого. Закон опубликован на официальном портале правовой информации. Соглашение предусматривает, что оплаты и условия труда таких работников не могут быть хуже, чем у граждан, принимающей страны на аналогичные должности. Работать можно только по разрешению и только по тому направлению, на которое оно выдано, иначе разрешение аннулируют. МВД предложил освободить от подтверждения знания русского языка истории законодательства иностранных работников, резидентов территории опережающего развития. К ним относятся в том числе 16 зон на Дальнем Востоке и 2 в Арктике. Это следует из законопроекта ведомства. Сервисом мобильного интернета ЛТЕ к концу 2030 года будут обеспечены все малонаселенные пункты России, заявил глава Минцифры Максуд Шадаев на совместном заседании комитетов Госдумы по информационной политике и по цифровому развитию искусственного интеллекта. Министр добавил, за последние 6 лет мобильный интернет ЛТЕ появился в 8000 населенных пунктах и почти в 2000 планируется в следующем году за счет дополнительного финансирования. Больше новостей на сайте РБК.
2: Часов 2 минуты, точное московское время. Вы слушаете прямой эфир радио РБК. У микрофона Денис Аббасов. Здравствуйте. Российский бюджет подготовили с учетом устойчивости к любым сценариям на международных рынках. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на заседании профильного комитета Госдумы. Подробности далее. По его словам, власти снизили базовую цену на нефть для учета расходов казны с $59 за баррель в текущем году до 50 на протяжении всех 3 лет финансового плана. Минэкономразвитие на этом фоне представило умеренно консервативный прогноз о будущем экономики с 27 по 29 годы. За ходом дискуссии вокруг бюджета внимательно следил Владимир Расулов. Он в студии. Владимир, какие параметры основного финансового закона представили в Госдуме и что, в первую очередь, будет на них влиять?
3: Текущая ситуация, связанная с экономикой, так или

0: Иначе все равно зависит от того, что происходит с атаками на российскую инфраструктуру и промышленность, как заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, который выступал в Госдуме. Вот эти факторы, вот эти атаки могут временно отклонять прогнозную траекторию роста российской экономики. По словам министра, трехлетний макропрогноз социально-экономического развития действительно умеренно консервативен, но сохраняются риски неэкономических факторов, и к ним как раз относятся удары дронов. Минэкономразвития закладывает в прогноз ускорение роста экономики с 1,4% в следующем году до 2,4% в 2029. При этом внешние предпосылки для экономики остаются консервативными, подчеркнул Максим Решетников.
1: Цена нефти Brent на 2027 год заложена на уровне $73 за баррель со снижением до 66 к 2029 году. При подготовке прогноза мы учитывали высокую волатильность фьючерсных котировок и их зависимость от текущей геополитической ситуации. Ну, в общем, они, конечно, показывают другие ожидания, гораздо более высокие, но мы остались на консервативных оценках. По сравнению с весенним прогнозом цены на Urals повысились на от 1 до 3 долларов за баррель. При этом учитываем более широкий дисконт к Brent'у. В 2027 году ожидаем $53 за баррель, соответственно, Urals, и к 2029 году $51 за баррель. Это несколько выше цены отсечения $50, которую предлагается установить с 2027 года.
0: Глава Минэкономразвития Максим Решетников также подчеркнул, что возможность смягчить денежно-кредитную политику в России будет зависеть от того, насколько устойчиво замедляется инфляция. По прогнозу Центробанка, она, инфляция, в следующем году должна достичь целевого уровня в 4%. При этом на темпы роста цен во втором полугодии повлияли атаки беспилотников на российскую инфраструктуру. И, впрочем, ее восстановление позволит все-таки улучшить ситуацию, заявил на заседании Комитета Госдумы по бюджету и налогам зампред ЦБ Алексей Заботкин.
2: Спрос сильно убежал вперед в 2023-2024 годах, и следствием этого стало очень значительное усиление инфляции в тот период и ужесточение денежно-кредитной политики. Более сдержанный рост спроса уже обеспечил замедление инфляции в 2025 и первой половине 2026 года. К сожалению, это замедление инфляции прервалось во второй половине этого года вследствие временного выбытия производственных и логистических мощностей в ряде отраслей, которое произошло в последние месяцы. Сокращение производства в этих секторах не только усилило инфляцию, но и вычитает из роста ВВП в этом году. Восстановление мощностей, напротив, добавит в статистику экономического роста следующего года и будет способствовать снижению инфляционного давления. В базовом сценарии предполагаем инфляцию 4%, рост ВВП 1,5-2,5% в следующем году.
0: Кроме того, на заседании Комитета Госдумы выступил глава Минфина Антон Силуанов. Он, в частности, напомнил о нескольких предстоящих в рамках бюджета налоговых изменениях. В частности, распространить ставку НДФЛ на доходы от продажи имущества, дивиденды и проценты по вкладам. Паевые инвестиционные фонды должны будут платить налог на прибыль по ставке 15% вот с этих самых полученных пассивных доходов. Ну а Антон Силуанов объяснил, зачем это нужно и как именно будет работать.
3: Сегодня доходы, получаемые ПИФов, вообще не облагаются в момент получения дохода, а облагаются в момент выплаты доходов пайщикам. Это может происходить далеко не каждый год, а может происходить только при закрытии таких фондов. Поэтому те предложения, которые сформулировало правительство, предусматривают ежегодную оплату налога на прибыль с пассивных доходов, и эти выплаты будут зачитываться в будущие платежи паевых инвестиционных фондов.
0: Глава Минфина Антон Силуанов обозначил еще несколько параметров в законопроекте по бюджету. По словам главы Минфина, к концу следующего года средняя пенсия по старости в России превысит 29 900 рублей. Кроме того, власти ожидают повышения прожиточного минимума до 20 с лишним тысяч и минимального размера оплаты труда. Он вырастет до без малого 29 тысяч рублей. Ну, а подробнее о том, как именно обсуждали параметры бюджета на заседании профильного комитета Госдумы, в дальнейшем эфире расскажет моя коллега Надежда Сережкина. Она весь день работает в стенах Нижней палаты парламента.
4: Благодарю. В теме разбирался Владимир Расулов. А пока к другим темам. На заседании Комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы его председатель Василий Пискарев отметил, что за последний год Дума приняла ряд инициатив, увеличивающих бюджетные расходы. В их числе расширение обязательной геномной регистрации на военных, сотрудников Росгвардии, добровольцев и других участников боевых действий. Новые формы контроля за мигрантами, в том числе реестр контролируемых лиц и так далее. Пискарев спросил, будут ли расходы на эти мероприятия заложены в бюджете на 2027-2029 годы. Через пару минут в нашем эфире «Чат с учителем». Выясним, зачем сегодня изучать иностранные языки и когда под рукой всегда есть онлайн-переводчики и нейросети. Оставайтесь на частоте РБК.
5: Реклама. вы это слышите.

0: слышали?
1: В подписке на РБК можно читать главные деловые бестселлеры в кратком изложении. А значит, вы сможете получить весь опыт мирового бизнеса быстрее других.
0: Теперь слышали.
1: Подписка на РБК. Ваше конкурентное преимущество.
0: 18+.
2: Библиотека РБК.
3: Здесь мы собираем книги первых лиц.
4: Что читает директор Всероссийского детского центра «Орленок», кандидат психологических наук Александр Джеус.
5: Я бы порекомендовал прочитать книгу ребятам «Кортик и бронзовая птица». Это книга о настоящих приключениях, об ответственности, о взрослении детей. Это книга о настоящих отношениях. И я бы порекомендовал читать вообще каждый день. Взрослым тоже можно ее прочитать, потому что я уверен, что подавляющее большинство родителей современных детей, подростков, они родились в конце 80-х, начале 90-х годов, и, к сожалению, они не читали эти книги. И множество других очень замечательных книг советских авторов.
3: Анатолий Рыбаков, «Кортик. Бронзовая птица». Это наказание придумал, конечно, дядя Сеня. И самое обидное, дедушка с ним заодно. За завтраком дедушка посмотрел на Мишу и сказал: «Набегался вчера? Вот и хорошо, теперь на неделю хватит. Сегодня придется посидеть дома. Весь день сидеть дома. Сегодня, воскресенье. Ребята пойдут в лес, может быть, в лодке поедут на остров, а он...» Миша скривил губы и уткнулся в тарелку.
2: Библиотека РБК.
3: Заведующая Элина Тихонова.
6: В 15.10 в Москве вы слушаете «Чат с учителем» на Радио РБК. Меня зовут Вита Лахова, я не только ведущая телеканала и Радио РБК, но и преподаватель Первой академии медиа РЭО имени Плеханова.
7: Меня зовут Тимур Чернов, я являюсь учителем биологии 57-й школы города Москва.
6: Вот, Тимур, интересно, какая часть наших слушателей без труда поняла бы все слова, которые мы произнесли, если бы эфир мы начали, ну, например, на английском, или на немецком, или даже на китайском? Давай поговорим сегодня о том, зачем нам вообще изучать иностранные языки, правда ли, что школьных уроков, как правило, недостаточно, ну и бывает ли врожденная способность и неспособность к языкам, ну и так ли страшны иероглифы, в конце концов?
2: Чат с учителем.
6: Ну а для начала хотим вас спросить, дорогие слушатели, какой иностранный язык учили вы, каких успехов добились и чем это помогает вам в жизни? Пишите нам в чат Радио РБК, также присоединяйтесь к нашему сообществу в ВК. Как поступить? Комментарии там мы тоже читаем.
7: А разобраться в этих сложных вопросах, даже не побоюсь этого слова, китайской грамоте, с нами сегодня в студии помогут Алексей Конобеев, доцент Института иностранных языков Московского педагогического государственного университета, кандидат педагогических наук, и Райли Костиган, преподаватель английского языка, переводчик, создатель языковой школы Whitestone Education, sorry for my pronunciation, и отец ребенка билингва.
6: Добрый день, всех рады приветствовать. Давайте начнем с такого блица. Вот сегодня при обилии онлайн-переводчиков и помощников всякого рода, зачем человеку нужен иностранный язык? Райли, давайте с вас.
8: Ну, я бы сказал, что самое главное вот именно устанавливает контакт человеческий, потому что все-таки ты можешь забивать все, что угодно в переводчик, ты можешь с помощью искусственного интеллекта все, что угодно переводить сейчас, но все-таки такой вот теплый человеческий контакт ты установишь только вот с помощью общего языка, на котором вы там с собеседником общаетесь. И вот это, мне кажется, базовая такая человеческая желание вот доносить свои мысли, а не просто там с помощью планшета или там телефона общаться с другим человеком.
6: Алексей.
9: Ну, я бы две причины назвал. Первая причина очень близка к тому, что говорит Райли, потому что переводчик, к сожалению, не передает эмоции, переводчик не передает ощущения, переводчик не передает отношения, он просто передает то, что сказано, он не передает, как это сказано. А вторая причина чисто физиологическая. Исследования физиологов показывают, что те люди, которые владеют двумя языками и более, имеют гораздо более высокие шансы дожить до пожилого возраста без когнитивного снижения, без снижения когнитивной функции. Дольше не наступает деменция, дольше сохраняется боль, бодрое мышление, дольше сохраняется умение принимать точные и правильные решения. Так что язык – это, по сути, здоровье мозга.
7: Неочевидная польза.
6: Хочется верить, что те люди, которые участвовали в вопросе Фонда общественного мнения в прошлом году, они нас, ну, хотя бы частично слушают, потому что на вопрос о необходимости изучать иностранные языки 76% россиян ответили, что в современном мире можно и обойтись. И только 20% считают, что язык необходим. Меня, честно говоря, вот эти данные шокировали. Вот среди твоих школьников примерно такое же мнение или все-таки понимают роль языков?
7: Понимают роль языков. Немногим язык нравится непосредственно как язык, но в современной биологии невозможно, ну, быть в тренде и вообще, в принципе, чему-то учиться, если ты не способен понимать специализированные тексты на английском языке. А еще лучше, если ты умеешь создавать специализированные тексты на английском языке, тогда как бы перспективы карьерные значительным образом расширяются. Поэтому, как говорится, мышки плачут, страдают, но продолжают есть этот кактус.
6: Ну вот какой именно кактус? Тут еще есть интересные цифры. Какой язык важно учить? Как считают россияне? 78% называют английский, китайский 51%, 12% у немецкого. Алексей, много ли меняется в этом смысле в последние годы?
9: На самом деле не так много. Вот если мы посмотрим на цифры, то получается очень интересная картина. Есть замечательный сайт «Этнолог», который изучает как раз количество людей, которые говорят на языках на разных. И получается очень интересная вещь. По-английски в мире говорят примерно 1,5 миллиарда человек. Ну, вот там немножко растет это количество. По данным на февраль текущего года было где-то 1,5 миллиарда, примерно 10 миллионов. При этом, что интересно, родным языком он является меньше, чем для 400 миллионов человек. То есть получается, что 2/3 людей, которые говорят на английском языке, это люди, для которых английский не родной. И это подтверждает, что английский является действительно языком международного общения. У нас с вами гораздо больше шансов пообщаться по-английски, например, с людьми из Юго-Восточной Азии, из Латинской Америки, откуда-то еще. Если мы с вами посмотрим на тот же китайский язык, по-китайски говорят примерно 1,1 миллиарда человек. Вот. Но родным он является более чем для 950-960 миллионов человек. То есть китайский язык мощнейший по количеству носителей языка и говорящих на нем. Но, с другой стороны, в основном это люди, для которых китайский родной. То есть это язык скорее межрегионального общения. Ну, если говорить про английский, насколько он важен, вот продолжая идею публикации международных и прочее. К сожалению, к большому сожалению, статистика показывает, что научных публикаций на английском языке, там по отраслям знаний, от 60 до 90 с лишним процентов. Там сильно зависит от того, по какой науке. То есть получается интересная картина. Если мы о своих научных достижениях не напишем по-английски, то большой мир об этом знать не будет.
6: Ну вот теперь давайте подробнее про большой мир, в котором мы живем, но живем в специфических наших сегодняшних реалиях. Пятый год. Ну, ведущие англоязычные страны для нас недружественные. Поездки в Великобританию, в США для изучения языка крайне затруднены для российских школьников и взрослых тоже. Это факт. Носители языка в России становятся сильно меньше. Можно ли говорить о том, что система, в принципе, глобальная, из этого перестраивается, меняется качество, или когда любое видео, любая речь доступна онлайн, такого значения тоже не имеет?
9: Ну, на мой взгляд, качество не сильно меняется именно потому, что вот уже довольно давно, с начала 2000-х годов, ушли от той идеи, что есть правильный вариант английского языка. Например, долгие десятилетия, а то там много десятилетий считалось, что британский язык – это вот эталон. Потом стали говорить, нет, американский – это тоже эталон, то есть два эталона. И вот еще в конце 90-х годов пришли к пониманию, что существуют не просто разные варианты языка, а начали говорить про world Englishes, мировые английские языки. А потом стали говорить про English as a global language, что английский – это глобальный язык, и в рамках этой концепции любой вариант английского языка, он тоже правильный, потому что, например, индейцы, когда говорят по-английски, у них есть свои словечки. Иногда, например, да и британцы, американцы, они под одним и тем же выражением могут понимать совершенно разные вещи. Вот, казалось бы, такой простой относительно глагол, как to table. Слово table, я думаю, все слушатели знают. Вот для одного варианта регионального to table означает положить на стол, то есть вынести на повестку, а для другого – убрать в стол, чтобы об этом не говорить. Совершенно диаметрально противоположное значение одного и того же глагола получается. И с этой точки зрения, кстати, и русский, английский, он вполне себе достойный язык. У нас есть свои идиомы, свои пословицы, поговорки, которые мы можем по-английски сказать. Иногда надо объяснить, что мы имеем в виду. Не всякие вещи понятны.
6: Ну, то есть мы калькируем какие-то выражения наши на русском языке, пытаемся их на английский перенести.
9: Бывает и такое. В английский язык тоже ведь слова из русского языка приходят. Иногда они меняют значение. Например, слово «бабушка», оно означает далеко не только пожилую даму, оно еще означает цветастую косынку, да, которая завязывается под подбородком.
6: Райли, что видите вы? Вы 10 лет в Москве, не ошибаюсь?
8: 15 уже.
6: 15. Вот да. По сравнению с тем, что было 15 лет назад, когда реклам языковых школ с носителями было очень много. В принципе, изучение языка с носителем был такой, наверное, культ. Это вот максимум, к чему можно было стремиться. Сейчас понимаем, что носители в дефиците в крайнем. И, в принципе, доступ к англоязычной культуре, если мы за рамками оставляем онлайн, он тоже крайне ограничен. Вот что изменилось, на ваш взгляд?
8: Ну, все не так плачевно, как вы описываете, все-таки.
6: Это хорошо.
7: Давайте хоть вы нам расскажете о том, что у нас хорошо с английским в стране.
8: Более-менее, вот если вот взять свою ситуацию, которая вот складывалась 15 лет назад, все-таки молодежь, может быть, худо-бедно изъяснялась на английском, но в целом общий уровень был довольно низким. А сейчас вот если взять вот такой... чуть выше среднего уровня знаний по английскому языку именно в московских школах, все-таки уже в старших классах дети довольно хорошо излагает свои мысли по-английски в большинстве случаев. И мне кажется, вот сейчас все-таки может быть носители там из США, из Великобритании сейчас значительно меньше стало, но все-таки африканцев довольно много. Там, например, у моей дочери там в садике африканка была, которая довольно сносно изъяснялась на английском, и в какой-то степени у нее даже английский родной был.
6: Рали, подождите, сносно изъясняться достаточно, чтобы учить детей английскому?
8: Мне кажется, что да, все-таки она же там не физику изучала в садике. И, у нее свой какой-то говор был. И сейчас, конечно, когда уже дети уже подростки, они все-таки в основном в онлайне изучают. Поэтому сказать, что сейчас дети не обучаются у носителей языка там из США или из Великобритании, не совсем верно. И все-таки общий уровень довольно высокий, как я бы сказал. И если там сравнить с американской системой обучения иностранным языкам, у нас прям уровень ниже плинтуса к концу школы. Там, например, немецкий я учил там столько-то лет, и я практически ничего не освоил. Что не скажешь в целом про там московских детей, например.
7: Господи, как приятно слушать, что вокруг все значительно хуже, чем у нас просто. Безумное наслаждение. Значит, у меня вот вопрос опять-таки к носителям, и у вас в детском саду тоже носитель. На мой взгляд, это просто какая-то сейчас сверхценная идея. Хвастаются в родительском чате, например, у меня. Вот у меня сыночек с 3 лет с носителем, между прочим, занимался. Носитель – это всегда лучше, чем квалифицированный педагог с образованием. Вот, на мой взгляд, совсем далеко не всегда.
8: Нет, точно нет. Все-таки носители совершенно разные. Если человек носитель хоть немножко там обучался методикам преподавания своего родного языка, все-таки он может такую довольно мощную там пользу принести ребенку. Если это просто носитель языка там с улицы, который не очень бережно относится к своему, к родной речи, все-таки он может больше вреда нанести ребенку. А если взять там русскоязычного педагога, по-разному. У меня бывают там ученики, у которых просто нет желания, которые не могут заставить себя говорить на английском с русскоговорящим человеком, например. Бывает. У меня постоянно такие случаи были.
6: То есть соблазн перейти на русский всегда?
7: Да. Все-таки тут тебя не поймут, поэтому вариантов деваться некуда.
8: Да, мозг все-таки не хочет напрягаться, и когда он видит там русскоязычного человека, который там заставляет его напрягаться, ученика заставляет напрягаться, ученик как-то все-таки на подсознательном уровне думает, может быть, как-то особого смысла нет столько усилий прикладывать, чтобы доносить свои мысли. А когда человек сталкивается с носителем языка, все-таки он начинает понимать, что деваться некуда, и все-таки надо вытаскивать свои знания из пассива, потому что у большинства русскоговорящих все-таки пассивных знаний по английскому языку довольно много, а просто негде применять или И поэтому все остается, все лежит там мертвым балластом и не применяется.
6: А вот интересный эксперимент, на который мы обратили внимание, московские школы некоторые ввели билингвальную продленку для детей. Где-то называется билингвальная.

0: Начальная школа, но по сути все занятия на английском происходят на продленке. Мама Елена, мама уже теперь пятиклассница Алисы, рассказала об этом опыте. Предлагаю послушать и обсудить.
1: Алиса 3 года ходила в билингвальный класс. Он был организован на продленке после школы. Что мне очень нравилось, что во время продленки никто не разговаривал на русском языке. То есть педагог с ними общался только на английском, а когда они переходили на русский язык, он говорил «I don't understand you». И все, ребенку приходилось включать воображение, включать словарный запас, чтобы объяснить, что он хочет. Это было прям, с моей точки зрения, одним из преимуществ, когда ребенок находится в среде языка, и вариантов, кроме как заговорить, у него нет. Мы учились 3 года, но один тьютор распределял нагрузку первых, вторых и третьих классов, и уже для старшаков внимания тьютора не хватало. Поэтому мы уже ушли тогда на индивидуальные занятия.
0: Алексей, насколько продуктивно, когда на языке не преподают язык, а живут, что-то делают, не знаю, уроки после уроков, театр, клуб какой-то, кино обсуждают? Это обучение или это такой приятный доп?
2: Это на самом деле обучение. Вот с точки зрения обучения есть 2 подхода. Есть то, что по-английски называется language learning. Это то, к чему мы привыкли. Вот у нас есть правила, вот мы работаем, делаем упражнения и прочее. А есть то, что по-русски называется как приобретение языка, language acquisition. Когда мы оказываемся в среде, но недостаточно просто оказаться в среде. Если мы пойдем в среду, и мы не понимаем, что там говорят, и мы не можем это осмыслить, пользы от этого не будет. А если нам дают как-то структурированно, показывают жестами, объясняют и так далее, то у нас начинает происходить развитие тогда. Мы начинаем приобретать язык, и вот с этой точки зрения интересно сравнить. Знаете, иногда говорят, ну вот смотрите, маленький ребенок, родной язык, его же никто не обучает, он просто сам собой подхватывает, вроде бы и научается каким-то образом. И при этом постоянно забывают, сколько маленького ребенка поправляют, когда говорят, нет, не так, скажи вот так. Бедный ребенок, он столько слышит, как его поправляют, сколько ни один взрослый человек просто не выдержит. Представьте, что вас ежеминутно поправляют,
3: говорят, вы
2: не
3: так сказали. Расплачется, убежит, да, сколько
2: абсолютно.
3: Можно.
2: У нас будет абсолютно гневная реакция. То есть это вот как раз пример того, что acquisition, приобретение языка, оно происходит, когда оно структурировано. Поэтому есть обучающее воздействие, когда вот та же самая продленка, но дети общаются на английском, они общаются на определенные темы в типичных ситуациях, которые возникают, им дают какую-то лексику. И это здорово. Есть английский театр, например. Вот я знаю, что многие школы московские, они ставят с детьми сцены на английском языке. Есть летние лагеря, которые организуют разные школы. У меня, например, есть очень хорошая знакомая в Тамбове, у нее свой небольшой частный языковой центр, и она устраивает языковые как раз лагеря летом, когда дети ездят, они там проводят смену, все общаясь по-английски. И они приезжают, они начинают говорить, у них барьеры падают, потому что научиться можно только тому, что делаешь. Если говоришь, научишься говорить. Если будешь глаголы ставить в нужную форму, научишься хорошо ставить глаголы в нужную форму. Одно другому не мешает.
3: То есть ценность носителя языка не в том, что он знает, а в том, что он не знает русский, получается.
2: Не совсем так. Носитель языка хорошо умеет говорить. Носитель языка говорит естественно. Ну, маленький пример. Мы можем сказать грамматически верно, но это будет не так звучать, как говорят, например, носители языка. Предположим, мы можем использовать глагол со словом «радость», и если мы скажем, например, «доставляют радость», это правильно. Если мы скажем «причинили радость», это будет совершенно неправильно, но мы что-то туда вкладываем. Носитель говорит так, как говорит естественно, не только так, как написано в учебниках, упрощенно и прочее. И в этом большая ценность.
0: Ну, тем не менее, английский язык, что ни говори о качестве преподавания в школах, спасибо, что Райли так хорошо оценил уровень нынешней российской школы, тем не менее, репетиторы по английскому языку наиболее востребованы из всех репетиторов по любым предметам до 7 класса в топе, потом идет, конечно, сдвиг в сторону предметов ОГЭ и ЕГЭ, тем не менее. Мария Батхан к нам подключилась, преподаватель английского, автор блога «Училка английского». Что дают репетиторы, чего не хватает на школьных уроках?
4: Во-первых, мы даем больше внимания студенту, потому что когда учитель, я сама проработала много лет в школе и знаю, что такое, когда даже 10-15 студентов на уроке сидят, да, pupils, это уже не students, и очень хочется уделить каждому внимание, и очень хочется подстроиться под темп каждого студента, но это просто невозможно. Поэтому на индивидуальных занятиях, на микрогруппах, где по 2 человека мы занимаемся с учениками, конечно, в первую очередь, это время, которое можно уделить студенту. И, естественно, цели у всех разные. Потому что так или иначе, в школе у нас есть программа, которую мы должны следовать. Если мы должны вызубрить этот present perfect continuous, то обычно, когда мы настоящие какие-то интересы ученика начинаем узнавать, мы понимаем, что вряд ли он когда-то в своей жизни столкнется вообще с с этим

0: временами. Ему нужно для путешествий или там для какого-то переезда, для бытового английского. Поэтому мы иначе выстраиваем всю программу для него.
1: А есть ли понятие способность к иностранным языкам или, наоборот, категорическая неспособность освоить английский или китайский, например?
0: Я уверена в том, что если мы говорим на своем родном языке, то у нас у всех есть способность к языкам. Конечно, это так себе, ну, знать, что я изучаю язык без способностей, да, потому что, ну, надо выучить, ну, со способностями или без, освоишь рано или поздно.
1: Ну, то есть все-таки кому-то дано больше, кому-то меньше, это правда, так и есть. В чем это выражается?
2: Ну, мне кажется, как и во всем. Кому-то интересно, кому-то неинтересно. Ну, я сужу по той же самой биологии, да, я не думаю, что у кого-то есть проблемы с заучиванием терминов, но кто-то приходит и ковыряет до самого конца, а кто-то вот из-под палки, конец параграфа, дальше не буду.
1: А в языках в чем это выражается, Мария? Вот этот уровень способности, так назовем.
0: Ну, я думаю, в первую очередь это память. У кого-то она лучше, у кого-то хуже. Мне кажется, это основное, что нам нужно запоминать слова, запоминать конструкции и их вовремя вспоминать.
2: Ну, на мой взгляд, вот. Здесь, в принципе, нету различий, в принципе, в образовании. Память, способность составлять аналогии, связи и пользоваться усвоенными правилами в обыденной жизни.
1: Мария, буквально 20 секунд у нас остается. Ключевое, что бы вы изменили в школьной программе и в школьном подходе, чтобы дети приходили к вам с более качественным уровнем?
0: Я бы очень хотела, чтобы в школе дети понимали, ради чего они учат английский язык. Потому что в первую очередь это решать задачи на английском. То есть не сам предмет как цель его освоить и получить за него пятерку, а именно это инструмент для того, чтобы устроиться на работу, получить повышение,
1: решать... А вот с какой целью учить другие языки мы обсудим буквально через несколько минут. Оставайтесь на РБК. Небольшая реклама, выпуск новостей, а дальше чат с учителем.
3: Новости, ключевые события и их влияние на вас. Подводим итоги дня вместе с экспертами в программе «Что это значит?» по будням с 6 до 9 вечера.
4: А сейчас цены вообще отошли на второй план. На первый план вышла ставка.
5: Обсуждаем извечный вопрос. В какой точке баланса находится сегодня рынок недвижимости Москвы?
4: Не надо ждать в море погоды каких-то супервыгодных условий. Надо искать способы решения квартирного вопроса здесь и сейчас.
3: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Вторник, 16:10 на радио РБК. Что это было? В эфире.
6: Весь секрет в том, что женщина поняла, что это тот, чей генофонд она хочет продлить. Потому что мы за традиционные ценности, и мужчины все-таки не рожают, слава тебе Господи, и как-то в ближайшее время, скорее всего, не предвидится. Поэтому все-таки женщина выбирает, а потом говорит, что ты весь в отца. Вот, вот на этом этапе надо понять, что да, он будет весь в отца, ваш первенец. И поэтому отца хорошо бы выбирать как-то более прицельно. И, как правило, на бессознательном уровне мужчина смотрит женщине сразу куда?
7: Глаза!
6: Нет. Так. На другие части тела он смотрит чисто бессознательно. Вот глаз бежит, да? То есть насколько она умеет рожать. То есть это бедра, грудь. Он оценивает вот эти параметры не потому, что он какой-то самец проклятый, потому что ровно он на эту тему выбирает женщину. Женщина смотрит вот как раз.
7: В глаза.
6: Потому что она ищет интеллект. Она ищет, что она будет в генофонде продлять вот эту выживаемость рода, вида. Насколько он будет адаптивный, этот мужчина.
3: Тренер-мотиватор, психолог Ирина Ковалева в программе Жени Стоговой «Медиатренды».
8: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире каждый понедельник в 9 вечера.
9: Реклама. Как бизнесу продвигаться в 2027 году? Какие инструменты уже меняют цифровой пиар, поиск и управление репутацией? Ответы, опыт и практические кейсы 19 октября на конференции «Пиар и цифровая репутация бизнеса» от РБК компаний. Участие онлайн и бесплатно. 18+.
8: Центр событий.
3: Выставка «Смена координат». из Москвы в Заполярье и обратно. Художники проекта отправились в Апатиты, чтобы проверить, как новая среда меняет привычный художественный язык. Северный свет, ландшафт, промышленная архитектура, местная история.

0: Сопровождение проекта по строительству центров обработки данных заявил глава ведомства Максуд Шадаев. Он добавил, что большая часть проектов по строительству будет находиться за пределами Москвы. Конечно, скорее всего, будут какие-то защищенные.
1: Открываться и там на таком базовом уровне изучать там кучу языков, наверное, нерационально. Но все-таки, если ты хотя бы вышел вот на какой-то уровень, там, например, B1 по английскому языку, там добавлять, например, второй иностранный язык совсем не помешает.
2: Алексей, ваша идеальная схема. На каком уровне английского можно браться за немецкий или за китайский?
3: Я бы сказал бы так. Один язык помогает другому, как правило, потому что есть сходные грамматические категории. Например, вот в русском языке артиклей нет, но есть способ показать, когда мы говорим один или тот самый. В английском, французском, в испанском это артикли. В китайском не могу сказать, есть ли у них что-то похожее на артикли, но все равно идеи-то мы передаем одни и те же, просто разными языковыми средствами. Язык тренирует память. Язык помогает выражать одну и ту же мысль разными вот этими способами. Мы сопоставляем. Вот долгое время, несколько десятилетий, считалось, что для того, чтобы лучше всего научить языку, надо прямо погрузить человека в среду и изгнать родной язык из класса. И что интересно, эти идеи очень долго продвигались. Вот примерно последние лет 12, наверное, идут активные исследования в таких странах, как Южная Корея, Юго-Восточная Азия, и исследуют, а не может ли родной язык помочь. И оказалось, например, что когда обучают грамматике, проводить параллели с родным языком, приводит к гораздо более высоким результатам, легче человеку осваивать. Другое дело, тут вопрос возникает в количестве родного языка. Нельзя говорить по-русски только английскими словами, рассчитывать, что человек сейчас по-английски заговорит из-за этого. Но когда уместно и грамотное употребление, это нормально. Российская методика, кстати, никогда не отказывалась от опоры на родной язык. И интересно, что вот сейчас последние исследования это подтвердили. И возвращаясь к тому, с какого уровня, я бы сказал бы так, когда ребенок доходит хотя бы до уровня А2, уровень А2 это как раз у нас вот где-то 7-8 класс, в зависимости от того, как обучают. У нас же второй иностранный язык, школы имеют право вводить, начиная с 5 класса, при условии, что у них есть ресурсы и есть пожелания участников образовательного процесса. Часто бывает, что школы с 7 класса начинают иностранный язык вводить. То есть у нас практика, она вполне следует за развитием ребенка и за развитием языковой компетенции. И вот с этого уровня оно вполне уже начинает хорошо помогать.
2: Вы, уважаемые слушатели, напишите нам, какие языки учили или учите вы или ваши дети, и как вам это помогает в жизни. Но мы пока попробуем разобраться, остановится ли язык или языки иностранные бонусом при трудоустройстве. Наталья Хазицкая к нам подключается, профориентолог, создатель сервиса profmi.ru. Конечно, хочется верить, что я вложил столько-то часов или столько-то денег в изучение языка, и это прибавит мне столько-то к зарплате или количеству вакансий, которые мне доступны. Но есть ли эта форма?
4: Наталья, давайте обсудим, пейбэк есть у изучения английского языка или нет?
5: Добрый день. Любопытный вопрос. Дело в том, что вот этот бонус, эта прибавка к оплате труда существенно зависит от сферы деятельности. Если мы говорим о, например, преподавании английского, то логично, да, что человек, который его знает, будет получать больше.
4: Нет, Наталья, давайте мы не будем очевидны, там еще про переводчика, который знает язык, будет получать больше, чем переводчик, который язык не знает. Мне кажется, это очевидно. А другие профессии, которые напрямую непосредственно не связаны с изучением или преподаванием языка, насколько будет разница в одних и тех же вакансиях, одна со знанием английского, а другая без?
5: Ну вот опять, зависит от сферы деятельности. Мы видим, что в тех вакансиях, в которых язык имеет значение, например, в закупках, да, международных, или там в международной логистике, в международных продажах, там везде, где есть какая-то международная составляющая, дополнительное знание языка будет добавлять 30% примерно к зарплате в среднем по рынку. Но в компаниях, например, международных, где человек работает администратором, может быть требование даже к английскому. Но при этом существенной разницы в зарплатах по отношению к администраторам там, не в международных компаниях у него не будет.
2: А как проверяют на собеседовании? Вот написан какой-то уровень, который требуется. Всегда ли будут задавать вопросы на иностранном языке? Или можно сначала написать, что уровня моего достаточно для этой работы, а потом как-то взять и интенсивно подучить?
4: Да.
5: Слушайте, у нас, знаете, такое вакансии заполняются иногда не совсем теми требованиями, которые действительно существенно в работе. Поэтому если нам важно, чтобы он разговаривал у нас с международными поставщиками, или, например, у нас основной офис говорит на английском, да, и там

0: внутри команды принято заполнять документы или там общаться с коллегами, то да, на собеседовании будут задавать вопросы на английском, может быть, вообще проводить собеседование будут на английском языке. И тут, простите, подучить за недельку, конечно, не получится, потому что вы должны понимать и отвечать. Бывает такое, что они пишут невысокий, например, B1, B2 уровень английского. Это часто такое встречается в технических вакансиях. Например, там у программистов или кого-то еще. Это предполагает чаще всего, что человек должен уметь читать тексты, писать. Ну, тогда он может действительно пользоваться переводчиком или средствами дополнительными. И, скорее всего, на вакансиях на собеседовании такого вопроса не будет, и никто там критично к его беглости языковой предъявлять претензии не будет.
1: Наталья, а если коротко, какие языки, кроме английского, еще востребованы? Вот, например, с этого года в школах можно будет арабский учить. Это запрос рынка?
0: Слушайте, если указан иностранный язык, то чаще всего имеется в виду английский. Это прям вот 88% случаев. Второй по популярности китайский. Он с большущим отрывом от английского, но тем не менее он встречается, и он второй по популярности. Арабский, он может быть там среди вот на третьем условном месте или на третьих местах, но его доля востребованности на рынке настолько невелика, что сложно говорить о какой-то его большой популярности. Но он, правда, подрастает. Но это, правда, вот 1% от рынка. Другое дело, что если вам интересно работать именно с там восточным регионом, да, с Ближним Востоком, то, конечно, знание арабского будет давать вам 100 очков вперед. И, пожалуй, это там в этом одном процессе вакансий все они для тех, кто хочет работать со странами Ближнего Востока. Здесь бы я ориентировалась не на рынок, а на ваши интересы и амбиции, в первую очередь.
2: Райли, к английскому возвращаясь, были случаи, когда к вам приходили взрослые, которым вот завтра нужен английский для работы? Возможно, обучить?
3: Почти у всех такой запрос, но у всех взрослых.
2: А как это решается? Есть методики? Вот погружение на неделю, я не знаю, отобрать телефон, чтобы не разговаривал ни с кем на русском. Как это работает?
3: Нет, чаще всего, если человек обращается с таким запросом, он всерьез не возьмется за язык, потому что он и в свое время не брался за язык. Поэтому, если кто-то обращается ко мне и говорит, вот, надо там за
1: месяц. Срочно, до позавчера.
3: Да, да, это прям надо обязательно освоить английский там за месяц, там два. Можно существенно поднять уровень за полгода, например, там на следующий уровень перейти совершенно спокойно за полгода. Но мне всегда пугает такой запрос, вот, что английский прям срочно нужен, без него вообще я просто пропаду. Вот это всегда такой звоночек.
2: Алексей, немного времени у нас остается. Какие советы вы бы дали родителям, которые сейчас определяются вот с этой языковой траекторией для ребенка? Какой язык? Один, два, в языковой школе, с репетитором? На что посмотреть и обратить внимание, чтобы верный путь выбрать?
4: Посмотреть прежде всего, для чего язык будет требоваться. Если нужно сдавать ЕГЭ по английскому языку, то тогда посмотреть, может быть, хорошую школу, в том числе онлайн-школу по подготовке к ЕГЭ, например, там омскул, что-то еще. Если язык нужен для жизни, для бытового общения вполне обычной школы достаточно будет. Если язык нужен для дальнейшего профессионального владения, то тогда, может быть, начинать хотя бы читать и смотреть что-то в дополнение, потому что ни школа этого не даст, ни специализированные языковые школы этого не дадут. То есть надо понять цель.
2: Спасибо. Это был чат с учителем. Алексей Конобеев и Райли Костиган были гостями нашей студии. У микрофонов были Тимур Чернов и Вита Лахова. Оставайтесь на РБК.
5: Третьей «Дюны» Дени Вильнёва идет тяжелой поступью по соцсетям. Это хороший повод вспомнить, что качественная научная фантастика всегда прячет в себе несколько жанров. Приключения, комедию и мелодраму, философскую притчу или подростковый кошмар. И если вы поймали состояние, когда непонятно, что хочется посмотреть, выбирайте фантастику.
6: Кино с Еленой Фоминой. Громкие новинки кинопроката и новости индустрии. О том, что действительно стоит посмотреть или не стоит. Каждый день на радио РБК.
7: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибинов химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатчики не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
6: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16.10 на радио РБК.
8: Кто знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
9: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
10: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК. Пропустили программу? Бывает. Слушайте, когда вам удобно. На сайте rbk.ru.

0: новости, технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 15 часов в столице, в студии Павел Потапов. Группа из 9 российских туристов оказалась отрезанной от внешнего мира из-за наводнения в Непале. Об этом ТАСС сообщили в российском посольстве в Катманду. Отмечается, что прямой угрозы жизни и здоровью российских граждан сейчас нет, однако из соображений безопасности туристы поднялись выше на гору и надеются на скорейшую эвакуацию вертолетом. Правительство приняло решение выделить дополнительно 7 миллиардов рублей из резервного фонда в этом году на выравнивание финансовой ситуации на Почте России, сообщил министр цифрового развития Максим Шадаев в Госдуме. По его словам, несколько регионов выделяют значимое софинансирование, а сумма составляет около миллиарда. Отдельно министр поблагодарил Татарстан, который дает почти 100 миллионов рублей дополнительно за счет регионального бюджета. На мероприятие по обязательной геномной регистрации с учетом расширения категорий граждан, которые подлежат этой процедуре, в 2027 году в проекте бюджета заложено 800 миллионов рублей, рассказала в Думе начальник департамента по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий МВД Ирина Кальпфляйш. В кабинете мэра Новороссийска Андрея Кравченко проходят оперативные мероприятия, сообщает Интерфакс, ссылаясь на источники в правоохранительных органах Краснодарского края. Причины и подробности собеседник агентства не уточнил. Агентство отмечает, что официального подтверждения информации пока нет. Папа Римский Лев XIV будет госпитализирован во вторник для проведения операции по удалению небольшого легочного узла, сообщили в службе печати Святого Престола. Постоперационное восстановление займет неделю. Нынешнему папе 71 год. Российским туристам, которые планируют отправиться в Саудовскую Аравию или транзитом через королевство, рекомендуется узнавать статус рейса у авиакомпании, в том числе перед выездом в аэропорт, рассказали в Ассоциации туроператоров. В настоящий момент в Саудовской Аравии есть единичные клиенты российских туроператоров, однако почти все они находятся в Мекке, которая не подвергается атакам хуситов. Больше новостей на сайте РБК.
2: Шестнадцать часов две минуты, точное московское время. Вы настроены на частоту радио РБК. Это прямой эфир в студии Денис Аббасов. Здравствуйте. В начале часа коротко смотрим на ситуацию на рынках. Индекс Мосбиржи штурмует отметку в 2400 пунктов. Сейчас 2391. Нефть марки Brent в плюсе почти на 2%, $106.78 за бочку. И о валютах на межбанке: доллар 83.96 рубля, евро 93.90 рубля, юань к этой минуте 12.53 рубля. Далее к теме бюджета. Российский бюджет подготовили с учетом устойчивости к любым сценариям на международных рынках. Об этом заявил министр финансов Антон Сюланов на заседании профильного комитета Госдумы. По его словам, власти снизили базовую цену на нефть для учета расходов казны с $59 за баррель в текущем году до 50 на протяжении всех трех лет финансового плана. В Центробанке тем временем подчеркнули, что объявленные параметры бюджета укладываются в предпосылки июльского макропрогноза регулятора и позволят продолжить смягчение денежно-кредитной политики. За ходом обсуждений в Госдуме следила корреспондент РБК Надежда Сережкина. Она в студии. Надежда, приветствую. Итак, какой выдалась дискуссия о проекте бюджета? И вообще, о каких приоритетах говорили профильные власти?
3: Ну вот честно сказать, что мы следили внимательно за какими-то эмоциональными моментами дискуссии. И такой момент был, наверное, только один, когда глава комитета по бюджету и налогу

0: Андрей Макаров пожурил регионы за то, что они задают министрам, которые буквально перед ними сидели, слишком мало вопросов, потому что все-таки проблем у них много сейчас, там и нехватка энергетических мощностей для кого-то, и удары по инфраструктуре, по коммунальным сетям в последнее время. Ну вот Макаров предупредил, что на следующие какие-то обсуждения готовьте, записывайте свои вопросы. Но вообще обсуждения традиционно проходят в два этапа, открытая и закрытая часть. В начале своего слова говорили министры, сегодня там были и Минэк, и Минфин, их главы. После выступил с комментарием Центробанк и Счетная палата, а вот дальше уже началась закрытая часть, и кто знает, может быть, именно там звучали какие-то и острые вопросы, но нас в любом случае туда не допустили. И вот, кстати, по итогам должен был выйти к нам к прессе Андрей Макаров в 15 часов, но в результате пресс-подход отменили, так что свои вопросы журналистам приходилось пока оставлять при себе. Возможно, 29 октября, когда будет уже первое чтение, мы сможем их задать. Напомню, что проект бюджета был внесен в Думу еще в конце сентября. Все это время парламентарии его изучают. За основу взяли обновленный сценарий социально-экономического развития в ближайшие 3 года. И вот как раз его сегодня представил и вновь озвучил Максим Решетников. Нынешний прогноз он назвал умеренно консервативным. И вот обратили мы внимание на несколько цифр. Во-первых, что ряд показателей в этом прогнозе были ухудшены по сравнению с тем сценарием, который, например, был в мае. Во-первых, он касается инфляции. Инфляция на конец года сейчас по прогнозам Минэка достигнет 6,8%, хотя ранее это было, например, 5,2%. Объяснили это тем, что связано с ценами на топливо и вот частичный перенос этих цен по цепочке на финальную стоимость товаров. Наверное, второй такой показатель, ну вот, который уже отличился позитивными изменениями, это улучшение оценки роста ВВП на этот год до 0,6% на нынешний год, то есть на его конец. Здесь я предлагаю послушать самого министра Максима Решетникова, министра экономического развития, какие еще параметры прогноза он обозначил.
1: Закладываем ускорение роста экономики с 1,4% в 2027 году до 2,4% в 2029. В номинальном выражении ВВП составит 248 триллионов рублей в 2027 году с выходом на 282 триллиона в 2029. Внешние предпосылки остаются консервативными. Цена нефти Brent на 2027 год заложена на уровне $73 за баррель со снижением до 66 к 2029 году. По сравнению с весенним прогнозом цены на Urals повысились на от 1 до 3 долларов за баррель. При этом учитывая более широкий дисконт к бренду. В 2027 году ожидаем $53 за баррель, соответственно, Urals, и к 2029 году $51 за баррель. Это несколько выше цены отсечения $50, которую предлагается установить с 2027 года.
0: Денис, а вот вначале ты спросил о тех приоритетах, которые были. Они остаются все теми же, их озвучил Минфин, глава ведомства Антон Силуанов. В основном это 3 приоритета, которые поставил перед правительством эти задачи еще президент. В план заложена обязательная индексация заработных плат, пенсии, пособий, то есть социальная вот эта часть. Кроме того, второе – это военные расходы и безопасность. Третье – это обеспечение, собственно, технологического суверенитета и нужд экономики. Доклад обоих министров заслушали в ЦБ. Зампред регулятора был Алексей Заботкин, сидел буквально на первом ряду. Внимательно слушал и сказал, что сокращение дефицита бюджета поможет снизить ключевую ставку. Вот еще о каких параметрах он говорил, предлагаю тоже послушать его прямую речь.
2: К сожалению, это замедление инфляции прервалось во второй половине этого года вследствие временного выбытия производственных и логистических мощностей в ряде отраслей, которое произошло в последние месяцы. Сокращение производства в этих секторах не только усилило инфляцию, но и вычитает из роста ВВП в этом году. Восстановление мощностей, напротив, добавит в статистику экономического роста следующего года и будет способствовать снижению инфляционного давления. В базовом сценарии предполагаем инфляцию 4%, рост ВВП 1,5-2,5% в следующем году. Наш июльский базовый прогноз предполагает, что стабилизация инфляции на этом низком целевом уровне в следующем году будет достигнута при средней за год ключевой ставке 10,5-12,5%.
0: Денис, ну еще здесь важно объяснить, что вообще происходит. Почему вот такие этапы? Почему сейчас обсуждает этот комитет? Правительство внесло проект бюджета в Нижнюю палату в конце сентября. Сейчас время, когда профильные комитеты рассматривают проект, говорят свои конкретные параметры, делают заключения. Кстати, ряд комитетов уже получил поддержку поддержку, точнее, проект у этого ряда комитетов получил поддержку, например, комитет по финрынку, уже даже рекомендовали принять его в первом чтении, ну а дата X это 29 октября, мы там обязательно будем, когда проект федерального бюджета начнут рассматривать в первом чтении.
3: Благодарю за ходом обсуждения бюджета в Госдуме, следила корреспондент РБК Надежда Сережкина. А буквально через минуту к теме 22-го пакета санкций, который сегодня был принят Евросоюзом. Оставайтесь на частоте РБК.
4: Реклама. Те, кто знает, куда движется цифровой пиар, здесь. То, что бизнесу важно знать о продвижении завтра, тоже здесь. Присоединяйтесь к конференции «Пиар и цифровая репутация бизнеса» от РБК компании 19 октября. Онлайн и бесплатно. 18+. Центр событий.
5: Бизнес-конференция «Предпринимательский класс». Для владельцев малого и среднего бизнеса, которые работают в условиях высокой нагрузки и ищут новое решение для развития. Как справляться с давлением, находить практические решения и извлекать уроки из сложных ситуаций. Этим темам посвящены три трека конференции. В программе TED-выступления, паблик-ток, мастер-классы, воркшопы и нетворкинг. Среди спикеров Михаил Федоренко, Артем Спиро и Павел Баздырев. Москва, Центр событий РБК, 24 октября.
3: 16:10 в столице. Мы продолжаем прямой эфир. И далее к теме 22-го пакета санкций. Под эти санкции Евросоюза попали автопром, девелопер самолет и компании судостроения. ЕС опубликовал, напомню, новые санкционные списки. Их называют крупнейшими с 2022 года. В сумме в него вошли более 1500 позиций, 743 физических лица и 826 юридических. Среди прочих, санкции теперь будут действовать против группы ГАЗ, это владелец Горьковского автозавода, Уральского приборостроительного завода, а также судоремонтно-судостроительной корпорации. Что это означает для производства, выясним. С нами на связи независимый промышленный эксперт Максим Худалов. Максим, приветствую. Насколько критичны будут европейские санкции для этих компаний и что теперь им формально запрещено?
6: Добрый день. Ну, здесь, наверное, стоит немножко пошутить на тему, что все мы играли в игру 21 в детстве и знаем, что 22 – это уже перебор. И в данном случае здесь действительно получается, что европейские законодатели по большей части обложили санкциями то, что уже так или иначе попадает под санкционные ограничения. Ну, например, это дочки крупных оборонных либо крупных российских компаний, которые, в принципе, уже в европейских санкциях. И по технологии Know Your Client, которую все банковские работники во всем мире соблюдают, они и так не могли обслуживаться в банках европейских и в банках западных. Второй момент, что касается отдельных предприятий судостроения, машиностроения, которые раньше не попадали ни в какие списки, то таких довольно мало. Действительно, есть такие попадания. Это сильно осложняет их работу с приобретением европейского оборудования, но эти поставки в принципе исключены с 2022 года секторальными санкциями. То есть мы можем констатировать тот факт, что, конечно, для каждого отдельного юрлица усложняется проблема международных расчетов, потому что теперь их придется делать более сложными способами, чем это делалось ранее напрямую. Но поскольку большинство из них так или иначе входят в те или иные крупные консорциумы, которые уже с 2022-2023, ну, может быть, 2024 года находятся под куда более страшными американскими санкциями, которые значительно более разрушительный эффект имеют для бизнеса, чем европейские, то здесь каких-то новых, дополнительных, неизвестных ранее проблем вот эти европейские ограничения не создают, поэтому в данном случае санкции ради санкций, ну, вот, можно, наверное, только так констатировать.
3: Как-то так, для галочки получается. Максим, а вот в сферах, которые перечислены, вообще, насколько критичны европейские поставки? Вот, например, автостроение, кажется, неплохо справляется и с китайским импортом.
6: Прямых поставок нет с 2022 года. Безусловно, какая-то часть оборудования приходит в Россию окольными путями, но они раньше шли сложным маршрутом, сейчас они будут идти примерно таким же маршрутом, плюс-минус 2-3 фирмы-прокладки, которые, конечно, удорожают получение этого оборудования. Но, опять же, все эти сложности, с которыми сегодня предлагают, что называется, европейские бывшие партнеры столкнуться нашим машиностроителям, они действуют с 2022 года. За это время уже давно нашлись китайские аналоги всего необходимого оборудования, которое раньше когда-то закупалось в Европе. И здесь, повторюсь, возможно, только в части каких-то специфичных деталей для станков либо сложного оборудования, которые пока что незаменимы китайскими вендорами. Но, опять же, таких позиций должно быть достаточно мало. Это очень специфичные позиции, и по ним работа по замене их, по поиску их замены, либо

0: по закупке заранее набора запчастей впрок, этим занимались с 2022 года. Поэтому, повторюсь, если компании функционировали все это время, будучи в основном дочерними компаниями тех организаций, которые в европейских санкционных списках есть давным-давно, то эти подходы должны были быть уже давно разработаны, поэтому я лично не ожидаю, что будут новые сложности.
1: А значит ли вот эти новые санкции, что продукцию этих заводов теперь нельзя поставлять на экспорт?
0: Продукцию этих заводов на экспорт в основном и не поставлялась. Если она поставляется, то она поставляется в дружественные страны. Дело в том, что, к сожалению, наша машиностроительная продукция не сильно пользуется популярностью на внешних рынках, поскольку мы не можем сейчас обеспечить те же условия финансирования, которые, например, дают китайские наши партнеры /конкуренты. Да? Поэтому здесь можно говорить о том, что определенные поставки отдельных видов технологического оборудования за рубеж усложнятся. Но опять же, поскольку санкционная боязнь, она существует с 2022 года, и наши дружественные страны давно разработали подходы для проведения и платежей за потенциально санкционное оборудование, и маскировку своих закупок через третьи, четвертые страны. Поэтому, повторюсь, это было бы страшно, будучи объявленным в 2022 году, но сегодня, когда прошло практически года с начала объявления этих санкционных ограничений, уже такого разрушительного эффекта они не нанесут.
1: Благодарю. На связи со студией был независимый промышленный эксперт Максим Худалов. Другим темам в Кремле прокомментировали предложение Владимира Зеленского о 60-дневном перемирии для проведения выборов на Украине. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Киеву нужна пауза не для голосования. При этом Владимир Путин готов дать указание не наносить удары по Украине непосредственно в день выборов, если они состоятся.
2: Реально в Киеве не хотят проводить выборы. Это совершенно очевидно. И 60 суток перемирия им нужно не для выборов, а нужно для того, чтобы собраться силами, залечить раны и продолжить войну. Президент говорил об этом уже, но я в данном случае от его имени могу со всей ответственностью сказать, что если там реально в Киеве хотят провести выборы, то президент Российской Федерации, верховный главнокомандующий, будет готов дать указание не наносить ударов по Украине в день выборов. Именно в день выборов.
1: Тему возможного перемирия прокомментировал и глава МИДа Сергей Лавров на пресс-конференции с ливанским коллегой. Он заявил, что Владимир Зеленский пытается добиться паузы в боевых действиях, используя в том числе заявление Дональда Трампа об энергетическом перемирии.
3: Деланное изумление по поводу заявления президента Трампа, оно отражает только одно, что ему очень хочется использовать любые слова, любые инициативы, любые идеи, которые попадают в публичное пространство, для того, чтобы всеми правдами и неправдами продвигать свою заинтересованность в передышке. Я не думаю, что передышку он заслужил.
1: Что касается возможного энергетического перемирия между Москвой и Киевом, о котором говорил Дональд Трамп, Кремль сообщил, что контакты продолжаются. Подробности обещают раскрыть, когда появится новая информация. Яндексу удалось восстановить работу нескольких облачных сервисов после атак беспилотников на дата-центры компании. Вновь доступны инструменты искусственного интеллекта для перевода текстов и обработки речи. Возобновила работу и бизнес-версия нейросети Алиса, хотя часть функций пока недоступна. При этом облачная инфраструктура Яндекса все еще работает в аварийном режиме, а техподдержка обрабатывает обращения с задержками. Ранее сбой затронул как сервисы самой компании, так и сторонние организации. По оценкам экспертов, которые приводит Коммерсант, выручка облачного направления Яндекса составляет около 30 миллиардов рублей. Это примерно 4% общей выручки, а масштаб ущерба пока неизвестен. Замена поврежденного оборудования может обойтись дорого, а восстановление занять недели, отметил в нашем эфире генеральный директор ТМТ Консалтинг Константин Анкилов.
4: Сейчас можно говорить только грубо о масштабах этого явления, но ни о каких даже предварительных цифрах, потому что, я думаю, сам Яндекс еще точно не знает, какая часть оборудования вышла из строя окончательно, какая подлежит восстановлению, в какие сроки, и главное, как

0: быстро это произойдет. Потому что каждый час, каждый день простоя – это очень крупные суммы, ну, которые исчисляются сотнями миллионов рублей. Службы такси, другие сервисы, которые массовые. Ну и здесь значительная история. Прямая – это именно облачные сервисы для бизнеса. А это по первому полугодию, например, если я не ошибаюсь, порядка 17 миллиардов рублей. Оборудование вышло из строя, и часть из него безвозвратна, а оборудование дата-центров, оно очень, очень дорогое. Одна стойка, она себе представляет набор серверов размером с вендинговую машину, из которой вот банка газировки выпадает, она стоит от десятков до сотен миллионов рублей, в зависимости от того, насколько мощная электронная начинка у него. А таких серверов у Яндекса, ну, так осторожно я скажу, точной цифры нет, но исходя из проектных мощностей всех дата-центров, таковых у них более 10 тысяч должно быть.
1: В Яндексе рекомендуют клиентам использовать альтернативные площадки для размещения резервного копирования данных. Это особенно важно, поскольку последствия аварии могут не ограничиться временной недоступностью сервисов. Существует и риск безвозвратной потери данных, объяснял ранее в нашем эфире управляющий РТМ Групп Евгений Царев.
2: Появляется риск потери данных. Про это почему-то мало вообще говорят. Вообще дело не в том, что работает сервис или не работает. Вот для того, чтобы сервисы работали, нужно, чтобы данные сохранились. Ну, вот, например, там есть клауд, люди хранят свои данные. Если у вас боевая копия не работает, резервная копия не работает, это катастрофоустойчивая копия тоже теряется, то, собственно, ну, данных у вас нет. Потеря двух, ну, или там трех содов из пяти – это огромная цифра. Проблема в скорости восстановления. Если, ну, предположим, там здание построить, ну, относительно просто. Если сделать инженерные системы, относительно просто. Сделать резервные, например, дизель-генераторы, тоже это несложно. А вот попробуйте купить в большом масштабе серверное оборудование и быстро его привезти. Ну, это нереально.
1: Следующее сообщение о ходе восстановительных работ Яндекс планирует опубликовать сегодня в 19 часов по Москве. Также добавлю, Минцифры до конца года разработает меры поддержки строительства дата-центров в регионах России. Это сообщил глава ведомства Максуд Шадаев. Среди предложений – льготные кредиты и расширение действующих механизмов финансирования инфраструктурных проектов. По словам министра, сейчас свыше 80% вычислительных ресурсов сосредоточено в Московской области. Новые центры обработки данных планируют размещать прежде всего в регионах с избытком электроэнергии. Далее к теме образования. В ЕГЭ по истории и профильной математике в 2027 году добавят по одному заданию. Это следует из материалов Федерального института педагогических измерений. В экзамене по истории теперь будет 22 задания вместо 21, а в профильной математике 20 вместо 19. Максимальный первичный балл по обоим предметам также увеличится на 1. При этом продолжительность экзаменов останется прежней. В истории новое задание будет связано с анализом исторических источников. Главная цель изменений – проверить не столько знания дат и фактов, сколько понимание причин и последствий событий, объяснила учитель истории обществознания онлайн-школы «Точка знаний», член экспертной комиссии ЕГЭ Екатерина Горошенкина.
3: Экзамен скорее не столько усложняется, сколько он в действительности именно меняется. Если мы посмотрим главный для нас сейчас документ, помимо всех нормативных каких-то элементов, это статью Артасовой и Мельниковой, то есть главных авторов экзамена по истории, они акцентируют внимание на то, что те изменения, которые в экзамене появляются, это прежде всего уход от зазубривания, заучивания именно к пониманию и к выстраиванию причинно-следственных связей. Я думаю, что многие коллеги, учителя истории подтвердят, что стремление именно к выстраиванию причинно-следственных связей, оно, ну, является, наверное, одним из главных таких методических приемов в принципе, поэтому как-то вот целенаправленно, скажем, это не меняет подход к преподаванию и к изучению истории в принципе. Меняется вектор именно целенаправленного такого отрешивания конкретных заданий, когда и педагог, и ученик понимает, что изменилось в плане проверки экзамена, что будет меняться в плане выставления баллов. Поэтому здесь скорее меняется методика именно подготовки к конкретным заданиям.
1: В профильной математике новые задания будут проверять умение работать с вероятностями, решать текстовые задачи и применять математику к реальным ситуациям. При этом общая сложность экзамена существенно не изменится. Новые задания могут оказаться непривычными для школьников, но не обязательно более трудными, считает финалист конкурса «Учитель года 2017» по математике Алмаз Хамидуллин.
4: Я бы не сказал, что они сложнее, ну, так скажем, они будут просто новые, и в каком-то плане они будут непривычные для учеников, но в целом по сложности, я думаю, они плюс-минус такие же. И даже то, что там поменялось,

0: поменялось количество заданий, да, не говорит о том, что их станет там сложнее решать. Плюс-минус такая же сложность, которая и была. Я бы не переживал, каждый год меняются, добавляются какие-то новые задания, да, поэтому это нормально. Нужно также спокойно готовиться, да, к экзаменам и переживать, все будет хорошо.
1: В остальных предметах существенных изменений в структуре ЕГЭ не предусмотрено, при этом интерес к точным наукам растет. В этом году профильную математику выбрали почти на 31 тысячу выпускников больше, чем годом ранее, а физику почти на 20 тысяч.
2: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
3: Кинотеатры без шума и пыли приземлился «Барашек в ящике». Социальная фантастика от японца Хирокадзу Кареде. Он снова исследует темы семьи и родительской любви, памяти и утраты, но в срезе современного коллективного беспокойства. По сюжету супруги, потерявшие сына, получают возможность воспитывать его роботизированную копию с искусственным интеллектом. Территория, на которую вступил Кареде, уже несколько десятилетий населена фантастами и философами. Помните про андроидов, которым предположительно снятся электроовцы? Вот, у Кареде стоит примерно тот же вопрос. Название его фильма отсылает к «Маленькому принцу» Сент-Экзюпери. Барашек скрывается в нарисованном ящике, и нужно вообразить, какой он. Так и родители робота-суррогата тоже должны решить, кого они любят – реального ребенка или образ, который ожидают увидеть. Критики разошлись во мнении насчет «Барашка в ящике». Одни посчитали, что фильм нашел новый способ говорить о любви и потере, другие, что он слишком увлекается сентиментальной метафорой и обходит неудобные вопросы. Можно ли пережить горе, постоянно воспроизводя его? Кого именно любят герои – ребенка или его цифровую копию? Может ли искусственный ребенок наконец перестать быть сыном для героев, как его запрограммировали? В фильме появляется очень характерная для Кареде тема – что вообще делает семью семьей? Биологическое родство, общая память или человеческая способность любить? Только в своих магазинных воришках, награжденных в Каннах, режиссер ставил этот вопрос применительно к живым людям, а теперь распространяет его на искусственное существо. На фоне растущего беспокойства об искусственном интеллекте кажется, что Кареде слишком легко примиряет человека с существом на основе ИИ. Сам он говорил, что не хочет превращать свой фильм в дискуссию о технологиях. Ведь так или иначе, со временем они становятся частью человеческих отношений. А как думаете вы? Я предлагаю нам всем посмотреть «Барашек в ящике» и сделать свои заключения. До встречи на радио РБК.
2: Кино с Еленой Фоминой. Резать лося. Лося. Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
4: Шлак и шлаки. Не самый экологичный термин в нашем трейдерско-русском словаре, но зато очень популярный. Можно сказать «шлак» в единственном числе или «шлаки» во множественном. Чаще всего так называют акции компаний из второго и третьего эшелонов. Они мало ликвидны и потому мало предсказуемы. Могут взлетать, падать и делать любые кульбиты на десятки процентов в день. Шлаками иной раз называют и некоторые голубые фишки, если у них серьезные проблемы в бизнесе. Так или иначе, если вы любите пощекотать себе нервы, то шлаки точно для вас. Доктор, в моем портфеле накопилось очень много шлаков.
5: Понятно, будем резать.
4: Да ну, прям меня?
5: Да нет, позиции.
4: Дмитрий Полянский, Ян Мелкумов, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
2: Валют меняются, рынки реагируют, бизнес, как всегда, адаптируется. За день происходят сотни событий, к вечеру важнее другое. Выдохнуть и спокойно разобраться, что они значат на самом деле. Для экономики, для бизнеса, для вашей работы и ваших решений. От главных новостей дня к их последствиям, от последствий к пониманию. ЧЕС. Разбираем картину дня по будням с 18.00 на радио РБК.
6: Этой осенью спрос на снасти и удочки резко вырос. Рыбалка снова в трендах. Так почему зумеры дуреют с этой прикормки?
2: Медиатренды с Женей Стоговой.
6: У меня в гостях два заядлых рыбака. Автор блога о стритфишинге Влад Савин и финансовый аналитик Богдан Зварич. Кто сегодня сидит с удочкой у водоема? Почему соцсети изменили это хобби и как они этим живут?
2: Сегодня в 21.00. Радио РБК в тренде. РБК Тренды.
7: Цифровой рубль для банков. Цифровой рубль меняет привычную роль банков в платежах. Обычные безналичные деньги находятся на счетах коммерческих банков. Цифровые рубли устроены иначе. Они хранятся на единой платформе Банка России. Коммерческие банки при этом остаются частью системы. Через их приложение можно открыть счет цифрового рубля и проводить операции. Но сам счет не принадлежит конкретному банку. Если клиент пользуется несколькими банками, подключенными к платформе, через их приложение можно получить доступ к одному и тому же счету цифрового рубля. Это меняет привычную платежную модель. Коммерческий банк остается интерфейсом для клиента, но расчеты цифровыми рублями проходят через инфраструктуру Центробанка. При этом вклады, кредиты и другие финансовые продукты остаются за коммерческими банками. Поэтому цифровой рубль меняет их роль в расчетах, но не заменяет банковскую систему.

0: 16:30 в Москве, в студии Павел Потапов. Владимир Путин готов дать указание не наносить удары по Украине в день, когда там пройдут выборы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его комментарий публиковала пресс-служба Кремля. А по словам Пескова, Россия была готова продолжить мирные переговоры сразу после выборов в Госдуму, но Украина наносила массированные удары по Москве и пыталась сорвать эти выборы. В 22-й пакет европейских санкций включили акционерное общество, производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие». Об этом говорится в постановлении Совета ЕС в официальном журнале Евросоюза. «Севмаш» — один из крупнейших в России судостроительных комплексов. Полицейские пресекли попытку поджога служебного транспорта в Калининграде. По предварительным данным, повредить машину по указанию неизвестных пыталась 11-летняя девочка, сообщил управление МВД по Калининградской области. Инцидент произошел 11 октября. Сотрудники патрульно-постовой службы заметили, как девочка облила транспортное средство воспламеняющейся жидкостью и пытается поджечь его. Возгорание удалось предотвратить. Девочка ранее не состояла на учете. Продажи новых легковых автомобилей в России по итогам сентября выросли на 0,1%. В годовом выражении составили 122 800 единиц, сообщил агентство «Автостат». Самой популярной маркой сентября стала «Лада» с результатом 30 300 проданных автомобилей. Рост почти на 15%. Второе место занимает «Хавел» — 14 300 штук. Снижение на 14,5%. А третье занимает российский «Теннет» — 13 400. Рост в 5 раз. Немец Александр Зверев гарантировал себе первое место мирового рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов по итогам сезона, сообщается на сайте организации. Зверев станет 30-м игроком, возглавлявшим этот список. Он может обойти занимающего сейчас первую строчку итальянца Яника Синнера уже 2 ноября, после чего останется на первой строчке до начала нового сезона. Синнер, напомню, 6 октября объявил о досрочном завершении этого сезона из-за травмы. Подробности в телеграм-канале РБК и в Макс.
1: РБК отрасли.
2: В центре событий РБК состоится форум РБК-Тех. Впервые мероприятие пройдет в 2 дня, 14 и 15 октября. Форум вновь станет площадкой для открытого диалога о технологическом будущем российского бизнеса. В стартовый день пройдут бизнес-сессии и лекции известных популяризаторов науки. Эксперты обсудят ключевые этапы технологической трансформации – от практического применения искусственного интеллекта и автоматизации бизнес-процессов до стратегических вызовов кибербезопасности и цифрового равенства. Во второй день, 15 октября, состоится пленарная сессия «Новая модель роста. Как роботизация меняет экономику». Последующая программа форума РБК-Тех, подготовленная совместно с Департаментом экономической политики и развития Москвы, будет посвящена ключевым трендам роботизации. Эксперты технологических компаний, представители власти и бизнеса обсудят риски и перспективы внедрения робототехники в ключевых отраслях и разберут конкретные кейсы. Также в этот день пройдет выставка роботов. Подробнее о мероприятии на сайте РБК.
1: РБК отрасли.
3: 16:33 в Москве. Мы продолжаем прямой эфир и далее к теме Нобелевской премии. По экономике ее получили американские ученые Роберт Холл и Майкл Вудфорд. Награду им присудили за исследования, которые помогают понять, как сделать экономику более устойчивой к кризисам, инфляции и резким колебаниям. Лауреаты показали, почему при принятии экономических решений важно учитывать поведение людей и компаний. На их исследования опираются в том числе центральные банки разных стран. Об этом рассказал представитель Нобелевского комитета.

0: Майкл Вудфорд в своих отдельных работах помогли заложить новую основу для стабилизационной политики. Отдельные домохозяйства принимают решения о потреблении, а отдельные компании – о ценообразовании. Это то, что мы называем микрооснованиями, на которых строится новая макроэкономическая теория, используемая центральными банками по всему миру.
1: Эти исследования имеют практическое применение и в России. При определении денежно-кредитной политики важно учитывать не только стоимость кредитов, но и ожидания бизнеса и населения. Одной ключевой ставки для управления инфляцией недостаточно, объяснил в нашем эфире доктор экономических наук, профессор финансового университета Александр Сафонов.
2: Это макро- и микроэкономические исследования, которые добавляют понимание природы инфляции. Долгое время считалось, что только, скажем так, учетная ставка ЦБ, которая влияет на стоимость заемных средств, влияет на потребление товаров и инвестиций со стороны компании. Но, как показала практика, в том числе это влияет такой фактор, как уверенность в будущем, то есть потребительское поведение со стороны компании и домохозяйств. Веря в будущее, они могут продолжать вкладывать средства в инвестиции, вкладывать средства в приобретение товаров и услуг, и таким образом влияние только учетной ставки не будет эффективным. Это изменение той модели, которую в свое время продвигал Кейнс. Он является таким неокейнсианцем, который дополняет его учение и показывает, что нужно понимание еще и внутренней мотивации участников рынка.
1: Получается, здесь экономика вплотную к психологии подходит как-то так, и все переплетается.
2: Да, абсолютно верно, но дело в том, что как раз просто чисто математические формулы, они никогда не учитывают именно поведенческий характер экономики. Экономика — это прежде всего люди с их интересами и противостоянием, солидарностью по определенным сферам деятельности и различных разделах экономики. Это достаточно хорошо изучено, например, там, той же самой экономики труда, которая говорит о том, что мало там просто считать, надо понимать еще и внутренние мотивы. Сейчас это в большей степени начинает продвигаться именно макроэкономические исследования, что, в принципе, обогащает экономику.
1: А чем вот это исследование действительно будет важно для человечества? Оно будет иметь какое-то практическое применение?
2: Мы можем видеть, как тот же самый наш центральный банк пытается проводить такого рода обследования, постоянно, так сказать, публикует данные о потребительской уверенности компаний и людей, тем самым, так сказать, корректирует свою политику в отношении учетной ставки процента.
1: Премию по экономике учредили в 1968 году. Самой молодой лауреаткой остается француженка Эстер Дюфло. Она получила награду в 46 лет. А самым возрастным лауреатом стал Леонид Гурвиц, родившийся в Российской империи. На момент присуждения премии ему было 90 лет.
3: Реклама. Закрытие магазинов, изменение потребительского поведения, рост издержек. 2026 год продолжает испытывать модный бизнес в России на прочность. Как преодолеть кризис и найти точки роста? РБК разбирается вместе с инсайдерами индустрии в проекте РБК Voya Fashion Review. Модный обзор. Читайте на сайте РБК Стиль. Категория 18+. РБК отрасли.
4: На форуме «Цифровые решения» состоялась пленарная сессия, посвященная кибербезопасности сегодня. Основной акцент был сделан на интеграции мер безопасности как в разработку IT-продуктов, так и комплексных решений по защите бизнеса. На дискуссии генеральный директор Альфа-страхования Владимир Скворцов заявил, что кибербезопасность должна стать базовым инструментом управления бизнесом. По его словам, клиенту важно не то, какой антивирус использует компания, а продолжит ли она выполнять обязательства после атаки и как быстро восстановит работу. Скворцов привел пример. Злоумышленники зашифровали системы крупного регионального ритейлера и удалили резервные копии. Готовность к таким инцидентам требует участия руководства и плана. Кто отвечает за восстановление? Как обслуживать клиентов? За счет каких средств покрывать потери? Он также отметил, что киберполис может окупиться уже при одном страховом случае, так как выплата на восстановление систем и возмещение потерь от перерыва в работе может многократно превысить стоимость полиса. Так и в случае с ритейлером. Один убыток клиента 10 раз окупил затраты на киберстрахование.
3: РБК отрасли.
1: 16.39 в российской столице. Далее к теме недвижимости. В Москве и Подмосковье уже 44% квартир массового сегмента предлагают со скидками. По России этот показатель составляет около 40%, сообщают «Известия» со ссылкой на аналитиков рынка. Застройщики пытаются привлечь покупателей на фоне дорогой ипотеки и снижения спроса. При этом заявленные скидки могут достигать 40% и 50%, но реальные дисконты гораздо скромнее.

0: рассказал в нашем эфире ипотечный брокер Дмитрий Ракута.
1: Действительно, сейчас застройщики ищут варианты решения такой дилеммы, когда льготные программы у нас уходят в прошлое, семейная ипотека, очевидно, сильно ужесточилась, и период адаптации нужно что-то делать. Действительно, только скидками можно привлечь покупателей. Но надо понимать, что те скидки, которые мы видим в рекламе, они не совсем соответствуют реальной рыночной скидке, потому что в любом случае застройщики, они могут сделать надбавку и написать яркий заголовок «скидка». Там 40-50%. Но в действительности, в среднем где-то по рынку, я думаю, что в период как раз-таки, когда рынок будет адаптироваться к новым условиям, искать застройщики новые механизмы реализации квартир, процентов 20-25 от реальной рыночной цены мы можем с вами увидеть.
0: А насколько вообще это существенные издержки именно для девелоперов, и на кого, собственно, они лягут в конечном итоге?
1: Однозначно у нас за все платит конечный покупатель. Надо понимать, что более глобальные скидки, они в целом не всегда возможны. То есть не стоит там ждать падения рынка до 50% дисконта ввиду того, что сами застройщики в процентах, наверное, 80% строятся кредит. Это проектное финансирование, где также они платят проценты банку. Надо понимать, что у нас увеличилась налоговая нагрузка, стройматериалы подорожали, рабочие силы и так далее. Все это, ну, соответственно, складывается из стоимости объектов недвижимости. Ну и, соответственно, тут важный момент. Сами банки по их бизнес-модели, застройщики, которые реализуют с помощью кредита свои проекты, они мне просто не дадут сильно снижать цену. Вот и все.
0: А как, на ваш взгляд, вот в этих непростых условиях будет развиваться в ближайшем будущем рынок жилья?
1: Сейчас мы можем увидеть интересные варианты предложения застройщиков. Это, например, кладовка в подарок. Это действительно может быть таким рабочим инструментом. Либо хороший дисконт на машиноместо при покупке квартиры. Также реализуют сейчас пока еще рассрочку, так как она сильно не зарегулирована Центробанком. Какие-то точечные программы субсидирования, это конкретный застройщик, конкретный банк, где могут предложить дисконт к ставке существенный, там, например, не 12%, а 8%. То есть такие точечные проекты есть. Но в целом здесь, что сейчас наблюдаем по рынку, массовый сегмент вымывается. Сейчас, допустим, например, в Москве не так много квартир осталось в массовом сегменте, и ценник на комнатные квартиры с ремонтом от 17,5 миллионов рублей. То есть, ну, как бы понимаем прекрасно, что проектов сейчас новых застройщики мало выпускают. А массового сегмента, получается, будет дефицит. И бизнес-класс, куда переориентируются застройщики, он немножко живет по другим правилам. Там все-таки в большей степени работает наличный расчет. Поэтому в перспективе мы увидим однозначно дефицит в массовом сегменте и переизбыток в проектах, которые выше категории бизнес-класса.
0: Добавлю, чаще всего застройщики предлагают скидки в 15-20% при полной оплате квартиры. Дополнительные дисконты можно получить при повторной покупке или обмене старого жилья на новое по программе Trade-in. В Париже открылся международный автосалон. В этом году число китайских брендов на выставке выросло вдвое, их около 20. По данным Рейтер, всего автопроизводители представят до 60 новинок. И вслед за китайскими компаниями европейские производители тоже готовят премьеры. В борьбе за покупателей именно европейские компании делают ставку на возвращение известных моделей, считает выпускающий редактор «Автоньюз» Мария Жандарова.
2: Салон очень важный, его даже называют важнейшим со времен пандемии, потому что это, можно так сказать, очередной раунд между китайцами и европейцами. И действительно будет интересно следить, что смогут противопоставить китайцам европейцы. Будет у нас и Citroën, дебют возвращения, так сказать, гадкой уточки, как ее называли, и много других интересных новинок. И вот один из трендов автосалона, то, что европейцы возвращаются к своим легендарным моделям, так сказать, хотят сыграть на ностальгии, чтобы противопоставиться немножко китайским технологиям, от которых европейский автопром сейчас немного отстает. Удастся их догнать, если они будут бороться с китайцами не их же методами. Некоторые автопроизводители, в том числе там глава Bugatti Rimac, говорил о том, что пытаться угнаться именно в плане технологическом за китайцами уже практически невозможно. Но европейский автопром может делать ставку на качество, на свое наследие, на какие-то совершенно на другие, получается, ценности. Видим, что Европа стала принимать уже такие регуляторные методы борьбы, то есть уже там речь идет об ограничении поставок гибридов на европейский рынок, то есть европейский автопром будут стараться

0: спасать. Для покупателя это что значит? Это будут новые линейки, их будут упрощать, соответственно. Но при этом говорить о том, что, например, будут значительно повышаться цены, это вряд ли, потому что, опять же, китайцы выигрывают во многом за счет своих ценовых войн и допинга.
1: Между тем, Евросоюз и Китай договорились ограничить поставки китайских гибридов. По данным Reuters, речь идет о квоте в 350 тысяч автомобилей в год. 16:45 в столице, и далее обзор основных корпоративных событий.
2: О чем говорят отрасли?
3: В студии Павел Потапов. Здравствуйте.
2: Финансы.
3: Новая структура КИТ-1217, куда войдет рекламное агентство «Игроник», может стать первой публичной российской компанией на рекламном рынке. Холдинг запланировал провести IPO, сообщил РБК основатель компании Никита Пивко. Также в новую структуру вошли агентства Dark и Affect, медиасервисное агентство Strong, агентство «Проект 1147» и онлайн-издание «Инженерная газета».
2: Ритейл.
3: Производитель рижского бальзама компания Amber Latvia Balsam закрывается из-за долгов на 28 миллионов евро и потери российского рынка. Совет директоров запланировал на 3 ноября собрание акционеров, на котором компания объявит о начале процедуры банкротства.
2: Технологии.
3: Поставки смартфонов в мире в третьем квартале сократились на 20% в годовом выражении, достигли самого низкого с 2012 года значения для этого периода, говорится в исследовании Counterpoint Research. Снижение отмечается на фоне продолжающегося дефицита чипов памяти. Первое место в третьем квартале по доле рынка заняла южнокорейская Samsung.
2: Промышленность.
3: Alrosa представит в Екатеринбурге бриллиант сердца стоимостью свыше $1,5 миллиона. Произойдет это 22 октября, сообщила компания. Возраст кристалла оценивается примерно в 350 миллионов лет. Особую ценность камню придают исключительно редкий фантазийный цвет Intense Purple Pink с выраженным лавандовым оттенком, а также одна из самых сложных в техническом исполнении форм огранки – сердца.
2: Отрасли на РБК. Для тех, кто умеет слышать.
1: Продолжая тему искусства, в России впервые на публичные торги выставят картину Василия Кандинского «Пейзаж летний день-полдень». Предварительно оценили в 90 миллионов рублей. Как сообщили РБК в Московском аукционном доме, всего на торгах представят 320 произведений искусства. Среди них работы Исаака Левитана, Ильи Репина, Николая Рериха и Петра Кончаловского. Все лоты поступили из частных коллекций, при этом интерес к искусству проявляют все более молодые покупатели. Крупные приобретения делают уже и 30-летние коллекционеры, рассказала управляющий директор Московского аукционного дома Ольга Русакова.
4: На аукционах мы представляем работы из частных коллекций. Главная концепция наших торгов – это вещи, которые действительно потенциально могли бы украсить и любое частное собрание, как крупное, так и небольшое. Мы работаем только с российскими коллекционерами. Все-таки в данный момент российский арт-рынок замкнут внутри, что, в общем-то, и минус, и плюс. Все-таки это способствует развитию внутреннего рынка. Ну, минусы, конечно, тоже свои есть. Но на данный момент мы работаем с нашими коллекционерами, количество которых растет. Растет, и появляются все новые и новые имена среди наших клиентов. Это не только покупатели 45 лет и выше, уже от даже 30 лет. Люди приобретают довольно крупные вещи.
1: Еще один дорогой лот – это пастель Исаака Левитана «Осень. Долина реки». Ее оценили в 30 миллионов рублей. Это авторский вариант картины, которая хранится в Русском музее. Работы Кандинского и Левитана представляют разные направления живописи, но оба художника известны далеко за пределами России. Поэтому их произведения интересны не только коллекционерам, но и инвесторам. Это отметила искусствовед, член Союза художников Ирина Маршева.
5: Действительно, Левитан и Кандинский – это два таких очень значимых полюса двух разных художественных систем. Левитан – принципы эстетики реализма, а Кандинский перевернул мировое сознание тем, что изобрел беспредметную живопись. Искусство – это в первую очередь инвестиция на мировом художественном рынке. Что касается инвестиций, нас долго не посвящали в эту тему, но такие предметы, как Левитан и Кандинский – это мирового уровня инвестиционный продукт. Я думаю, что прежде всего это имена, и поскольку русских художников на слуху не так уж и много, то, соответственно, и интерес не такой большой. А имя Кандинского, по крайней мере, известно, я думаю, всем.
1: Аукцион состоится 18 октября в 17:00 по Москве. До торгов потенциальные покупатели могут ознакомиться с произведениями на выставке Московского аукционного дома. Даниил Медведев вышел в четвертый круг теннисного турнира серии «Мастерс» в Шанхае. В третьем раунде россиянин обыграл чеха Далибора Сверчину. За выход в четвертьфинал Медведев завтра поспорит со Стефаносом Циципасом. Карен Хачанов также добрался до 1/8, где сыграет с австралийцем Алексом Деминором. И о других новостях спорта расскажет Илья Попов.
2: Спорт на РБК.
6: Капитан Вашингтона Александр Овечкин забросил первую шайбу в этом сезоне Национальной хоккейной лиги. Форвард отличился в матче с Сиэтлом. Гол стал для россиянина 930-м в регулярных чемпионатах и 1007-м с учетом плей-офф. До абсолютного рекорда Уэйна Грецки нападающего теперь отделяют всего 9 шайб. Правда, точный бросок Овечкина не спас столичных от поражения 3-5. По словам капитана, его гол, что называется, созрел.
7: Как я уже говорил ранее, тренировочный лагерь пошел не совсем так, как мне хотелось бы. Но через матчи получается находить чувство шайбы, игровой ритм. В двух последних играх были отличные шансы забить, и сегодня наконец-то получилось это сделать.
6: Нападающего действующего обладателя Кубка Стэнли Каролины Андрея Свешникова признали лучшим игроком матча с Филадельфией. Россиянин помог своей команде толкнуть и так падающих летчиков голом и результативной передачей. 4-1 «Харрикейнс» победили, а Филадельфия проиграла в 7-й раз подряд со старта регулярного чемпионата. Несмотря на то, что главным героем встречи признали Андрея Свешникова, наставник Каролины Род Бриндамор после игры похвалил вратаря команды Петра Кочеткова. По мнению наставника, если бы не надежная игра голкипера, матч вполне мог закончиться иначе. 18 бросков отразил Петр Кочетков в этой игре. Мира Андреева впервые в карьере стала третьей ракеткой мира. Не помешало россиянке даже поражение в финале турнира в Пекине. Спортсменка уже заявила, на достигнутом останавливаться не собирается. Всего же в топ-25 четыре наши теннисистки. Помимо Андреева, это Диана Шнайдер, она на 13-й позиции, на 21-м месте Анна Калинская, а Екатерина Александрова поднялась на 24-ю строчку. Объединенный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Дмитрий Бивол 12 декабря попробует защитить свои титулы в бою с Каллумом Смитом. Поединок пройдет в Екатеринбурге. Российские дзюдоисты проиграли японцам в финале командных соревнований чемпионата мира. Всего же на первенстве планеты наши завоевали 6 медалей – золото, серебро и 4 бронзы. Полузащитник Реала Сосьедад Арсен Захарян забил первый гол за 348 дней. Россиянин дебютировал в стартовом составе своей команды в этом сезоне и отплатил тренеру за доверие забитым мячом. Последний раз футболист отличался 28 октября 2025 года. Точный удар Захаряна помог сан-себастьянцам победить Депортиво 3-2. Манчестер Сити выиграл первый матч после признания клуба виновным в многочисленных нарушениях финансовых правил АПЛ. Соперник у горожан был не подарок. Ливерпуль плюс игра проходила на домашнем стадионе мерсисайдцев Энфилде. Поклонники красных устроили сопернику горячую встречу, подготовили баннеры с надписями «Виновные! Поколение обманутых болельщиков! И в конце концов вы нас всех ограбили!» И это далеко не полный список. Фанаты Ман-Сити отбивались надувными бананами. Это отсылка к клубной традиции почти 40-летней давности. В первом тайме фанаты выступили значительно ярче футболистов, а тех, кто не уснул в стартовые 45 минут, приятно удивила вторая половина встречи. Команды заиграли поживее, а после удаления полузащитника Ливерпуля Гравенберха пошли и голы. Правда, все забили футболисты Манчестер Сити, отличились Холланд, Даку и Шерки. 3-0 – уверенная победа горожан. Наставник Ман-Сити Энцо Мареско лишь четвертый тренер в истории АПЛ, выигравший первые 6 матчей лиги во главе новой команды. Пока только вверенные итальянцу горожане идут без потерь очков. Впрочем, сам специалист предпочитает далеко не заглядывать.
8: Победа 3-0 на Энфилде – это, наверное, идеальный день для всех в данный момент, особенно для болельщиков, для клуба, игроков и всей организации. Поэтому мы очень счастливы. Я не думаю о том, где мы можем оказаться через 2, 3 или 4 матча. Все мысли только о следующей игре. Но, конечно, рад этим победам. Нам нужно научиться справляться с шумом извне, который возник. Он будет всегда. Но в то же время мы должны создавать собственный шум, побеждать в матчах, как мы сделали сегодня.
2: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
9: Итоги третьего квартала на рынке новостроек. Спрос остается низким, но цены продолжают расти по всей стране. К такому выводу пришли специалисты федерального портала «Мир квартир», проанализировав ситуацию в 70 крупнейших городах России. Итак, за 3 месяца квадратный метр в новостройках России подорожал в 61 городе из 70, и только в 9 подешевел. В среднем по стране стоимость метра выросла на 4,2% и достигла 166 тысяч рублей. Лидерами причины роста стали Сочи плюс 14%, Киров плюс 12%, Махачкала плюс 12%, Уфа и Владимир оба плюс 10%. А вот в Грозном цены упали на те же 10%, в Череповце на 3%, в Якутске и Самаре на 2%, и в Севастополе на 1,7%. В Москве квадратный метр подорожал за квартал на 7,2% и теперь стоит 509 тысяч рублей. В Подмосковье новостройки выросли в цене на 5,7% за 3 месяца до 238 тысяч. В Санкт-Петербурге на 7,9% подорожали новостройки до 327 тысяч рублей за метр. Средняя квартира в новостройках также выросла в цене в 52 городах из 70. В Москве лот подорожал на 7,2%, и теперь квартира в среднем здесь стоит 27 миллионов 185 тысяч рублей. В Подмосковье цены выросли на 6,7% за 3 месяца. Квартира здесь в новостройке обойдется теперь в 11 341 тысячу. В Петербурге цены на новостройки выросли на 7% до 14 460 тысяч рублей. В среднем по стране цена квартиры в новостройке прибавила 3,5% и составила 8 642 тысячи рублей. Вывод. Спрос на новостройки в России остается невысоким, а предложение за квартал выросло на 23%. Кредитные программы не улучшаются, и девелоперы вынуждены повышать цены, чтобы компенсировать рост стоимости стройматериалов и обслуживания дорогих кредитов. Покупатели, в свою очередь, ищут индивидуальные скидки и акции вроде «ремонт» или «машиноместо в подарок», ну и голосуют рублем.
10: ДНК называют кодом жизни. Сегодня этот код умеют читать, анализировать с помощью нейросетей и даже редактировать. Что будет, когда мы научимся менять его полностью? Василий Бейнарович продолжает исследование. Вместе с доктором биологических наук профессором Константином Севериновым поговорим о генах и свободе воли, выясним, как нейросети помогают читать ДНК и насколько далеко мы можем зайти в редактировании генома. НИИ Бейнаровича. Завтра в 21.00.
2: РБК в цифрах.
10: Самым длинным регулярным коммерческим авиаперелетом в мире в настоящее время является беспосадочный рейс авиакомпании Singapore Airlines по маршруту Сингапур-Нью-Йорк. Продолжительность полета составляет 18 часов 40 минут.
11: Для меня искусственный интеллект выступает в основном в двух ролях. Это и помощник, и агент.
12: Хочешь стать руководителем, осваивай искусственный интеллект.
11: Если ты завтра этим преимуществом не воспользуешься, ну, скорее всего, воспользуются все остальные.
10: Soft Skills.
2: Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение.
10: Каждую среду в 15.10 на радио РБК.
2: Один час меняет рынок. Одно утро меняет ваше решение. Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. Радио РБК встречает их в прямом эфире, чтобы вы держали руку на пульсе. Рынки утра. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции и на бирже тоже. Библиотека РБК.
13: Здесь мы собираем книги первых лиц.
2: Что читает исполнительный вице-президент «Газпромбанка» Павел Салугин.
14: С детства мне вспоминается, что одна из книг, которые я читал, я к стыду к своему не очень много читал в детстве, но вот это была книга «Легенда и миф Олимпа», и она мне, конечно, запомнилась как такое большое приключение. Уже позже, в более зрелом возрасте, я понял, что это в том числе и про греческую философию, и про мир в целом.
13: Николай Кун. «Легенды и мифы Древней Греции». Вооружились греки. Один за другим выступали отряды греков из стана. Как несутся хлопья снега, гонимые ветром, так шли они в битву. Много было их. Сверкали на солнце шлемы, копья и щиты. Содрогался берег моря под ногами воинов. Вооружился и сын Пелея. Облегся он в доспехи, выкованные Гефестом. Через плечо повесил он меч, взял сияющий, как месяц, щит и достал из ларца свое громадное копье, которым лишь он один мог сражаться.
2: Библиотека РБК.
13: Заведующая Элина Тихонова.

День современного человека приходит в движение, и радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках, в дороге в FM-диапазоне, в офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех,

0: на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 17 часов в столице, в студии Павел Потапов. Украине жизненно важно получать американское оружие и развединформацию, потому угроза США прекратить сотрудничество является печальным днем, заявил CNN европейский чиновник. Приостановка закупок прежде всего затронет поставки ракет-перехватчиков для систем Патриот. Американский телеканал связывает предупреждение Вашингтона с недовольством президента США Дональда Трампа украинскими ударами по российским нефтеперерабатывающим заводам. Нескольких жителей Омска привлекли к административной ответственности за размещение в соцсетях кадров атаки украинских беспилотников на НПЗ, сообщает Управление МВД по Омской области. В ведомстве подчеркнули, что опубликованные видео могли использоваться для распространения паники в обществе, а также для наведения корректировки последующих ударов беспилотников. Посольство России в Непале обратилось к местным властям с просьбой об эвакуации российских граждан, застрявших в районе Горкха из-за наводнения, сообщили в диппредставительстве. По данным посольства, основной опцией выхода из ситуации является найм вертолета за свой счет. При этом собственных средств у туристов нет. Группа состоит из 11 человек. Новый президент Эстонии Юлия Мадизе принесла сегодня присягу в парламенте. Она заменит уходящего президента Аллара Кариса, который пробыл на этом посту один пятилетний срок и в июне отказался баллотироваться на второй. Мадизе станет седьмым президентом Эстонии, второй женщиной на этом посту. Она была избрана главой государства на внеочередном заседании парламента 2 сентября. Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман использует дворцы с бункерами на фоне ударов хуситов по столице страны Риаду, сообщает Wall Street Journal. Кронпринц в последний раз появлялся на публике во вторник. Источники газеты подчеркнули, что власти Саудовской Аравии испытывают сложности с использованием систем ПВО на большой территории страны. В результате они перемещают батареи ПВО, пытаясь защитить дворцы и энергетическую инфраструктуру. Больше новостей на сайте РБК.
2: Часов 2 минуты, точное московское время. Вы слушаете прямой эфир радио РБК. У микрофона Денис Абасов. В начале часа коротко о ситуации на рынках. Индекс Мосбиржи вплотную подходит к отметке в 2400 пунктов. 2393 к этой минуте. Нефть марки Brent прибавляет почти 2%. $106.75 за бочку. И о валюте на межбанке. Рубль сегодня укрепляется. Доллар 83.96 рубля. Евро 93.90. И юань к этой минуте 12.51 рубля. Далее к одной из главных тем сегодняшнего дня. Это 22-й пакет санкций против России. Евросоюз опубликовал списки тех, кто попал под этот новый пакет. Под ограничения попали почти 1600 физических и юридических лиц. Это крупнейшее единовременное расширение санкционного списка с 2022 года, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас. Среди компаний автопроизводитель ГАЗ, предприятие судостроения и девелопер самолет. В Кремле считают, что европейские страны своими действиями мешают мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
3: Европейцы явно не относятся к партии мира, партии, которая ищет пути выхода на мирное урегулирование. Европейцы – это скорее партия войны, которая продолжает делать все для того, чтобы не дать этой войне остановиться. Нам гораздо больше импонируют усилия американских переговорщиков. Мы признательны им за продолжение этих усилий. Мы не ищем здесь раскола. Мы ищем действительно действенных мер и ответственных решений, которые позволят выйти на мирное урегулирование.
2: Серьезных последствий для российского оборонно-промышленного комплекса новые санкции, скорее всего, не принесут. Предприятия отрасли уже давно практически не сотрудничают с европейскими компаниями. Однако ограничения могут повлиять на отношения России с партнерами из других стран, считает доцент Департамента политологии и финансового университета Евгения Войко.
4: Безусловно, это сигнал в том числе и для тех российских контрагентов, не западных, но тем не менее тех, кто поддерживает взаимодействие с Россией. То есть, да, безусловно, с этой точки зрения, в принципе, вот сама эта история с вторичными санкциями, она...

0: так и становится все более и более ощутимой. Но, тем не менее, страны находят лазейки каких-то контактов, взаимодействия. Но я думаю, да, расчет Евросоюза именно на то, чтобы, во-первых, показать намерение эскалационного сценария, что никаких откатов назад нет, несмотря там, опять же, да, на американскую позицию и так далее. Ну и плюс, да, это сигнал для российских партнеров, уже не западных.
1: Для предприятий, которые впервые попали в санкционные списки, главная сложность – это международные расчеты. Однако поставки европейского оборудования были ограничены еще в 2022 году, поэтому многие компании уже нашли альтернативные способы закупок, рассказал независимый промышленный эксперт Максим Худалов.
2: Получается, что европейские законодатели по большей части обложили санкциями то, что уже так или иначе попадает под санкционные ограничения. Ну, например, это дочки крупных оборонных либо крупных российских компаний, которые, в принципе, уже в европейских санкциях. И по технологии Know Your Client, которую все банковские работники во всем мире соблюдают, они и так не могли обслуживаться в банках европейских и в банках западных. Второй момент, что касается отдельных предприятий судостроения, машиностроения, которые раньше не попадали ни в какие списки, то таких довольно мало. Действительно, есть такие попадания. Это сильно осложняет их работу с приобретением европейского оборудования, но эти поставки в принципе исключены с 2022 года секторальными санкциями. То есть мы можем констатировать тот факт, что, конечно, для каждого отдельного юрлица усложняется проблема международных расчетов, потому что теперь их придется делать более сложными способами, чем это делалось ранее напрямую. Но поскольку большинство из них так или иначе входят в те или иные крупные консорциумы, которые уже с 22-23, ну, может быть, 24 года находятся под куда более страшными американскими санкциями, которые значительно более разрушительный эффект имеют для бизнеса, чем европейские, то здесь каких-то новых, дополнительных, неизвестных ранее проблем вот эти европейские ограничения не создают, поэтому в данном случае санкции ради санкций.
1: Под новые санкции Евросоюза попали также десятки российских производителей IT-оборудования и радиоэлектроники. Среди них Аквариус, Рекор Электроникс и Микран, сообщает Интерфакс. В Аквариусе заявили, что новые ограничения не повлияют на работу компании и выполнение контрактов. Производитель находится под американскими санкциями с 2022 года и уже перестроил свои бизнес-процессы. Беспилотники за несколько дней атаковали 3 дата-центра Яндекса. 8 октября, напомню, произошел пожар в дата-центре в Сасово в Рязанской области. 9 октября были повреждены дата-центр в Калуге, а в ночь на 11 дата-центр во Владимире. О том, как рынки реагируют на эти события, буквально через пару минут в нашем эфире в программе «Рынки. Итоги». Также обсудим, российские банки за август увеличили запасы драгоценных металлов на 3,6 тонны в золотом эквиваленте. К началу сентября в банках находилось 75,5 тонн драгметаллов в пересчете на золото. Их стоимость оценилась почти в 950 миллиардов рублей. При этом показатель отражает запасы только на конкретную дату и не учитывает движение металлов в течение месяца. Оставайтесь на частоте РБК.
3: Реклама. Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
4: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
5: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
6: Управленческий опыт уже есть. Но хватает ли системы, чтобы принимать решения увереннее и двигать бизнес вперед? Курс «Мини-MBA» от РБК поможет систематизировать знания и превратить их в реальные изменения в работе. Составьте персональный план развития вместе с коучем и доведите вашу рабочую задачу до измеримого результата. «Мини-MBA» от РБК. Краткосрочная программа мастеров делового администрирования. Следующий шаг для тех, кто готов расти как лидер. 16+.

0: главное.
1: 125 долларов за баррель. По сведениям от Минэнерго США, именно таковы сейчас цены на нефть в Европе, СИФ Роттердам. Это «Рынки». В студии Данил Бабич и Александра Панфилова.
2: Ну что, неделя начинается для рынка невесело. Индекс Московской биржи к текущей минуте теряет 77%. Ну вот немножко замедлил он темпы падения. 2391 пункт прямо сейчас мы наблюдаем. Евросоюз сегодня официально утвердил 22-й пакет санкций против России. Вошли в него 826 российских компаний. В частности, застройщик самолета и его гендиректора Анна Акиньшина. Ну вот бумаги отреагировали. Сейчас теряют почти 1.5%. Ну а в лидерах падения сегодня бумаги Новатэка. Они очистились от дивидендов. Корректируется «Лукойл», он был одним из лидеров вот этого пятничного рывка вверх. Ну и в целом нефтегазовый сектор, несмотря на конъюнктуру на товарных рынках, сегодня в минусе. И остается под давлением «Яндекс». Сначала атак на дата-центры, бумаги потеряли около 8%. Ну и лидеры роста тоже, их я затрону. Бумаги золотодобытчиков, акции «Полюса» и «Селигдара». На 4% они сегодня взлетели против всего падающего рынка. Явных причин для этого нет. Более того, само золото сейчас тоже корректируется. Корректируются на примерно 0.5%. И на 1.5% растут акции «Норникель». Они закрыли дивидендный гэп менее чем за один торговый день. Ну, впрочем, сам гэп там был достаточно скромным. Ну и рынок госдолга. Индекс ОФЗ возобновил снижение после передышки небольшой в пятницу. К текущей минуте индикатор теряет почти 0.5%.
1: Ну, а у нас в студии представлен нашего гостя, директор департамента корпоративных финансов Первого Райффайзенбанка Артем Тузов. Приветствую, Артем, спасибо, что с нами. Вопрос такой, настроение на рынках, мы покупаем или продаем?
3: На самом деле, на мой взгляд, вот последний месяц рынок достаточно безидейный, и вот очевидного вообще движения вверх или вниз нету. То есть мы реагирует рынок на новости и на положительные каким-то маленьким ростом, на негативные маленьким падением, но в целом мы в таком боковике, из которого никак не может рынок выбраться, несмотря на то, что уже середина октября, уже пора готовиться к новогоднему ралли, но пока нет его.
1: Главное, наверное, фундаментал. Безрисковые ставки, они до сих пор в районе 15%, ну, может, чуть ниже для кого-то, но можно найти практически безрисковые инструменты с доходностью чуть повыше. И, в принципе, такую доходность для управляющего активами, и тем более для частного, для большинства частных инвесторов на рынке акций переиграть крайне сложно.
3: Полностью согласен. Честно говоря, в акциях сейчас очень мало идей, в которые хочется инвестировать краткосрочно. То есть долгосрочно, да, там есть варианты купить что-то очень дешевое, что-то с большим потенциалом роста, но в моменте времени ты понимаешь, что хорошая компания, которая стоит дешево, возможно, она стоит по причине рисков, которые ты не видишь. И когда эти риски случаются, оказывается, что условно Яндекс стоил справедливо с учетом новых
1: вводов. Об этом мы еще поговорим, а сейчас мы к самому главному, к фундаментальным вещам обратимся.
2: Да, сегодня день неинтересный, не только на рынках какие-то истории происходят, но и Нобелевская премия. Узнали мы лауреатов по экономике.
1: Нельзя без этого.
2: Нельзя, конечно, но не каждый день такое происходит.
1: Все обсуждают, мы тоже.
2: Американские экономисты Роберт Холл и Майкл Вудфорд стали лауреатами премии по экономике. Официальная формулировка — за микроэкономическое основание макроэкономической стабилизации.
1: Ух ты, как сложно.
2: Ученые разработали экономические модели, которые помогают оценить, как решения семей, компаний, отдельных небольших участников рынка помогают понять инфляцию, безработицу, экономические кризисы, ну а центробанкам выбрать меры реагирования. Ну вот в частности, Холл и Фудфорд пересмотрели и доработали структуру, предложенную Джоном Кейнсом, вот ту самую структуру. Они
1: Джоном Мейнардом Кейнсом. Один из них, кстати, второй, по-моему, да, он числится неокейнсом. Кейнсианцам, это Вудвард, да, называет так себя. Ну, очень многие называют себя неокейнсианцами, и Нобелевский лауреат Бернанке, и Пол Кругман, в общем, все они, которые повинны в мировом финансовом кризисе, все нобелевские лауреаты так себя называют, неокейнсианцами. А первый человек, он, по сути дела, это Роберт Холл, он называет себя сторонником прикладной экономики. И вот

0: я обращаюсь к нашему гостю Артему. Напоминаю, что у нас тут директор департамента корпоративных финансов Первуральсбанка Артем Тузов находится. Мы знаем, что Артем марксист до мозга костей. Мы все из Маркса выше тоже изучали. Да, то есть хошь не хошь, а ты только марксистом мог быть до 90-го года, считай. Да? Ну вот, и все-таки вот, Артем, ваша любимая макроэкономическая школа, она есть помимо марксизма?
1: Ну, марксизм это вообще главное, потому что вот Нобелевская премия за что выдана? За поддержку вот этой капиталистической теории, что одни выплывают на плечах других, то есть дизраптинг старого рынка, старые компании умирают, люди теряют работу, зато
0: новый стартап... Об этом еще Маркс писал, я, кстати, перечитываю «Капитал» сейчас.
1: Конечно, там все написано.
0: Кстати, у Маркса нет Нобелевской премии, не дожил.
1: Да, могли бы и выдать, кстати. На самом деле разрушаются старые рынки, люди без работы, зато новый стартап на искусственном интеллекте, он, значит, зарабатывает кучу денег. И общество в целом от этого, как говорят эти экономисты, выигрывает. Хотя, по сути, много несчастных
0: не
1: людей...
0: Не только у Маркса, ни у одного марксиста нет Нобелевской премии, насколько я знаю.
1: Вот чудо.
0: Зато есть у человека, который находится... Есть другая школа, которая с марксизмом смыкается через Мария Ротбарта. Но она находится как бы вот в противоположности марксизму, но... Как мы знаем, что это единство и борьба противоположностей, где-то они смыкаются. Да, так вот, это австрийская экономическая школа, там единственный человек, которому все-таки, я уж не знаю почему, но дали ему эту премию, это Фридрих фон Хайек. Так вот, когда ему дали Нобелевскую премию, помнится, его стали все на ресурсах в интернете, есть его интервью 70-х годов, его стали все забыли, а потом его вдруг стали везде приглашать, стали спрашивать, вы считаете Джона Мейнарда Кейнса, поскольку вы с ним были близки долгое время, самым выдающимся экономистом 20 века? На что Хайек очень тактично ответил. Вообще, насколько я его знаю, он, конечно, очень талантливый человек и разносторонний, но экономика не входила в приоритет его интересов никогда. Так что же, когда мы говорим о неокейнсианцах, я думаю, что мы так не разберемся без нашего... эксперта, который у нас сейчас, человек, который не нуждается в представлении, кто это.
2: Да, Саша? Я с удовольствием представлю. К нам подключается экономист Михаил Задорнов. Михаил Михайлович, здравствуйте. Вот насколько я поняла, работы Холла и Вудфорда помогли как бы лучше объяснить макроэкономические колебания через решение отдельных домохозяйств, фирм и, как я уже сказала, небольших участников рынка. Но вот есть ощущение, что регуляторы, и наш в том числе, и так активно этим пользуются. Почему премию дали, на ваш взгляд, только сейчас?
3: Ну, во-первых, Нобелевская премия всегда дается как бы по совокупности заслуг не только в экономике, но и в медицине, и в физике. Ну, поскольку Холл-то ему за 80, по-моему, 83 года, и Вудвард тоже, он 55-го года рождения, то есть получается там 70 тоже с лишним лет. И наиболее известная работа Вудварда – это работа 2003 года. Собственно говоря, это вклад как раз в монетарную теорию, и эта работа 2003 года, ну, 20 с лишним лет прошло, она, в общем-то, используется в том числе и ФРС, и Европейским центральным банком, то есть она такая как бы базовая работа и давно признана. Он действительно, как правильно сказал Даниил, такой новый кейнсианец, поскольку Холл больше все-таки, ну, если так можно сказать, монетарист, хотя грань здесь достаточно такая условная. Но на самом деле их работы, они помогают объяснять именно динамику бизнес-цикла, то есть начало подъема, перепроизводство, там, полное использование мощности и, можно сказать, такое окончание бума и уход в рецессию. То есть это то, что дало дополнительные инструменты действий центральным банков многих стран, ну, прежде всего, конечно, развитых стран, вот в периоды, можно сказать, охлаждения экономического цикла. Но это теоретические работы, ни один, ни другой, в отличие, скажем, от того же Кейнса или там Стэнли Фишеров последние десятилетия, они не работали не в Центральном банке, ну вот как Бернанке также. Они, собственно говоря, именно такие академические ученые, но их работы очень хорошо известны тем, кто принимает решения на уровне центральных банков и Минфинов.
2: Да, вот про Вудфорда, про его идею хотелось еще подробнее. Он показал, что главное оружие Центробанка – это не сама ставка, а ожидания людей. То есть если Центробанк понятно объясняет свои цели, ему верят, люди и бизнес ведут себя спокойнее, инфляцию легче удержать. Но вот мы видим, что Банк России опирается на модели этого класса. Есть цель по инфляции, есть пресс-конференция, есть заявление по виду «ставка будет высокой еще долго». Насколько эта модель работоспособная вот, и может работать в экономике с санкциями, с бюджетным импульсом и ограничением на движение капитала сейчас?
3: Ну, вы знаете, вот сегодняшние Нобелевские лауреаты, они все-таки больше исследовали поведение людей и предприятий. То есть как себя ведет потребитель, вот именно, прежде всего, в завершающей фазе экономического цикла, и что могут сделать денежные власти для того, чтобы, ну, скажем так, охладить излишнюю потребительскую активность на определенных стадиях экономического цикла. Конечно, к нашей экономике это не вполне применимо, поскольку, ну, мы сами понимаем, что у нас действует очень много внешних шоков, которые, ну, и в последние годы особенно, они же ведь сильно меняют поведение населения, и оно не является вот таким, ну, как бы, можно сказать, таким чисто экономическим. То есть внешние шоки, конечно, ограничивают действия таких нормальных рыночных механизмов.
2: Ну и еще один вопрос про Роберта Хоу, монетариста. Вот его соавтор писал, что их идея фискальной теории уровня цены, вот эта идея плоского единого налога, воплотилась в России в 2001 году. Но вот с 2025 года, напомню, у нас прогрессивная шкала действует. Михаил Михайлович, мы ушли от правильной идеи или переросли ее?
3: Ну, вы знаете, нельзя сказать, да, вот известно то, что как раз такой был налог Холла и Рябушки. Они предложили именно такую плоскую шкалу, но она не совсем плоская. Они как раз предлагали ее для Восточной Европы. Она все-таки содержала определенную прогрессию. Она не была совсем плоской. Их основная задача была обложить именно то, что они считали доходом, не подорвав желание инвестировать. То есть как бы отделить налог на доходы от влияния на инвестиции. Так чтобы вот capital gain, то есть то, что зарабатывается в результате инвестиций, все-таки не подлежал дополнительному налогообложению. В чистом виде налог нигде не был внедрен, хотя они были советниками целого ряда правительств Восточной Европы. Да, и, в общем, даже писали, что российский плоский налог 2001 года – это там, воплощение их идей. Но мы сейчас объективно ушли, конечно, от плоской шкалы, хотя целый ряд стран, в том числе балканских стран, есть страны в Латинской Америке, которые, напротив, российский опыт сошли успешным, и какое-то подобие, ну, не совсем плоской, но похожей на российскую шкалу начала 2000-х, у себя воплощают сейчас как шкалу именно подоходного налога.
0: Михаил Михайлович, такой вот вопрос личностного характера. А вы лично знакомы с этими людьми? Может быть, удавалось где-то с ними пересекать на каких-то конференциях научных? Нет? Почему-то казалось, что, может быть, вы знакомы
3: один,
0: лично.
3: Один ученый. То есть, один очень давно работает в Стэнфорде, хотя он сам получил мастера в MIT. Другой, это Колумбийский университет, тоже очень так, с такой сильной экономической школой. То есть они все-таки, еще раз, отличие от там, Кейса, Киндленберга, там, Стэнли Фишера или Бернанке, они не работали именно в структурах Минфина американского и не работали в ФРС. Они, безусловно, выступали на конференциях, но, увы, особенно последние годы мы не слишком активно взаимодействуем именно с американским и европейским экономическим миром с точки зрения именно макроэкономики.

0: Понятно. Михаил Михайлович, а читали ли вы их работы? Если да, то вот что рекомендуете почитать вообще для человека, который увлекается экономикой, для инвестора? Работу, интересно было.
1: Да, работу Вудварда, вот, на которую я говорил, это работа 2003 года. Я ее, правда, достаточно давно, именно вот в 2000-е годы читал, просматривал. Вот, и я думаю, потому что вот это, она называется, насколько я помню, «Интерес и цены», там, «Вклад в теорию монетарной политики». Вот эта работа, она, безусловно, имеет, ее имеет смысл посмотреть. Она, ну, во многом поясняет действия ФРС вот в такие критические периоды экономического цикла.
0: А, да, и Михаил Михайлович, ну, мы тут вот сидели, ждали, когда вы подключитесь с Артемом Тузовым, и рассуждали о разных макроэкономических школах, а у вас-то вот из современных направлений макроэкономики, мы знаем, что их много, но есть и особо популярные сейчас, вот, скажем, поведенческая экономика. А к какому направлению вы склоняетесь? Какое ваше любимое? Что вам импонирует больше?
1: Да, я слышал ваш разговор о марксизме.
0: Ну, марксизм, мы все из марксизма вышли. Что, что? Ну, это как скрываться-то.
1: Мне кажется, что ожидание марксистам Нобелевской премии — это как ожидание Трампа в Нобелевской премии мира. То есть это все-таки такое, это вряд ли сбыточная надежда. Я не могу сказать, что какую-то конкретную там теорию мне близка. Я не случайно вот вспоминал того же Кейнса или Бернанке или Кидленбергера. Это известная работа его по рецессии американской в 29-34 годах. Вот мне близки именно те экономисты, которые свою экономическую фундаментальную подготовку они воплощали конкретных действиях на позициях либо в Минфине, либо в центральных банках. Вот они тогда и потом, когда они обобщали вот эту свою деятельность, как Кидленбергер после уже окончания Второй мировой войны, они, мне кажется, внесли такой самый большой практический вклад в действия денежных властей. Вот их, кстати говоря, того же Кидленбергера, сейчас, безусловно, стоит изучать. Мы находимся примерно вот в такой же ситуации, как ведущие экономики после Первой мировой войны. То есть очень много общего, как ни странно, вот с этим периодом в мировой экономике, в тренде деглобализации и в именно, может быть, необходимых действиях ключевых держав.
0: Михаил Михайлович, огромное вам спасибо. Всегда рады вас видеть и поговорить, и послушать. Михаил Задорнов был с нами на связи. Мы обсуждали Нобелевскую премию, за что ее дали, чем это интересно. Ну, а, кстати, вот, Артем, можно по-разному относиться к Кейнсу, но в отличие от других экономистов, Кейнс отличился тем, что он был новатором еще в области управления активов и неплохо инвестировал в самое тяжелое время, которое может быть более тяжелое, чем у нас сейчас, но он добивался успехов.
2: Кейнс мог написать учебник по инсайдерской торговле.
0: Он мог написать, но мы не знаем, он ничего не оставил, кроме своих шуточек. Я вот другую шутку расскажу про других экономистов. Она даже не шутка, а просто такая байка. Приходит Ротбард к Мизесу и говорит: «Скажи мне, о, учитель, чем рыночная экономика отличается от нерыночной?» Мизес ему и говорит: «Ну, ты знаешь, Амарий, на мой взгляд, наличием фондовой биржи». А после перерыва на новости мы как раз и будем говорить про ситуацию на фондовых биржах. А сейчас новости на РБК.
3: 17.30 в Москве. С новостями в студии Никита Нелюбин. Сбербанк включили в реестр организаций, осуществляющих обмен цифровых валют. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России. На прошлой неделе регулятор выдал Сберу, а также ВТБ и нескольким структурам Т-технологий лицензии для допуска к крипторынку. Игроки

должны до 1 сентября следующего года привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства о цифровых валютах. Профицит внешней торговли России товарами в августе вырос до 11 миллиардов 739 миллионов долларов. Это почти на 61,5% больше, чем в том же месяце прошлого года, говорится в материалах ЦБ. По данным регулятора, в январе-августе положительное сальдо внешней торговли превысило 91,5 миллиард долларов против 73,2 миллиарда годом ранее. Суд в Москве признал экстремистским объединением польскую компанию-производителя автомобильных номеров «Ютал». По иску Генпрокуратуры в доход государства обращены аффилированные компании, которые занимались в том числе поставками госномеров для МВД России, сообщил Интерфаксу источник, знакомый с исковым требованием. Один из бенефициаров «Ютал» – новосибирский бизнесмен Алексей Швичихин. Американский журнал Newsweek назвал 4 кандидатов на смену Владимиру Зеленскому. Согласно опросу, это бывший главком ВСУ Валерий Залужный, экс-глава военной разведки Украины Кирилл Буданов, экс-министр обороны Михаил Федоров и бывший президент Петр Порошенко. По данным издания, фаворитом является Залужный. За его кандидатуру высказываются 64% респондентов. Больше новостей в Максе и телеграм-канале РБК.

0: официально теперь запрещен майнинг в Москве и в Подмосковье. Если крупные майнинговые компании перестают майнить, повышается ли шанс у таких отчаянных пиратов заработать деньги?
1: Соло-майнинг уже всеми доказано, что это абсолютно бесполезная, бессмысленная экономическая деятельность.
2: В программе «Хэш и кэш» Николай Загвоздкин и Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов и выясняют, чей виртуальный портфель окажется выгоднее по итогам недели. Каждый четверг в 16.10 на радио РБК.
3: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
4: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
2: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материала до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16.10.
5: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
2: В 2021 году британский Burger King приурочил к 8 марта диджитал-кампанию. Публикация открывалась фразой «Женщинам место на кухне». Подробности о фактической цели проекта, стипендиальной программе для женщин, приводились ниже в ветке обсуждения. Люди не дочитывали до конца и тут же обвиняли бренд в сексизме. Попытки урегулировать конфликт в комментариях усугубили ситуацию. Burger King экстренно удалил твит и принес извинения. Информации об убытках не было, но в сети все равно обсуждался репутационный ущерб, потеря лояльности молодой аудитории, посетителей ресторана быстрого питания.
5: Ошибка на миллион.

0: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
1: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
2: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
1: Обслуживаться у вас можно?
2: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
3: Пароль «ВТБ» для бизнеса.
4: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ. Рассказывайте.

0: Артем Тузов. Саш, что-то изменилось, пока мы уходили на рекламу?
1: В целом ничего-то. Индекс Мосбиржи немножко опять замедлил темпы снижения. Около 0,6% теряет. В лидерах снижения по-прежнему нефтегазовый и около нефтегазовый сектор. Акции Новатэка теряют больше 3%. Совкомфлота почти 3%. Сургутнефтегаза 2% с лишним. Лукойла более 1,5%. При этом сама нефть торгуется уже выше $107 за баррель. А это если мы про фьючерсы
0: это
1: говорим.
0: Это декабрьский, да?
1: Уже декабрьский. Это впервые почти за месяц.
0: А январьский-то подешевле будет, февральский еще дешевле. То есть у нас сохраняется ситуация
1: Баквардации.
0: Да, баквардации. Артем, а почему баквардация на рынке нефти? Это вот связано с чем? С тем, что, возможно, как утверждают некоторые знающие люди, манипуляция идет на рынке фьючерсов, или все-таки просто-напросто какие-то компании хеджируются. Вот скоро будет в декабре там это известный мексиканский Хосьенда хедж, но они форвардами, наверное, хеджируются, но фьючерсный рынок тоже завязан с этим.
2: Ну, кстати говоря, хедж очень вероятен, потому что в целом краткосрочно все понятно, что происходит. Иран дожимает США на Ближнем Востоке и не дает нефти стоить дешево. И пока это, видимо, надолго. Поэтому ждать, что в феврале все завершится, ну, не приходится. Более того, в каком сценарии нефть будет дешевой, если там весь регион достаточно много потерял на этом всем, и даже на мире им придется восстанавливать, непонятно. Поэтому, скорее всего, действительно какие-то временные такие искажения, которые будут устранены, ну, опять же, со временем.
0: Причем вот только что, по-моему, сегодня или давеча Международное энергетическое агентство сообщает, что спрос на нефть растет в 2026 году на 400 тысяч баррелей в сутки. То есть все равно и спрос растет, а предложение меньше за счет запасов, конечно, пополняется. Но мы это оставим в стороне. А вот можно ли как-то заработать для инвестору на всем на этом? Инвестору американскому заработать проще простого. Правда, многие уже обжигались и не раз на US Oil Fund, самый большой ETF на нефть. Если мы посмотрим на его динамику, минус 70% с момента его учреждения когда-то давно, но вот сейчас за этот год он побил все рекорды. В общем, сейчас где-то там можно его цену привязать к цене на нефть, она порядка 145 или 150 долларов. Почему? Вот именно из-за всех этих баквардаций, потому что он переходит на новые контракты, и здесь еще плюс несколько долларов добавляется каждый месяц. То есть вот в этом плане спекуляции нефтяными фьючерсами себя оправдывают в какой-то веке.
2: Ну, есть еще у нас нефтяные компании. В Казахстане вот есть прекрасная нефтяная компания, акции которой торгуются на казахской бирже. Санкций нету, нефть дорогая, зарабатывают, ну, шикарно, и можно проинвестировать даже из России, не выходя из дома.
0: За последние несколько месяцев, я смотрю, акции «Газпром» нефти прибавили больше 50%. Это вот, если бы как-то сказали люди, которые продают финуслуги, они бы сказали, 200 годовых, бабич, покупай, сказали бы они. Но, скажем так, акции «Газпром» нефти не входят в индекс Московской биржи даже, они не совсем ликвиды, дивиденды платят, все нормально. Есть бумаги, которые по ликвиднее, от нефти, например, тоже вблизи годовых максимумов, а есть бумаги еще ликвиднее. «Лукойл» 17% в индексе Мосбиржи и тоже подтянулись. И есть «Роснефть», тоже все растут, но не так быстро. А кто-то отстает. В чем дело? Почему кто-то отстает, а кто-то вот растет быстрее? Там фундаментал какой-то есть или случайный момент?
2: Ну, во-первых, хочется поздравить всех, кто брал «Лукойл» под высокие дивиденды. Это случилось, и это хорошая новость.
1: Больше все-таки ожидали многие.
0: Ну, что, главное, что, понимаешь, если вот ты заработал 30% за 2 месяца, ну, зачем тебе эти дивиденды? Это так, ну,
1: вопрос,
0: бонус.
1: Вопрос, чем держать дальше акции «Лукойла», если
0: можно зафиксировать. Это вопрос хороший.
2: Сначала в истерике продавали, потому что, видите ли, санкции на «Лукойл», на иностранные активы, а теперь в истерике покупали на том, что ожидаем высоких дивидендов. И хорошо, что они случились, хотя бы эта истерика вторая была не зря.
1: Там поэтому удивительная сделка была.
0: Можно идиотский вопрос? Я еще не задал или уже задал, не знаю, но вам виднее. Понимаете ли, вот зарубежные активы компании «Лукойл», с кем мы только не говорили, с разными представителями разных компаний, многие нам такое тут вообще вкручивали, говорят, что да все практически уже решено, Карлайл там или не Карлайл, кто-то другой купит,

0: деньги заплатят. Ждите, дорогие миноритарии, сверхдивиденды, спецдивиденды. Вообще, есть ли хоть один шанс из тысячи, что миноритарии что-то, если эта сделка, конечно, состоится, что-то получит в карман?
1: В этом уравнении есть такой фактор, как время. Так. Потому что шансы на горизонте вот прямо завтра, наверное, нет. Но на горизонте 10 лет,
0: лет 400,
1: конечно,
0: они равны.
1: Поэтому...
2: Но вопрос, за сколько еще продадут, да, через 14 лет?
1: Да, лет 400, неплохо, я сказал. Неплохо. Ну... Продадут. Вот вопрос в том, что в моменте времени надо искать какие-то драйверы побыстрее. Потому, ну, что понятно, у нас сейчас, да, такой рынок, где никто не ценит потенциал роста в будущем. Mm-hmm. Все отыгрывается в моменте. Поэтому...
0: Ну, вы же понимаете, мы опять возвращаемся к нашему папаше Кейнсу, кому-то папа, кому-то уже прадед, да, он говорил, долгосрочная перспектива — плохой советчик в текущих делах. Долгосрочно мы все мертвы. А на одном из инвесткомитетов никто не знает на каком, но все любят цитировать.
1: Ну, хорошая фраза, на самом деле.
0: Это говорит о том, что человек-то торговал на рынке.
1: Да, я...
0: И терял деньги
1: там,
0: дай бог.
1: Его сделки изучают другие экономисты, говорят, шикарная, вот работу можно написать.
0: По инсайду, да. Потому что он покупал исключительно акции компаний, которыми руководили его друзья и родственники. Но только так.
1: Есть,
0: да,
1: хорошая новость. Тогда не было законодательства об инсайдере.
0: Не было. Абсолютно он ничего не нарушал. Но вот когда он по макро своим прогнозам торговал, там были убытки, конечно. Увы.
1: Как, да,
0: это не камень не в чей огород.
2: Ну, вот перед тем, как перейти к другим компаниям в нашем рынке, нам пишут наши слушатели, пишите тоже в Телеграм, радио РБК, найти просто надо написать эти три слова в поисковой строке. Вот спрашивают, вы про текущие драйверы роста сказали, что надо их искать. Вот стоит ли отыгрывать дизельную сделку, нас спрашивают.
1: Я считаю, в принципе, рынок ее уже отыграл, потому что в США дизель поставлял кто? Лукойл. Вот. И, соответственно, я не думаю,
0: читайте,
1: что
0: читайте Пелевина, Generation P, там хорошие стихи есть, вот, про дизель.
1: А вы не сможете отыграть новость, которая уже в паблике. Да? Тут, к сожалению, надо заранее покупать нефтяные компании до того, как новость в паблике.
0: Ну, в целом, то есть фундаментал, да.
1: Ну, конечно. А когда,
0: но все равно спекулятивная,
1: смотрите,
0: история.
1: В моменте там оказывается, что этот объем дизеля не решает ничего ни для США, ни для России. Это такая пиар-новость, которая может быть интересна только в контексте, что, наверное, через порт, через который этот дизель будет поставлять, туда не прилетит дрон. Вот. Но почему-то в новостях
0: именно
1: не упоминают,
0: в тот день.
1: Да, не упоминают этот порт, поэтому все равно это пока такие новости не очень.
0: Есть информация, что уже отправили.
1: Да, скорее всего, уже корабли стояли.
0: В общем, как в той песне, Дональд приедет и починит нам дороги, пенсию поднимет, успокоит все тревоги. Про дизельную сделку, да, обсудили. Уже другие вопросы, и не будем задавать по поводу того, а как дизельная сделка повлияет на курс рубля, а как дизельная сделка повлияет на профицит бюджета и прочее, прочее. Давайте все-таки к фундаменталу вернемся, с чего мы начинали. Это безрисковая ставка, она у нас крайне высока. И вот постоянно выступают представители Банка России. На ваш взгляд, есть ли шансы, что вот на ближайшем заседании ставку все-таки они снизят? Потому что противоречивые сигналы они посылают рынку. Если мы посмотрим на СПФИ, вот по свопам, там сегодня, вот вчера, вернее, ну, мы берем сегодняшние данные за конец прошлой недели, уже ниже 14 ставок нет, все выше 14. Если мы возьмем другой индикатор, недавнишний индикатор, это фьючерсы на процентную ставку, там все-таки небольшая вероятность, что снизит хотя бы к концу года, она прослеживается.
1: Ну, я честно скажу, рынок прайсит повышение ключа до конца года. Это и в ОФЗ прайсится, и в свопах, и в целом. Даже та первичка, которая выходит, она уже выходит по новым ставкам, которые закладывают премию ключу выше.
0: И, а вы верите в повышение? Мне кажется, все-таки маловероятно, что повысит прямо сейчас.
1: Вот рынок это сейчас прайсит и заложил в цены. Не будет повышения, все обрадуются, и будет
0: увидим V500
1: и так далее.
0: Ну, в принципе, там 200-дневная скользящая по индексу Мосбиржи.
1: Но в целом сейчас тяжело, потому что на данный момент мы можем сколько угодно говорить, что вот сейчас ключевую в очередной раз понизят на 0,25, это наиболее вероятный сценарий. Но если у вас параллельно ОФЗ все время длинные падают, то как бы вот эти все разговоры, они ни о чем, потому что по факту, если ты пытаешься отыграть понижение ключа, то ты только теряешь деньги. Поэтому что я

0: Я бы предложил покупать флоутеры с высокой премией к ключу, благо они появились на рынке, сейчас премии к ключу такие, как будто у нас ключевая снова 21. В районе 20, поэтому надо этим пользоваться, закупаться, и это у вас хорошая получается история. Либо ключ пошел наверх, и вы уже в бумагах, которые это отыграют, еще премию дадут, либо ключ пошел вниз, тогда у вас большая премия.
1: Согласитесь, идея, в общем, спекулятивная.
0: Ну, нет, флоутеры никогда не спекулятивные.
1: Ну, как?
0: Вы в них можете как раз долго находиться. А если вам хочется чего-то еще более простого и защититься, кстати, тоже, ВЭП-58 – отличная история. Это срочное рвание по телу, индексация каждый день, плюс премия 1.5%, ну, шикарно.
1: Если эти истории не спекулятивные, тогда, в принципе, по большому счету, не так уж важно... Вы покупаете ВЭП или вы покупаете там УФЗ с небольшой дюрацией. Вы просто рассчитываете на какой-то денежный поток, который к вам будет стабильно приходить. Да, может вы купить в этот день по одной цене, с одной доходностью, в другой день по другой. Средняя доходность у вас примерно будет та же самая, если вы будете пытаться таймить. Не так?
0: Ну, я бы не сказал, потому
1: то
0: что...
1: То есть есть люди, которые знают, когда заходить, да?
0: Наоборот. Индекс RGBI за 5 лет, если не ошибаюсь, в районе минус 15.
1: Да, то стабильно.
0: Все, что мы можем натаймить, это себе убытки. Поэтому если вы во флоутерах, вы себе стабильно получаете премию, если особенно ну, вы не в государственных флоутерах, а в частных, там эта премия заложена. А если вы пытаетесь таймить, очень может быть, что вы в тайминге несколько раз ошибетесь, и вся эта доходность, она пропадет. С другой стороны, у кого реально длинные деньги... Они могут не беспокоиться, но они положили на 15 лет. По 14%
1: купона. У кого пришли... такие деньги на 15 лет? Вы мне скажите, мало у кого?
0: На определенную долю капитала у всех. Ну, да, на 10-20% от капитала ты можешь запаковать деньги в УФЗ по 14%
1: купона. Думаю, сколько же мне лет будет через 15? Буду ли я живой и в здравии?
0: Это же можно передать по наследству. Никто у нас не отнимает ценные бумаги.
2: Верну нас на рынок акций все-таки. Здесь, кстати, бумаги Яндекса вышли в плюс, растут на 0,7, но еще больше растут акции ВК, плюс 6% на пике за 3 месяца они. Ну, все-таки на Яндекс. Яндекс обсудим.
1: Озон тоже растет.
2: Да, вот растет. В четверг после первой атаки на дата-центр, я напомню, инвестдома не спешили менять свой взгляд на бумаги Яндекса, ждали оценки масштабов ущерба от компании, но вот сейчас они начали ставить акции на пересмотр, так поступили в Финаме, также отозвали рекомендацию этой инвестиции. Во Freedom Global таргет сохранили, это 5000 рублей на горизонте года, но рейтинг понизили, с покупать до держать. Впрочем, аналитики не исключают пересмотра, решать по целевой цене они будут уже после отчетности. И у Каингострах инвестиции тоже сохраняют таргет на уровне 5200, и БКС позитивный взгляд сохраняет, целевая цена еще выше 5600. Артем, а вот вы позитивный долгосрочный взгляд на бумаге сохраняете?
0: Ну, долгосрочный взгляд, разумеется, да. Это Яндекс от того, что дата-центры у него пропадают. Он не потеряет своей фундаментальной стоимости, потому что они смогут адаптироваться. Это все-таки история, когда они могут перенести инфраструктуру на другие технологии и так далее. К сожалению, наши дата-центры, да и не только наши, это во всем мире так, но они не рассчитаны на то, что к тебе прилетают вот такие истории. Зато советские АТС были рассчитаны еще и не на то. У них, в принципе, окна были больницы. И я считаю, что Яндекс в состоянии такие же строить и дата-центры. Это был вопрос экономии, что раньше им это было просто не надо. С другой стороны, очень сильно у нас устаревают технологии. То есть все, что у них было в дата-центрах, кажется, что это ценно, что там сервера и так далее. Но на деле у них постоянно шло перевооружение, и в любом случае технику они достаточно быстро меняли, и это была часть больших затрат Яндекса. Поэтому я думаю, они смогут адаптироваться, и долгосрочно Яндекс все еще привлекательный.
2: Ну, вопрос, что делать с акциями прямо сейчас. Мы опросили читателей телеграм-канала «Санта Инвестор», что они сейчас делают с акциями. Обращаюсь к нашим слушателям, пишите тоже в телеграм-радио РБК, присоединяйтесь к беседе. Так вот, 45%, это большинство, держат акции, пока не хотят никаких действий предпринимать. 36% докупают на просадке и 19% продают, потому что не хотят своими деньгами рисковать. Кто прав?
0: Знаете, тут же вопрос... тайминга. В моменте времени, если боитесь, продайте.

0: рынка. Зачем нам биржа, чтобы бояться? Нет. Если боитесь за Яндекс, продайте.
1: Что вы сейчас делаете?
0: Я держу. Вот. Я не докупаю Яндекс, но и не продаю. С другой стороны, у меня были акции Озона, я их продал на...
2: Мне кажется, что главный вопрос, на который нужно ответить, что вы сейчас делаете с акциями, он зависит от точки входа.
0: Ну, это, конечно,
2: да. Конечно, потому что если убыточную позицию долго держать не имеет смысла. Если позиция в плюсе, в хорошем плюсе, и как бы, ну, почему нет?
1: Хорошо, мы также попросили Инвестдома поделиться своим взглядом на акции самолета. На прошлой неделе был понижен кредитный рейтинг. Сегодня узнали попадание компании в санкционный список. И вот тут их ответы, честно говоря, меня больше удивили. Целевые цены на 12 месяцев в последнее время никто не менял и не планирует. А вот актуальные. Значит, у Синара рекомендация покупать. Целевая цена 510 рублей. Напомню, что вот сейчас акции торгуются по 237.
2: Ты уверена, Саша, что они просто не забыли?
0: Может быть, аналитик в отпуск ушел куда-нибудь. В декрет, например. И все, и некого больше. Такое бывает, кстати.
1: Ну, так я говорю, не у всех же. У Газпромбанка тоже покупать, так как есть, цитата, высокий потенциал роста, таргет 650 рублей. У Freedom Global рекомендация держать с таргетом 385 рублей. Ну и у БКС взгляд неожиданно негативный, целевая цена 310 рублей. Как вам такие оптимистичные оценки? Поддерживаете ли вы?
0: Ну, я лично поддерживаю такой взгляд, потому что у самолета маячит смена контролирующего акционера, и я думаю, на каком-то разумном горизонте она произойдет, и тогда раскроется стоимость самолета. Потому что пока там нет контролирующего акционера, банкиры просто не могут даже решать, с кем договариваться.
2: А в какой форме это будет, какой дорогой пойдет эта смена? То есть там детали же зависят.
0: Ну, судя по новостям, что Сбербанк там проводит реструктуризацию, точно...
2: Упасть им не дадут, это было на инвест-конференции
0: Сбера. Да, это точно будет не Сбербанк. Но, с другой стороны, есть другие крупные банки, которые тоже помогали самолету, например, привлекать капитал. Возможно, они захотят поучаствовать в этой большой игре и заработать. А с третьей стороны, вот мы сегодня узнали, что у них даже корейские рабочие...
2: Тоже акционеры?
0: Были на... стройки самолета, и, возможно, это вообще будут инвестиции как бы дружественных стран в самолет, чтобы диверсифицировать свои
2: положения. У нас осталось чуть больше минуты, а календарь у нас не такой уж длинный. Успеем?
1: Завтра собрание акционеров компании ПИК по вопросу делистинга. Среда, традиционно недельная инфляция. Четверг, оценка платежного баланса Центробанка и результаты операционка Хендерсон за третий квартал. И пятница, отчет банка Санкт-Петербурга за 9 месяцев по РСБУ и операционка X5 за третий квартал.
2: Ну что, ждем начала периода тишины перед заседанием ЦБ, ждем их заявления какие-то последние, или вот из этих новостей что-то будет более важное, интересно?
0: Знаете, очень обидно, что ПИК покидает фондовый рынок.
2: Да, уже поделать мы ничего не можем.
0: Одна из старейших компаний нашего индекса. И как можно увеличить капитализацию, если компания уходит с биржи, не очень понятно. Поэтому крайне жаль. Но надеемся, уходит временно. Глядишь, вернуться.
2: Ну, вы помните, Dell уходил с биржи. Это тоже было кому-то жаль. А теперь он вернулся. И вот такая флагманская компания на американском фондовом рынке. Ну что ж, нам говорят, что уже пора уходить. Напоминаем, что наш гость сегодня Артем Тузов. Программу вели Александра Панфилова.
1: И Данил Бабич.
2: Всего доброго.
3: У автомобильных брендов обычно все серьезно. Mercedes-Benz звучит так, будто сейчас подпишет с вами договор. BMW будто выставит счет за удовольствие. Даже NIO уже успел приучить публику к большим электромобилям с ценником и количеством электроники, от которых слегка кружится голова. А потом NIO взял и придумал Firefly, то есть светлячок. Это не шутка и даже не кодовое название. И самое смешное, машина действительно выглядит как светлячок. 4 метра длины, короткие свесы, большие колеса и совершенно мультяшная оптика. Выглядит Firefly действительно симпатично, а не просто странно. Причем при таких скромных габаритах Firefly умудряется быть удивительно просторным. Сзади двое взрослых могут полноценно сидеть, а багажник вмещает пару больших чемоданов. Внутри вообще все по-взрослому. Большой центральный экран, электронная приборка и приличная аудиосистема. Управлять частью функций можно жестами, прямо как в дорогих версиях BMW. Человечество потратило потратила тысячи лет на создание кнопок, а потом решила, что махать руками все-таки эффективнее. А вот батарейка выглядит скромно. Паспортный запас хода 330 километров, но в реальности вряд ли превысит 250. Все-таки стихия Firefly — это город. Дом, работа, магазин, кафе, парковка размером с носовой платок. А вот отправиться на нем в замкат — это уже авантюра. Вообще, на ходу Firefly гораздо интереснее, чем от него ожидаешь. Маленький кузов, задний привод, хорошая маневренность, и внезапно получается автомобиль, который не только экономит электричество, но и пытается доставить водителю удовольствие. Это особенно забавно на фоне большинства компактных электричек, которые ведут себя примерно как бытовая техника. Включил, поехал, приехал, выключил.
4: Кто есть кто?
3: Так кто есть кто? Главные соперники Firefly — это электрические Mini Cooper и Peugeot 208. И здесь китайский светлячок выглядит особенно интересно. Он всем своим видом будто говорит: «Я просто маленький китайский электромобиль с задним приводом, огромным количеством электроники и смешным названием». В общем, пускай светится. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
5: РБК отрасли.
6: Столица открыла прием заявок от бизнеса на участие в проекте «Зима в Москве». Среди доступных форматов оформления новогодних площадок, бренд-зоны, участие в программе мероприятий и спонсорство главных событий. Подать заявку может любая компания или столичный предприниматель, независимо от масштаба бизнеса. В рамках проекта бизнес может разместить свою тематическую площадку в зоне высокой пешеходной активности. Компании могут использовать готовую столичную инфраструктуру и получить информационную поддержку. Для продвижения локальных брендов доступны арт-павильоны. Павильон сделан в Москве, на Болотной площади, зимний клуб на Тверском бульваре, а также участие в сезонных фестивалях. Бизнес может самостоятельно проводить лекции, мастер-классы и промо-акции на столичных площадках. Информацию о них разместят в афише проекта «Зима в Москве». На портале Москвы в разделе «Время возможностей» уже стартовал прием заявок.
5: РБК отрасли.
7: РБК в цифрах.
8: 15,5 килограммов серебра и 3400 имен чемпионов – параметры самого желанного трофея в мировом хоккее. Кубок Стэнли учредили в 1892 году всего за $50, а сегодня такой священный грааль считается бесценным. Это единственный легендарный приз в профессиональном спорте, который каждый игрок команды-победителя получает в личное владение на одни сутки.
5: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Разбор индустрии развлечений. Как рождается прибыльный контент? Что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на необычных медиаформатах? Пятница, 16:10 на радио РБК. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
9: Сложность майнинга. Один из ключевых терминов в биткоине – сложность майнинга. Звучит технически, но на деле все довольно просто. Чтобы новые транзакции попали в сеть биткоина, их нужно объединить в блок и записать в общий реестр – блокчейн. Этим занимаются майнеры. Но сеть не доверяет автоматически. Чтобы получить право добавить блок, майнер должен решить вычислительную задачу. По сути, подобрать правильный цифровой код. Это похоже на лотерею. Компьютеры перебирают миллионы вариантов в секунду и проверяют, подходит ли результат под заданные условия. Кто первый нашел правильный вариант, получает награду в биткоинах. Сложность майнинга — это мера того, насколько трудно найти такой правильный вариант. Чем выше сложность, тем больше попыток нужно сделать, прежде чем появится новый блок. Зачем это нужно? Чтобы новые блоки появлялись стабильно, примерно раз в 10 минут. Если майнеров становится больше, и они работают быстрее, сеть автоматически повышает сложность. Если меньше, снижает. Это делает систему саморегулируемой. Раньше для майнинга хватало обычного компьютера. Сегодня нужны специальные устройства. ASIC-майнеры способны выполнять триллионы операций в секунду. Еще один важный показатель – хешрейт. Это суммарная мощность всех майнеров в сети. Чем он выше, тем безопаснее работает биткоин и тем сложнее его атаковать. Итог простой. Сложность майнинга – это встроенный механизм защиты и стабильности, благодаря которому биткоин продолжает работать без единого центра управления.
5: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии, инсайты и прогнозы. Главное на Радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: Если бы классным радиопрограммам давали Нобелевку, то мы бы ее получили.
2: Думаешь?
1: Верю. 18 часов в столице.
0: Час. Что это значит?
2: В эфире радио РБК, у микрофонов Оксана Гречинюк и Никита Гмыза. И мы начинаем наш большой кросс-платформенный эфир, трехчасовой марафон нам предстоит. Ближайший час информационно насыщенный. Мы расскажем о главных событиях дня и потом уже будем немножко замедляться и подробно анализировать их.
1: Да, вот о чем поговорим мы в ближайшие полчаса. Энергетическое перемирие между Москвой и Киевом. Насколько это реально или это все-таки такая больше очень хотелось бы, но непонятно. Заявление сторон прямо противоречит друг другу, при этом Дональд Трамп уже успел объявить, что страны якобы согласились прекратить взаимные удары по НПЗ. Но Россия и США продолжают контакты по этой теме, это заявил Кремль. Мы обсудим потом с политологом, что скрывается за этой формулировкой. Ну а пока подробнее в этом часе расскажем обо всем, что известно по этой теме.
2: И Яндекс устраняет последствия атак по своим дата-центрам. Сервисы компании не все, к сожалению, работают. Посмотрим на эту тему чуть шире, каким образом бизнес, который пользовался услугами компании, сейчас адаптируется к этому. Поэтому и расскажем об опыте.
1: Да, что меняет в своих, в том, как он себя выстраивает, как выстраивает свои структуры. Ну и как раз в контексте Яндекса поговорим сегодня о том, что такое бэкап жизни. Тут важно даже не где вы храните памятные файлы, а зачем и как. Ваш цифровой архив – это сокровище или чемодан без ручки. Как давно вы разбирали файлы в облаке? В общем, пишите нам в наш телеграм-бот «Радио РБК». Легко ищется по поиску.
2: К нам присоединился в студии Никита Нелюбин. Принес нам свежие новости. Но, Никита, давай сначала про бэкап. Кап твой, у тебя там мусор, который ты давно не разбирал, не смотрел туда, или все-таки что-то ценное?
1: Или
2: есть?
1: Ты даже не знаешь?
3: Нет, я тщательно за этим стараюсь следить, особенно учитывая, сколько стоят тарифные планы на хранение данных в облаке, поэтому я старательно все вычищаю, у меня там только ценные материалы, в основном семейные фотографии и, в общем, ничего другого.
1: На жесткий диск не думал переходить?
3: Нет, у меня есть и такой бэкап, я несколько вариантов предусмотрел.
2: То есть у тебя целая стратегия по тому, как хранить свои данные и защитить их от потеря.
3: Да, безусловно, и советую всем ее придерживаться. Очень полезная вещь. То есть, ну, как минимум два облачных сервиса, включая Яндекс, и, естественно, да, жесткие какие-то носители, да. Все работает,
1: Никит,
3: отлично.
1: Молодец, вот видно, человек подходит с ответственностью к тому, чтобы потом передать потомкам важное.
2: Как и к новостям тоже.
3: Обязательно. Госдума 12 ноября рассмотрит вопрос об основных направлениях единой денежно-кредитной политики на ближайшие три года. С докладом по этой теме в Нижней палате выступит глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Цена нефти Brent впервые с 16 сентября поднялась выше $107 за баррель. Декабрьский фьючерс прибавлял почти 2,5%. По данным Bloomberg, котировки сегодня растут на фоне атак по объектам в Саудовской Аравии, а также заявлений Владимира Зеленского о том, что Украина продолжит удары по России. Тем временем аэропорт Эр-Рияда будет закрыт ориентировочно до конца субботы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на диспетчерские службы Саудовской Аравии. В минувшие выходные аэропорт подвергся атакам хуситов. В результате погибли по меньшей мере 13 человек. Еще больше 300 получили ранения. Корпус стражи исламской революции Ирана атаковал супертанкер в Ормузском проливе. Об этом сообщили иранские госсми, но не уточнили, о каком именно судне идет речь. Представители КСИР заявляют, что танкер отключил систему автоматической идентификации и следовал по несанкционированному маршруту. Отмечается, что это уже третье судно, подвергшееся атаке в этих водах за последние двое суток. Владимир Путин подписал указ о безвизовом въезде в Россию для граждан Вьетнама. Они смогут находиться на территории нашей страны без визы до 30 дней в туристических, деловых и иных целях.
0: Реклама.
4: Портфель инвестора с ВТБ «Мои инвестиции». Программа для тех, кто инвестирует осознанно. Мы говорим о том, что происходит в экономике и на рынках, о чем нужно знать инвестору сегодня, какие инвест-идеи есть на рынке и как ими воспользоваться. Обсуждаем, как события дня влияют на бумаги в инвест-портфеле. Предлагаем стратегии действий вместе с экспертами ВТБ «Мои инвестиции». И отвечаем на вопросы слушателей. Портфель инвестора. Ваш навигатор на финансовом рынке. Два раза в неделю в 19.15. Спонсор программы ПАО ВТБ.
5: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО ЛК Евразия Автофинанс.
7: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
8: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданная при участии ПАО «Банк ПСБ».
9: Вам есть что добавить? Задавайте свои вопросы в чат-боте «Радио РБК». Мы хотим вас услышать.
0: Час. Что это значит?
1: Вы слушаете радио РБК, но теперь уже не только слушаете, но и смотрите. У микрофонов Никита Гмыза, Оксана Гречнюк, мы вас приветствуем. Продолжаем рассказывать вам о том, что важно знать сегодня, о том, какая картина этого дня, какой мы увидели ее и вот о чем мы хотим, собственно, рассказать.
2: Яндекс, который постепенно восстанавливает структуру после атак на свои дата-центры, проблемы остаются еще до сих пор, и пользователи говорят о том, что некоторые сервисы недоступны, например, Яндекс.Пэй, а наши слушатели еще и сообщали о том, что зарядные станции для электромобилей тоже работают с перебоями.
1: Да, зарядить их не получается. Мой опыт личный, что у меня на Яндекс.Пэй, собственно, большая часть денег находилась, до сих пор не могу туда попасть. А еще у меня такой кроссовер с другими нашими темами произошел. Я пытался вернуть билеты за концерт Канье Уэста, и, собственно, деньги за эти билеты должны прийти, угадай, куда?
2: На
1: Яндекс.Пэй, конечно. В общем, очень сильно ждем.
2: Все должно закончиться хорошо.
1: Что все должно закончиться действительно хорошо. Уже есть оценки аналитиков, которые указывают, что восстановление оборудования может занять, ну, как минимум, несколько месяцев, но и называют цифру в полгода. Бизнесу, который работает с Яндексом, сейчас приходится перестраивать уже свои собственные внутренние процессы.
2: Глава Минцифры Максут Шадаев сегодня дал свою оценку произошедшему. Он назвал атаки на дата-центры Яндекса беспрецедентными по масштабу. И последствия ударов уже обсуждали на заседании Комитета по информационной политике. В Госдуме все это было. К помощи компании подключились представители всей отрасли, а Минцифры совместно с Министерством обороны решают вопросы защиты объектов компании. И Шадаев говорит о том, что при том объеме атаки, который произошел, сейчас устойчивость сервисов обеспечила и резервирование, и разнесение мощностей.
1: Ну, сейчас подробнее об этом расскажет наш обозреватель Милана Николаева. Она с нами в студии. Милан, ну, проблема, да, мы уже обозначили масштаб. По примерным нашим подсчетам, которые вот мы с коллегами провели, те, кто использует те или иные сервисы компании, мы именно говорим про бизнес, да, речь сейчас идет о сотнях тысяч организаций. Вот какие последствия атаки для них и для самого Яндекса?
10: Да, Никит, хороший вопрос. Вообще, Яндекс Клауд — это такая огромная B2B-платформа, где арендуют мощности, как ты правильно сказал, десятки тысяч коммерческих клиентов, ну, собственно, от того и такой масштаб проблемы. Сегодня в облаке работает свыше 300 тысяч виртуальных серверов, в хранилищах находится гигантский объем информации, вот это около 4 эксабайт данных.
1: Эксабайт это,
10: эксабайт, да. Если вы тоже впервые слышите такой термин, я упрощу, это 4 миллиона терабайт. Если стало понятнее.
2: Но недозаймые все равно.
1: Да.
10: Спрос на облачное хранение с развитием искусственного интеллекта и цифровизация растет кратно. Количество информации, которую пользователи скачивают, передают через сервис, в два раза вырос за год. И, соответственно, растет, конечно, и выручка компании. В прошлом году она превысила 27 миллиардов рублей. Это речь про Яндекс.Клауд. Показала она рекордный рост почти на 40%. И хотя в масштабах общей выручки всей экосистемы Яндекса доля облачного сервиса пока, конечно, относительно невелика, это 2% примерно от совокупного дохода группы компаний. Но это самый вообще быстро растущий сегмент технологических решений именно для бизнеса. Крупный и средний бизнес – это вообще два кита, на которых Яндекс.Клауд растет. Они формируют 84% выручки. Лидеры по объему потребления облачных сервисов, естественно, это банки, финтех, ритейл, IT-компании и телеком. Удары дронов по центрам обработки данных закономерно вызвал такой веерный эффект сбоев интернет-сервисов. В первую очередь перебои произошли в собственных сервисах компании, приложениях вызова такси, заказа еды, навигации, общения, платежная система Яндекса, умный дом. Да. Умный дом, я вот тоже являюсь пользователем. Вчера, конечно, работало все очень плохо. Вчера практически весь день были перебои. Поздно вечером начал работать умный дом, но такой отклик, знаете, длительный был.
1: У всех ситуация, я так понимаю, неоднородная, потому что у меня какие-то сервисы без проблем, какие-то сервисы, ну, то есть вот условная Алиса, она у меня работает почему-то.
11: И у меня тоже работает, да. И навигация работает.
1: Да, а у кого-то вот не работает тот же умный дом, как вот Милана нам говорит, и вот и с навигацией тоже, кстати, проблемы.
10: Да, да, но не только вот сервисы Яндекса пострадали, по данным портала Down Detector, были недоступны сайты ритейла Магнита, Пятерочки, Вкусные точки, цены, видео, ламоды, Додо пиццы, многих других. О трудностях, с которыми пришлось столкнуться бизнесу, нам рассказали их представители. Галина Ворожбит, основатель фабрики детской одежды «Дашенька», и Елена Тихомирова, основатель креативного бюро «Культбиз».
12: Мы производим детскую одежду, и для нас большое значение имеет доступ к технологическим картам, к калькуляциям, к фотографиям, потому что они постоянно используются при создании контента на всех площадках. И сейчас мы оказались, в общем-то, как без рук. Буквально вчера стали создавать новые карточки, фотосессия на которых была буквально 2 недели назад, и мы не смогли получить фотографии, потому что, к сожалению, они недоступны. Я уже дала команду сотрудникам распечатывать. То есть бумажный носитель теперь будет лежать в папке.
13: Я занимаюсь консалтингом в индустрии гостеприимства. Это рестораны, отели, все, что связано с едой. Доставка вот у ресторана и доставка Яндекс.Еды работает. Единственное, что не работает, это бизнес-кабинет. То есть настраивать работу бизнес-кабинета сейчас невозможно. Но в целом это не страшно, и эту работу можно переложить на другое время и делать сейчас пока какие-то другие задачи, которые доступны.
11: Это реакция бизнеса, а рынок как отреагировал, что с акциями Яндекса?
10: Ну, сначала падали сегодня, котировки частично отыграли это падение. Эксперты говорят, что глубокого такого обвала не случилось благодаря защите компании от судебных исков. Яндекс добавил в пользовательское соглашение своих сервисов пункт о форс-мажорах, куда включил риски от БПЛА. И сказалось также оперативное восстановление работы большинства сервисов, переброска клиентов в облака конкурентов. Так считает Татьяна Волкова, генеральный директор компании «Фининтеллект».
14: Сегодня динамика действительно положительная, акции восстановили свои позиции. Это связано с тем, что инвесторы видят на реакцию компании, как быстро идет работа внутри компании, как быстро восстанавливают доступ к обычным приложениям. Яндекс, опять же, публикации делает, соответственно, говорит о том, какие будут решения, какие есть альтернативы, как они вместе с конкурентами в этот момент объединяются, и конкуренты дают доступ к своим серверам. Поэтому в целом именно действия компании приводят к тому, что реакция инвесторов крайне положительная. Ну и когда просадка, крупные инвесторы, которые верят в актив, они начинают откупать эту просадку, и, соответственно, рынок реагирует положительно.
1: Милан, спасибо. Милана Николаева, наш обозреватель о ситуации вокруг Яндекса. Подробнее об этой теме еще поговорим дальше в 19 часов. Ну а сейчас переходим к следующей теме.
0: Час. Что это значит?
11: Вы слушаете радио РБК. Теперь нас можно еще и смотреть на телеканале РБК. Трехчасовой марафон ЧЕЗа. Что это значит? Выясняем, что обозначают события этого дня для каждого из нас. И теперь к следующей теме рисуем картину этого дня. Владимир Путин готов дать указание не наносить удары по Украине. И это может произойти в тот день, когда в стране пройдут выборы президента. Такое заявление сегодня сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
1: Да, ну, собственно, так Москва прокомментировала заявление уже украинского лидера Владимира Зеленского. Он в минувшие выходные подчеркнул, что Киев готов провести голосование, готов провести выборы президента, если Россия согласится на 60-дневное перемирие. Ну, впрочем, в Кремле самом считают, что такой срок нужен Украине для того, чтобы, я процитирую, собраться силами, залечить раны и продолжить войну. Конец цитаты. Тем временем Дональд Трамп у нас в очередной раз решил на словах помирить обе стороны. Попробуем разобраться, в каком сейчас состоянии находится урегулирование конфликта. Причем тут дизель? В этом разбирался наш обозреватель Владимир Расулов. Он сейчас с нами в студии. Володь, с чего началась очередная попытка прекратить боевые действия и как все стороны на это отреагировали?
15: Это тот самый случай, когда тушить бензином, а вернее дизелем, не самый проигрышный вариант. Началось все с новой попытки президента США. Дональд Трамп в воскресенье написал в соцсети Truth Social, что Россия и Украина согласились приостановить взаимные удары по объектам энергетики. По утверждению Трампа, на это пошли и Москва, и Киев. А за пару дней до этого президент Штатов рассказал об очень успешном разговоре с Владимиром Путиным. По его итогам стороны договорились, что Россия немедленно поставит более 300 тысяч тонн дизельного топлива на американский и мировой рынки. В Кремле в понедельник подробности этой сделки не раскрыли, зато пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия была готова продолжить мирные переговоры сразу после выборов в Государственную Думу. Но Украина наносила беспрецедентно массированные удары по Москве и пыталась сорвать эти выборы. Москва же заинтересована не в перемирии с Киевом, а в установлении долгосрочного мира, подчеркнул Дмитрий Песков.
16: В Кремле неоднократно говорили, и президент Путин, и на других уровнях, мы хотим не перемирия, мы хотим долгосрочного мира. И готовы делать для этого все возможное. Европейцы – это скорее партия войны, которая продолжает делать все для того, чтобы не дать этой войне остановиться. Нам гораздо больше импонируют усилия американских переговорщиков. Мы признательны им за продолжение этих усилий. Мы не ищем здесь раскола. Мы ищем действительно действенных мер и ответственных решений, которые позволят выйти на мирное урегулирование.
15: В воскресенье Дональд Трамп дополнительно призывал Владимира Зеленского провести выборы на Украине и заявлял, что тот неоднократно имел возможность заключить соглашение об урегулировании конфликта с Москвой. И ранее американский лидер обвинял украинского коллегу в том, что тот создает проблемы для Штатов и всего мира из-за ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Но сам Владимир Зеленский в понедельник обвинил Москву в том, что та нарушает так называемое энергетическое перемирие, о котором объявил Дональд Трамп.
11: Ну, в итоге Зеленский, получается, отверг предложение американского лидера или все-таки принял?
15: Он заявил, что с Киевом даже не консультировались по поводу этого предполагаемого соглашения, и украинская сторона, по словам Зеленского, узнала о нем только из прессы. Но и выступая на Варшавском форуме по безопасности, Владимир Зеленский усомнился, что Москва вообще согласилась на это предложение. Украина же готова письменно подтвердить свое согласие на перемирие с Россией, если этого потребует Вашингтон, подчеркнул Владимир Зеленский. And that makes
17: it very, very important. Сообщение президента Трампа очень важное для Украины, потому что Россия пытается использовать еще одну зиму и холодную погоду против нашей страны, ежедневно атакуя электростанции, энергосети и все части украинской энергетической инфраструктуры. Но это касается и России, и ее нефтеперерабатывающей промышленности. Если этой зимой Россия не согласится на энергетическое перемирие, мы ответим.
15: Глава евродипломатии Кая Каллас, в свою очередь, подчеркнула, что рассчитывает на расширение режима прекращения огня, чтобы он, по ее словам, в идеале включал в себя запрет как на удары по людям, так и по энергетике. Тем временем канцлер Германии Фридрих Мерц исключил возможность заключить сделку с Россией по дизельному топливу, как это сделали Штаты. По словам главы ФРГ, для Берлина и Брюсселя подобное решение неприемлемо.
1: Ну, еще раз, можем, да, обозначить позицию, получается, Москвы, которая заявляет, что вот это 60-дневное перемирие, о котором просит Владимир Зеленский, что это не подходит Москве, что это будет такая передышка, да, для Киева, для ВСУ, и нужно все-таки настраиваться на более долгосрочный мир, уже говорить об этом, а не о каких-то передышках, которые вот можно сейчас организовать в данный момент. Спасибо, Володь. Владимир Расулов, наш обозреватель, был сейчас с нами, обсуждали последние заявления касательно украинского кризиса.
0: Час. Что это значит?
1: Ну, вы слушаете радио РБК, мы продолжаем. У микрофона по-прежнему Никита Гмыза, Оксана Гречинюк.
11: И нас можно не только слушать, но и смотреть на телеканале РБК. Теперь к другим темам перейдем. Сухогруз под Калининградом стал достопримечательностью. Сотни туристов ежедневно съезжаются в поселок Янтарный. Поселок такой популярный у туристов и без того. А теперь еще сухогруз, чтобы посмотреть на севшее на мель судно. Прибило к берегу это судно 9 октября, когда был шторм. И по предварительным данным экипаж не рассчитал силу направления ветра, а ветер был ураганом, из-за чего судно снесло к берегу.
1: Ну, такой вот экспонат неожиданно оказался под Калининградом. Но со слов гостей поселка, в сторону пляжа сейчас растягиваются километровые пробки, парковки забиты автомобилями, побережье все усыпано толпами людей, все хотят посмотреть. Но, впрочем, как оказалось, все-таки восторг от сухогруза. Никогда не думал, что можно такую фразу вообще
11: неужели
1: сказать.
11: Неужели кому-то мешает это судно?
1: Это смотреть на поезда. Кому, да, мешает это судно? И кто нашел способ заработать на этом? У нас в студии есть Лиза Майнгард. Лиз, привет. Чем мешают толпы туристов? Вроде же хорошо. Еще одна достопримечательность.
18: Туристы мешают в первую очередь жителям поселка, как это обычно бывает. Последние, значит, записывают гневные видео в социальных сетях, в которых рассказывают о пробках на подъезде, забитых парковках, очередях в магазинах, большом количестве мусора и постоянном шуме на пляже. Выяснилось также, что серьезно пострадал местный бизнес. Например, один из спа-центров, который располагается прямо на берегу, больше не может предоставить своим гостям тишину и спокойствие просто потому, что через их комплекс ежедневно проходят сотни гостей, стремясь сократить путь для того, чтобы посмотреть на сухогруз. Из-за этого они теряют до 20% выручки, рассказала совладелица Nordic Spa Кристина Гутак.
19: Большинство гостей, наверное, 90% хотят сократить путь, и они просто идут через наш комплекс. Причем идут разнонаправленно, поэтому, конечно, комплекс сейчас находится в таком нехорошем состоянии. Мы пытаемся все-таки сделать какую-то навигацию, но не можем пока достучаться, наверное, до граждан и призвать их ходить через центральный организованный городской администрации вход, ну, с парковки. Для гостей это, конечно, ужасно, потому что нарушаются права их. Сейчас мы получили большой хейт на площадках. Люди, которые просто приехали, снимают гостей, выкладывают это в сети, и это, конечно, ужасно.
11: Конечно, что с ним сделать планируют, с этим судном? Мы можем успеть еще слетать в Калининград?
18: Можем. Эксперты рекомендуют вообще не спешить. В таких случаях обычно есть два варианта. Либо оставлять так, как есть, и постепенно разбирать уже судно по частям, либо искать буксир и обратно спускать его на воду. А оба варианта довольно длительные, то есть несколько месяцев в запасе у туристов точно есть, а то и годы. Для того, чтобы определиться, какой сценарий подойдет больше, для начала судно должны полностью обследовать водолазы на предмет возможных повреждений, рассказал генеральный директор Sea Shipping Алексей Гагарин.
20: Судя по фотографиям, которые опубликованы в СМИ, судно очень плотно сидит на грунте, причем полностью. Очевидно, будет выполнен осмотр полный судна для того, чтобы понять вообще, как его снимать с мели. Нет ли утечки топлива, загрязнения. Дальше уже будет составлен проект спасательной операции. То есть здесь по-легкому с помощью буксиров не обойтись. Здесь уже должна быть полноценная спасательная операция. Скорее всего, понадобятся какие-то суда типа ледоколов каких-то мощных.
18: Самый вероятный исход, по словам моих собеседников, это разбирать корабль по частям. По сильно примерным оценкам, отбуксировка такого судна обойдется минимум в $1 миллион. Разбор судна и покупка нового выходит кратно дешевле, чем все остальные варианты. Официальных заявлений пока не звучало, но вот экипаж в данный момент находится там и не теряет надежды, значит, что погодные условия однажды им помогут, хотя это маловероятно.
1: Ты бы на месте властей что бы сделал? Оставил это судно, превратил бы в достопримечательность или все-таки распилить и убрать?
11: Кажется, бизнесу только выгодно.
18: К счастью, мне не нужно делать этот выбор, если честно. Я не знаю, достопримечательность это, Никита, в твоем понимании?
1: Мне кажется, это что-то интересное, раз туристы туда бегут. Ну и потом как бы такой вот промежуточный вывод по Лизиной теме, да, что может быть сейчас превратить в достопримечательность вряд ли получится, но можно насладиться моментом, вот такая вот оказия случилась.
11: Хотя бы что-то необычное, хотя непривычное, что-то янтарное, необычное. Янтарный с сухогрузом в придачу могут посмотреть туристы, по крайней мере, прямо сейчас. Лиза Майнгард была у нас в студии, рассказывала про сухогруз в Калининграде.
3: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
21: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодняшний выпуск, он про вас, про родительское выгорание. Вы уставшие, раздраженные, срываетесь на ровном месте, хотите сбежать. Нейробиология объясняет. Хронический стресс держит вашу амигдалу в тонусе. Кортизол не падает. Префронтальная кора, центр контроля и эмпатии, истощается. Вы не стали плохим родителем. Ваш мозг просто начал ломаться от перегрузки. Что делать? Первое. Признать. Я выгораю. Это не стыдно. Стыдно не обращать внимания. Второе. Легализовать гнев и усталость. Скажите себе, я имею право злиться, и я имею право хотеть побыть один. Третье. Делегировать. Хотя бы час в неделю, когда вы не родитель, а просто человек. Сон, ванна, прогулка. Это не эгоизм, а обслуживание инструмента. Четвертое. Снизить планку. Идеальный родитель – это миф. Достаточно хороший – тот, кто ошибается, но возвращается и восстанавливает связь. Можно кормить не органической гречкой, а макаронами. Можно не читать на ночь, а просто посидеть рядом. Пятое. Попросить о помощи конкретно. Посиди с ребенком 1.5 часа, я посплю. Вы не можете напоить ребенка из пустой кружки. Наполните сначала себя. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию.
22: «Аватар 12» — это автомобиль, который выглядит так, будто его создатели очень старались не переборщить. И все равно немного переборщили. «Ньюстар 001» не притворяется революцией. Он честно продолжает линию, и в этом его главное достоинство.
23: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто?» Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?» Каждый день на радио РБК.
3: Резать лося.
24: Лося.
3: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
25: Галя. В одном из выпусков нашей рубрики мы выяснили, у акций есть прозвища. Самое душевное из них, конечно, Галя. Галей называют космическую компанию Virgin Galactic британского предпринимателя Ричарда Брэнсона. В свое время российские инвесторы сходили с ума от ее акций, даже прижилось выражение «Галя-ракета». Поначалу все было здорово, но кончилась эта история печально. Галя не оправдала надежд как бизнес, а против СПБ-биржи, на которой она торговалась, были введены санкции. Галя, ракета, пристегните ремни, взлетаем!
22: Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
26: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибинных химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатчики не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
3: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16:10 на радио РБК.
9: Что это было? В эфире.
27: У нас несколько отделов, и именно отдел производства и отдел доставки – это два отдела, которые требуют постоянного внимания и контроля, на которых больше всего сосредоточено именно мое личное внимание.
9: С
27: самое сложное – производить продукты, его доставлять. Потому что наш продукт – это доставка цветов, так как мы крупный интернет-магазин.
2: То есть тебе пришлось отказаться от хобби в пользу операционки? Или это тоже стало частью хобби?
27: Хобби это было, я не знаю, сколько лет назад. И да, я максимально в операционке. В закупках, в доставке, в производстве. Я отсматриваю букеты, которые уезжают клиентам в руки. Я прям постоянно в процессе. У меня нет отдельного кабинета, несмотря на то, что у нас большой отдел, я сижу на производстве.
4: А производство это что?
27: Производство это то место, где флористы собирают букеты. Мы называем это отделом производства, потому что у нас большое количество заказов, и это уже нельзя сказать, что это студия. Нет. Это производство.
4: Мощно.
27: Мы небольшой заводик по производству букетов.
23: Основатель проекта «Roots» Мария Смирнова в программе Татьяны Маркевич «Панки бизнеса».
0: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по средам в 9 вечера.

0: Вы слушаете радио РБК, у микрофонов Оксана Гречнюк и Никита Гмыза, и еще вы смотрите радио РБК на телеканале.
1: Первый час нашего эфира транслируется по телеканалу, сейчас как раз нам идет выпуск новостей, так что если вы захотите еще нас увидеть, пожалуйста, включайте, и мы тут воплоти, что называется. Наш час первый информационный, рассказываем о главных событиях дня, и вот о чем поговорим сейчас.
2: Час. Что это значит?
0: Профильный комитет Госдумы сегодня обсуждал проект федерального бюджета. Его должны рассмотреть в первом чтении 29 октября. Обсуждений еще много впереди предстоит. А пока же зампред Центробанка на заседании назвал одно из важных условий для снижения ключевой ставки. Расскажем скоро.
1: Ну и не отходя от кассы, тоже обсудим такую экономическую тему. И, пожалуй, ну даже самую экономическую тему. В Швеции вручили Нобелевскую премию по экономике за исследования по теме, сейчас я найду глазами, микроэкономической основы макроэкономической стабилизации.
0: Почти скороговорка.
1: Почти скороговорка, действительно. Ну и обсудим, насколько это скороговорка, насколько это исследование прикладное, насколько его можно использовать в нашей реальной жизни, в реальных экономиках разных стран. Ну и напоминаю вам про наш интерактив. Мы сегодня говорим о ваших, назовем их, цифровых архивах, там, где вы храните какие-то файлы, памятные фотографии и документы. Ну вот давайте сейчас по-честному. Для вас это что? Это все еще сокровище или такой чемодан без ручки, которые вы просто из года в год оплачиваете подписку в облаке, чтобы оно было, но, тем не менее, не пересматривайте. Там уже, наверное, какие-то скриншоты, которые автоматически синхронизируются с облаком. Вот они все туда скриншоты.
0: И из разных мессенджеров фотографии еще, которые тоже автоматом улетают. Пишите в Telegram-бот Радио РБК в поисковике. Набирайте Telegram в Телеграме Радио РБК. Пишите нам сообщения. Они попадают сразу же в прямой эфир, и мы их почитаем. Одно буквально позволю себе сейчас.
1: Давай, время.
0: Из Санкт-Петербурга. Храню все на жестком диске, проблем не имею. У меня там раскладка по годам и темам, удобно и приятно пересматривать. Но вот здесь как раз и кроется проблема, что только жесткий диск может в любой момент перестать работать.
1: Спасти, да, или перестать работать. С новостями у нас в студии Никита Нелюбин.
3: Добрый вечер. Крупнейшие российские производители газированных напитков предупредили о перебоях в поставках из-за ударов по дата-центрам Яндекса. Компании PepsiCo Holdings и Multon Partners разослали ритейлерам письма, в которых сообщили о форс-мажоре и сбоях в работе системы маркировки, пишет Фонтанка.ру. Проблемы также наблюдаются у платформы Astral. Это один из крупных сервисов электронного документа оборота. Американская авиакомпания Etihad Airways до конца недели отменила все рейсы между Абу-Даби и Эр-Риядом. Причиной в пресс-службе перевозчика назвали нарушение авиасообщения в регионе. Сегодня диспетчерское управление Саудовской Аравии сообщило, что аэропорт Эр-Рияда будет закрыт ориентировочно до конца субботы из-за недавних ударов хуситов. Великобритания введет санкции против Ирана. Поводом стал недавний инцидент на авиабазе Фэрфорд, который с высокой долей вероятности был скоординирован в Иране, заявил британский премьер Энди Бёрнам. В конце сентября в окрестностях базы, которую используют американские ВВС, задержали 5 человек, которых подозревают в подготовке теракта. В России приостановили онлайн-запись на визы в Великобританию. Это связано с проведением технических работ, сообщили в пресс-службе компании VFS Global. При этом все назначенные визиты сохраняются. Если заявитель не успел загрузить документы онлайн, их можно принести на очный прием. Их бесплатно отсканируют и загрузят в систему. Сразу после рекламы в программе «Что это значит?» о том, как профильный комитет Госдумы обсуждал проект федерального бюджета.
2: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
4: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – «Контакт ИИ» – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
5: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2020 года.

0: По словам, власти снизили базовую цену на нефть для учета расходов казны с $59 за баррель, это по текущему году, и $50 за баррель на ближайшие 3 года уже. В Центробанке подчеркнули, что объявленные параметры бюджета укладываются в предпосылки июльского макропрогноза и позволят продолжить смягчение денежно-кредитной политики. Сейчас, кажется, кто-то вздохнул с облегчением.
1: Я думаю, многие предприниматели. Действительно, да, по итогам, кто следит, по крайней мере, за тем, что происходит на обсуждениях профильного комитета Госдумы. И знаете, кто у нас есть? У нас человек, который следит действительно за такими вещами. В студии у нас корреспондент РБК Надежда Сережкина. Надя, мы тебя вновь приветствуем. Какой была дискуссия о проекте бюджета? Вот как ты можешь это описать? Какими были депутаты и представители комитета в этой дискуссии?
2: Честно говоря, коллеги, самое главное ощущение — это спокойствие и практически без дискуссии. Это вот было удивительно. Наверное, единственная такая интрига была, когда Андрей Макаров, руководитель профильного комитета, несколько пожурил регионы, которые были буквально на видеосвязи, что вот, мол, перед вами сидят министры и глава Минэкономразвития, и глава Минфина. Задавайте им вопросы. Не задавали. Но, возможно, соберутся и как-то в течение еще ближайших пары недель.
1: У матросов нет вопросов.
2: Зададут, да, свои вопросы. Во-первых, потому что поддержка регионов — это сейчас один из очень важных планов для бюджета. Но вот что касается самого проекта бюджета, который сегодня обсуждали, он опирается на прогнозы от Минэкономразвития на ближайшие 3 года. Его ключевые параметры в Думу приехал озвучивать министр Максим Решетников. Нынешний прогноз он описал как умеренно консервативный. Но вот некоторые показатели, обратили мы на это внимание, были ухудшены по сравнению с прошлым сценарием, который они публиковали, например, в мае. По итогам 26-го инвестиции в основной капитал сократятся на 5,4%. Ранее мы слышали цифру в 1,5% по итогам этого года. Второй важный пункт — это инфляция, которая, по прогнозам Минэка, на конец года составит 6,8%, хотя до этого мы слышали показатели, опять же, в 5,2%. Объяснили это ростом цен на топливо, частичным переносом этих цен по цепочке на цены окончательных товаров. Ну, впрочем, при этом министерство ожидает, что уже к началу 27-го инфляция вернется к целевым показателям ЦБ, то есть 4%, и зафиксируется на этом уровне. Но и позитивные изменения тоже есть. Например, министерство улучшило прогноз свой по оценке роста ВВП на этот год до 0,6% на конец этого года. Предлагаю послушать то, что сказал Максим Решетников на эту тему.
3: Закладываем ускорение роста экономики с 1,4% в 2027 году до 2,4% в 2029. В номинальном выражении ВВП составит 248 триллионов рублей в 2027 году с выходом на 282 триллиона в 2029. Внешние предпосылки остаются консервативными. Цена нефти Brent на 2027 год заложена на уровне $73 за баррель со снижением до 66 к 2029 году. По сравнению с весенним прогнозом, цены на Urals повысились на от 1 до 3 долларов за баррель. При этом учитываем более широкий дисконт к Brent. В 2027 году ожидаем $53 за баррель, соответственно, Urals, и к 2029 году $51 за баррель.
0: Надя, ты говорила уже про один из приоритетов, это поддержка регионов, а что еще выделяют?
2: Ну, вот здесь, наверное, тоже без новостей, мы это уже слышали от главы Министерства финансов Антона Силуанова о том, что приоритеты основных 3. Первое — это социальные обязательства перед гражданами, то есть пенсии и пособия, особенно с таким акцентом на демографическую поддержку населения. Второе — это военные расходы и безопасность, и третье — это задача технологического суверенитета. Ну и надо сказать, что представитель ЦБ там тоже был, Алексей Заботкин, зампред руководителя ЦБ, сидел на первом ряду и тоже дал свою оценку, что говорят об этом в регуляторе. Предлагаю послушать его прямую речь.
4: К сожалению, это замедление инфляции прервалось во второй половине этого года вследствие временного выбытия производственных и логистических мощностей в ряде отраслей, которое произошло в последние месяцы. Сокращение производства в этих секторах не только усилило инфляцию, но и вычитает из роста ВВП в этом году. Восстановление мощностей, напротив, добавит в статистику экономического роста следующего года и будет способствовать снижению инфляционного давления. В базовом сценарии предполагаем инфляцию 4%. Рост ВВП 1,5-2,5% в следующем году. Наш июльский базовый прогноз предполагает, что стабилизация инфляции на этом низком целевом уровне в следующем году будет достигнута при средней за год ключевой ставке 10,5-12,5%.
1: Надь, ну вот такой общий немного вопрос. Какие выводы можно по итогам вот этой дискуссии в Госдуме сделать? Мы услышали заявление представителя ЦБ и господина Решетникова. Что можно сказать?
2: Ну, надо сказать, что, Никита, еще примерно 3 недели есть до 29 октября, когда у Нижней палаты парламента будет время для того, чтобы еще изучить в профильных комитетах. Кстати, уже нашлись комитеты.

0: комитета, например, как комитет по финрынкам, который уже дал свое заключение и сказал, что мы рекомендуем принять этот закон в первом чтении. Но вот сейчас еще изучают Счетная палата, Общественная палата, далее 29 октября, это такой день X, первое чтение, далее второе, третье чтение и уже подписание указа президентом. Но вот, то есть, времени еще есть для того, чтобы обсудить.
1: Есть время для того, чтобы обсудить до 29 числа, как ты уже сказала, и завтра, кстати, будем следить за заседанием рабочей группы, которая будет тоже обсуждать положение проекта бюджета. Надежда Сережкина, наш корреспондент, рассказывала о дискуссии в Государственной Думе.
2: Час. Что это значит?
3: Ну и сейчас перемещаемся, можно сказать, на Ближний Восток. Там движение хуситов нанесло второй за выходные удар по международному аэропорту Эр-Рияда. По сообщениям властей, в результате повторного обстрела погиб еще по меньшей мере один гражданин Пакистана и ранено 11 человек. Ну и хуситы, это движение Ансар Аллах, взяли на себя ответственность, заявили, что использовали баллистические крылатые ракеты, а также дроны.
1: И столичный аэропорт в Саудовской Аравии пока работать не будет. Об этом там заявили, все из-за ударов хуситов. Министерство обороны Саудовской Аравии пообещала дать жесткий военный ответ на серию ударов баллистическими ракетами и беспилотниками. Удары эти трансграничные. И Иран предлагает выступить посредником уже между союзниками хуситами и Саудовской Аравией.
3: Да, как раз, мне кажется, это один из ключевых моментов этой истории, что Иран тоже предлагает себя в роли такого переговорщика. Узнаем подробности у нашего обозревателя Яна Мелкумова. Он сейчас к нам присоединился в студии.
4: Добрый день.
3: Ян Янович, здравствуйте. Атака хуситов по аэропорту Эр-Рияда, это ответ на то, что силы саудитов, собственно, начали наступление против хуситов в Йемене.
4: Тут каждая сторона упрекает другую в том, что они первые начали. Хуситы говорят, мы бы никого не трогали бы, если бы на нас не напали. А саудиты, соответственно, говорят абсолютно то же самое, только указывают в противоположную сторону. Ну, собственно, всю фактическую сторону вы уже практически изложили. Единственное, что я могу добавить, что силы саудовские и йеменские, которые против хуситов, тоже наносит удары. Вот хуситский военный представитель Яхья Сарея заявил, что за последние 24 часа саудовские военные самолеты нанесли 124 удара по Санае, столице, соответственно, по аэропортам и так далее, и так далее. И главное, что аэропорт Саны уже поврежден в значительной степени и пригоден или не пригоден, мы не знаем, но, во всяком случае, что были удары по взлетной полосе, по вышкам управления полетами и тому подобными вещами. Ну, а если смотреть на картину в целом, то, конечно, во-первых, это, конечно, эскалация по сравнению с тем, что было. Это, без сомнения, погибли не только, ну, если посмотреть особенно на те кадры с внутренних телекамер в аэропорту, когда люди просто стоят в очереди на посадку самолета, и вдруг наносится удар, выглядит это жутковато. Сразу же представляешь себя в такой же ситуации. Второе, это то, что, ну, как Гардиан написал, американская стратегия явно провалилась, потому что Саудовская Аравия дважды обращалась к Трампу. Ну, я напомню просто, что в 25-м году было такое негласное, непубликуемое соглашение, что американцы вроде бы договорились с хуситами, вы никого не трогаете, и мы вас тоже не трогаем. Значит, американская стратегия в этом смысле провалилась, и стало совершенно очевидно, что союзники Америки не защищены от ударов ни Ирана, ни иранских прокси. А хуситы, естественно, являются иранскими прокси.
3: Ну, Ян Янович, вот вдогонку как раз к вашей мысли про незащищенность. Wall Street Journal сегодня пишет, что у Саудовской Аравии заканчиваются перехватчики для сбития ракет, а наследный принц и фактически глава государства Мухаммед бин Салман, он вынужден перемещаться, по сути, в бункерах, чтобы избежать попадания под удар. Это вот поэтому Саудовская Аравия оказалась не готова к этой
4: новой эскалации? Поэтому, я думаю, что просто, в смысле, то, что у них не хватает, явно обнаружилась нехватка ПВО, при том, что у них очень мощные военно-воздушные силы, на которые истрачено много десятков миллиардов долларов, закуплены самые последние самолеты, в первую очередь американские, но не только американские, и вдруг оказалось, что да, военно-воздушные силы сильны, а вот ПВО-то практически не действует. При этом все пытаются найти виноватого, а в чем вина, говорят, ну, слишком большие пространства, все защитить силами ПВО просто невозможно, или нехватка сил ПВО. Бен Салмана не видели со вторника прошлой недели, то есть практически уже неделю он где-то, его где-то прячут, или он где-то прячется. Ну и, в общем-то говоря, можно констатировать, что Иран очень эффективно взаимодействует с хуситами, оружием и инструкторами, потому что ясно, что не сами же хуситы производят все те точные ракеты, ракеты летели на 500 миль, то есть на 800 километров, очень точно попадали туда, куда они были направлены. к удивлению, так сказать,

0: можно было обнаружить, что в июле месяце частная иранская компания Mahan Air возобновила прямые полеты между Тегераном и Саной. И то, что сейчас Иран очень успешно использует хуситов как козырь против Трампа, чтобы добиться раскола между арабскими союзниками США в заливе, и, ну, фактически такая классическая бандитская тактика. Сначала наехать, а потом сказать, ну, давайте договоримся. То есть Иран говорит, ну, если вы не хотите, чтобы было продолжение вот этого, давайте договариваться, вы откалываетесь от коалиции, которая против нас выступает, и делаете то же самое с остальными. Ну, и об этом же примерно сказал уже представитель иранского командования, который заявил, что теперь все могут видеть, чего стоит американская дружба. Быть врагом Америки очень опасно, но быть другом Америки – это просто страшно. Посмотрите на Зеленского.
1: Ян Яныч, спасибо вам огромное. Ян Милкумов, наш обозреватель, сказал нам такую выжимку того, что сейчас происходит на Ближнем Востоке, почему хуситы нанесли удар по аэропорту Эр-Рияда. Ну а мы сейчас продолжим, перейдем к другим темам, будем говорить о Нобелевской премии.
2: Что это значит?
3: А в мировой экономике побеждает тот, кто умеет говорить с рынком. И к Нобелевской премии это имеет прямое отношение. За 26-й год ее получили американцы Майкл Вудфорд и Роберт Холл. Академики доказали, что центробанки должны управлять не только сухими цифрами, но уметь работать с ожиданиями людей, иначе кризис не победить.
1: Да, ну надо тут немного подчеркнуть, а то многие подумают, что действительно есть Нобелевская премия по экономике. Это скорее награда, которую придумал Банк Швеции, ввели ее где-то около 300, может быть, я вру, конечно, сейчас в цифрах, 300 лет назад, как награда, ну, в том числе используют как бы имя Нобеля, но потом был очень интересный момент, что убирать уже эту премию никто не захотел, но вот все новые Нобели по какой-нибудь там теме уже нужно будет согласовывать, и будут какие-то, видимо, проблемы с тем, что появился у нас новый какой-нибудь Нобель по искусственному интеллекту, я не знаю.
3: Все впереди, да, и все возможно. Вот что с разработкой американцев, за которую они получили премию, разбирался Ростислав Мирецкий, который сейчас с нами в студии. Ростислав, формулировка комитета буквально следующая. Наградили за микроэкономические основы макроэкономической стабилизации. Что это значит?
4: Еще в 30-х годах Джон Мейнард Кейнс заявил, что рынки сами себя не вылечат. Государство должно вмешиваться своей видимой рукой, да, помогать невидимой руке своей видимой рукой, то есть снижать ставки и налоги в кризис, чтобы стимулировать спрос, остужать экономику во время бума, например, да, может и так работать. Старые рецепты Кейнса работали до 70-х. С нефтяным шоком тех лет они не справились, да, вливание денег разгоняло цены, безработица не падала, стало ясно, что старая модель – это слепой черный ящик, который не учитывает, как мыслят люди, как принимают решения и люди, и компании. А их, то есть мысли, ожидания, необходимо учитывать, иллюстрирует сам лауреат Майкл Вудфорд на примере краха 2008 года.
5: Я хотел помочь не только в управлении экономикой, но и в том, чтобы люди лучше ее понимали. Одна из главных тем моей работы – власти не должны смотреть на экономику как на простой механизм. Нельзя просто дергать за рычаги в надежде все исправить, не думая о том, как эти действия понимают обычные люди. Отличный пример, где наш подход оказался полезен – это глобальный финансовый кризис. В 2008 году он ударил по США и многим другим странам. Возникла ситуация, когда привычных инструментов Центробанка уже не хватало. Мы предложили так называемую прямую коммуникацию. Властям нужно было открыто заявлять, что будет со ставками дальше. С 2009 года этот подход стал важнейшей частью нашей экономической политики.
4: В итоге ключевая мысль – экономика – это диалог. И ей, экономика, можно управлять, работая с ожиданиями и четко информируя о своих будущих шагах.
1: А мы здесь говорим про здесь и сейчас, а регуляторы прямо сейчас работают вот в этом ключе?
4: Да, сами исследования не новые, Холл это конец 70-х, Вудфорд, ну, скажем так, дооформил свои идеи в начале нулевых, завершил их, и сегодня этими идеями руководствуются в развитых экономиках, отвечает бывший министр финансов России, экономист Михаил Задорнов.
6: На самом деле их работы, они помогают объяснять именно динамику бизнес-цикла. Они все-таки больше исследовали поведение людей и предприятий. То есть как себя ведет потребитель, именно прежде всего в завершающей фазе экономического цикла, и что могут сделать денежные власти для того, чтобы, скажем так, охладить излишнюю потребительскую активность. Это то, что дало дополнительные инструменты действий центральных банков многих стран, ну, прежде всего, конечно, развитых стран, но это теоретические работы.

0: ни один, ни другой, в отличие, скажем, от того же Кейнса, они не работали не в Центральном банке, они именно такие академические ученые, но их работы очень хорошо известны тем, кто принимает решения на уровне центральных банков и Минфинов.
1: Теперь Центробанки строят свои прогнозы на четком понимании того, как отреагируют люди и бизнес. То есть, грубо говоря, Дахола считал, что потребление зависит только от текущего дохода, но он доказал, что люди смотрят в будущее. Если они видят темные тучи, то уже траты сейчас сокращают.
2: Российский Центробанк считается одним из лучших в мире. Это все благодаря сигналам и многочасовым пресс-конференциям.
1: Открытость – это действительно большой плюс, прям по Вудфорду Холлу нашего ЦБ. Но есть один нюанс. Все-таки наша экономика, она сталкивается со структурными шоками постоянно, в отличие от экономики на американской экономике, о которой, собственно, писали авторы. И здесь модель в контексте нашей страны дает сбой, уточняет начальник аналитического отдела инвесткомпании Ricom Trust Олег Абелев.
3: В идеале управление ожиданиями и такое форвардное руководство, когда ожидания являются центральным каналом трансмиссии политики, это возможно только при максимальной информационной прозрачности регулятора. В этом смысле наш ЦБ один из передовых ЦБ в мире. То есть, когда ЦБ РФ публикует прогнозы траектории ставки, инфляционных ожиданий. По Вудфорду теоретическая основа этого – это управление ожиданиями как инструмент политики. Но это можно делать, когда вот эти элементы непредсказуемости редко, разово, путем случайного возмущения искажают массив данных. А когда это происходит стабильно, это уже перестает быть возмущением, это становится частью модели. В такой модели вудфордовские идеи, они не очень применимы.
1: В итоге получается парадокс, когда Банк России, по идеи вот очень такой открытый, вот эти сигналы, многочасовые конференции, можно на сайт...
4: Брошь Эльвиры Набиуллиной.
1: Да, нет, тут важнее все даже не только брошь, а то, что можно на сайт пойти посмотреть, все почитать, они все выкладывают. Но, тем не менее, геополитика, санкции стали для нас новой нормой. Грубо говоря, экономика США не сталкивалась с импортозамещением из-за санкций, не сталкивалась с технологической блокадой. Очень сложно работать с ожиданиями, когда шоки стабильны.
4: Ростислав, спасибо за то, что так вот объяснил просто, простым языком эту действительно сложную тему. Ростислав Мирецкий разбирал, объяснял практически смысл Нобелевской премии по экономике. Добавили, что размер премии в 26-м году составил 12 миллионов шведских крон. Это примерно 1,2 миллиона долларов.
2: Я добавлю, что к этой теме мы еще вернемся и после 8 вечера будем обсуждать в нашем эфире практическое премия.
5: Кинопортфель. Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК «Инвестиций», и каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
6: Кинопортфель.
5: Сегодня мой выбор — сериал «Не сработало». 2010 год. Адам Нейман основал WeWork. Компанию, которая создает большие и красивые коворкинги, места в которых сдаются в аренду. Адам продает идею нового образа жизни и работы, упакованную в красивую картинку, и привлекает много денег от инвесторов. Компания открывает пространство по всему миру, от Токио до Москвы.
7: Рабочие места будущего выглядят иначе.
8: Мы продаем свой опыт.
9: Мы?
8: Нужно название.
7: We? We live.
8: We dream.
9: We work.
7: Кто выиграет бой? Умный или больной на всю голову? Ты сумасшедший.
10: Возможно.
5: Главные роли в сериале исполнили Джаред Лето и Энн Хэтэуэй. При создании сериала авторы и актеры общались с бывшими сотрудниками WeWork и постарались максимально близко к реальности показать эту историю. А я поделюсь тем, чему можно научиться, ее посмотрев. Первое. WeWork быстро рос. Нейман продолжал убеждать всех в огромном будущем бизнеса, и в 2019 году компанию оценивали в 47 миллиардов долларов. Но когда WeWork стал готовиться выйти на биржу, финансовая отчетность стала публичной, и оказалось, что у компании огромные убытки и неустойчивая бизнес-модель. Вывод: красивая история и быстрый рост сами по себе мало что подтверждают. Инвестиции – это не место, где стоит верить кому-либо на слово. Второе. WeWork продолжал открывать новые пространства и увеличивать выручку. Но одновременно росли и расходы. Масштаб бизнеса увеличивался, а прибыль так и не появилась. Вывод. Сам по себе рост выручки не значит, что компания зарабатывает деньги. Гораздо важнее, сможет ли она когда-либо стать прибыльной и генерировать положительный денежный поток.

0: сделайте паузу и посмотрите сериал «Не сработало». Добавьте в свой кинопортфель историю, которая учит меньше верить в сказки и мыслить критически. Приятного просмотра!
1: Какой автомобиль безопаснее, седан или кроссовер? Кроссоверы действительно безопаснее при столкновениях с другими автомобилями. Но вот что важно. Чем тяжелее автомобиль, тем сложнее его остановить. Даже при равных условиях тормозной путь у седанов короче.
2: Автоньюз с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя. Каждый день на радио РБК.

0: Этой осенью спрос на снасти и удочки резко вырос. Рыбалка снова в трендах. Так почему зумеры дуреют с этой прикормки?
1: Медиатренды с Женей Стоговой.
0: У меня в гостях два заядлых рыбака. Автор блога о стритфишинге Влад Савин и финансовый аналитик Богдан Зварич. Кто сегодня сидит с удочкой у водоема? Почему соцсети изменили это хобби и как они этим живут?
1: Сегодня в 21.00. Радио РБК в тренде.
2: Для художника всегда инвестиция в собственное творчество – это лучший и, на мой взгляд, самый продуктивный метод работы с деньгами.
3: Рынки – главное.
1: Разбираем ключевые события и их влияние на рынки вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвест-идеи определят день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня.
3: По будням в 17.10 на радио РБК.
1: РБК «Тренды».
3: Цифровой рубль и бюджет. Одно из самых практических применений цифрового рубля Банк России видит в бюджетной сфере. Речь не только о переводе денег, но и об автоматическом контроле того, на что они расходуются. Государство и сейчас контролирует целевое использование бюджетных средств, но часть этой работы связана с проверкой документов, отчетности и движения денег. Цифровой рубль позволяет автоматизировать такой контроль с помощью смарт-контрактов. Банк России приводит пример со строительством школы. Выделенное средство можно будет направить только на предусмотренные проектом расходы, например, стройматериалы или заработную плату. Если платеж не соответствует заданным условиям, он не проводится. Такие сценарии Банк России сейчас прорабатывает вместе с государственными органами и бизнесом. В перспективе это может перенести часть контроля непосредственно в момент платежа и сократить объем последующих проверок.

День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома, в умных колонках. В дороге, в FM-диапазоне. В офисе, на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 107.4 в Нижнем Новгороде, 92.8 в Москве.

0: Новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 19 часов в столице.
2: Когда лучше на электричке.
0: ЧЕС. Что это значит?
1: Вы слушаете радио РБК, в студии Никита Гмыза и Оксана Гречнюк.
2: И второй час ЧЕЗа. Понемногу замедляемся, не торопись. Анализируем главные события этого дня. Наши коллеги из телевизионного ЧЕЗа прямо сейчас тоже начинают свой эфир, а мы в ближайший час что обсудим? Новый раскол между США и Европой по Украине и в ЕС недовольны соглашением по дизелю с Россией. В Вашингтоне осуждают действия Зеленского. Как советник президента США заявил, он подрывает позиции Трампа, наносит ущерб американцам. Вот так он сформулировал свои претензии. Какими будут политические последствия этого раскола и ждать ли деэскалации, будем обсуждать.
1: Ну, еще поговорим о том, что атаки на дата-центр Яндекса вынуждают бизнес сейчас искать альтернативы, чтобы быстрее восстановиться. Расскажем, конечно, о самых популярных альтернативах.

0: активах и передадим в нашем эфире опыт тех, кто уже нашел какой-то выход для себя, по крайней мере.
1: И автодилеры заявили о падении спроса на гибриды и электрокары российского производства. Разберемся, так ли это, кто и на чем сейчас ездит. Заглянем в ближайшее будущее.
0: Ну и наш интерактив тоже связан с темой, одной из тем нашего эфира. Это то, что Яндекс столкнулся с беспрецедентной атакой, заявил глава Минцифры. И совместно с Минобороны уже обсуждают вопрос о защите ЦОДов. Ну а мы вас спрашиваем, говорим о вашем цифровом архиве, то, что вы храните на жестких дисках, может быть, в облаках. Для вас это сокровище или все-таки такой чемодан без ручки? И расскажите нам, как давно вы в целом разбирали файлы в облаке. Напоминаю, что у нас есть Telegram-бот в радио РБК. Просто в поиске в Телеграме пишите радио РБК, и там будет, наверное, в одной из первых ссылок.
1: К нам пришел и улыбается уже Никита Нелюбин, принес нам новости последние. Никита, мы тебя прежде всего спросим, ты на чем ездишь? Гибрид, электрокар, старый добрый бензиновый?
2: Да, пока, к сожалению, на старом добром бензиновом, хотя вот еще год назад я купил, как чувствовал, предстоящие проблемы. Да, с топливом. Купил маленькую литровую машинку японскую, Toyota у меня. Маленькая, это называется, Passo модель. Вот, отличная, ест в городе 5 литров на 100 километров.
1: Все,
2: и я прям не жалуюсь, да.
3: Девелопер «Самолет» продолжает работу в плановом режиме, несмотря на санкции Евросоюза. Об этом сообщили в пресс-службе компании и пообещали дать комментарий по существу после того, как изучат все документы и причины, по которым были наложены санкции, пишет «Коммерсант». Сегодня ЕС внес самолет в новый санкционный список из-за того, что застройщик якобы использовал на своих объектах во Владивостоке рабочую силу из Северной Кореи. Министры иностранных дел стран ЕС поддержали энергетическое перемирие между Россией и Украиной. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас, добавив, что режим прекращения огня не может работать, если его соблюдает только одна сторона. Ранее Дональд Трамп сообщил, что Москва и Киев якобы согласились на отказ от взаимных ударов по объектам энергетики, но в Кремле эту информацию пока не комментировали. Спрос на поездки в Россию из Вьетнама может вырасти на 30% после отмены виз. Такой прогноз дали в Ассоциации туроператоров. Сегодня Владимир Путин подписал указ о безвизовом режиме для граждан Вьетнама на срок до 30 дней. Он будет действовать до 15 октября следующего года, но не коснется случаев, когда вьетнамцы въезжают в Россию для работы или постоянного проживания. В российских городах-миллионниках резко вырос спрос на смартфоны с поддержкой 5G. После запуска сети пятого поколения продажи таких гаджетов в 7 мегаполисах страны выросли сразу на 70%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные оператора Т2. Самыми популярными производителями стали Xiaomi, Tecno, Honor и Realme. Сразу после рекламы в программе «Что это значит?» о политическом расколе между Украиной и США.
4: Реклама. Скорость, контроль, статус. JQ J8 для тех, кто умеет управлять. Настоящее воплощение стиля, элегантности и комфорта. Уверенно чувствует себя на любом покрытии. И все это по привлекательной цене от 3 894 000 рублей. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему. Подробности у официальных дилеров и на сайте JQ.ru.
5: Как бизнесу продвигаться в 2027 году? Какие инструменты уже меняют цифровой пиар, поиск и управление репутацией? Ответы, опыт и практические кейсы 19 октября на конференции «PR и цифровая репутация бизнеса» от РБК компаний. Участие онлайн и бесплатно. 18+.
6: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
7: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
8: Час. Что это значит?
0: 7 часов вечера и 6 минут в столице. Вы слушаете час. У микрофонов Никита Гмыз, Оксана Гриченюк. Мы продолжаем. Кремль сегодня отреагировал на заявление президента Украины, что он готов провести выборы при условии временного прекращения огня. Сказал, что ему для этого нужно полное прекращение огня на 60 дней. И вот процитируем
1: Пескова. Буквально, да, что Дмитрий Песков сказал, мы хотим не

0: Перемирие мы хотим долгосрочного мира, готовы делать для этого все возможное. А Зеленский сделал свое заявление в интервью ABC News, это было уже после речи Дональда Трампа, в которой он сказал, что Украине нужен новый президент, что Зеленский уже давно мог бы положить конец конфликту, много раз это мог сделать, но предпочитает не делать этого.
1: Ну, вообще вокруг вот этой истории, вокруг этой новости много интересного было за последние два дня, и Financial Times писала, что Соединенные Штаты могут перестать предоставлять Украине разведданные в ситуации, если Киев не перестанет наносить удары по российским НПЗ. Ну и вспомним Илона Маска, он поддержал призыв Трампа сменить президента Украины. Перед этим написал, что Зеленский вообще зашел слишком далеко. Тоже,
0: да, но и в Европе что еще происходит? Итальянская партия Лига, она входит в правящую в Италии коалицию, назвала заявление президента США Дональда Трампа об Украине и Владимире Зеленском последним сигналом тревоги для руководства Евросоюза. И в партии призывают Брюссель отказаться от идеологических решений, которым ЕС следовал в последнее время. Пришло время предпринять конкретные усилия, это цитата, для прекращения войны, достижения справедливого и прочного мира в интересах украинского народа, всех европейских граждан, прежде всего итальянцев. Об этом говорится в заявлении партии.
1: Ну и такой финальный штрих, да, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что для Германии сделка по дизельному топливу исключена, а санкции необходимо ужесточить. Какими будут политические последствия этого раскола и возможно ли деэскалация в нынешней ситуации, обсудим с доцентом финансового университета и кандидатом политических наук Иваном Пятибратовым. Он сейчас с нами на связи. Иван, мы вас приветствуем. Выборы на Украине вот в данный момент времени, это реальность или все-таки пока очень далекая перспектива?
2: Это абсолютно точно нереальное развитие событий. Связано это с тем, что сама риторика того же самого Зеленского указывает полностью на то, что он этих выборов не хочет. А тут уж так вышло, что коль скоро он сейчас руководит страной, без его желания эти выборы не случатся. Потому что что он сказал? Он сказал, что да без проблем, сделаем выборы, только дайте-ка нам, пожалуйста, два месяца, значит, абсолютной тишины, да, отсутствие ведения боевых действий со стороны Российской Федерации. Он прекрасно понимает, что Россия никогда на это не пойдет, потому что, ну, мы прям очень давно уже говорим, что мы считаем, что переговоры важны, мы с удовольствием будем разговаривать, если разговор будет предметный, но прекращать боевые действия ради этого мы не станем. Что говорит Зеленский? Прекращайте. Ну, то есть просто для того, чтобы сказать, да я бы и рад бы, но вот опять эти русские не хотят что-то делать. Ну, в общем, с таким настроением, да, выборы, как правило, не случаются. Во всяком случае, пока Зеленский находится у власти. Поэтому я думаю, что до завершения российско-украинского конфликта едва ли их проведут.
1: А почему Зеленский называет вот именно эту цифру в 60 дней? Почему именно 2 месяца?
2: Да потому что это просто достаточно долгий срок для того, чтобы перегруппироваться, для того, чтобы поднакопить непосредственно, да, средств для нанесения ущерба России, да, оружия всего на свете, для того, чтобы снова, да, укрепление восстановить, для того, чтобы побольше денег успело из Европейского Союза прийти. Ну, в общем, для того, чтобы просто подготовиться или хотя бы получить небольшую передышку для продолжения боевых действий с большими, новыми, свежими силами. Не более того, это передышка именно в контексте ведения боевых действий. Это не попытка на самом деле привести к тому, чтобы выборы случились, потому что, предположим, фантастический сценарий, что Россия говорит ему: хорошо, на тебе 2 месяца, он сам же первый же сорвет это перемирие, что-нибудь придумает и скажет: ой, ну мы не успели провести выборы, опять эти русские, что-нибудь такое. Ну то есть в этом контексте ничего не меняется.
0: Про выборы понятно. Можно ли считать все происходящее таким давлением на ЕС со стороны Дональда Трампа? Что сейчас реально может сделать Брюссель? Есть ли какие-то ресурсы, я не имею в виду сейчас даже материальные, для поддержки Украины, если США окончательно, например, отстранятся?
2: Ресурсы, разумеется, есть. Ну, как минимум, у Европейского Союза есть деньги. Да, понятное дело, что они со временем все больше и большей степени становятся заемными, но они остаются в распоряжении Европейского Союза. Есть какой-никакой ВПК. Он сейчас, конечно, в первую очередь работает на то, чтобы перевооружить сам Европейский Союз, страны ЕС. Но, тем не менее, там все равно есть вооружение, которое они могли бы потенциально, ну, хотя бы недолго, но поставлять все-таки Украине. Единственное, что есть у Соединенных Штатов Америки, Африки, и чего вот совсем нету у Европы, это Старлинки. И вот в этом отношении европейцы, конечно, никогда не смогли бы заменить Украине Соединенные Штаты Америки в полной мере. Но и Штаты, на мой взгляд, не стали бы, например, разрывать сейчас полностью каких-либо контактов с Украиной и полностью перекрывать кислород Зеленскому, потому что в Америке есть консенсус о том, что нужно поддерживать Украину, что нужно...

0: нужно оказывать давление на Россию. Трампа просто не поняли бы в таком случае, а значит, он на это не пойдет.
1: Но его в любом случае уже не поняли. Мерц, вот мы говорили об этом, заявлял, что, например, сделка по дизельному топливу исключена, и вообще в Европе крайне недовольны последними высказываниями Трампа.
0: Да, они в какой-то мере, да уж, простите, завидуют просто штатам, потому что в Соединенных Штатах Америки есть инструмент лицензии, который они могут использовать в ситуации, когда им что-то нужно от подсанкционного государства, и они таким образом могут это получить. А европейские санкционные механизмы не подразумевают приостановки санкций, не подразумевают каких-то временных послаблений. Ну а что касается в целом, ну конечно, да, Трамп для них выглядит как предатель, потому что демократические лидеры, да, Соединенных Штатов Америки, разумеется, не ослабляют бы санкционного давления на Россию, даже если сильно хочется, они бы действовали в унисон с ЕС. А тут как бы получается, что да, в разнобой идут, и европейцы и не могут санкции ослабить, и с политической точки зрения этого не могут себе этого позволить настолько же свободно, как Трамп. И это, естественно, вызывает у них массу негативных реакций, и как раз-таки поэтому они же сейчас вот с этим 22-м пакетом санкций, да, рассказывают опять, какой он мощный, потому что хотят показать, вот пока Америка сбавляет давление, мы, европейцы, стоим на свое.
2: Иван, у нас около минуты остается. А вот эти заявления Трампа, не кажется ли вам, что они на самом деле больше на внутреннюю аудиторию? У него 3 недели до промежуточных выборов остается. Может быть, это просто такая попытка показать своим избирателям, что я все еще у руля и на коне?
0: Да, я думаю, что тут все проще. Ему просто нужно снизить цены на топливо в Соединенных Штатах Америки, и от этого он пляшет. Потому что он не может прям уж совсем показывать, что он у руля и на коне, потому что ему пришлось с нами договариваться, ему пришлось просить Россию о том, чтобы мы раньше выпустили на мировой рынок наш дизель, чем мы, может быть, да, сделали бы это самостоятельно. Но он, конечно, будет пытаться представить это именно так. Я думаю, для этого сейчас вся бравада и идет относительно того, что Зеленский не должен быть больше президентом и прочее, чтобы ну, совсем уж как-то лицо не терять. Но в целом, да, это все про выборы. И более того, эту лицензию, скорее всего, продлевать Трамп не собирает.
2: Иван, если можно коротко, вот поездка Уитков и Кушнера в октябре в Москву, она в итоге состоится, как вы думаете? И какие могут быть последствия ее для разрешения конфликта?
0: Но она в любом случае состоится. Тут уж вопрос в тех сроках, в которых обещали или нет. Последствий, честно, ну никаких, потому что Уитков и Кушнер не обладают никакими властными полномочиями для того, чтобы о чем-то договариваться. Они просто гонцы.
2: Иван, спасибо. Иван Пятибратов был с нами на связи, доцент финансового университета, кандидат политических наук. Обсуждали все последние заявления вокруг украинского урегулирования, заявления Кремля, заявления Украины и США, которые мы получили за сегодня.
1: И вот еще Дмитрий Песков уже говорил о том, что Европа продолжает делать все, чтобы не дать остановиться украинскому конфликту. Вот такое заявление – это один из комментариев, которые сегодня пресс-секретарь президента сделал по итогам вот этих заявлений и США, и Европы, и Украины.
3: Час. Что это значит?
2: Ну а к нам в студии сейчас присоединяется Даниил Бабич, финансовый обозреватель РБК. Даниил, приветствуем. А о чем сегодня расскажешь? Какие темы у тебя?
4: Ну, какие темы? Это понятно всегда. Итоги торгов.
2: Так, какие?
4: Ну, торгов на московской бирже.
1: Что там с торгами на московской бирже?
4: Все нормально.
1: Все нормально с торгами на московской бирже. А стоимость нефти Brent превысила $106 за баррель впервые с 29 сентября.
2: Ну, Данила сейчас об этом как раз и расскажет.
3: Рынки, итоги.
4: В студии Данил Бабич, это рынки. Итак, основная сессия на московской бирже завершилась небольшим снижением. В принципе, мы сейчас по индексу акций находимся чуть ниже 2400 пунктов. Правда, если мы включим в период сессии и сессию выходного дня, то, что было в субботу и воскресенье, напомню, торги проводились, также вечернюю сессию, пятница, то сейчас мы отметим, что существенно выше мы находимся, чем закрытие пятницы, около 3%. В понедельник торги проходили более-менее спокойно в режиме коррекции от максимума чуть выше 2400 пунктов до минимума в районе 2374. Отметим также, что подупали сегодня цены на гособлигации по индексу RGBI и также ниже, чем в пятницу, краткосрочные ставки. Если мы посмотрим в целом на настроение участников рынка, то увидим, что они не определились. С точки зрения динамики, с начала года индекс акций потерял около 13%. 20%. Если же мы посмотрим на исторический максимум,

0: 91 года, то сейчас мы находимся более чем в 40% ниже этого максимума, который был вот почти ровно 5 лет назад. О настроениях на рынке акций в понедельник рассуждает инвест-консультант финансовой группы «Финам» Иван Буховой.
1: Новости касаемо энергетики, да, скажем так, в пятницу, которые прошли по рынку уже под закрытие основной торговой сессии, они, конечно же, вызвали там бешеный позитив, да, сразу же наши нефтяные, нефтегазовые компании очень хорошо прибавили в цене, и, соответственно, сейчас в понедельник это, ну, можно сказать, рынок определяется, да, продолжить ли текущую динамику по такому позитиву, который мы встретили на прошлой неделе, либо же все-таки уйти на корректировку, на обычное, да, свое состояние в виде того, что после импульса проходит, да, какая-то локальная коррекция, и, соответственно, дальше уже определиться, исходя из тех новостей, которые будут поступать по рынку дальше.
0: Пришли к нам и сведения с Федеральной таможенной службы и из Банка России практически в один день, почти одновременно, о ситуации с внешней торговлей. Профицит внешней торговли за 8 месяцев, это с января по август включительно, по данным ЦБ, вырос на 25% до 91 миллиарда в долларовом выражении. Что же касается данных Федеральной таможенной службы, они немного отличаются в большую сторону. Там они фиксируют профицит за 8 месяцев аж 103 миллиарда в долларовом выражении. Вырос и импорт, вырос и экспорт. Экспорт 304 миллиарда за 8 месяцев, импорт 201 миллиард. Ну и ЦБ также уже опубликовал курсы, которые он установил на завтра. Официальные курсы: юань 12 рублей 54 копейки, доллар упал на рубль 83 рубля 92 копейки и евро 94 рубля 4 копейки. Отмечу, что юань сейчас торгуется примерно на 10% выше к рублю, чем годом ранее. Интересно посмотреть на ситуацию с процентными ставками. Выступают представители ЦБ, делают разные заявления. Напомню, что 23 октября опорное заседание. Пока отметим одну вещь. Параметры проекта федерального бюджета на 3 года, который вот будет утвержден, судя по всему, Думой, но в какой редакции мы пока точно не знаем, позволяют продолжить смягчение денежно-кредитной политики. Это хорошая история. Есть ли или нет на данный момент дефицит ликвидности в банковском секторе? Это важный вопрос. Судя по динамике межбанковских ставок, ставка РОНИ эталонная в районе 14%, чуть выше ставки на московской бирже овернайт 13,79, трехмесячная чуть выше 14. Ну, а участники рынка ожидают, что все-таки ЦБ не будет понижать ставку. По крайней мере, трехмесячные свопы вот на площадке, которые торгуются эти инструменты OTC, дают нам отметку 14%, годовые свопы 14,29. Фьючерс – это новый инструмент на ключевую ставку. Вот к концу года дает отметку 13,86, то есть закладывают небольшую вероятность понижения ставки, и совсем ничтожную вероятность понижения ставки закладывают ближайшие фьючерсы на ближайшее заседание 13,95. Интересные данные по рынку нефти опубликовал Минэнерго. США $125 за баррель в СИФ Роттердам. Столько стоит сейчас нефть в Европе. Это Brent. Она стоила дороже, что 35 рублей, но главное, что в октябре цены закрепились. Dated Brent 125.44 6 числа, 5 октября 125.51, 2 октября 135.51, 1 октября 114.82 долларов. Смотрим, как выросли цены аж на 20, больше, чем почти на 20 долларов подскочили. И совсем другую ситуацию мы наблюдаем во фьючерсах. Фьючерсы на Brent у нас показывают бэквардацию. Это главное, бэквардация. То есть каждый последующий фьючерс дешевле предыдущего. Судя по всему, идет хеджирование, а может быть, манипуляции на рынках. Но кто во что гораздо, так и комментирует. Как бы то ни было, ситуация в ценах на нефть остается неустойчивой. О их непостоянстве рассуждает Иван Пуховой.
1: Что касается нефтегазового сектора и в целом каких-то перспектив, пока цены на нефть остаются все-таки локально высокими, и вся инфраструктура сейчас перестраивается, по сути, под эти

0: новые реалии и более высокие цены, соответственно, мы можем видеть по компаниям там некоторые переоценки с точки зрения денежных потоков, с точки зрения каких-то будущих, да, поступлений, в том числе и небольшие пока намеки на дивиденды, небольшие. Почему? Потому что все очень может резко измениться, да, в смысле того, что Армуз может там резко открыть, да, Иран и США там буквально за неделю договорятся, и все вновь вернется на круги своя, тогда нефть, конечно же, пойдет на существенную коррекцию, и нефтяные компании будут вынуждены, да, те прекрасные цены, которые сейчас есть, они будут вынуждены о них только вспоминать.
1: Агентство Никей отмечает, что цены на споте в Азии еще выше, чем в Европе, они $150 за баррель. При этом котировки наших бумаг нефтяных растут, «Газпромнефть», сейчас акции торгуются дороже на 30%, чем годом ранее. Акции находятся на годовом максимуме, так же, как привилегированные бумаги и обыкновенные бумаги Татнефти. Акции Яндекс оправились после небольшого шока на фоне атак БПЛА. Издание «Ведомости» отмечает, что ущерб Яндекс от этих атак не превысит размер дневной выручки компании при наихудшем сценарии. С начала года, правда, акции Яндекс и без всяких атак потеряли 25%. Ну что же, это вся информация к текущей минуте. Это были рынки. Вам рассказал Даниил Бабич.
2: Финансовый обозреватель РБК Даниил Бабич у нас в студии. Данил, спасибо за такой разбор того, что сейчас происходит на рынках. Я вот хотел больше про Яндекс узнать. Mm-hmm. Ты сказал так, что как бы небольшая была потеря, небольшой был спуск акций, но тем не менее сейчас все нормально. Мы можем уже оценивать акции Яндекса? Вот они стоят столько, сколько стоят? Или влияние вот этих атак, это все еще чувствуется?
1: Вопрос я немножко не понял. Но смотри, ситуация такая, что акции Яндекса плохо себя чувствовали и без всяких атак. А атаки на них, конечно же, повлияли, но не очень сильно. То есть все вот эти атаки на выручку Яндекса, они никак не повлияют. На бизнес Яндекса никак. Ну, на сервис они временно влияют, безусловно. Тоже, если ты помнишь, были атаки на Аэрофлот в свое время, некоторое время назад, там, в прошлом или в позапрошлом году, хакерские атаки, хакерские, правда. Да, и считалось, что они тоже никак не повлияли, по большому счету. Но у Аэрофлота другие проблемы. Смотрим, акции Аэрофлота с ожиданием доп. Эмиссии, конечно, и продаж, вот, они очень сильно припали. То же самое можно сказать и Яндекс. Яндекс губит доп. Эмиссии, пусть в небольшом размере, потому что Яндекс за счет миноритариев пытается свои какие-то проблемы менеджмента решить. Атаки БПЛА, конечно, неприятная вещь, но не главное.
2: Типа, но не главное. Даниил Бабич, финансовый обозреватель РБК.
3: Вы слушаете радио РБК, и мы скоро вернемся.
4: Качество жизни.
5: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. И заодно делюсь с вами личным опытом. Медитация. Уже давно не эзотерическая практика, а дисциплина с мощной доказательной базой. Существует множество научных работ, подтверждающих ее положительное влияние на мозг и тело. И сегодня я хочу рассказать вам про совсем свежие данные, которые в очередной раз показывают, что медитация – это такая же базовая необходимость для ума, как ежедневная гигиена для тела. Ученые из Калифорнии провели эксперимент. Они отправили 20 добровольцев в загородный ретрит на неделю. Участники медитировали по 5 часов в день. А чтобы проверить результат, им сделали МРТ и анализы крови до и после поездки. Итоги удивили даже ученых. В мозге затих фоновый шум, тот самый внутренний монолог, который крадет наши с вами ресурсы. И мозг стал работать заметно эффективнее. Анализ крови показал рост уровня эндогенных опиоидов. Это наши природные обезболивающие. Метаболизм тоже перестроился. Организм стал эффективнее сжигать сахар в энергию. Но здесь важная оговорка. Участников было всего 20. Исследование не было рандомизированным, при этом люди медитировали аж по 5 часов в день. Режим далекий от повседневной жизни. Но, тем не менее, результаты хорошо ложатся в уже огромный массив научных данных о пользе медитации. Например, нейробиологи из университета Вандербильта выяснили удивительную вещь. Оказывается, глубокая медитация меняет движение жидкости в мозге, точно так же, как это происходит во время сна. То есть практика буквально запускает процесс восстановления, который обычно доступен организму только ночью. Но вернемся к калифорнийскому эксперименту с 5 часами медитации в день. Тут возникает очевидный вопрос. Значит ли это, что обычные 10-15 минут утром или вечером ничего не дадут? Наука отвечает, что дадут, но немножко по-другому. Обычная ежедневная практика — это все-таки не

0: не спринт, это марафон. Изменения происходят очень постепенно, буквально за месяцы. Хотя снижение тревожности и улучшение концентрации могут прийти уже через 2-3 недели. Регулярность важнее интенсивности. С вами был Евгений Тиханович. Не забывайте про гигиену ума и повышайте качество жизни на РБК.
1: Где наши зрители обитают, там мы тоже должны быть.
2: Там местные не очень довольны, потому что их лишили всякой возможности влиять на землепользование. Все теперь на уровне региона.
3: Таманцев. В итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы, неудобные вопросы. От экономики и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник, четверг в 15:10. РБК в цифрах.
4: 3 «Оскара», 4 «Эмми» и 9 «Золотых глобусов». Мэрил Стрип по праву считается живой легендой кинематографа и рекордсменкой по числу номинаций на главные премии. Третью статуэтку «Оскара» она получила за роль Маргарет Тэтчер в драме «Железная леди». Гонорар в $1 миллион актриса перевела Национальному музею женской истории.
5: Я не знаю, почему другие покупают одежду. Видимо, чтобы просто голыми не ходить. Я от этого получаю удовольствие. Не от того, что ты купил, а от ожидания. Когда ты смотришь, ходишь по магазину. Для меня такое времяпрепровождение и удовольствие.
4: На показ. Программа Екатерины Воробьевой о самом интересном из мира моды. Главные тренды, новости, вызовы и возможности индустрии. Что действительно важно, что стоит покупать и зачем следить.
3: По пятницам 14:10 на радио РБК. На показ. Экономим ваше время, а временами и деньги. Библиотека РБК.
6: Здесь мы собираем книги первых лиц.
3: Что читает генеральный директор и основатель мультимедиа-арт-музея Ольга Свиблова.
7: Я бы посоветовал на букву «Дар», потому что, во-первых, это просто прекрасная литература, вкусная литература, где каждое слово, оно звучит, оно имеет какие-то невероятно тончайшие смыслы, оно пахнет, оно имеет тактильное качество. То есть там подключена вся твоя сенсорика. Это литература в самом высоком смысле слова, и эта книга еще и сама о природе литературы.
6: Владимир Набоков. «Дар». Переходя на угол в аптекарскую, он невольно повернул голову, блеснула рикошетом с виска, и увидел с той быстрой улыбкой, которой мы приветствуем радугу или розу, как теперь из фургона выгружали параллелепипед белого ослепительного неба, зеркальный шкаф, по которому, как по экрану, прошло безупречно ясное отражение ветвей, скользя и качаясь не по древесному, а с человеческим колебанием, обусловленным природой тех, кто нес это небо, эти ветви, этот скользящий фасад.
3: Библиотека РБК.
6: Заведующая Элина Тихонова.

0: Это ЧЕС, у микрофонов по-прежнему Никита Гмыза и Оксана Гриченюк. Вот о чем мы поговорим в ближайшие полчаса.
1: ЧЕС. Что это значит?
2: Продолжим обсуждать тему атак на дата-центры Яндекса, на что они повлияли и какой выход уже нашел бизнес. Поделимся опытом.
0: Ну, автодилеры заявили о падении спроса на гибриды и электрокары российского производства. Разберемся, так ли это и что будет с ценами после приостановки программ льготного кредитования и лизинга. Обсудим перспективы этого рынка. Ну и напоминаем вам про наш интерактив в контексте беспрецедентной атаки против Яндекса. Беспрецедентной назвал глава Минцифры. Спрашиваем вас, ваш цифровой архив, вот те файлы, эти документы, снимки, видео, то, что вы сохраняете к себе на память, чтобы не потерять, пересматривать. Для вас это сокровище или такой чемодан без ручки? Как давно вы в целом разбирали файлы в облаке? Пишите нам, читаем ваши сообщения. Очень приятно, что у всех у нас такой большой, обширный опыт в этой истории.
2: Кажется, без этого уже никак. Да, да. Опыт у каждого свой, но попробуем.

0: Попробуем сегодня еще после 8 вечера собрать единую картину, как обезопасить свой бэкап, свое
1: свои
0: прошлое, свои данные от того, чтобы они пропали. А сейчас новости с Никитой Нелюбиным.
2: Добрый вечер. Разработчик программного обеспечения для маркировки U-Trace сообщил о нарушениях в работе. Это связано со сбоем у Яндекс.Облака. Специалисты компании сейчас активно работают над тем, чтобы нормализовать работу, сообщил ТАСС гендиректор U-Trace Сергей Игнаткин. Проблемы также наблюдаются у платформы Astral, одного из крупнейших в России сервисов электронного документооборота. Мосбиржа с завтрашнего дня понижает уровень листинга облигаций девелопера «Самолет». 15 выпусков долговых бумаг будут переведены с первого и второго уровней на третий. Эмитент не соблюдал требования о наличии рейтингов от двух рейтинговых агентств, говорится в сообщении Мосбиржи. Облигации «Самолета» продолжат торговаться, но уже вне котировальных списков. Обыски у мэра Новороссийска Андрея Кравченко могут быть связаны с футбольным клубом «Черноморец». Следователи интересуют экономические аспекты деятельности команды, президентом которой является чиновник, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В прошлом году «Черноморец» не смог сыграть в стыковых матчах за выход в РПЛ, остался без инвестиций группы компании «Дело» и в итоге вылетел из первой лиги. Москва и Санкт-Петербург сравнялись по доходности от сдачи жилья в аренду. По итогам третьего квартала она составила 4,5% в обоих городах, пишет РБК со ссылкой на отчет Дом РФ. Согласно статистике, с 2021 года Москва по этому показателю опережала Петербург, а вот в конце прошлого года, наоборот, уступила северной столице. Во Франции неизвестные хакеры атаковали холодильники. По данным телеканала BFM, злоумышленники удаленно изменили настройки температуры холодильных установок, работающих на программном обеспечении датской компании Danfoss. Кибератака затронула около 400 французских супермаркетов и привела к порче продуктов на несколько миллионов евро. Прямо сейчас в программе «Что это значит?» о том, как клиенты Яндекса справляются с последствиями ударов по дата-центрам.
1: Вы слушаете радио РБК, у микрофонов по-прежнему Никита Гмыза, Оксана Гречанюк. Мы продолжаем. Так, Яндексу удалось восстановить работу нескольких облачных сервисов после атак беспилотников на дата-центре компании. Что сейчас вот появилось?
0: Вновь доступны уже инструменты искусственного интеллекта для перевода текстов и обработки речи. Возобновила работу бизнес-версия нейросети Алиса, хотя часть функций все еще недоступна. И последствия затронули не только собственные сервисы Яндекса, еще и сторонние компании пострадали, которые используют облачную инфраструктуру. И каким образом бизнес справляется со сбоями, разбиралась Ольга Зоева, она с нами в студии.
1: Да, Оль, последствия в первую очередь затронули, я так понимаю, собственные сервисы Яндекса. Вот в нашем эфире и водители рассказывали, водители такси, что не могут вывести деньги за заказы, которые они выполнили. Есть ли сейчас какие-то альтернативы?
3: Да, в приложении Яндекс.Го периодически появляется ошибка, ну и поиск автомобиля занимает значительно больше времени. Я так себе сэкономила вчера почти 2000 рублей. Ну, конечно, сразу напрашивается мысль, а не вернутся ли на улицы городов те самые бомбилы. Ну, едва ли, считает директор сервиса заказа такси Максим Шушарин.
4: Есть помимо нас другие приложения, другие агрегаторы. И агрегаторы дают водителям достаточно много преимуществ. Это, в первую очередь, безопасность, это цифровой след, банковские продукты, эквайринг и так далее, геолокация. На самом деле бомбилы были, есть и будут, скорее всего. Это, ну, прям история для небольших городов. Бордюры сейчас бомбилы не пойдут. Современные средства коммуникации позволяют находить клиента в сети очень успешно. Это чат-боты, это группы совместных поездок, где Яндекс, Лёка, нет нас, люди начнут как-то искать себе заказы и уходить в эти же самые, допустим, соцсети или чат-боты.
3: Таксопарки тоже несут убытки. Около 1,5 миллиона рублей в день, подсчитывает управляющий директор компании «Такси Трейд» Александр Казаченко.
5: Таксисты разбежались, дают скидки на аренду. Я думаю, где-то, ну, при парке в 1000 машин, ну, 1,5 миллиона в день. Бизнес какой? Таксист пришел, машину в аренду взял, ездит, зарабатывает. Заказов нет, не зарабатывает, бросил эту машину и ушел.
3: Ну и в качестве альтернативы агрегаторы включают опции заказать по телефону за наличные, а таксопарки развертывают собственные колл-центры для прямой связи клиентов с водителями, ну, как это было в период перебоев в работе мобильной связи весной.
1: Но облачными сервисами Яндекса сейчас пользуются и крупный, и средний бизнес. Здесь поэтому такой сработал.

0: альтернатива есть, рассказывает репетитор по испанскому языку Марина Богер.
1: Перенесла некоторые уроки на платформу, которая работает, тоже русскую, но мне пришлось потратить несколько часов своего времени в выходной просто, чтобы это сделать. Школа, с которой я работаю, тоже придумала альтернативу. Они сделали PDF-файлы, загрузили все учебники, которые у нас есть в доступе, в облачное хранилище, и оттуда мы могли бы взять сами учебники и провести занятия хотя бы по учебникам. Никаких других способов, кроме того, как провести урок по стандартным учебникам, либо сделать презентацию из ваших уже готовых, когда-то сохраненных на компьютер материалов, других вариантов не остается.
0: Ну и, к сожалению, на фоне сбоя уже появились мошенники, которые предлагают перенести сохраненные на компьютере данные на другие платформы. Они обещают бесплатные тестовые периоды, ну а затем предлагают заплатить за перенос и дальнейшее использование, собственно, данных.
2: Ну, согласно последней информации, платформа Яндекс.Клауд работает в ограниченном режиме тоже, и техподдержка получает повышенное количество обращений. Об этом Яндекс тоже сообщал. Он собрал ответы на самые частые вопросы, рекомендации дал по восстановлению работы. А какие у компании, которые хранили данные в облаке, есть варианты на данный момент?
0: Один из вариантов предложил, собственно, сам Яндекс. Сразу три облачных провайдера позволили ускоренно размещать у себя данные и сервисы пострадавших клиентов. Но альтернативное облако здесь не единственный вариант. Например, генеральный директор компании Elite Market, который был в нашем эфире, он рассказал, что они разместили три копии на инфраструктуре Яндекса, параллельно делали резервные копии на других хостингах, а вот теперь рассматривают покупку собственных физических сервисов. И вот, по его словам, это достаточно дорого. Предварительным оценкам потребуется около 4 серверов за 3-4 миллиона рублей в месяц.
3: Если бизнес готов на такие траты пойти, видимо, уже какие-то решения для себя каждый предприниматель внутри принял. Оль, спасибо. Ольга Зуева, наш обозреватель о ситуации с Яндексом, о том, как бизнес реагирует на проблемы этой крупной корпорации.
2: И вот, кстати, к разговору о проблемах с сервисами уже самого Яндекса. Наши слушатели сообщают, что в Москве некоторые зарядные станции электромобилей отключились. Приложение об этом сообщило. Есть проблемы с загрузкой приложения HiVolt. Компания не связано с Яндексом, но тоже присылает подобные уведомления. Такие сообщения тоже мы сегодня получили. Вот что с электрокарами в России сейчас? Снижается ли спрос? Так что такая новость тоже сегодня появилась. Мы узнаем через несколько мгновений сразу после рекламы.
4: Реклама. Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
5: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
6: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – «Контакт ИИ» – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
4: Центр событий.
7: Бизнес-конференция «Предпринимательский класс». Для владельцев малого и среднего бизнеса, которые работают в условиях высокой нагрузки и ищут новое решение для развития. Как справляться с давлением, находить практические решения и извлекать уроки из сложных ситуаций. Этим темам посвящены три трека конференции. В программе TED-выступления, паблик-ток, мастер-классы, воркшопы и нетворкинг. Среди спикеров Михаил Федоренко, Артем Спиро и Павел Баздырев. Москва, Центр событий РБК, 24 октября.
4: ЧЕС. Что это значит?
3: Вы слушаете радио РБК, у микрофона Никита Гмыза, Оксана Гречнюк. Мы продолжаем. Вот наши слушатели сообщали, что некоторые зарядные станции Яндекса в Москве отключились. Это данные приложения Яндекс Фьюэл. Как сейчас заряжаются владельцы таких машин, собственно, один
2: интересно,
3: из наших основных вопросов.
2: И спрос на российские электромобили и гибриды, подчеркну, что на российские, именно в октябре начал снижаться. Дилеры рассказали коммерсанту, что это связано с приостановкой программ льготного автокредитования и лизинга. А главным ограничителем спроса называют цену, и часть клиентов сейчас просто выжидают. Что происходит на рынке прямо сейчас, обсудим с нашими экспертами. У нас в студии основатель компании «Н-Карс» Евгений Забелин, автоэксперт Артем Самородов и на связи с

0: На студии директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Коллеги, приветствуем вас.
1: Добрый вечер.
2: Спасибо, да, что к нам присоединились. Наверное, первый вопрос у нас будет Сергею. В начале сентября вы сообщали о двукратном росте продаж электрокаров и гибридов в России за лето. Что произошло осенью, что с продажами?
3: Смотрите, статистика – это наука немножко о прошлом. Поэтому то, что мы видим сейчас, мы видим продолжающийся рост. Мы понимаем, да, что после завершения госпрограммы, то есть и повышения цен на какие-то модели электромобилей, скорее всего, спрос снизится, и в перспективе цифры будут чуть пониже, чем сейчас. Но на данный момент, что мы наблюдаем, то есть по электромобилям за 9 месяцев рост на 44% к 9 месяцам прошлого года. Если брать чисто сентябрь, то это рост в 2,5 раза, то есть плюс 155% к прошлому сентябрю. По гибридам цифры еще более веселые, то есть там по 9 месяцам 150%, по сентябрю 157%. То есть пока все цифры показывают на то, что рынок новых именно электромобилей, он растущий. И мы видим заявления производителей, что они эту ситуацию берут под контроль, то есть и будут давать свои собственные скидки. То есть вот на фоне топливного кризиса, на мой взгляд, пока он действует проблемы на заправках, то есть спрос на электромобили, он будет стабильным, высоким. То есть единственный там по статистике сейчас минус, это на рынке автомобилей с пробегом сентябрь был ниже, чем август. Но там все понятно, то есть там просто в августе с рынка с пробегом, фактически с классифайдов вымели все хорошие предложения, то есть количество предложений сократилось в два раза к лету. Это, смотрите, примерно там 40-45% минус по предложениям автомобилей, потому что никто не хочет расставаться со своим электрокаром.
0: Сергей, спасибо. Артему Самородову вопрос. Вы какой тренд фиксируете? Действительно ли продажи российских гибридов электрокаров падают?
4: Ну, с Сергеем трудно спорить. Все-таки он, наверное, лучше разбирается в цифрах. Опять же, я ориентируюсь на его цифры очень часто или почти всегда. Но на самом деле есть такое ощущение странное, что в сентябре и дальше все будет так по наклонной идти с точки зрения продаж гибридов и электромобилей. Ну, во-первых, на трассе можно спокойно заправиться. Нет никаких трудностей. И, значит, нету ничего такого там сверхъестественного, что людей бы заставляло выбирать электричку или гибрид. Вот. Во-вторых, не каждый гибрид, извините, далеко довезет. Так вот, наверное, да, тут, наверное, коллега расскажет потом
0: позже. Электричка дальше уедет.
4: Как будто бы у электрички запас, наверное, чуточку побольше.
1: Смотря какая электричка и смотря, собственно говоря, какой гибрид.
4: Ну да, да. Вот. Поэтому как будто бы вот эта ситуация, она только будет разворачиваться в обратную сторону, но и опять же никакими скидками, извините, 925 тысяч не заменить. Ну, какие скидки могут быть на Эволют, чтобы он по-прежнему продолжал продаваться в тех же объемах, в которых он продавался вот несколько месяцев назад.
2: То есть то, что мы наблюдали летом, всплеск электрокаров, гибридов, это все такая была импульсивная покупка немного.
4: Ну, конечно, получается, если посмотреть чуточку назад, то мы увидим, что в мае, допустим, они вообще продавались там единичные валюты. Хотя в этом году у Эволюта вышел iSpace, такой достаточно симпатичный автомобиль. Вот, летом продажи взлетели, но, извините, его цена там 3,5-3,600, минус почти миллион. Это совершенно несопоставимые цифры. И, конечно же, он пользовался спросом. Когда он сейчас возвращается обратно в тот ценовой диапазон, в котором он был реальный, сомнительно. Я прям сомневаюсь.
0: А каким образом сейчас, уже к Евгению Забелину вопрос, дилеры вот это компенсируют? Исчезновение программ льготного автокредитования, лизинга. Можно ли это как-то сделать?
1: Ну, безусловно, это можно сделать прямыми скидками, но здесь вопрос, насколько вообще корректно и не появятся ли вопросы у каких-то органов, если делать прямые скидки, потому что когда была государственная субсидия, розничная цена была одна. Как только ушла государственная субсидия, цена неожиданно снизилась. Ну, мне кажется, здесь было бы странно, как минимум, какое-то снижение цены значительное. Вот. Да. Но, безусловно, какие-то скидки делают, но, насколько я знаю, я с коллегами из дилерского сообщества общался, скидки абсолютно небольшие, и продажи действительно, да, остановились, потому что изначально завышенные цены на автомобили так называемой российской сборки, электромобили, они без этой субсидии, собственно говоря, оказались несостоятельными, абсолютно никому не нужны, это факт. Это...
0: Вы сказали такую фразу, изначально завышенная. То есть, по сути, прямая скидка – это такой откат к той цене, которая изначально могла бы быть.
1: Ну, безусловно, как бы это очень похоже, но, наверное, не стоит об этом, да, впрямую так в эфире говорить, но все понимают, взрослые люди, на что это похоже, да, потому что, когда цена изначально выше, а как только уходит субсидия, ну, начинается скидочка. Просто

0: что для примера любой из здесь производимых электромобилей можно привезти из Китая даже с коммерческим утилизационным сбором дешевле. Вот. Ну а в чем тогда экономический смысл сборки здесь без с нулевой использованием российских компонентов, но только дороже, чем привозить из Китая? Зачем?
1: У нас, кстати, знаете, яркий пример «Атом», да, который только что вот вышел, появился у нас на сцене. Сколько? 14 машин, по-моему, в том месяце только встал на учет. Почему? Ну, потому что за 4 миллиона, извините, не сильно люди хотят покупать его. Его бы, на самом деле, и за 3 миллиона не сильно-то покупали, но за 4
0: точно. За 3 бы уже бы у него, безусловно, мне кажется, было бы больше спроса. Сейчас за 2,5 миллиона можно, да, купить «Чанган», и, собственно говоря, на параллельном рынке все продажи, и они разрывают. Все люди перекинулись туда. На следующий день, после того, как закрыли субсидии, за «Чанганами» опять выстроилась очередь.
1: А, вот есть еще один фактор. Сейчас вот я вспомнил-то об этом. С 1 же января у нас в Китае опять закроют вывоз новых автомобилей.
0: Электромобилей, которые сейчас популярны и везутся из Китая, их это вообще никак не коснется.
1: Почему?
0: Там, а потому что это коснется только европейских и японских марок, а электромобиль там практически кроме Toyota там ничего и нету.
2: Сергею Целикову вопрос. Сергей, а вы каких тенденций ожидаете как раз с начала года, когда изменятся какие-то условия? Что будет по продажам?
3: Я сначала прокомментирую коллег. Мне очень нравится, когда люди высказываются, вообще не опираясь ни на какие цифры, а на какие-то только рассуждения. Кто-то где-то что-то сказал, кто-то где-то что-то там это и так далее. И вот уже тренды, и вот уже там это.
4: Сергей, ну ждем тогда от вас цифр.
3: Мне, конечно, прикольно, конечно. Ну, можете продолжать на эту тему. То есть, ну, просто надо опираться на цифры. То есть, в цифрах мудрость на самом деле. То есть, они в том, что кто-то где-то сказал, что там вот... Да, атом не зашел. Здесь понятно, здесь все ясно. Дорогой автомобиль, маленький, то есть, с непонятным конструктивом, то есть, с какими-то инновациями, которые людям практически не надо. Да, этот не зашел. При этом, если говорить о продукции там и валюта, у них все, что производится, все продается вот, там, в 2-2 месяца вперед распродано. Им бы сейчас собрать то, что собирали. Сейчас они объявили, что новую модель электрокара запускают фактически с сентября. Сейчас запускается iSky. То есть, в принципе, он тоже будет продаваться вполне адекватно. iJoy, у которого была цена с субсидией в районе чуть выше 2 миллионов, там 2100-2200, они сейчас опустили свою цену на 2,5, да, это дороже, но при этом, если когда считаешь, то есть, когда все это было с субсидиями, во-первых, она не для всех действовала, надо было быть там либо ветераном СВО, либо там врачом, доктором, там еще кем-то и так далее. То есть она не на всех распространялась.
2: Вот коллеги не согласны с вами.
0: Сергей, простите, субсидия распространялась на всех, кто берет автокредит либо лизинг. Причем здесь СВО? СВО распространяется на продукцию АвтоВАЗа. Поэтому давайте уж цифрами.
3: При этом, да, то есть кредит берешь там по 20%, плюс это, то есть когда ты считаешь автомобиль в целом полный жизненный цикл, то ты получаешь как бы несколько другие цифры. Иногда купить за деньги за 2,5 становится выгоднее, чем взять в кредит за там 2,100.
0: То есть, поэтому, безусловно, но не все, к сожалению, у нас до этого считали.
3: Будут продолжаться до тех пор, пока продолжатся активные проблемы с заправкой автомобилей.
4: Ну, давайте тогда как раз про инфраструктуру поговорим, но в контексте именно и гибридов, и электрокаров. А, наверное, Евгению, мне кажется, это больше вопрос. Что сейчас с инфраструктурой по стране? Насколько она развита?
0: В московском регионе и в крупных городах, в миллионниках-то уж точно, инфраструктура, скажем так, она минимально достаточная. То есть в Москве, даже не имея своей зарядки, хотя покупать электромобиль, не имея зарядки, на мой взгляд, все-таки, но такое некоторое приключение, в принципе, жить можно. Вот. Путешествовать между крупными городами тоже можно. В Питер спокойно можно доехать на электромобиле. На юг до Сочи можно спокойно доехать на электромобиле. В Казань тоже никаких проблем. Ну, причем практически на любом электромобиле, даже там с небольшой батарейкой 50-60 киловатт. Да, заправляться часто, но зарядки есть, и они работают.
2: А что значит своя зарядка сегодня?
0: Ну, своя зарядка, я имею в виду, на подземном паркинге своя зарядная станция. То есть это не общественная зарядная станция, от которой ты зависишь. Вот, допустим, как в сегодняшней ситуации, когда действительно многие зарядные станции на сегодня, они отключены, и в том числе там наша партнерская зарядная станция, да, она прислала сегодня уведомление, потому что у них размещены на серверах Яндекса, и, к сожалению, да, ничего не работает.
4: Артем, как-то дополните касательно инфраструктуры комментарий?
1: Я успел только подумать по поводу дизель-генератора в багажнике.
2: Вот я тоже почему уточнила, потому что...
0: На ходу зарядка не работает, к сожалению, от дизель-генератора, тут ничего не придумаешь.
4: Только на месте. Смысл машины такой тогда теряется, честно говоря, немного.
2: Ну и подземный паркинг, надо сказать, не у каждого тоже есть, и все равно люди пользуются чаще, наверное, в городских условиях зарядками.
1: А вот насчет паркингов, они

0: Запретили? Что-то звучало такое, да?
1: Смотрите, запрет не запретили. Для нового строительства с 2027 года МЧС ввел правила, которые, к сожалению, опять ввели с опозданием. На паркинге отдельные места, которые блокируются от остального паркинга. Но у нас по всей стране пока такого паркинга нет ни одного. Это только, которые будут проектироваться с 2027 года. Я надеюсь, эту ерунду отменят, потому что в Китае куча электромобилей, и такой системы нету.
2: А как же безопасность?
1: А вы хоть раз видели и в Китае, когда там 80% парка уже электрического, хоть раз пожар с автомобильного паркинга. Автомобили у нас с Китая.
2: Не видела, но мы в России.
1: А что от этого изменится?
2: Возможно, у нас разные правила безопасности. Пожарные, я не знаю.
3: Может быть, они гораздо
2: не готовы сейчас ответить.
3: Высокие.
1: Слушайте, я немножечко вот в этой теме, это тема вообще для отдельной дискуссии про пожарную безопасность, потому что мы сейчас как раз работаем в том числе и с МЧС над этим вопросом для электромобилей. Есть много чего мне интересного рассказать. Вот, но это долгая история. Есть средства тушения, вот, и здесь нужно не отгораживать паркинги, потому что, ну, на практике это ведет к колоссальному удорожанию и ничего не дает. Просто по-другому нужно немножко делать.
0: У нас на паркинге запретили самокаты.
1: Вот это, кстати, вот правильное решение. В Китае практически в 90% домов запрещено на паркинге и вообще на территорию заезжать на электрических самокатах. Это правильно.
2: То есть в Китае случаи с электрическими самокатами были?
1: Они огромные, в огромных количествах происходят очень часто, к сожалению.
3: Это какие-то, мне кажется, китайские самокаты, потому что все-таки вот как я, любитель самокатов у нас в городе, какого тфу-тфу не замечал. Спасибо огромное нашим экспертам. С нами на связи был Сергей Целиков, директор аналитического агентства «Автостат». У нас в студии Артем Самородов, автоэксперт, и Евгений Заверин, основатель компании «НК». Спасибо вам за такую большую дискуссию.
4: Автоньюз. У электромобилей немало преимуществ. Высокая мощность, тишина в салоне и больше свободного пространства. Но есть один серьезный недостаток, который до сих пор мешает многим пересесть на электротягу. Это время зарядки. В эфире Алексей Панков, обозреватель Автоньюз. Сегодня о способах решения главной проблемы электричек. Первый вариант предложил американский стартап Ample. Компания разработала систему быстрой замены аккумуляторов. Водитель заезжает на специальную станцию, где разряженную батарею извлекают и устанавливают заряженную. Вся процедура занимает несколько минут. Проект поддерживал концерн Stellantis, в который входят Fiat, Citroën, Dodge и другие марки. А технологию даже пытались использовать в сервисах аренды автомобилей. Но массового распространения идея не получила. Выяснилось, что водителям зачастую проще провести 20-30 минут на обычной зарядной станции, чем искать пункт замены батарей. К тому же такая система требует совместимых автомобилей и отдельной инфраструктуры. Второй путь – увеличить скорость зарядки. И здесь производители уже заявляют о впечатляющих результатах. Например, Geely представила технологию, позволяющую зарядить батарею с 10 до 70% за 4,5 минуты. BYD показала аккумулятор Blade нового поколения. С 10 до 70% он заполняется за 5 минут, а до сотни – за 9. Правда, есть нюансы. Такие показатели зависят от условий испытаний. А для использования технологии автомобиль должен быть совместим с зарядной станцией. Кроме того, сверхбыстрая зарядка требует дорогостоящей инфраструктуры. Но, пожалуй, самый необычный подход предложила Honda. Компания разрабатывает систему, которая позволит заряжать электромобили беспроводным способом прямо во время движения. Специальные передатчики встраиваются в дорожное покрытие, а оборудование в автомобиле принимает передаваемую энергию. Honda планирует испытать систему на одной из японских автомагистралей уже в следующем году. Однако главный вопрос пока остается без ответа. Цена. В Honda не раскрывают, в какую сумму обойдется оснащение дорог беспроводной зарядкой. Но вряд ли это окажется выгоднее установки обычных скоростных станций.
5: РБК тренды.
6: Плохая компания.
7: Может ли окружение испортить даже хорошо настроенный искусственный интеллект? Исследователи решили это проверить. Они создали 5 цифровых городов и поселили в каждом по 10 ИИ-агентов. Те должны были добывать ресурсы, договариваться, голосовать и несколько дней самостоятельно поддерживать жизнь своего сообщества. В одном городе все агенты на основе Claude продержались 16 дней без единого нарушения. Правда, почти всегда голосовали одинаково. Но когда агентов той же модели поселили вместе с другими нейросетями, их поведение изменилось. В рамках симуляции они начали использовать запугивание и кражу, методы, к которым раньше не прибегали. Другие цифровые

0: Города разрушались по-своему. В одном накопились сотни нарушений. Агенты на основе GPT почти не конфликтовали, но не смогли обеспечить себя ресурсами и прекратили работу через неделю. Получается, поведение ИИ зависит не только от его настроек, но и от окружения. Поэтому бизнесу придется проверять не только, что умеет каждый агент, но и что происходит, когда они начинают работать вместе. Как выяснилось, плохая компания бывает и у искусственного интеллекта.
1: Кто знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
2: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
0: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
3: Для меня искусственный интеллект выступает в основном в двух ролях. Это и помощник, и агент.
4: Хочешь стать руководителем, осваивай искусственный интеллект.
3: Если ты завтра этим преимуществом не воспользуешься, ну, скорее всего, воспользуются все остальные.
0: Soft Skills.
5: Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение.
0: Каждую среду в 15:10 на радио РБК. Что это было? В эфире.
4: Сейчас искусственный интеллект настолько классно пишет письма от лица вымогателей, что человеку очень легко поверить. Ты можешь интегрировать туда какие-то актуальные новости, ты можешь интегрировать туда контекст компании. Если ты знаешь что-то про жертву, ты можешь хоть, не знаю, там, бабушку жертвы упомянуть, и он подумает, о, у бабули проблемы, надо срочно бежать спасать.
6: Все верно, все очень таргетировано, без ошибок грамматических, как раньше, да, если мы как люди ошибаемся.
4: Я нигерийская принц, пришли мне там миллион долларов.
6: Да, теперь уже искусственный интеллект таких ошибок не допускает. Скорее стоит смотреть, если уж очень красиво и хорошо написано.
4: Возможно, здесь, да, как кроется подвох. Хорошо.
0: Вице-президент лаборатории Касперского по развитию бизнеса в России и странах СНГ Анна Кулашова в программе «ИИ в деле».
5: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по понедельникам в 16:10.

0: гости, технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 8 вечера в столице.
2: Время переписать историю жизни.
0: ЧЕС. Что это значит?
1: В студии по-прежнему Никита Гмыза и Оксана Гречнюк. Продолжаем. У нас такой третий час. Он более расслабленный. Мы замедляемся.
2: Говорим медленнее.
1: Медленнее говорим. Но, тем не менее, продолжаем обсуждать, как события этого дня уже могут в будущем сказаться на всех нас, как они могут изменить нашу жизнь. Так что вот о чем в ближайшее время поговорим.
2: Нобелевскую премию вручили за методы борьбы с экономическими потрясениями. Правда, не совсем она нобелевская. Напомним еще почему, но чуть позже. Какие кризисы она способна помочь преодолеть? Одолеть и современным справятся ли вот эти методы?
1: Да, у нас будет большой разговор с нашими гостями, так что оставайтесь с нами, не переключайтесь, что говорится, простите за этот стереотип, но тем не менее. И обсуждаем еще последствия атаки на дата-центры Яндекса, где хранить бэкап своей жизни и зачем нам так нужен собственный цифровой архив.
2: У нас в студии сейчас с новостями Никита Нелюбин. Никита, про Яндекс есть у тебя новости?
3: Да, прям с этой новости и начну. Потихонечку оживает Яндекс.Пэй, что не может не радовать. Здравствуйте. Итак, банк Яндекса не будет начислять проценты за просрочку кредитного платежа из-за сбоя. Часть функций Pay уже доступна, а инженеры продолжают восстановление сервиса. Об этом сообщается в мобильном приложении банка. Яндексу удалось восстановить работу еще нескольких облачных сервисов. Пользователям, в частности, вновь доступны инструменты искусственного интеллекта для перевода текстов и обработки речи. Возобновила работу и бизнес-версия

0: нейросети Алиса, хотя часть функций пока недоступна. Российский рынок акций начал неделю с роста до 2394 пунктов. Лидерами роста по итогам основных торгов стали ВК, Роснефть, Алроса, Сургутнефтегаз, Совкомфлот и Татнефть. Поддержку акциям нефтяных компаний оказало дизельное соглашение между Россией и США. А вот бумаги Яндекса на Мосбирже просели на 0,7% после атак на дата-центр компании. Минпромторг планирует увеличить логистическую субсидию для экспортеров. В этом году она составит 200 миллионов рублей на одно юрлицо, но планку могут повысить до 300 миллионов и даже выше. Решение будет принято до конца года, заявил замглавы ведомства Роман Чекушев. По его словам, Минпромторг намерен полностью субсидировать логистику от места производства товара до конечного потребителя, в том числе на зарубежных рынках. Суд в Москве признал экстремистским объединением польскую компанию-производителя автомобильных номеров «Ютал». Ее деятельность в России запретили, а в доход государства обращены аффилированные с ней компании, которые занимались в том числе поставками госномеров для МВД России. Согласно материалам дела, руководство «Ютал» финансировало ВСУ, сообщает РИА Новости. Одним из бенефициаров компании является российский бизнесмен Алексей Швичихин. В России приостановили онлайн-запись на визы в Великобританию. Это связано с проведением технических работ по модернизации, сообщили в пресс-службе компании VFS Global. При этом все назначенные визиты сохраняются. Если заявитель не успел загрузить документы онлайн, их можно принести на очный прием. Их бесплатно отсканируют и загрузят в систему. Сразу после короткой рекламы в программе «Что это значит?» о том, где и как надежнее всего хранить свои дорогие файлы.
1: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
2: Что это значит?
3: Подводим итоги этого дня вместе. Это ЧЕС на радио РБК. Тема Яндекса основная сегодня. После атак на дата-центры компания, бизнес стал искать новые решения, а люди думать невольно, как уберечь цифровую память, все свои цифровые архивы. Это все, что мы храним в облачных сервисах, в своих смартфонах, фото и видео, документы, базы данных, у кого чего там только нет.
4: И мне кажется, есть еще и опыт потери этих всех документов, наверное, у каждого в том или ином виде, да, в том или ином случае. Но мы вас спрашивали, у нас был интерактив на протяжении всего эфира.
3: И он до сих пор идет.
4: И он до сих пор идет, поэтому, конечно, мы ждем ваши сообщения. Цифровой архив для вас – это сокровище или такой чемодан без ручки? Как давно вы в целом разбирали ваши файлы в облаке? Что у вас там хранится? Так мы немножко залезем к вам в облако. Но и в целом у нас такой магистральный вопрос – как сберечь архив своей жизни? Вот об этом мы сейчас и поговорим с нами, с нашими экспертами. У нас в студии сейчас социопсихолог и клинический психолог Ольга Полякова. Ольга, вас приветствуем. И к нам подключается сейчас по связи генеральный директор российской IT-компании Resolex и цифровой платформы RDT Pro Ксения Гарочкина. Мы вас приветствуем.
3: Да, Ольга, у меня к вам вопрос первый, чтобы в понятиях разобраться и посмотреть, что нового есть с этой точки зрения. Бэкап, тревожность. Мы сегодня в эфире формулировали это понятие, а на самом деле оно существует, есть такое явление.
5: Добрый вечер. Вообще, конечно же, есть в принципе психологический термин тревожности. И какой бы вы перед этим словом не подставили другое слово, оно особо смысл не поменяет. Бэкап тревожности, мы говорим про то, что человек пытается сохранить ценного для себя. И тут нужно, конечно, отметить разницу в возрасте. То есть молодые люди под бэкапом понимают одно, а люди более старшего поколения, которые еще помнят записные книжки и такие вот кнопочные мобильные телефоны.
3: Аналоговые фотографии.
5: Аналоговые, черно-белые, я бы еще сказала, фотографии. И это совершенно два, а может быть даже и три разных мира. И тут нужно определиться. Тревожимся мы все, но вот тот момент, как мы справляемся с этой тревожностью, можно ли сравнить

0: у какого поколения ее больше. Наверное, об этом сегодня стоит поговорить.
1: Так у какого поколения, да, больше, кстати?
2: Да, давайте начнем с этого вопроса. У меня просто тут тоже вот назрел к вам.
0: По моему ощущению, к сожалению, нет никаких социологических исследований на данный момент, но потому что прецедента еще такого масштабного, как вот сейчас мы переживаем, еще не было. Возможно, после этих событий мы как-то в социальной психологии столкнемся с соответствующими исследованиями. Но пока этого нет, пока мы можем опираться только на личный опыт психологов.
1: Ваш личный опыт каков?
0: Мой личный опыт в работе с клиентами такой, что тревожность по поводу потери фотографий и каких-то социальных документов у молодежи нет. Там скорее больше тревожность потери своей виртуальной идентичности. То есть то, где молодой человек имеет свои аккаунты, социальные сети, где он общается и имеет свой круг общения, вот потеря именно этой связи бьет по психике молодого поколения.
1: Вот сегодня прочла такую историю, у меня сломался телефон, девушка пишет, в ремонте сказали, что данные вернуть невозможно, это стало огромной утратой для меня, я намеренно подчеркиваю это слово, утрата.
0: Да.
1: Первое время было какое-то чувство нереальности происходящего, будто это не я, не мой дом, не мой второй телефон, она купила себе второй телефон, мне до сих пор больно, я чувствую вину, что не сохранила фото и видео никуда, кроме внутренней галереи, и так не берегла телефон.
2: Очень
1: это вот
2: жаль,
1: уже это норма или патология уже?
0: К сожалению... Это норма, переходящая в патологию. То есть зависит от того, насколько потрясение происходит психоэмоционально, как долго оно длится и какими способами человек выходит из этого потрясения. То есть если мы имеем ситуацию, где человек не справляется без медикаментов, это уже, конечно, выход за рамки нормы.
1: Это социопсихолог, клинический психолог Ольга Полякова с нами в студии. И на связи Ксения Гаречкина, генеральный директор российской IT-компании Resolex, цифровой платформы RDT-Pro. Ксения, к вам вопрос. Какой средний объем для хранения данных нужен сейчас обычному пользователю?
3: Да, коллеги, добрый вечер. Мы в двух плоскостях, скажем так, столкнулись с текущими проблемами. Оцениваем их и со стороны IT-компании, и со стороны бытовых пользователей. И по нашим внутренним оценкам, среднестатистическая семья может упаковать полностью все свои данные с документами, фотографиями порядка в 2 терабайта памяти.
2: Это за какой срок, если можно?
3: Давайте возьмем среднестатистическую семью с детьми порядка 10 лет возраста. Вот. То есть, понятно, если мы берем архив семьи 10-го поколения, то там будет намного больший объем данных, и хранить их нужно будет на большем количестве носителей. Но, тем не менее, именно цифровой след, мы понимаем, что он сохраняется последние пару десятков лет, если пользователи и семьи, например, не выбирают путь цифровизации тех же архивных фотографий семейных. А если переносить это на физическую визуализацию, то это порядка 2 жестких дисков займет хранение полностью семейного архива.
2: А у вас есть какие-то данные по поводу того, где все-таки хранят? То есть речь, да, про жесткие диски или большинство используют в том или ином виде облако какое-либо?
3: Мы данные исследования непосредственно не проводили, но здесь могу сказать по опыту, наверное, в том числе, который у нас в IT-компании, да, с нашими специалистами в том числе обсуждали, зависит во многом от поколения в том числе. Конечно, там люди более современного поколения склонны обращаться к облачным хранилищам, к облачным провайдерам. Люди, так скажем, более старые закалки выбирают более традиционные методы хранения на физических.
1: Ксения, еще раз попробуем с вами связаться, что-то со связью. Со связью у нас. Ольга, вам вопрос. Вы говорили о ценности для разных поколений вот этой хранимой информации. А от количества этой информации как-то ее ценность меняется? Ну, условно говоря, у представителей старшего поколения есть несколько десятков фотографий, которые хранятся в альбоме, они их берегут десятилетиями. А когда всего много, и фото, и видео, и скриншоты, вот эти, которые мы третий раз уже, по-моему, сегодня
2: за
1: три часа упоминаем,
2: да,
1: будто и ценности нету этого.
0: Я с вами соглашусь. Ценность от количества все-таки меняется. Она уменьшается. Создается такой эффект присутствия. В любой момент я возьму свой смартфон, сфотографирую себя и семью. Могу сделать это из разных ракурсов. И потом дам выбрать наилучшую из них фотографию. Но я никогда ее не распечатаю. Вот в чем проблема. И если моя бабушка, например, скажет: «Ой, внученька, принеси мне, распечатай это, я положу в свой альбом», то все, что, наверное, младше 60, мы уже настолько привыкли иметь это в цифровом формате, и не имея таких ситуаций потерь, как сейчас, мы пока еще не задумывались, что вообще-то хорошо бы распечатать, создать фотобук, который можно иметь всегда под рукой. Ну, то есть ценность однозначно падает.
1: Ценность падает. Вот Георгий из Нижнего Новгорода нам пишет как раз еще про культуру вот этого смотрения, когда собирались всей семьей, садились на диван, там несколько поколений, смотрели фотографии. С семьей периодически пересматриваем старые фотографии. Но прямо собираемся перед ноутбуком, разбираем папки по годам, смеемся, чай пьем, истории вспоминаем. Очень классная тема.
2: Очень вот интересное семейное времяпрепровождение. Мне нравится.
1: Да, ну, собраться перед ноутбуком, пить чай, вспоминать истории.
2: Мне кажется, это какое-то будущее.
1: Да, это скорее будущее.
2: Ольга, у меня вопрос назрел, вот, пока мы говорили в контексте каких-то памятных фотографий и видео. Вы же вы клинический психолог, социопсихолог. У вас наверняка много анкет, данных по вашим клиентам. Вы это где-то все храните в бумажном виде или какой-то бэкап делаете?
0: Ну, конечно, в бумажном виде. Есть специальные требования для архивации этих данных. Обязательно подписывается соглашение об использовании персональных данных.
2: То есть это не просто на жесткий диск я закинул PDF и все, и не думаю об этом?
0: Ну нет, конечно. Это в моей практике это же не только анкета. Это еще и специальные техники работы, они тоже архивируются. То есть создается история работы с клиентом. И порой это прям такие полноценные архивы.
2: Не бывало у вас, что вы теряли какую-то вот историю работы с клиентом, вот эти годы терапии?
0: Нет, не бывало. Я еще человек той старой формации, который способен архивировать. Я, наверное, не так хорошо умею форматировать фотографии или там как-то их сортировать, а вот все, что касается бумажных носителей, это все нормально.
1: Но привычка такая, да?
0: Это привычка.
1: Сформированная.
2: Задумайтесь о бэкапах все равно, чтобы все это было и в этом облаке, и в жестком диске.
0: Теперь точно.
1: Ксения Гарочкина с нами на связи. Ксения, а как спланировать хранение данных, ну, например, на 10-20 лет? Целая стратегия же.
2: Если тут какая-то, да, генеральная линия, как сортировать файлы, где их хранить и как их пересохранять, что ли?
1: И в чем их хранить? Ксения?
3: Да, не поверите, компания этим вопросом... Компании этим вопросом озадачиваются чуть ли не каждый день. Поэтому здесь стратегия такая. Нужно первично просто оценить, какой объем и что именно хочется хранить. Соответственно, после этого имеет смысл рассортировать все на папке, например, по типу документов, и уже на базе этого выбирать то или иное решение, которое будет удобно, понятно, просто в использовании именно вам. А уже впоследствии при увеличении объемов этого архива будет необходимо дополнять память, и там уже выбирать, соответственно, возможно, принимать решение о смене того или иного решения или провайдера.
2: Но вы больше что рекомендуете? Вы рекомендуете облачное хранение или жесткий диск? Есть ли тут вообще какая-то принципиальная разница?
3: А здесь принципиальной разницы нет, именно в условиях хранения. Я бы здесь хотела вернуться к моему предыдущему вопросу от вас относительно того, как следует хранить данные так, чтобы они были защищены и надежны. И в случае с какими-то внештатными ситуациями можно было эти все файлы, памятные фотографии сохранить. Соответственно, здесь идеальный вариант, который я лично для себя вижу, это хранить, например, на облаке и периодически выгружать это все на жесткий диск.
1: И как один из наших слушателей написал, это бардак получается, потому что ты не помнишь, где у тебя и что лежит.
2: Где у тебя что лежит, и как ты потом все структурировать, а ведь это же все-таки надо делать. Ольга, вопрос к вам. Где проходит та тонкая грань, когда я сохраняю фотографии и видео на память, чтобы через 10 лет показывать детям и внукам? И где грань, что и как бы другая сторона медали, да, что я просто сохранил

0: много всякого ненужного мусора, скриншотов, фотографий счетчиков, которых мы уже упоминали, и так далее.
1: Ну, наверное, это все-таки зависит от типа личности человека. То есть если человек, в принципе, такой структурированный и знает, что чем организованнее его рабочее пространство, тем быстрее он находит все необходимое, и у него есть ценность времени, своих ресурсов, то, конечно, ему проще сохранить там 200 самых важных скриншотов, фотографий, и он постоянно делает ревизию. Если же мы говорим о детях, подростках, у которых вообще нет такого навыка что-то еще пока структурировать, это такой творческий беспорядок как внутри, так и снаружи, то здесь, конечно, действует принцип «я сейчас сфотографирую» или «я сейчас отложу, а потом когда-нибудь». Но чаще всего вот это «потом когда-нибудь» не наступает, если у человека не прожит вот такой вот стрессовый, не прожит стрессовый опыт.
2: Это про как синдром отложенной жизни вот это, или про
0: другое? Опыт потери, да?
1: Да, опыт потери. И это может быть и синдром отложенной жизни, и синдром отложенной тревожности. Потому что если мы, как личности социальные, осознаем какой-то риск, риск потери, то мы сталкиваемся с состоянием тревожности. То есть нам нужно признать, что я на эту тему тревожусь. И порой вот это состояние, оно тяжелее переживается, чем иногда даже сама потеря.
2: Вот человек, извини, я тебя перебью, да. Человек потерял данные. Вот тут пример, который я приводила из интернета, когда сломался телефон, и все данные пропали. Вот как себя убедить, что все хорошо, что ничего страшного не произошло? Как признать это?
1: Ну, не надо себе, во-первых, врать, потому что, в принципе, проблема есть. Если человек потерял данные, то ему нужно дать время пережить это состояние. То есть ему важно с кем-то этим хотя бы поделиться.
2: В интернете.
1: Почему бы и да. Если еще есть через какой источник сообщить о своей потере. Да, интернет — это такая большая публика, которая стала нам близка и, в принципе, заменяет и родителей, и каких-то близких друзей. Вот в моменте мы действительно делимся, и мы таким образом, поделившись с другими людьми, снижаем уровень эмоциональной потери, эмоционального состояния. Ну, а дальше нужно включать разум и спрашивать либо более старшее поколение, где, в конце концов, можно восстановить данные, и просто делать список. Потому что, когда человек в панике и в тревоге, информация в голове у него уже больше не держится. То есть обязательно фиксировать вот эти шаги по восстановлению данных.
0: Попробуем сейчас подключить к нашему эфиру Ксению Гарочкину. Напомню, у нас с нами на связи генеральный директор российской IT-компании Resolex и цифровой платформы RDT Pro. Ксения, вот мы как раз говорим про способы сохранить данные, а есть какие-то варианты предвидеть все риски, да? То есть вот предугадать, что с этим там, носителем, с этим жестким диском что-то произойдет. Вот что может случиться?
3: А, да, благодарю за вопрос. Безусловно, риски, они на то и риски, что их все предвидеть невозможно.
0: Ну, можете вот назвать какие-нибудь там топ-3, топ-5?
3: Ну, например, если мы говорим об облачном хранилище, да, то здесь стоит иметь в виду, что никто не застрахован, например, от той ситуации, которая сейчас активно находится в повестке. Если мы берем во внимание, например, жесткие носители, да, которые физически мы можем пощупать и потрогать, то здесь важно смотреть примерный срок эксплуатации. То есть с физическим носителем он точно так же, как любая физическая вещь, изнашивается и впоследствии может не работать должным образом. Поэтому здесь подобного рода носители тоже необходимо обновлять.
2: А еще никто не застрахован от проблем со связью, и мы тоже в том числе, потому что мы вас слышим, ну, через раз буквально, и пытаемся переподключиться.
0: Но будем, да, надеяться, что все-таки у Ксении сейчас со связью наладится. Какой-то найдет она уголок спокойствия в этих всех изменениях. Ольга, для вас тогда, да, если ты хочешь что-то спросить.
2: Я хочу продолжить нашу беседу. Сначала признать проблему, потом включить разум. Этого достаточно? Чтобы перестать тревожиться.
1: Ну, нет, конечно.

0: Я бы сразу посоветовала пойти в психотерапию, потому что если...
1: Долго и дорого.
0: Почему не обязательно? Есть социальные проекты, где психотерапия бесплатная. То есть сейчас, наоборот, государство уделяет внимание. Есть даже волонтерские проекты, куда можно обратиться. Я состою в одном из них. Куда можно обратиться и хотя бы какой-то минимальный пройти апгрейд своей психики. Ну, потому что потеря, она любая потеря, это очень... травматичная ситуация.
2: Но мне кажется, вы говорите о каких-то уже таких серьезных случаях, когда вот эта тревожность, она тебе мешает жить все-таки. А вот человеку, который, ну, я в целом вот не считаю себя тревожным, но вот переживаю, что данные мои могут...
0: Это называется фоновая тревожность. Ага. И фоновая тревожность, она не менее опасна, чем реактивная, которая случилась вот в момент ситуации. Я бы сказала, она даже более опасна, потому что если вы в целом спокойный человек, и вы знаете, что в жизни может случиться все, и наступает вот этот момент, ну, какой-то там потери, да, или какой-то кризисный момент, но у вас есть определенные навыки справляться, вот такие психологические навыки, где-то подышать, где-то там поприседать, потому что тело — это первая такая вот буферная зона, которая, собственно, испытывает...
2: Которая, собственно, и реагирует на все внешние стимулы.
0: Да, конечно.
2: Ольга, у нас мало времени остается, у меня такой вопрос созрел. Если бы вы могли сделать бэкап одной вещи, там, одного фото, одного видео, одной книги, документа, что бы вы сделали, чтобы через 10 лет его там показать будущему поколению?
0: Более того, я уже собрала свой чемоданчик. Да-да-да. Нет, это рациональный подход все-таки, я считаю. Конечно же, фото семьи.
2: Фото семьи. Попробуем у Ксении узнать. Ксения, может быть, вы нам скажете, что бы вы передали потомкам через 10 лет, какой-то конкретный документ, файл, что-то есть у вас?
1: Нет, связь нас все-таки подвела.
3: Подумала над тем, какие фотографии я бы хотела. Да, коллеги, надеюсь, меня слышно. Я говорила о том, что я бы подумала о том.
1: Ксения, оставим это за рамками эфира. Спасибо вам, Ольга Полякова, социопсихолог, клинический психолог, была у нас в студии на связи, хоть и по плохой связи, генеральный директор российской IT-компании Resolex и цифровой платформы RDT-PRO Ксения Гаричкина.
4: Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а самые нелепые сделки могут приносить фантастическую прибыль.
5: Бешеные деньги.
4: В прошлый раз я рассказывал про Тимоти Декстера, малообразованного парня, вложившегося в конце 18 века в континентальные доллары и сделавшего на них иксы только благодаря удаче. Думаете, на этом его везение закончилось? Это было только начало. Озолотившийся Тимоти явно в себя поверил. Мужчина решил заняться аж международной торговлей и начал скупать корабли. Понимал он в этом не больше, чем в инвестициях, зато прислушивался к советам. Его знакомые откровенно издевались над его недалекостью и подкидывали идеи, которые должны были гарантированно разорить Тимоти. Например, ему рекомендовали отправить на Карибы грелки для постелей. Звучит примерно как экспорт валенок в Африку. Но десятки тысяч грелок разошлись как горячие пирожки. Местные жители использовали их как ковши на производстве патоки. Затем ему посоветовали отправить уголь в Ньюкасл, главный угольный город Англии. Это все равно, что завозить нефть на Ближний Восток. И снова невероятная удача. Прямо перед прибытием судов местные шахтеры начали бастовать и остановили добычу. А уголь Декстера был раскуплен с большой наценкой. Были и другие совпадения. Например, он скупил тонны китового уса прямо перед тем, как в моду вошли корсеты из этого материала. Возможно, Декстер стал первым человеком, который построил инвестиционную стратегию на принципе «а вдруг сработает?». И работало же. К концу жизни фантастически разбогатевший Декстер сам назначил себя лордом, поставил в своем поместье статуи самых великих людей, которым отнес себя, и всячески развлекался. Например, инсценировал собственную смерть, чтобы всех разыграть и повеселиться на своих похоронах. А еще написал книгу о себе с кучей орфографических ошибок и без знаков препинания. Их он напечатал на отдельной странице. Расставляйте, мол, сами. Может, Тимоти Декстер был самым везучим болваном в истории рынка. А может, он был первым великим финансовым троллем, который убедительно притворялся идиотом. С вами был Глеб Каланов. Помните, если все считают ваши идеи безумными, это еще не значит, что вы не правы.
5: Бешеные деньги. ДНК называют кодом жизни. Сегодня этот код умеют читать, анализировать с помощью нейросетей и даже редактировать. Что будет, когда мы научимся менять его полностью? Василий Бейнарович продолжает исследование. Вместе с доктором биологических наук профессором Константином Севериновым поговорим о генах и свободе воли, выясним, как нейросети помогают читать ДНК и насколько далеко мы можем зайти в редактировании генома. НИИ Бейнаровича. Завтра в 21:00.
6: Классика денег. Афоризмы великих людей.
5: За деньги можно, конечно, купить очаровательного пса, но никакие деньги не заставят его радостно вилять хвостом. Джош Биллингс.
7: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибинов химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатчики не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
6: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16:10 на радио РБК.
8: Любопытное мнение, что женщина за рулем намного более безопасная ситуация, чем мужчина.
9: У нас по статистике женщины, по-моему, в 3 раза реже попадают в ДТП, чем мужчины. Это официальная статистика, не придуманная мной. Все-таки инстинкт самосохранения, он женщин физиологически больше.
6: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Что в моде сегодня, а что будет завтра и как нам с этим жить?
5: Каждый понедельник в 21:00. Радио РБК в тренде.
6: РБК тренды.
5: Перчатки для сенсорного экрана и умные носки, следящие за пульсом младенца, уже реальность. Одежда стала продолжением гаджетов, а спрос окончательно сместился от военных и космонавтов к массовому потребителю. На стыке моды и цифровой индустрии рождается профессия техностилиста. Он связывает дизайн с передовыми достижениями науки, объединяя микроэлектронику, робототехнику, возможности ИИ и материаловедение. Задача такого специалиста – выступать архитектором продукта, который говорит на одном языке с инженерами и программистами, помогая модным брендам и IT-гигантам создавать коммерчески успешные практичные девайсы.

0: Вы слушаете радио РБК, слушайте нас и в эфире, и в умных колонках, и в других устройствах. Сейчас мы о других темах поговорим. Нобелевскую премию по экономике получили американские ученые, их двое, и члены Шведской Королевской Академии Наук удостоили их награды за микроэкономические основы и макроэкономическую стабилизацию. К этой теме мы вернемся. Сейчас новости с Никитой Нелюбиным.
1: Добрый вечер. Российские производители пива предупредили о задержках поставок после атак на дата-центры Яндекса. Участники рынка разослали ритейлерам письма, в которых сообщили о нарушениях производственных процессов и трудностях с передачей данных об обороте, пишет РБК. В ассоциации компаний омникальной розничной торговли заявили, что предпосылок для дефицита пива в российских магазинах нет. Министры стран ОПЕК плюс провели встречу в Эр-Рияде. Главы делегаций подчеркнули важность обеспечения безопасности морских путей для бесперебойных поставок энергоносителей и договорились о взаимодействии с другими международными организациями для улучшения условий судоходства. В коммюнике ОПЕК плюс отмечается, что расходы на транспортировку и страхование энергоносителей достигли беспрецедентного уровня и уже превышают треть стоимости товара. Девелопер «Самолет» продолжает работу в плановом режиме, несмотря на санкции Евросоюза. Об этом сообщили в пресс-службе компании и пообещали дать комментарий по существу после того, как изучат все документы и причины, по которым были наложены санкции. Сегодня ЕС внес самолет в новый санкционный пакет из-за того, что застройщик якобы использовал на своих объектах во Владивостоке рабочую силу из Северной Кореи. Москва и Санкт-Петербург сравнялись по доходности от сдачи жилья в аренду. По итогам третьего квартала она составила 4,5% в обоих городах, пишет РБК со ссылкой на отчет Дом.РФ. Согласно статистике, с 2021 года Москва по этому показателю опережала Петербург, а вот в конце прошлого года, наоборот, уступила северной столице. В полиции Токио появится отдел по авариям с участием беспилотных автомобилей. Новое подразделение будет расследовать подобные ДТП и разрабатывать меры по их предотвращению, сообщают японские СМИ. Со следующего года в стране запустят первое полностью беспилотное такси. Правительство Японии также рассчитывает, что к 2030 году количество транспорта с системами автономного вождения достигнет 10 тысяч единиц. Сразу после короткой рекламы в программе «Что это значит?» о том, за что же все-таки американские ученые получили премию по экономике памяти Альфреда Нобеля.
2: Реклама. Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности. Все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
3: Voya Taishan. Флагманский шестиместный гибридный кроссовер для тех, кто выбирает технологии будущего. Интеллектуальный полный привод. Поворотная задняя ось. Трехкамерная пневмоподвеска. До 280 километров пробега на электричестве. Изысканный салон, как пространство для жизни. Voya Taishan. Привилегия быть первым. Успейте забронировать свой на voya.ru. АО ДФ Трейдинг. Реклама, не оферта.
4: ЧЕС. Что это значит?
5: Вы слушаете радио РБК, с вами Никита Гмыза, Оксана Гриченюк, мы продолжаем. Итак, американские ученые Майкл Вудфорд и Роберт Холл получили премию по экономике памяти Нобеля за 26-й год. Члены Шведской Королевской Академии Наук удостоили их награды за, я процитирую, потому что иначе это невозможно сказать, за микроэкономические основы макроэкономической стабилизации. Но, к слову, нет, к третьему часу уже вполне себе выговариваются.
0: Что это значит? Их работы привели к повышению эффективности мер, принятия принимаемых центральными банками разных стран для смягчения последствий подъемов и спадов в экономике. Вот так вот написали в релизе члены Шведской Королевской Академии Наук.
5: Ну, тема действительно сложная, да, мы как бы всю прошлую неделю, Нобелевскую неделю, наши коллеги тоже разбирали различные награды. Как это может работать на практике, в контексте экономической премии обсудим с Павлом Бирюковым, главным экономистом Газпромбанка. Он сейчас с нами в студии, и к нам на связи, и у нас на связи к нам подключается Михаил Беляев, экономист, кандидат экономических наук. Мы вас, коллеги, приветствуем. Павел, ну вот раз уж вы нас спросили перед эфиром, легкий спойлер того, что вы спросили, насколько надо углубляться в эту историю, давайте тогда попробуем простым языком. Что означает эта разработка двух американских ученых?
6: Прежде всего, нужно понимать вообще, о чем речь. Это макроэкономическое моделирование, то есть это попытка построить модель, которая объясняет, как работает экономика страны в целом. Прежде всего, такой базис. Соответственно, в экономической науке было много подходов к тому, как вообще теоретически выстраивать этот процесс, потому что, ну, на первый взгляд кажется, что вот у вас есть какие-то правильные предпосылки, какие-то правильные факторы в модели, вы их туда вставляете, у вас модель должна показывать, что будет дальше.
5: То есть классически, да, инфляция, например?
6: Да, ну, какие-то общие базовые представления о том, как это должно работать в теории, то есть потом вдруг внезапно выясняется, что... кризисы приводят к тому, что устоявшиеся такие вот верхнеуровневые эластичности в моделях нарушаются. Грубо говоря, модель накануне кризиса показывает, что даже если спад будет, то он будет крошечный, а потом случается кризис там 73-го года, 2008-го года, когда вот все идет в разрыв, в разнос, и непонятно даже, как это останавливать в моменте, вот так вот. Соответственно, в 70-е годы произошла революция в макромоделировании, когда сказали, что так, ребят, стойте, теория это хорошо, но практика важнее. Нужно делать модели, прежде всего, хорошо объясняющие, что случилось исторически, чтобы она очень хорошо повторяла исторические данные, чтобы не было такого, что вот у нас теоретическая модель, которая вообще никак не бьется с историческими данными, и вот мы по ней чего-то пытаемся там

0: вот эта вот революция, это называется, ее придумал там господин Лукас, 73-й год, он за это уже, по-моему, все, что нужно получить, получил. И дальше эту логику пытались развивать дальше, как бы, а насколько глубоко нужно уходить, насколько глубоко нужно обосновывать, что мы запихнули в модель, если модель реально хорошо объясняет, что происходит. Вот насколько это обосновано. Соответственно, вот микроэкономическое обоснование, то есть когда мы, ну, грубо говоря, можем подвести какой-то теоретический базис под то, что у нас модель напихана, но может возникнуть миллиард вопросов, почему вы не взяли это, а не взяли то. Вот тут начинается искусство, когда вы пытаетесь, ну, найти оптимальное сочетание параметров, которое, с одной стороны, имеет какое-то экономическое обоснование, с другой стороны, классно объясняет, что происходит. И вот, собственно, господа нобелевские лауреаты наши сегодняшние, они как раз-таки пошли дальше, они пытались ответить на вопрос. Вот как бы, окей, мы выстроили вот такую систему, где вот есть эти вот обоснования. Как правильно вести экономику через кризис? Нужно ли бороться со спадом в экономике? Потому что на самом деле вот тот маэстро, который вот придумал эту всю революцию, он выступал с позиции, что, вы знаете, кризисы, они имеют очень полезный эффект. Они как бы, с одной стороны, вот выносят лишний мусор из экономики, а с другой стороны, по сути дела, среднесрочно, долгосрочно на уровень обычного же человека они почти не влияют. И если мы не будем выносить мусор из избы и всячески искусственно зажимать кризисы, то на выходе мы получим совершенно другую, гораздо более низкую траекторию роста. Вот его была концепция такая. Здесь господа подошли к делу глубже, они посмотрели, что действительно его концепция работает, но в идеальной экономике. В реальности мы имеем немножечко иные модели ожиданий, немножечко иную модель рынка труда, ну, все немножечко иное. И на выходе получается, что на самом деле кризисы такие как раз-таки очень сильно просаживают потенциал.
1: То есть кризисы это все-таки не хорошее, это не санитары леса пришли.
0: Именно, то есть нужно к ним подходить очень аккуратно, очень здраво.
1: Да, у нас на связи все еще Михаил Беляев, экономист, кандидат экономических наук. Михаил, вот учитывая сегодняшнюю, да, премию по экономике, вот эта вот история, что удостоили за микроэкономические основы макроэкономической стабилизации.
2: Мы с тобой даже выучим, наверное.
1: К концу эфира 100%. Для вас это какое-то руководство к действию? И если да, то для кого оно? Для центробанков, для властей стран?
3: Я сейчас вам объясню так, что у вас все в голове станет сразу.
1: Давайте.
3: Это я на третий час. Значит, сначала надо разобраться, что такое микроэкономика и что такое макроэкономика. Микроэкономика – это все, что касается домохозяйств, все, что касается предприятий, независимо от того, какая у них величина. То есть это те агенты вот этого рынка, которые действуют здесь, сейчас и каждый день. А макроэкономика – это общий экономический механизм, который вот объединяет все вот это их действие, включая государство, включая все их действия в совокупности. Это еще надо сказать, не бойтесь, я не буду занудствовать, это еще подметил в свое время Аристотель. Вот он назвал вот это то, что мы сейчас называем микроэкономикой, то есть действия отдельных предприятий и домохозяйств, назвал хрематистикой. Не пугайтесь этого слова, я его больше произносить не буду. А экономику...
2: Оно хотя бы прилично.
3: Да, то, что мы называем сейчас экономикой, макроэкономику. Ну вот и всегда между ними существовало некоторое противоречие. Вот, ну, если не противоречие, то какой-то разрыв. Теперь вот к вопросу о том, как управлялась экономика и вообще все модели экономики, как они строились. Вот понятно, что сейчас особо тревожные времена, они подвержены всяким кризисам со всех сторон, это я тоже не буду объяснять. И вот возникает вопрос, ну как же все-таки этим всем делом управлять? И пока мы это все управляли со стороны макроэкономики, то есть пытаясь как-то менять процентные ставки, влиять на инфляцию, там, на что-то еще, и вы действительно в своей подводке аккуратненько, быстренько зацепили, а людей-то это простых никак не касается, и туда-то это не доходит. Хотя цель любой экономики и любого экономического механизма – это как раз создание комфортных, благоприятных условий для жизни человечества, людей. Вот в этой экономике, а лучше всего во всем мире. Вот. И пытались вот через эту макроэкономику воздействовать на микроэкономические, вот эти, то есть на домохозяйство, скажем так, на отдельных людей. И эти ребята, они, значит, вот, которые получили Нобелевскую премию, они решили посмотреть вот на ситуацию наоборот. Они включили вот в эту модель то, что и простые люди, то есть домохозяйства, и промышленные предприятия, то есть независимо от их величины, у них есть какие-то свои взгляды на то, как это будет развиваться, как они будут потреблять, что они будут сберегать.

0: На какие цены они рассчитывают, что они ожидают. И они попытались вот эту пирамиду перевернуть наоборот и идти в своих предложениях регулирования экономики от домохозяйств, то есть от микроэкономики на макроэкономические вопросы. Конечно, я это упростил, модель, это не все, конечно, не все вверх ногами, но с большим учетом вот, в управлении экономикой вот этих микроэкономических тенденций и микроэкономических движений. Вот, собственно, в этом и заключается их революционность. И поэтому дальше они подошли уже как резюме, это звучит, что они все это, конечно, обмотали, упаковали в макро, в такую эконометрическую эту самую упаковочку, такую со всякими там этими символами и прочим. Эконометрикой они стали, ну, экономической математикой, эконом-математика, и назвали это все обновление политики стабилизации. То есть они коренным образом пересмотрели вот эту модель, которая может привести нашу, ну, экономику, имеется в виду наше человечество в разных странах. Это касается не столько глобальной экономики всего мирового хозяйства, сколько экономики отдельных стран. Все-таки вот, привести вот к стабилизации экономической ситуации у них внутри страны. Ну и намекают на то, что их уже они консультируют вроде бы и центральные банки своих разных самых стран, особенно у Вудфорда там огромный список, кого он только там не консультировал, начиная со своего...
1: Михаил Кимович, вы как будто бы с каким-то сомнением вот сейчас говорите про...
2: Да, скепсис чувствуется.
1: Скепсис ощущается или нам просто так кажется?
0: Вы знаете, он передается вообще у нас вот у экономистов, которые теорией занимаются на самом деле. Вот все, как только произносит слово «модель», тут сразу как-то не очень, вот, потому что модель, она такая все-таки не очень практическая штука. То есть вот как с помощью модели она может служить как ориентир, вот как ориентир и понимание того, правильно вы движетесь или не в неправильном направлении. То есть она не диктатор, она скорее индикатор. Вот. Но вот как, вот все зависит, понимаете, в экономике все зависит от политической воли. Вот если есть политической воли в изменении вот этой модели управления экономикой, но, понимаете, мышление-то оно инерционно, даже у правителей стран, им перестроиться вот с макроэкономических мыслей на понимание того, что нужно вот переходить на микроэкономический уровень и от него уже плясать в направлении управления экономикой. Вот у меня сомнения не в правоте модели, а в том, что насколько ее возьмут на вооружение.
1: Насколько она применима к реальности.
2: Павел, вот к вам как раз вопрос. Насколько она может быть вообще применима, учитывая, что экономики различных стран разные, модель отчасти универсальная.
1: Универсальная,
3: да,
1: же получается.
3: Повторю, здесь есть довольно большой такой разница в понимании. Дело в том, что модели современного вот, макроэкономического моделирования, они предполагают, естественно, что в каждой отдельно взятой стране ее нужно затачивать под национальные условия. Просто вот в чем лежит как бы их достижение? Они не просто как бы связали макромодель, модель всей экономики страны с уровнем отдельно взятых домохозяйств и представителей бизнеса. Они создали... доводы в пользу необходимости с точки зрения микроуровня вот этих вот отдельных домохозяйств и бизнесов, необходимости проведения стабилизационной политики, чтобы не допускать сильных просадок. То есть они вывели вот теоретические основания необходимости вот такой аккуратной сдерживающей политики. Потому что, повторюсь, долгое время это было неочевидно. Может быть, как бы это нормально, это окей. Как говорится, Маргарет Тэтчер закрыла угольную промышленность Англии, и как будто бы вроде бы и стало им хорошо. То, что там это вызвало череду последующих эффектов в экономике, об этом как бы стараются люди не вспоминать. Но... технически это важный нюанс. Соответственно, применимо ли это, например, в России? Конечно, применимо. Просто нужно подходить к этому не как... понимаешь, что это какой-то верное учение, которое верно, потому что оно верно.
2: Универсальный рецепт.
1: Это не план действия. Да,
3: это просто набор фреймворк, это набор сводов правил, в рамках которого есть разумные обоснования того или иного подхода. И вы действительно, если приходите там, что в Россию, что в США, что в Китай, что в Нигерию, что в Пакистан, вы просто с этими правилами модернизируете

0: эти модели, и вы начинаете получать, возможно, чуть более качественную, адекватную поддержку экономических решений.
1: А как долго по времени может действовать вот эта модель от кризиса к кризису? Она будет актуальна, может быть актуальна, или также будет меняться, как и прежняя?
0: Но дело в том, что мы называем работать. Дело в том, что по хорошему счету любой уважающий себя экономической организации модели стараются обновлять раз в квартал. То есть вот в нее вводится свежая статистика, вышедшая за последние 3 месяца, обновляются все связи, проверяется корректность работы, и она выдает прогноз там еще на год, полтора, два, три, сколько нужно лет вперед. Другое дело, что понятно, если что-то сломать в системе экономики государства и об этом не сообщить модели, модель, естественно, будет говорить, что у вас все хорошо, все прекрасно, а там в Штатах уже экономика упала на 10%. Как бы это вот естественно, что модель – это ваше представление о реальности, которую вы в нее заложили. Если вы не сообщили о том, что в реальности что-то резко поменялось, то как будто бы модель вам будет говорить немножечко не то, что будет происходить в реальности. Соответственно, здесь нужно очень аккуратно к этому вопросу подходить. И если вот там, например, начались проблемы с этими американскими, как в 2008 году, ипотеками subprime, соответственно, это нужно было учитывать в модели сходу, а не откладывать это на несколько лет, когда там в 2012 году начали, ну, условно, в 2009 году начали выходить первые статьи, которые объясняли, как же мы проглядели этот кризис.
2: Михаил, тогда к вам, наверное, такой же вопрос касательно российской экономики и того, как эта модель может в ней существовать. Насколько это к нашим реалиям применимо? Как вы это видите?
3: Это все-таки универсальное такое представление. И я думаю, оно вот к нам относится, конечно, в достаточно сильной степени, потому что у нас вот идея о том, что сначала государство, и надо думать вот о государственных таких именно макроэкономических показателях, а все остальное потом туда редуцируется уже в другие слои автоматически, то вот автоматически это не бывает. Вот эта вот модель такого слишком совем макро уже такой вот экономики, которая совсем крупными такими мазками рисует, все-таки нужно пытаться включать вот эти вот микроэкономические показатели, микроэкономические ориентиры, и их принимать во внимание, когда вы проводите государственную экономическую политику, если она вообще существует. Ну, поскольку принят английский язык, if any, я скажу, если такова, и есть. Вот, промышленная политика, она, конечно, применима, но тут же, кстати, эти ребята и о денежно-кредитной политике очень здорово писали, особенно вот этот Вудфорд, он занимался вообще денежно-кредитной политикой. Нам бы вот прежде всего на денежно-кредитную политику еще здорово бы обратить внимание и посмотреть, насколько она у нас правильная, адекватная, и насколько она вообще соответствует потребностям нашей экономики.
2: Павел, у нас мало времени остается, если коротко. Вот мы просто как-то говорим про эту модель, и как будто бы нет уверенности, что немного она заслуживает того внимания, которое ей дали, целая Нобелевская премия. Вы как согласны, заслуженно за эту модель?
0: Я считаю, что абсолютно заслуженно, потому что в экономике есть такое понимание, как социальная скарификация, это долгосрочные последствия глубоких спадов в экономике, которые ведут к утрате человеческого капитала. Если там на долгое время закрыли завод, люди забыли, как правильно работать. И когда его заново открывают, они уже не могут выполнять свою прежнюю работу. Поэтому это, на самом деле, ультраважная история.
2: Спасибо вам огромное. С нами на связи был Михаил Беляев, экономист, кандидат экономических наук, а только что в студии нам комментировал эту историю Павел Бирюков, главный экономист Газпромбанка.
1: А сейчас о том, зачем следить завтра.
4: ЧЕС. Зачем следить завтра?
2: Итак, завтра прекратят работать программы ингостраха для селлеров на Озон. Страховые полисы будут отключены в личном кабинете продавцов, так что мы внимательно следим за положением селлеров после массовых атак на склады маркетплейсов.
1: И будет опубликован отчет ОПЕК по нефтяному рынку. Сегодня, кстати, цены на нефть вновь взлетели выше $106 за баррель. Будем смотреть, что завтра, и по добыче тоже в том числе будут цифры, что важно.
2: Да, в Брюсселе также пройдет заседание военного комитета Евросоюза. Ждем, последуют ли новые заявления о текущей обстановке. Ну и касательно, конечно, украинского кризиса. Будут ли там какие-то новые заявления и о НАТО, и в том числе о каких-то нововведениях, военных новациях в Евросоюзе.
1: На финансовой теме еще на пленарном заседании Госдумы обсудят законопроекты об исполнении федерального бюджета.

0: бюджета и бюджетов государственных, внебюджетных фондов за прошлый год. Там большой пул выступающих, министр финансов, председатель фонда обязательного медстрахования, глава фонда пенсионного социального страхования. И плюс еще завтра комитет по финансовому рынку рассмотрит проект основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на ближайшие 3 года.
1: Будет также комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей проводить свою конференцию. И вот там главная тема – это обсудят изменения условий программы семейной ипотеки и ее влияние на рынок жилищного строительства. Ну и кроме того, второй Екатерининский форум пройдет в Национальном центре России. Эксперты будут обсуждать опыт быстрой и эффективной интеграции новых граждан России. Среди ключевых спикеров и заместитель руководителя администрации президента, и вице-спикер Думы, и представители МИДа и МВД, конечно.
0: Вы слушаете ЧЕС, мы подводим итоги дня.
2: Технологии и тренды.
3: У подозрительного видео теперь можно поискать невидимую подпись нейросети. Google открыла всем детектор SynthID. Загружаешь картинку, видео или аудиозапись и проверяешь, есть ли в файле специальная цифровая метка, то есть сгенерированы они или нет. Это технологии и тренды, меня зовут Иван Звягин. Сейчас расскажу, как работает проверка и где заканчиваются ее возможности. О запуске Google объявила 7 октября. Сайт работает по всему миру, пока только на английском. В прошлом году раннюю версию предложили журналистам и исследователям. Как уточняет Ars Technica, для проверки потребуется вход в аккаунт. Подойдут аккаунты Google, OpenAI или Apple. Google объясняет запуск тем, что нейросетевые картинки и голоса становятся убедительнее, а создавать их все проще. Поэтому нужен доступный способ проверять происхождение таких материалов. Как объясняют разработчики, SynthID встраивает водяной знак прямо в изображение или звук еще при создании материала. Человек его не замечает, а алгоритм распознает. По заявлению компании, метка рассчитана на то, чтобы пережить обрезку, сжатие или другие обычные изменения файла. Искать такие метки уже можно было через чат-бот Gemini, но эта функция распознавала только маркировку самой компании. Новый сайт распознает метки Google, OpenAI, Nvidia и Kakao. Поддержку Apple обещают добавить позже. Масштаб, впрочем, уже большой. По данным Google, SynthID пометила свыше 180 миллиардов изображений и видео. Но важная оговорка – детектор ищет только поддерживаемые водяные знаки. Если другая нейросеть ничего не пометила, он может ее работу пропустить. В Google также предупреждают, что после многочисленных правок метка иногда перестает распознаваться, поэтому ответ «ничего не найдено» не доказывает, что материал создал человек. Причем и найденная и подпись не означает, что весь материал выдуман. Нейросеть могла только отредактировать настоящее фото. Детектор сообщает об участии технологии, а достоверность изображенного события нужно проверять отдельно. Мне кажется, индустрии нужен общий стандарт маркировки, чтобы нейросети разных компаний отставляли метки, которые можно проверить одним инструментом. Причем договориться нужно и о том, что эти метки означают. Материал целиком создан нейросетью или она только помогла его отредактировать.
2: Резать лося.
4: Лося.
2: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
4: Шлак и шлаки.
5: Не самый экологичный термин в нашем трейдерско-русском словаре, но зато очень популярный. Можно сказать «шлак» в единственном числе или «шлаки» во множественном. Чаще всего так называют акции компаний из второго и третьего эшелонов. Они мало ликвидны и потому мало предсказуемы. Могут взлетать, падать и делать любые кульбиты на десятки процентов в день. Шлаками иной раз называют и некоторые голубые фишки, если у них серьезные проблемы в бизнесе. Так или иначе, если вы любите пощекотать себе нервы, то шлаки точно для вас. Доктор, в моем портфеле накопилось очень много шлаков.
6: Понятно, будем резать.
5: Да ну, прям меня?
6: Да нет, позиции.
5: Дмитрий Полянский, Ян Мелкумов, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
7: К началу 2025 года количество владеющих русским языком в мире упало до 222 миллионов человек.
8: Да, может быть, в абсолютных цифрах есть некое уменьшение. Но по использованию русского языка позиции точно не теряются.
2: Таманцев. В итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы и неудобные вопросы. От экономики, спорта и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник и четверг, 15:10 на радио РБК. Криптомания. истории из мира цифровых денег.
9: Американский программист венгерского происхождения Ласло Ханич открыл для себя биткоин в 2010 году, то есть

0: через год после его запуска. В то время программное обеспечение под криптовалюту было создано исключительно для Windows. Осознав необходимость более широкого доступа, именно Ханич взялся за перевод кода на Mac. Он успешно сделал адаптацию, что позволило другим пользователям участвовать в сети биткоин и фактически спровоцировало его первую золотую лихорадку. Имя Ласло Ханича неразрывно связано с еще одной легендарной историей. 22 мая 2010 года на форуме о биткоинах он написал, что готов 10 тысячами биткоинов расплатиться за две большие пиццы. На тот момент это было порядка 40 долларов. Сообщество отреагировало без энтузиазма. Человек для сделки нашелся только спустя несколько дней. Тем не менее, это стало главным символом перехода криптовалюты из теории в реальность. Сегодня те самые 10 тысяч стоят сотни миллионов и даже больше. Наглядный пример, как цифровое золото превратилось из эксперимента в актив. А 22 мая в криптосообществе отмечают праздник – День биткоин-пиццы. Пиццы за миллиард.
1: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома, в умных колонках. В дороге, в FM-диапазоне. В офисе, на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 106 в Тюмени, 92,8 в Москве. Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 9 вечера в Москве с новостями в студии Никита Нелюбин. Российские силы ПВО сбили за день 33 украинских беспилотника. Столько дронов, по данным Минобороны, удалось перехватить в период с 8 утра до 8 вечера по московскому времени над четырьмя приграничными регионами. Это Курская, Орловская, Брянская и Белгородская области. В последние из-за атак ВСУ погиб один человек, еще четверо пострадали. Федеральная налоговая служба разъяснила порядок формирования чеков на фоне сбоя в Яндексе. В ведомстве предупредили, что некоторые пользователи могут не получать кассовые чеки через сервисы компании, но они будут сформированы позднее, после восстановления технической инфраструктуры. Самозанятым, которые работают через платформы Яндекса, не рекомендуют самостоятельно формировать чеки в приложении «Мой налог» до 1 ноября, чтобы избежать их возможного дублирования. Мосбиржа с завтрашнего дня понижает уровень листинга облигаций девелопера «Самолет». 15 выпусков долговых бумаг будут переведены с первого и второго уровней на третий. Эмитент не соблюдал требования о наличии кредитных рейтингов от двух агентств. Об этом говорится в сообщении Мосбиржи. Облигации «Самолета» продолжат торговаться на площадке, но уже вне котировальных списков. Сбербанк включили в реестр организаций, осуществляющих обмен цифровых валют. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России. На прошлой неделе регулятор выдал Сберу, а также ВТБ и нескольким структурам Т-технологий лицензии для допуска к крипторынку. Игроки должны до 1 сентября следующего года привести свою деятельность в соответствии с требованиями законодательства о цифровых валютах. Во Франции начался суд над компанией Google из-за фальшивых отзывов. Иск в отношении IT-гиганта еще 8 лет назад подал владелец замка Шато-де-Бальер, который устроил там гостевой дом. Он обвиняет Google в недостаточной модерации отзывов о людей, которые никогда там не отдыхали, и требует удалить негативные оценки, из-за которых он якобы понес серьезные убытки. Решение по делу будет оглашено в январе. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
2: Вы слушаете радио РБК, у микрофона Никита Гмыза. Яндексу удалось восстановить работу нескольких облачных сервисов после атак беспилотников на дата-центры компании. Вновь доступны инструменты искусственного интеллекта для перевода текстов и обработки речи. Возобновила работу и бизнес-версия нейросети Алиса, хотя часть ее функций

0: и пока по-прежнему остается недоступной. Последствия атаки затронули не только собственные сервисы Яндекса, но и сторонние компании, которые так или иначе используют его облачную инфраструктуру и какие-то другие сервисы. Как бизнес справляется со сбоями, разбиралась обозреватель РБК Ольга Зуева.
1: В приложении Яндекс.Гоу периодически появляется ошибка, ну и поиск автомобиля занимает значительно больше времени. Сразу напрашивается мысль, а не вернутся ли на улицы городов те самые бомбилы. Ну, едва ли, читает директор сервиса заказа такси «Максим» Максим Шушарин.
2: Есть помимо нас другие приложения, другие агрегаторы. И агрегаторы дают водителям достаточно много преимуществ. Это, в первую очередь, безопасность, это цифровой след, банковские продукты, эквайринг и так далее, геолокация. На самом деле бомбилы были, есть и будут, скорее всего. Это, ну, прям история для небольших городов. Бордюры сейчас бомбилы не пойдут. Современные средства коммуникации позволяют находить клиента в сети очень успешно. Это чат-боты, это группы совместных поездок, где Яндекс, Лёка, нет нас. Люди начнут как-то искать себе заказы и уходить в эти же самые, допустим, соцсети или чат-боты.
1: Таксопарки тоже несут убытки. Около 1,5 миллиона рублей в день, подсчитывает управляющий директор компании «Такси Трейд» Александр Казаченко.
3: Таксисты разбежались, дают скидки на аренду. Я думаю, где-то, ну, при парке в 1000 машин, в 1,5 миллиона в день. Бизнес какой? Таксист пришел, машину в аренду взял, ездит, зарабатывает. Заказов нет, не зарабатывает, бросил эту машину и ушел.
1: Ну и в качестве альтернативы агрегаторы включают опции заказать по телефону за наличные, а таксопарки развертывают собственные колл-центры для прямой связи клиентов с водителями, ну, как это было в период перебоев в работе мобильной связи весной. По оценкам экспертов, которые приводит газета «Коммерсант», выручка облачного направления Яндекса составляет около 30 миллиардов рублей, но это примерно 4% от общей выручки Яндекса вообще. Среди крупных клиентов, чьи сервисы перестали работать, МВидео, Лента, Циан, Ламода, Магнит, ну а также сервис для знакомств Твинби, пользователи не растерялись, начали знакомиться друг с другом в комментариях под постом, в которых компания сообщала о сбоях. Но кроме шуток, ущерб понесли образовательные онлайн-платформы. Большинство из них работают на российских облачных сервисах и данные хранят там. Но альтернатива есть, рассказывает репетитор по испанскому языку Марина Богер.
4: Перенесла некоторые уроки на платформу, которая работает, тоже русскую, но мне пришлось потратить несколько часов своего времени в выходной просто, чтобы это сделать. Школа, с которой я работаю, тоже придумала альтернативу. Они сделали PDF-файлы, загрузили все учебники, которые у нас есть в доступе, в облачное хранилище, и оттуда мы могли бы взять сами учебники и провести занятия хотя бы по учебникам. Никаких других способов, кроме того, как провести урок по стандартным учебникам, либо сделать презентацию из ваших уже готовых, когда-то сохраненных на компьютер материалов, других вариантов не остается.
1: Один из вариантов предложил сам Яндекс. Сразу 3 облачных провайдера позволили ускоренно размещать у себя данные и сервисы пострадавших клиентов. Но альтернативное облако здесь не единственный вариант. Например, генеральный директор компании Elite Market рассказал, что они разместили 3 копии на инфраструктуре Яндекса, параллельно делали резервные копии на других хостингах. А вот теперь рассматривают покупку собственных физических сервисов. И вот по его словам, это достаточно дорого. По предварительным оценкам потребуется около 4 серверов за 3-4 миллиона. Миллиона рублей в месяц.
0: Как бизнес справляется со сбоями после ударов по дата-центру Яндекса, разбиралась наш обозреватель Ольга Зуева. Ну, а я добавлю новость тоже, которая связана с Яндексом. Крупнейшие производители пива «Балтика» и «Напитки вместе», это бывший АБ «Инбев ФС», столкнулись со сбоем IT-инфраструктуры как раз после атаки на дата-центры компании. Ассоциация производителей пива в понедельник предупредила торговые сети о возможных задержках в поставках продукции, следует из ее письма.
5: Тут Женя Стогова. В начале осени спрос на снаряжение, снасти и другие рыболовные аксессуары год к году вырос почти в 2 раза. Это данные пресс-службы Озон. По информации Т-бизнеса, рыбалка становится трендом зумеров, а производители рыболовных товаров замечают запрос покупателей на впечатления и технологии. Со мной сегодня в студии Влад Савин, автор блога о стритфишинге, и Богдан Зварич, финансовый аналитик и заядлый рыбак.
6: Медиатренды.
5: Очень такая у нас разная в плане представленности компания. Представлю саму себя. Я честно скажу, я на рыбалке была в своей жизни 1 раз. Мне было 8 лет. И мое самое яркое впечатление — это очень громкий крик взрослых с матом, который, наверное, впервые тогда услышала совсем, когда они обнаружили, что я втихаря всю рыбу, которую они наловили за несколько часов, просто выпустила обратно в пруд. Вот по вашему мнению, с чего начинается вот этот вот путь в рыбалке? Может быть, на вашем опыте это расскажете. Богдан, давайте с вас начнем. Как вы пришли в рыбалку?
6: уже

0: начинается с детства.
1: У некоторых она там и заканчивается.
0: Да, с обычной поплавочной удочки, карасиков на ближнем пруду, в ближайшем, соответственно, и может перерасти во что-то большее. По моему опыту, у меня так получилось, что, наверное, в классе в 10-м рыбалка закончилась, она как-то ушла из моей жизни. Но в 18-м году она снова ожила, благодаря моим друзьям, которые решили, что подарить мне спиннинг с катушкой – это, наверное, классная идея. Я боюсь, они вряд ли представляли, к чему это все приведет. Но простенький спиннинг, простенькая катушка. Собрал небольшой комплект, пошел, порыбачил, понравилось и понеслась.
1: Влад, на вашем опыте с чего начинается путь в рыбалке?
2: У меня начался кризис среднего возраста в 34, или там пораньше, наверное, чуть-чуть. Я пошел искать какие-то новые увлечения, потому что тусоваться уже как раньше не получается. И купил удочку, пошел рыбачить, и не перестал рыбачить. Потом начал блог снимать, и к этому еще и блогинг добавился. Ну, рыболовный, айтишный у меня до этого был, а тут про рыбалку начал вещать. В общем, да, это к тому вопросу, что там зумеры. Тут про кризис среднего возраста скорее у меня так это случилось.
1: У нас совсем недавно был выпуск программы, посвященный мотоциклам, и там тоже все спикеры говорили о том, что в этот досуг приходят на фоне кризиса и часто среднего возраста. Получается, что где-то в одном векторе мотоциклетная тусовка и рыболовная, правильно понимаю?
2: Да, но мы дольше держимся в этом хобби, потому что те, кто на мотоциклах, они недолго держатся в хобби своем.
1: Ну, у кого как. Тем не менее, вот, Влад, опять же, на ваш взгляд, почему рыбалка внезапно, а может быть и не внезапно, но стала модной сейчас? То есть это уже не просто увлечение, это то, чем хвастаются, это то, что обсуждают прям в приличном обществе, назовем это так. Почему такой тренд?
2: Это невероятное приключение, когда выходишь в центр Москвы, у Кремля, там, на любой набережной или в парке каком-нибудь, и соединяется и природа, и речки, вода. При этом удочка, очень кайф, что они не электронные, то есть там абсолютно аналоговый аппарат, без телефона. И город абсолютно по-новому открывается. Ну, у меня именно стритфишинг, я, наверное, поэтому про стритфишинг больше говорю сейчас, чем про обычную рыбалку. И город по-другому открывается. То есть этот подводный мир открывается. У нас там самы по 20 килограмм ловили прямо у самого Кремля.
1: У нас есть самы по 20 килограмм в Москве-реке?
2: Да, прямо у Кремля, да, прямо по 20 килограмм.
1: Но мне кажется, это лучшая реклама экологии Москвы сейчас была в нашем эфире.
2: Докторы биологических наук говорят, что даже есть можно из Москвы реки рыбу, но мы ее все-таки отпускаем. Но она плодится, размножается, и судаки у нас есть. И, ну, то есть судак – это вообще такая благородная, классная рыба. Да, ну, отвечая на вопрос, ну, это просто кайф. То есть можно просто пойти прогуляться по городу, а можно взять удочку и стоять у воды, погрузиться в этот подводный мир, поймать сама 20 килограмм. Мы рыбачим на спиннинг, то есть это больше даже, наверное, на охоту похоже. То есть постоянно ходишь, закидываешь, то есть это, вот это не сидишь, там 3 часа нет. Мы именно там по 10 тысяч шагов мы вот этих вот проходим.
1: Совсем скоро вернемся в эфир с обсуждением темы моды на рыбалку.
3: Реклама. Технологии проникают в бизнес. 14 октября на РБК Тех эксперты обсудят вызовы цифровой эпохи. Среди спикеров – SEO Магнит Тех Вячеслав Кубаев и директор департамента по машинному обучению и искусственному интеллекту сети Магнит Алексей Четыркин. Смотрите трансляцию на сайте РБК и во ВКонтакте. АО «Тандер» 18+.
4: В программе упоминается компания Мета и ее продукты. Признана экстремистской организацией, и ее деятельность запрещена на территории Российской Федерации.
1: Тут Женя Стогова, и мы обсуждаем тренд на рыбалку. Со мной сегодня в студии Влад Савин, автор блога о стритфишинге, и Богдан Зварич, финансовый аналитик и заядлый рыбак.
3: Медиатренды. Медиатренды.
1: Уже Влад упомянул о том, что, ну, все-таки вот в стритфишинге выловили, отпустили. Богдан, а в не стритфишинге тоже есть такая культура?
0: Ну, в принципе, да, и на диких водоемах, и на спортивных, да, если мы там, например, будем говорить о спорте, рыбалке как о спорте, да, здесь везде идет рыбалка по принципу «поймал-отпусти», что на крупных таких соревнованиях, как ПАЛ, что на простых турнирах, там, по ловле форели, скажем так, более скромных, которые проходят в ближнем Подмосковье, что называется. принцип «поймал, отпусти», он действует.
1: А в чем его философия? Почему вот так?
0: Ну, это, наверное, все-таки забота о природе, потому что даже вот выходя на соседний пруд, я хожу туда периодически, ловлю щучек, опять же, поймал, отпустил. Ну, пусть рыба живет, пусть размножается, потому что рыба, наверное, все же, как замечают многие, становится меньше. Угу. Вот, кто-то пытается это исправить. Я вот, например, знаю, что у меня в городе есть клуб, но я давно, к сожалению, за товарищами не слежу, но знаю, что они вот, например, каждую весну, они собираются, у них субботник, там вот пруд, они очищают берег пруда и проводят зарыбление, например, да, они ловят по принципу поймал-забрал, но чтобы восстановить аквакультуру, да, они проводят зарыбление, они зарыбляют мальком, который потом растет, да, и которым они потом тоже ловят. Тоже было такое, что я, например, с платников привозил там мелкую щучку пойманную. Ну, с ней особо ничего не сделаешь. Я ее привозил на пруды и просто в пруд выпускал. И, соответственно, стараясь вот так вот нарастить возможности для и себя, и других людей половить рыбу. Да, да, потому что все же, ну, для меня рыбалка больше это не про пойманную и забранную рыбу, которую ты потом съел, да. Для меня это, ну, это процесс, да, в рамках этого процесса ты получаешь огромное удовольствие. Там, согласен, там, то же самое единение с природой, та же тишина, да. Я не знаю, у нас мода там на медитации также есть, вот. Но это тоже некий такой медитативный процесс, тоже хожу со спиннингом, да, у меня спиннинговая ловля. Забросил, вымотал поиск приманок, на что сегодня будет клевать. Получается, что ты полностью отрубаешься, да, я как финансовый аналитик, мне приходится работать с финансовыми рынками, это постоянный жесткий поток информации, который нужно обрабатывать. А здесь у тебя получается возможность полностью отрубиться, переключиться полностью на вот этот процесс, что вот в рамках вот такой ловли, что, например, в рамках соревнований, потому что тоже здесь у тебя уже задача, да, не только поймать, да, но и обыграть своего соперника, и, соответственно, тоже приходится еще больше концентрироваться вот именно на рыбалке.
1: Но про соревнования мы потом еще отдельно тоже поговорим. А к нам тем временем присоединяются Анна Очковская, операционный директор, сооснователь рыболовного лагеря Call Reserve, и Вероника Сикорская, владелица рыболовной усадьбы «Золотые караси». Дамы, приветствую. Не могу не начать с самого, наверное, может, банального, но при этом любопытного вопроса. В какой момент вообще в рыбалке массово появились женщины? Анна, давайте с вас начнем.
5: Да, мне кажется, женщины в рыбалке были всегда. Просто долгое время воспринималось, да и сейчас воспринимается прежде всего как мужское увлечение. Поэтому женщины менее заметны. Но сейчас, на мой взгляд, сам вопрос женщины на рыбалке перестает быть чем-то супер необычным.
1: А в процентном соотношении мужчин-женщин, которые увлекаются рыбалкой, на ваш взгляд, сколько?
5: Не могу сказать статистику вообще в целом, допустим, по России. Я могу судить по нашим трем лагерям. Это очень маленькие, там, наверное, какие-то 2-3%. Но это очень мощные женщины-рыбаки.
1: А вот интересно услышать мнение наших мужчин. Влад, ваша в частности. Женщины в рыбалке как-то отличаются по характеру, может быть, по своим манерам? Не знаю, в целом они, может быть, сильнее себя проявляют, более как такие охотницы или наоборот?
2: Я смотрю на эту ситуацию, вот есть Мурмявка такая, блогер, так. Да, в Питере рыбалкой занимается, она пыталась собрать именно женское комьюнити, но у нее не получилось, то есть даже женский блогер не может собрать женское комьюнити. Ну, я собираю много народу, там по 90 человек у нас приходит на сходки, и тоже вот как, ну, наверное, 2-3% это женщины. Мне кажется, все-таки нет вот этого какого-то охотничьего рыболовского гена, как бы это сексистски не прозвучало, но как бы я вещаю для всех, но приходят мужчины. Ой, хотя хотелось бы и женщины видеть. А в плане там отличия в поведении, женщины не совсем правильно закидывают удочку, они, то есть надо удочку хлестко закидывать, а женщины, они обычно ее толкают.
1: Аккуратненько.
2: Да, вот.
1: Я сейчас изобразила.
2: Да, они как бы толкают приманку вперед, а не они хлыстко. Вот эти две вещи.
1: Ну, это интересное наблюдение довольно. Вероника, на ваш взгляд, чем отличаются женщины в рыбалке от мужчин? Встречались ли вы в целом с неким, ну, может быть, сексизмом даже в свой адрес?
6: Ну, сексизм, во-первых, присутствует у нас на платных трудах, потому что на рыбалку всегда приходят мужчины, они оплачивают рыбалку, а женщины рыбачат бесплатно. Это вообще правило негласное по всей России. Я думаю, коллеги мне подтвердят, да, мое мнение и опыт. Это первое. Второе. У нас на платных прудах женщины, их побольше, чем 2-3%, где-то 10% рыбачащих. Почему? Потому что часто женщина сопровождает своего супруга, своего друга, и, соответственно, ну и чем-то нужно заняться, и она начинает рыбачить. Поэтому вот мы специалисты по платникам. Видимо, это по-другому. И женщины при этом выглядят достаточно модными, красивыми, там, с красивыми дорогими удочками розовыми, например. И это выглядит так достаточно интересно.
1: Богдан, вижу улыбку. Мужчины, я так понимаю, так не заморачиваются по поводу внешнего вида.
6: Ну, конечно, а для женщин это важно, тем более, когда они приходят на платник, который там имеет ухоженную территорию, красивые локационные места. Женщине, конечно, хочется выглядеть.

0: ведь хорошо. И, естественно, платник к этому обязывает, потому что ты приходишь там не в резиновых сапогах, да, а совершенно спокойно можешь одеть кроссовки хорошие, хороший спортивный костюм, ну или там даже в юбочке посидеть. Это всегда приятно. Ну и, соответственно, рыбалка уже перерастает из такого увлечения в увлечение отдых, когда приходит и с семьями, и с друзьями, ну и так далее.
1: Богдан, вот вы уже упоминали элемент спортивной рыбалки. Там отличается вот этот момент, когда люди приходят? Ну, мне кажется, что туда уже в юбочке не придешь. Там уже максимально экипирован ради результата, нет?
2: Там все подготовлены, потому что соревнования, что называется, матч состоится в любую погоду, и были соревнования, когда нас просто заливало. И в этом смысле все стараются экипироваться таким образом, чтобы пережить подобные условия, и девушки здесь не исключение. Mm-hmm. Вот. Плюс здесь есть такой приятный момент. На соревнованиях используется форма. И девушки могут повлиять, собственно говоря, если они участвуют в какой-то команде, они же, я думаю, что могут повлиять на дизайн той формы, которая используется. Mm-hmm. Но обычно это как бы просто джерси. Да? Либо джерси, либо куртка с логотипом команды, с каким-то дизайном, да, и, соответственно, это тоже очень красиво. Иногда говорят, о, какая у вас классная форма.
1: Любопытно. Анна, вопрос к вам. Про женщин поговорили. Молодежи больше стало в рыбалке?
3: Гораздо больше сейчас стало. Вы знаете, даже за мой 6-летний опыт, не такой большой, но я даже вижу сейчас тенденцию. Если раньше, там, 6 лет назад, когда я только пришла в организацию рыбалки, это все-таки были, ну, такие умудренные опытом мужчины, то сейчас очень много молодежи от 26 лет.
1: А вот умудренные опытом мужчины готовы этим опытом делиться? Я не знаю, как это может быть, протекцию какую-то или, наоборот, гиперопеку оказывается? Или все-таки элемент конкуренции такого, что вот это мое? И знаете, как женщина как за рулем, вот то же самое женщина в рыбалке.
3: Нет, вы знаете, мне кажется, вообще вот такие какие-то моменты соперничества присутствуют как раз-таки только среди мужчин. Они, конечно, это не ярко выражают, так по-мужски сдержанно, а вот именно каких-то гендерного соперничества такого совершенно нет. И потом, конечно, они все делятся опытом. У нас, например, если в наших лагерях, у нас каждый ужин проходит за обсуждением всего дня, потому что рыбалка длится весь день на реке. Вот, и, конечно, они все делятся опытом. Более того, все уже привозят своих сыновей, внуков, так сказать, младших товарищей.
1: Ну, то есть прям преемственность.
3: Да. И это сейчас очень хорошо наблюдается, и это очень приятно на это смотреть.
1: С нами на связи была Анна Очковская, операционный директор, сооснователь рыболовного лагеря Call Reserve, и Вероника Сикорская, владелица рыболовной усадьбы «Золотые караси». Уже озвучили тезис про преемственность. Возникает вопрос, а как вот это рыболовное сообщество, и вообще, есть ли некое рыболовное сообщество? Давайте с этого начнем. Влад, вам слово.
4: Да, безусловно, ну, как минимум у меня, я специально делал Moscow Street Fishing, у нас называется, то есть это в первую очередь москвичи,
1: так.
4: Во вторую очередь это стрит-рыбалка, в третью очередь это рыбалка. И то есть там определенная культура у нас формируется именно любителей такой рыбалки, там снасти такие ультралайт, так называемые, то есть не для больших приманок, не для самых тяжелых. И сам вот этот вот лайфстайл, когда ты можешь взять тревел-спиннинг, то есть тревел-спиннинг, который 40 сантиметров в сложенном виде, там 30-40 сантиметров, взять его на работу, взять его в бар, и то есть кидать где угодно. И вот это вот лайфстайл, жизненный стиль, да. И вот такая культура, она формируется. Потому что есть те, кто там хочет уезжать куда-то там за там, 100 километров, ну, за тысячи
1: километров,
4: за тысячи километров. А есть вот именно вайб выйти после работы, после бара, перед баром, вот, покидать удочку.
1: Вот даже интересно, а какой процент офисных сотрудников приходит на работу с удочкой?
2: На моем опыте я никого не видел со спиннингами, приходящими на работу. Да, иногда я, например, на Балчуге смотрю, есть периодически люди ходят. Есть дедушка, там, лет 80, наверное, ему, а может быть, даже за. Явно видно, ему тяжело ходить, но он ходит в ультралайтовый спиннинг, тот же самый стритфишинг. Я его уже несколько раз наблюдал. Для человека это вот даже в центре Москвы, это Балчук, это чугунный мост. Практически самый центр метро Новокузнецка. Человек ходит со спиннингом, закидывает, ловит. Я видел молодых парней, которые ходят со спиннингами еще не разобранными. Видимо, коллеги по стритфишингу. Вполне возможно, потому что,
1: а
2: опять
1: вот
2: же,
1: центр
2: Москвы.
1: А вот любопытно, с законодательной точки зрения, стритфишинг как-то регулируется?
4: Запрещено вылавливать некоторые, точнее, забирать некоторые виды рыб. У нас, кажется, это берж, кажется, это сом. Но мы отпускаем, поэтому я не особо парился. Но вообще, да, у плотин кажется, есть какие-то запреты и там у шлюзов различных, но мы всегда

0: рыбачим, никто ничего слова не говорит.
1: А другая сторона культуры рыбалки — это вот как раз вопрос браконьерства. Насколько сейчас остро стоит эта проблема, и есть ли какие-то способы ее решения?
2: Браконьерство, конечно, к сожалению, продолжает существовать. По поводу правил, кстати, еще одно правило, да, так называемый нерестовый запрет, который запрещает в определенный срок, когда рыба не рестится, ловить определенными снастями, да, потому что это может разрушить икорную кладку, да, поэтому, например, спиннингом запрещено ловить там, если я не ошибаюсь, там, либо с марта, либо с апреля по 10 июня обычно, по-моему, вот такой период времени. Соответственно, что касается браконьерства, ну, к сожалению, да, вот недавно видел видео, человек рассказывал, как он год назад зарыбил обычный пруд и через год нашел там, собственно говоря, сеть. Обидно, да, это вот, наверное, сейчас из браконьерства, это сети, они продолжаются, да, и электронные удочки, которые при поклевке бьют током, фактически глушат рыбу, да, ну, это очень печально, потому что, опять же, да, мы вот говорим, что мы пытаемся хоть как-то поддерживать возможности, да, рыбы там расти, развиваться, да, размножаться. И вот есть как бы другая сторона, да, людей, которые как бы, ну, к сожалению, вот хорошо появляются вот такие комьюнити, которые стараются привить людям, да,
1: культуру,
2: бережное отношение к природе, бережное отношение к рыбе, бережное отношение к водоему, потому что я понимаю, что, да, есть, например, рыбаки, там, вот опять же, беру там мой пруд там, недалеко, но он от меня, от дома, там, в километре. В таком лесочке находится, лесочек, поле. Приходишь, и я вот вижу, да, вот человек, спиннингист, выбросил, просто вот на берегу лежит коробка от воблера. И, соответственно, не хватает вот этого вот бережного отношения, конечно, если удается его воспитывать, это, конечно, вообще замечательно.
1: С нами на связи Олег Шлемин, ведущий питерского рыболовного клуба. Олег, как в Петербурге, в культурной столице, обстоит дело с культурой рыбалки?
3: Ну, у нас стритфишинг очень популярен, и, в принципе, город, который стоит на таком большом водоеме, ну, для рыбалки не может быть непригоден. У нас очень много людей этим занимается. Сейчас вот особенно часто встречаем молодых ребят, которые вот в школьном возрасте, чуть постарше, то есть мои сверстники, тоже начинают заниматься рыбалкой, и ну, сейчас это очень популярно.
1: Олег, а что их драйвит? Социальные сети или это, наоборот, тяготение к ну такому некому замедлению?
3: Ну, они сидят в телефонах, насмотрятся видео о рыбалке и, наверное, вдохновляются этим, выходят на речку уже сами заниматься этим. Вообще, я думаю, что из-за того, что у нас есть соцсети, сейчас рыбалка, наоборот, становится намного популярнее, чем была до этого, особенно вот у молодого поколения.
1: Вот у нас в студии сейчас Влад Савин, тоже автор блога о стритфишинге, только в Москве. Влад, ты проводил какую-то оценку, сколько вообще пришло в это движение, в эту субкультуру, назовем это так, благодаря, собственно, блогу?
0: Да, Олег, привет.
3: Привет.
1: Все знакомы, все друг друга узнают.
0: Да, вот на сходке, которые там, допустим, 90 человек приходят, там процентов 30, они первый раз покупают удочку и приходят именно с первой удочкой, и мы им показываем, как вообще ее закидывать, как собирать.
1: Угу.
0: Так что, ну, вообще огромное количество людей. И сколько я вот сейчас на любой водоем прихожу, уже вот я всегда знаю, что если я сейчас подойду к человеку, и у него, грубо говоря, есть Инстаграм, то есть ему там не 70 лет.
1: Сразу поставим дисклеймер, что Инстаграм принадлежит корпорации Мета, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена.
0: А вот, если у него возраст, что у него есть социальная сеть, то он меня знает. То есть все смотрят рыбаки, и как-то они приходят. И, ну, то есть...
1: все друг друга узнают. Тусовка, да, маленькая, я так понимаю. Олег, а есть какое-то, не знаю, гласное, либо, может, негласное противостояние московских и петербургских стритфишеров?
3: Нет, нет, это неправда. Мы все дружим, у нас очень такое мягкое, доброе комьюнити. Мы все друг другу подсказываем, там, если есть какие-то вопросы, то есть интересующие нас. И всегда выручаем друг друга, если кому-то нужна какая-то помощь. У нас, наоборот, такое объединяющее комьюнити.
1: Mm-hmm.
0: Да, Олег, кстати, ко мне приезжал из Питера в Москву. Вот мы ходили с ним на Патрике, на Патриаршие пруды рыбачили и на шлюз на Яузе. То есть, ну, дружненько, в общем, живем.
1: Все друг друга знают. С нами на связи был Олег Шлемин, ведущий питерского рыболовного клуба. Ну, а мы совсем скоро продолжим обсуждать моду на рыбалку.
4: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
5: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей

0: тревожным типом психики и интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
1: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
2: Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего.
1: Каждый вторник в 16:10.
2: Что это было?
1: В эфире.
3: Где граница между саморефлексией и самокритикой? Как вообще вот в эту самокритику не скатиться и не сделать еще хуже?
4: Самокритика – это уже оценка, когда вы сказали себе честно, почему вы так поступили, как вы к этому относитесь. Дальше вы говорите, я повел себя здесь на единичку или на пятерку. Наверное, это важный компонент, но иногда мы преувеличиваем его значение и скатываемся в две крайности. Либо полное одобрение себя, либо постоянное самобичевание. Я опять не на высоте, я опять не достиг и так далее. Человек со здоровой психикой должен найти нормальную середину. Когда он не поглаживает себя все время, но тем более он не стегает себя плетками, потому что он оказался не лучшим. Он делает из этого выводы и пытается корректировать свое поведение, чтобы в следующий раз давать меньше повода для низкой оценки. Мы не можем быть лучшей версией себя, наверное, в том идеале, как мы его себе представляем, но мы можем быть на пути к этой лучшей версии.
2: Профессор школы управления Сколково, директор Национального альянса по устойчивому развитию Андрей Шаронов в программе Игоря Тростникова «Soft Skills».
5: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по средам в 15:10.

0: 21.30 в Москве. С новостями в студии Никита Нелюбин. Яндекс предупредил о возможных фишинговых атаках. В пресс-службе платформы Яндекс.Клауд сообщили, что злоумышленники могут рассылать от имени сервиса уведомления о поврежденных данных, блокировке аккаунта, компенсации за простой или необходимости срочной миграции. Под этими предлогами пользователи могут убедить ввести конфиденциальные данные или открыть вредоносное вложение. А между тем, российские производители пива предупредили о задержках поставок после атак на дата-центры Яндекса. Участники рынка разослали ритейлерам письма, в которых сообщили о нарушениях производственных процессов и трудностях с передачей данных об обороте, пишет РБК. В ассоциации компаний «Амникальной розничной торговли» заявили, что предпосылок для дефицита пива в магазинах нет. Аэропорт Калуги приостановил прием и отправку рейсов. Росавиация ввела временные ограничения для обеспечения безопасности полетов. По данным Минобороны, российские силы ПВО за день сбили 33 украинских беспилотника над четырьмя приграничными регионами. Это Курская, Орловская, Брянская и Белгородская области. Главное управление гражданской обороны Саудовской Аравии предупредило о потенциальной угрозе в Риаде. Жителей призвали следовать официальным инструкциям. В минувшие выходные столица королевства подверглась атакам со стороны йеменских хуситов. Удары пришлись в том числе по международному аэропорту Риада. Он приостановил работу до конца недели. Несколько авиакомпаний уже отменили рейсы. Прокуратура запросила 14 лет тюрьмы для блогера иноагента Майкла Наки. Его обвиняют в публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности России, сообщили РБК в пресс-службе Мосгорсуда. В августе 2023 года Наки заочно приговорили к 11 годам общего режима за фейки об армии, а годом ранее журналиста внесли в реестр иностранных агентов. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
1: Тут Женя Стогова, и мы обсуждаем моду на рыбалку. Со мной сегодня в студии Влад Савин, автор блога о стритфишинге, и Богдан Зварич, финансовый аналитик и заядлый рыбак.
2: Медиатренды. Медиатренды.
1: К нам присоединяется психолог Наталья Кер. Наталья, вот очень интересно посмотреть на феномен рыбалки с точки зрения психологии. Вот это эстетика рыболовства, все то, что сейчас настолько популярно у самых разных поколений. Откуда оно берется и почему это популярно?
3: Ну, мне, во-первых, кажется, что это популярно не только у нынешних поколений, это и серия вечных увлечений. А в современном мире оно, естественно,

0: соответственно, становится более актуальным, потому что мы очень перегружены информационно. У нас очень большой поток со всех сторон разных сведений, и рыбалка отчасти позволяет переключиться на нахождение наедине с собой, такой медитативный досуг, то есть ты сидишь, смотришь на воду и сосредоточен только на ловле рыбы. Вот плюс это позволяет себе объединить несколько компонентов. Во-первых, общение с природой, которая является мощным антистрессом. Во-вторых, та самая наблюдательность, о которой я сейчас говорила. И вроде бы как при этом человек занят делом, то есть он не просто сидит в лесу, обнимается с березками, он обеспечивает пропитанием семью, себя.
1: Вот Богдан частично перекликается с тем, что вы говорили.
2: Но по мне так полностью.
1: Так, а другое, при этом есть оборотная сторона. Как раз мы обсуждали момент комьюнити, что, вот, например, Влад упоминал, что наоборот, все друг друга знают. Это как какое-то общение, это какое-то движение. Есть ли, Влад, вот на ваш взгляд, вот этот элемент, наоборот, уединения в рыбалке, тяготение к этому уединению?
3: Да, ну, во-первых, хотел бы сказать то, что мы не сидим. То есть так. Вот эта вот картина, где дед сидит, смотрит на поплавок. Мы уходим, закидываем, у нас постоянно что-нибудь обрывается. То есть это очень активная история, именно спиннинговая рыбалка. Вот, а с возрастом там уже уходит поплавочку, либо уходит там фидерную рыбалку, тоже закинул, сидишь. Сходки очень полезны, чтобы обменяться опытом и какой-то комьюнити найти, потом попереписываться, возможно, взять лодку, уехать куда-нибудь далеко. Но так я сам часто один рыбачу, чаще всего я один рыбачу. Но вот эти сходочки, иногда собраться, что-то поделать вместе, узнать, как лучше обучиться друг об друга, вот они очень полезны.
1: Угу. Наталья, кстати, а вы сами как к рыбалке относитесь?
0: Нет, я не рыбак ни в коей мере. Но у меня многие знакомые увлекаются рыбалкой. Вот здесь я, позвольте, вставлю сразу свой комментарий. Действительно, я небольшой специалист в этом, но если есть варианты с рыбалкой, которая предполагает физическую активность, это тоже вполне стройно вписывается в систему антистресса, потому что все мы знаем, что физические нагрузки, спорт – это тоже мощнейший антистресс, антидепрессант даже.
1: Богдан, а вот опять же, в попытке запараллелить вот эти две истории, связанные с рыбалкой как досугом и рыбалкой как спортом, чем там отличается, ну, ментальность буквально людей, которые этим занимаются?
2: Ну, я не знаю, понимаете, в спорт, наверное, приходят все те же самые люди, которые там вот, приходят просто рыбачить, да, я, например, я сам, да, до спорта дошел, что называется, не сразу, я не сразу начал там ловить форель, вот, в какой-то момент у меня так получилось, что я переключился на форель, мне стало интересно ловить именно форель, к сожалению, у нас здесь форель можно ловить только на платных прудах, и в какой-то момент я тоже так вот подумал, а вот-вот хочется, я смотрел очень много видео с соревнований по ловле форели, смотрел вот этот азарт, как люди там ловят. В какой-то момент я просто так получил, что я познакомился с одним из спортсменов. Я сказал, ну, вот так вот. Он говорит, просто собирайся и езжай. Сейчас я уже передал эту эстафету следующему человеку. Буквально у меня есть знакомый хороший, Антон, который... Какое-то время мы тоже там общались на платных прудах, вместе ловили форель. Он такой, ну вот, я тоже смотрел видео, тоже подумал. Я говорю, езжай. Неделю назад он мне прислал фотографии с первого своего турнира в... Он сказал, что спасибо тебе огромное, что ты меня подтолкнул. Я также в свое время Вадиму сказал спасибо, что ты меня подтолкнул к этому. А сейчас он едет еще на один турнир, и мы там с ним уже встретимся, и, может быть, будем даже играть друг против друга.
1: Но я вот уже чувствую, что, мне кажется, в ближайшие выходные после нашего эфира я поеду куда-нибудь на рыбалку, потому что как будто бы очень многое поменялось в этом досуге с моего детства и с того, как я это воспринимала. И думаю, что для многих слушателей тоже многое из того, что они сегодня слышат, будет открытием. С нами на связи была психолог Наталья Керре. Ну а мы совсем скоро продолжим обсуждать тренд на рыбалку.
4: Реклама. 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис «Защитник» доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
5: Технологии проникают в бизнес. 14 октября на РБК «Тех» эксперты обсудят вызовы цифровой эпохи. Среди спикеров – SEO «Магнит Тех» Вячеслав Кубаев и директор департамента по машинному обучению и искусственному интеллекту сети «Магнит» Алексей Четыркин. Смотрите трансляцию на сайте РБК и во ВКонтакте. АО «Тандер». 18+.
1: Тут Женя Стогова, мы обсуждаем тренд на рыбалку. Со мной сегодня в студии Влад Савин, автор блога о стритфишинге, и Богдан Зварич, финансовый аналитик, ну а на досуге заядлый рыбак.

0: ранее я, это возможность переключиться, возможность окунуться в какую-то другую обстановку, почувствовать себя вне там, вот этого вот, жесткого новостного потока, в котором мы действительно все находимся, да, и живем, потому что, я говорю, вот у меня как работа, да, как финансовая аналитика, к сожалению, связана, или к счастью, связана с финансовыми рынками, это очень большой поток информации. И вот чтобы не допустить этого перегруза, вот рыбалка – это такая перезагрузка для меня. Причем вне зависимости от того, пошел я ловить щучку на ближайший пруд, поехал я ловить форель, там, поймал-забрал, либо я поехал на соревнования. Для меня вот как бы они немножко, конечно, разные, да, по ощущениям, все вот, вот эти три направления, да, но в итоге они дают вот этот вот единый момент.
1: Перезагрузки,
0: да, по сути. Да, перезагрузки, потому что вот я, например, я приезжаю с соревнований, просто приехал, пообедал, я лег спать, я отрубаюсь просто вот моментально. Еще это же, опять же, это свежий воздух, это солнце. Нам всем не хватает витамина D, да, даже, собственно говоря, летом мы все сидим в этих кирпичных коробках, что дома, что на работе, бежим там с работы домой, из дома на работу, и вот возможность вот это вот побыть на природе, например, у нас есть Бисеровский рыбокомбинат, там тоже проводятся соревнования по ловле форели. Там огороженная зона, и там вообще великолепнейший вид, когда там можно сесть, вот перерыв 10 минут, ты сел и смотришь, вот просто кайфуешь от того, вот где ты находишься, например.
1: Влад, а вот интересно, в стритфишинг ребята-москвичи, которые приходят, в Москве огромное количество увлечений. Мне кажется, вот все, что можно придумать, в Москве гарантированно точно есть. Для большинства это что? Это еще один способ досуга, что-то новое, что можно потестить? И как много из тех, кто приходит на пробу, остаются вообще в этой истории?
2: Знаете, отвечая на предыдущий вопрос, я вот вспомнил то, что в детстве сидишь, смотришь по телевизору покемонов, как там Эш Кетчум из Лавасти ходит по там, Японии, так, и ловит по различным городам. И это также в Москве открывается. То есть вообще куча невероятных мест у нас в Москве. Там какие-нибудь Кузьминки, Кусково. В Измайловском парке идешь, там лисы вообще. И, то есть ты идешь ловить какую-то рыбу, еще неизведанную, непонятно, щука там это будет, окунь, судак, сом. Идешь на какой-то неизведанный парк там, и, то есть вообще невероятно. Еще более невероятно, когда это у Кремля ловится.
1: Ну, собственно, москвичи, которые приходят попробовать стритфишинг, как много из них остается и какая у них мотивация? Это просто потестить что-то, чего они никогда не делали, или реально они хотят именно этим заниматься?
2: Они видят это в коротких роликах и видят, что это вообще что-то невероятное, соединяться с природой, ловить рыбу, вместо того, чтобы там сидеть в гаджетах и смотреть те же самые
1: ролики,
2: из которых они пришли на эту рыбалку.
1: Так, к нам присоединяется Олег Осетров, эксперт компании «Японские снасти». Олег, насколько далеко тема рыбалки и вообще все вот это сообщество шагнуло с точки зрения как раз экипировки, оснащения, снастей и так далее? Вообще это сейчас современный досуг?
3: Да, конечно. Я могу оценивать это с 2012 года, так как в это время я сам примерно пришел. И вот за эти уже 14 лет, которые занимаюсь рыбалкой форелевой, могу сказать, что однозначно большой скачок произошел как и в экипировке в плане одежды, так и в экипировке это снасти наши. И уже до такой степени дошло, что у нас уже играет роль абсолютно любая мелочь. Да? То есть это какой подшипник там в какой катушке стоит. Мало того, сейчас стали стойки по цветам тюнинговать даже. Да? То есть дошло до такой степени, что один цвет стойки, такой же цвет подсачка, там такой же цвет ручки катушки и заглушек на катушках. Но это же хобби для многих. И вот как раз всегда мы задаемся вопросом, а сколько можно тратить денег на хобби? Можно ли это оценить? Для всех это, как правило, бесценно. Поэтому уже уровень такой у наших рыбаков, что любая мелочь, я повторю, да, то есть, а это же и психологически играет роль. Если я стою и кайфую от того, что у меня именно такого цвета. Я знаю, допустим, людей, которые... Вот...
1: Еще и все красиво.
3: Да, то есть... Мало того, что я ловлю круто, да, я еще удовлетворен от этого действия, и, соответственно, я еще лучше ловлю, еще больше получаю удовольствие.
1: Ну вот у нас как раз в студии финансовый аналитик Богдан Зварич. Вот как финансовый аналитик? Оцените вообще-то дорогое удовольствие рыбалка?
0: Знаете, рыбалка настолько разнообразна, что можно пойти ловить, там, наврав комплект на 1000, а можно купить себе лодку, там, я не знаю, за 16 миллионов совсем, да. Есть у нас соревнование ПАЛ, это Лига профессиональных рыболовов, соответственно, там люди ловят на лодках, на водохранилищах, и там, конечно, там весь комплект, то есть там пара сидит на лодке, да, и вот весь комплект, я не знаю, сколько там может стоить.
1: Ну, хотя бы порядок цифр.
2: 14 миллионов сандерга лодка, я смотрел на пале.
1: А самый дорогой спиннинг?
0: Ну, я видел спиннинги по 100 тысяч, но я думаю, что могут быть

0: Дороже.
1: Да нет, дороже, дороже, конечно, дороже есть.
2: Так, Олег, расскажите, вот экипироваться полностью сколько стоит?
1: Вот просто попробуют пусть встать человек на место того рыбака. У нас недавно был ролик, когда вобер купили за 5000 рублей, его ждали 5 месяцев, и представляете, вы его вешаете на удочку, заброс делаете, и у вас рыба его отрывает. Вот ваше ощущение в этот момент.
0: И главное, что он тонущий.
1: Да, и он тонущий, все, его не достать. То есть вот такие вещи происходят.
2: Ну, а тем не менее, с точки зрения средних расценок, вот средняя по больнице, экипироваться на хорошую, качественную, может быть, даже спортивную рыбалку, сколько сейчас стоит?
1: Оценивал я, скажем так, если мы берем ловлю форели на прудах и на наших соревнованиях, то среднестатистический участник, его снасти примерно на 700 тысяч, там, и это только грубые удочки, стойка и катушки, ну и еще приманок.
2: Ну теперь понятно, почему финансовые аналитики занимаются у нас активной рыбалкой.
1: А так, в принципе, ну, скажем так, от 200 тысяч и выше в ловлю форели идет.
2: Угу. Влад, по вашим наблюдениям, вот со спецификой на стритфишинг, есть ли, во-первых, какая-то специфика с точки зрения оснащения, и, во-вторых, дорого ли это?
3: Ну, моя первая удочка — это 1300 с маркетплейса рублей. Я пошел, купил и, в принципе, получил удовольствие. Она, конечно, сломалась потом. И там потом быстрый переход идет уже на фирменные какие-то снасти. Я думаю, потом с 1300 это переходит где-то на 5000 комплект, потом на 10 тысяч, а потом, ну, там какая-нибудь там катушка Шимана, там 1015, и там какой-нибудь спиннинг тоже 1015, ну, двадцатка. Ну, вот как бы вот с 1300 можно...
2: Бесконечность.
3: Пострадать, попробовать и дальше перейти.
2: Угу.
3: Да, еще, кстати, вот платные пруды, тоже есть такая интересная вещь, там ты можешь поймать какую-то огромную рыбу 100 килограмм, и тебе придется за нее заплатить.
0: Обычно такие рыбы отпускаются, это так называемый трофейный экземпляр. В 99,9% случаев такая рыба отпускается, но по желанию... Ну, человек, который ее поймал, он может ее забрать. Конечно, таких рыб не забирают. Обычно их отпускают.
3: Если не угробить.
0: Ну, аккуратно ловить.
2: С нами на связи был Олег Осетров, эксперт компании «Японские снасти». Любопытный вопрос. Вот мы обсудили рыбалку в городских условиях, обсудили вопрос рыбалки спортивной. А есть ли вообще в России, либо, может быть, за рубежом, некая, ну, такая мекка, какой-то регион, куда все стремятся попасть, где все стремятся, не знаю, там, зачекиниться, порыбачить, остаться там как можно дольше? И вот ну, такой рыбачий туризм у нас вообще существует?
3: Да, безусловно, Астрахань, вот такая в легенды ходит, а что вся Астрахань. Но я на своем опыте говорю, что в Москве я могу иногда больше наловить, чем там поехать на какую-нибудь Волгу. Абсолютно хорошая река, Москва-река, большая, водоизмещение огромное, рыбы много. И то есть иногда ты можешь там ехать 1000 километров и поймать гораздо меньше рыбы. То есть я бы сказал, ну, примерно один к одному. Там по Патриарших прудах я могу щуки в день наловить там гораздо больше и поймать, чем где-нибудь там, ну, далеко поехать на какую-нибудь большую воду.
2: С точки зрения стритфишинга как раз в городских условиях, мы уже поняли, что есть сообщество в Москве, в Петербурге, а в других городах?
3: Все-таки в Москве и Питере, ну, это разные сообщества, достаточно сильные. А в других мне постоянно пишут, вот бы у нас такое открылось, но не открывается.
2: Почему пока не
3: это?
2: Открывается.
3: Я никого не вижу вообще.
2: Угу.
3: Да и даже в Москве мало стритфишеров, на самом деле. Там я еще несколько там комьюнити. А в Питере вот Олег, который к нам сегодня созвонился, и Мурмявка. Именно по стритфишингу я имею в виду.
2: Богдан, на ваш взгляд, где вот такая мекка, что в России, что за рубежом, с точки зрения, ну, давайте, по спортивной рыбалке?
0: Ну, по спортивной, если говорить про ловлю, вообще ловлю спиннингом, то это, конечно, это полтраут, и это не мекка, это просто соревнование, которое считается там топовым. А с точки зрения, если мы говорим про соревнования по ловле форели, то здесь очень много точек в России. Вот мы просто говорим, да, вот Москва, да, вот московский регион. Например, в Москве у нас 4 водоема, и, наверное, где-то там около 3-4 организаторов. Плюс к этому есть Питер, есть Сочи, есть Самара, есть Омск. И во всех этих городах есть спортивные водоемы, именно спортивные, где организуются соревнования. Есть Беларусь. Например, парк Ательярки очень популярный, и там он тоже проводит регулярно соревнования. В Московской области это, соответственно, Парус Север, Парус Юг. Этот международный форелевый клуб-организатор. Плюс Ариашоп, плюс Бисерова. Там много организаторов. Плюс Фишпарк Арена. Соответственно, этот организатор как раз Олег Георгиевич и компания «Японские снасти» организуют. И здесь, если мы говорим о топовых соревнованиях по ловле форели, то это, конечно, «Траутмастер», организатор «Японские снасти». Это гранд-финал, потому что фактически Международный форелевый клуб организует именно, можно говорить, что чемпионат, потому что здесь и командные зачеты, и личные зачеты, это разное, да. Соответственно, есть по итогу сезона гранд-финал. И третий

0: такой достаточно крупный, это Пал Траут. Ну, это те же организаторы, если я не ошибаюсь, кто организует вот лодочный пал. Соответственно, и всем хочется попасть, всем хочется получить возможность поучаствовать вот в этом. Обычно это двухдневные соревнования. Это, ну, на мой взгляд, немножко, ну, мне тяжеловато, да, вот два дня подряд с утра.
1: Вставать в 4 утра?
0: Да. Ну, а если говорить о там дикой рыбалке, конечно, это Астрахань, это Кольский полуостров, сейчас становится тоже достаточно популярным, Карелия. И становится популярным Дальний Восток, насколько я понимаю, это Сахалин, Камчатка. То есть вот, люди в те регионы готовы ехать за поимкой трофея, поймать классную рыбу, побороться с ней, потом ее отпустить и получить
1: и
0: огромное удовольствие.
1: Обязательно этим еще.
0: Я не знаю, для меня, я больше получаю удовольствие там, от процесса, от того, что ты приезжаешь там, ну, например, в какую-нибудь локацию, где ты никогда не был, природа и так далее. Вот для меня это похвастаться, ну, когда первое место занял, да,
1: на соревнованиях,
0: тогда, наверное, можно похвастаться.
2: Кстати, девушки рекорд по тунцу в этом году взяли, там 230 килограмм, кажется, две девушки на резиновой лодке.
1: А где?
2: Камчатка, кажется, это. Я могу ошибаться, но, по-моему, на Камчатке же у нас...
0: Морская рыбалка в основном, да, там.
1: Наверное. Девушек у нас мало, но зато они показывают рекорды.
0: У нас есть мастера спорта по спиннингу с берега.
1: Тоже девушки?
0: Да.
1: Окей.
0: Назовем девушек.
1: Хочется
0: все-таки... Девушкам всегда 18, будем помнить об этом.
1: Именно так. Хочется все-таки под конец, мы уже очень много поговорили, и куда ехать, и сколько это стоит, и почему в это приходят, понять. Это... Вот сейчас сиюминутный какой-то тренд? Или рыбалка, она была, есть и будет, и просто сейчас мы как-то в социальных сетях это для себя заново открыли, переоткрыли, а на самом деле оно было всегда? Богдан, давайте с вас.
0: На мой взгляд, рыбалка была всегда. Я говорю, вот когда в 2018 году у меня такой ренессанс рыбалки произошел, было куча видео, я потому что я вообще не знал, что делать со спиннингом, грубо говоря, да, и что делать с катушкой. Мне нужно было все собрать, посмотреть видео, как что связать, как привязать поводок, я вообще ничего не знал. Все это я нашел в видео, которые были в интернете, и, соответственно, все это было. Но это не было в таком, я не знаю, в неком тренде.
1: Угу. Да? То есть тренд все-таки именно сейчас?
0: Сейчас, наверное, да, мы видим тренд, но при этом, даже если он закончится, все остальные, вот Олег Георгиевич, с 12-го года в рыбалке и до сих пор здесь. Я думаю, что те, кто любит рыбалку, действительно как рыбалку, а не как, скажем так, потакание современному тренду, да, они в рыбалке все равно в любом случае останутся, будут ездить ловить, будут участвовать в соревнованиях, будут ходить по берегам Москвы и ловить. Угу. В щечку, окушка, там, да кого угодно, просто чтобы получить кайф. И они всегда останутся.
1: Влад, на ваш взгляд, временный тренд или постоянный?
2: Моя миссия — это именно уличная рыбалка, потому что когда я стою, каждый второй спрашивает, а что здесь ловится рыба, и то есть именно показать то, что можно выйти в ближайшем пруду, в ближайшей реке половить. И вот это точно будет расти, потому что люди об этом раньше не знали, а теперь они об этом узнают.
1: Со мной сегодня в студии были Влад Савин, автор блога о стритфишинге, и Богдан Зварич, финансовый аналитик и заядлый рыбак. Тут была Женя Стогова, которая точно на этих выходных отправится на рыбалку. Живите теперь с этим.
3: Вы слушаете радио РБК, у микрофона Никита Гмыза. Мы продолжаем рассказывать вам о главных событиях этого дня. Итак, организатор несостоявшихся концертов Kanye West в Петербурге, агентство Say Agency, открыло возврат денег за билеты. Заявку на возврат нужно создавать самостоятельно, это занимает пару минут. Однако деньги за билет пока не пришли. Об этом рассказала наша коллега, ведущая главных новостей на телеканале РБК, Анна Хрупина.
4: Билеты вернулось сегодня с первого раза без всяких проблем. Это заняло 1 минуту и 30 секунд, потому что я делала запись экрана и точно об этом знаю. Полная стоимость билета составила 83 тысячи 800 рублей, включая сервисный сбор. Вернут мне в итоге 75 тысяч. Каждый билет стоил 25 тысяч, их было 3. Все остальное — это сервисный сбор, который справедливо удержали, потому что площадка выполнила свою работу. Я видела, что у многих сейчас проблема с возвратом билетов. Мое скромное IT-мнение. Это связано с тем, что билеты были куплены через почту Яндекса, а с Яндексом, как мы знаем, сейчас некоторые проблемы возникли. На мою почту mail сработало идеально. Хотелось, конечно, на концерт Канье, не хотелось возврата полного или частичного.
3: При отмене мероприятия возвращается номинальная стоимость билета, то есть без сервисного сбора, это указано в опубликованной оферте. Чтобы вернуть его, придется обращаться в суд, рассказал советник юридической компании SSP Consult Станислав Исаков.
5: Статья 16 закона о защите прав потребителей, она императивна, и там говорится, что любые условия, которые каким-либо образом ущемляют права потребителя, признаются ничтожными. Согласие на получение номинальной стоимости билета не препятствует дальнейшему уже предъявлению организатору отдельного требования о возмещении сервисного сбора. Самое главное — это сохранить платежные документы, скриншоты, подтверждающие то, что билет был приобретен. Сам билет лучше сделать скриншот тех самых условий по возврату стоимости билета. В случае обращения в суд уже апеллировать к условиям оферты.
3: Выступления рэпера, я напомню, были запланированы на 10 и 11 октября на «Газпром-арене» в Санкт-Петербурге.
6: РБК «Отрасли».
7: Столица открыла прием заявок от бизнеса на участие в проекте «Зима в Москве». Среди доступных форматов оформления новогодних площадок, бренд-зоны, участие в программе мероприятий и спонсорство главных событий. Подать заявку может любая компания или столичный предприниматель, независимо от масштаба бизнеса. В рамках проекта бизнес может разместить свою тематическую площадку в зоне высокой пешеходной активности. Компании могут использовать готовую столичную инфраструктуру и получить информационную поддержку. Для продвижения локальных брендов доступны арт Павильон сделан в Москве, на Болотной площади, зимний клуб на Тверском бульваре, а также участие в сезонных фестивалях. Бизнес может самостоятельно проводить лекции, мастер-классы и промо-акции на столичных площадках. Информацию о них разместят в афише проекта «Зима в Москве». На портале Москвы в разделе «Время возможностей» уже стартовал прием заявок.
6: РБК «Отрасли». Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
8: Кинотеатры без шума и пыли приземлился «Барашек в ящике». Социальная фантастика от японца Хирокадзу Кореда. Он снова исследует темы семьи и родительской любви, памяти и утраты, но в срезе современного коллективного беспокойства. По сюжету супруги, потерявшие сына, получают возможность воспитывать его роботизированную копию с искусственным интеллектом. Территория, на которую вступил Кореда, уже несколько десятилетий населена фантастами и философами. Помните про андроидов, которым предположительно снятся электроовцы? Вот, у Кореда стоит примерно тот же вопрос. Название его фильма отсылает к «Маленькому принцу» Сент-Экзюпери. Барашек скрывается в нарисованном ящике, и нужно вообразить, какой он. Так и родители робота-суррогата тоже должны решить, кого они любят – реального ребенка или образ, который ожидают увидеть. Критики разошлись во мнении насчет «Барашка в ящике». Одни посчитали, что фильм нашел новый способ говорить о любви и потере, другие, что он слишком увлекается сентиментальной метафорой и обходит неудобные вопросы. Можно ли пережить горе, постоянно воспроизводя его? Кого именно любят герои – ребенка или его цифровую копию? Может ли искусственный ребенок, наконец, перестать быть сыном для героев, как его запрограммировали? В фильме появляется очень характерная для Кореды тема. Что вообще делает семью семьей? Биологическое родство, общая память или человеческая способность любить? Только в своих магазинных воришках, награжденных в Каннах, режиссер ставил этот вопрос применительно к живым людям, а теперь распространяет его на искусственное существо. На фоне растущего беспокойства об искусственном интеллекте кажется, что Кореда слишком легко примиряет человека с существом на основе ИИ. Сам он говорил, что не хочет превращать свой фильм в дискуссию о технологиях. Ведь так или иначе, со временем они становятся частью человеческих отношений. А как думаете вы? Я предлагаю нам всем посмотреть «Барашек в ящике» и сделать свои заключения. До встречи на радио РБК.
6: Кино с Еленой Фоминой.
9: Механика или автомат? Похоже, совсем скоро выбирать между ними больше не придется. Водитель может оставить трансмиссию в автоматическом режиме, а при желании перейти на механику.
10: Автоньюз с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя? Каждый день на радио РБК.
6: Библиотека РБК.
11: Здесь мы собираем книги первых лиц.
12: Что читает экономист, научный руководитель Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.
13: Я снова стал перечитывать Фрезера «Золотая ветвь». Это первое такое серьезное исследование того, как произошла религия, как произошли сильные обычаи людей. Джеймс Фрезер, практически основатель этнографии, работал по письменным источникам, он не

0: проводил полевых исследований, потому что нужно было собрать материалы по всем народам, которых тогда, в конце 19 века, можно было обозревать. Но очень важно читать то, что напоминает, что наука раньше была другой, что она менялась, что наша жизнь, наша интерпретация, она непостоянна.
1: Джеймс Фрезер «Золотая ветвь». Для того, чтобы убедиться в том, что предание, объясняющее происхождение культа Дианы Немийской, не историчны, нет нужды в скрупулезном доказательстве. Они явно принадлежат к разряду распространенных мифов, которые измышляются с целью объяснить происхождение того или иного религиозного культа. Причем это делается с помощью реального или воображаемого сходства, которое позволяет возвести его к какому-то иностранному культу.
2: Библиотека РБК.
1: Заведующая Элина Тихонова.

0: Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии, инсайты и прогнозы. Главное на Радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 10 вечера в Москве с новостями в студии Никита Нелюбин. Компании и Минэнерго России и США ведут переговоры о сделках по поставке дизельного топлива. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. Он подчеркнул, что российский внутренний рынок не пострадает от экспорта, и топлива будет достаточно, в том числе для сельскохозяйственных работ. А в перспективе Россия может поставлять на мировой рынок до 3,5 тонн дизеля в месяц. По словам Новака, цены на нефть выросли почти в два раза, и дополнительные поставки из России будут способствовать стабилизации рынка. Сбербанк подал иск о признании банкротом компании «Евротранс». Об этом говорится в картотеке арбитражного суда Московской области. С аналогичным иском в эту же инстанцию обратился и екатеринбургский топливный трейдер «Альфа Монолит». С начала года, после череды технических дефолтов, акции «Евротранса», которые управляет сетью АЗС «Трасса», упали больше чем на 70%. Московский аэропорт Внуково начал работать по согласованию. В Росавиации предупредили о возможных корректировках в расписании. Калужский аэропорт уже около часа не принимает и не отправляет рейсы. Федеральная налоговая служба разъяснила порядок формирования чеков на фоне сбоя в работе Яндекса. В ведомстве предупредили, что некоторые пользователи могут не получать кассовые чеки через сервисы компании, но они будут сформированы позднее, после того, как будет восстановлена техническая инфраструктура. Самозанятым, которые работают через платформы Яндекса, не рекомендуют самостоятельно формировать чеки до 1 ноября, чтобы избежать их дублирования. Расходы на транспортировку и страхование энергоносителей достигли беспрецедентного уровня. Они уже превышают треть от стоимости товара. Об этом говорится в совместном заявлении министров стран ОПЕК+, по итогам сегодняшней встречи в Эр-Рияде. Главы делегаций договорились о взаимодействии с другими международными организациями для улучшения условий судоходства. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
2: Вы слышите радио РБК, у микрофона Никита Гмызов. В ближайшее время обзор ключевых событий понедельника, без которых картина дня была бы неполной.
0: Радио РБК. Картина дня.
2: Атака на дата-центры Яндекса стала беспрецедентной по масштабу. Такую оценку дал глава Минцифры Максуд Шадаев. Последствия ударов обсуждали и на заседании Комитета по информполитике в Госдуме. К помощи компании подключились представители всей отрасли, а Минцифры совместно с Минобороны решают вопросы защиты ЦОДов, заявил министр. За ударами по дата-центрам последовали перебои в собственных сервисах компании, приложениях для вызова такси, заказа еды, навигации, общения и хранения файлов. Основатель фабрики детской одежды «Дашенька» Галина Ворожбит рассказала, что ее бизнес остался без фотографий от снятой ранее коллекции.
3: Производим детскую одежду, и для нас большое значение имеет доступ к технологическим картам, к калькуляциям, к фотографиям, потому что они постоянно используются при создании контента на всех площадках. И сейчас мы оказались, в общем-то, там без рук. Буквально вчера стали создавать новые карточки, фотосессия на которых была буквально 2 недели назад, и мы не смогли получить фотографии, потому что, к сожалению, они недоступны. Я уже дала команду сотрудникам распечатывать. Бумажный носитель теперь будет лежать в папке.
2: Платформа Яндекс.Клауд работает в ограниченном режиме. Компания рекомендовала клиентам рассмотреть альтернативные площадки для ускоренного размещения и резервирования своих ресурсов. Основатель креативного бюро «Культбиз» Елена Тихомирова рассказала, что пока у нее возникли сложности только с работой бизнес-кабинета в Яндекс.Еде.
4: Я занимаюсь консалтингом в индустрии гостеприимства. Это рестораны, отели, все, что связано с едой. Доставка вот у ресторана и доставка Яндекс.Еды работает. Единственное, что не работает, это бизнес-кабинет. То есть настраивать работу бизнес-кабинета сейчас невозможно. Но в целом это не страшно, и эту работу можно переложить на другое время и делать сейчас пока какие-то другие задачи, которые доступны.
2: Первая волна ударов по ЦОТ в Рязанской области и Калуге вызвала умеренное падение котировок Яндекса на Мосбирже на 4-5%. А вот известие о третьей атаке на дата-центр во Владимире взволновало инвесторов куда больше. Котировки упали почти на 3% во время воскресных торгов и уперлись в установленный Мосбиржей лимит изменения цены для выходных дней. В понедельник котировки частично отыграли падение. Эксперты говорят, что глубокого обвала не случилось благодаря защите компании от судебных исков. Яндекс добавил в пользовательское соглашение своих сервисов раздел о форс-мажорах. Среди обстоятельств непреодолимой силы появились и атаки БПЛА. Сказалось также оперативное восстановление работы большинства сервисов и переброска клиентов в облако конкурентов, рассказывает инвестор и генеральный директор компании «Финтелект» Татьяна Волкова.
5: Динамика действительно положительная, акции восстановили свои позиции. Это связано с тем, что инвесторы видят на реакцию компании, как быстро идет работа внутри компании, как быстро восстанавливают доступ к обычным приложениям. Яндекс, опять же, публикации делает, соответственно, говорит о том, какие будут решения, какие есть альтернативы, как они вместе с конкурентами в этот момент объединяются, и конкуренты дают доступ к своим серверам. Поэтому в целом именно действия компании приводят к тому, что реакция инвесторов крайне положительная. Ну и когда просадка, крупные инвесторы, которые верят в актив, они начинают откупать эту просадку, и, соответственно, рынок реагирует положительно.
2: Напомню, что за последние несколько дней украинские БПЛА атаковали несколько центров обработки данных Яндекса. 8 октября пожар затронул часть инфраструктуры дата-центра в Сасово, это Рязанская область. Вторая атака произошла 9 октября. Дроны поразили дата-центр в Калуге. Несколько модулей полностью вышли из строя, сообщили в Яндексе. 11 октября БПЛА ударил по ЦОДу в Владимирской области. Последствия ударов по дата-центрам затронули не только собственные сервисы Яндекса, но и сторонние компании, которые используют его облачную инфраструктуру. Как бизнес справляется со сбоями, разбиралась наш обозреватель Ольга Зуева.
6: В приложении Яндекс.Го периодически появляется ошибка, ну и поиск автомобиля занимает значительно больше времени. Сразу напрашивается мысль, а не вернутся ли на улицы городов те самые бомбилы. Ну, едва ли, читает директор сервиса заказа такси Максим Шушарин.
7: Есть помимо нас другие приложения, другие агрегаторы. И агрегаторы дают водителям достаточно много преимуществ. Это, в первую очередь, безопасность, это цифровой след, банковские продукты, эквайринг и так далее. Геолокация. На самом деле бомбилы были, есть и будут, скорее всего. Это, ну, прям история для небольших городов. Бордюры сейчас бомбилы не пойдут. Современные средства коммуникации позволяют находить клиента в сети очень успешно. Это чат-бот, это группа совместных поездок, где Яндекс, Лёка, нет нас. Люди начнут как-то искать себе заказы и уходить в эти же самые, допустим, соцсети или чат-боты.
6: Таксопарки тоже несут убытки. Около 1,5 миллиона рублей в день, подсчитывает управляющий директор компании «Такси Трейд» Александр Казаченко.
8: Таксисты разбирались, дают скидки на аренду. Я думаю, где-то, ну, при парке в 1000 машин, в 1,5 миллиона в день. Бизнес какой? Таксист пришел, машину в аренду взял, ездит, зарабатывает. Заказов нет, не зарабатывает, бросил эти машины и ушел.
6: Ну и в качестве альтернативы агрегаторы включают опции заказать по телефону за наличные, а таксопарки развертывают собственные колл-центры для прямой связи клиентов с водителями, ну, как это было в период перебоев в работе мобильной связи весной. По оценкам экспертов, которые приводит газета «Коммерсант», выручка облачного направления Яндекса составляет около 30 миллиардов рублей, но это примерно 4% от общей выручки Яндекса вообще. Среди крупных клиентов, чьи сервисы перестали работать, МВидео, Лента, Циан, Ламода, Магнит, ну а также сервис для знакомств Винби, пользователи не растерялись, начали знакомиться друг с другом в комментариях под постом, в которых компания сообщала о сбоях. Но кроме шуток, ущерб понесли образовательные онлайн-платформы. Большинство из них работают на российских облачных сервисах и данные хранят там. Но альтернатива есть, рассказывает репетитор по испанскому языку Марина Бойгер.
9: Перенесла некоторые уроки на платформу, которая работает, тоже русскую, но мне пришлось потратить несколько часов своего времени в выходной просто, чтобы это сделать. Школа, с которой я работаю, тоже придумала альтернативу. Они сделали PDF-файлы, загрузили все учебники, которые у нас есть в доступе, в облачное хранилище, и оттуда мы могли бы взять сами учебники и провести занятия хотя бы по учебникам. Никаких других способов, кроме того, как провести урок по стандартным учебникам, либо сделать презентацию из ваших уже готовых готовых, когда-то сохраненных на компьютер материалов, других вариантов не остается.
6: Один из вариантов предложил сам Яндекс. Сразу три облачных провайдера позволили ускоренно размещать у себя данные и сервисы пострадавших клиентов. Но альтернативное облако здесь не единственный вариант. Например, генеральный директор компании Elitemarket сказал, что они разместили три копии на инфраструктуре Яндекса, параллельно делали резервные копии на других хостингах, а вот теперь рассматривают покупку собственных физических сервисов. И вот, по его словам, это достаточно дорого. По предварительным оценкам потребуется около 4 серверов за 3-4 миллиона рублей в месяц.
2: Как бизнес справляется со сбоями после ударов по дата-центру Яндекса, разбиралась Ольга Зуева. Между тем, крупнейшие производители пива, Балтика и напитки вместе, это бывший Эфес, столкнулись со сбоем IT-инфраструктуры после атаки на дата-центры Яндекса. Ассоциация производителей пива в понедельник предупредила торговые сети о возможных задержках в поставках продукции, следует из ее письма. С копией ознакомился РБК.
0: Реклама.
10: Вы руководитель? Передайте часть рутины искусственному интеллекту. В школе управления РБК теперь можно научиться использовать искусственный интеллект в работе с пользой. Узнайте, какие задачи можно ему передать, чтобы быстрее справляться с рутиной и освобождать время для действительно важных решений. Разбирайте реальные кейсы крупных компаний.

0: Еще участвуйте в онлайн-событиях, изучайте практики и общайтесь с другими руководителями. Школа управления РБК. Используйте искусственный интеллект в работе с пользой. 16+.
1: Voya Taycan. Флагманский шестиместный гибридный кроссовер для тех, кто выбирает технологии будущего. Интеллектуальный полный привод. Поворотная задняя ось. Трехкамерная пневмоподвеска. До 280 километров пробега на электричестве. Изысканный салон, как пространство для жизни. Voya Taycan. Привилегия быть первым. Успейте забронировать свой на voya.ru. АО «ДФ Трейдинг». Реклама, не оферта.
2: Вы слушаете радио РБК, мы продолжаем. Российский бюджет подготовили с учетом устойчивости к любым сценариям на международных рынках. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на заседании профильного комитета Госдумы. По его словам, власти снизили базовую цену на нефть для учета расходов казны с $59 за баррель в текущем году до 50 на ближайшие 3 года. В Центробанке подчеркнули, объявленные параметры бюджета укладываются в предпосылки июльского макропрогноза и позволит продолжить смягчение денежно-кредитной политики. За ходом обсуждений в Госдуме следила корреспондент РБК Надежда Сережкина.
3: Самое главное ощущение – это спокойствие и практически без дискуссии. Это вот было удивительно. Наверное, единственная такая интрига была, когда Андрей Макаров, руководитель профильного комитета, несколько пожурил регионы, которые были буквально на видеосвязи, что вот, мол, перед вами сидят министры и глава Минэкономразвития, и глава Минфина. Задавайте им вопросы. Не задавали. Но, возможно, соберутся. Во-первых, потому что поддержка регионов – это сейчас один из очень важных планов для бюджета. Но вот что касается самого проекта бюджета, который сегодня обсуждали, он опирается на прогнозы от Минэкономразвития на ближайшие 3 года. Его ключевые параметры в Думу приехал озвучивать министр Максим Решетников. Нынешний прогноз он написал как умеренно консервативный. Но вот некоторые показатели, обратили мы на это внимание, были ухудшены по сравнению с прошлым сценарием, который они публиковали, например, в мае. По итогам 26-го инвестиции в основной капитал сократятся на 5,4%. Ранее мы слышали цифру в 1,5% по итогам этого года. Второй важный пункт — это инфляция, которая по прогнозам Минэка на конец года составит 6,8%, хотя до этого мы слышали показатели опять же в 5,2%. Объяснили это ростом цен на топливо, частичным переносом этих цен по цепочке на цены товаров. Но, впрочем, при этом министерство ожидает, что уже к началу 27-го инфляция вернется к целевым показателям ЦБ, то есть 4%, и зафиксируется на этом уровне. Но и позитивные изменения тоже есть. Например, министерство улучшило прогноз свой по оценке роста ВВП на этот год до 0,6% на конец этого года. Предлагаю послушать то, что сказал Максим Решетников на эту тему.
4: Закладываем ускорение роста экономики с 1,4% в 27 году до 2,4 в 29. В номинальном выражении ВВП составит 248 триллионов рублей в 27 году с выходом на 282 триллиона в 29. Внешние предпосылки остаются консервативными. Цена нефти Brent на 27 год заложена на уровне $73 за баррель со снижением до 66 к 29 году. По сравнению с весенним прогнозом цены на Urals повысились от 1 до 3 долларов за баррель. При этом учитываем более широкий дисконт к Brent. В 27 году ожидаем $53 за баррель, соответственно, Urals, и к 29 году $51 за баррель.
3: Мы уже слышали от главы Министерства финансов Антона Силуанова о том, что приоритеты основных 3. Первое – это социальные обязательства перед гражданами, то есть пенсии и пособия, особенно с таким акцентом на демографическую поддержку населения. Второе – это военные расходы и безопасность. И третье – это задача технологического суверенитета. Ну и надо сказать, что представитель ЦБ там тоже был, Алексей Заботкин, зампред руководителя ЦБ, сидел на первом ряду и тоже дал свою оценку, что говорят об этом в регуляторе. Предлагаю послушать его прямую речь.
5: К сожалению, это замедление инфляции прервалось во второй половине этого года вследствие временного выбытия производственных и логистических мощностей в ряде отраслей, которое произошло в последние месяцы. Сокращение производства в этих секторах не только усилило инфляцию, но и вычитает из роста ВВП в этом году. Восстановление мощностей, напротив, добавит в статистику экономического роста следующего года и будет способствовать снижению инфляционного давления. В базовом сценарии предполагаем инфляцию 4%, рост ВВП 1,5-2,5% в следующем году. Наш июльский базовый прогноз предполагает, что стабилизация инфляции на этом низком целевом уровне в следующем году будет достигнута при средней за год ключевой ставке 10,5-12,5%.
3: еще примерно 3 недели есть до 29 октября, когда у Нижней палаты парламента будет время для того, чтобы еще изучить в профильных комитетах. Кстати, уже нашлись комитеты, например, как комитет по финрынкам, который уже дал свое заключение и сказал, что мы рекомендуем принять этот закон в первом чтении. Но вот сейчас еще изучает Счетная палата, Общественная палата, далее 29 октября, это такой день X, первое чтение, далее второе, третье чтение и уже подписание указа президента.
2: Это была корреспондент РБК Надежда Сережкина о том, как профильный комитет Госдумы обсуждал российский бюджет. По итогам года инфляция окажется выше прогноза в 6-7%. Вероятность такого сценария, по оценке РБК, повысилась после публикации данных о недельной инфляции в начале октября. Эффект от повышения тарифов превзошел ожидаемый, а значит, он значительно повлияет на инфляционные ожидания населения и бизнеса. Чего ждать от роста цен и как с ним будет справляться Центробанк, разбирался обозреватель РБК Иван Ткачев.
6: Добавленная стоимость с Иваном Ткачевым.
7: До нового решения ЦБ по ставке меньше 2 недель, а за прошедшие дни материализовались новые инфляционные риски. Во-первых, это коммунальные тарифы, которые 1 октября выросли на величину от 12 до 17% в среднем по России. Эти данные, представленные Росстатом в недельном отчете об инфляции, стали неожиданностью. Минэкономразвитие прогнозировало среднюю индексацию на 9,9% по всей стране. Причина столь значительного расхождения пока не очень понятна. Возможно, дело в том, что в недельных данных Росстата учитываются не все регионы, но об этом мы узнаем чуть позже, когда выйдут данные по инфляции за весь месяц. А пока в результате тарифного шока годовой рост цен на 5 октября составил почти 7,2%. И повысилась вероятность того, что по итогам года инфляция превысит 7%, то есть окажется выше прогнозов и Минэкономики, и Банка России. Индексация тарифов сама по себе обычно не учитывается Центробанком в определении денежно-кредитной политики, но перед нами, по крайней мере, как это видится из сегодняшнего дня, необычно высокий рост тарифов. И он может иметь вторичные эффекты. Во-первых, через рост инфляционных ожиданий населения. Во-вторых, цены на электроэнергию, газ, тепло повысились и для бизнеса. А значит, предприятия будут переносить выросшие издержки в цену своей продукции. И вот поэтому большинство аналитиков считают, что после вышедших 7 октября данных Росстата по росту цен на коммунальные услуги, снижение ключевой ставки ЦБ на заседании 23 октября вряд ли будет возможно. А что дальше? И здесь я напомню, что в проекте федерального бюджета на 2027 год, который в целом можно охарактеризовать как дезинфляционный из-за планируемого сокращения расходов, есть и проинфляционные элементы. Это и дополнительное повышение акцизов, и утильсбор, и введение НДС на онлайн-покупки за рубежом. Ну и, конечно, ни у кого нет уверенности, что расходы не вырастут, что называется, по ходу пьесы, как это уже было в предыдущие годы. По данным Сбербанка, в 2024 году расходы превысили первоначальный план почти на 10%, в 2025 году на 3,5%, в 2026 году прогноз превышения 8,5%. Как сказал в интервью РБК в минувшие выходные глава Норникеля Владимир Потанин, сокращать расходы сложно даже в частной компании, что уж говорить о государственных финансах. Ну и если уж мы говорим про инфляционные риски, то недавние атаки на дата-центры Яндекса тоже чреваты именно такими эффектами. Ну, если перестают нормально работать сервисы такси, сервисы доставки, количество транзакций сокращается, и цены могут вырасти. Конечный эффект будет зависеть от продолжительности сбоев. Яндекс сообщал, что его сервисы постепенно возвращаются к работе, но все-таки до Яндекса были проблемы с НПЗ, затем с маркетплейсами, так что в совокупности это создает значимый проинфляционный фон. Хотя бы потому, что бизнес вынужден увеличивать расходы на защиту своих объектов. Все это может отразиться на конечных ценах. И вполне вероятно, что такие опасения прозвучат и 23 октября, когда Центробанк объявит очередное решение по ставке.
6: Добавленная стоимость с Иваном Ткачевым.
2: Вы слушаете радио РБК, мы продолжаем, у микрофона Никита Гмыза. Сухогруз под Калининградом стал новой достопримечательностью. Сотни туристов ежедневно съезжаются в поселок Янтарный для того, чтобы посмотреть на севшее на мель судно. Сухогруз прибило к берегу еще 9 октября во время шторма. Предварительно экипаж не рассчитал силу и направление ураганного ветра, из-за чего судно снесло к берегу. Со слов гостей поселка, в сторону пляжа растягиваются километровые пробки, парковки забиты автомобилями, автомобилями, а все побережье усыпано толпами людей. Впрочем, как оказалось, восторг от сухогруза разделяют не все. Кому мешает судно, а кто нашел способ заработать на этом, разбиралась Лиза Майнгард.
8: Туристы мешают в первую очередь жителям поселка, как это обычно бывает. Последние, значит, записывают гневные видео в социальных сетях, в которых рассказывают о пробках на подъезде, забитых парковках, очередях в магазинах, большом количестве мусора и постоянном шуме на пляже. Выяснилось также, что серьезно пострадал местный бизнес. Например, один из спа-центров, который располагается прямо на берегу, больше не может предоставить своим гостям тишину и спокойствие, просто потому, что через их комплекс ежедневно проходят сотни гостей, стремясь сократить путь для того, чтобы посмотреть на сухогруз. Из-за этого они теряют до 20% выручки, рассказала совладелица Nordic Spa Кристина Гутак.
9: Большинство гостей, наверное, 90% хотят сократить путь, и они просто идут через наш комплекс. Причем идут разнонаправленно, поэтому, конечно, комплекс сейчас находится в таком нехорошем состоянии. Мы пытаемся все-таки сделать какую-то навигацию, но не можем пока достучаться, наверное, до граждан и призвать их ходить через центральный организованный городской администрации вход, ну, с парковки. Для гостей это, конечно, ужасно, потому что нарушаются права их. Но сейчас мы получили большой хейт на площадках. Люди, которые просто приехали, снимают гостей, выкладывают это в сети, и это, конечно, ужасно.
8: Эксперты рекомендуют вообще не спешить. В таких случаях обычно есть два варианта. Либо оставлять так, как есть, и постепенно разбирать уже судно по частям, либо искать буксир и обратно спускать его на воду. Оба варианта довольно длительные, то есть несколько месяцев в запасе у туристов точно есть, а то и годы. Для того, чтобы определиться, какой сценарий подойдет больше, для начала судно должны полностью обследовать водолазы на предмет возможных повреждений, рассказал генеральный директор Sea Shipping Алексей Гагаринов.
10: Судя по фотографиям, которые опубликованы в СМИ, судно очень плотно сидит на грунте, причем полностью. Очевидно, будет выполнен осмотр полного судна для того, чтобы понять вообще, как его снимать с мели. Нет ли утечки топлива, загрязнения. Дальше уже будет составлен проект спасательной операции. То есть здесь по-легкому с помощью буксиров не обойтись. Если же должна быть полноценная спасательная операция, скорее всего, понадобятся какие-то суда типа ледоколов каких-то мощных.
8: Самый вероятный исход, по словам моих собеседников, это разбирать корабль по частям. По сильно примерным оценкам, отбуксировка такого судна обойдется минимум в $1 миллион. А разбор судна и покупка нового выходит кратно дешевле, чем все остальные варианты. Официальных заявлений пока не звучало, но экипаж в данный момент находится там и не теряет надежды, что погодные условия однажды им помогут, хотя это маловероятно.
2: В том, как сухогруз, севший на мель под Калининградом, стал достопримечательностью, разбиралась Лиза Майнгард.

0: А сейчас коротко о том, что Сбербанк подал иск о признании компании Евротранс банкротом. Сбербанк обратился в арбитражный суд с просьбой признать компанию банкротом. Карточка дела опубликована в электронной базе. Банк ранее сообщал о своих планах в августе и сентябре. Аналогичное заявление подало и ООО «Альфа-Монолит». Напомню, в апреле еще Ассоциация владельцев облигаций обратилась в Банк России и на Московскую биржу в связи с тем, что ПАО «Евротранс» не осуществляет выкуп народных, так называемых народных облигаций у инвесторов. В ассоциации увидели действия их эмитента нарушение норм закона о рынке ценных бумаг.
1: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
2: Итоги третьего квартала на рынке новостроек. Спрос остается низким, но цены продолжают расти по всей стране. К такому выводу пришли специалисты федерального портала «Мир квартир», проанализировав ситуацию в 70 крупнейших городах России. Итак, за три месяца квадратный метр в новостройках России подорожал в 61 городе из 70, и только в 9 подешевел. В среднем по стране стоимость метра выросла на 4,2% и достигла 166 тысяч рублей. Лидерами роста стали Сочи плюс 14%, Киров плюс 12%, Махачкала плюс 12%, Уфа и Владимир оба плюс 10%. А вот в Грозном цены упали на те же 10%, в Череповце на 3%, в Якутске и Самаре на 2%, и в Севастополе на 1,7%. В Москве квадратный метр подорожал за квартал на 7,2% и теперь стоит 509 тысяч рублей. В Подмосковье новостройки выросли в цене на 5,7% за 3 месяца до 238 тысяч. В Санкт-Петербурге на 7,9% подорожали новостройки до 327 тысяч рублей за метр. Средняя квартира в новостройках также выросла в цене в 52 городах из 70. В Москве лот подорожал на 7,2%, и теперь квартира в среднем здесь стоит 27 миллионов 185 тысяч рублей. В Подмосковье цены выросли на 6,7% за 3 месяца. Квартира здесь в новостройке обойдется теперь в 11 миллионов 341 тысячу. В Петербурге цены на новостройки выросли на 7% до 14 миллионов 461 тысячи рублей. В среднем по стране цена квартиры в новостройке прибавила 3,5% и составила 8 миллионов 642 тысячи рублей. Вывод. Спрос на новостройки в России остается невысоким, а предложение за квартал выросло на 23%. Кредитные программы не улучшаются, и девелоперы вынуждены повышать цены, чтобы компенсировать рост стоимости стройматериалов и обслуживания дорогих кредитов. Покупатели, в свою очередь, ищут индивидуальные скидки и акции вроде «ремонт» или «машиноместо в подарок». Ну и голосуют рублем.
1: Резать лося. Лося. Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
3: Заливное. Наша азбука инвестиций богата на гастрономические изыски. И это здорово. Так, в одном из выпусков мы рассказывали про котлету, а теперь вот про заливное. Заливное – это масштабный обвал котировок. Паника, хаос. Так говорят чаще всего, когда распродажи идут широким фронтом. Из мониторов в буквальном смысле льется кровь. По-настоящему неприятная ситуация. Также очень часто употребляются глаголы «лить» и «сливать», то есть избавляться от активов, закрывать позиции, спешно продавать. Добро пожаловать в наш ресторан. У нас новое блюдо – заливное.
4: Нет, спасибо, я на диете.
3: Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
1: Хавейл, Джили, Дэнфэн, Эксид, Черри, Жету, Чангар, Рейду, гибрид, бензин, новинка или клон старой модели. Кто есть кто? Роман Фарботко разбирается в мире китайских машин. По будням на радио РБК.
5: Иногда ракета оказывается отскоком дохлой кошки. Но и мы не хомяки. Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. И мы встречаем открытие в прямом эфире. Обсуждаем движение котировок и главные финансовые новости вместе с гостями и экспертами. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже.
1: Криптомания. Истории из мира цифр.

0: мировых денег.
1: Конец BitMEX. Одна из старейших криптобирж BitMEX закрывается спустя 12 лет после запуска. Сегодня ее объемы невелики, но именно эта площадка во многом создала современный рынок криптотрейдинга. В 2016 году BitMEX запустила первый массовый бессрочный фьючерс на биткоин. В отличие от обычного фьючерса, у такого контракта нет даты окончания. Позицию можно удерживать сколько угодно, пока хватает залога. Биржа также предложила кредитное плечо до 100 к 1. Это позволяло открыть сделку на 100 тысяч долларов, имея всего 1000. Но даже небольшое движение цены против трейдера могло полностью уничтожить его депозит. На пике в 2019 году BitMEX проводила сделки на 16 миллиардов долларов в день. Годовой объем торгов превышал триллион долларов. Падение началось после обвинения властей США в нарушении правил борьбы с отмыванием денег. Биржа и ее основатели признали вину, а общая сумма штрафов превысила 200 миллионов долларов. BitMEX так и не вернула прежнюю популярность. Но созданные ею бессрочные фьючерсы стали одним из главных инструментов крипторынка.
0: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: 22:30 в Москве с новостями в студии Никита Нелюбин. Аэропорт Внуково приостановил прием и отправку рейсов. До этого он обслуживал самолеты по согласованию. Такие же ограничения Росавиация из соображений безопасности ввела в аэропорту Тамбов. Россия за 9 месяцев этого года поставила в Европу энергоресурсов на 21 миллиард 300 миллионов долларов. При этом страна продолжает исполнять действующие контракты, заявил вице-премьер Александр Новак. Он добавил, что российские и американские компании, а также Министерство энергетики двух стран уже ведут переговоры о поставках дизельного топлива. При этом в приоритете остается обеспечение внутреннего рынка. По словам Новака, дизеля в России будет достаточно, в том числе для сельскохозяйственных работ. Йеменские хуситы сообщили о новой атаке по аэропорту Эр-Рияда. По словам представителя движения Ансар-Аллах, удар был нанесен баллистической ракетой. Но саудовские власти эту информацию пока не подтверждают. В минувшие выходные аэропорт Эр-Рияда также подвергся атаке хуситов. В результате погибли по меньшей мере 12 человек. Еще больше 300 получили ранения. Авиагавань приостановила работу ориентировочно до конца недели. Яндекс предупредил о возможных фишинговых атаках. В пресс-службе платформы Яндекс.Клауд сообщили, что злоумышленники могут рассылать от имени сервиса уведомления о поврежденных данных, блокировке аккаунта, компенсации за простой или необходимости срочной миграции. Под этими предлогами пользователи могут убедить ввести конфиденциальные данные или открыть вредоносное вложение. Илон Маск стал крупнейшим донором Республиканской партии США. Бизнесмен выделил больше 275 миллионов долларов для ее участия в предвыборной гонке на промежуточных выборах в Конгресс, пишет Financial Times со ссылкой на представителя республиканцев. Такую же сумму Маск пожертвовал 2 года назад на президентскую кампанию Дональда Трампа. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
1: Вы слушаете радио РБК, у микрофона Никита Гмыза. В ближайшее время о главных событиях понедельника, 12 октября.
2: Радио РБК. Картина дня.
1: Итак, Владимир Путин готов дать указание не наносить удары по Украине. Это может произойти в тот день, когда в стране пройдут выборы президента, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Так, Москва официально прокомментировала заявление уже украинского лидера Владимира Зеленского. Он в минувшие выходные подчеркнул, что Киев готов провести голосование, выборы президента, если Россия согласится на 60-дневное перемирие. Впрочем, в Кремле считают, что такой срок нужен Украине для того, чтобы, цитата, «собраться силами, залечить раны и продолжить войну», конец цитаты. Тем временем Дональд Трамп в очередной раз решил на словах помирить обе стороны. С чего началась эта очередная попытка прекратить боевые действия? И как Москва и Киев на это отреагировали, разбирался Владимир Расулов.
3: Это тот самый случай, когда тушить бензином, а вернее дизелем, не самый проигрышный вариант. Началось все с новой попытки президента США. Дональд Трамп в воскресенье написал в соцсети Truth Social, что Россия и Украина согласились приостановить взаимные удары по объектам энергетики. По утверждению Трампа, на это пошли и Москва, и Киев. А за пару дней до этого президент Штатов рассказал об очень успешном разговоре с Владимиром Путиным. По его итогам стороны договорились, что Россия немедленно поставит более 300 тысяч тонн дизельного топлива на американский и мировой рынке. В Кремле в понедельник подробности этой сделки не раскрыли, зато пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия была готова продолжить мирные переговоры сразу после выборов в Государственную Думу. Но Украина наносила беспрецедентно массированные удары по Москве и пыталась сорвать эти выборы. Москва же заинтересована не в перемирии с Киевом, а в установлении долгосрочного мира, подчеркнул Дмитрий Песков.
4: В Кремле неоднократно говорили и президент Путин, и на других уровнях, мы хотим не перемирия, мы хотим долгосрочного мира и готовы делать для этого все возможное. Европейцы — это скорее партия войны, которая продолжает делать все для того, чтобы не дать этой войне остановиться. Нам гораздо больше импонируют усилия американских переговорщиков. Мы признательны им за продолжение этих усилий. Мы не ищем здесь раскола. Мы ищем действительно действенных мер и ответственных решений, которые позволят выйти на мирное урегулирование.
3: В воскресенье Дональд Трамп дополнительно призывал Владимира Зеленского провести выборы на Украине и заявлял, что тот неоднократно имел возможность заключить соглашение об урегулировании конфликта с Москвой. И ранее американский лидер обвинял украинского коллегу в том, что тот создает проблемы для Штатов и всего мира из-за ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Но сам Владимир Зеленский в понедельник заявил, что с Киевом даже не консультировались по поводу этого предполагаемого соглашения, и украинская сторона узнала о нем только из прессы. Украина же готова письменно подтвердить свое согласие на перемирие с Россией, если этого потребует Вашингтон, подчеркнул Владимир Зеленский. And that makes it
5: very, very important. Сообщение президента Трампа очень важное для Украины, потому что Россия пытается использовать еще одну зиму и холодную погоду против нашей страны, ежедневно атакуя электростанции, энергосети и все части украинской энергетической инфраструктуры. Но это касается и России, и ее нефтеперерабатывающей промышленности.
3: Глава евродипломатии Кая Каллас, в свою очередь, подчеркнула, что рассчитывает на расширение режима прекращения огня, чтобы он, по ее словам, в идеале включал в себя запрет как на удары по людям, так и по энергетике. Тем временем канцлер Германии Фридрих Мерц исключил возможность заключить сделку с Россией по дизельному топливу, как это сделали Штаты. По словам главы ФРГ, для Берлина и Брюсселя подобное решение неприемлемо.
1: О новых попытках урегулировать конфликт между Москвой и Киевом рассказал Владимир Расулов. Саудовская Аравия обратилась к Пакистану за помощью на фоне участившихся ударов йеменских хуситов, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники. Из-за нехватки ракет-перехватчиков имеющиеся зенитные батареи приходится перебрасывать между королевскими дворцами и энергетическими объектами. Ситуация с ударами по Риаду вынудила наследного принца Мухаммеда бен Сальмана аль-Сауда усилить личную охрану. Обострение произошло после серии ударов по международному аэропорту имени короля Халида в Риаде. По данным Саудовского управления гражданской авиации, 10 октября при атаке погибли не менее 12 человек. Еще 309 получили ранения. При мощных военных силах в итоге обнаружилась нехватка ПВО, рассказал ранее в эфире обозреватель РБК Ян Мелкумов.
6: Каждая сторона упрекает другую в том, что они первые начали. Хуситы говорят, мы бы никого не трогали бы, если бы на нас не напали. Саудиты, соответственно, говорят абсолютно то же самое, только указывают в противоположную сторону. Силы саудовские и йеменские, которые против хуситов, тоже наносят удары. Вот хуситский военный представитель Яхья Саре заявил, что за последние 24 часа саудовские военные самолеты нанесли 124 удара по Сане, столице, соответственно, по аэропортам и так далее, и так далее. И главное, что аэропорт Саны уже поврежден. В значительной степени это были удары по взлетной полосе, по вышкам управления полетами и тому подобными вещами. Ну а если смотреть на картину в целом, во-первых, это, конечно, эскалация по сравнению с тем, что было. Это без сомнения. Если посмотреть особенно на те кадры с внутренних телекамер в аэропорту, когда люди просто стоят в очереди на посадку в самолет и вдруг наносится удар, выглядит это жутковато. Сразу же представляешь себя в такой же ситуации. Второе, это то, что, ну, как Гардиан написал, американская стратегия явно провалилась, потому что Саудовская Аравия дважды обращалась к Трампу. И стало совершенно очевидно, что союзники Америки не защищены от ударов ни Ирана, ни иранских прокси. А хуситы, естественно, являются иранскими прокси.
5: Wall Street Journal сегодня пишет, что у Саудовской Аравии заканчиваются перехватчики для сбития ракет. Наследный принц и фактически глава государства Мухаммед бин Салман, он вынужден перемещаться, по сути, в бункерах, чтобы избежать попадания под удар. Это вот поэтому

0: точно попадали туда, куда они были направлены. К удивлению, так сказать, можно было обнаружить, что в июле месяце частная иранская компания Mahan Air возобновила прямые полеты между Тегераном и Саной. То, что сейчас Иран очень успешно использует хуситов как козырь против Трампа, чтобы добиться раскола между арабскими союзниками США в заливе, и, ну, фактически такая классическая бандитская тактика. Сначала наехать, а потом сказать, ну, давайте договоримся. Иран говорит, ну, если вы не хотите, чтобы было продолжение вот этого, давайте договариваться, вы откалываетесь от коалиции, которая против нас выступает, и делаете то же самое с остальными. Ну, и об этом же примерно сказал уже представитель иранского командования, который заявил, что теперь все могут видеть, чего стоит американская дружба, быть врагом Америки очень опасно, но быть другом Америки – это просто страшно. Посмотрите на Зеленского.
1: Вооруженное противостояние между Риядом и хуситами продолжается с 2014 года. Саудовская Аравия поддерживает официальное правительство Йемена, которое ведет борьбу против хуситов, контролирующих значительную часть ее территории.
2: Реклама. Закрытие магазинов. Изменение потребительского поведения. Рост издержек. 2026 год продолжает испытывать модный бизнес в России на прочность. Как преодолеть кризис и найти точки роста? РБК разбирается вместе с инсайдерами индустрии в проекте РБК «Voya Fashion Review». Модный обзор. Читайте на сайте РБК «Стиль». Категория 18+.
1: Слушайте радио РБК, мы продолжаем. В Париже открылся международный автосалон. Это традиционно главное мероприятие автопрома. Там бренды представляют свои новинки и концепты. Главные тренды этого года – электрокары и конкуренция европейских производителей с китайскими. Причем за год брендов из КНР стало в два раза больше. На выставку приехали уже 20 компаний. Для презентации своих моделей они заняли тысячи квадратных метров в экспоцентре. Но европейцы, впрочем, не уступают. Концепты и автомобили представили Citroën, Renault, Audi и Maserati. Но в сегменте электрокаров доступных европейских новинок пока так и не появилось, отмечает автомобильный обозреватель Филипп Муньос. В технологиях и электрификации китайские машины все еще впереди. Сейчас им нужно только повысить свою узнаваемость, и поэтому они здесь. С другой стороны, европейцы пытаются защитить свою территорию. Им нужно использовать такие мероприятия, чтобы показать, что они все еще борются. Но сделать свои электромобили доступными они пока не смогли, несмотря на все усилия брендов и правительства. Если сравнивать с тем огромным предложением, которое рынку делают китайцы, я боюсь, что электрокары, произведенные в Европе, все еще очень дорогие.
3: Из новичков на автосалоне китайский Zeekr. В компании отметили, что за год нарастили поставки в Европу сразу на 200%.
1: На мотор-шоу дебютировал флагманский внедорожник 9X. Пока китайские бренды представляют футуристические дизайны, европейские, наоборот, обращаются к прошлому. Так, например, новинка от Citroën. Это компактный автомобиль De Chevaux. Его планируют выпускать с 2028 года, а стартовая цена может составить около 15 тысяч евро. Название и форму машины отсылают к оригинальной модели, которую широко выпускали с 50-х годов. В Европе она позиционировалась как одна из самых доступных и простых моделей того времени. Вопрос сейчас, удастся ли этой ностальгии привлечь покупателя, отмечает автомобильный аналитик Mobility Global Тим Уркхарт.
4: Откровенно говоря, эта ситуация выглядит крайне тревожной для европейского автопрома. Налицо огромная напряженность в геополитике, очень высокие цены на топливо, неспокойная ситуация в мировой экономике, доверие к Европе подрывается. Европейский рынок невероятно конкурентен, и на него выходят китайские производители. Они уже начали теснить европейские автоконцерны на их внутреннем рынке, крупнейшем в мире. Когда-то китайский рынок был своего рода дойной коровой для европейских автоконцернов. Теперь это не так, и поэтому они сокращают расходы, но пытаются вернуть себе долю рынка и объем продаж в Китае. В то же самое время китайские бренды приходят в Европу.
1: По данным аналитиков, во втором квартале этого года доля брендов из Китая на европейском рынке выросла в два раза и достигла уже больше, чем 10%. По числу регистраций автомобилей они превзошли японских конкурентов. Отечественный рынок электрокаров ждет глубокая заморозка, предупреждают эксперты радио РБК. Так они отреагировали на отмену автольгот и инфраструктурный сбой. Спрос на российские электромобили и гибриды в октябре начал снижаться. Дилеры отмечают, что это связано с приостановкой программ льготного автокредитования и лизинга. Главным ограничителем спроса, к тому же, остается цена, считает основатель компании «Ian Cars» Евгений.

0: Изобелин.
1: Продажи действительно, да, остановились, потому что изначально завышенные цены на автомобили так называемой российской сборки, электромобили, они без этой субсидии, собственно говоря, оказались несостоятельны, абсолютно никому не нужны, это факт. Любой из здесь производимых электромобилей можно привезти из Китая даже с коммерческим утилизационным сбором дешевле. В чем тогда экономический смысл сборки здесь, без с нулевой использованием российских компонентов, но только дороже, чем привозить из Китая? Зачем?
0: Выделенные на 26-й год лимиты на поддержку спроса на российские автомобили, то есть льготные автокредиты и лизинг, к 30 сентября были исчерпаны. В связи с этим программы были приостановлены. Первая обеспечивала скидку в 35%, но не более 925 тысяч рублей на покупку таких машин, а вторая скидка в размере до 500 000 рублей. Впрочем, даже при наличии таких скидок стоимость электричек все еще не смогла бы конкурировать с альтернативными вариантами на рынке, отметил автоэксперт Артем Самородов.
2: Никакими скидками, извините, 925 тысяч не заменить. Ну, какие скидки могут быть на Эволют, чтобы он по-прежнему продолжал продаваться в тех же объемах, в которых он продавался вот несколько месяцев назад? Мы видим, что в мае, допустим, они вообще продавались там единичные Эволюты. Хотя в этом году у Эволюта вышел iSpace, такой достаточно симпатичный автомобиль. Летом продажи взлетели, но, извините, его цена там 3,5-3,600, минус почти миллион. Это вот несопоставимые цифры. И, конечно же, он пользовался спросом. Когда он сейчас возвращается обратно в тот ценовой диапазон, в котором он был, реальный, сомнительно. Я прям сомневаюсь. Знаете, яркий пример Атом, да, который только что вот вышел, появился у нас на сцене. Сколько? 14 машин, по-моему, в том месяце только встал на учет. Почему? Ну, потому что за 4 миллиона, извините, не сильно люди хотят покупать его. Его бы, на самом деле, и за 3 миллиона не сильно-то покупали.
0: Несмотря на все сложности, по данным Автостата, продажи новых электрических и гибридных автомобилей в России по итогам 9 месяцев 2026 года составили почти 100 тысяч единиц. Это на 94% больше, чем за январь-сентябрь прошлого года. Вы слушаете радио РБК, у микрофона Никита Гмызов, мы продолжаем. В мировой экономике побеждает тот, кто умеет говорить с рынком. Стали известны лауреаты премии памяти Альфреда Нобеля. Ее присудили американцам Роберту Холлу и Майклу Вудфорду за разработку новых макроэкономических моделей, которые существенно расширили возможности по проведению эффективной стабилизационной политики. Речь о премии в области экономики. Академики доказали, центробанки должны управлять не только сухими цифрами, но и уметь работать с ожиданиями людей, иначе экономику не обуздать. Почему экономика — это еще и диалог с обществом, разбирался обозреватель РБК Ростислав Мерецкий.
3: Еще в 30-х годах Джон Мейнард Кейнс заявил, что рынки сами себя не вылечат. Государство должно помогать невидимой руке своей видимой рукой. Старые рецепты Кейнса работали до 70-х. С нефтяным шоком тех лет они не справились. Вливание денег разгоняло цены, безработица не падала. Стало ясно, что старая модель — это слепой черный ящик, который не учитывает, как мыслят люди, как принимают решения и люди, и компании. А их мысли, ожидания необходимо учитывать, иллюстрирует сам лауреат Майкл Вудфорд на примере краха 2008 года.
4: Я хотел помочь не только в управлении экономикой, но и в том, чтобы люди лучше ее понимали. Одна из главных тем моей работы – власти не должны смотреть на экономику как на простой механизм. Нельзя просто дергать за рычаги в надежде все исправить, не думая о том, как эти действия понимают обычные люди. Отличный пример, где наш подход оказался полезен – это глобальный финансовый кризис. В 2008 году он ударил по США и многим другим странам. Возникла ситуация, когда привычных инструментов Центробанка уже не хватало. Мы предложили так называемую прямую коммуникацию. Властям нужно было открыто заявлять, что будет со ставками дальше. С 2009 года этот подход стал важнейшей частью нашей экономической политики.
3: В итоге ключевая мысль – экономика – это диалог. Ей, экономика, можно управлять, работая с ожиданиями и четко информируя о своих будущих шагах. И сегодня этими идеями руководствуются в развитых экономиках, отвечает бывший министр финансов России, экономист Михаил Задорнов.
5: На самом деле их работы, они помогают объяснять именно динамику бизнес-цикла. Они все-таки больше исследовали поведение людей и предприятий. То есть как себя ведет потребитель, именно, прежде всего, в завершающей фазе экономической экономического цикла и что могут сделать денежные власти для того, чтобы, скажем так, охладить излишнюю потребительскую активность, это то, что дало дополнительные инструменты действий центральных банков многих стран, ну, прежде всего, конечно, развитых стран. Но это теоретические работы, ни один, ни другой, в отличие, скажем, от того же Кейнса, они не работали не в центральном банке, они именно такие академические ученые, но их работы очень хорошо известны тем, кто принимает решения на уровне центральных банков и Минфинов.
3: Открытость — это действительно большой плюс по Вудфорду Холлу нашего ЦБ, но есть один нюанс. Все-таки наша экономика, она сталкивается со структурными шоками постоянно, в отличие от американской экономики. И здесь модель в контексте нашей страны дает сбой, уточняет начальник аналитического отдела инвесткомпании Ricom Trust Олег Абелев.
6: В идеале управление ожиданиями, такое форвардное руководство, когда ожидания являются центральным каналом трансмиссии политики, это возможно только при максимальной информационной прозрачности регулятора. В этом смысле наш ЦБ один из передовых ЦБ в мире. То есть, когда ЦБ РФ публикует прогнозы траектории ставки, инфляционных ожиданий, по Вудфорду теоретическая основа этого — это управление ожиданиями как инструмент политики. Но это можно делать, когда вот эти элементы непредсказуемости редко, разово, путем случайного возмущения искажают массив данных. А когда это происходит стабильно, это уже перестает быть возмущением, это становится частью модели. В такой модели вудфордовские идеи, они не очень применимы.
3: Получается парадокс, когда Банк России, по идее, очень такой открытый, вот эти сигналы, многочасовые конференции, можно на сайт пойти посмотреть, все почитать, они все выкладывают, но, тем не менее, очень сложно работать с ожиданиями, когда шоки стабильны.
0: У нынешней премии есть понятное глобальное измерение. Ученые навсегда изменили отношение государства к экономическим обвалам. Некоторое время считалось, что экономический спад — это, в принципе, полезная встряска, которая очищает систему от слабых игроков. Но такой подход ошибочный. Бездействие властей наносит слишком глубокие шрамы, рассказал нам в эфире главный экономист Газпромбанка Павел Бирюков.
7: В экономической науке было много подходов к тому, как вообще теоретически выстраивать этот процесс, потому что на первый взгляд кажется, что вот у вас есть какие-то правильные предпосылки, какие-то правильные факторы в модели, вы их туда вставляете, у вас модель должна показывать, что будет дальше, как это должно работать в теории. Потом вдруг внезапно выясняется, грубо говоря, модель накануне кризиса показывает, что даже если спад будет, то он будет крошечный, а потом случается кризис там 73-го года, 2008-го года, и непонятно даже, как это останавливать в моменте. Вот это вот называется попытка ввести микрообоснование в макромодель. Разного рода переменные, на которые смотрят обычные домохозяйства, фирмы, которые точно железобетонно должны срабатывать.
0: То есть я сейчас попробую для себя даже в голове это уложить. Надо смотреть не на какие-то, не только на статистику, не на цифры, не на сухие вот эти вот данные, а надо смотреть на людей, на домохозяйство, что они покупают, как они меняют свое поведение.
7: И дальше эту логику пытались развивать, а насколько глубоко нужно уходить, насколько глубоко нужно обосновывать, что мы запихнули в модель, если модель реально хорошо объясняет, что происходит. Вот тут начинается искусство. И вот, собственно, господа нобелевские лауреаты наши сегодняшние, они как раз-таки пытались ответить на вопрос, как правильно вести экономику через кризис? Нужно ли бороться со спадом в экономике? Здесь господа подошли к делу глубже, они посмотрели, что действительно в реальности мы имеем немножечко иные модели ожиданий, немножечко иную модель рынка труда, все немножечко иное. И на выходе получается, что на самом деле кризисы такие как раз-таки очень сильно просаживают потенциал.
0: То есть кризисы это все-таки не хорошее, это не санитары леса пришли.
7: Именно. То есть нужно к ним подходить очень аккуратно, очень здраво. Просто вот в чем лежит как бы их достижение? Они не просто как бы связали макромодель, модель всей экономики страны с уровнем отдельно взятых домохозяйств и представителей бизнеса. Они создали доводы в пользу необходимости с точки зрения микроуровня вот этих вот отдельных домохозяйств и бизнесов, необходимости проведения стабилизационной политики, чтобы не допускать сильных просадок. То есть они вывели теоретические основания необходимости вот такой аккуратной сдерживающей политики. Долгое время это было неочевидно. В экономике есть такое понимание, как социальная скарификация. Это долгосрочные последствия глубоких спадов в экономике, которые ведут к утрате человеческого капитала. Если на долгое время закрыли завод, люди забыли, как правильно работать. И когда его заново открывают, они уже не могут выполнять свою прежнюю работу. Поэтому это на самом деле ультраважная история.
0: Официальную награду Роберту Холлу и Майклу Вудфорду вручат на торжественной церемонии в Стокгольме вместе со всеми остальными научными лауреатами, а премию мира традиционно вручат в Осло. Награждение пройдет 10 декабря в годовщину смерти Альфреда Нобеля.
8: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
9: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодняшний выпуск, он про вас, про родительское выгорание. Вы уставший, раздраженный, срываетесь на ровном месте, хотите сбежать. Нейробиология объясняет. Хронический стресс держит вашу амигдалу в тонусе. Кортизол не падает. Префронтальная кора, центр контроля и эмпатии, истощается. Вы не стали плохим родителем. Ваш мозг просто начал ломаться от перегрузки. Что делать? Первое. Признать. Я выгораю. Это не стыдно. Стыдно не обращать внимания. Второе. Легализовать гнев и усталость. Скажите себе. Я имею право злиться. И я имею право хотеть побыть один. Третье. Делегировать. Хотя бы час в неделю, когда вы не родитель, а просто человек. Сон, ванна, прогулка. Это не эгоизм, а обслуживание инструмента. Четвертое. Снизить планку. Идеальный родитель – это миф. Достаточно хороший – тот, кто ошибается, но возвращается и восстанавливает связь. Можно кормить не органической гречкой, а макаронами. Можно не читать на ночь, а просто посидеть рядом. Пятое. Попросить о помощи конкретно. Посиди с ребенком 1.5 часа, я посплю. Вы не можете напоить ребенка из пустой кружки. Наполните сначала себя. С вами был Родительский контроль. Контролируем не детей, а ситуацию.
10: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
11: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны, места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
10: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
11: По будням на радио РБК.
8: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Разбор индустрии развлечений. Как рождается прибыльный контент? Что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на необычных медиаформатах? Пятница, 16.10. На радио РБК.
12: РБК в цифрах.
11: 47 языков, более 114 стран и свыше 275 миллионов проданных экземпляров. Настольная игра «Монополия» признана абсолютной королевой жанра экономических симуляторов. Самая длинная непрерывная партия длилась 70 дней, а знаменитый усатый персонаж в цилиндре дядюшка Пеннибакс вдохновлен образом американского банкира и финансиста Джона Пирпонта Моргана.
8: Автоньюз с Алексеем Панковым. Автомобильный рынок со всех сторон. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Главные новости и события индустрии. Что происходит с отраслью и как это влияет на водителей и бизнес. Каждый день в эфире радио РБК. Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
11: Ставка на цену. В конце 90-х Walmart вышел на рынки Южной Кореи. Компания привезла с собой модель, которая сделала ее крупнейшим ритейлером мира. Огромные магазины, простой складской интерьер и ставка на низкие цены. Но в Корее оказалось, что дешево еще не значит удобно. Американский Walmart был рассчитан на большую загрузку. Приехать на машине, набрать тележку товаров и уехать домой. Корейские покупатели чаще заходили за продуктами и особенно ценили свежую еду. Овощи, мясо, рыбу. Сам поход в магазин тоже имел значение. Местные сети делали торговые залы более удобными и привлекательными. На этом фоне магазины Walmart с высокими стеллажами и складским оформлением выглядели слишком утилитарно. Исследования рынка показывали, корейские покупатели воспринимали их как дешевые магазины с не самым высоким качеством товаров. А местный конкурент E-Mart предложил и низкие цены, и формат, лучше приспособленный к местным привычкам.
12: За 8 лет Walmart так и не смог набрать необходимый масштаб. В 2016 году компания продала все 16 магазинов Южной Кореи местной компании примерно за 880 миллионов долларов. Ошибка Walmart была в том, что компания считала низкую цену главным конкурентным преимуществом. В Южной Корее выяснилось, покупатель выбирает не только ценник, он выбирает еще и то, как ему удобно покупать.
13: Ошибка на миллион.

0: День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках. В дороге в FM-диапазоне. В офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 106 в Тюмени, 92,8 в Москве. Новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. Владимир Путин будет готов дать указание не наносить удары по Украине в день выборов, если Киев реально хочет их провести. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что перемирие в 60 суток нужно Украине не для проведения выборов, а чтобы залечить раны и продолжить войну. Восстановление дата-центров Яндекса может занять до полугода. По данным источников «Коммерсанта», компании придется закупать технику по разным каналам, в том числе за рубежом, и по самым высоким ценам за последние годы. В Минцифры заявили, что до конца года разработают меры поддержки строительства дата-центров в регионах России. Сбербанк подал иск о признании банкротом компании «Евротранс». Об этом говорится в картотеке арбитражного суда Московской области. С аналогичным иском в эту же инстанцию обратился и екатеринбургский топливный трейдер «Альфа-Монолит». С начала года, после череды технических дефолтов, акции «Евротранса», который управляет сетью АЗС-трасса, упали больше чем на 70%. Йеменские хуситы сообщили о новой атаке по аэропорту Эр-Рияда. По словам представителя движения «Ансар-Аллах», удар был нанесен баллистической ракетой. В минувшие выходные аэропорт Эр-Рияда подвергся еще одной атаке хуситов. В результате погибли по меньшей мере 13 человек. Авиагавань приостановила работу ориентировочно до конца недели. Российские операторы связи перестанут пропускать телефонные звонки банков без маркировки. Провайдеры предупредили крупнейшие финансовые организации о том, что новая мера начнет действовать с 15 октября. Речь идет об Альфа-банке, ВТБ, Газпромбанке, Сбербанке и Т-банке, которые не заключили договоры на маркировку звонков. Россия ввела безвизовый режим для граждан Вьетнама. Они смогут находиться на территории нашей страны без визы до 30 дней в туристических, деловых и иных целях. Это правило будет действовать до 15 октября следующего года. При этом оно не распространяется на случай, когда вьетнамцы въезжают в Россию с целью работы или постоянного проживания. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
0: Час. Что это значит?
2: Вы слушаете радио РБК, но теперь уже не только слушаете, но и смотрите. У микрофонов Никита Гмыза, Оксана Гречунюк. Мы вас приветствуем. Продолжаем рассказывать вам о том, что важно знать сегодня, о том, какая картина этого дня, какой мы увидели ее и вот о чем мы хотим, собственно, рассказать.
3: Яндекс, который постепенно восстанавливает структуру после атак на свои дата-центры, проблемы остаются еще до сих пор, и пользователи говорят о том, что некоторые сервисы недоступны, например, Яндекс.Пэй, а наши слушатели еще и сообщали о том, что зарядные станции для электромобилей тоже работают с перебоями.
2: Да, зарядить их не получается. Мой опыт личный, что у меня на Яндекс.Пэй, собственно, большая часть денег находилась, до сих пор не могу туда попасть. А еще у меня такой кроссовер с другими нашими темами произошел. Я пытался вернуть билеты за концерт Канье Уэста, и, собственно, деньги за эти билеты должны прийти, угадай, куда?
3: На
2: Яндекс.Пэй, конечно. В общем, очень сильно ждем.
3: Все должно закончиться хорошо.
2: Что все должно закончиться действительно хорошо. Уже есть оценки аналитиков, которые указывают, что восстановление оборудования может занять, ну, как минимум, несколько месяцев, но и называют цифру в полгода. Бизнесу, который работает с Яндексом, сейчас приходится перестраивать уже свои собственные внутренние процессы.
3: Глава Минцифры Максут Шадаев сегодня дал свою оценку произошедшему. Он назвал атаки на дата-центры Яндекса беспрецедентными по масштабу. И последствия ударов уже обсуждали на заседании Комитета по информационной политике. В Госдуме все это было. К помощи компании подключились представители всей отрасли, а Минцифры совместно

0: Министерством обороны решают вопросы защиты объектов компании. И Шадаев говорит о том, что при том объеме атаки, который произошел, сейчас устойчивость сервисов обеспечила и резервирование, и разнесение мощностей.
1: Ну, сейчас подробнее об этом расскажет наш обозреватель Милана Николаева. Она с нами в студии. Милан, ну, проблема, да, мы уже обозначили масштаб. По примерным нашим подсчетам, которые вот мы с коллегами провели, те, кто используют те или иные сервисы компании, мы именно говорим про бизнес, да, речь сейчас идет о сотнях тысяч организаций. Вот какие последствия атаки для них и для самого Яндекса?
2: Да, Никит, хороший вопрос. Вообще, Яндекс Клауд — это такая огромная B2B-платформа, где арендуют мощности, как ты правильно сказал, десятки тысяч коммерческих клиентов, ну, собственно, от того и такой масштаб проблемы. Сегодня в облаке работает свыше 300 тысяч виртуальных серверов, в хранилищах находится гигантский объем информации, вот это около 4 эксабайт данных.
1: Эксабайт это?
2: Эксабайт, да. Если вы тоже впервые слышите такой термин, я упрощу, это 4 миллиона терабайт. Если стало понятнее.
1: Можно понять, да, что это такое.
0: Но недозаймое все равно.
1: Да, да.
2: Да. Спрос на облачное хранение с развитием искусственного интеллекта и цифровизация растет кратно. Количество информации, которую пользователи скачивают, передают через сервис, в 2 раза вырос за год. И, соответственно, растет, конечно, и выручка компании. В прошлом году она превысила 27 миллиардов рублей. Это речь про Яндекс Клауд. Показала она рекордный рост почти на 40%. И хотя в масштабах общей выручки всей экосистемы Яндекса доля облачного сервиса пока, конечно, относительно невелика, это 2% примерно от совокупного дохода группы компаний. Но это самый вообще быстро растущий сегмент технологических решений именно для бизнеса. Крупный и средний бизнес — это вообще два кита, на которых Яндекс Клауд растет. Они формируют 84% выручки. Лидеры по объему потребления облачных сервисов, естественно, это банки, финтех, ритейл, IT-компании и телеком. Удары дронов по центрам обработки данных закономерно вызвал такой веерный эффект сбоев интернет-сервисов. В первую очередь перебои произошли в собственных сервисах компании, приложениях вызова такси, заказа еды, навигации, общения, платежная система Яндекса, умный дом.
1: Да.
2: Умный дом, я вот тоже являюсь пользователем. Вчера, конечно, работало все очень плохо. Вчера практически весь день были перебои. Поздно вечером начал работать умный дом, но такой отклик, знаете, длительный был.
1: У всех ситуация, я так понимаю, неоднородная, потому что у меня какие-то сервисы без проблем, какие-то сервисы, ну, то есть вот условная Алиса, она у меня работает почему-то.
0: И у меня тоже работает, да. И навигация работает.
1: Да, а у кого-то вот не работает тот же умный дом, как вот Милан нам говорит, и вот и с навигацией тоже, кстати, проблемы. Да,
2: да, но не только вот сервисы Яндекса пострадали, по данным портала Down Detector, были недоступны сайты ритейла Магнита, Пятерочки, Вкусные точки, цены, видео, ламоды, Додо пиццы, многих других. О трудностях, с которыми пришлось столкнуться бизнесу, нам рассказали их представители. Галина Ворожбит, основатель фабрики детской одежды «Дашенька», и Елена Тихомирова, основатель креативного бюро «Культбиз».
3: Мы производим детскую одежду, и для нас большое значение имеет доступ к технологическим картам, к регуляциям, к фотографиям, потому что они постоянно используются при создании контента на всех площадках. И сейчас мы оказались, в общем-то, как без рук. Буквально вчера стали создавать новые карточки, фотосессия на которых была буквально 2 недели назад, и мы не смогли получить фотографии, потому что, к сожалению, они недоступны. Я уже дала команду сотрудникам распечатывать. То есть бумажный носитель теперь будет лежать в папке.
4: Я занимаюсь консалтингом в индустрии гостеприимства. Это рестораны, отели, все, что связано с едой. Доставка, вот у ресторана доставка Яндекс.Еды работает. Единственное, что не работает, это бизнес-кабинет. То есть настраивать работу бизнес-кабинета сейчас невозможно. Но в целом это не страшно, и эту работу можно переложить на другое время и делать сейчас пока какие-то другие задачи, которые доступны.
0: Это реакция бизнеса, а рынок как отреагировал, что с акциями Яндекса?
2: Ну, сначала падали сегодня, котировки частично отыграли это падение. Эксперты говорят, что глубокого такого обвала не случилось благодаря защите компании от судебных исков. Яндекс добавил в пользовательское соглашение своих сервисов пункт о форс-мажорах, куда включил риски от БПЛА. И сказалось также оперативное восстановление работы большинства сервисов, переброска клиентов в облака конкурентов. Так считает Татьяна Волкова, генеральный директор компании «Финтелект».

0: Сегодня динамика действительно положительная, акции восстановили свои позиции. Это связано с тем, что инвесторы видят на реакцию компании, как быстро идет работа внутри компании, как быстро восстанавливают доступ к обычным приложениям. Яндекс, опять же, публикации делает, соответственно, говорит о том, какие будут решения, какие есть альтернативы, как они вместе с конкурентами в этот момент объединяются, и конкуренты дают доступ к своим серверам. Поэтому в целом именно действия компании приводят к тому, что реакция инвесторов крайне положительная. Ну и когда просадка, крупные инвесторы, которые верят в актив, они начинают откупать эту просадку, и, соответственно, рынок реагирует положительно.
1: Милан, спасибо. Милана Николаева, наш обозреватель о ситуации вокруг Яндекса. Подробнее об этой теме еще поговорим дальше в 19 часов. Ну а сейчас переходим к следующей теме.
2: Час. Что это значит?
3: Вы слушаете радио РБК. Теперь нас можно еще и смотреть на телеканале РБК. Трехчасовой марафон ЧЕЗа. Что это значит? Выясняем, что обозначают события этого дня для каждого из нас. И теперь к следующей теме. Рисуем картину этого дня. Владимир Путин готов дать указание не наносить удары по Украине. И это может произойти в тот день, когда в стране пройдут выборы президента. Такое заявление сегодня сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
1: Да, ну, собственно, так. Москва прокомментировала заявление уже украинского лидера Владимира Зеленского. Он в минувшие выходные подчеркнул, что Киев готов провести голосование, готов провести выборы президента, если Россия согласится на 60-дневное перемирие. Ну, впрочем, в Кремле самом считают, что такой срок нужен Украине для того, чтобы, я процитирую, собраться силами, залечить раны и продолжить войну. Конец цитаты. Тем временем Дональд Трамп у нас в очередной раз решил на словах помирить обе стороны. Попробуем разобраться, в каком сейчас состоянии находится урегулирование конфликты. Причем тут дизель? В этом разбирался наш обозреватель Владимир Расулов. Он сейчас с нами в студии. Володь, с чего началась очередная попытка прекратить боевые действия и как все стороны на это отреагировали?
4: Это тот самый случай, когда тушить бензином, а вернее дизелем, не самый проигрышный вариант. Началось все с новой попытки президента США. Дональд Трамп в воскресенье написал в соцсети Truth Social, что Россия и Украина согласились приостановить взаимные удары по объектам энергетики. По утверждению Трампа, на это пошли и Москва, и Киев. А за пару дней до этого президент Штатов рассказал об очень успешном разговоре с Владимиром Путиным. По его итогам стороны договорились, что Россия немедленно поставит более 300 тысяч тонн дизельного топлива на американский и мировой рынки. В Кремле в понедельник подробности этой сделки не раскрыли, зато пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия была готова продолжить мирные переговоры сразу после выборов в Государственную Думу. Но Украина наносила беспрецедентно массированные удары по Москве и пыталась сорвать эти выборы. Москва же заинтересована не в перемирии с Киевом, а в установлении долгосрочного мира, подчеркнул Дмитрий Песков.
5: В Кремле неоднократно говорили, и президент Путин, других уровнях, мы хотим не перемирия, мы хотим долгосрочного мира и готовы делать для этого все возможное. Европейцы — это скорее партия войны, которая продолжает делать все для того, чтобы не дать этой войне остановиться. Нам гораздо больше импонируют усилия американских переговорщиков. Мы признательны им за продолжение этих усилий. Мы не ищем здесь раскола. Мы ищем действительно действенных мер и ответственных решений, которые позволят выйти на мирное урегулирование.
4: В воскресенье Дональд Трамп дополнительно призывал Владимира Зеленского провести выборы на Украине и заявлял, что тот неоднократно имел возможность заключить соглашение об урегулировании конфликта с Москвой. И ранее американский лидер обвинял украинского коллегу в том, что тот создает проблемы для Штатов и всего мира из-за ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Но сам Владимир Зеленский в понедельник обвинил Москву в том, что та нарушает так называемое энергетическое перемирие, о котором объявил Дональд Трамп.
3: Ну, в итоге Зеленский, получается, отверг предложение американского лидера или все-таки принял?
4: Он заявил, что с Киевом даже не консультировались по поводу этого предполагаемого соглашения, и украинская сторона, по словам Зеленского, узнала о нем только из прессы. Но и выступая на Варшавском форуме по безопасности, Владимир Зеленский усомнился, что Москва вообще согласилась на это предложение. Украина же готова письменно подтвердить свое согласие на перемирие с Россией, если этого потребует Вашингтон, подчеркнул Владимир Зеленский.
6: And that makes...
7: Сообщение президента Трампа очень важное для Украины, потому что Россия пытается использовать еще одну зиму и холодную погоду против нашей страны, ежедневно атакуя электростанции, энергосети и все части украинской энергетической инфраструктуры. Но это касается и России, и ее нефтеперерабатывающих.

0: будущей промышленности. Если этой зимой Россия не согласится на энергетическое перемирие, мы ответим.
1: Глава евродипломатии Кая Каллас, в свою очередь, подчеркнула, что рассчитывает на расширение режима прекращения огня, чтобы он, по ее словам, в идеале включал в себя запрет как на удары по людям, так и по энергетике. Тем временем канцлер Германии Фридрих Мерц исключил возможность заключить сделку с Россией по дизельному топливу, как это сделали Штаты. По словам главы ФРГ, для Берлина и Брюсселя подобное решение неприемлемо.
2: Ну, еще раз можем, да, обозначить позицию, получается, Москвы, которая заявляет, что вот это 60-дневное перемирие, о котором просит Владимир Зеленский, что это не подходит Москве, что это будет такая передышка, да, для Киева, для ВСУ, и нужно все-таки настраиваться на более долгосрочный мир, уже говорить об этом, а не о каких-то передышках, которые вот можно сейчас организовать в данный момент. Спасибо, Володь. Владимир Расулов, наш обозреватель, был сейчас с нами, обсуждали последние заявления касательно украинского кризиса.
3: Час. Что это значит?
2: Ну, вы слушаете радио РБК, мы продолжаем. У микрофона по-прежнему Никита Гмыза, Оксана Гречинюк.
4: И нас можно не только слушать, но и смотреть на телеканале РБК. Теперь к другим темам перейдем. Сухогруз под Калининградом стал достопримечательностью. Сотни туристов ежедневно съезжаются в поселок Янтарный. Поселок такой популярный у туристов и без того. А теперь еще и сухогруз, чтобы посмотреть на севшее на мель судно. Прибило к берегу это судно 9 октября, когда был шторм. И по предварительным данным экипаж не рассчитал силу направления ветра, а ветер был ураганом, и из-за чего судно снесло к берегу.
2: Ну, такой вот экспонат неожиданно оказался под Калининградом. Но со слов гостей поселка, в сторону пляжа сейчас растягиваются километровые пробки, парковки забиты автомобилями, побережье все усыпано толпами людей, все хотят посмотреть. Но, впрочем, как оказалось, все-таки восторг от сухогруза. Никогда не думал, что можно такую фразу вообще
4: неужели
2: сказать.
4: Кому-то мешает это
2: знаешь,
4: судно?
2: Это смотреть на поезда. Кому, да, мешает это судно? И кто нашел способ заработать на этом, у нас в студии есть Лиза Майнгард. Лиз, привет. Чем мешают толпы туристов? Вроде же хорошо. Еще одна достопримечательность.
5: Туристы мешают в первую очередь жителям поселка, как это обычно бывает. Последние, значит, записывают гневные видео в социальных сетях, в которых рассказывают о пробках на подъезде, забитых парковках, очередях в магазинах, большом количестве мусора и постоянном шуме на пляже. Выяснилось также, что серьезно пострадал местный бизнес. Например, один из спа-центров, который располагается прямо на берегу, больше не может предоставить своим гостям тишину и спокойствие просто потому, что через их комплекс ежедневно проходят сотни гостей, стремясь сократить путь для того, чтобы посмотреть на сухогруз. Из-за этого они теряют до 20% выручки, рассказала совладелица Nordic Spa Кристина Гутак.
6: Большинство гостей, наверное, 90% хотят сократить путь, и они просто идут через наш комплекс. Причем идут разнонаправленно, поэтому, конечно, комплекс сейчас находится в таком нехорошем состоянии. Мы пытаемся все-таки сделать какую-то навигацию, но не можем пока достучаться, наверное, до граждан и призвать их ходить через центральный организованный городской администрации вход, ну, с парковки. Для гостей это, конечно, ужасно, потому что нарушение права их. Но сейчас мы получили большой хейт на площадках. Люди, которые просто приехали, снимают гостей, выкладывают это в сети, и это, конечно, ужасно.
4: Конечно, что с ним сделать планируют, с этим судном? Мы можем успеть еще слетать в Калининград?
5: Можем. Эксперты рекомендуют вообще не спешить. В таких случаях обычно есть два варианта. Либо оставлять так, как есть, и постепенно разбирать уже судно по частям, либо искать буксир и обратно спускать его на воду. А оба варианта довольно длительные, то есть несколько месяцев в запасе у туристов точно есть, а то и годы. Для того, чтобы определиться, какой сценарий подойдет больше, для начала судно должны полностью обследовать водолазы на предмет возможных повреждений, рассказал генеральный директор Sea Shipping Алексей Гагарин.
7: Судя по фотографиям, которые опубликованы в СМИ, судно очень плотно сидит на грунте, причем полностью. Очевидно, будет выполнен осмотр полного судна для того, чтобы понять вообще, как его снимать с мели. Нет ли утечки топлива, загрязнения. Дальше уже будет составлен проект спасательной операции. То есть здесь по-легкому с помощью буксиров не обойтись. Здесь уже должна быть полноценная спасательная операция. Скорее всего, понадобятся какие-то суда типа ледоколов каких-то мощных.
5: Самый вероятный исход, по словам моих собеседников, это разбирать корабль по частям. По сильно примерным оценкам, отбуксировка такого судна обойдется минимум в $1 миллион. Разбор судна и покупка нового выходит кратно дешевле, чем все остальные варианты. Официальных заявлений пока не звучало, но вот экипаж в данный момент находится там и не теряет надежды, значит, что погодные условия однажды им помогут, хотя это маловероятно.
2: Ты бы на месте властей что бы сделал? Оставил это судно, превратил бы его в достопримечательность или все-таки распилить и...

0: и убрать.
1: Кажется, бизнесу только выгодно.
2: К счастью, мне не нужно делать этот выбор, если честно. Я не знаю, достопримечательность это, Никита, в твоем понимании?
0: Мне кажется, это что-то интересное, раз туристы туда бегут, ну и потом как бы такой вот промежуточный вывод по Лизиной теме, да, что может быть сейчас превратить в достопримечательность вряд ли получится, но можно насладиться моментом, вот такая вот оказия случилась.
1: Хотя бы что-то необычное, непривычное, янтарное, янтарный с сухогрузом в придачу могут посмотреть туристы, по крайней мере, прямо сейчас. Лиза Майнгард была у нас в студии. А мы продолжаем и напомним про наш интерактив. Мы сегодня говорим о том, что такое бэкап жизни. Важно даже не где вы храните памятные файлы, а зачем это делаете и каким образом. И что такое ваш цифровой архив? Это сокровище или чемодан без ручки? Как давно вы разбирали файлы в облаке или вообще в бесконечных облаках?
0: В бесконечных облаках, которые вот мы выяснили у нашего новостного обозревателя, у Никиты, несколько бэкапов получается, бэкапов. И, наверное, это правильный подход, учитывая все обстоятельства. Но вот у нас есть первое сообщение, да, нам пишет Алиса из Новгорода, что, ну уж если так стоит вопрос, то скорее это сокровище, то есть имеется в виду то, что Алиса хранит какие файлы, примечательно, Алиса нам пишет первое, ну ладно. Это скорее сокровище, надо только структурировать все, разнести по папкам и дискам, и будет окей, там ведь вся моя жизнь еще со студенчества, кстати говоря, у меня примерно так же.
1: А если что-то случается, то это для людей бывает трагедия. После 8 вечера мы сегодня на радио РБК в Чезе будем обсуждать как раз, что это для людей сейчас значит, ну, раньше как было, несколько фотографий семейных альбомов, которые пересматривали, а теперь это видео и фотографии, такое ощущение, что они лежат, и когда ты про них вспомнишь, неизвестно, и вспомнишь ли вообще, и потом в какое время они были сделаны, тоже вспомнить достаточно сложно. Софья из Москвы еще нам пишет, с одной стороны, у приличного количества людей облако прилично замусорено, вот здесь не поспоришь. Большая часть этой информации в жизни не пригодится, а с другой стороны, это же воспоминание, редко, но метко может захотеться пересмотреть или удалить, например, если не очень приятные воспоминания.
0: Ты чистил когда-то свои диски, свои вот эти бэкапы? Было ли
1: у меня это в списке задач на текущий момент?
0: Конечно.
1: Которые плавно переходят из года в год.
0: Учитывая, тем более, все нынешние истории, конечно, нужно уже освобождать место немножко на диске, делать бэкапы бэкапов. Михаил пишет нам, что для меня важен вот это сохранение. После того, как перестал вести физический альбом с фотографиями, осталась только база на диске и частично на флешке. Вот видишь, у нас кто-то и на физических носителях хранит данные. Выделил время, сразу привел систему хранения в порядок, все выгрузил, все, что надо, оцифровал. Кстати, вот давно не оцифровывал я никаких фотографий, сейчас понимаю.
1: Как раз время этим заняться, но только после эфира. Мы еще к вашим комментариям вернемся. Пишите к нам в Телеграм, набирайте в поиске Телеграм радио РБК, и все ваши сообщения попадут прямо в прямой эфир. А сейчас о том, что еще важно знать сегодня.
0: Итак, Владимир Путин подписал указ о безвизовом въезде в Россию граждан Вьетнама на срок до 30 дней. Указ вступит в силу 15 октября, будет действовать год. При этом безвиз не будет распространяться на трудовую деятельность. О том, что Россия работает над введением безвиза для вьетнамских граждан, Путин объявил еще в сентябре по итогам переговоров с президентом страны То Ламом.
1: Евросоюз ввел санкции против девелопера самолета и его гендиректора Анны Акиньшиной. Также под ограничения попали «Автопром» и компания из сферы судостроения. Новый санкционный пакет называют крупнейшим с 2022 года. В сумме в него вошли более 1500 позиций, свыше 700 физических лиц, более 800 юридических. И среди прочих санкции будут действовать теперь против ГАЗ. Это владелец Горьковского автозавода, Уральского приборостроительного завода, а также судоремонта судостроительной корпорации.
0: Девять российских туристов оказались отрезаны от внешнего мира в Непале из-за наводнения. Об этом РБК сообщили в российском посольстве. Группа отправилась в поход 11 октября, но паводок разрушил дороги и тропы и заблокировал туристов. Прямой угрозы их жизни и здоровью нет, но условия для ночлега все еще остаются плохими. Ради безопасности россияне переместились на возвышенность. Посольство сейчас обратилось к местным властям с просьбой эвакуировать людей вертолетом, так как самостоятельно его нанять у туристов нет денег, и страховка такой вариант тоже не подразумевает.
1: Ну, очень коротко, спрос на электромобили и гибриды российского производства начал снижаться в начале октября. Эту тему мы обсудим. Действительно ли это является трендом?
3: Кто есть кто? Есть автомобили, в которых возят детей, чемоданы и пакеты из Ашана. А есть Denza D9, минивэн, который посмотрел на эту судьбу и возмутился. Почему я должен возить людей как маршрутка? Китайцы взяли кузов длиной более 5 метров с тремя рядами.

0: кроме сидений, и набили его всем, чем обычно комплектуют бизнес-джеты. Капитанские кресла второго ряда, массаж, вентиляция, подогрев, холодильник, огромные экраны и прочие вещи, после которых обычный пассажир начинает подозревать, что перед поездкой у него должны проверить паспорт и выдать посадочный. Выглядит D9 солидно. Не какая-то огромная коробка на колесах, а как бизнес-класс, которому зачем-то выдали раздвижные двери. С техникой у D9 вообще получился любопытный компромисс. Есть чисто электрические версии, а есть гибрид с полуторалитровым бензиновым мотором. В актуальной полноприводной версии суммарная мощность достигает 333 лошадей, то есть огромный минивэн на 7 человек способен убедительно изображать из себя спортивный автомобиль. Правда, только первые 2 секунды. Потом вспоминаешь, что это все-таки шкаф массой почти в 3 тонны. У всей этой роскоши есть один очень большой минус – размер. D9 занимает столько места, что параллельная парковка превращается в отдельный аттракцион. Подъехать к ресторану можно, но сначала желательно убедиться, что ресторан вообще располагает парковкой, способной пережить ваш визит. И все же Denza D9 интересен именно своей наглостью. Он взял самый практичный автомобильный формат и попытался превратить его в частный бизнес-джет для людей, которым почему-то нужно передвигаться по земле.
1: Кто есть кто?
0: Так кто есть кто? Главные соперники Denza D9 — это Toyota Alphard и Mercedes V-Class. Но философия у всех разная. Alphard — это японский аристократ, который десятилетиями знает, как правильно возить важных людей. Mercedes играет в европейский бизнес-шаттл, а Denza D9 пришел с другой идеей — взять все и сразу. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
2: Открою даже небольшой кулуарный инсайт нашей программы.
3: Как Трамп повлиял на Россию?
2: Он откололся.
3: Главный ньюсмейкер всей планеты.
4: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, процессы, которые остаются за кадром, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада на радио РБК. РБК в цифрах.
5: Полвека в структурах Компартии и путь от секретаря деревенской ячейки до лидера сверхдержавы. Си Цзиньпин стал самым влиятельным руководителем Китая со времен Мао Цзэдуна. На его счету 3 5-летних срока на постах генсека и председателя КНР, а также статус лидера, за переизбрание которого в 2023 году проголосовали все 2952 делегата.
6: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
7: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
5: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10.
4: РБК Тренды.
5: Серебряный рынок. Старшая аудитория становится все заметнее для бизнеса, но многие компании до сих пор объединяют людей старше 45 лет в один сегмент, хотя их доходы, привычки и потребности могут сильно различаться. По прогнозу ООН, к 2050 году каждому шестому человеку в мире будет больше 65 лет. При этом меняется не только возраст населения, но и само старение. По оценке Международного валютного фонда, 70-летний человек в 2022 году в среднем показывал такой же уровень когнитивного здоровья, как 53-летний в 2000-м. Тем временем маркетинг часто обращается к старшей аудитории так, будто она не пользуется технологиями и интересуется только медициной. Но россияне старше 65 лет проводят в интернете в среднем около 2 часов в день. Они изучают товары онлайн, пользуются мессенджерами и маркетплейсами, но могут дольше принимать решения и чаще обращаться за консультацией. Для них особенно важны понятное описание, удобный интерфейс и возможность быстро связаться с человеком. Главная ошибка – считать всех старше 45 одной аудиторией. Работающий руководитель в 50 лет и пенсионер в 75 отличаются не меньше, чем представители молодых поколений.

0: Проглавная экономика.
1: С обзором главных экономических событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. Евросоюз утвердил 22-й пакет санкций против России. В него вошли около 1600 компаний и физлиц. Это крупнейшее единовременное пополнение санкционного списка с 22-го года. Под ограничения, среди прочих, попали предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также Горьковский автозавод и «Девелопер-самолет». Российские производители пива предупредили о задержках поставок после атак на дата-центры Яндекса. Участники рынка разослали ритейлерам письма, в которых сообщили о нарушениях производственных процессов и трудностях с передачей данных об обороте, пишет РБК. Аналогичные предупреждения в торговые сети направили также крупнейшие производители безалкогольных напитков и соков. Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам поддержал проект федерального бюджета на ближайшие три года. В 2027-м дефицит ожидается на уровне в 2,2% ВВП. Ключевыми приоритетами бюджета будут выполнение социальных обязательств, обеспечение потребностей обороны и безопасности государства. Первое чтение проекта бюджета в Госдуме запланировано на 29 октября. Центробанк ужесточит контроль за операторами электронных кошельков. Регулятор хочет приблизить требования к ним к банковским стандартам и будет проверять работу таких сервисов по 33 критериям, пишут «Известия». Особое внимание уделят прозрачности комиссии, правилам возврата денег, уведомлениям об изменении условий и качеству поддержки пользователей. Профицит внешней торговли России товарами в августе вырос до 11 739 миллионов долларов. Это почти на 61,5% больше, чем в том же месяце прошлого года, говорится в материалах ЦБ. По данным регулятора, в январе-августе положительное сальдо внешней торговли превысило 91,5 миллиард долларов против 73,2 миллиарда годом ранее. Лауреатами премии по экономике памяти Альфреда Нобеля стали американцы Роберт Холл и Майкл Вудфорд. Они создали макроэкономические модели, которые помогают проводить эффективную стабилизационную политику. На основе их работы государства могут принимать меры, уменьшающие резкие спады и подъемы в экономике. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
0: Программы. Час. Что это значит?
2: 18 часов 36 минут в столице. Вы слушаете радио РБК. Это ЧЕС. У микрофонов Никита Гмыз, Оксана Гречинюк. Мы продолжаем. И сейчас будем говорить о российском бюджете. О том, что его подготовили с учетом устойчивости к любым сценариям на международных рынках. Это заявление министра финансов Антона Силуанова, собственно, на заседании профильного комитета Госдумы.
3: По его словам, власти снизили базовую цену на нефть для учета расходов казны с 59 долларов за баррель. Это по текущему году. И 50 долларов за баррель на ближайшие три года уже. В Центробанке подчеркнули, что объявленные параметры бюджета укладываются в предпосылки июльского макропрогноза и позволят продолжить смягчение денежно-кредитной политики. Сейчас, кажется, кто-то вздохнул с облегчением.
2: Я думаю, многие предприниматели. Действительно, да, по итогам, кто следит, по крайней мере, за тем, что происходит на обсуждениях профильного комитета Госдумы. И знаете, кто у нас есть? У нас человек, который следит действительно за такими вещами. В студии у нас корреспондент РБК Надежда Сережкина. Надь, мы тебя вновь приветствуем. Какой была дискуссия о проекте бюджета? Вот как ты можешь это описать? Какими были депутаты и представители комитета в этой дискуссии?
4: Честно говоря, коллеги, самое главное ощущение — это спокойствие и практически без дискуссии. Это вот было удивительно. Наверное, единственная такая интрига была, когда Андрей Макаров, руководитель профильного комитета, несколько пожурил регионы, которые были буквально на видеосвязи, что вот, мол, перед вами сидят министры и глава Минэкономразвития, и глава Минфина. Задавайте им вопросы. Не задавали. Но, возможно, соберутся и как-то в течение еще ближайших пары недель.
2: У матросов нет вопросов.
4: Зададут, да, свои вопросы. Во-первых, потому что поддержка регионов – это сейчас один из очень важных планов для бюджета. Но вот что касается самого проекта бюджета, который сегодня обсуждали, он опирается на прогнозы от Минэкономразвития на ближайшие три года. Его ключевые параметры в Думу приехал озвучивать министр Максим Решетников. Нынешний прогноз он написал как умеренно консервативный. Но вот некоторые показатели, обратили мы на это внимание, были ухудшены по сравнению с прошлым сценарием,

0: которые они публиковали, например, в мае. По итогам 26-го инвестиции в основной капитал сократятся на 5,4%. Ранее мы слышали цифру в 1,5% по итогам этого года. Второй важный пункт – это инфляция, которая, по прогнозам Минэка, на конец года составит 6,8%, хотя до этого мы слышали показатели, опять же, в 5,2%. Объяснили это ростом цен на топливо, частичным переносом этих цен по цепочке на цены окончательных товаров. Ну, впрочем, при этом министерство ожидает, что уже к началу 27-го инфляция вернется к целевым показателям ЦБ, то есть 4%, и зафиксируется на этом уровне. Но и позитивные изменения тоже есть. Например, министерство улучшило прогноз свой по оценке роста ВВП на этот год до 0,6% на конец этого года. Предлагаю послушать то, что сказал Максим Решетников на эту тему.
1: Закладываем ускорение роста экономики с 1,4% в 2027 году до 2,4% в 2029. В номинальном выражении ВВП составит 248 триллионов рублей в 2027 году с выходом на 282 триллиона в 2029. Внешние предпосылки остаются консервативными. Цена нефти Brent на 2027 год заложена на уровне $73 за баррель со снижением до 66 к 2029 году. По сравнению с весенним прогнозом, цены на Urals повысились на от 1 до 3 долларов за баррель. При этом учитываем более широкий дисконт к Brent. В 2027 году ожидаем $53 за баррель, соответственно, Urals, и к 2029 году $51 за баррель.
2: Надя, ты говорила уже про один из приоритетов, это поддержка регионов, а что еще выделяют?
0: Ну, вот здесь, наверное, тоже без новостей, мы это уже слышали от главы Министерства финансов Антона Силуанова о том, что приоритеты основных три. Первое – это социальные обязательства перед гражданами, то есть пенсии и пособия, особенно с таким акцентом на демографическую поддержку населения. Второе – это военные расходы и безопасность. И третье – это задача технологического суверенитета. Ну и надо сказать, что представитель ЦБ там тоже был, Алексей Заботкин, зампред руководителя ЦБ, сидел на первом ряду и тоже дал свою оценку, что говорят об этом в регуляторе. Предлагаю послушать его прямую речь.
3: К сожалению, это замедление инфляции прервалось во второй половине этого года вследствие временного выбытия производственных и логистических мощностей в ряде отраслей, которое произошло в последние месяцы. Сокращение производства в этих секторах не только усилило инфляцию, но и вычитает из роста ВВП в этом году. Восстановление мощностей, напротив, добавит в статистику экономического роста следующего года и будет способствовать снижению инфляционного давления. В базовом сценарии предполагаем инфляцию 4%. Рост ВВП 1,5-2,5% в следующем году. Наш июльский базовый прогноз предполагает, что стабилизация инфляции на этом низком целевом уровне в следующем году будет достигнута при средней за год ключевой ставке 10,5-12,5%.
4: Надь, ну вот такой общий немного вопрос. Какие выводы можно по итогам вот этой дискуссии в Госдуме сделать? Мы услышали заявление представителя ЦБ и господина Решетникова. Что можно сказать?
0: Ну, надо сказать, что, Никита, еще примерно 3 недели есть до 29 октября, когда у Нижней палаты парламента будет время для того, чтобы еще изучить в профильных комитетах. Кстати, уже нашлись комитеты, например, как комитет по финрынкам, который уже дал свое заключение и сказал, что мы рекомендуем принять этот закон в первом чтении. Но вот сейчас еще изучает Счетная палата, Общественная палата. Далее 29 октября, это такой день X, первое чтение, далее второе, третье чтение и уже подписание указа президентом. Ну вот, то есть времени еще есть для того, чтобы обсудить.
2: Есть время для того, чтобы обсудить до 29 числа, как ты уже сказала, и завтра, кстати, будем следить за заседанием рабочей группы, которая будет тоже обсуждать положение проекта бюджета. Надежда Сережкина, наш корреспондент, рассказывала о дискуссии в Государственной Думе.
5: Час. Что это значит?
4: Ну и сейчас перемещаемся, можно сказать, на Ближний Восток. Там движение хуситов нанесло второй за выходные удар по международному аэропорту Эр-Рияда. По сообщениям властей, в результате повторного обстрела погиб еще по меньшей мере один гражданин Пакистана и ранено 11 человек. Ну и хуситы, это движение Ансар Аллах, взяли на себя ответственность, заявили, что использовали баллистические крылатые ракеты, а также дроны.
2: И столичный аэропорт в Саудовской Аравии пока работать не будет. Об этом там заявили, все из-за ударов хуситов. Министерство обороны Саудовской Аравии пообещала дать жесткий военный ответ на серию ударов баллистическими ракетами и беспилотниками. Удары эти трансграничные. И Иран предлагает выступить посредником уже между союзниками хуситами и Саудовской Аравией.
4: Да, как раз, мне кажется, это один из ключевых моментов этой истории, что Иран тоже предлагает себя в роли такого переговорщика. Узнаем подробности у нашего обозревателя Яна Мелкумова. Он сейчас к нам присоединился в студии.
6: Добрый день.
4: Ян Янович, здравствуйте. Атака хуситов по аэропорту Эр-Рияда,

0: вышкам управления полетами и тому подобными вещами. Ну, а если смотреть на картину в целом, то, конечно, во-первых, это, конечно, эскалация по сравнению с тем, что было. Это, без сомнения, погибли не только, ну, если посмотреть особенно на те кадры с внутренних телекамер в аэропорту, когда люди просто стоят в очереди на посадку в самолет, и вдруг наносится удар, выглядит это жутковато. Сразу же представляешь себя в такой же ситуации. Второе, это то, что, ну, как «Гардиан» написал, американская стратегия явно провалилась, потому что Саудовская Аравия дважды обращалась к Трампу. Ну, я напомню просто, что в 25-м году было такое негласное, непубликуемое соглашение, что американцы вроде бы договорились с хуситами, вы никого не трогаете, и мы вас тоже не трогаем. Значит, американская стратегия в этом смысле провалилась, и стало совершенно очевидно, что союзники Америки не защищены от ударов ни Ирана, ни иранских прокси, а хуситы, естественно, являются иранскими прокси.
1: Ну, Ян Янович, вот вдогонку как раз к вашей мысли про незащищенность. Wall Street Journal сегодня пишет, что у Саудовской Аравии заканчиваются перехватчики для сбития ракет, а наследный принц и фактически глава государства Мухаммед бин Салман, он вынужден перемещаться, по сути, в бункерах, чтобы избежать попадания под удар. Это вот поэтому Саудовская Аравия оказалась не готова к этой
0: новой эскалации? Поэтому, я думаю, что просто, в смысле, то, что у них не хватает, явно обнаружилась нехватка ПВО, при том, что у них очень мощные военно-воздушные силы, на которые истрачены много десятков миллиардов долларов, закуплены самые последние самолеты, в первую очередь американские, но не только американские. И вдруг оказалось, что да, военно-воздушные силы сильны, а вот ПВО-то практически не действует. При этом все пытаются найти виноватого. А в чем вина? Говорят, ну, слишком большие пространства, все защитить силами ПВО просто невозможно. Или нехватка сил ПВО. Бен Салмана не видели со вторника прошлой недели, то есть практически уже неделю он где-то, его где-то прячут или он где-то прячется. Ну и, в общем-то говоря, можно констатировать, что Иран очень эффективно взаимодействует с хуситами, оружием и инструкторами, потому что ясно, что не сами же хуситы производят все те точные ракеты, а ракеты летели на 500 миль, то есть на 800 километров, очень точно попадали туда, куда они были направлены. А, к удивлению, так сказать, можно было обнаружить, что в июле месяце частная иранская компания Mahan Air возобновила прямые полеты между Тегераном и Саной. И то, что сейчас Иран очень успешно использует хуситов как козырь против Трампа, чтобы добиться раскола между арабскими союзниками США в заливе, и, ну, фактически такая классическая бандитская тактика. Сначала наехать, а потом сказать, ну, давайте договоримся. То есть Иран говорит, ну, если вы не хотите, чтобы было продолжение вот этого, давайте договариваться, вы откалываетесь от коалиции, которая против нас выступает, и делаете то же самое с остальными. Ну, и об этом же примерно сказал уже представитель иранского командования, который заявил, что теперь все могут видеть, чего стоит американская дружба. Быть врагом Америки очень опасно, но быть другом Америки – это просто страшно. Посмотрите на Зеленского.
1: Ян Янович, спасибо вам огромное. Ян Милкумов, наш обозреватель, сказал нам такую выжимку того, что сейчас происходит на Ближнем Востоке, почему хуситы нанесли удар по аэропорту Эр-Рияда. Ну а мы сейчас продолжим, перейдем к другим темам, будем говорить о Нобелевской премии.
2: Что это значит?
3: А в мировой экономике побеждает тот, кто умеет говорить с рынком. И к Нобелевской премии это имеет прямое отношение. За 26-й год ее получили американцы Майкл Вудфорд и Роберт Холл. Академики доказали, что центробанки должны управлять не только сухими цифрами, но уметь работать с ожиданиями людей, иначе кризис не победить.
1: Да, ну надо тут немного подчеркнуть, а то многие подумают, что действительно есть Нобелевская премия по экономике. Это скорее награда, которую придумал Банк Швеции, ввели ее где-то около 300, может быть, я вру, конечно, сейчас в цифрах, 300 лет назад, как награда, ну, в том числе используют как бы имя Нобеля, но потом был очень интересный момент, что убирать уже эту премию никто не захотел, но вот все новые Нобели по какой-нибудь там теме уже нужно будет согласовывать, и будут какие-то, видимо, проблемы с тем, что появился у нас новый какой-нибудь Нобель по искусственному интеллекту, я не знаю.
3: Все впереди, да, и все возможно. Вот что с разработкой американцев, за которую они получили премию, разбирался Ростислав Мирецкий, который сейчас с нами в студии. Ростислав, формулировка комитета буквально следующая. Наградили за микроэкономические основы макроэкономической стабилизации. Что это значит?
4: Еще в 30-х годах Джон Мейнард Кейнс заявил, что рынки сами себя не вылечат. Государство должно вмешиваться своей видимой рукой, да, помогать невидимой руке своей видимой рукой, то есть снижать ставки и налоги в кризис, чтобы стимулировать спрос, остужать экономику во время бума, например, да, может, и так работать.

0: работать. Старые рецепты Кейнса работали до 70-х. С нефтяным шоком тех лет они не справились. Да, вливание денег разгоняло цены, безработица не падала. Стало ясно, что старая модель — это слепой черный ящик, который не учитывает, как мыслят люди, как принимают решения и люди, и компании. А их, то есть мысли, ожидания, необходимо учитывать, иллюстрирует сам лауреат Майкл Вудвард на примере краха 2008 года.
1: Я хотел помочь не только в управлении экономикой, но и в том, чтобы люди лучше ее понимали. Одна из главных тем моей работы – власти не должны смотреть на экономику как на простой механизм. Нельзя просто дергать за рычаги в надежде все исправить, не думая о том, как эти действия понимают обычные люди. Отличный пример, где наш подход оказался полезен – это глобальный финансовый кризис. В 2008 году он ударил по США и многим другим странам. Возникла ситуация, когда привычных инструментов цены Центробанка уже не хватало, мы предложили так называемую прямую коммуникацию. Властям нужно было открыто заявлять, что будет со ставками дальше. С 2009 года этот подход стал важнейшей частью нашей экономической политики.
0: В итоге ключевая мысль – экономика – это диалог. И ей, экономика, можно управлять, работая с ожиданиями и четко информируя о своих будущих шагах.
2: А мы здесь говорим про здесь и сейчас, а регуляторы прямо сейчас работают вот в этом ключе?
0: Да, сами исследования не новые, холод и конец 70-х, Вудвард, ну, скажем так, дооформил свои идеи в начале нулевых, завершил их, и сегодня этими идеями руководствуются в развитых экономиках, отвечает бывший министр финансов России, экономист Михаил Задорнов.
3: На самом деле их работы, они помогают объяснять именно динамику бизнес-цикла. Они все-таки больше исследовали поведение людей и предприятий. То есть как себя ведет потребитель, именно прежде всего в завершающей фазе экономического цикла, и что могут сделать денежные власти для того, чтобы, скажем так, охладить излишнюю потребительскую активность. Это то, что дало дополнительные инструменты действий центральных банков многих стран, ну, прежде всего, конечно, развитых стран. Но это теоретические работы, ни один, ни другой, в отличие, скажем, от того же Кейнса. Они не работали не в Центральном банке, они именно такие академические ученые, но их работы очень хорошо известны тем, кто принимает решения на уровне центральных банков и Минфинов.
0: Теперь центробанки строят свои прогнозы на четком понимании того, как отреагируют люди и бизнес. То есть, грубо говоря, Дахола считал, что потребление зависит только от текущего дохода, но он доказал, что люди смотрят в будущее. Если они видят темные тучи, то уже траты сейчас сокращают.
4: Российский Центробанк считается одним из лучших в мире. Это все благодаря сигналам и многочасовым пресс-конференциям.
0: Открытость – это действительно большой плюс, прям по Вудварду Холлу нашего ЦБ. Но есть один нюанс. Все-таки наша экономика, она сталкивается со структурными шоками постоянно, в отличие от экономики, американской экономики, о которой, собственно, писали авторы. И здесь модель в контексте нашей страны дает сбой, уточняет начальник аналитического отдела инвесткомпании Реком Траст Олег Кабелев.
5: В идеале управление ожиданиями и такое форвардное руководство, когда ожидания являются центральным каналом трансмиссии политики, это возможно только при максимальной информационной прозрачности регулятора. В этом смысле наш ЦБ один из передовых ЦБ в мире. То есть когда ЦБ РФ публикует прогнозы траектории ставки, инфляционных ожиданий. По Вудварду теоретическая основа этого – это управление ожиданиями как инструмент политики. Но это можно делать, когда вот эти элементы непредсказуемости редко, разово, путем случайного возмущения искажают массив данных. А когда это происходит стабильно, это уже перестает быть возмущением, это становится частью модели. В такой модели вудвардовские идеи, они не очень применимы.
0: В итоге получается парадокс, когда Банк России, по идеи вот очень такой открытый, вот эти сигналы, многочасовые конференции, можно на сайт...
2: Брошь Эльвиры Набиуллиной.
0: Да, нет, тут важнее все даже не только брошь, а то, что можно на сайт пойти посмотреть, все почитать, они все выкладывают. Но, тем не менее, геополитика, санкции стали для нас новой нормой. Грубо говоря, экономика США не сталкивалась с импортозамещением из-за санкций, не сталкивалась с технологической блокадой. Очень сложно работать с ожиданиями, когда шоки стабильны.
2: Ростислав, спасибо за то, что так вот объяснил просто, простым языком эту действительно сложную тему. Ростислав Мирецкий объяснял практически смысл Нобелевской премии по экономике. Добавлю, что размер премии в 26-м году составил 12 миллионов шведских крон. Это примерно 1,2 миллиона долларов. Вы слушаете по-прежнему радио РБК. У микрофонов Никита Гмыза, Оксана Гречнюк. Нас можно и смотреть на телеканале РБК. Вот в 19 часов там начинается уже телевизионная версия ЧЕС. Ну, а если вы только что к нам присоединились, вот о чем мы уже поговорили. Яндекс сейчас адаптируется, пытается починить свои дата-центры, которые подверглись атаке. В последние дни наши обозреватели поговорили с теми, кто и как иначе работает с инфраструктурой компании. И пока Яндекс налаживает свои какие-то сервисы, по-прежнему они вот по состоянию на, да, там 7 вечера по Москве, по-прежнему они все еще не все работают до конца. Ну, а многие уже переходят на свою инфраструктуру, начинают строить свои, что называется, серверы.
4: Да, и к этой теме мы тоже будем возвращаться сегодня. Интерактив, напомним, после вот этих беспрецедентных атак, как назвали в Минцифры, на дата-центры Яндекс, спрашиваем вас, что для вас ваш собственный цифровой архив, сокровище или чемодан без ручки, как давно вы разбирали файлы в облаке или в облаках, пишите нам в Telegram радио РБК, в поисковике набирайте и отправляйте нам сообщение. И сейчас о другой теме. Никита, для тебя она очень
2: уже
4: актуальна.
2: Уже упоминалась она сегодня в нашем эфире. Она не перестает меня никогда
4: будоражить, забывать. Да, никак не забудешь, хотя уже вроде бы все сделал, ты сказал. Но организатор несостоявшихся концертов Kanye West в Петербурге, агентство Say Agency, открыло возврат денег за билеты 12 числа, как обещали, да, сегодня 12 октября. И в рассылке, которую получили покупатели, у тебя, кстати, была рассылка тоже?
2: У меня была рассылка, я перешел по всем ссылкам, предоставил свой номер заказа. В общем, я могу подтвердить, да, что теперь вот есть вот это один клик, вы можете независимо от даты покупки и условий вернуть деньги, и возврат действительно сейчас доступен для тех, кто купил билеты во время так называемой специальной акции. Это вот в первые дни, когда концерт только проанонсировали. Что важно знать, да, вот подчеркну здесь, что заявку на возврат нужно создавать самостоятельно, это не автоматическая история, но действительно занимает пару минут. Но вот из собственного опыта скажу, что деньги за билет пока не пришли, и все еще, я так понимаю, будет какое-то количество времени, прежде чем заявку прочтут и одобрят. И это подтвердила и наша коллега, вот ведущая главных новостей на телеканале РБК, Анна Хрупина.
6: Билеты вернулось сегодня с первого раза без всяких проблем. Это заняло 1 минуту и 30 секунд, потому что я делала запись экрана и точно об этом знаю. Полная стоимость билета составила 83 тысячи 800 рублей, включая сервисный сбор. Вернут мне в итоге 75 тысяч. Каждый билет стоил 25 тысяч, их было 3. Все остальное — это сервисный сбор, который справедливо удержали, потому что площадка выполнила свою работу. Я видела, что у многих сейчас проблема с возвратом билетов. Мое скромное IT-мнение. Это связано с тем, что билеты были куплены через почту Яндекса, а с Яндексом, как мы знаем, сейчас некоторые проблемы возникли. На мою почту mail сработало идеально. Хотелось, конечно, на концерт Канье, не хотелось возврата полного или частичного.
4: Я слушаю Аню и недоумеваю. Площадка выполнила. Ты с этим согласен?
2: Ну, конечно, обидно, когда ты получаешь все-таки неполную стоимость денег, но, тем не менее, когда Аня вообще назвала страшной для меня сумму 75 тысяч рублей, я-то хотя бы 20 тысяч. У меня было 2 билета, не на самые хорошие места, что успел, как говорится. Ну, вот это вот 1800 я недополучу сервисного сбора. Ну, я, собственно, знаешь, меньше кровью, как говорится.
7: Качество жизни. Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. Поговорим про ходьбу. В фитнес-трекерах до сих пор правит бал знаменитая планка в 10 тысяч шагов в день. Ее часто воспринимают как такой золотой стандарт. Но это скорее удобный ориентир, чем медицинский норматив. Польза от ходьбы начинается гораздо раньше и растет постепенно, а не включается только по достижении той самой заветной цифры. А новые исследования вообще предлагают смотреть не только на количество шагов, а еще и на темп и длительность ходьбы. Похоже, для здоровья важна не сухая цифра на шагомере, а то, насколько быстрыми и долгими будут отрезки нашего движения. В британском журнале спортивной медицины вышло масштабное исследование. Ученые изучили данные почти 65 тысяч человек с датчиками движения. Оказалось, что у тех, кто ходил в быстром темпе, риск преждевременной смерти ощутимо снижался, даже если в сумме они делали меньше 5000 шагов в день. Другая работа в журнале Translational Psychiatry оценивала здоровье мозга и психики. Ученые сравнили движение короткими перебежками, например, от стола к чайнику, и более долгие периоды умеренной или интенсивной активности. И выяснилось, что при продолжительных периодах непрерывного активного движения, в будущем реже выявляли деменцию, депрессию и тревогу. Риск деменции заметно снижался, если такая активность длилась от 13 минут, а депрессии и тревоги от 36 минут. Получается, надо не просто двигаться, но ходить быстро и подолгу. Возможно, но тут надо сделать важную оговорку. Пока сложно на 100% отделить причину от следствия в этих исследованиях. Что тут первично? То ли ходьба так здорово защищает организм, то ли людям с изначально крепким здоровьем просто легче ходить и быстрее, и

0: больше. Но в любом случае, быстрая и долгая ходьба – это один из самых доступных способов поддержать здоровье. Попробуйте пройти часть привычного маршрута чуть быстрее, чем обычно, а при первой возможности выделяйте время на полноценные непрерывные прогулки. Ходьба вообще одна из моих любимых физических нагрузок. Максимально полезная привычка и для тела, и для ума. С вами был Евгений Тиханович. Ходите чаще и повышайте качество жизни на РБК.
1: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
2: Сок на миллионы. В 2016 году стартап Juicero решил сделать для свежего сока то же, что кофейные капсулы сделали для кофе. Компания выпустила высокотехнологичный пресс за $699. Пользователю не нужно было мыть и резать фрукты. Достаточно вставить фирменный пакет с уже подготовленными овощами и фруктами. Машина подключалась к интернету, считывала QR-код, проверяла срок годности и только после этого выжимала сок. Пакеты стоили еще от $5 до $7 за порцию. Идея понравилась инвесторам. Они вложили около $134 миллионов. Позже цену пресса снизили до $399. Но настоящий удар случился в 2017 году. Журналисты обнаружили, что фирменный пакет можно просто взять в руки и выжать самостоятельно. Причем это занимало меньше времени, а сока получалось почти столько же, сколько после работы дорогого пресса. Оказалось, что главное устройство стартапа стоимостью в сотни долларов можно было заменить парой рук. После скандала покупателям предложили вернуть деньги, а уже в сентябре 2017 года компания закрылась. Juicero привлекла более $100 миллионов на технологию, без которой ее продукт, как выяснилось, прекрасно работал.
1: Ошибка на миллион.
2: Иногда ракета оказывается отскоком дохлой кошки. Но и мы не хомяки. Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. И мы встречаем открытие в прямом эфире. Обсуждаем движение котировок и главные финансовые новости вместе с гостями и экспертами. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже.
3: Отказ идти в школу – это не про школу, это про боль. Ваша задача – не запихнуть его обратно в строй, а выяснить, что за шрам мешает ему туда вернуться.
2: Программа детского нейрохирурга Бориса Олейникова о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху. Родительский контроль. Каждый день. В эфире радио РБК.
1: Библиотека РБК.
4: Здесь мы собираем книги первых лиц.
5: Что читает генеральный директор лаборатории Касперского Евгений Касперский.
6: У меня лежит сейчас неоткрытая книжка «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина». Хотел перечитать ее. Но так сложилось, что я решаю одну очень интересную арифметическую задачку. На книжку времени не остается.
4: Владимир Войнович. «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина». В последнее время пил председатель часто и много, не хуже того, что повесился в Староклюквине. Одни считали, что он пил, потому что пьяница, другие находили, что по семейным причинам. Семья у председателя была большая. Жена, постоянно страдавшая почками, и 6 детей, которые вечно ходили грязные, вечно дрались между собой и много ели. Все это было бы еще не так страшно, но как на грех дела в колхозе шли плохо. То есть не так, чтобы очень плохо. Можно было бы даже сказать хорошо, но с каждым годом все хуже и хуже.
1: Библиотека РБК.
4: Заведующая Элина Тихонова.

0: Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте.

0: Владимир Путин будет готов дать указание не наносить удары по Украине в день выборов, если Киев реально хочет их провести. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что перемирие в 60 суток нужно Украине не для проведения выборов, а чтобы залечить раны и продолжить войну. Восстановление дата-центров Яндекса может занять до полугода. По данным источников «Коммерсанта», компании придется закупать технику по разным каналам, в том числе за рубежом, и по самым высоким ценам за последние годы. В Минцифры заявили, что до конца года разработают меры поддержки строительства дата-центров в регионах России. Сбербанк подал иск о признании банкротом компании «Евротранс». Об этом говорится в картотеке арбитражного суда Московской области. С аналогичным иском в эту же инстанцию обратился и екатеринбургский топливный трейдер «Альфа-Монолит». С начала года, после череды технических дефолтов, акции «Евротранса», который управляет сетью АЗС-трасса, упали больше чем на 70%. Йеменские хуситы сообщили о новой атаке по аэропорту Эр-Рияда. По словам представителя движения «Ансар-Аллах», удар был нанесен баллистической ракетой. В минувшие выходные аэропорт Эр-Рияда подвергся еще одной атаке хуситов. В результате погибли по меньшей мере 13 человек. Авиагавань приостановила работу ориентировочно до конца недели. Российские операторы связи перестанут пропускать телефонные звонки банков без маркировки. Провайдеры предупредили крупнейшие финансовые организации о том, что новая мера начнет действовать с 15 октября. Речь идет об Альфа-банке, ВТБ, Газпромбанке, Сбербанке и Т-банке, которые не заключили договоры на маркировку звонков. Россия ввела безвизовый режим для граждан Вьетнама. Они смогут находиться на территории нашей страны без визы до 30 дней в туристических, деловых и иных целях. Это правило будет действовать до 15 октября следующего года. При этом оно не распространяется на случай, когда вьетнамцы въезжают в Россию с целью работы или постоянного проживания. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
1: Программы. Час. Что это значит?
2: Вы слушаете час. У микрофонов Никита Гмыз, Оксана Гриченюк. Мы продолжаем. Кремль сегодня отреагировал на заявление президента Украины, что он готов провести выборы при условии временного прекращения огня. Сказал, что ему для этого нужно полное прекращение огня на 60 дней. И вот процитируем
3: Буквально,
2: Пескова.
3: Буквально, да, что Дмитрий Песков сказал. Мы хотим не перемирия, мы хотим долгосрочного мира, готовы делать для этого все возможное. А Зеленский сделал свое заявление в интервью ABC News. Это было уже после речи Дональда Трампа, в которой он сказал, что Украине нужен новый президент, что Зеленский уже давно мог бы положить конец конфликту, много раз это мог сделать, но предпочитает не делать этого.
2: Ну, вообще, вокруг вот этой истории, вокруг этой новости много интересного было за последние два дня. И Financial Times писала, что Соединенные Штаты могут перестать предоставлять Украине разведданные в ситуации, если Киев не перестанет наносить удары по российским НПЗ. Ну и вспомним Илона Маска, он поддержал призыв Трампа сменить президента Украины. Перед этим написал, что Зеленский вообще зашел слишком далеко. Тоже,
3: да, но и в Европе что еще происходит? Итальянская партия Лига, она входит в правящую в Италии коалицию, назвала заявление президента США Дональда Трампа об Украине и Владимире Зеленском последним сигналом тревоги для руководства Евросоюза. И в партии призывают Брюссель отказаться от идеологических решений, которым ЕС следовал в последнее время. Пришло время предпринять конкретные усилия, это цитата, для прекращения войны, достижения справедливого и прочного мира в интересах украинского народа, всех европейских граждан, прежде всего итальянцев. Об этом говорится в заявлении партии.
2: Ну и такой финальный штрих, да. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что для Германии сделка по дизельному топливу исключена, а санкции необходимо ужесточить. Какими будут политические последствия этого раскола и возможна ли деэскалация в нынешней ситуации, обсудим с доцентом финансового университета и кандидатом политических наук Иваном Пятибратовым. Он сейчас с нами на связи. Иван, мы вас приветствуем. Выборы на Украине вот в данный момент времени, это реальность или все-таки пока очень далекая перспектива?
4: Это абсолютно точно нереальное развитие событий. Связано это с тем, что
5: сама риторика того же самого Зеленского указывает полностью на то, что он этих выборов не хочет. А тут уж так вышло, что коль скоро он сейчас руководит страной, без его желания эти выборы не случатся. Потому что что он сказал? Он сказал, что да без проблем, сделаем выборы, только дайте-ка нам, пожалуйста, 2 месяца, значит, абсолютной тишины, да, отсутствие ведения боевых действий со стороны Российской Федерации. Он прекрасно понимает, что Россия никогда на это не пойдет, потому что, ну, мы прям очень давно уже говорим, что мы считаем, что переговоры важны, мы с удовольствием будем разговаривать, если разговор будет предметный, но прекращать боевые действия ради этого мы не станем. Что говорит Зеленский? Прекращайте. Ну, то есть просто для того, чтобы сказать, да я бы и рад бы, но вот опять эти русские не хотят что-то делать. Ну, в общем, с таким настроением, да, выборы, как правило, не случаются. Во всяком случае, пока Зеленский находится у власти. Поэтому я думаю, что до завершения российско-украинского конфликта едва ли их проведут.
2: А почему Зеленский называет вот именно эту цифру в 60 дней? Почему именно 2 месяца?
5: Да потому что это просто достаточно долгий срок для того, чтобы перегруппироваться, для того, чтобы поднакопить непосредственно, да, средств для нанесения ущерба России, да, оружия всего на свете, для того, чтобы снова, да, укрепление восстановить, для того, чтобы побольше денег успело из Европейского Союза прийти. Ну, в общем, для того, чтобы просто подготовиться или хотя бы получить небольшую передышку для продолжения боевых действий с большими, новыми, свежими силами. Не более того, это передышка именно в контексте ведения боевых действий. Это не попытка на самом деле привести к тому, чтобы выборы случились, потому что, предположим, фантастический сценарий, что Россия говорит ему: хорошо, на тебе 2 месяца, он сам же первый же сорвет это перемирие, что-нибудь придумает и скажет: ой, ну мы не успели провести выборы, опять эти русские, что-нибудь такое. Ну то есть в этом контексте ничего не меняется.
3: Про выборы понятно. Можно ли считать все происходящее таким давлением на ЕС со стороны Дональда Трампа? Что сейчас реально может сделать Брюссель? Есть ли какие-то ресурсы, я не имею в виду сейчас даже материальные, для поддержки Украины, если США окончательно, например, отстранятся?
5: Ресурсы, разумеется, есть. Ну, как минимум, у Европейского Союза есть деньги. Да, понятное дело, что они со временем все больше и большей степени становятся заемными, но они остаются в распоряжении Европейского Союза. А есть какой-никакой ВПК. Он сейчас, конечно, в первую очередь работает на то, чтобы перевооружить сам Европейский Союз, страны ЕС. Но, тем не менее, там все равно есть вооружение, которое они могли бы потенциально, ну, хотя бы недолго, но поставлять все-таки Украине. Единственное, что есть у Соединенных Штатов Америки, и чего вот совсем нету у Европы, это Старлинки. И вот в этом отношении европейцы, конечно, никогда не смогли бы заменить Украине Соединенные Штаты Америки в полной мере. Но и Штаты, на мой взгляд, не стали бы, например, разрывать сейчас полностью каких-либо контактов с Украиной и полностью перекрывать кислород Зеленскому, потому что в Америке есть консенсус о том, что нужно поддерживать Украину, что нужно оказывать давление на Россию. Трампа просто не поняли бы в таком случае, а значит, он на это не пойдет.
3: Но его в любом случае уже не поняли. Мерц, вот мы говорили об этом, заявлял, что, например, сделка по дизельному топливу исключена, и вообще в Европе крайне недовольны последними высказываниями Трампа.
5: Да, они в какой-то мере, да уж, простите, завидуют просто Штатам, потому что в Соединенных Штатах Америки есть инструмент лицензии, который они могут использовать в ситуации, когда им что-то нужно от подсанкционного государства, и они таким образом могут это получить. А европейские санкционные механизмы не подразумевают приостановки санкций, не подразумевают каких-то временных послаблений. Ну а что касается в целом, ну конечно, да, Трамп для них выглядит как предатель, потому что демократические лидеры, да, Соединенных Штатов Америки, разумеется, не ослабляют. Ослабляли бы санкционного давления на Россию, даже если сильно хочется, они бы действовали в унисон с ЕС. А тут как бы получается, что да, в разнобой идут, и европейцы и не могут санкции ослабить, и с политической точки зрения этого не могут себе этого позволить настолько же свободно, как Трамп. И это, естественно, вызывает у них массу негативных реакций, и как раз-таки поэтому они же сейчас вот с этим 22-м пакетом санкций, да, рассказывают опять, какой он мощный, потому что хотят показать, вот пока Америка сбавляет давление, мы, европейцы, стоим на свое.
2: Иван, у нас около минуты остается. А вот эти заявления Трампа, не кажется ли вам, что они на самом деле больше на внутреннюю аудиторию? У него 3 недели до промежуточных выборов остается. Может быть, это просто такая попытка показать своим избирателям, что я все еще у руля и на коне?
5: Да я думаю, что тут все проще. Ему просто нужно снизить цены на топливо в Соединенных Штатах Америки, и от этого он пляшет. Потому что он не может прям уж совсем показывать, что он у руля и на коне, потому что ему пришлось с нами договариваться, ему пришлось просить Россию о том, чтобы мы раньше выпустили на мировой рынок наш дизель, чем мы, может быть, да, сделали бы это самостоятельно. Но он, конечно, будет пытаться представить это именно так. Я думаю, для этого сейчас вся бравада и идет относительно того, что Зеленский не должен быть больше президентом и прочее, чтобы, ну, совсем уж как-то лицо не терять. Но в целом, да, это все про выборы. И более того, эту лицензию, скорее всего, продлевать Трамп не собирает.
2: Иван,

0: Если можно коротко, вот поездка Уитков и Кушнера в октябре в Москву, она в итоге состоится, как вы думаете, и какие могут быть последствия ее для разрешения конфликта?
1: Но она в любом случае состоится, тут уж вопрос в тех сроках, которых обещали или нет. Последствий, честно, ну никаких, потому что Уитков и Кушнер не обладают никакими властными полномочиями для того, чтобы о чем-то договариваться, они просто гонцы.
0: Иван, спасибо. Иван Пятибратов был с нами на связи, доцент финансового университета, кандидат политических наук. Обсуждали все последние заявления вокруг украинского урегулирования, заявления Кремля, заявления Украины и США, которые мы получили за сегодня.
2: И вот еще Дмитрий Песков уже говорил о том, что Европа продолжает делать все, чтобы не дать остановиться украинскому конфликту. Вот такое заявление – это один из комментариев, которые сегодня пресс-секретарь президента сделал по итогам вот этих заявлений и США, и Европы, и Украины.
3: Час. Что это значит?
0: Ну а к нам в студии сейчас присоединяется Даниил Бабич, финансовый обозреватель РБК. Даниил, приветствуем. О чем сегодня расскажешь? Какие темы у тебя?
4: Ну, какие темы? Это понятно всегда. Итоги торгов.
0: Да, какие?
4: Ну, торгов на московской бирже.
2: Что там с торгами на московской бирже?
4: Все нормально.
2: Все нормально с торгами на московской бирже. А стоимость нефти Brent превысила $106 за баррель впервые с 29 сентября.
0: Ну, Данила сейчас об этом как раз и расскажет.
3: Рынки, итоги.
4: Студия Данил Бабич, это рынки. Итак, основная сессия на московской бирже завершилась небольшим снижением. В принципе, мы сейчас по индексу акций находимся чуть ниже 2400 пунктов. Правда, если мы включим в период сессии и сессию выходного дня, то, что было в субботу и воскресенье, напомню, торги проводились, также вечернюю сессию, пятница, то сейчас мы отметим, что существенно выше мы находимся, чем закрытие пятницы, около 3%. В понедельник торги проходили более-менее спокойно в режиме коррекции от максимума чуть выше 2400 пунктов до минимума в районе 2374. Отметим также, что подупали сегодня цены на гособлигации по индексу RGBI и также ниже, чем в пятницу, краткосрочные ставки. Если мы посмотрим в целом на настроение участников рынка, то увидим, что они не определились. С точки зрения динамики, с начала года индекс акций потерял около 13%. Если же мы посмотрим на исторический максимум 2021 года, то сейчас мы находимся более чем в 40% ниже этого максимума, который был вот почти ровно 5 лет назад. О настроениях на рынке акций в понедельник рассуждает инвест-консультант финансовой группы «Финам» Иван Буховой.
5: Новости касаемо энергетики, да, скажем так, в пятницу, которые прошли по рынку уже под закрытие основной торговой сессии, они, конечно же, вызвали там бешеный позитив, да, сразу же наши нефтяные, нефтегазовые компании очень хорошо прибавили в цене, и, соответственно, сейчас в понедельник это, ну, можно сказать, рынок определяется, да, продолжить ли текущую динамику по такому позитиву, который мы встретили на прошлой неделе, либо же все-таки уйти на корректировку, на обычное, да, свое состояние в виде того, что после импульса проходит, да, какая-то локальная коррекция, и, соответственно, дальше уже определиться, исходя из тех новостей, которые будут поступать по рынку дальше.
4: Пришли к нам и сведения с Федеральной таможенной службы и из Банка России практически в один день, почти одновременно, о ситуации с внешней торговлей. Профицит внешней торговли за 8 месяцев, это с января по август включительно, по данным ЦБ, вырос на 25% до 91 миллиарда в долларовом выражении. Что же касается данных Федеральной таможенной службы, они немного отличаются в большую сторону. Там они фиксируют профицит за 8 месяцев аж 103 миллиарда в долларовом выражении, вырос и импорт, вырос и экспорт. Экспорт 304 миллиарда за 8 месяцев, импорт 201 миллиард. Ну и ЦБ также уже опубликовал курсы, которые он установил на завтра. Официальные курсы: юань 12 рублей 54 копейки, доллар упал на рубль 83 рубля 92 копейки и евро 94 рубля 4 копейки. Отмечу, что юань сейчас торгуется примерно на 10% выше

0: к рублю, чем годом ранее. Интересно посмотреть на ситуацию с процентными ставками. Выступают представители ЦБ, делают разные заявления. Напомню, что 23 октября опорное заседание. Пока отметим одну вещь. Параметры проекта федерального бюджета на 3 года, который вот будет утвержден, судя по всему, Думой, но в какой редакции мы пока точно не знаем, позволяют продолжить смягчение денежно-кредитной политики. Это хорошая история. Есть ли или нет на данный момент дефицит ликвидности в банковском секторе? Это важный вопрос. Судя по динамике межбанковских ставок, ставка РОНИ эталонная в районе 14%, чуть выше ставки на московской бирже овернайт 13,79, трехмесячная чуть выше 14. Ну, а участники рынка ожидают, что все-таки ЦБ не будет понижать ставку. По крайней мере, трехмесячные свопы вот на площадке, которые торгуются эти инструменты OTC, дают нам отметку 14%, годовые свопы 14,29%. Фьючерс — это новый инструмент на ключевую ставку. Вот к концу года дает отметку 13,86%, то есть закладывает небольшую вероятность понижения ставки, и совсем ничтожную вероятность понижения ставки закладывают ближайшие фьючерсы на ближайшее заседание 13,95%. Интересные данные по рынку нефти опубликовал Минэнерго. США — $125 за баррель в СИФ Роттердам. Столько стоит сейчас нефть в Европе. Это Brent. Она стоила дороже, что 35 рублей, но главное, что в октябре цены закрепились. Dated Brent — 125.44. 6 числа, 5 октября — 125.51. 2 октября — 135.51. 1 октября — $114.82. Смотрим, как выросли цены аж на 20, больше, чем почти на $20 подскочили. И совсем другую ситуацию мы наблюдаем во фьючерсах. Фьючерсы на Brent у нас показывают бэквардацию. Это главное, бэквардация. То есть каждый последующий фьючерс дешевле предыдущего. Судя по всему, идет хеджирование, а может быть, манипуляции на рынках. Но кто во что гораст, то так и комментирует. Как бы то ни было, ситуация в ценах на нефть остается неустойчивой. О их непостоянстве рассуждает Иван Пуховой.
1: Что касается нефтегазового сектора и в целом каких-то перспектив, пока цены на нефть остаются все-таки локально высокими, и вся инфраструктура сейчас перестраивается, по сути, под эти новые реалии и более высокие цены. Соответственно, мы можем видеть по компаниям там некоторые переоценки с точки зрения денежных потоков, с точки зрения каких-то будущих, да, поступлений, в том числе и небольшие пока намеки на дивиденды, небольшие. Почему? Потому что все очень может резко измениться, да, в смысле того, что Армуз может там резко открыть, да, Иран и США там буквально за неделю договорятся, и все вновь вернется на круги своя, тогда нефть, конечно же, пойдет на существенную коррекцию, и нефтяные компании будут вынуждены, да, те прекрасные цены, которые сейчас есть, они будут вынуждены о них только вспоминать.
0: Агентство Никей отмечает, что цены на споте в Азии еще выше, чем в Европе. Они $150 за баррель. При этом котировки наших бумаг нефтяных растут. «Газпромнефть» сейчас акции торгуются дороже на 30%, чем годом ранее. Акции находятся на годовом максимуме, так же, как привилегированные бумаги и обыкновенные бумаги «Татнефти». Акции «Яндекс» оправились после небольшого шока на фоне атак БПЛА. Издание «Ведомости» отмечает, что ущерб «Яндекс» от этих атак не превысит размер дневной выручки компании при наихудшем сценарии. С начала года, правда, акции «Яндекс» и без всяких атак потеряли 25%. Ну что же, это вся информация к текущей минуте. Это были рынки. Вам рассказал Даниил Бабич.
2: Финансовый обозреватель РБК Даниил Бабич у нас в студии. Данил, спасибо за такой разбор того, что сейчас происходит на рынках. Я вот хотел больше про Яндекс узнать. Ты сказал так, что как бы небольшая была потеря, небольшой был спуск акций, но тем не менее сейчас все нормально. Мы можем уже оценивать акции Яндекса? Вот они стоят столько, сколько стоят, или влияние вот этих атак это все еще чувствуется?
0: Вопрос я немножко не понял. Но смотри, ситуация такая, что акции Яндекса плохо себя чувствовали и без всяких атак. А атаки на них, конечно же, повлияли, но не очень сильно. То есть все вот эти атаки на выручку Яндекса, они никак не повлияют. На бизнес Яндекса никак, ну, на сервис они временно влияют, безусловно. Тоже, если ты помнишь, были атаки на Аэрофлот в свое время, некоторое время назад, там, в прошлом или в позапрошлом году, хакерские атаки, хакерские, правда. Да, и считалось, да, что они тоже никак не повлияли, по большому счету. Но у Аэрофлота другие проблемы. Смотрим акции Аэрофлота в связи с ожиданием доп. Эмиссии, конечно, и продаж, вот, они очень сильно припали. То же самое можно сказать и Яндекс. Яндекс губит доп. Эмиссии, пусть в небольшом размере, потому что Яндекс за счет миноритариев пытается свои какие-то проблемы менеджмента решить. Атаки БПЛА, конечно, неприятная вещь, но не главное.
2: Но не главное. Даниил Бабич, финансовый обозреватель РБК.
3: Вы слушаете радио РБК, и мы скоро вернемся. И про Яндекс продолжим. Он столкнулся с беспрецедентной атакой. Такую характеристику атакам на дата-центр дал глава Минцифры Максуд Шадаев. И совместно с Минобороны сейчас ведомство обсуждает вопрос о защите ЦОДов. А мы спрашиваем вас сегодня, наш интерактив, по поводу вашего цифрового архива, сокровище это или чемодан без ручки? Как давно вы разбирали файлы в облаке? Пишите нам в Telegram Радио РБК.
2: Спасибо, что пишете, потому что очень много сообщений, и очень приятно, что вы так активно участвуете. Вот у нас есть сообщение Юлии из Тюмени. Стараюсь идти по порядку, чтобы все охватить. Юлия из Тюмени пишет, что все круто и удобно до тех пор, пока случайно не потеряешь доступ или тебя не взломают. Вот тут начинаются танцы с бубнами, особенно это касается облака в мэрии. Я как-то совершенно по-дурацки забыл пароль от почты, и все мои фото, видео, другие памятные штуки канули в лету. Но, к слову, Юля, по-моему, есть сейчас очень много способов восстановить пароль. Я, конечно, у меня не было такой истории, но, тем не менее, там можно и как-то и по телефону, по СМС, и что-то еще. В общем, не самая печальная ситуация. Попробуйте, может быть, действительно можно сейчас...
3: Но по-дурацки его забыть можно. Это действительно так. Можно. Ангелина из Воронежа пишет, я даже не знаю, сколько у меня там файлов. Ой, поддерживаю вас. Захожу только, когда нужно что-то найти. Час сижу, копаюсь, потом надо реально довести порядок, но у меня тревожность начинается от одного вида.
2: Можем понять.
3: Бэкап-тревожность.
2: Бэкап-тревожность, кстати, тоже будем потом об этом немного говорить.
3: После 8 вечера.
2: После 8 вечера, да, уже в разговоре с нашими спикерами. Еще пара сообщений. Артем из Клина разбирал, дай бог памяти, года полтора назад, а то потому, что телефон выдал, что память переполнена. Лучше, конечно, сразу ненужный файл удалять, а фото можно на внешний диск. Кстати, я замечал, что у меня много фото-счетчиков синхронизируется в итоге с моими всеми облаками, и, конечно...
3: У тебя явно ничего не потеряется, потому что все будет продублировано в разных местах.
2: Да, а вот в том месяце у меня все было вот так вот. И Полина из Нижнего Новгорода пишет, что у меня в облаке рассказы и статьи, которые я писала за последние лет 5, ни разу не чемодан без ручки, я по ним вижу, как менялся стиль, какой у меня прогресс, и просто уютно перечитываю.
3: Это такой дневник в современном формате, да, своеобразный, куда записывали раньше свои мысли, только был он бумажным, а вот теперь такой цифровой дневник. И еще одно сообщение от Натальи из Москвы. Действительно, давно не разбирала, ленюсь пока особо. Более того, скриншоты, вот да, ты про них вспоминал.
2: О чем,
3: тоже,
2: да, говорили.
3: Туда и лезть страшно. Ну, каждое сообщение поддержишь, потому что действительно, надо бы разобрать, но как-то руки не доходят. Но когда...
2: Вот эти гигабайты памяти надо разгребать, это, конечно...
3: Страшный сон просто. И сколько времени на это уйдет, да.
4: Качество жизни. Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. Поговорим про ходьбу. В фитнес-трекерах до сих пор правит бал знаменитая планка в 10 тысяч шагов в день. Ее часто воспринимают как такой золотой стандарт. Но это скорее удобный ориентир, чем медицинский норматив. Польза от ходьбы начинается гораздо раньше и растет постепенно, а не включается только по достижении той самой заветной цифры. А новые исследования вообще предлагают смотреть не только на количество шагов, а еще и на темп и длительность ходьбы. Похоже, для здоровья важна не сухая цифра на шагомере, а то, насколько быстрыми и долгими будут отрезки нашего движения. В британском журнале спортивной медицины вышло масштабное исследование. Ученые изучили данные почти 65 тысяч человек с датчиками движения. Оказалось, что у тех, кто ходил в быстром темпе, риск преждевременной смерти ощутимо снижался, даже если в сумме они делали меньше 5000 шагов в день. Другая работа в журнале Translational Psychiatry оценивала здоровье мозга и психики. Ученые сравнили движение короткими перебежками, ну, например, от стола к чайнику, и более долгие периоды умеренной или интенсивной активности. И выяснилось, что при продолжительных периодах непрерывного активного движения, в будущем реже выявляли деменцию, депрессию и тревогу. Риск деменции заметно снижался, если такая активность длилась от 13 минут, а депрессии и тревоги от 36 минут. Получается, надо не просто двигаться, но ходить быстро и подолгу. Возможно, но тут надо сделать важную оговорку. Пока сложно на 100% отделить причину от следствия в этих исследованиях. Что тут первично? То ли ходьба так здорово защищает организм, то ли людям с изначально крепким здоровьем просто легче ходить и быстрее, и дольше. Но в любом случае, быстрая и долгая ходьба – это один из самых доступных способов поддержать здоровье. Попробуйте пройти часть привычного маршрута чуть быстрее, чем обычно, а при первой возможности уделяйте время на полноценные непрерывные прогулки. Ходьба вообще одна из моих любимых физических нагрузок. Максимально полезная привычка и для тела, и для ума. С вами был Евгений Тиханович. Ходите чаще и повышайте качество жизни на РБК.

0: Вейл, Джили, Дэн Фэн, Эксид, Черри, Жету, Чанга, Рейдуо, Лиси, Аварфэ. Гибрид, бензин, новинка или клон старой модели? Кто есть кто? Роман Фарботко разбирается в мире китайских машин. По будням на радио РБК.
1: Иногда ракета оказывается отскоком дохлой кошки. Но и мы не хомяки. Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. И мы встречаем открытие в прямом эфире. Обсуждаем движение котировок и главные финансовые новости вместе с гостями и экспертами. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже. Что это было? В эфире.
2: Рынок зависит от ипотеки и рассрочек. Он все еще зависит, но мы же знаем, что в 2025 году произошло определенное ужесточение льготных программ. Вот как сильно реально упал спрос и какие суррогаты его заменяют сегодня?
3: Ну, здесь мы точно не открыли Америку, но мы хотели совокупность факторов подчеркнуть вот в одной фразе, в одном предложении. У нас есть сегменты и регионы, где таких сегментов больше всего, комфорт-класс, массовый сегмент, который достаточно трагично зависит от ипотеки. Без ипотеки там вообще нет сделок. И поэтому мы видим, какой эффект. Если правила ипотеки ужесточаются, доля ипотеки существенно не уменьшается, но оборот снижается. Потому что у тебя количество потенциальных покупателей сразу сокращается. В некоторых регионах для того, чтобы поддержать продажи, к сожалению, пользуются специфическими условиями ипотеки, которые не очень любит Центробанк и о чем постоянно говорит.
1: Директор платформы bnmap.ru про Сергей Лобжанидзе в программе Игната Бушухина «Недвижимость».
0: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски каждый

0: Бро.
1: Про главное — экономика.
2: С обзором главных экономических событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. Евросоюз утвердил 22-й пакет санкций против России. В него вошли около 1600 компаний и физлиц. Это крупнейшее единовременное пополнение санкционного списка с 2022 года. Под ограничения, среди прочих, попали предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также Горьковский автозавод и «Девелопер-самолет». Российские производители пива предупредили о задержках поставок после атак на дата-центры Яндекса. Участники рынка разослали ритейлерам письма, в которых сообщили о нарушениях производственных процессов и трудностях с передачей данных об обороте, пишет РБК. Аналогичные предупреждения в торговые сети направили также крупнейшие производители безалкогольных напитков и соков. Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам поддержал проект федерального бюджета на ближайшие три года. В 2027-м дефицит ожидается на уровне в 2,2% ВВП. Ключевыми приоритетами бюджета будут выполнение социальных обязательств, обеспечение потребностей обороны и безопасности государства. Первое чтение проекта бюджета в Госдуме запланировано на 29 октября. Центробанк ужесточит контроль за операторами электронных кошельков. Регулятор хочет приблизить требования к ним к банковским стандартам и будет проверять работу таких сервисов по 33 критериям, пишут «Известия». Особое внимание уделят прозрачности комиссии, правилам возврата денег, уведомлениям об изменении условий и качеству поддержки пользователей. Профицит внешней торговли России товарами в августе вырос до 11 миллиардов 739 миллионов долларов. Это почти на 61,5% больше, чем в том же месяце прошлого года, говорится в материалах ЦБ. По данным регулятора, в январе-августе положительный

0: положительное сальдо внешней торговли превысило 91,5 миллиард долларов против 73,2 миллиарда годом ранее. Лауреатами премии по экономике памяти Альфреда Нобеля стали американцы Роберт Холл и Майкл Вудфорд. Они создали макроэкономические модели, которые помогают проводить эффективную стабилизационную политику. На основе их работы государства могут принимать меры, уменьшающие резкие спады и подъемы в экономике. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
1: Вы слушаете радио РБК, у микрофонов по-прежнему Никита Гмыза, Оксана Гречанюк. Мы продолжаем. Так, Яндексу удалось восстановить работу нескольких облачных сервисов после атак беспилотников на дата-центре компании. Что же сейчас вот появилось?
2: Вновь доступны уже инструменты искусственного интеллекта для перевода текстов и обработки речи. Возобновила работу бизнес-версия нейросети Алиса, хотя часть функций все еще недоступна. И последствия затронули не только собственные сервисы Яндекса, еще и сторонние компании пострадали, которые используют облачную инфраструктуру. И каким образом бизнес справляется со сбоями, разбиралась Ольга Зоева, она с нами в студии.
1: Да, Оль, последствия в первую очередь затронули, я так понимаю, собственные сервисы Яндекса. Вот в нашем эфире и водители рассказывали, водители такси, что не могут вывести деньги за заказы, которые они выполнили. Есть ли сейчас какие-то альтернативы?
3: Да, в приложении Яндекс.Гоу периодически появляется ошибка, ну и поиск автомобиля занимает значительно больше времени. Я так себе сэкономила вчера почти 2000 рублей. Ну, конечно, сразу напрашиваю мысль, а не вернутся ли на улицы городов те самые бомбилы? Ну, едва ли, считает директор сервиса заказа такси Максим Шушарин.
4: Есть помимо нас другие приложения, другие агрегаторы. И агрегаторы дают водителям достаточно много преимуществ. Это, в первую очередь, безопасность, это цифровой след, банковские продукты, эквайринг и так далее, геолокация. На самом деле бомбилы были, есть и будут, скорее всего. Это, ну, прям история для небольших городов. Бордюры сейчас бомбилы не пойдут. Современные средства коммуникации позволяют находить клиента в сети очень успешно. Это чат-бот, это группа совместных поездок, где Яндекс, Лёка, нет нас, люди начнут как-то искать себе заказы и уходить в эти же самые, допустим, соцсети или чат-боты.
3: Таксопарки тоже несут убытки. Около 1,5 миллиона рублей в день, подсчитывает управляющий директор компании «Такси Трейд» Александр Казаченко.
5: Таксисты разбежались, дают скидки на аренду. Я думаю, где-то при парке в 1000 машин, в 1,5 миллиона в день. Бизнес какой? Таксист пришел, машину в аренду взял, ездит, зарабатывает. Заказов нет, не зарабатывает, бросил эту машину и ушел.
3: Ну и в качестве альтернативы агрегаторы включают опции заказать по телефону за наличные, а таксопарки развертывают собственные колл-центры для прямой связи клиентов с водителями, ну как это было в период перебоев в работе мобильной связи весной.
1: Ну, облачными сервисами Яндекса сейчас пользуются и крупные, и средний бизнес. Здесь поэтому такой сработал эффект домино немного. Сколько таких пострадавших клиентов? Можно ли примерно хотя бы оценить?
3: Можно оценить по выручке. Действительно, среди основных потребителей это банки, финтехкомпании, ритейл и телеком. И по оценкам экспертов, которые приводит газета «Коммерсант», выручка облачного направления Яндекса составляет около 30 миллиардов рублей. Но это примерно 4% от общей выручки Яндекса вообще. Среди крупных клиентов, чьи сервисы перестали работать, МВидео, Лента, Циан, Ламода, Магнит, мы об этом рассказывали. Ну, а также сервис для знакомств Твинби. Пользователи не растерялись, начали знакомиться друг с другом в комментариях под постом, в которых компания сообщала о сбоях. Но, кроме шуток, ущерб понесли образовательные онлайн-платформы. Большинство из них работают на российских облачных сервисах, и данные хранят там. Но альтернатива есть, рассказывает репетитор по испанскому языку Марина Богер.
6: Перенесла некоторые уроки на платформу, которая работает, тоже русскую, но мне пришлось потратить несколько часов своего времени в выходной просто, чтобы это сделать. Школа, с которой я работаю, тоже придумала альтернативу. Они сделали PDF-файлы, загрузили все учебники, которые у нас есть в доступе, в облачное хранилище, и оттуда мы могли бы взять сами учебники и провести занятия хотя бы по учебникам. Никаких других способов, кроме того, как провести урок по стандартным учебникам, либо сделать презентацию из ваших уже готовых, когда-то сохраненных на компьютер материалов, других вариантов не остается.
3: Ну и, к сожалению, на фоне сбоя уже появились мошенники, которые предлагают перенести сохраненные на компьютере данные на другие платформы. Они обещают бесплатные тестовые периоды, ну а затем предлагают заплатить за перенос и дальнейшее использование, собственно, данных.
2: Ну, согласно последней информации, платформа Яндекс.Клауд работает в ограниченном режиме тоже, и техподдержка получает повышенное количество обращений.

0: этом Яндекс тоже сообщал. Он собрал ответы на самые частые вопросы, рекомендации дал по восстановлению работы. А какие у компаний, которые хранили данные в облаке, есть варианты на данный момент?
1: Один из вариантов предложил, собственно, сам Яндекс. Сразу три облачных провайдера позволили ускоренно размещать у себя данные и сервисы пострадавших клиентов. Но альтернативное облако здесь не единственный вариант. Например, генеральный директор компании Elite Market, который был в нашем эфире, он рассказал, что они разместили три копии на инфраструктуре Яндекса, параллельно делали резервные копии на других хостингах, а вот теперь рассматривают покупку собственных физических сервисов. И вот, по его словам, это достаточно дорого. По предварительным оценкам потребуется около 4 серверов за 3-4 миллиона рублей в месяц.
2: Но если бизнес готов на такие траты пойти, видимо, уже какие-то решения для себя каждый предприниматель внутри принял. Оль, спасибо. Ольга Зуева, наш обозреватель о ситуации с Яндексом, о том, как бизнес реагирует на проблемы этой крупной корпорации.
3: Час. Что это значит?
2: Вы слушаете радио РБК, у микрофона Никита Гмыза, Оксана Гречнюк. Мы продолжаем. Вот наши слушатели сообщали, что некоторые зарядные станции Яндекса в Москве отключились. Это данные приложения Яндекс Фьюэл. Как сейчас заряжаются владельцы таких машин, собственно, один основных вопросов.
0: И спрос на российские электромобили и гибриды, подчеркну, что на российские, именно в октябре начал снижаться. Дилеры рассказали Коммерсанту, что это связано с приостановкой программ льготного автокредитования и лизинга. Главным ограничителем спроса называют цену, и часть клиентов сейчас просто выжидают. Что происходит на рынке прямо сейчас, обсудим с нашими экспертами. У нас в студии основатель компании N-Cars Евгений Забелин, автоэксперт Артем Самородов и на связи со студией директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Коллеги, приветствуем вас.
4: Добрый вечер.
2: Спасибо, да, что к нам присоединились. Наверное, первый вопрос у нас будет Сергею. В начале сентября вы сообщали о двукратном росте продаж электрокаров и гибридов в России за лето. Что произошло осенью, что с продажами?
5: Смотрите, статистика – это наука немножко о прошлом, поэтому то, что мы видим сейчас, мы видим продолжающийся рост. Мы понимаем, да, что после завершения госпрограммы, то есть и повышения цен на какие-то модели электромобилей, скорее всего, спрос снизится, и в перспективе цифры будут чуть пониже, чем сейчас. Но на данный момент, что мы наблюдаем, то есть по электромобилям за 9 месяцев рост на 44% к 9 месяцам прошлого года. Если брать чисто сентябрь, то это рост в 2,5 раза, то есть плюс 155% к прошлому сентябрю. По гибридам цифры еще более веселые, то есть там по 9 месяцам 150%, по сентябрю 157%. То есть пока все цифры показывают на то, что рынок новых именно электромобилей, он растущий. И мы видим заявления производителей, что они эту ситуацию берут под контроль, то есть и будут давать свои собственные скидки. То есть вот на фоне топливного кризиса, на мой взгляд, пока он действует проблемы на заправках, то есть спрос на электромобили, он будет стабильным, высоким. То есть единственный там по статистике сейчас минус, это на рынке автомобилей с пробегом, сентябрь был ниже, чем август. Но там все понятно, то есть там просто в августе с рынка с пробегом, фактически с классифайдов вымели все хорошие предложения, то есть количество предложений сократилось в 2 раза к лету. Это смотреть примерно там 40-45% минус по предложениям автомобилей, потому что никто не хочет расставаться со своим электрокаром.
0: Сергей, спасибо. Артему Самородову вопрос. Вы какой тренд фиксируете? Действительно ли продажи российских гибридов электрокаров падают?
4: Ну, с Сергеем трудно спорить. Все-таки он, наверное, лучше разбирается в цифрах. Опять же, я ориентируюсь на его цифры очень часто или почти всегда. Но на самом деле есть такое ощущение странное, что в сентябре и дальше все будет так по наклонной идти с точки зрения продаж гибридов и электромобилей. Ну, во-первых, на трассе можно спокойно заправиться, нет никаких трудностей, и, значит, нету ничего такого там сверхъестественного, что людей бы заставляло выбирать электричку или гибрид. Вот. Во-вторых, не каждый гибрид, извините, далеко довезет. Так вот, наверное, да, тут, наверное, коллега расскажет потом
0: позже. Электричка дальше уедет.
4: Как будто бы у электрички запас, наверное, чуточку побольше.
6: Смотря какая электричка и смотря, собственно говоря, какой гибрид.
4: Ну да, да, вот, поэтому как будто бы вот эта ситуация, она только будет разворачиваться в обратную сторону, но и опять же, никакими скидками, извините, 925 тысяч не заменить. Ну, какие скидки могут быть на Эволют, чтобы он по-прежнему продолжал продаваться в тех же объемах, в которых он продавался вот несколько месяцев назад?
2: То есть то, что

0: вот это компенсирует исчезновение программ льготного автокредитования, лизинга. Можно ли это как-то сделать?
1: Ну, безусловно, это можно сделать прямыми скидками, но здесь вопрос, насколько вообще корректно и не появится ли вопрос у каких-то органов, если делать прямые скидки, потому что когда была государственная субсидия, розничная цена была одна. Как только ушла государственная субсидия, цена неожиданно снизилась. Ну, мне кажется, здесь было бы странно, как минимум, какое-то снижение цены значительное. Вот. Да. Но, безусловно, какие-то скидки делают, но, насколько я знаю, я с коллегами из дилерского сообщества общался, скидки абсолютно небольшие, и продажи действительно, да, остановились, потому что изначально завышенные цены на автомобили так называемой российской сборки, электромобили, они без этой субсидии, собственно говоря, оказались несостоятельны и абсолютно никому не нужны, это факт.
0: Вы сказали такую фразу, изначально завышенные. То есть, по сути, прямая скидка — это такой откат к той цене, которая изначально могла бы быть.
1: Ну, безусловно, как бы это очень похоже, но, наверное, не стоит об этом, да, впрямую так в эфире говорить, но все понимают, взрослые люди, на что это похоже, да, потому что когда цена изначально выше, а как только уходит субсидия, ну, начинается скидочка. Просто для примера, любой из здесь производимых электромобилей можно привезти из Китая даже с коммерческим утилизационным сбором дешевле. Вот. Ну а в чем тогда экономический смысл сборки здесь без с нулевой использованием российских компонентов, но только дороже, чем привозить из Китая? Зачем?
2: У нас, кстати, знаете, яркий пример «Атом», да, который только что вот вышел, появился у нас на сцене. Сколько? 14 машин, по-моему, в том месяце только встало на учет. Почему? Ну потому что за 4 миллиона, извините, не сильно люди хотят покупать его. Его бы, на самом деле, и за 3 миллиона не сильно-то покупали, но за 4
1: точно. За 3 бы уже бы у него, безусловно, мне кажется, было бы больше спроса. А сейчас за 2,5 миллиона можно, да, купить Чанган, и, собственно говоря, на параллельном рынке все продажи, и они разрывают. Все люди перекинулись туда. На следующий день, после того, как закрыли субсидии, за Чанганами опять выстроилась очередь.
2: А, вот есть еще один фактор. Сейчас вот я вспомнил-то об этом. С 1 же января у нас в Китае опять закроют вывоз новых автомобилей.
1: Электромобили, которые сейчас популярны и везутся из Китая, их это вообще никак не коснется.
2: Почему?
1: Там, а потому что это коснется только европейских и японских марок, а электромобиль там практически кроме Toyota там ничего и нету.
0: Сергею Целикову вопрос. Сергей, а вы каких тенденций ожидаете как раз с начала года, когда изменятся какие-то условия? Что будет по продажам?
3: Я сначала прокомментирую коллег. Мне очень нравится, когда люди высказываются, вообще не опираясь ни на какие цифры, а на какие-то только рассуждения. Кто-то где-то что-то сказал, кто-то где-то что-то там это и так далее. И вот уже тренды, и вот уже там это.
4: Сергей, ну ждем тогда от вас цифр.
3: Мне, конечно, прикольно, конечно. Ну, можете продолжать на эту тему. То есть, ну, просто надо опираться на цифры, то есть в цифрах мудрость на самом деле, то есть они в том, что кто-то где-то сказал, что там вот, да, Атом не зашел, здесь понятно, здесь все ясно, дорогой автомобиль, маленький, то есть с непонятным конструктивом, то есть с какими-то инновациями, которые людям практически не надо, да, этот не зашел, при этом... Если говорить о продукции там, и валюта, у них все, что производится, все продается вот, там, в 2-2 месяца вперед распродано. Им бы сейчас собрать то, что собирали. Сейчас они объявили, что новую модель электрокара запускают вот, фактически с сентября. Сейчас запускается iSky. То есть, в принципе, он тоже будет продаваться вполне адекватно. iJoy, у которого была цена с субсидией в районе чуть выше 2 миллионов, там 2100, 2200, они сейчас опустили свою цену на 2,5, да, это дороже, но при этом, если когда считаешь, то есть, когда все это было с субсидиями, во-первых, она не для всех действовала, надо было быть там либо ветераном СВО, либо там врачом, доктором, там еще кем-то и так далее. То есть она не на всех распространялась.
0: Вот коллеги не согласны с вами.
1: Сергей, простите, субсидия распространялась на всех, кто берет автокредит либо лизинг. Причем здесь СВО? СВО распространяется на продукцию АвтоВАЗа. Поэтому давайте уж цифрами.
3: При этом, да, то есть кредит берешь там по 20%, плюс это, то есть когда ты считаешь автомобиль в целом полный жизненный цикл, то ты получаешь как бы несколько другие цифры. Иногда купить за деньги за 2,5 становится выгоднее, чем взять в кредит за там 2,100.
1: То есть, поэтому, безусловно, но не все, к сожалению, у нас до этого считали.
3: Будут продолжаться до тех пор, пока продолжатся активные проблемы с заправкой автомобилей.
4: Ну, давайте тогда как раз про инфраструктуру поговорим, но в контексте именно и гибридов, и электрокаров. А, наверное, Евгению, мне кажется, это больше вопрос. Что сейчас с инфраструктурой по стране? Насколько она развита?
1: В московском регионе и в крупных городах, в миллионниках-то уж точно, инфраструктура, скажем так, она минимально достаточная. То есть в Москве, даже не имея своей зарядки, хотя покупать электромобиль, не имея зарядки, на мой взгляд, все-таки, но такое некоторое приключение, в принципе,

0: жить можно. Вот. Путешествовать между крупными городами тоже можно. В Питер спокойно можно доехать на электромобиле. На юг до Сочи можно спокойно доехать на электромобиле. В Казань тоже никаких проблем. Ну, причем практически на любом электромобиле, даже там с небольшой батарейкой 50-60 киловатт. Да, заправляться часто, но зарядки есть, и они работают.
1: А что значит своя зарядка сегодня?
0: Ну, своя зарядка, я имею в виду, на подземном паркинге своя зарядная станция. То есть это не общественная зарядная станция, от которой ты зависишь, вот, допустим, как в сегодняшней ситуации, когда действительно многие зарядные станции на сегодня, они отключены, и в том числе там наша партнерская зарядная станция, да, она прислала сегодня уведомление, потому что у них размещены на серверах Яндекса, и, к сожалению, да, ничего не работает.
2: Артем, как-то дополните касательно инфраструктуры комментарии?
3: Я успел только подумать по поводу дизель-генератора в багажнике.
1: Вот я тоже почему уточнила, потому что...
0: На ходу зарядка не работает, к сожалению, от дизель-генератора, тут ничего не придумаешь.
2: Только на месте. Смысл машины такой тогда теряется, честно говоря, немного.
1: Ну и подземный паркинг, надо сказать, не у каждого тоже есть, и все равно люди пользуются чаще, наверное, в городских условиях зарядками.
3: А вот насчет паркингов, они запретили? Что-то звучало такое, да?
0: Смотрите, запрет не запретили, для нового строительства с 2027 года МЧС ввел правила, которые, к сожалению, опять ввели с опозданием, на паркинге отдельные места, которые блокируются от остального паркинга. Но у нас по всей стране пока такого паркинга нет ни одного, это только, которые будут проектироваться с 2027 года. Я надеюсь, эту ерунду отменят, потому что в Китае куча электромобилей, и такой системы нету.
1: А как же безопасность?
0: А вы хоть раз видели и в Китае, когда там 80% парка уже электрического, хоть раз пожар с автомобильного паркинга? Автомобили у нас с Китая.
1: Не видела, но мы в России.
0: А что от этого изменится?
1: Возможно, у нас разные правила безопасности. Пожарные, я не знаю.
2: Может быть, они гораздо
1: не готовы сейчас ответить.
2: Высокие.
0: Слушайте, я немножечко вот в этой теме, это тема вообще для отдельной дискуссии про пожарную безопасность, потому что мы сейчас как раз работаем в том числе и с МЧС над этим вопросом для электромобилей. Есть много чего мне интересного рассказать. Вот, но это долгая история. Есть средства тушения, вот, и здесь нужно не отгораживать паркинги, потому что, ну, на практике это ведет к колоссальному удорожанию и ничего не дает. Просто по-другому нужно немножко делать.
3: У нас на паркинге запретили самокаты заряжать.
0: А вот это, кстати, вот правильное решение. В Китае практически в 90% домов запрещено на паркинге и вообще на территорию заезжать на электрических самокатах. Это правильно.
1: То есть в Китае случаи с электрическими самокатами были?
0: Они огромные, в огромных количествах происходят, очень часто, к сожалению.
2: Это какие-то, мне кажется, китайские самокаты, потому что все-таки вот как я, любитель самокатов у нас в городе, какого-то фу-фу не замечал. Спасибо огромное нашим экспертам. С нами на связи был Сергей Целиков, директор аналитического агентства «Автостат». У нас в студии Артем Самородов, автоэксперт, и Евгений Заверин, основатель компании «НКАР». Спасибо вам за такую большую дискуссию.
1: А мы тему автомобилей не отпускаем. В Париже уже туда перенесемся. Открылся международный автосалон. Это традиционно главное мероприятие автопрома. Бренды представляют новинки, концепты и главные тренды этого года.
2: Это электрокары, конечно же, да. Ну и как вот что мы, тему, которую мы уже затронули, это конкуренция, правда, с китайскими производителями европейских. Причем за год брендов SKNR стало в два раза больше. Вот на выставку уже приехали 20 компаний. Для презентации своих моделей они заняли тысячи квадратных метров в экспоцентре.
1: Но европейцы не уступают. Концепты автомобилей представили Citroën, Renault, Audi, Maserati. А в сегменте электрокаров доступных европейских новинок пока так и не появилось. Это отметил автомобильный обозреватель Филипп Муниус.
4: В технологиях и электрификации китайские машины все еще впереди. Сейчас им нужно только повысить свою узнаваемость, и поэтому они здесь. С другой стороны, европейцы пытаются защитить свою территорию. Им нужно использовать такие мероприятия, чтобы показать, что они все еще борются. Но сделать свои электромобили доступными они пока не смогли, несмотря на все усилия брендов и правительства. Если сравнивать с тем огромным предложением, которое рынку делают китайцы, я боюсь, что электрокары, произведенные в Европе, все еще очень дорогие. I'm afraid the electric cars made
2: in Europe are still very expensive. Ну, вот из новичков на автосалоне это китайский Zeekr. В компании отметили, что за год нарастили поставки в Европу сразу на 200%. Ну, а на мотор-шоу дебютировал флагманский внедорожник 9X. Вот такая вот аббревиатура,
1: да,
2: такое название.
1: Китайские бренды известны футуристическими дизайнами, и пока они их представляют, европейцы, наоборот, обращаются к прошлому. Новинка такая Citroën, компактный автомобиль, дешево.
2: Два CV, чтобы вы понимали, как это пишется, но у нас он получается
1: как дешево. Его планируют выпускать с 2028 года. Стартовая цена может составить около 15

0: тысяч евро. Переведешь сейчас вот так вот в рубли.
1: Много.
0: Много. Название и форма машин отсылают к оригинальной модели. Ее широко выпускали с 50-х. И в Европе позиционировали ее как одну из самых доступных и простых моделей того времени. А вопрос сейчас, удастся ли этой ностальгии привлечь покупателя, отмечает автомобильный аналитик Mobility Global Тим Урхарт.
2: Откровенно говоря, эта ситуация выглядит крайне тревожной для европейского автопрома. Налицо огромная напряженность в геополитике, очень высокие цены на топливо, неспокойная ситуация в мировой экономике, доверие к Европе подрывается. Европейский рынок невероятно конкурентен, и на него выходят китайские производители. Они уже начали теснить европейские автоконцерны на их внутреннем рынке, крупнейшем в мире. Когда-то китайский рынок был своего рода дойной коровой для европейских автоконцернов. Теперь это не так, и поэтому они сокращают расходы, но пытаются вернуть себе долю рынка и объем продаж в Китае. В то же самое время китайские бренды приходят в Европу.
1: Ну, я, кстати, посмотрел сейчас, сколько 15 тысяч евро. Беру свои слова назад. Это всего лишь, ну,
0: немного.
1: По 1 500 000, ну, где-то плюс-минус. То есть, действительно получается, что новинка от Citroёn — это действительно дешево в сравнении с
0: тем, какие нам сейчас эксперты цены по электрокарам и гибридам называли. Да, то можно и пару, а то и три машины купить на эти деньги. По данным аналитиков, во втором квартале этого года доля брендов из Китая на европейском рынке выросла в два раза, достигла больше, чем 10%. По числу регистраций машин они превзошли японских конкурентов.
1: Мы сейчас продолжим рассказывать вам о главных новостях и событиях этого дня. Ну а пока давайте почитаем комментарии, которые вы нам писали по одной из главных тем нашего выпуска, по нашему интерактиву. Конкретно мы говорили про, можно сказать, дневник памяти. Как вы его ведете, где вы его ведете, где вы храните ваши драгоценные файлы, документы.
0: И насколько часто его разбираете и удаляете ненужное из этого дневника памяти.
1: Да, у нас уже есть некоторые комментарии, которые к нам пришли, сообщения, да, вот за последние несколько минут. Что вот мы еще можем сейчас почитать? Вадим из Санкт-Петербурга пишет, что если всякую ерунду не хранить в архиве, то сокровище. А если некоторые в него сбрасывают все подряд и потом не удалить не могут, не почистить, то это не инструмент виноват, а пользователь.
0: Вот это Вадим... кто-то такие некоторые, Вадим? Мне кажется, большинство нас таких, как мы выяснили по сообщениям наших слушателей. Николай из Воронежа пишет, что тема вообще-то философская. Столько всего храним на всякий случай. Случай иногда не подворачивается. Тут так же, как со старыми вещами, которые жалко выкинуть. Ну, как со старыми вещами, да, советуют люди, знающие в этом толк. Если год вещью не пользуешься, то можно смело то ее
1: можно смело
0: выбрасывать.
1: Выкидывать, кстати,
0: можно далеко нажимать во всем архиве, потому что, ну, у большинства, я думаю, год он никак не используется. Надо все-таки оставлять самое нужное, остальное пусть не загромождает пространство и мысли, что немаловажно тоже.
3: Автоньюз. Парижский автосалон открыл двери для широкой публики. Производители привезли во Францию необычные концепты, спортивные электромобили и новые модели, которые вскоре появятся на европейском рынке. В эфире Алексей Панков, обозреватель «Автоньюз». Сегодня расскажу о самых интересных премьерах выставки. Начнем с европейских производителей. Citroën представил современное переосмысление легендарного Дешво. Это компактный четырехдверный электромобиль, внешность которого отсылает к оригинальной модели из 40-х. Технические характеристики пока держат в секрете, но уже известна ориентировочная цена – 15 тысяч евро. Серийную версию планируют выпустить в 2028 году. Fiat показал концепт Multiplay, который объединяет сразу три типа автомобиля. В зависимости от потребностей владельца, он может превращаться из семейного минивэна во внедорожник или пикап. Правда, запускать такую машину в производство итальянцы пока не собираются. Opel, в свою очередь, решил напомнить, что универсалы еще рано списывать со счетов. Компания привезла в Париж концепт STX, который демонстрирует, как в будущем могут выглядеть автомобили с таким кузовом. А Peugeot представил, пожалуй, один из самых необычных экспонатов выставки. Электрический концепт iT16 вдохновлен легендарным раллийным Peugeot 205 T16. Он получил три электромотора и способен разгоняться до 300 км в час всего за 16 секунд. Но особого внимания заслуживают китайские производители, которые все активнее выходят на европейский рынок. Причем многие автомобили этих марок уже знакомы россиянам благодаря официальным поставкам и параллельному импорту. Например, «Аватор» показал концепт Т09, первую модель новой флагманской линейки. Модель позиционируется как конкурент полноразмерных китайских кроссоверов, в частности, AITM9 или

0: Авто L9. Это премиальный автомобиль стоимостью порядка 500 тысяч юаней, около 6 миллионов 300 тысяч рублей по актуальному курсу. Link & Co представила Universal 07 GT. Автомобиль оснащается подключаемой гибридной установкой. Наконец, Zeekr привез флагманский кроссовер 9X, который окрестили убийцей Rolls-Royce. У него гибридная силовая установка, премиальные опции и брутальная внешность.
1: Где наши зрители обитают, там мы тоже должны быть.
2: Там местные не очень довольны, потому что их лишили всякой возможности влиять на землепользование. Все теперь на уровне региона.
3: Таманцев. В итоге. Интервью со статусными гостями. Острые темы, неудобные вопросы. От экономики и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник, четверг, 15:10.
4: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибинных химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатывающие не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
3: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16:10 на радио РБК. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
5: Продавцы надежды. Когда крипторынок начинает резко двигаться вверх или вниз, растет не только волатильность, но и спрос на быстрые решения. Именно в такие периоды появляются десятки закрытых клубов, марафоны и VIP-чаты с обещаниями заработать на любом движении рынка. Интересно, что многие из этих проектов продают вовсе не инвестиционные идеи. Их главный продукт – ощущение доступа к чему-то эксклюзивному, секретным сигналам, инсайдам или стратегиям, недоступным обычным участникам рынка. Парадокс в том, что заработать на продаже подписки зачастую проще и стабильнее, чем на самой торговле криптовалютой. Поэтому в периоды повышенного интереса к рынку растет не число успешных трейдеров, а количество желающих обучать других успеху. При этом настоящая проблема не в стоимости доступа к таким сообществам. Проблема в том, что большинство из них продает результат – финансовую свободу, быстрый рост капитала и легкие иксы, а не процесс – управление рисками, анализ рынка и работу с убытками. Поэтому в крипте стоит помнить простое правило. Чем громче обещают заработать на рынке, тем выше вероятность, что главный заработок находится вне рынка.
3: Криптомания. По ту сторону цифры.

Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время. Каждый день мы ищем важное в инфопотоке. И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне, через умные колонки, в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Присылайте вопросы в наш телеграм-бот «Радио РБК». 106 в Тюмени, 92,8 в Москве.

0: Новости, технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. Владимир Путин будет готов дать указание не наносить удары по Украине в день выборов, если Киев реально хочет их провести. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что перемирие в 60 суток нужно Украине не для проведения выборов, а чтобы залечить раны и продолжить войну. Восстановление дата-центров Яндекса может занять до полугода. По данным источников «Коммерсанта», компании придется закупать технику по разным каналам, в том числе за рубежом, и по самым высоким ценам за последние.

0: последние годы. В Минцифры заявили, что до конца года разработают меры поддержки строительства дата-центров в регионах России. Сбербанк подал иск о признании банкротом компании «Евротранс». Об этом говорится в картотеке арбитражного суда Московской области. С аналогичным иском в эту же инстанцию обратился и екатеринбургский топливный трейдер «Альфа-Монолит». С начала года, после череды технических дефолтов, акции «Евротранса», который управляет сетью АЗС-трасса, упали больше чем на 70%. Йеменские хуситы сообщили о новой атаке по аэропорту Эр-Рияда. По словам представителя движения «Ансар-Аллах», удар был нанесен баллистической ракетой. В минувшие выходные аэропорт Эр-Рияда подвергся еще одной атаке хуситов. В результате погибли по меньшей мере 13 человек. Авиагавань приостановила работу ориентировочно до конца недели. Российские операторы связи перестанут пропускать телефонные звонки банков без маркировки. Провайдеры предупредили крупнейшие финансовые организации о том, что новая мера начнет действовать с 15 октября. Речь идет об Альфа-банке, ВТБ, Газпромбанке, Сбербанке и Т-банке, которые не заключили договоры на маркировку звонков. Россия ввела безвизовый режим для граждан Вьетнама. Они смогут находиться на территории нашей страны без визы до 30 дней в туристических, деловых и иных целях. Это правило будет действовать до 15 октября следующего года. При этом оно не распространяется на случай, когда вьетнамцы въезжают в Россию с целью работы или постоянного проживания. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
1: Программы. Час. Что это значит?
2: Подводим итоги этого дня вместе. Это ЧЕС на радио РБК. Тема Яндекса основная сегодня. После атак на дата-центры компания, бизнес стал искать новые решения, а люди думать невольно, как уберечь цифровую память, все свои цифровые архивы. Это все, что мы храним в облачных сервисах, в своих смартфонах, фото и видео, документы, базы данных, у кого чего там только нет.
3: И мне кажется, есть еще и опыт потери этих всех документов, наверное, у каждого в том или ином виде, да, в том или ином случае. Но мы вас спрашивали, у нас был интерактив на протяжении всего эфира.
2: И он до сих пор идет.
3: И он до сих пор идет, поэтому, конечно, мы ждем ваши сообщения. Цифровой архив для вас — это сокровище или такой чемодан без ручки? Как давно вы в целом разбирали ваши файлы в облаке? Что у вас там хранится? Так мы немножко залезем к вам в облако. Но и в целом у нас такой магистральный вопрос, как сберечь архив своей жизни. Вот об этом мы сейчас и поговорим с нами, с нашими экспертами. У нас в студии сейчас социопсихолог и клинический психолог Ольга Полякова. Ольга, вас приветствуем. И к нам подключается сейчас по связи генеральный директор российской IT-компании Resolex и цифровой платформы RDT Pro Ксения Гарочкина. Мы вас приветствуем.
2: Да, Ольга, у меня к вам вопрос первый, чтобы в понятиях разобраться и посмотреть, что нового есть с этой точки зрения. Бэкап, тревожность. Мы сегодня в эфире формулировали это понятие, а на самом деле оно существует. Есть такое явление?
4: Добрый вечер. Вообще, конечно же, есть в принципе психологический термин тревожности. И какой бы вы перед этим словом не подставили другое слово, оно особо смысл не поменяет. Бэкап тревожности, мы говорим про то, что человек пытается сохранить ценного для себя. И тут нужно, конечно, отметить разницу в возрасте. То есть молодые люди под бэкапом понимают одно, а люди более старшего поколения, которые еще помнят записные книжки и такие вот кнопочные мобильные телефоны.
2: Аналоговые фотографии.
4: Аналоговые, черно-белые, я бы еще сказала, фотографии. И это совершенно два, а может быть даже и три разных мира. И тут нужно определиться. Тревожимся мы все, но вот тот момент, как мы справляемся с этой тревожностью, можно ли сравнить, у какого поколения ее больше? Наверное, об этом сегодня стоит поговорить.
2: Так у какого поколения, да, больше, кстати?
3: Да, давайте начнем с этого вопроса. У меня просто тут тоже вот назрел к вам.
4: По моему ощущению, к сожалению, нет никаких социологических исследований на данный момент, но потому что прецедента еще такого масштабного, как вот сейчас мы переживаем, еще не было. Возможно, после этих событий мы как-то в социальной психологии столкнемся с соответствующими исследованиями. Но пока этого нет, пока мы можем опираться только на личный опыт

0: психологов.
1: Ваш личный опыт каков?
0: Мой личный опыт в работе с клиентами такой, что тревожность по поводу потери фотографий и каких-то социальных документов у молодежи нет. Там скорее больше тревожность потери своей виртуальной идентичности. То есть то, где молодой человек имеет свои аккаунты, социальные сети, где он общается и имеет свой круг общения, вот потеря именно этой связи бьет по психике молодого поколения.
1: Вот сегодня прочла такую историю, у меня сломался телефон, девушка пишет, в ремонте сказали, что данные вернуть невозможно, это стало огромной утратой для меня, я намеренно подчеркиваю это слово, утрата.
0: Да.
1: Первое время было какое-то чувство нереальности происходящего, будто это не я, не мой дом, не мой второй телефон, она купила себе второй телефон, мне до сих пор больно, я чувствую вину, что не сохранила фото и видео никуда, кроме внутренней галереи, и так не берегла телефон.
2: Очень
1: это вот
2: жаль,
1: уже
2: это
1: норма или патология уже?
0: К сожалению... Это норма, переходящая в патологию. То есть зависит от того, насколько потрясение происходит психоэмоционально, как долго оно длится и какими способами человек выходит из этого потрясения. То есть если мы имеем ситуацию, где человек не справляется без медикаментов, это уже, конечно, выход за рамки нормы.
1: Это социопсихолог, клинический психолог Ольга Полякова с нами в студии. И на связи Ксения Гаречкина, генеральный директор российской IT-компании Resolex, цифровой платформы RDT-Pro. Ксения, к вам вопрос. Какой средний объем для хранения данных нужен сейчас обычному пользователю?
3: Да, коллеги, добрый вечер. Мы в двух плоскостях, скажем так, столкнулись с текущими проблемами. Оцениваем их и со стороны IT-компании, и со стороны бытовых пользователей. И по нашим внутренним оценкам, среднестатистическая семья может упаковать полностью все свои данные с документами, фотографиями порядка в 2 терабайта памяти.
2: Это за какой срок, если можно?
3: Давайте возьмем среднестатистическую семью с детьми порядка 10 лет возраста. Вот. То есть понятно, если мы берем архив семьи 10-го поколения, то там будет намного больший объем данных, и хранить их нужно будет на большем количестве носителей. Но, тем не менее, именно цифровой след, мы понимаем, что он сохраняется последние пару десятков лет. Если пользователи и семьи, например, не выбирают путь цифровизации тех же архивных фотографий семейных. А если переносить это на физическую визуализацию, то это порядка 2 жестких дисков. А займет хранение полностью семейного архива.
2: А у вас есть какие-то данные по поводу того, где все-таки хранят? То есть речь, да, про жесткие диски или большинство используют в том или ином виде облако какое-либо?
3: Мы данные исследования непосредственно не проводили, но здесь могу сказать по опыту, наверное, в том числе, который у нас в IT-компании, да, с нашими специалистами в том числе обсуждали, зависит во многом от поколения в том числе. Конечно, там люди более современного поколения склонны обращаться к облачным хранилищам, к облачным провайдерам. Люди, так скажем, более старые закалки выбирают более традиционные методы хранения на физических.
1: Ксения, еще раз попробуем с вами связаться, что-то со связью. Со связью у нас. Ольга, вам вопрос. Вы говорили о ценности для разных поколений, вот этой хранимой информации. А от количества этой информации как-то ее ценность меняется? Ну, условно говоря, у представителей старшего поколения есть несколько десятков фотографий, которые хранятся в альбоме, они их берегут десятилетиями. А когда всего много, и фото, и видео, и скриншоты, вот эти, которые мы третий раз уже, по-моему, сегодня за 3 часа упоминаем, да, будто и ценности нету этого.
0: Я с вами соглашусь. Ценность от количества все-таки меняется. Она уменьшается. Создается такой эффект присутствия. В любой момент я возьму свой смартфон, сфотографирую себя и семью. Могу сделать это из разных ракурсов. И потом дам выбрать наилучшую из них фотографию. Но я никогда ее не распечатаю. Вот в чем проблема. И если моя бабушка, например, скажет: «Ой, внученька, принеси мне, распечатай это, я положу в свой альбом», то все, что, наверное, младше 60, мы уже настолько привыкли иметь это в цифровом формате, и не имея таких ситуаций потерь, как сейчас, мы пока еще не задумывались, что вообще-то хорошо бы распечатать, создать

0: фотобук, который можно иметь всегда под рукой. Ну, то есть ценность однозначно падает.
1: Ценность падает. Вот Георгий из Нижнего Новгорода нам пишет как раз еще про культуру вот этого смотрения, когда собирались всей семьей, садились на диван, там несколько поколений смотрели фотографии. С семьей периодически пересматриваем старые фотографии. Но прямо собираемся перед ноутбуком, разбираем папки по годам, смеемся, чай пьем, истории вспоминаем. Очень классная тема.
2: Очень интересное семейное времяпрепровождение. Мне нравится.
1: Да, но собраться перед ноутбуком, пить чай, вспоминать истории.
2: Мне кажется, это какое-то будущее. Да,
1: да, это скорее будущее.
2: Ольга, у меня вопрос назрел, вот, пока мы говорили в контексте каких-то памятных фотографий и видео. Вы же вы клинический психолог, социопсихолог. У вас наверняка много анкет, данных по вашим клиентам. Вы это где-то все храните в бумажном виде или какой-то бэкап делаете?
0: Ну, конечно, в бумажном виде. Есть специальные требования для архивации этих данных. Обязательно подписывается соглашение об использовании персональных данных.
2: То есть это не просто на жесткий диск я закинул PDF и все, и не думаю об этом?
0: Ну нет, конечно. Это в моей практике это же не только анкета. Это еще и специальные техники работы, они тоже архивируются. То есть создается история работы с клиентом. И порой это прям такие полноценные архивы.
2: Не бывало у вас, что вы теряли какую-то вот историю работы с клиентом, вот эти годы терапии?
0: Нет, не бывало. Я еще человек той старой формации, который способен архивировать. Я, наверное, не так хорошо умею форматировать фотографии или там как-то их сортировать, а вот все, что касается бумажных носителей, это все нормально.
1: Ну, привычка такая, да?
0: Это привычка.
1: Сформированная.
2: Задумайтесь о бэкапах все равно, чтобы все это было и в этом облаке, и в жестком
0: диске. Теперь точно.
1: Ксения Гаречкина с нами на связи. Ксения, а как спланировать хранение данных, ну, например, на 10-20 лет? Целая стратегия же.
2: Если тут какая-то, да, генеральная линия, как сортировать файлы, где их хранить и как их пересохранять, что ли?
1: И в чем их хранить? Ксения?
3: Да, не поверите, компания этим вопросом озадачивается чуть ли не каждый день. Поэтому здесь стратегия такая. Нужно первично просто оценить, какой объем и что именно хочется хранить. Соответственно, после этого имеет смысл рассортировать все на папке, например, по типу документов, и уже на базе этого выбирать то или иное решение, которое будет удобно, понятно, просто в использовании именно вам. А уже впоследствии при увеличении объемов этого архива будет необходимо дополнять память и там уже выбирать, соответственно, возможно, принимать решение о смене того или иного решения или провайдера.
2: Но вы больше что рекомендуете? Вы рекомендуете облачное хранение или жесткий диск? Есть ли тут вообще какая-то принципиальная разница?
3: А здесь принципиальной разницы нет, именно в условиях хранения. Я бы здесь хотела вернуться к моему предыдущему вопросу от вас относительно того, как следует хранить данные так, чтобы они были защищены и надежны. И в случае с какими-то внештатными ситуациями можно было эти все файлы, памятные фотографии сохранить. Соответственно, здесь идеальный вариант, который я лично для себя вижу, это хранить, например, на облаке и периодически выгружать это все на жесткий диск.
1: И как один из наших слушателей написал, это бардак получается, потому что ты не помнишь, где у тебя и что лежит.
2: Где у тебя что лежит, и как ты потом все структурировать, а ведь это же все-таки надо делать. Ольга, вопрос к вам. Где проходит та тонкая грань, когда я сохраняю фотографии и видео на память, чтобы через 10 лет показывать детям и внукам? И где грань, что и как бы другая сторона медали, да, что я просто сохранил много всякого ненужного мусора, скриншотов, фотографий счетчиков, которых мы уже упоминали, и так далее.
0: Ну, наверное, это все-таки зависит от типа личности человека. То есть, если человек, в принципе, такой структурированный и знает, что чем организованнее его рабочее пространство, тем быстрее он находит все необходимое, и у него есть ценность времени, своих ресурсов, то, конечно, ему проще сохранить 200 самых важных скриншотов, фотографий, и он постоянно делает ревизию. Если же мы говорим о детях, подростках, у которых вообще нет такого навыка что-то еще пока структурировать, это такой творческий беспорядок как внутри, так и снаружи, то здесь, конечно, действует принцип «я сейчас сфотографирую» или

0: Я сейчас отложу, а потом когда-нибудь. Но чаще всего вот это потом когда-нибудь не наступает, если у человека не прожит вот такой вот стрессовый, не прожит стрессовый опыт.
1: Это про как синдром отложенной жизни вот это или про
2: синдром потери, да?
0: Да, опыт потери. И это может быть и синдром отложенной жизни, и синдром отложенной тревожности, потому что если мы как личности социальные осознаем какой-то риск потери, то мы сталкиваемся с состоянием тревожности. То есть нам нужно признать, что я на эту тему тревожусь. И порой вот это состояние, оно тяжелее переживается, чем иногда даже сама потеря.
1: Вот человек, извини, я тебя перебью, да. Человек потерял данные. Вот тут пример, который я приводила из интернета, когда сломался телефон, и все данные пропали. Вот как себя убедить, что все хорошо? Что ничего страшного не произошло? Как признать это?
0: Ну, не надо себе, во-первых, врать, потому что, в принципе, проблема есть. Если человек потерял данные, то ему нужно дать время пережить это состояние. То есть ему важно с кем-то этим хотя бы поделиться.
1: В интернете.
0: Почему бы и да? Если еще есть через какой источник сообщить о своей потере. Да, интернет — это такая большая публика, которая стала нам близка и, в принципе, заменяет и родителей, и каких-то близких друзей. Вот в моменте мы действительно делимся, и мы таким образом, поделившись с другими людьми, снижаем уровень эмоциональной потери, эмоционального состояния. Ну, а дальше нужно включать разум и спрашивать либо более старшее поколение, где, в конце концов, можно восстановить данные, и просто делать список. Потому что, когда человек в панике и в тревоге, информация в голове у него уже больше не держится. То есть обязательно фиксировать вот эти шаги по восстановлению данных.
2: Попробуем сейчас подключить к нашему эфиру Ксению Гарочкину. Напомню, у нас с нами на связи генеральный директор российской IT-компании Resolex и цифровой платформы RDT Pro. Ксения, вот мы как раз говорим про способы сохранить данные, а есть какие-то варианты предвидеть все риски, да? То есть вот предугадать, что с этим там носителем, с этим жестким диском что-то произойдет. Вот что может случиться?
3: А, да, благодарю за вопрос. Безусловно, риски, они на то и риски, что их все предвидеть невозможно.
2: Ну, можете вот назвать какие-нибудь там топ-3,
3: топ-5? Ну, например, если мы говорим об облачном хранилище, да, то здесь стоит иметь в виду, что никто не застрахован, например, от той ситуации, которая сейчас активно находится в повестке. Если мы берем во внимание, например, жесткие носители, да, которые физически мы можем пощупать и потрогать, то здесь важно смотреть примерный срок эксплуатации. То есть с физическим носителем он точно так же, как любая физическая вещь, изнашивается и впоследствии может не работать должным образом. Поэтому здесь подобного рода носители тоже необходимо обновлять.
1: А еще никто не застрахован от проблем со связью, и мы тоже в том числе, потому что мы вас слышим, ну, через раз буквально, и пытаемся переподключиться.
2: Но... будем, да, надеяться, что все-таки у Ксении сейчас со связью наладится. Какой-то найдет она уголок спокойствия в этих всех изменениях. Ольга, для вас тогда, да, если ты хочешь что-то спросить.
1: Я хочу продолжить нашу беседу. Сначала признать проблему, потом включить разум. Этого достаточно? Чтобы перестать тревожиться?
0: Ну нет, конечно. Я бы сразу посоветовала пойти в психотерапию, потому что если...
1: Долго и дорого.
0: Почему не обязательно? Есть социальные проекты, где психотерапия бесплатная. То есть сейчас, наоборот, государство уделяет внимание. Есть даже волонтерские проекты, куда можно обратиться. Я состою в одном из них. Куда можно обратиться и хотя бы какой-то минимальный пройти апгрейд своей психики. Ну, потому что потеря, она любая потеря, это очень травматичная ситуация.
2: Но мне кажется, вы говорите о каких-то уже таких серьезных случаях, когда вот эта тревожность, она тебе мешает жить все-таки. А вот человеку, который, ну, я в целом вот не считаю себя тревожным, но вот переживаю, что данные мои могут...
0: Это называется фоновая тревожность. Ага. И фоновая тревожность, она не менее опасна, чем реактивная, которая случилась вот в момент ситуации. Я бы сказала, она даже

0: Более опасно, потому что если вы в целом спокойный человек, и вы знаете, что в жизни может случиться все, и наступает вот этот момент, ну, какой-то там потери, да, или какой-то кризисный момент, но у вас есть определенные навыки справляться, вот такие психологические навыки, где-то подышать, где-то там поприседать, потому что тело — это первая такой вот буферная зона, которая, собственно, испытывает...
1: Которая, собственно, и реагирует на все внешние стимулы.
0: Конечно.
1: Ольга, у нас мало времени остается. У меня такой вопрос созрел. Если бы вы могли сделать бэкап одной вещи, там, одного фото, одного видео, одной книги, документа, что бы вы сделали, чтобы через 10 лет его там показать будущим поколениям?
0: Более того, я уже собрала свой чемоданчик. Да-да-да. Нет, это рациональный подход все-таки, я считаю. Конечно же, фото семьи.
2: Спасибо вам, Ольга Полякова, социопсихолог, клинический психолог, была у нас в студии на связи, хоть и по плохой связи, генеральный директор российской IT-компании Resolex и цифровой платформы РДТ Про Ксения Гаречкина. А мы еще эту тему продолжим. Ваши сообщения почитаем, которые вы нам присылаете в Телеграм радио РБК. В поисковике, напомним, можно набрать два заветных слова, прислать радио. Нам сообщение радио РБК.
1: Давай, да, вот сейчас из последних сообщений тоже я то, что вижу у нас по приходит через чат-бот. Марина пишет из Санкт-Петербурга, что я так круто устроила хранение информации на компьютере пару лет назад, а потом облила случайно свой ноутбук кофе. В общем, сейчас все пересохраняю на iCloud, правда, там места мало. Приходится докупать. Это, кстати, достаточно частая история, что вот не надо пить напитки около компьютеров и жестких дисков. Это мне все мои друзья-айтишники повталдычивали много-много лет.
2: Но ты все равно это делаешь.
1: У меня был просто неприятный опыт, когда я другой чуть не испортил ноутбук. Как раз именно из-за этого.
2: Екатерина из Воронежа. Храню фотографии родителей и друзей, забавные селфи, видео с игрой на гитаре. Классно, кстати, да? Чтобы потом вспомнить, как это было, как все начиналось. Угу. У меня архив скачанных песен, которые ассоциируются с разными периодами жизни. Практически личный дневник, только с дополнительными функциями. Не дочитала еще сообщение, но тоже хотела сказать, что это получается такая новая версия дневника. Это уже третья версия, которую мы сегодня обсуждаем.
1: Алена из Москвы, вот ее сообщение, пока мы разговаривали, я успел краем глаза его почитать, и меня натолкнуло на мысль. Сейчас давайте сначала озвучу. Алена пишет: я редкий любитель бумажек и файликов. Когда хочу что-то сохранить, делаю физическую материальную копию. И с документами так, и с фото, и даже любимые картинки с Pinterest печатаю. Вот так вот. Pinterest, да, знаешь, сервис для как бы там сохранения различных фотографий по разным тематикам. Поэтому невроза относительно потери и утечки информации у меня нет. Вот меня что натолкнуло на мысль. Ты представляешь, у нас получается очень большое количество нашей жизни, очень большое количество компаний выстраивают свой бизнес вокруг того, что мы все бэкап-тревожники, и вот нам нужно где-то сохранить вот эту картинку, пересохранить ее вот где-то вот здесь, вот этот документ еще, а вот здесь еще такая вот опция.
2: Каждый готов успокоить.
3: Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а самые нелепые сделки могут приносить фантастическую прибыль.
4: Бешеные деньги.
3: В прошлый раз я рассказывал про Тимоти Декстера, малообразованного парня, вложившегося в конце 18 века в континентальные доллары и сделавшего на них иксы только благодаря удаче. Думаете, на этом его везение закончилось? Это было только начало. Озолотившийся Тимоти явно в себя поверил. Мужчина решил заняться аж международной торговлей и начал скупать корабли. Понимал он в этом не больше, чем в инвестициях, зато прислушивался к советам. Его знакомые откровенно издевались над его недалекостью и подкидывали идеи, которые должны были гарантированно разорить Тимоти. Например, ему рекомендовали отправить на Карибы грелки для постелей. Звучит примерно как экспорт валенок в Африку. Но десятки тысяч грелок разошлись как горячие пирожки. Местные жители использовали их как ковши на производстве патоки. Затем ему посоветовали отправить уголь в Ньюкасл, главный угольный город Англии. Это все равно, что завозить нефть на Ближний Восток. И снова невероятная удача. Прямо перед прибытием судов местные шахтеры начали бастовать и остановили добычу. А уголь Декстера был раскуплен с большой наценкой. Были и другие совпадения. Например, он скупил тонны китового уса прямо перед тем, как в моду вошли корсеты из этого материала. Возможно, Декстер стал первым человеком, который построил инвестиционную стратегию на принципе «а вдруг сработает». И работало же. К концу жизни фантастически разбогатевший Декстер сам назначил себя лордом, поставил в своем поместье статую самых великих людей, которым отнес себя, и всячески развлекался. Например, инсценировал собственную

0: смерть, чтобы всех разыграть и повеселиться на своих похоронах. А еще написал книгу о себе с кучей орфографических ошибок и без знаков препинания. Их он напечатал на отдельной странице. Расставляйте, мол, сами. Может, Тимоти Декстер был самым везучим болваном в истории рынка. А может, он был первым великим финансовым троллем, который убедительно притворялся идиотом. С вами был Глеб Каланов. Помните, если все считают ваши идеи безумными, это еще не значит, что вы не правы.
1: Бешеные деньги.
2: У Толи 1201 виртуальный доллар на счету, у меня 1061 виртуальный доллар.
3: Уже более полугода мы не теряем деньги. 1200 от 1000 – это 20%.
2: Нет, согласен.
3: Ну, это за полгода, случае. А годовых это уже получается 40%.
4: Хэш и кэш. Программа руководителя направления РБК «Крипто» Николая Загвоздкина и трейдера Анатолия Радченко. Все о мире криптовалют и

0: Вообще нейрофизиологически у человека есть единственный способ подключения к общей реальности – это общение с другими людьми.
1: Я знаю, что вы противник аргументов.
0: Категорически. Я больше даже скажу, что более сложные разговоры как раз со знакомыми людьми.
2: Качество жизни. Главный редактор РБК «Стиль» Евгений Тиханович продолжает цикл программ о здоровье, долголетии и осознанном образе жизни. По вторникам в 21.00. Ошибка на миллион. Краткое руководство «Как испортить все».
3: Чужие привычки. В 2007 году британская Tesco решила выйти на американский рынок и запустила сеть Fresh and Easy. К экспансии готовились почти два года. Менеджеры Tesco изучали американские семьи, смотрели, что те покупают и как ходят за продуктами. Но исследование не спасло от главной ошибки. Привычки покупателей компания все равно оценила по-британски. Fresh and Easy сделали небольшими магазинами с кассами самообслуживания, готовой едой и продуктами в сравнительно небольших упаковках. В США покупательская культура была другой. Многие приезжали в супермаркет на машине и закупались сразу на неделю, большими упаковками. Овощи и фрукты предпочитали выбирать поштучно. На кассе были привычны сотрудники, которые упакуют покупки, а иногда помогут донести их до автомобиля. Еще одна американская привычка – скидочные купоны, которым Tesco поначалу не придала особого значения. В 2013 году Tesco решила уйти из США. Эксперимент обошелся компании более чем в миллиард фунтов. Ошибка была не в отсутствии исследований. Tesco знала о покупателе много, но попыталась встроить его привычки в собственное представление о том, каким должен быть магазин.
2: Ошибка на миллион.

0: Радиоканал «Радио РБК». Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464. Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 16+. Радио РБК. Главная экономика.
1: С обзором главных экономических событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. Евросоюз утвердил 22-й пакет санкций против России. В него вошли около 1600 компаний и физлиц. Это крупнейшее единовременное пополнение санкционного списка с 2022 года. Под ограничения, среди прочих, попали предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также Горьковский автозавод и девелопер-самолет. Российские производители пива предупредили о задержках поставок после атак на дата-центры Яндекса. Участники рынка разослали ритейлерам письма, в которых сообщили о нарушениях производственных процессов и трудностях с передачей данных об обороте, пишет РБК. Аналогичные предупреждения в торговые сети направили также крупнейшие производители безалкогольных напитков и соков. Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам поддержал проект федерального бюджета на ближайшие три года. В 2027-м дефицит ожидается

0: на уровне в 2,2% ВВП. Ключевыми приоритетами бюджета будут выполнение социальных обязательств, обеспечение потребностей обороны и безопасности государства. Первое чтение проекта бюджета в Госдуме запланировано на 29 октября. Центробанк ужесточит контроль за операторами электронных кошельков. Регулятор хочет приблизить требования к ним к банковским стандартам и будет проверять работу таких сервисов по 33 критериям, пишут «Известия». Особое внимание уделят прозрачности комиссии, правилам возврата денег, уведомлениям об изменении условий и качеству поддержки пользователей. Профицит внешней торговли России товарами в августе вырос до 11 миллиардов 739 миллионов долларов. Это почти на 61,5% больше, чем в том же месяце прошлого года, говорится в материалах ЦБ. По данным регулятора, в январе-августе положительное сальдо внешней торговли превысило 91,5 миллиард долларов против 73,2 миллиарда годом ранее. Лауреатами премии по экономике памяти Альфреда Нобеля стали американцы Роберт Холл и Майкл Вудфорд. Они создали макроэкономические модели, которые помогают проводить эффективную стабилизационную политику. На основе их работы государства могут принимать меры, уменьшающие резкие спады и подъемы в экономике. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
1: Час. Что это значит?
2: Вы слушаете радио РБК, с вами Никита Гмыза, Оксана Гриченюк, мы продолжаем. Итак, американские ученые Майкл Вудфорд и Роберт Холл получили премию по экономике памяти Нобеля за 26-й год. Члены шведской Королевской академии наук удостоили их награды за, я процитирую, потому что иначе это невозможно сказать, за микроэкономические основы макроэкономической стабилизации. Но, к слову, нет, к третьему часу уже вполне себе выговаривается.
3: Что это значит? Их работы привели к повышению эффективности мер, принимаемых центральными банками разных стран для смягчения последствий подъемов и спадов в экономике. Вот так вот написали в релизе члены Шведской Королевской Академии Наук.
2: Ну, тема действительно сложная. Да, мы как бы всю прошлую неделю, Нобелевскую неделю, наши коллеги тоже разбирали различные награды. Как это может работать на практике, в контексте экономической премии, обсудим с Павлом Бирюковым, главным экономистом Газпромбанка. Он сейчас с нами в студии. И к нам на связи подключается Михаил Беляев, экономист, кандидат экономических наук. Мы вас, коллеги, приветствуем. Павел, ну вот раз уж вы нас спросили перед эфиром, легкий спойлер того, что вы спросили, насколько надо углубляться в эту историю, давайте тогда попробуем простым языком. Что означает эта разработка двух американских ученых?
4: Прежде всего, нужно понимать вообще, о чем речь. Это макроэкономическое моделирование, то есть это попытка построить модель, которая объясняет, как работает экономика страны в целом. Прежде всего, такой базис. Соответственно, в экономической науке было много подходов к тому, как вообще теоретически выстраивать этот процесс, потому что, ну, на первый взгляд кажется, что вот у вас есть какие-то правильные предпосылки, какие-то правильные факторы в модели, вы их туда вставляете, у вас модель должна показывать, что будет дальше.
2: То есть классически, да, инфляция, например?
4: Да, да, ну, какие-то общие базовые представления о том, как это должно работать в теории, то есть потом вдруг внезапно выясняется, что кризисы приводят к тому, что устоявшиеся такие вот верхнеуровневые эластичности в моделях нарушаются. Грубо говоря, модель накануне кризиса показывает, что даже если спад будет, то он будет крошечный, а потом случается кризис там 73-го года, 2008-го года, когда вот все идет в разрыв, в разнос, и непонятно даже, как это останавливать в моменте, вот так вот. Соответственно, в 70-е годы произошла революция в макромоделировании, когда сказали, что так, ребят, стойте, теория это хорошо, но практика важнее. Нужно делать модели, прежде всего, хорошо объясняющие, что случилось исторически, чтобы она очень хорошо повторяла исторические данные, чтобы не было такого, что вот у нас теоретическая модель, которая вообще никак не бьется с историческими данными, и вот мы по ней чего-то пытаемся там куда-то предсказывать. Вот это вот называется попытка ввести микрообоснование в макромодель. То есть разного рода переменные, на которые смотрят обычные домохозяйства, фирмы, которые точно железобетонно должны срабатывать, они не всегда и понятно даже на первом приближении, насколько это хорошо объясняется теорией, но на практике вот именно эти устойчивые, глубокие, глубинные параметры, они способны переживать кризис.

0: Сервисы, они редко меняют свою роль в экономике.
1: То есть я правильно, вот если я сейчас попробую для себя даже в голове это уложить, надо смотреть не на какие-то, прям не только на статистику, не на цифры, не на сухие вот эти вот данные, а надо смотреть на людей, да, на домохозяйство, что они покупают, как они меняют свое поведение при каких-то, да, там, предпосылках.
0: Если вот в общих словах именно так. Более того, дальше это вот так называемая вот эта вот революция, это называется, ее придумал там господин Лукас, 73-й год, он за это уже, по-моему, все, что нужно получить, получил. И дальше эту логику пытались развивать дальше, как бы, а насколько глубоко нужно уходить, насколько глубоко нужно обосновывать, что мы запихнули в модель, если модель реально хорошо объясняет, что происходит. Вот насколько это обосновано. Соответственно, вот микроэкономическое обоснование, то есть когда мы, ну, грубо говоря, можем подвести какой-то теоретический базис под то, что у нас модель напихана, но может возникнуть миллиард вопросов, почему вы не взяли это, а не взяли то. Вот тут начинается искусство, когда вы пытаетесь, ну, найти оптимальное сочетание параметров, которое, с одной стороны, имеет какое-то экономическое обоснование, с другой стороны, классно объясняет, что происходит. И вот, собственно, господа нобелевские лауреаты наши сегодняшние, они как раз-таки пошли дальше, они пытались ответить на вопрос. Вот как бы, окей, мы выстроили вот такую систему, где вот есть эти вот обоснования. Как правильно вести экономику через кризис? Нужно ли бороться со спадом в экономике? Потому что на самом деле вот тот маэстро, который вот придумал эту всю революцию, он выступал с позиции, что, вы знаете, кризисы, они имеют очень полезный эффект. Они как бы, с одной стороны, вот выносят лишний мусор из экономики, а с другой стороны, по сути дела, среднесрочно, долгосрочно на уровень обычного же человека они почти не влияют. И если мы не будем выносить мусор из избы и всячески искусственно зажимать кризисы, то на выходе мы получим совершенно другую, гораздо более низкую траекторию роста. Вот его была концепция такая. Здесь господа подошли к делу глубже, они посмотрели, что действительно его концепция работает, но в идеальной экономике. В реальности мы имеем немножечко иные модели ожиданий, немножечко иную модель рынка труда. Ну, все немножечко иное. И на выходе получается, что на самом деле кризисы такие как раз-таки очень сильно просаживают потенциал.
1: То есть кризисы это все-таки не хорошее, это не санитары леса пришли.
0: Именно, то есть нужно к ним подходить очень аккуратно, очень здраво.
1: Да, у нас на связи все еще Михаил Беляев, экономист, кандидат экономических наук. Михаил, вот учитывая сегодняшнюю, да, премию по экономике, вот эта вот история, что удостоили за микроэкономические основы макроэкономической стабилизации.
2: Мы с тобой даже выучим, наверное.
1: К концу эфира 100%. Для вас это какое-то руководство к действию? И если да, то для кого оно? Для центробанков, для властей стран?
3: Я сейчас вам объясню так, что у вас все в голове станет сразу.
1: Давайте.
3: Это я на третий час. Значит, сначала надо разобраться, что такое микроэкономика и что такое макроэкономика. Микроэкономика – это все, что касается домохозяйств, все, что касается предприятий, независимо от того, какая у них величина. То есть это те агенты вот этого рынка, которые действуют здесь, сейчас и каждый день. А макроэкономика – это общий экономический механизм, который вот объединяет все вот это их действие, включая государство, включая все их действия в совокупности. Это еще надо сказать, не бойтесь, я не буду занудствовать, это еще подметил в свое время Аристотель. Вот он назвал вот это то, что мы сейчас называем микроэкономикой, то есть действия отдельных предприятий и домохозяйств, назвал хрематистикой, не пугайтесь этого слова, я его больше произносить не буду, а экономику...
2: Оно хотя бы приличное?
3: Да, то, что мы называем сейчас экономикой, макроэкономику. Ну вот и всегда между ними существовало некоторое противоречие. Вот, ну, если не противоречие, то какой-то разрыв. Теперь вот к вопросу о том, как управлялась экономика и вообще все модели экономики, как они строились. Вот понятно, что сейчас особо тревожные времена, они подвержены всяким кризисам со всех сторон, это я тоже не буду объяснять. И вот возникает вопрос, ну как же все-таки этим всем делом управлять? И пока мы это все управляли со стороны макроэкономики, то есть пытаясь как-то менять процентные ставки, влиять на инфляцию, там, на что-то еще, и вы действительно в своей подводке аккуратненько, быстренько зацепили, а людей-то это простых никак не касается, и туда-то это не доходит. Хотя цель любой экономики и любого экономического механизма – это как раз создание комфортных, благоприятных условий для жизни человечества, людей. Вот в этой экономике, а лучше всего во всем мире. Вот. и пытались вот через эту макроэкономику воздействовать на микроэкономические, вот эти, то есть на домохозяйство, скажем так, на отдельных людей. И эти ребята, они, значит, вот, которые получили Нобелевскую

0: микроэкономических тенденций и микроэкономических движений. Вот, собственно, в этом и заключается их революционность. И поэтому дальше они подошли уже как резюме, это звучит, что они все это, конечно, обмотали, упаковали в макро, в такую эконометрическую эту самую упаковочку, такую со всякими там этими символами и прочим. Эконометрикой они стали, ну, экономической математикой, эконом-математикой. И назвали это все обновление политики стабилизации. То есть они коренным образом пересмотрели вот эту модель, которая может привести нашу, ну, экономику, имеется в виду наше человечество в разных странах. Это касается не столько глобальной экономики всего мирового хозяйства, сколько экономики отдельных стран. Все-таки вот, привести вот к стабилизации экономической ситуации у них внутри страны. Ну и намекают на то, что их уже они консультируют вроде бы и центральные банки своих разных самых стран, особенно у Вудфорда там огромный список, кого он только там не консультировал, начиная со своего...
1: Михаил Кимович, вы как будто бы с каким-то сомнением вот сейчас говорите про...
2: Да, скепсис чувствуется.
1: Скепсис ощущается или нам просто так кажется?
0: Вы знаете, он передается вообще у нас вот у экономистов, которые теорией занимаются на самом деле. Вот все, как только произносит слово «модель», тут сразу как-то не очень, вот, потому что модель, она такая все-таки не очень практическая штука. То есть вот как с помощью модели она может служить как ориентир, вот как ориентир и понимание того, правильно вы движетесь или не в неправильном направлении. То есть она не диктатор, она скорее индикатор. Вот. Но вот как, вот все зависит, понимаете, в экономике все зависит от политической воли. Вот если есть политической воли в изменении вот этой модели управления экономикой, но, понимаете, мышление-то оно инерционно, даже у правителей стран, им перестроиться вот с макроэкономических мыслей на понимание того, что нужно вот переходить на микроэкономический уровень и от него уже плясать в направлении управления экономикой. Вот у меня сомнения не в правоте модели, а в том, что насколько ее возьмут на вооружение.
1: Насколько она применима к реальности.
2: Павел, вот к вам как раз вопрос. Насколько она может быть вообще применима, учитывая, что экономики различных стран разные, модель отчасти универсальная.
1: Не универсальная, да, же получается.
3: Повторюсь, здесь есть довольно большой такой разница в понимании. Дело в том, что модели современного вот, макроэкономического моделирования, они предполагают, естественно, что в каждой отдельно взятой стране ее нужно затачивать под национальные условия. Просто вот в чем лежит как бы их достижение? Они не просто как бы связали макромодель, модель всей экономики страны с уровнем отдельно взятых домохозяйств и представителей бизнеса. Они создали... доводы в пользу необходимости с точки зрения микроуровня вот этих вот отдельных домохозяйств и бизнесов, необходимости проведения стабилизационной политики, чтобы не допускать сильных просадок. То есть они вывели вот теоретические основания необходимости вот такой аккуратной сдерживающей политики. Потому что, повторюсь, долгое время это было неочевидно. Может быть, как бы это нормально, это окей. Как говорится, Маргарет Тэтчер закрыла угольную промышленность Англии, и как будто бы вроде бы и стало им хорошо. То, что там это вызвало череду последующих эффектов в экономике, об этом как бы стараются люди не вспоминать. Но... технически это важный нюанс. Соответственно, применимо ли это, например, в России? Конечно, применимо. Просто нужно подходить к этому не как... понимаешь, что это какое-то верное учение, которое верно, потому что оно верно.
2: Нет,
1: это не план действия. Да,
3: это просто набор фреймворк, это набор сводов правил, в рамках которого есть разумные обоснования того или иного подхода. И вы действительно, если приходите там, что в Россию, что в США, что в Китай, что в Нигерию, что в Пакистан, вы просто с этими правилами модернизируете модель, и вы начинаете получать, возможно, чуть более качественную, адекватную поддержку экономической экономических решений.
2: А как долго по времени может действовать вот эта модель от кризиса к кризису? Она будет актуальна, может быть актуальна, или также будет меняться, как и прежняя?
3: Но дело в том, что мы называем работать. Дело в том, что по хорошему счету любой уважающий себя экономической организации модели стараются обновлять раз в квартал. То есть вот в нее вводится свежая статистика, вышедшая за последние

0: 3 месяца обновляются все связи, проверяется корректность работы, и она выдает прогноз там еще на год, полтора, два, три, сколько нужно лет вперед. Другое дело, что понятно, если что-то сломать в системе экономики государства и об этом не сообщить модели, модель, естественно, будет говорить, что у вас все хорошо, все прекрасно, а там в Штатах уже экономика упала на 10%. Как бы это вот естественно, что модель – это ваше представление о реальности, которую вы в нее заложили. Если вы не сообщили о том, что в реальности что-то резко поменялось, то как будто бы модель вам будет говорить немножечко не то, что будет происходить в реальности. Соответственно, здесь нужно очень аккуратно к этому вопросу подходить. И если вот там, например, начались проблемы с этими американскими, как в 2008 году, ипотеками subprime, соответственно, это нужно было учитывать в модели сходу, а не откладывать это на несколько лет, когда там в 2012 году начали, ну, условно, в 2009 году начали выходить первые статьи, которые объясняли, как же мы проглядели этот кризис.
1: Михаил, тогда к вам, наверное, такой же вопрос касательно российской экономики, того, как эта модель может в ней существовать. Насколько это к нашим реалиям применимо? Как вы это видите?
2: Это все-таки универсальное такое представление, и я думаю, оно вот к нам относится, конечно, в достаточно сильной степени, потому что у нас вот идея о том, что сначала государство, и надо думать вот о государственных таких именно макроэкономических показателях, а все остальное потом туда редуцируется уже в другие слои автоматически, то вот автоматически это не бывает. Вот эта вот модель такого слишком совем макро уже такой вот экономики, которая совсем крупными такими мазками рисует, все-таки нужно пытаться включать вот эти вот микроэкономические показатели, микроэкономические ориентиры, и их принимать во внимание, когда вы проводите государственную экономическую политику, если она вообще существует, ну, поскольку принят английский язык, if any, я скажу, если такова и есть. Вот, промышленная политика, она, конечно, применима, но тут же, кстати, эти ребята и о денежно-кредитной политике очень здорово писали, особенно вот этот Вудфорд, он занимался вообще денежно-кредитной политикой. Нам бы вот прежде всего на денежно-кредитную политику еще здорово бы обратить внимание и посмотреть, насколько она у нас правильная, адекватная, и насколько она вообще соответствует потребностям нашей экономики.
1: Павел, у нас мало времени остается, если коротко. Вот мы просто как-то говорим про эту модель, и как будто бы нет уверенности, что немного она заслуживает того внимания, которое ей дали, целая Нобелевская премия. Вы как согласны, заслуженно за эту модель?
0: Я считаю, что абсолютно заслуженно, потому что в экономике есть такое понимание, как социальная скарификация, это долгосрочные последствия глубоких спадов в экономике, которые ведут к утрате человеческого капитала. Если там на долгое время закрыли завод, люди забыли, как правильно работать. И когда его заново открывают, они уже не могут выполнять свою прежнюю работу. Поэтому это, на самом деле, ультраважная история.
1: Спасибо вам огромное. С нами на связи был Михаил Беляев, экономист, кандидат экономических наук, а только что в студии нам комментировал эту историю Павел Бирюков, главный экономист «Газпромбанка». Ну и напоследок такую тему обсудим. В соцсетях вирусится тренд. Пользователи массово пробуются на роли чего угодно. Ну, то есть буквально это могут быть там известные персонажи и актеры, и пропадающий бензин, и даже такая вещь, как ветка метро московского.
3: И чего угодно, и кого угодно, получается. Сначала сами актеры так вспоминали свои роли, а потом тренд подхватили и другие пользователи. Мы спросили у кинорежиссеров, какие странные пробы на роли они видели на кастингах.
1: Ну вот что, да, нам рассказали, что кто-то изображал, например, зуб мудрости, но такой креатив это даже хорошо, считает режиссер «Огниво», «Метода» и, по щучьему велению, Александр Войтинский.
4: Я горячий сторонник таких проб. Мне как раз гораздо информативнее и понятнее такие вот самодельные, стихийные пробы, когда люди дурачатся, меня разыгрывают, когда играют самим форматом. Это гораздо важнее, чем его рассказы о том, как он любит кино и какую он роль мечтал бы сыграть или какой у него там размер ноги, господи. И вообще вот эта вся придурь, это очень здорово. «Зуб мудрости», например, я помню миниатюру. Сидят там несколько человек, и один там лежит почему-то. И объясняет, что он зуб мудрости, и что они все тупые. И тут его начинают вытаскивать, он визжит, его удаляют, и они дальше сидят, продолжают.
3: Впрочем, к креативу на пробах так благосклонно не все относятся. Каждая импровизация должна быть запланированной. Так считает режиссер фильмов «Как Иван в сказку попал», «Елки новые» и «Огонь» Алексей Нужный. По его мнению, если на пробах актер вытворяет, что же от него на съемках

0: тогда ждать?
1: Именно вытворения такого никогда не было на моей практике. Ничего экстраординарного такого не было никогда. Экстраординарное, оно не лежит в плоскости поставленной кинозадачи, потому что есть сценарий, и в рамках сценария происходит работа. Импровизация приветствуется в виде легкой замены текста. Это же очень большие риски, если артист уже на пробах делает что-то экстраординарное так, что это непредсказуемо и невозможно контролировать уже в производстве находясь. А что от него ждать, непонятно. Может, он подбросится. Импровизация, она тоже должна быть подготовленной.
0: Тогда это неинтересная импровизация, мне кажется.
2: А вот, кстати, мои знания по импровизации, которые я получил, там, читая книги и какие-то курсы проходя, как раз говорят, что хорошая импровизация — это подготовленная импровизация. А, согласно данным сервиса Wordstat, за месяц частота интернет-запроса пробы на роль выросла более чем в 3 раза. Ну, а начался тренд предположительно, сейчас, конечно, сложно это отследить, но, тем не менее, считается, что начался он с актрисы Ирины Шумериной. Она записала несколько роликов, в которых с невероятной серьезностью подходят к кастингам на третьеплановые роли, ну, например, «Потерявшийся» или «Велосипедистки». Вот в последнем девушка просто садится на велосипед и уезжает из кадра.
0: Подготовленная импровизация.
2: Очень,
0: взяла велосипед,
2: очень
0: села и уехала. Но, мне кажется, тренд такой забавный, но для актеров он может быть в какой-то мере и опасный, потому что попробовать могут все, а режиссеры могут и заметить, или кастинг-директор какого-нибудь фильма, и тогда конкуренция возрастает.
2: Слушай, ну, талантом дорогу. Если кто-то сможет таким образом действительно прорваться в большое кино или на театральную сцену, флаг в руки, мне кажется, почему бы и нет. Тем более, сколько у нас сейчас, какой тренд у нас наблюдается, мы видим в кино и блогеров, и певцов, и совсем не актеров,
0: и комиков. Кого только, и спортсменов, и кого только не видим. А если бы ты сейчас готовил импровизацию и участвовал вот в этом во всем, в пробах на роли, что бы ты сделал?
2: Я бы сыграл роль человека, который возвращается домой в районе полуночи, что мне, в принципе, сегодня и предстоит, так что порепетирую, а может быть, потом и пробы сделаю специально для...
0: В предлагаемых обстоятельствах проживешь.
2: Проживу,
0: и сделаешь,
2: конечно.
0: Это красиво. Да, ну, это один из итогов этого эфира такой. Да, чем больше импровизация, и чем лучше она подготовлена, тем лучше и тем больше шансов попасть, вероятно, даже в большое кино.
2: Ну, и раз уж заговорили про импровизацию и пришли к выводу, что хорошая импровизация подготовленная, вот что нам помогало готовиться к этому эфиру, так это ваши сообщения. Кстати, по теме нашего интерактива, я напоминаю, мы сегодня обсуждали... Хочется назвать это архив памяти, но мы обсуждали то, как вы храните свои какие-то важные документы, файлы, фото и видео, и главное, почему, что вы хотите принести своим потомкам через 10 лет, или это просто такой мусор, который уже собрался, и просто руки не доходят его разобрать. Вот у нас есть одно из сообщений, которое еще успеваем прочитать, от Ольги из Москвы, что «Я обожаю разбирать архив, это настоящая медитация, сажусь, включаю музыку, чищу папки, могу зависнуть на час и больше». Видишь, вот такое отношение у человека к этому скрупулезному процессу.
3: Технологии и тренды.
4: Россия и Белоруссия создали опытный образец установки для производства чипов по технологии 130 нанометров. Над ней работают Зеленоградский нанотехнологический центр и белорусский производитель оборудования Планар. Для российских фабрик это шанс получить собственный инструмент для выпуска электроники. Это технологии и тренды, меня зовут Иван Звягин. Сейчас расскажу, что умеет новая машина и что это значит для заказчиков. Как сообщает издание CNews, в августе 2026 года партнеры завершили третий этап разработки. По данным журналистов, Минпромторг выделил на весь проект около 6 миллиардов рублей. Белорусская сторона занималась установкой и механическими узлами. Российский Лосард создал лазер. Зеленоградский центр отвечал за общую разработку, расчеты оптики и технологические процессы. Но что вообще делает литограф? По сути, он работает по принципу проектора. Свет переносит уменьшенный рисунок будущей микросхемы на светочувствительное покрытие кремниевой пластины. Затем другие операции превращают этот рисунок в элементы чипа, и процесс многократно повторяется для разных слоев. Нанометр здесь характеризует масштаб элементов схемы. Такая технология давно освоена мировой индустрией, но сохраняет практическую ценность. Тайваньский производитель чипов TSMC в годовом отчете описывает развитие технологий этого класса для автомобильной и потребительской электроники. Например, для микросхем управления питанием, которые распределяют электричество внутри устройств. Фонд инфраструктурных и образовательных программ, в инвестиционную сеть которого входит Зеленоградский центр, ранее сообщал о завершении разработки менее точного литографа. Теперь партнеры осваивают следующий уровень. Для предприятий смысл такой работы — постепенно уменьшать зависимость от зарубежных поставщиков оборудования. Однако опытный образец еще должен подтвердить надежность и тиражируемость. Успех, думаю, здесь

0: стоит измерять работающими машинами у заказчиков. Важны скорость выпуска, количество исправных чипов и стоимость обслуживания. Если установка выдержит эту проверку, у производителя появится больше возможностей обновлять свои линии. Тогда инженерный результат действительно станет промышленным.
1: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
2: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
3: Недвижимость. С Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10.
4: Библиотека РБК.
5: Здесь мы собираем книги первых лиц.
6: Что читает художник Игорь Самолет?
7: Базово это Стругацких. Люблю вообще советскую фантастику. Мне это очень нравится, потому что они же фантазировали, а мы сейчас живем в этой фантастике. Причем мы абсолютно как по-другому. То есть у нас уже искусственный интеллект есть. У нас уже есть телефон, по которому можно разговаривать. Плюс нужно понять, что советская фантастика – это, конечно, не совсем фантастика, это такой философский комментарий. Вот, поэтому интересно сверять и представление той эпохи, там лет 50 назад, да, и вот сегодняшнее время. Действительно ли это произошло так? И действительно ли нам принесло это какое-то благо? «Град обреченный» – это вот последнее то, что я перечитывал.
5: Аркадий и Борис Стругацкие. «Град обреченный». Рано мы, наверное, поднимаем все эти вопросы. Эксперимент длится не так уж долго, работа не в проворот, надо работать и верить в правоту. Это откуда ты взял, что эксперимент длится недолго, перебил его Изя с усмешкой. Эксперимент длится лет 100, не меньше. То есть он длится наверняка гораздо больше, но просто за 100 лет я ручаюсь. А ты откуда знаешь? Ты на север далеко заходил? Спросил Изя. Андрей смешался. Он понятия не имел, что здесь вообще есть север.
4: Библиотека РБК.
5: Заведующая Элина Тихонова.

0: Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. Владимир Путин будет готов дать указание не наносить удары по Украине в день выборов, если Киев реально хочет их провести. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что перемирие в 60 суток нужно Украине не для проведения выборов, а чтобы залечить раны и продолжить войну. Восстановление дата-центров Яндекса может занять до полугода. По данным источников «Коммерсанта», компании придется закупать технику по разным каналам, в том числе за рубежом и по самым высоким ценам за последние годы. В Минцифры заявили, что до конца года разработают меры поддержки строительства дата-центров в регионах России. Сбербанк подал иск о признании банкротом компании «Евротранс». Об этом говорится в картотеке арбитражного суда Московской области. С аналогичным иском в эту же инстанцию обратился и екатеринбургский топливный трейдер «Альфа-Монолит». С начала года, после череды технических дефолтов, акции «Евротранса», который управляет сетью АЗС-трасса, упали больше чем на 70%. Йеменские хуситы сообщили о новой атаке по аэропорту Эр-Рияда. По словам представителя движения «Ансар Аллах», удар был нанесен баллистической ракетой. В минувшие выходные аэропорт Эр-Рияда подвергся еще одной атаке хуситов. В результате погибли по меньшей мере 13 человек. Авиагавань приостановила работу ориентировочно до конца недели. Российские операторы связи перестанут пропускать телефонные звонки банков без маркировки. Провайдеры предупредили крупнейшие финансовые организации о том, что новая мера начнет действовать с 15 октября. Речь идет об Альфа-банке, ВТБ, Газпромбанке, Сбербанке и Т-банке, которые не заключили договоры на маркировку звонков. Россия ввела безвизовый режим для граждан Вьетнама. Они смогут находиться

0: находиться на территории нашей страны без визы до 30 дней в туристических, деловых и иных целях. Это правило будет действовать до 15 октября следующего года. При этом оно не распространяется на случай, когда вьетнамцы въезжают в Россию с целью работы или постоянного проживания. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
1: РБК коллекция.
2: Ну а теперь к теме искусства. Работы Василия Кандинского и Исаака Левитана впервые выставят на публичные торги. Об этом РБК сообщили в московском аукционном доме. На аукционе будут представлены 320 работ, в том числе картины Ильи Репина, Николая Рериха и Петра Кончаловского. А среди самых дорогих лотов – пейзажи Василия Кандинского и Исаака Левитана. Концепция этого аукциона – работы, которые дополнят любую коллекцию и станут наследством покупателя, поделилась управляющий директор аукционного дома Ольга Русакова.
3: На аукционах мы представляем работы из частных коллекций. Главная концепция наших торгов – это вещи, которые действительно потенциально могли бы украсить и любое частное собрание, как крупное, так и небольшое. Мы работаем только с российскими коллекционерами. Все-таки в данный момент российский арт-рынок замкнут внутри, что, в общем-то, и минус, и плюс. Все-таки это способствует развитию внутреннего рынка. Ну, минусы, конечно, тоже свои есть. Но на данный момент мы работаем с нашими коллекционерами, количество которых растет, и появляются все новые и новые имена среди наших клиентов. Это не только покупатели 45 лет, и уже от даже 30 лет люди приобретают довольно крупные вещи.
2: Пейзаж Кандинского «Летний день, полдень» предварительно оценили в 90 миллионов рублей. Работу Левитана «Осень, долина реки» в 30 миллионов. Это авторский вариант известного полотна, выполненный пастелью. Аукцион точно привлечет к себе внимание за счет полотен таких известных русских художников, подчеркнула искусствовед, член Союза художников Ирина Маршева.
4: Левитан и Кандинский – это два таких очень значимых полюса двух разных художественных систем. Левитан – принципы эстетики реализма, а Кандинский перевернул мировое сознание тем, что изобрел беспредметную живопись. Искусство – это в первую очередь инвестиция на мировом художественном рынке. Что касается инвестиций, нас долго не посвящали в эту тему, но такие предметы, как Левитан и Кандинский – это мирового уровня инвестиционный продукт. Я думаю, что прежде всего это имена, и поскольку русских художников на слуху не так уж и много, то, соответственно, и интерес не такой большой. А имя Кандинского, по крайней мере, известно, я думаю, всем.
2: Аукцион состоится 18 октября в 17 часов по Москве. На сайте аукционного дома отмечается, что все потенциальные покупатели могут ознакомиться с лотами на выставке.
1: В программе упоминается компания Мета и ее продукты. Признана экстремистской организацией, и ее деятельность запрещена на территории Российской Федерации.
5: Тут Женя Стогова. В начале осени спрос на снаряжение, снасти и другие рыболовные аксессуары год к году вырос почти в два раза. Это данные пресс-службы Озон. По информации Т-бизнеса, рыбалка становится трендом зумеров, а производители рыболовных товаров замечают запрос покупателей на впечатления и технологии. Со мной сегодня в студии Влад Савин, автор блога о стритфишинге, и Богдан Зварич, финансовый аналитик и заядлый рыбак.
6: Медиатренды.
5: Очень такая у нас разная в плане представленности компания. Представлю саму себя. Я честно скажу, я на рыбалке была в своей жизни один раз. Мне было 8 лет. И мое самое яркое впечатление — это очень громкий крик взрослых с матом, который, наверное, впервые тогда услышала совсем, когда они обнаружили, что я втихаря всю рыбу, которую они наловили за несколько часов, просто выпустила обратно в пруд. Вот по вашему мнению, с чего начинается вот этот вот путь в рыбалке? Может быть, на вашем опыте это расскажете? Богдан, давайте с вас начнем. Как вы пришли в рыбалку?
7: Рыбалка начинается с детства.
5: У некоторых она там и заканчивается.
7: Да. С обычной поплавочной удочки, карасиков на ближнем пруду, в ближайшем, соответственно, и может перерасти во что-то большее. По моему опыту, у меня так получилось, что, наверное, в классе в 10-м рыбалка закончилась, она как-то ушла из моей жизни. Но в 18-м году она снова ожила, благодаря моим друзьям, которые решили, что подарить мне спиннинг с катушкой – это, наверное, классная идея. Я боюсь, они вряд ли представляли, к чему это все приведет. Но простенький спиннинг, простенькая катушка. Собрал небольшой комплект, пошел, порыбачил, понравилось.

0: и понеслась.
1: Влад, на вашем опыте, с чего начинается путь в рыбалке?
2: У меня начался кризис среднего возраста в 34, или там пораньше, наверное, чуть-чуть. Я пошел искать какие-то новые увлечения, потому что тусоваться уже как раньше не получается. И купил удочку, пошел рыбачить, и не перестал рыбачить. Потом начал блог снимать, и к этому еще и блогинг добавился. Ну, рыболовный, айтишный у меня до этого был, а тут про рыбалку начал вещать. В общем, да, это к тому вопросу, что там зумеры. Тут про кризис среднего возраста скорее у меня так это случилось.
1: У нас совсем недавно был выпуск программы, посвященный мотоциклам, и там тоже все спикеры говорили о том, что в этот досуг приходят на фоне кризиса и часто среднего возраста. Получается, что где-то в одном векторе мотоциклетная тусовка и рыболовная, правильно понимаю?
2: Да, но мы дольше держимся в этом хобби, потому что те, кто на мотоциклах, они недолго держатся в хобби своем.
1: Ну, у кого как. Тем не менее, вот, Влад, опять же, на ваш взгляд, почему рыбалка внезапно, а может быть и не внезапно, но стала модной сейчас? То есть это уже не просто увлечение, это то, чем хвастаются, это то, что обсуждают прям в приличном обществе, назовем это так. Почему такой тренд?
2: Это невероятное приключение, когда выходишь в центр Москвы, у Кремля, там, на любой набережной или в парке каком-нибудь, и соединяется и природа, и речки, вода. При этом удочка, очень кайф, что не электронные, то есть там абсолютно аналоговый аппарат, без телефона. И город абсолютно по-новому открывается. Ну, у меня именно стритфишинг, я, наверное, поэтому про стритфишинг больше говорю сейчас, чем про обычную рыбалку. И город по-другому открывается. То есть этот подводный мир открывается у нас там. Самы по 20 килограмм ловили прямо у самого Кремля.
1: У нас есть самы по 20 килограмм в Москве-реке?
2: Да, прямо у Кремля, да, прямо по 20 килограмм.
1: Но мне кажется, это лучшая реклама экологии Москвы сейчас была в нашем эфире.
2: Докторы биологических наук говорят, что даже есть можно из Москвы реки рыбу, но мы ее все-таки отпускаем. Но она и плодится, размножается, и судаки у нас есть. И, ну, то есть судак — это вообще такая благородная, классная рыба. Да, ну, отвечая на вопрос, ну, это просто кайф. То есть можно просто пойти прогуляться по городу, а можно взять удочку и стоять у воды, погрузиться в этот подводный мир, поймать сама 20 килограмм. Мы рыбачим на спиннинг, то есть это больше даже, наверное, на охоту похоже. То есть постоянно ходишь, закидываешь, то есть это, вот это не сидишь, там 3 часа нет. Мы именно там по 10 тысяч шагов мы вот этих вот проходим.
1: Влад упомянул о том, что, ну, все-таки вот в стритфишинге выловили, отпустили. Богдан, а в не стритфишинге тоже есть такая культура?
3: Ну, в принципе, да, и на диких водоемах, и на спортивных, да, если мы там, например, будем говорить о спорте, рыбалке как о спорте, да, здесь везде идет рыбалка по принципу «поймал, отпусти», что на крупных таких соревнованиях, как ПАЛ, что на простых турнирах, там, по ловле форели, скажем так, более скромных, которые проходят в Ближнем Подмосковье, что называется. Принцип «поймал, отпусти», он действует.
1: А в чем его философия? Почему вот так?
3: Ну, это, наверное, все-таки забота о природе, потому что даже вот выходя на соседний пруд, я хожу туда периодически, ловлю щучек, опять же, поймал, отпустил. Ну, пусть рыба живет, пусть размножается, потому что рыба, наверное, все же, как замечают многие, становится меньше. Вот. Кто-то пытается это исправить. Я вот, например, знаю, что у меня в городе есть клуб, но я давно, к сожалению, за товарищами не слежу, но знаю, что они вот, например, каждую весну они собираются, у них субботник, там вот пруд, они очищают берег пруда и проводят зарыбление, например, да, они ловят по принципу поймал-забрал, но чтобы восстановить аквакультуру, да, они проводят зарыбление, они зарыбляют мальком, который потом растет, да, и которого они потом тоже ловят. Тоже было такое, что я, например, с платников привозил там мелкую щучку пойманную. Ну, с ней особо ничего не сделаешь. Я ее привозил на пруды и просто в пруд выпускал. И, соответственно, стараясь вот так вот нарастить возможности для и себя, и других людей половить рыбу. Да, да, потому что все же, ну, для меня рыбалка больше это не про пойманную и забранную рыбу, которую ты потом съел, да. Для меня это, ну, это процесс, да, в рамках этого процесса ты получаешь огромное удовольствие. Там, согласен, там, и то же самое единение с природой, та же тишина, да. Я не знаю, у нас мода там на медитации также есть. Но это тоже некий такой медитативный процесс. Тоже хожу со спиннингом, да, у меня спиннинговые ловли. забросил, вымотал, забросил, вымотал, поиск приманок, на что сегодня будет клевать. Получается, что ты полностью отрубаешься, да, я как финансовый аналитик, мне приходится работать с финансовыми рынками, это постоянный жесткий поток информации, который нужно обрабатывать. А здесь у тебя получается возможность полностью отрубиться, переключиться полностью на вот этот процесс, что вот в рамках вот такой ловли, что, например, в рамках соревнований, потому что тоже здесь у тебя уже задача, да,

0: не только поймать, да, но и обыграть своего соперника, и, соответственно, тоже приходится еще больше концентрироваться вот именно на рыбалке.
1: Но про соревнования мы потом еще отдельно тоже поговорим. А к нам тем временем присоединяются Анна Очковская, операционный директор, сооснователь рыболовного лагеря Call Reserve, и Вероника Сикорская, владелица рыболовной усадьбы «Золотые караси». Дамы, приветствую. Не могу не начать с самого, наверное, может, банального, но при этом любопытного вопроса. В какой момент вообще в рыбалке массово появились женщины? Анна, давайте с вас начнем.
2: Да, мне кажется, женщины в рыбалке были всегда. Просто долгое время воспринималось, да и сейчас воспринимается прежде всего как мужское увлечение. Поэтому женщины менее заметны. Но сейчас, на мой взгляд, сам вопрос женщины на рыбалке перестает быть чем-то супер необычным.
1: А в процентном соотношении мужчин-женщин, которые увлекаются рыбалкой, на ваш взгляд, сколько?
2: Не могу сказать статистику вообще в целом, допустим, по России. Я могу судить по нашим трем лагерям. Это очень маленькие, там, наверное, какие-то 2-3%. Но это очень мощные женщины-рыбаки.
1: А вот интересно услышать мнение наших мужчин. Влад, ваша в частности. Женщины в рыбалке как-то отличаются по характеру, может быть, по своим манерам? Не знаю, в целом они, может быть, сильнее себя проявляют, более как такие охотницы или наоборот?
3: Я смотрю на эту ситуацию, вот есть Мурмявка такая, блогер, так. Да, в Питере рыбалкой занимается, она пыталась собрать именно женское комьюнити, но у нее не получилось, то есть даже женский блогер не может собрать женское комьюнити. Ну, я собираю много народу, там по 90 человек у нас приходит на сходки, и тоже вот как, ну, наверное, 2-3% это женщины. Мне кажется, все-таки нет вот этого какого-то охотничьего рыболовского гена, как бы это сексистски не прозвучало, но как бы я вещаю для всех, но приходят мужчины. Вот, хотя хотелось бы и женщины видеть. А в плане там отличия в поведении, женщины не совсем правильно закидывают удочку, они, то есть надо удочку хлестко закидывать, а женщины, они обычно ее толкают.
1: Аккуратненько.
3: Да, вот.
1: Я сейчас изобразила.
3: Да, они как бы толкают приманку вперед, а не они хлыстко. Вот эти две.
1: Ну, это интересное наблюдение довольно. Вероника, на ваш взгляд, чем отличаются женщины в рыбалке от мужчин? Встречались ли вы в целом с неким, ну, может быть, сексизмом даже в свой адрес?
4: Ну, сексизм, во-первых, присутствует у нас на платных трудах, потому что на рыбалку всегда приходят мужчины, они оплачивают рыбалку, а женщины рыбачат бесплатно. Это вообще правило негласное по всей России. Я думаю, коллеги мне подтвердят, да, мое мнение и опыт. Это первое. Второе. У нас на платных прудах женщины, их побольше, чем 2-3%, где-то 10% рыбачащих. Почему? Потому что часто женщина сопровождает своего супруга, своего друга, и, соответственно, ну и чем-то нужно заняться, и она начинает рыбачить. Поэтому вот мы, специалисты по платникам, видим это по-другому. И женщины при этом выглядят достаточно модными, красивыми, там, с красивыми дорогими удочками розовыми, например. И это выглядит так достаточно интересно.
1: Богдан, вижу улыбку. Мужчины, я так понимаю, так не заморачиваются по поводу внешнего вида.
4: Ну, конечно, а для женщин это важно, тем более, когда они приходят на платник, который там имеет ухоженную территорию, красивые локационные места. Женщине, конечно, хочется выглядеть хорошо, и, естественно, платник к этому обязывает, потому что ты приходишь там не в резиновых сапогах, да, а совершенно спокойно можешь одеть кроссовки хорошие, хороший спортивный костюм, ну, или там даже в юбочке посидеть. Это всегда приятно. Ну и, соответственно, рыбалка уже перерастает из такого увлечения в увлечение отдых, когда приходит и семьями, и с друзьями, ну и так далее.
1: Богдан, вот вы уже упоминали элемент спортивной рыбалки. Там отличается вот этот момент, когда люди приходят... Ну, мне кажется, что туда уже в юбочке не придешь. Там уже максимально экипирован ради результата, нет?
0: Там все подготовлены, потому что соревнования, что называется, матч состоится в любую погоду, и были соревнования, когда нас просто заливало. И в этом смысле все стараются экипироваться таким образом, чтобы пережить подобные условия, и девушки здесь не исключение. Mm-hmm. Вот. Плюс здесь есть такой приятный момент. На соревнованиях, ну, кстати, используется, да, форма. И девушки могут повлиять, собственно говоря, если они участвуют в какой-то команде, mm-hmm. они же, я думаю, что могут повлиять на дизайн той формы, которая используется. Mm-hmm. Ну, обычно это как бы просто джерси. Да? Либо джерси, либо куртка с логотипом команды, с каким-то дизайном, да, и, соответственно, это тоже очень красиво. Иногда говорят, о, какая у вас классная форма.
1: Любопытно. Анна, вопрос к вам. Про женщин поговорили. Молодежи больше стало в рыбалке?
2: Гораздо больше сейчас стало. Вы знаете, даже за мой 6-летний опыт, не такой большой, но я даже вижу сейчас тенденцию, если раньше, там, 6 лет назад, когда я только пришла в организацию рыбалки, это все-таки были, ну, такие умудренные опытом мужчины, то сейчас очень много

0: много молодежи от 26 лет.
1: А вот умудренные опытом мужчины готовы этим опытом делиться? Я не знаю, как это может быть, протекцию какую-то или наоборот гиперопеку оказывается? Или все-таки элемент конкуренции такого, что вот это мое? И знаете, как женщина как за рулем, вот то же самое женщина в рыбалке.
0: Нет, вы знаете, мне кажется, вообще вот такие какие-то моменты соперничества присутствуют как раз-таки только среди мужчин. Они, конечно, это не ярко выражают, так по-мужски сдержанно, а вот именно каких-то гендерного соперничества такого совершенно нет. И потом, конечно, они все делятся опытом. У нас, например, если в наших лагерях, у нас каждый ужин проходит за обсуждением всего дня, потому что рыбалка длится весь день на реке. Вот, и, конечно, они все делятся опытом. Более того, все уже привозят своих сыновей, внуков, так сказать, младших товарищей.
1: Ну, то есть прям преемственность.
0: Да. И это сейчас очень хорошо наблюдается, и это очень приятно на это смотреть.
1: С нами на связи была Анна Очковская, операционный директор, сооснователь рыболовного лагеря Call Reserve, и Вероника Сикорская, владелица рыболовной усадьбы «Золотые караси». Уже озвучили тезис про преемственность. Возникает вопрос, а как вот это рыболовное сообщество, и вообще, есть ли некое рыболовное сообщество? Давайте с этого начнем. Влад, вам слово.
2: Да, безусловно, ну, как минимум у меня, я специально делал Moscow Street Fishing, у нас называется, то есть это в первую очередь москвичи,
1: так.
2: Во вторую очередь это стрит-рыбалка, в третью очередь это рыбалка, и то есть там определенная культура у нас формируется именно любителей такой рыбалки, там снасти такие ультралайт, так называемые, то есть не для больших приманок, не для самых тяжелых, и сам вот этот вот лайфстайл, когда ты можешь взять travel spinning, то есть travel spinning, который 40 сантиметров сложен в виде, там 30-40 сантиметров, взять его на работу, взять его в бар, и то есть кидать где угодно. И вот это вот lifestyle, жизненный стиль, да. И вот такая культура, она формируется. Потому что есть те, кто там хочет уезжать куда-то там за там, 100 километров, ну, какой за тысячи
1: километров,
2: за тысячи километров. А есть вот именно вайп выйти после работы, после бара, перед баром, вот, покидать удочку.
1: Вот даже интересно, а какой процент офисных сотрудников приходит на работу с удочкой?
3: На моем опыте я никого не видел со спиннингами, приходящими на работу. Да, иногда я, например, на Балчуге смотрю, есть периодически люди ходят. Есть дедушка там лет 80, наверное, ему, а может быть, даже за. Явно видно, ему тяжело ходить, но он ходит ультралайтовый спиннинг, тот же самый стритфишинг. Я его уже несколько раз наблюдал. Для человека это вот даже в центре Москвы, это Балчуг, это чугунный мост. Практически самый центр метро Новокузнецка. Человек ходит со спиннингом, закидывает, ловит. Я видел молодых парней, которые ходят со спиннингами еще не разобранными. Видимо, коллеги по стритфишингу. Вполне возможно, потому что, опять же, центр Москвы.
1: А вот любопытно, с законодательной точки зрения, стритфишинг как-то регулируется?
2: Запрещено вылавливать некоторые, точнее, забирать некоторые виды рыб. У нас, кажется, это берж, кажется, это сом. Но мы отпускаем, поэтому я не особо парился. Но вообще, да, у плотин... Кажется, есть какие-то запреты и там у шлюзов различных, но мы всегда рыбачим, никто ничего слова не говорит.
1: А другая сторона культуры рыбалки – это вот как раз вопрос браконьерства. Насколько сейчас остро стоит эта проблема и есть ли какие-то способы ее решения?
3: Браконьерство, конечно, к сожалению, продолжает существовать. По поводу правил, кстати, еще одно правило – это так называемый нерестовый запрет, который запрещает в определенный срок, когда рыба нерестится, ловить определенными снастями, да, потому что это может разрушить икорную кладку, да, поэтому, например, спиннингом запрещено ловить там, если я не ошибаюсь, там, либо с марта, либо с апреля по 10 июня обычно, по-моему, вот такой период времени, соответственно, что касается браконьерства, ну, к сожалению, да, вот недавно видел видео, человек рассказывал, как он год назад зарыбил обычный пруд и через год нашел... Там, собственно говоря, сеть. Обидно, да, это вот, наверное, сейчас из браконьерства это сети, они продолжаются, да, и электронные удочки, которые при поклевке бьют током, фактически глушат рыбу, да, ну, это очень печально, потому что, опять же, да, мы вот говорим, что мы пытаемся хоть как-то поддерживать возможности, да, рыбы там расти, развиваться, да, размножаться. И вот есть как бы другая сторона, да, людей, которые как бы, ну, к сожалению, вот хорошо появляются вот такие комьюнити, которые стараются привить людям, да,
1: культуру,
3: бережное отношение к природе, бережное отношение к рыбе, бережное отношение к водоему, потому что я понимаю, что, да, есть, например, рыбаки,

0: Какие, вот опять же, беру там мой пруд, там недалеко, но он от меня, от дома, там, в километре. В таком лесочке находится, лесочек, поле. Ну, приходишь, и я вот вижу, да, вот человек, спиннингист, выбросил, просто вот на берегу лежит коробка от воблера. И, соответственно, не хватает вот этого вот бережного отношения, конечно, если удается его воспитывать, это, конечно, вообще замечательно.
1: С нами на связи Олег Шлемин, ведущий питерского рыболовного клуба. Олег, как в Петербурге, в культурной столице, обстоит дело с культурой рыбалки?
2: Ну, у нас стритфишинг очень популярен, и, в принципе, город, который стоит на таком большом водоеме, ну, для рыбалки не может быть непригоден. У нас очень много людей этим занимается. Сейчас вот особенно часто встречаем молодых ребят, которые вот в школьном возрасте, чуть постарше, то есть мои сверстники, тоже начинают заниматься рыбалкой, и ну, сейчас это очень популярно.
1: Олег, а что их драйвит? Социальные сети или это, наоборот, тяготение к ну такому некому замедлению?
2: Ну, они сидят в телефонах, насмотрятся видео о рыбалке и, наверное, вдохновляются этим, выходят на речку уже сами заниматься этим. Вообще, я думаю, что из-за того, что у нас есть соцсети, сейчас рыбалка, наоборот, становится намного популярнее, чем была до этого, особенно вот у молодого поколения.
1: Вот у нас в студии сейчас Влад Савин, тоже автор блога о стритфишинге, только в Москве. Влад, ты проводил какую-то оценку, а сколько вообще пришло в это движение, в эту субкультуру, назовем это так, благодаря, собственно, блогу?
3: Да, Олег, привет.
2: Привет.
1: Все знакомы, все друг друга узнают.
3: Да, вот на сходке, которые там, допустим, 90 человек приходят, там процентов 30, они первый раз покупают удочку и приходят именно с первой удочкой, и мы им показываем, как вообще ее закидывать, как собирать. Угу. Так что, ну, вообще огромное количество людей. И сколько я вот сейчас на любой ВДМ прихожу, уже вот я всегда знаю, что если я сейчас подойду к человеку, и у него, грубо говоря, есть Инстаграм, то есть ему там не 70 лет.
1: Сразу поставим дисклеймер, что Инстаграм принадлежит корпорации Мета, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена.
3: А вот, если у него возраст, что у него есть социальная сеть, то он меня знает. То есть все смотрят рыбаки, и все как-то они приходят. И, ну, то есть...
1: все друг друга узнают. Тусовка да. Маленькая, я так понимаю. Олег, а есть какое-то, не знаю, гласное, либо, может, негласное противостояние московских и петербургских стритфишеров?
2: Нет, это неправда. Мы все дружим, у нас очень такое мягкое, доброе комьюнити, мы все друг другу подсказываем, там, если есть какие-то вопросы, то есть интересующие нас, и всегда выручаем друг друга, если кому-то нужна какая-то помощь. У нас, наоборот, такое объединяющее комьюнити.
3: Mm-hmm. Да, Олег, кстати, ко мне приезжал из Питера в Москву. Вот мы ходили с ним на Патрике, на Патриаршие пруды рыбачили и на шлюз на Яузе. То есть, ну, дружненько, в общем, живем.
1: Все друг друга знают. С нами на связи был Олег Шлемин, ведущий питерского рыболовного клуба. Ну, а мы совсем скоро продолжим обсуждать моду на рыбалку.
4: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигарев. «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня в Централе Бистро в Вознесенском переулке. Это как раз тот адрес, который дает понять. Внутри работает человек с большим вкусом и большим опытом. Речь, конечно, про шеф-повара Евгения Викентьева. За его спиной «Белуга» со звездой «Мишлен», «Гамлет и Джек», «Берлинский цел», многочисленные стажировки и путешествия, которые явно не прошли бесследно. Но в Централе Бистро Викентьев просто делает кухню, которая звучит умно, современно и очень уверенно. Передаю слово шефу Евгению Викентьеву.
5: Мы сохраняем основные столпы, на которых строится гастрономия. Если описывать стилистику нашей кухни, то это интеллектуальная еда на каждый день, где ты ешь вроде бы понятные какие-то вещи, но они при этом довольно нетривиальным способом обыграны, что выделяет себя на фоне, наверное, многих плюс-минус похожих друг на друга заведений Москвы.
4: Пространство лаконичное и с винтажными деталями. Без лишнего шума, без показной красоты. Все устроено так, чтобы все внимание гостя уходило в тарелку и бокал. Меню авторское, но без странности ради эффекта. Здесь встречаются Франция, Италия, Испания. А где-то между ними появляется еще и Перу, как часть личного гастрономического маршрута шефа. В закусках хорош паштет из печени цыпленка с клубникой и эстрагоном на бородинском хлебе. Нежный, почти текучий, очень точно собранный. Отличные оливки-гриль с шалфеем, лимонной цедрой и чесноком. И даже они здесь звучат как полноценное блюдо. Из фирменного «Тонато Вителло» с блюдом. блюфин тунцом, демигласом, кирпичом.

0: кедровыми орехами, мятой и каперсами. А на горячее надо брать ризотто со сморчками, треску с пюре из горошка или киевскую котлету с фуагра. Кухня неосторожничает, и это ее сильная сторона. Итог. Централь и бистро – это очень городской, очень собранный проект, где авторская кухня не шумит, а действует максимально точно. Место для тех, кто любит яркий вкус и авторскую мысль шеф-повара. Это «Фуди». И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся!
1: Для меня искусственный интеллект выступает в основном в двух ролях. Это и помощник, и агент.
2: Хочешь стать руководителем, осваивай искусственный интеллект.
1: Если ты завтра этим преимуществом не воспользуешься, ну, скорее всего, воспользуются все остальные.
3: Soft Skills.
4: Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение.
3: Каждую среду в 15:10 на радио РБК.
5: К началу 2025 года количество владеющих русским языком в мире упало до 222 миллионов человек.
6: Да, может быть, в абсолютных цифрах есть некое уменьшение, но по использованию русского языка позиции точно не теряются.
4: Таманцев. В итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы и неудобные вопросы. От экономики, спорта и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник и четверг, 15:10 на радио РБК. Резать лося.
7: Лося.
4: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
7: Шлак и шлаки.
8: Не самый экологичный термин в нашем трейдерско-русском словаре, но зато очень популярный. Можно сказать «шлак» в единственном числе или «шлаки» во множественном. Чаще всего так называют акции компаний из второго и третьего эшелонов. Они мало ликвидные и потому мало предсказуемые. Могут взлетать, падать и делать любые кульбиты на десятки процентов в день. Шлаками иной раз называют и некоторые голубые фишки, если у них серьезные проблемы в бизнесе. Так или иначе, если вы любите пощекотать себе нервы, то шлаки точно для вас. Доктор, в моем портфеле накопилось очень много шлаков.
9: Понятно, будем резать.
8: Да ну, прям меня?
9: Да нет, позиции.
8: Дмитрий Полянский и Ян Милкумов, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».

0: Радиоканал «Радио РБК». Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464. Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 16+. Радио РБК. Главная экономика.
1: С обзором главных экономических событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. Евросоюз утвердил 22-й пакет санкций против России. В него вошли около 1600 компаний и физлиц. Это крупнейшее единовременное пополнение санкционного списка с 2022 года. Под ограничения, среди прочих, попали предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также Горьковский автозавод и девелопер-самолет. Российские производители пива предупредили о задержках поставок после атак на дата-центры Яндекса. Участники рынка разослали ритейлерам письма, в которых сообщили о нарушениях производственных процессов и трудностях с передачей данных об обороте, пишет РБК. Аналогичные предупреждения в торговые сети направили также крупнейшие производители безалкогольных напитков и соков. Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам поддержал проект федерального бюджета на ближайшие три года. В 2027-м дефицит ожидается на уровне в 2,2% ВВП. Ключевыми приоритетами бюджета будут выполнение социальных обязательств, обеспечение потребностей обороны и безопасности государства. Первое чтение проекта бюджета в Госдуме запланировано на 29 октября. Центробанк ужесточит контроль за операторами электронных кошельков. Регулятор хочет приблизить требования к ним к банковским стандартам и будет проверять работу таких сервисов по

23 критериям, пишут «Известия». Особое внимание уделят прозрачности комиссии, правилам возврата денег, уведомлениям об изменении условий и качеству поддержки пользователей. Профицит внешней торговли России товарами в августе вырос до 11 миллиардов 739 миллионов долларов. Это почти на 61,5% больше, чем в том же месяце прошлого года, говорится в материалах ЦБ. По данным регулятора, в январе-августе положительное сальдо внешней торговли превысило 91,5 миллиард долларов против 73,2 миллиарда годом ранее. Лауреатами премии по экономике памяти Альфреда Нобеля стали американцы Роберт Холл и Майкл Вудфорд. Они создали макроэкономические модели, которые помогают проводить эффективную стабилизационную политику. На основе их работы государства могут принимать меры, уменьшающие резкие спады и подъемы в экономике. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.

0: Сентябрь начинается с вопросов. Как не перегрузить ребенка? Нужны ли репетиторы? Что делать с экзаменами? И как сохранить интерес к учебе? Каникулы закончились. Начинается
1: «Час учителя». Вита Лахова и Тимур Чернов врываются в новый учебный год вместе с вами. Понедельник в 15:10 на радио РБК. Ведь все-таки звонок не только для учителя.
2: Одинаковые вывески, одинаковые концепции, одинаковые стратегии. Но рынок двигают те, кто выбирает собственный путь. Панки бизнеса.
3: Руководитель предпринимательского класса РБК и ведущая программы «Панки бизнеса» Таня Маркевич встречается с людьми, которые не вписываются в шаблоны. Предпринимателями, которые не боятся быть собой.
2: В среду в 21:00. Панки живы. РБК в цифрах.
0: 67 лет мировой славы, 250 профессий и миллиард экземпляров. Барби была и остается самой популярной куклой. Первая детская игрушка в образе модной девушки, в противовес пупсам, совершила революцию в индустрии. Персонаж примерил на себя сотни ролей, а гардероб неоднократно пополнялся коллекциями от ведущих кутюрье. Это сделало Барби объектом коллекционирования и зеркалом эпохи.
4: Тут Женя Стогова, и мы обсуждаем моду на рыбалку. Со мной сегодня в студии Влад Савин, автор блога о стритфишинге, и Богдан Зварич, финансовый аналитик и заядлый рыбак.
2: Медиатренды. Медиатренды.
4: К нам присоединяется психолог Наталья Кер. Наталья, вот очень интересно посмотреть на феномен рыбалки с точки зрения психологии. Вот это эстетика рыболовства, все то, что сейчас настолько популярно у самых разных поколений. Откуда оно берется и почему это популярно?
5: Мне, во-первых, кажется, что это популярно не только у нынешних поколений, это и серия вечных увлечений. А в современном мире оно, естественно, становится более актуальным, потому что мы очень перегружены информационно. У нас очень большой поток со всех сторон разных сведений, и рыбалка отчасти позволяет переключиться на нахождение наедине с собой, такой медитативный досуг, то есть ты сидишь, смотришь на воду и сосредоточен только на ловле рыбы. Вот плюс это позволяет себе объединить несколько компонентов. Во-первых, общение с природой, которая является мощным антистрессом. Во-вторых, та самая наблюдательность, о которой я сейчас говорила. И вроде бы как при этом человек занят делом, то есть он не просто сидит в лесу, обнимается с березками, он обеспечивает пропитанием семью, себя.
4: Вот, Богдан, частично перекликается с тем, что вы говорили.
6: Ну, по мне так полностью.
4: Так, а другое, при этом есть оборотная сторона. Как раз мы обсуждали момент комьюнити, что, вот, например, Влад упоминал, что наоборот, все друг друга знают, это как какое-то общение, это какое-то движение. Есть ли, Влад, вот на ваш взгляд, вот этот элемент, наоборот, уединения в рыбалке, тяготение к этому уединению?
7: Да, ну, во-первых, хотел бы сказать то, что мы не сидим. То есть так. Вот эта вот картина, где дед сидит, смотрит на поплавок. Мы уходим, закидываем, у нас постоянно что-нибудь обрывается. То есть это очень активная история, именно спиннинговая рыбалка. Вот, с возрастом там уже уходит в поплавочку, либо уходит там в фидерную рыбалку, тоже где-то закинул, сидишь. Сходки очень полезны, чтобы обменяться опытом и какой-то комьюнити найти, потом попереписываться, возможно, взять лодку, уехать куда-нибудь далеко. Но так я сам часто один рыбачу, чаще всего я один рыбачу. Но вот эти сходочки, иногда собраться, что-то поделать вместе, узнать, как лучше обучиться друг от друга.

0: год, они очень полезны.
1: Угу. Наталья, кстати, а вы сами как к рыбалке относитесь?
2: Нет, я не рыбак ни в коей мере. Но у меня многие знакомые увлекаются рыбалкой. Вот здесь я, позвольте, вставлю сразу свой комментарий. Действительно, я небольшой специалист в этом, но если есть варианты с рыбалкой, которая предполагает физическую активность, это тоже вполне стройно вписывает в систему антистресса, потому что все мы знаем, что физические нагрузки, спорт – это тоже мощнейший антистресс, антидепрессант даже.
1: Богдан, а вот опять же, в попытке запараллелить вот эти две истории, связанные с рыбалкой как досугом и рыбалкой как спортом, чем там отличается, ну, ментальность буквально людей, которые этим занимаются?
3: Ну, я не знаю. Понимаете, в спорт, наверное, приходят все те же самые люди, которые там вот приходят просто рыбачить, да. Я, например, я сам, да, до спорта дошел, что называется, не сразу. Я не сразу начал там ловить форель. Вот. В какой-то момент у меня так получилось, что я переключился на форель, мне стало интересно ловить именно форель. К сожалению, у нас здесь форель можно ловить только на платных прудах. И в какой-то момент я тоже так вот подумал, а вот-вот хочется. Я смотрел очень много видео с соревнований по ловле форели. Смотрел вот этот азарт, как люди там ловят. В какой-то момент я просто так получилось, что я познакомился с одним из спортсменов. Я сказал, ну, вот так. Он говорит, просто собирайся и езжай. И сейчас я уже передал эту эстафету следующему человеку. Буквально у меня есть знакомый хороший Антон, который какое-то время мы тоже там общались на платных прудах, вместе ловили форель. Он такой, ну вот, я тоже смотрел видео, тоже подумал. Я говорю, езжай. Неделю назад он мне прислал фотографии с первого своего турнира в... Он сказал, что спасибо тебе огромное, что ты меня подтолкнул. Я также в свое время Вадиму сказал спасибо, что ты меня подтолкнул к этому. А сейчас он едет еще на один турнир, мы там с ним уже встретимся, и, может быть, будем даже играть друг против друга.
1: Но я вот уже чувствую, что, мне кажется, в ближайшие выходные после нашего эфира я поеду куда-нибудь на рыбалку, потому что как будто бы очень многое поменялось в этом досуге с моего детства и с того, как я это воспринимала. И думаю, что для многих слушателей тоже многое из того, что они сегодня слышат, будет открытием. С нами на связи была психолог Наталья Керре. Мы уже очень много поговорили про культуру вообще. А какое, кстати, правильное слово? Рыбалка? Или есть некая более обобщенная рыболовная культура или что-то еще? Как вы называете себя сами? Просто рыбаки и рыбалка?
3: Рыбаки, рыболовы.
1: Рыболовы, кстати,
0: ну,
1: да. Тут.
0: Мы стритфишеры.
1: Стритфишеры. Окей. Что дает рыбалка современному жителю мегаполиса? То есть вот человеку, который не вырос где-то в деревне, не проводил все время на даче у родителей, а живет постоянно в Москве, работает в Москве-Сити, что он получает от этого процесса?
3: То, о чем говорила Наталья, то, о чем не говорил немного ранее я, это возможность переключиться, возможность окунуться в какую-то другую обстановку, почувствовать себя вне там, вот этого вот жесткого новостного потока, в котором мы действительно все находимся, да, и живем, потому что, ну, я говорю, вот у меня как работа, да, как финансовая аналитика, к сожалению, связана, или к счастью, связана с финансовыми рынками, это очень большой поток информации. И вот чтобы не допустить этого перегруза, вот рыбалка – это такая перезагрузка. Для меня, причем вне зависимости от того, пошел я ловить щучку на ближайший пруд, поехал я ловить форель, там, напоймал-забрал, либо я поехал на соревнования. Для меня вот как бы они немножко, конечно, разные, да, по ощущениям, все вот эти три направления, да, но в итоге они дают вот этот вот единый момент.
1: Перезагрузки,
3: да, по сути. Да, перезагрузки, потому что вот я, например, я приезжаю с соревнований, просто приехал, победил, я лег спать, я отрубаюсь просто вот моментально. Еще это же, опять же, это
1: свежий воздух,
3: это солнце. Нам всем не хватает витамина D, да, даже, собственно говоря, летом мы все сидим в этих кирпичных коробках, что дома, что на работе, бежим там с работы домой, из дома на работу. И вот возможность вот это вот побыть на природе, например, у нас есть Бисеровский рыбокомбинат, там тоже проводятся соревнования по ловле форели. Там огороженная зона, и там вообще великолепнейший вид, когда там можно сесть, вот перерыв 10 минут, ты сел и смотришь, вот просто кайфуешь от того, вот где ты находишься, например.
1: Влад, а вот интересно, в стритфишинг ребята-москвичи, которые приходят, в Москве огромное количество увлечений. Мне кажется, вот все, что можно придумать, в Москве гарантированно точно есть. Для большинства это что? Это еще один способ досуга? Что-то новое, что можно потестить? И как много из тех, кто приходит на пробу, остаются вообще в этой истории?
0: Знаете, отвечая на предыдущий вопрос, я вот вспомнил то, что в детстве сидишь, смотришь по телевизору покемонов, как там Эш Кетчум из Алабасти ходит по там, Японии,
1: так,
0: и ловит по различным городам. И это также в Москве открывается. То есть вообще куча невероятных мест у нас в Москве. Там какие-нибудь Кузьминки, Кусково. В Измайловском парке идешь, там лисы вообще. И, то есть ты идешь ловить какую-то рыбу, еще неизведанную, непонятно, щука там это будет, окунь, судак, сом. Идешь на какой-то неизведанный

0: Да, конечно. Я могу оценивать это с 2012 года, с 2012 года, так как в это время я сам примерно пришел. И вот за эти уже 14 лет, которые занимаюсь рыбалкой форелевой, могу сказать, что однозначно большой скачок произошел как и в экипировке в плане одежды, так и в экипировке это снасти наши. И уже до такой степени дошло, что у нас уже играет роль абсолютно любая мелочь, да, то есть это какой подшипник там в какой катушке стоит. Мало того, сейчас стали стойки по цветам тюнинговать даже, да, то есть дошло до такой степени, что один цвет стойки, такой же цвет подсачка, там такой же цвет ручки катушки и заглушек на катушках. Но это же хобби для многих, и вот как раз всегда мы задаемся вопросом, а сколько можно тратить денег на хобби, можно ли это оценить? Для всех это, как правило, бесценно, поэтому уже уровень такой у наших рыбаков, что любая мелочь, я повторю, да, то есть, а это же и психологически играет роль, если я стою и кайфую от того, что у меня именно такого цвета. Я знаю, допустим, людей, которые...
1: Еще и все красиво.
0: Да, да, да, да, то есть мало того, что я ловлю круто, да, я еще удовлетворен от этого действия, и, соответственно, я еще лучше ловлю, еще больше получаю удовольствие.
1: Ну вот у нас как раз в студии финансовый аналитик Богдан Зварич. Вот как финансовый аналитик? Оцените, вообще это дорогое удовольствие рыбалка?
2: Знаете, рыбалка настолько разнообразна, что можно пойти ловить там, на уравкомплект на 1000, а можно купить себе лодку, там, я не знаю, за 16 миллионов совсем-совсем, да. Есть у нас соревнование ПАЛ, это Лига профессиональных рыболовов, соответственно, там люди ловят на лодках, на водохранилищах, и там, конечно, там весь комплект, то есть там пара сидит на лодке, да, и вот весь комплект, я не знаю, сколько там может стоить.
1: Ну, хотя бы порядок цифр.
3: 14 миллионов сандерга лодка, я смотрел на пале.
1: А самый дорогой спиннинг?
2: Ну, я видел спиннинги по 100 тысяч, но я думаю, что могут быть и дороже.
0: Да нет, дороже, конечно, дороже есть.
1: Так, Олег, расскажите, вот экипироваться полностью сколько стоит?
0: Вот просто попробуют пусть встать человек на место того рыбака. У нас недавно был ролик, когда вобер купили за 5000 рублей, его ждали 5 месяцев, и, представляете, вы его вешаете на удочку, заброс делаете, и у вас рыба его отрывает. Вот ваше ощущение в этот момент.
2: И главное, что он тонущий.
0: Да, и он тонущий, все, его не достать. То есть вот такие вещи происходят.
1: Ну, а тем не менее, с точки зрения средних расценок, вот средняя по больнице, экипироваться на хорошую, качественную, может быть, даже спортивную рыбалку, сколько сейчас стоит?
0: Оценивал я, скажем так, если мы берем ловлю форели на прудах и на наших соревнованиях, то среднестатистический участник, его снасти примерно на 700 тысяч, там, и это только грубые удочки, стойка и катушки, ну, еще приманок.
1: Ну, теперь понятно, почему финансовые аналитики занимаются у нас активно рыбалкой.
0: А так, в принципе, ну, скажем так, от 200 тысяч и выше в ловлю форели идет.
1: Угу. Влад, по вашим наблюдениям, вот со спецификой на стритфишинг, есть ли, во-первых, какая-то специфика с точки зрения оснащения, и, во-вторых, дорого ли это?
3: Ну, моя первая удочка — это 1300 с маркетплейса рублей. Я пошел, купил и, в принципе, получил удовольствие. Она, конечно, сломалась потом. И там потом быстрый переход идет уже на фирменные какие-то снасти. Я думаю, потом с 1300 это переходит где-то на 5000 комплект, потом на 10 тысяч, а потом, ну, там какая-нибудь там катушка Шимана, там 1015, и там какой-нибудь спиннинг тоже 1015, ну, 20. Ну, вот как бы вот с 1300 можно...
1: Бесконечность.
3: Пострадать, попробовать и дальше перейти.
1: Угу.
3: Да, еще, кстати, вот платные пруды тоже есть такая интересная вещь. Там ты можешь поймать какую-то огромную рыбу 100 килограмм, и тебе придется за нее заплатить.
2: Обычно такие рыбы отпускаются. Это так называемый трофейный экземпляр. В 99,9% случаев такая рыба отпускается, но по желанию... Ну, человек, который ее поймал, он может ее забрать. Конечно, таких рыб не забирают. Обычно их отпускают.
3: Если не угробить.
2: Ну, аккуратно ловить.
1: С нами на связи был Олег Осетров, эксперт компании «Японские снасти». Любопытный вопрос. Вот мы обсудили рыбалку в городских условиях, обсудили вопрос рыбалки спортивной. А есть ли вообще в России, либо, может быть, за рубежом, некая, ну, такая мекка, какой-то регион, куда все стремятся попасть, где все стремятся, не знаю, там, зачекиниться, порыбачить, остаться там как можно дольше? И вот ну, такой рыбачий туризм у нас вообще существует?
3: Да, безусловно, Астрахань, вот такая в легенды ходит, то, что вся Астрахань. Но я на своем пути говорю то, что в Москве я могу иногда больше наловить, чем там поехать на какую-нибудь Волгу. Абсолютно хорошая река, Москва-река, большая, водоизмещение огромное, рыбы много. И то есть иногда ты можешь там ехать 1000 километров и поймать гораздо меньше рыбы. То есть я бы сказал, ну, примерно один к одному. Там по Патриарших прудах я могу щуки в день наловить там гораздо больше и поймать, чем где-нибудь там, ну, далеко поехать на какую-нибудь большую воду.
1: С точки зрения стрит-фишинга как раз в городских условиях,

0: Мы уже поняли, что есть сообщества в Москве и Петербурге, а в других городах?
1: Все-таки в Москве и Питере, ну, это разные сообщества, достаточно сильные. А в других мне постоянно пишут, вот бы у нас такое открылось, но не открывается.
0: Почему? Пока не
1: открывается. Я никого не вижу вообще. Угу. Да и даже в Москве мало стритфишеров, на самом деле. Там я еще несколько там комьюнити. А в Питере вот Олег, который к нам сегодня созвонился, и Мурмявка. Именно по стритфишингу я имею в виду.
0: Богдан, на ваш взгляд, где вот такая мекка, что в России, что за рубежом, с точки зрения, ну, давайте, по спортивной рыбалке?
2: Ну, по спортивной, если говорить про ловлю, вообще ловлю спиннингом, то это, конечно, это полтраут, и это не мекка, это просто соревнование, которое считается там топовым. А с точки зрения, если мы говорим про соревнования по ловле форели, то здесь очень много точек в России. Вот мы просто говорим, да, вот Москва, да, вот московский регион. Например, в Москве у нас 4 водоема и, наверное, где-то там около 3-4 организаторов. Плюс к этому есть Питер, есть Сочи, есть Самара, есть Омск. И во всех этих городах есть спортивные водоемы, именно спортивные, где организуются соревнования. Есть Беларусь, например, парк Ательярки очень популярный, там он тоже проводит регулярно соревнования. В Московской области это, соответственно, Парус Север, Парус Юг, этот международный форелевый клуб-организатор, плюс Ариашоп, плюс Бисерова, там много организаторов, плюс Фишпарк Арена. Соответственно, этот организатор как раз Олег Георгиевич и компания «Японские снасти» организуют. И здесь, если мы говорим о топовых соревнованиях по ловле форели, то это, конечно, «Траутмастер», организатор «Японские снасти». Это гранд-финал, потому что фактически Международный форелевый клуб организует именно, можно говорить, что чемпионат, потому что здесь и командные зачеты, и личные зачеты, это разное. Да, соответственно, есть по итогу сезона гранд-финал. И третий, такой достаточно крупный, это Пал Траут. Ну, это те же организаторы, если я не ошибаюсь, кто организует вот лодочный пал. Соответственно, и всем хочется попасть, всем хочется получить возможность поучаствовать вот в этом. Обычно это двухдневные соревнования. Это, ну, на мой взгляд, немножко, ну, мне тяжеловато, да, вот 2 дня подряд с утра.
0: Вставать в 4 утра?
2: Да. Ну, а если говорить о там дикой рыбалке, конечно, это Астрахань, это Кольский полуостров, сейчас становится тоже достаточно популярным, Карелия. И становится популярным Дальний Восток, насколько я понимаю, это Сахалин, Камчатка. То есть вот, люди в те регионы готовы ехать за поимкой трофея, поймать классную рыбу, побороться с ней, потом ее отпустить и получить
0: и
2: огромное удовольствие.
0: Обязательно этим еще.
2: Я не знаю, для меня, я больше получаю удовольствие там, от процесса, от того, что ты приезжаешь там, ну, например, в какую-нибудь локацию, где ты никогда не был. Природа и так далее. Вот это для меня это похвастаться. Ну, когда первое место занял, да,
0: на соревнованиях,
2: тогда, наверное, можно похвастаться.
1: Кстати, девушки рекорд по тунцу в этом году взяли. Там 230 килограмм, кажется, 2 девушки на резиновой лодке.
0: А где?
1: Камчатка, кажется, это. Я могу ошибаться, но, по-моему, на Камчатке же у нас...
2: Морская рыбалка в основном, да, там.
0: Наверное. Девушек у нас мало, но зато они показывают рекорды.
2: У нас есть мастера спорта по спиннингу с берега.
0: Тоже девушки?
2: Да.
0: Окей.
2: Назовем девушек.
0: Хочется
2: все-таки... Девушкам всегда 18, будем помнить об этом.
0: Именно так. Хочется все-таки под конец, мы уже очень много поговорили, и куда ехать, и сколько это стоит, и почему в это приходят, понять. Это... Вот сейчас сиюминутный какой-то тренд? Или рыбалка, она была, есть и будет, и просто сейчас мы как-то в социальных сетях это для себя заново открыли, переоткрыли, а на самом деле оно было всегда? Богдан, давайте с вас.
2: На мой взгляд, рыбалка была всегда. Я говорю, вот когда в 2018 году у меня такой ренессанс рыбалки произошел, было куча видео, я потому что я вообще не знал, что делать со спиннингом, грубо говоря, да, и что делать с катушкой. Мне нужно было все собрать, посмотреть видео, как что связать, как привязать поводок, я вообще ничего не знал. Все это я нашел в видео, которые были в интернете, и, соответственно, все это было. Но это не было в таком, я не знаю, в неком тренде.
0: Угу. Да? То есть тренд все-таки именно сейчас?
2: Сейчас, наверное, да, мы видим тренд, но при этом, даже если он закончится, все остальные, вот Олег Георгиевич с 12-го года в рыбалке и до сих пор здесь. Я думаю, что те, кто любит рыбалку, действительно как рыбалку, а не как, скажем так, потакание современному тренду, да, они в рыбалке все равно в любом случае останутся, будут ездить ловить, будут участвовать в соревнованиях, будут ходить по берегам Москвы и ловить. Угу. Щечку, окушка, там, да кого угодно, просто чтобы получить кайф. И они всегда останутся.
0: Влад, на ваш взгляд, временный тренд или постоянный?
1: Моя миссия – это именно уличная рыбалка, потому что, когда я стою, кажется,

0: Второй спрашивает, а что здесь ловится рыба? И то есть именно показать то, что можно выйти в ближайшем пруду, в ближайшей реке половить. И вот это точно будет расти, потому что люди об этом раньше не знали, а теперь они об этом узнают.
1: Со мной сегодня в студии были Влад Савин, автор блога о стритфишинге, и Богдан Зварич, финансовый аналитик и заядлый рыбак. Тут была Женя Стогова, которая точно на этих выходных отправится на рыбалку. Живите теперь с этим.
2: РБК коллекция.
3: Сейчас о погоде. Москвичей ждет теплая, но дождливая неделя, рассказали радио РБК синоптики. Ну, а морозов ждать не стоит, говорит главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
4: Характер погоды изменится. Погода будет определять следующий атлантический циклон. Дневная температура в Москве 14-16, по региону 12-17 градусов. Вновь усилится ветер. Порывы могут достигать 12-15 метров в секунду. Средняя температура будет выше климатической нормы, где-то градусов на 3-4. В последующие дни без существенных осадков будет только 14 числа и в ночь на 15. В остальные дни у нас местами будет приниматься небольшой дождь, но фон температуры останется довольно высоким. Преобладающие температуры в ночные часы в середине недели плюс 3, плюс 8. Дневная температура 8-13 градусов. То есть температура воздуха на неделе останется выше климатической нормы, где-то на 1,5-2 градуса. Тепло, ну, с дождями, ну, они и нужны, дожди, потому что за первую декаду у нас еще очень мало выпало осадков. Это плохо. В зиму надо входить все-таки, чтобы почва была влажная. Морозов пока не предвидится. Заморозки остались в сентябре.
2: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
5: Кинотеатры без шума и пыли приземлился «Барашек в ящике». Социальная фантастика от японца Хирокадзу Кореда. Он снова исследует темы семьи и родительской любви, памяти и утраты, но в срезе современного коллективного беспокойства. По сюжету супруги, потерявшие сына, получают возможность воспитывать его роботизированную копию с искусственным интеллектом. Территория, на которую вступил Кореда, уже несколько десятилетий населена фантастами и философами. Помните про андроидов, которым предположительно снятся электроовцы? Вот, у Кореда стоит примерно тот же вопрос. Название его фильма отсылает к «Маленькому принцу» Сент-Экзюпери. Барашек скрывается в нарисованном ящике, и нужно вообразить, какой он. Так и родители робота-суррогата тоже должны решить, кого они любят – реального ребенка или образ, который ожидают увидеть. Критики разошлись во мнении насчет «Барашка в ящике». Одни посчитали, что фильм нашел новый способ говорить о любви и потере, другие, что он слишком увлекается сентиментальной метафорой и обходит неудобные вопросы. Можно ли пережить горе, постоянно воспроизводя его? Кого именно любят герои – ребенка или его цифровую копию? Может ли искусственный ребенок наконец перестать быть сыном для героев, как его запрограммировали? В фильме появляется очень характерная для Кореды тема. Что вообще делает семью семьей? Биологическое родство, общая память или человеческая способность любить? Только в своих магазинных воришках, награжденных в Каннах, режиссер ставил этот вопрос применительно к живым людям, а теперь распространяет его на искусственное существо. На фоне растущего беспокойства об искусственном интеллекте кажется, что Кореда слишком легко примиряет человека с существом на основе ИИ. Сам он говорил, что не хочет превращать свой фильм в дискуссию о технологиях. Ведь так или иначе, со временем они становятся частью человеческих отношений. А как думаете вы? Я предлагаю нам всем посмотреть «Барашек в ящике» и сделать свои заключения. До встречи на радио РБК.
2: Кино с Еленой Фоминой.
6: На самом деле маркетинг и продажи – это, в моем понимании, два направления, которые тесно друг с другом связаны. И вот про то, что маркетинг режут, мы слышим часто, а про то, что продажи при этом режутся, мало кто думает.
2: Рекламный щит.
7: Директор по маркетингу РБК Андрей Сикорский и первый вице-президент АКАР Валентин Смоляков вместе с гостями выясняют, как сегодня работает реклама, что цепляет аудиторию, куда движется маркетинг и за что бизнесу действительно стоит платить. По средам в 21.00.
8: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибинов химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатывающие не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
2: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее от нейросетей и биомедицины
9: до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки

0: разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16:10 на радио РБК. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
1: Потерянные биткоины. Сколько биткоинов потеряно навсегда? Точного ответа никто не знает. По консервативным оценкам, владельцы лишились доступа примерно к 1,5 миллионам монет. Некоторые исследователи называют более крупную цифру – до 3 или 4 миллионов биткоинов. Чаще всего причина проста – человек теряет приватный ключ или секретную фразу от кошелька. Восстановить доступ через службу поддержки невозможно. У биткоина нет банка, который проверит паспорт и выдаст новый пароль. При этом монеты никуда не исчезают, они по-прежнему видны в блокчейне и продолжают учитываться в общем количестве. Но перевести или продать их уже никто не может. Определить точное число потерь сложно. Если биткоины не двигались 10 лет, это еще не значит, что ключ утерян. Возможно, владелец просто решил их не трогать. Поэтому аналитики изучают старые адреса и используют разные методы оценки. Всего может существовать около 21 миллиона биткоинов. Но реально доступное количество, вероятно, заметно меньше. Получается, потерянные монеты не уменьшают цифру в блокчейне. Они уменьшают предложение на рынке. Окончательно и без возможности восстановления.
0: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время.
1: Каждый день мы ищем важное в инфопотоке.
0: И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне,
1: через умные колонки,
0: в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками.
1: Присылайте вопросы в наш телеграм-бот
0: «Радио РБК». 102.0 в Санкт-Петербурге,
1: 92.8 в Москве.
0: Радио РБК. Сообщество экспертов.
1: Дискуссии.
0: Инсайты и прогнозы. Главное на Радио РБК.
1: На всех цифровых площадках.
0: Про главное.
2: С обзором главных событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. Владимир Путин будет готов дать указание не наносить удары по Украине в день выборов, если Киев реально хочет их провести. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что перемирие в 60 суток нужно Украине не для проведения выборов, а чтобы залечить раны и продолжить войну. Восстановление дата-центров Яндекса может занять до полугода. По данным источников «Коммерсанта», компании придется закупать технику по разным каналам, в том числе за рубежом и по самым высоким ценам за последние годы. В Минцифры заявили, что до конца года разработают меры поддержки строительства дата-центров в регионах России. Сбербанк подал иск о признании банкротом компании «Евротранс». Об этом говорится в картотеке арбитражного суда Московской области. С аналогичным иском в эту же инстанцию обратился и Екатеринбург.